0: Ну, значит, помните «Титаник»?
1: Да.
0: Джеймса Кэмерона.
1: Да.
0: Почему он обратился к нам?
1: Когда надо было опуститься, да.
0: Да. Он сам канадец, но он давно работает в Голливуде, где огромные деньги.
1: Конечно, там есть.
0: Америка, в том числе и в океанологии, она среди мировых лидеров. Почему он не обратился к американцам?
1: Да.
0: Ведь, как и мы, американцы тоже имеют глубоководные аппараты, которые снимают прекрасно на камеру. И снял бы вот этот вот погибший «Титаник». Но он обратился к нам именно потому, что у нас два таких аппарата.
1: Батискаф, да?
0: Это глубоководные аппараты «Мир», «Мир-1» и «Мир-2». У Франции, у Японии, у Штатов есть такого класса аппараты, но у них по одному. А Кэмерону нужно было снять, как один аппарат изучает «Титаник», и это можно было сделать только со второго аппарата. Поэтому мы его...
1: Так все-таки сколько людей?
0: Мы его заразили океанологией, и вот эти вот аппараты «Мир», они спускаются до 6000 метров.
1: Да.
0: А специальные батискафы могут спускаться глубже. Так вот, только три человека за всю историю человечества опускалось ниже 6000 метров и вернулось назад, естественно.
1: Слушай, настолько 13 человек на Луне было... А тут только 3 минус 6 тысяч метров,
0: да,
1: под водой.
0: Изучать океан очень сложно.
1: Сергей.
0: Все они погружались в Марианскую впадину. И один из них, кстати, тот самый Джеймс Кэмерон.
1: Сергей, вы должны дать нам обязательство, что рано или поздно мы должны увеличить количество людей, которые опускались ниже этой отметки. Друзья, это был Сергей Мухаметов, старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья. В прошлый раз мы закончили разговор о звездах, об индивидуальных звездах и о небольших звездных скоплениях, тех, в которых молодые звезды рождаются, а потом разлетаются в разные стороны. Сегодня пришла пора поговорить о больших звездных коллективах, о гигантских звездных семействах, о галактиках. Мы с вами живем в галактике. Это имя возникло, потому что древние греки называли Млечный Путь, который пересекает небо, галактикос. Ну, в переводе Млечный Путь. Лактикос. Млечный. И сегодня, когда мы говорим о той звездной системе, в которой находится наше Солнце и соседние с ним звезды, мы тоже называем нашу большую звездную систему галактикой, только пишем ее с большой буквы. Иногда, как правило, на английском языке говорят «галактика Млечный Путь», «Milky Way». Ну, а на русском языке, как правило, не добавляют «Млечный Путь», а просто говорят «галактика», «наша галактика», или пишут ее с большой буквы. А другие такие же звездные системы, такого же масштаба, называют просто галактиками, а пишут с маленькой буквы. Итак, наша галактика. Звезды, окружающие Солнце, постоянно перемещаются. Это естественно. Звезды летают в космосе, взаимодействие одна с другой. Помните, я вам показывал, как в ковше Большой Медведицы перемещается часть звезд, когда-то родившихся вместе в одном направлении, а случайно оказавшиеся рядом с ними в проекции на небо в другом направлении. Но перемещение звезд – это естественное их состояние. Однако далеко друг от друга они не улетают, потому что их взаимная гравитация удерживает их в одном месте. И именно это место мы называем галактикой. Это такая гигантская звездная система, что долго, до первых десятилетий прошлого века, 20 века, астрономы вообще считали, что галактика – это единственное население нашей Вселенной. Есть Солнце, есть окружающие его звезды, составляющие гигантскую звездную систему, и других нет. Это оказалось не так. Есть и другие галактики, но, поверьте, каждая из них – это колоссальная семейство звезд, родившихся в разные эпохи, но взаимодействующих друг с другом и, в общем, далеко друг от друга не улетающие. В нашей галактике примерно 200 миллиардов звезд. Если вспомнить, что на Земле живет менее 10 миллиардов человек, то на каждого из нас, буквально на каждого жителя Земли, приходится примерно по 20 звезд в нашей галактике. А ведь почти у каждой звезды есть планетная система. Представьте, сколько планет приходится на каждого жителя Земли. Но не исключено, что в нашей галактике есть и другие разумные существа, и они тоже делят звезды и планеты между собой. Итак, галактика. Конечно, мы хорошо изучили только ближнее окружение нашего Солнца. Это те звезды, до которых легко дотянуться, ну, даже невооруженным глазом, уж подавно хорошим телескопом. Вот то самое ближайшее окружение, которое хорошо изучено. И, судя по всему, каких-то дополнительных звезд в ближайшие сотни тысяч лет мы не ожидаем в этой небольшой локальной области. Ну, а Солнце, как известно, в центре, всегда в центре находится, потому что мы в центре любой системы координат, которую строим, любого набора объектов, которые изучаем, мы всегда себя помещаем в центре, хотя, конечно, центр можно перенести в любую другую к любой другой звезде, тем более, если есть планеты, населенные разумными существами, и там есть свои астрономы, которые изучают галактику точно так же, как и мы. Если обратить внимание на эти звезды, ну, тут показана более красивая эта картинка, можете посмотреть, какой объем в световых годах занимает это место, то мы отметим любопытный факт. Наше Солнце приблизительно среднее между самыми маленькими и самыми большими населяющими окрестности Солнечной системы. Есть звезды покрупнее Солнца, ну, например, Сириус или Процион. Это более крупные, более массивные звезды. Но большинство мельче Солнца, так что, можно сказать, даже наше Солнце входит в топ, то есть верхнюю часть распределения звезд по массам, ну, если брать, конечно, окрестности нашего Солнца. Если заглянуть подальше, в глубины галактики, мы найдем там значительно более массивные, но очень редкие звезды, и тут их в локальной окрестности Солнечной системы не оказалось.
Мы хорошо изучили движение этих звезд, знаем, как они перемещаются в пространстве, когда та или иная из них сблизится с Солнечной системой, пройдет мимо нашей Солнечной системы. Но в ближайшие сотни миллионов лет нам ничего не грозит, в смысле такого тесного сближения с соседями, чтобы это как-то повлияло на движение наших планет. Нет, Солнечная система настолько свободна от внешних влияний, что это даже наводит на грустные мысли. Я имею в виду межзвездные путешествия. Перемещение от планеты к планете мы уже освоили. Люди летали к Луне, автоматические станции к Венере, Марсу, Юпитеру, Сатурну. То есть фактически вся планетная система солнечная уже неплохо изучена и достигнуты самые дальние ее границы. Я имею в виду планетную систему. На самом деле, вы помните, дальние границы вообще Солнечной системы намного дальше, чем последняя крупная планета Нептун. Но межзвездные путешествия – совсем другое дело. Расстояния огромные. Ну, давайте вспомним. До ближайшей звезды Проксима и недалеко от нее Альфа, двойная звезда в созвездии Кентавр, примерно 4 световых года. Это в 200 тысяч раз с небольшим больше, чем расстояние от Земли до Солнца. 200 тысяч – это очень большое число. И преодолеть такое расстояние на современных ракетах, конечно, невозможно. Почему звезды рождаются группами, об этом мы уже знаем. В каждом плотном облаке межзвездного газа одновременно или почти одновременно за короткий промежуток времени рождается сразу много звезд. Потом они своей энергией, своим излучением, своим звездным ветром сбрасывают, отгоняют лишний газ и остаются на месте. Некоторые звезды сразу покидают эту область, но некоторые, связанные взаимной гравитацией, остаются на некоторое время жить совместно в виде рассеянных звездных скоплений. Ну, рассеянные, а более плотные и массивные мы называем шаровыми звездными скоплениями. Это условное название. Так или иначе, это скопление взаимно гравитирующих, то есть притягивающих друг друга звезд. Они там, конечно, движутся каким-то образом, но далеко не покидают эту область, потому что скорости их недостаточно велики для этого. Но вот оказывается, что говорит нам статистическая физика. Статистическая физика – это та область физики, которая изучает движение и взаимодействие многих частиц. Когда 2-3 частицы, мы можем обычные законы механики использовать, но когда их сотни, тысячи, миллионы, тут уже надо какие-то средние характеристики брать. И вот что оказалось. Звезды, двигаясь в рассеянных скоплениях, да в любом звездном скоплении, иногда сближаются друг к другу, их траектории проходят рядом, и таким образом, влияя своей гравитацией друг на друга, искажают пути полета одна другой, ну, в общем, взаимно искажают, и меняют не только направление, но и скорость. Если, конечно, бывают случаи, когда две одинаковых звезды, ну, одинаково массивных, сблизились, разлетелись, и тогда они не обмениваются кинетической энергией. Но если массы звезд разные, то, как правило, та звезда, которая легче, получает избыточную скорость, а та, которая помассивнее, немножко притормаживает. Ну, это общий закон физики, говорит о том, что взаимодействующие частицы стараются распределить свои энергии равномерно, чтобы у каждой из них кинетическая энергия была приблизительно одинаковой. Но что такое кинетическая энергия? Это масса, умноженная на квадрат скорости, mv квадрат пополам. Если масса звезды велика, то при той же кинетической энергии она имеет меньшую скорость, чтобы произведение массы на квадрат скорости было примерно одинаковым. Итак, массивные звезды немножко уменьшают свою скорость, маломассивные увеличивают, разгоняются. И когда проходит определенное время, его называют временем релаксации, то есть время установления более или менее равномерного распределения, стационарного, не изменяющегося со временем, звезды распределяются по скоростям так, как велит им статистическая механика. Такое распределение в зависимости от скорости, ну, по отношению к среднему ее значению,
количество звезд, имеющих данную скорость, называется Максвелловским распределением. Джеймс Кларк Максвелл вывел это математически, ну а физика, экспериментальная физика проверила, что это так. И для частиц газа, и для звезд, которые тоже представляют собой маленькие взаимодействующие частицы на фоне больших галактических масштабов. К чему это приводит? Обратите внимание, некоторые звезды имеют довольно большую скорость. Их мало, но они в среднем в 2-3 раза движутся быстрее, чем звезды, лежащие на максимуме этого распределения, то есть чем характерная скорость звезд для этого скопления. Характерная, как правило, близка к первой космической скорости. Если бы этого не было, звезды упали бы на центр скопления. А если уже в 2-3 раза быстрее движется звезда, давайте вспомним, вторая космическая скорость приблизительно в 1,5 раза больше первой космической. Значит, если средняя скорость звезд близка к первой космической, то уже где-то тут звезды должны иметь скорость, превышающую вторую космическую, то есть иметь возможность покинуть скопление. Мы это видим не только на примере звезд. Любая хаотически движущаяся система частиц имеет такое распределение. Ну, например, это приводит к тому, что в стакане с водой некоторые молекулы получают большие скорости. Физики называют вот эту область Максвелловского распределения, ну так условно шутя, Максвелловским хвостом. Вот этот самый хвост распределения, он фактически до бесконечности тянется, но там уже просто нет достаточного числа молекул или звезд, когда мы говорим о звездном скоплении. Так вот, в стакане воды некоторые молекулы получают большую скорость и покидают воду. Если мы закроем эту систему, сделаем ее замкнутой, не позволим молекулам улетать, ну, они, отразившись от стенок, конечно, вернутся обратно в систему. Но если откроем, то постепенно быстрые молекулы начнут улетать, вода начнет испаряться. А когда здесь окажется недостаток молекул, сюда подойдут новые, потому что распределение должно быть стационарным, то есть сохранять свой внешний вид. И эти новые, получив большую скорость, уйдут, и постепенно уровень воды в стакане будет опускаться. Ну, мы это прекрасно замечаем. Поставьте стакан воды на подоконник, посмотрите на него через неделю или две, вы увидите доказательства моих рассуждений. Но звездное скопление – это же не закрытая система. Вокруг звездного скопления нет стенок. Значит, это математическая модель, но на ней хорошо видно, что некоторые звезды, набрав большую скорость, покидают пределы, ну, по крайней мере, этого кадра. А на самом деле покидают пределы скопления и уже не возвращаются в него. Уходят в свободный полет на просторах галактики. А те звезды, что меньшую скорость получили, постепенно осаждаются к центру. Обратите внимание, уже ядро из медленно движущихся звезд оформилось в этом поначалу вполне однородном скоплении. Сначала звезды были равномерно в пространстве распределены, но со временем быстрые ушли, а чуть более замедлившие свой полет осели к центру и сформировали ядро. Но так или иначе, то одна, то другая звезда, получив большие скорости, будут покидать скопление. Этот эффект называется диссипацией, ну то есть распадом, развалом. Ну а можно, так сказать, основываясь на аналогии со стаканом воды, испарением звезд, ну, научный термин диссипация, мы можем, так сказать, условно называть это испарением звезд из звездного скопления. И постепенно любое скопление теряет свои члены, они разлетаются в галактику, становятся одиночными. Скорее всего, и наше Солнце такую же судьбу когда-то испытала, то есть взаимодействие с соседями, получила достаточно большую скорость и со своими планетами отправилась в свободный полет. А скопление, постепенно теряя свои члены, становится все менее и менее массивным и полностью испаряется. Второй интересный эффект, который оказывает звездное окружение на массивное звездное скопление, называется динамическое трение. Ну, что такое трение, мы знаем. Движущийся объект, взаимодействие с соседями, но прямым путем, молекула к молекуле, тормозится и останавливается. А динамическое трение – это когда
эффект похож на трение, но прямого контакта между массивным звездным скоплением и окружающими его звездами, как говорят астрономы, звездами поля, ну, то есть свободными звездами, которые летают в галактике, прямых взаимодействий нет, столкновений нет. Но обратите внимание, что происходит. Можем представить себе, что на это скопление движется сквозь звездный фон, а мы можем считать, что оно стоит на месте, а на него, как ветер, налетает поток одиночных звезд, звезд поля. Они притягиваются к скоплению, облетают его по гиперболическим траекториям. И образуется такое уплотнение в пространстве, такой, на языке моряков можно было бы сказать, кильватерный след, когда корабль идет по морю, сзади у него такой бурун образуется, и вода там бурлит, немножечко даже скапливается за кораблем, за кормой корабля. Вот такой кильваторный след, уплотнение, пространственное уплотнение звезд, оно постоянно присутствует, когда массивный объект летит сквозь одиночные звезды поля. К чему это приводит? Здесь, позади скопления, плотность звезд больше, чем впереди. И это уплотнение, этот избыток плотности, немножечко притягивает скопление все время назад и притормаживает его полет. Собственно говоря, можно и на другом языке этот эффект объяснить. Как говорит статистическая физика, массивная частица должна тормозиться, а легкие ускорятся, то есть обмен энергией должен происходить. Практически это и происходит. Массивный объект тормозится, а легкие, наоборот, ускоряются и немножечко быстрее продолжают свой полет, когда облетают мимо этого скопления. Таким образом, любое массивное звездное скопление еще и тормозит свое движение в галактике. К чему это приводит? Возьмем какое-нибудь очень массивное шаровое звездное скопление и посмотрим на него. Любое звездное скопление летает по орбите вокруг центра галактики. Но за счет динамического трения оно притормаживает свой полет, теряет энергию орбитального движения и постепенно, теряя ее, приближается к центру галактики. Это чем-то похоже на движение искусственного спутника Земли. В верхних слоях земной атмосферы он тоже притормаживает свой полет, потому что атмосфера, атомы и молекулы атмосферы налетают на него, ударяют по нему, тормозят. И постепенно спутник падает на Землю. Точно так же массивное звездное скопление притормаживает свой полет и постепенно падает к центру галактики, туда, куда гравитация направлена. И есть определенные расчеты, которые говорят, что само ядро, плотное, массивное звездное ядро галактики, как раз и образовалось потому, что туда нападало много плотных, массивных шаровых скоплений. Конечно, каждое из них намного легче, чем ядро галактики, но когда их туда тысячи и тысячи упадут, это уже дает довольно крупный конгломерат, такой набор звезд высокой пространственной плотности, причем звезд примерно такого же состава, как и в старых шаровых скоплениях. Вот таким образом галактика формирует постепенно свое звездное ядро из притягивающихся туда звездных скоплений. В мире звезд, конечно, не только хаос, не только случайное, хаотическое движение происходит, но и определенная система, определенный порядок. Его можно наблюдать даже просто глядя на гигантские звездные системы, галактики. Но свою мы не можем со стороны посмотреть. Давайте посмотрим на соседние. Совершенно очевидно, что вот у такой гигантской звездной системы, она мало чем отличается от нашей галактики. И примерно такое же количество звезд, такой же размер. У нее определенный порядок в движении звезд наблюдается. Вот эта спиральная структура, симметричная, относительно ядра, относительно... Посмотрите, здесь желтовато-красные оттенки у звезд, а здесь голубые. Они говорят о том, что в ядре галактики старые звезды, помните, мы говорили о старых звездных скоплениях, которые туда упали, а на периферии рождаются звезды новых поколений, молодые, горячие, массивные, а у них голубоватый оттенок должен быть, и вот мы это и наблюдаем. То есть они более горячие. Спиральные галактики говорят нам о том, что звезды
двигаясь каждая сама по себе и взаимодействуя со своими соседями,

взаимодействия друг с другом прямо. Здесь прямого взаимодействия нет между звездами, оно, конечно, гравитационное, удаленное, они далеко друг от друга. Тем не менее, какая-то структура образуется. Порядок в мире звездных движений, конечно, наиболее ярко проявляется, когда мы смотрим на спиральные галактики. Причем спиральная структура очень сложная и на разных масштабах видна. Вот я специально взял галактику, где на далеком расстоянии от центра, на периферии, хорошо видны спиральные рукава. Но если посмотреть на центральную область, вот она вынесена здесь, то мы увидим, что спиральный рукав уходит внутрь, внутрь, далеко-далеко и продолжается практически до самого центра галактики. Теория спиральной структуры, то есть объяснение этого явления, она довольно неплохо разработана. И она имеет физический смысл именно как волна плотности по диску галактики. А все такие галактики, они довольно плоские, и у них, скажем так, в плоскости диска намного больше плотность вещества, звезд, межзвездного вещества, чем над и под диском. По таким звездно-газовым дискам бежит волна плотности, как волна, которую мы можем пустить на поверхности воды, возбудив определенное движение. Но взаимодействие между частицами здесь чисто гравитационное. А газ подчиняется распределению звезд, потому что они более массивные, чем газ, и тоже отслеживает этот спиральный рисунок. Ну, а потом из газовых облаков рождаются молодые звезды, и своим голубоватым ярким свечением они, так сказать, оконтуривают картину, вот эту спиральную картину рукавов галактики. Давайте все-таки вернемся к нашей звездной системе. Мы часто в научно-популярных книжках, на сайтах видим рисунки, под которыми написано «Наша звездная система, галактика, Млечный путь». Что это? Фотография? Конечно, нет. Кто может сделать фотографию издалека, посмотрев на галактику? В общем, нет, мы живем внутри нее, и поэтому общего вида галактики, конечно, не знаем. Это рисунки художников. Вот даже я указал фамилию художника Гарлик, который по фактам, собранным астрономами, попытался себе представить и согласовал это с астрономами, так сказать, услышал их критику, что-то изменил, и в конце концов его рисунок согласуется с теми данными, которые мы сегодня накопили, изучая окрестные звезды и более далекие звезды. Но, скажу честно, примерно раз в 10 лет мы немножко меняем свое представление о нашей галактике. Появляются новые данные, новые телескопы видят дальше, лучше, и немножко меняется наше представление о внутреннем устройстве, о географии, можно сказать так, нашей галактики. Наиболее четко галактика проявляет себя полосой Млечного пути. Почему? Да потому что в плоскости галактического диска намного больше ярких звезд, а мы тоже живем в плоскости этого диска. Солнечная система практически в центре, в центральной плоскости диска находится. И когда мы смотрим в разных направлениях вдоль галактической плоскости, естественно, видим больше ярких звезд, но иногда и темные промежутки на фоне звезд видны. И об этом мы, конечно, с вами уже знаем. Это плотные газопылевые облака, которые закрывают от нас свет более далеких звезд. Вот тут они очень хорошо видны. И надо сразу сказать, что те астрономы, кто решил изучать галактику, оказались в довольно затруднительном положении. Каждая внешняя галактика видна на небольшом участке неба. Она далеко от нас, поэтому занимает небольшой угол на небе. На нее можно навести телескоп, сфотографировать ее целиком или по частям, если она не очень далеко, и довольно быстро изучить ее в целом. А находясь внутри нашей собственной галактики, мы в затруднительном положении. Вот три самых сложных факта, вернее так, три факта, которые делают эту проблему изучения галактики довольно сложной. Во-первых, чтобы изучить ее, надо весь небосвод исследовать, потому что галактика вокруг нас, мы внутри нее, а площадь неба, вот она тут, вот сейчас дотянусь, вот она тут написана, 41 тысяча квадратных угловых градусов. Если это в единицах лунного диска выделить, более 200
тысяч лунных дисков.

А вы знаете, даже крупные телескопы не могут сразу покрыть одной фотографией лунный диск. Это же сколько миллионов фотографий надо сделать хорошим телескопом, чтобы обозреть все небо и изучить всю галактику во всех направлениях. Это трудно. Второе. Мы внутри галактики. Значит, одни объекты рядом с нами, ну, ближайшие звезды на расстоянии 1-2 парсеков. А более далекие на расстоянии сотен тысяч парсеков. Получается, что вблизи мы видим все самое мелкое, слабо светящееся, а вдали только выдающиеся по яркости звезды, да и то не всегда. Таким образом, мы неоднородно изучаем галактику. Мелкое вблизи и крупное в далеких областях, удаленных от нас на многие-многие тысячи парсеков. И, наконец, третье, и, пожалуй, самое неприятное. Мы находимся в галактической плоскости, и газ с пылью, межзвездный газ и межзвездная пыль, тоже лежат в плоскости галактики. Значит, они перекрывают нам зрение, перекрывают луч нашего зрения, когда мы хотим заглянуть в далекие области. Например, если мы наведем телескоп на центр галактики, он удален от нас, казалось бы, не очень далеко, 8 килопарсеков, то есть 8 тысяч парсеков, поглощение света в оптическом диапазоне достигнет 30 звездных величин. То есть примерно в триллион раз ослабнет яркость тех звезд, которые вблизи центра галактики находятся, если мы смотрим на них сквозь вот эту гигантское количество межзвездной пыли и газа. Конечно, очень большая проблема обнаружить там звезды типа Солнца, это практически невозможно, но самые-самые яркие звезды, красные гиганты и сверхгиганты, мы все-таки в состоянии различить вблизи центра галактики. Обычно нашу галактику представляют на карте. Она очень похожа на карты Земли, когда мы вместо глобуса делаем развертку и получаем вот такую вот проекцию, ну, как ее обычно называют, равновеликую. О величине чего идет речь? О величине площади. Вот если сделать карту прямоугольную, то полярные области очень сильно растянутся. И, например, Гренландия будет выглядеть крупнее Африки. Но это же не так. А вот на такой равновеликой проекции, вот тут я показал, искажаются немножечко внешние формы. Ну, что делать? Либо одно, либо другое. Внешний вид материков немножко искажается, зато площадь, занятая им на глобусе Земли, сохраняется. Это очень полезная карта. Такие же карты мы используем, когда смотрим изнутри на небесную сферу. Тут мы на глобус снаружи смотрим, а на небесную сферу изнутри, находясь в ее центре. Но такая равновеликая проекция, она очень полезна, она показывает нам истинные площади небесных площадочек. Конечно, обычно мы ориентируем экваториальную плоскость этой карты по экватору, то есть по средней плотности галактического диска. Вот он, Млечный Путь. Это действительно карта всего неба, которая построена в равновеликой проекции. Вот она перед вами. Эта карта построена недавно, буквально несколько лет назад, с помощью замечательного космического телескопа «Гайя». Он поодиночке исследовал миллиарды, более миллиарда звезд и нанес их на эту карту. Их так много, что по отдельности они почти не видны. Это наша галактика. А это что такое? А это соседние галактики. Большое и малое Магеллановые облака. Они в южном полушарии. Из наших северных широт их не видно. Центральная часть Млечного Пути видна здесь, вот, кстати, малое и большое Магеллановые облака, а центр нашей галактики лежит здесь. Мы видим там такое звездное уплотнение, его называют «балдж». Ну, по-английски «балдж» – это такая выпуклость. Но видим прекрасно и темные пылевые облака, которые перекрывают нам взгляд на самый-самый галактический центр. Очень полезно изучать галактику в разных диапазонах излучения. В оптическом, в радио, в рентгеновском, в микроволновом, там, где молекулы светят. Посмотрите. Ну, более или менее, что-то общее, конечно, есть у этих четырех карт. Ну, потому что галактический диск, он на каждой из них представлен, конечно. Там больше вещества, там ярче свечение. Но все-таки мы хорошо видим, как оптическая карта, например, отличается от карты, полученной на радиотелескопе на длине волны 21 сантиметр. Это линия излучения водорода.
прохладного, такого чуть тепленького водорода, который еще не ионизован и хорошо излучает на этой длине волны в радиодиапазоне. Вот где почти весь атомарный водород сосредоточен в плоскости галактики. А если звезды нагревают водород, он ионизуется, и при высокой температуре уже протоны отдельно, электроны отдельно, мы тоже можем наблюдать свечение этого газа просто в других радиодиапазонах. Мы видим, что в основном горячий газ в центральной области галактики, ну, в галактическом диске тоже. А самый холодный, из которого звезды образуются, он излучает в микроволновом диапазоне. Вот очень полезная молекула угарного газа, СО, моноокись углерода, она излучает на волне 2 примерно с 1,5 миллиметра, и мы видим, что самый холодный газ очень сильно прижат к галактической плоскости. Это и понятно. Он холодный, давление в нем маленькое, и гравитация ее и с этой стороны, и с этой стороны прижимает к плоскости, в которой сосредоточены звезды, ну, где наибольшая плотность вещества. Вот так мы можем и звездное население, и газовое население, и молекулярное исследовать на всей небесной сфере. Как живет галактика? Довольно бурно. В тех местах, где образуются звезды, большие звездные коллективы, они нагревают звезд и выбрасывают горячий звезд, он под большим давлением, горячий газ, он под большим давлением там находится вверх и в другой вверх, тут как бы два верха. Притяжение действует к диску с этой и с этой стороны, значит, и тут вверх, и здесь вверх, такие фонтаны газовые. Они подлетают, чаще всего остывают и падают обратно на галактический диск. Вот это так и называется теория галактических фонтанов, которая довольно точно описывает циркуляцию газа, взлетающего над галактической плоскостью, а потом возвращающегося вниз. Ну вот одно явление мы пока до конца объяснить не можем. Вот эта карта построена по наблюдениям в гамма-лучах. Гамма-кванты – это очень мощные кванты, высокой энергии. Их может излучать только самый горячий газ, температура которого многие миллионы кельвинов. Оказывается, над центром нашей галактики взметнулось в одну сторону – и в другую сторону два мощных потока очень горячего газа. Какая причина их заставила так взлететь над галактической плоскостью? Что нагрело там этот газ? Пока точно мы не знаем. Это могут быть проделки нашей очень массивной черной дыры, которая там сидит, и вокруг нее аккреционный диск может быть нагрет до высокой температуры. Но, может быть, обошлось и без черной дыры. Может быть, это активное рождение звезд в этой области, вспышки сверхновых звезд, взрывы, тоже могли нагреть газ и выбросить его, пока мы точно не можем между этими двумя вариантами сделать выбор. Ну, так художник изобразил эту ситуацию. Если посмотреть в масштабе, то Солнце расположено примерно было бы вот тут. То есть нам вот эти горячие, очень горячие газовые потоки не грозят, но зато мы их хорошо можем исследовать, глядя в рентгеновском и гамма-диапазоне. В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра. Как мы об этом догадались? Мы же ее не видим, но вокруг нее летают звезды, которые мы можем, за движением которых мы следим уже 2,5 десятилетия. И в прошлом 2020 году за эту работу была астрономам США и Германии дана Нобелевская премия. Они проследили за движением звезд и поняли, что вот тут, где белой звездочкой отмечен самый центр нашей галактики, сидит очень массивная, с массой в 4 миллиона раз превышающей массу нашего Солнца, черная дыра. Пока она сидит там тихо, пока она еще не разорвала ни одну звезду, пролетающую рядом с ней, но когда-нибудь это произойдет, и тогда газ, падающий на эту черную дыру, уже отметит ее более мощным излучением. А пока она только своей гравитацией влияет на движение звезд. Вокруг галактического диска почти сферическое пространство мы называем гало. Гало – это совокупность небольшого количества довольно древних звезд, звезд первого поколения. Они летают по таким хаотическим орбитам, пролетают через диск галактики, не особенно взаимодействуя с ним, и продолжают свое движение. Их орбиты похожи на орбиты комет.
Как выглядит наша галактика со стороны, я вам уже сказал. Доподлинно мы этого не знаем. Но вот портрет. Как бы мы увидели галактику, если бы высоко над ее плоскостью сумели подняться, а в центре плотный балч, и его пересекает вот такая, ну, я бы сказал, дынеобразная или сигарообразная структура, которую называют баром, ну, или перемычка по-русски, по-английски бар, мы и по-русски часто говорим бар, и уже от ее концов начинаются спиральные ветви. Картина спиральных ветвей не очень точно установлена, потому что вот это положение Солнца, вот эту область галактики мы изучили достаточно подробно, а дальше у нас только фрагментарные отдельные сведения о строении галактики, и пока ее целиком представить себе мы не можем. Но это дело будущего. Каждый год мы продвигаемся все дальше и дальше в глубины галактики, и когда-нибудь получим ее полный портрет. А может быть, я на это надеюсь, жители других галактик сфотографируют нашу и пришлют нам фотографию. Я очень надеюсь, что жители туманности Андромеды, то есть галактики, которые рядом с нами находятся, сделают нам такой подарок. Всего доброго.

Мария Лопухина умерла от тяжелой болезни. Вызвал дух своей умершей дочери и поселил его в этот самый портрет. Такое впечатление, что взгляд ее проникает в самую душу. Так началась карьера художника Владимира Боровиковского. Поначалу он и в Петербурге писал иконы. До нашего времени они не дошли, но ему выпал еще один удивительный шанс.

Здравствуйте. Меня зовут Армен Апресян, и я представляю цикл лекций «Перекрестки судьбы». Изучая историю искусства, диву даешься, сколь много в жизни того или иного живописца зависит от стечения обстоятельств, от случая. Порой ты понимаешь, что того или иного знаменитого культового произведения искусства могло бы никогда бы не быть, если бы не случай. Первый рассказ в этой серии посвящен Владимиру Боровиковскому и называется «Владимир Боровиковский. Спаситель красоты». Кого только не доводилось писать прославленному живописцу Владимиру Боровиковскому. С его моделями были представители знатнейших фамилий Российской империи, в том числе и коронованные особы. Но кто бы мог представить, что подлинную славу и любовь соотечественников ему принесет камерный портрет очаровательной юной девушки, дочери Ивана Толстого, Марии Лопухиной. К середине 1790-х годов Владимир Боровиковский был достаточно модным петербургским живописцем. От заказчиков не было отбоя, и, наверное, неудивительно, что именно к нему обратился граф Иван Толстой, когда пожелал заказать портрет своей юной очаровательной дочери. Девушка должна была скоро выйти замуж. Она позировала ему не так долго. Хотя, будем честны, мы не так много подробностей знаем о жизни этого художника. Так или иначе, портрет вышел совершенно очаровательный. Юная девушка с легкой грустинкой смотрит на зрителя. Такое впечатление, что взгляд ее проникает в самую душу. Спустя некоторое время Мария вышла замуж за егермейстера Степана Лопухина. Он был существенно старше ее, ему было что-то около 30. Разное говорят о том браке. Кто-то вспоминает, что оба они любили друг друга безумно. Кто-то утверждает, что искренне любил только Степан Лопухин, а Мария, она вышла замуж. Так или иначе, судьба отмерила им совсем немного лет вместе. В 23 года Мария Лопухина умерла от тяжелой болезни. Кто-то говорит от туберкулеза, кто-то называет еще какие-то причины. Степан Лопухин был безутешен. А портрет? Портрет вернулся в дом графа Толстого. И вот поползли слухи о том, что Иван Толстой, который, как поговаривали, увлекался всякими мистическими практиками, так вот стали говорить о том, что он вызвал дух своей умершей дочери и поселил его в этот самый портрет, и с тех пор портрет считался проклятым. Говорили о том, что ежели юная девушка накануне свадьбы посмотрит на этот портрет, обязательно с ней какая-нибудь беда приключится, то ли заболеет, а то и вовсе даже умрет. Дурная слава ходила об этом портрете на протяжении многих-многих лет, до тех пор, пока он не оказался в собрании Павла Михайловича Третьякова. Может быть, знаменитому коллекционеру удалось снять проклятие, а может быть, его и вовсе не было, но можно говорить с уверенностью о том, что за последние полтора века эту картину видели сотни тысяч юных девушек, некоторые даже накануне свадьбы. И ничего страшного с ними не случилось. Сегодня портрет Марии Лопухиной считается жемчужиной Третьяковской галереи. Экскурсоводы обязательно расскажут посетителям о том, что этот портрет принято называть «русской Джокондой». Картина невероятно популярна. Бог его знает, что стало тому причиной. То ли действительно удивительное мастерство живописца, то ли то, что он неоднократно репродуцировался на коробках конфет, которые продавались сначала в Советском Союзе, а теперь и в России. Так или иначе, работа известнейшая. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что этого очаровательного портрета, да и многих других прекрасных работ Владимира Боровиковского могло бы и не быть? Ведь взлетом своим и невероятно удачной карьерой он обязан случаю. Дело в том, что в 1787 году предводитель киевского дворянства и знаменитый поэт Василий Капнист, узнав о том, что Екатерина Великая совершает путешествие по просторам Российской империи и собирается посетить Тавриду, попросил молодого миргородского иконописца Владимира Боровиковского украсить дивными росписями апартаменты императрицы. Молодой художник, который до этого писал только лишь на религиозные темы,
постарался на славу. И вот апартаменты императрицы украшены дивными аллегорическими сценами, а сама императрица изображена то ли в образе Афины, то ли в образе Артемиды. Императрице росписи понравились. Неизвестно, давала ли она какие-то особенные отдельные распоряжения или же просто приподняла царственную бровь, но словно по мановению волшебной палочки. Миргородский иконописец оказался в Петербурге. Так началась карьера художника Владимира Боровиковского. Надо сказать, что поначалу он и в Петербурге писал иконы. Говорят, сделал то ли 30, то ли 50. До нашего времени они не дошли. Сложно сказать, как сложилась бы дальнейшая карьера художника Владимира Боровиковского, но ему выпал еще один удивительный шанс. Дело все в том, что тогда в Петербурге работал замечательный художник Иоганн Баптист Лампе. Его работы были в большой моде, гонорары огромные. Иностранец обратил внимание на молодого художника, пригласил к себе в мастерскую, сделал своим учеником. А уезжая из Петербурга, оставил ему и мастерскую, и заказчиков. С тех пор Владимир Боровиковский стал настоящей звездой. И, пожалуй, сложно назвать какую-нибудь громкую фамилию Российской империи, члены которой не были бы запечатлены этим художником. Карьера его складывалась достаточно удачно. Меж тем, современники вспоминают о том, что он очень много работал, а еженедельно к его дому приходили бедные люди, толпы нищих людей, которых он щедро одаривал. Заказ следовал за заказом. И, казалось бы, его слава должна только расти. В начале 19-го столетия Боровиковский вышел из моды. Возможно, вкусы заказчиков изменились. Возможно, рука его была уже не столь тверда. Известно, что в конце жизни Владимир Боровиковский увлекался различными горячительными напитками. Так или иначе, он оставил после себя значительное наследие. Императрицы, представители знатнейших семейств, целая галерея портретов прекрасных дам, утонченных кавалеров, прославленных людей своего времени. Однако ж в сердцах зрителей вот уже много-много десятилетий безраздельно царствует одна прекрасная Мария Лопухина. Интересно, если бы Екатерина II не совершила тогда своего путешествия, а Василий Капнист не обратил бы внимания на 30-летнего миргородского иконописца, какую бы картину из собрания Третьяковской галереи сегодня называли «русской Джокондой»? Эту и многие другие истории вы можете услышать и посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Ну что же, действительно, решил я пройтись по всему фанерозойскому иону и поговорить о всех периодах подробно и конкретно. Но, знаете, мне кажется, сегодня такой удачный день. Вот. Дело в том, что сегодня, как известно, весь мир празднует Хэллоуин. Вот. А тут у нас кембрийский период. И мне кажется, кембрийский период и Хэллоуин наконец-то сошлись в одной точке в одно время, потому что многие чудища кембрийского периода вот прям идеальный персонаж для Хэллоуина. Вот. Я уверен, что сегодня кто-нибудь обязательно нарядится Аномалокарисом. Ну и поэтому предлагаю вам сегодня погрузиться в ночь кембрийского периода. Ну что же, поехали. Ну, как положено во всяких там фильмах ужасов, вначале такой красивый яркий постер с каким-нибудь чудовищем, а потом на протяжении ближайших полутора-двух часов что-то такое происходит нудное, тихое, спокойное и неинтересное. Ну вот, собственно говоря, к нудному и неинтересному мы сейчас и перейдем, но в конце, как и полагается, будет несколько каких-нибудь чудовищ. Итак, начнем мы с вами, пожалуй, вот с чего. В принципе, почему стоит начать именно с кембрийского периода? Ну, есть в этом какой-то резон на самом деле. Вот был такой дядька, Родерик Импи Мурчисон, который в свое время изучал горные толщи, смотрел разные окаменелости и обнаружил интересный парадокс, что во всех слоях Земли можно найти какие-нибудь окаменелости. Ну, а там в любом периоде. Так, вот указка уже появилась. Но во всех до определенного момента, а ниже определенного момента, все окаменелости вдруг исчезают. Это немножечко было странно, но, с другой стороны, может, и не так уж и странно. Тогда вот этот момент, когда появляется впервые жизнь, причем в большом количестве, очень разнообразная и хорошо документируемая, Родерик Мурчисон назвал кембрийским парадоксом. Ну и, собственно говоря, как он трактовал этот самый кембрийский парадокс? Ну, очень просто. Так как он был человек верующий, он был абсолютно убежден, что раз до этого момента никаких окаменелостей найти не удавалось, то причина только в одном, что их попросту не было. И сам кембрийский период – это тот самый момент, когда Бог создал все формы жизни. И как приятно, что так получилось, что в каменной летописи вот этот момент создания жизни запечатлен. Это, конечно же, было здорово для Мурчисона, но не очень здорово для последующих эволюционистов. И в первую очередь, конечно же, для знаменитого эволюциониста, который работал в 19 веке, Чарльза Дарвина. Вот его очень беспокоил этот кембрийский парадокс. Он даже в своей книге, в предисловии, там заметочку сделал, что, в принципе, вот кембрийский парадокс, он как бы плохо вписывается в мою теорию, но вот, и он может, больше того, даже как-то ее, возможно, опровергнуть. Но он как-то себе это пытался объяснить. Он решил, что, по всей видимости, палеонтологическая летопись не полна. И, в общем-то, отчасти был прав. Действительно, далеко не все окаменелости не все можно найти ни от каждого животного, ни во всех периодах. Ну, что ж тут делать? Но вопрос, насколько она неполна? Вот говорить, что она настолько неполна, что она вот совсем прям ничего не отражает, это, конечно же, тоже явно преувеличение. А Дарвин, собственно говоря, решил именно так, что раз уж тут такая ерунда, что вот никаких переходных форм вот прям не видно, и вдруг вот жизнь появляется, значит, палеонтологическая летопись просто катастрофически неполна. Но все-таки до последнего момента своей жизни Дарвин очень волновал этот кембрийский парадокс. И, к сожалению, никаких даже предпосылок к тому, чтобы этот парадокс разрешился во времена Дарвина еще не было. Поэтому, вот, возможно, даже на смертном одре вот Дарвин только и делал, что думал о кембрийском парадоксе. Ну ладно, не будем о грустном. Ну хорошо, что мы знаем сейчас? Сейчас мы знаем, что на самом деле жизнь появилась далеко не в кембрийском периоде и не была, конечно же, сразу же такой разнообразной. Сейчас находят различные остатки жизни вплоть до пород там, практически в 4 миллиарда лет. Ну, по крайней мере, 3 миллиарда 400 миллионов лет там. Даже более такие есть, ну, более спорные находки, но более древние, там, 3 миллиарда 700 миллионов лет назад. Даже что-то около уже 4 миллиардов лет находят. Вот некоторые из них можно там посмотреть, сейчас будет. Вот. Вот, например, всякие гематитовые филаменты, которые вроде как там отражают появление жизни, были найдены в Канаде в отложениях возрастом 3 миллиарда 800 миллионов лет, а то и даже, вот там, может быть, чуть древнее, до 4 миллиардов 300 миллионов лет. Вот такие более бесспорные вещи, например. Это остатки так называемых строматолитов, то есть бактериальных построек, которые хорошо сохраняются в ископаемом состоянии. То есть бактерии накапливали потихонечку известь, слой за слоем, и в результате получался вот такой вот слоеный пирожок. Вот такие слоеные пирожки очень хорошо известны в ископаемом состоянии. Но раньше их находили в отложениях там, 2 миллиарда лет, 3 миллиарда лет, но потом там, 3 миллиарда 200 миллионов лет, а тут вот 3 миллиарда 700 миллионов лет в Гренландии нашли. Ну, тоже очень приятно. То есть получается, что действительно жизнь появилась далеко не в Кембрии, а намного раньше. Ну, а что же тогда случилось в Кембрии? Ну, давайте двигаться дальше. Итак, значит, жизнь появилась давно, и это была, конечно, пока еще бактериальная жизнь. Да. Дальше. Можно предположить, что в Кембрии наконец-то появилась многоклеточная жизнь. Если до этого были только бактерии, но потом, может, какие-нибудь там амебы, не знаю, инфузории, эти ботиночки. А потом появилась многоклеточная жизнь, и случилось это в Кембрии. А нет. Вот каждый раз находят все более и более древние остатки жизни. И вот сейчас самые древние задокументированные остатки многоклеточной жизни имеют возраст 2 миллиарда 100 миллионов лет. Это так называемая францвельская биота, с францвельские многоклеточные. Вот, нашли их, соответственно, в Габоне. Вот здесь на карте, надеюсь, видите его. Вот. И вот некоторые представители этих самых так сказать, жителей францвельской биоты. Очень странные такие, видите, дискообразные существа посерединочке, с какими-то расходящимися лучами. Ну, что это такое, как оно жило, на самом деле, очень-очень спорно, очень-очень непонятно. Но что это было что-то, вот, по всей видимости, действительно многоклеточное, это, ну, можно сказать, практически факт уже. Да. Это, значит, пилетизированный был образец, вот его, соответственно, отсканировали, сделали КТ, вот что получилось, очень даже симпатично. Вот. Ну вот еще очень любопытный такой образец из францвельской биоты, это вроде как даже след ползанья кого-то. Вот это только в этом году его так подробно описали. То есть, получается, там не только кто-то жил многоклеточный, но даже ползал, вот какие-то ходы оставлял. То есть, действительно, жизнь уже вовсю кипела. Правда, один интересный момент. Вот проследить как-то развитие дальнейшей жизни с францвельской биоты на самом деле достаточно сложно. И есть такая версия, что, по сути, это и невозможно, потому что, скорее всего, жизнь многоклеточная зарождалась несколько раз. Вот можно сказать, что это были такие черновики Господа Бога. Вначале вот, была попытка создать многоклеточную жизнь, потом количество кислорода уменьшилось, многоклеточная жизнь не смогла жить, и вот эта францвельская биота погибла. Потом еще пару раз такое происходило. Вот предпоследняя попытка была там в Китае, значит, где-то, ну, или, может, она не была в Китае, но в Китае ее нашли, по крайней мере. Значит, это хайнаньская биота, где-то 700 миллионов лет. Ну и потом еще более поздняя попытка, где-то около 600 миллионов лет назад, так называемая эдиакарская биота. И вот, по всей видимости, уже вот эта попытка была наиболее удачная, и потомки эдиакарцев с большой вероятностью живут среди нас. Но не все потомки. Но давайте, собственно говоря, перейдем как раз к этой самой эдиакарской биоте. Вот она. Итак, значит, почему ее так назвали? Ну, собственно, названа она в честь места, где она впервые была обнаружена. В Австралии, в полях эдиакары. И в дальнейшем целый период получил название тоже в честь этих самых полей. Эдиакарский период. От 635 миллионов лет до нашей эры до 541 миллиона лет до нашей эры. Вот они, представители некоторой этой францвельской биоты, эдиакарской биоты. Ну, очень необычные. Вот видите, какие тут блинчики, перышки торчат, да? В общем, что-то не очень понятно, и не очень понятно, как из этого вывести там, ну, не знаю, каких-нибудь там червей хотя бы, или там трилобитов, ну, а тем более там человека. Да и, скорее всего, большинство из этих представителей древней биоты вымерли. Но некоторые, по всей видимости, все-таки продолжили существовать. Ну, давайте познакомимся с ними поближе и попытаемся выяснить, на что они были похожи и как они вообще жили, и кто это вообще такие. Ну, вот, например, Вот они всякие разнообразные, да? Вот, вот видите, некоторые тут перообразные, некоторые вот какие-то вот копачки странные, вот. Некоторые вот действительно лепешечки такие, вот кто-то вроде на червя смахивает. Вот вообще явно это что-то из супового набора, да? Ну, давайте с некоторыми из них чуть-чуть поближе познакомимся. Вот, например, с перообразными организмами, да? Вот они. Вот их называют петаланамы. Что это может быть такое? Ну, первое, что пришло в голову, что это какое-нибудь кишечно-полостное. Ну, а-ля коралл. Ну, действительно, что-то вроде бы похоже отдаленно. Но на самом деле, чем дальше разбирали морфологию этих петаланамов, тем больше убеждались, что, ну, очень они странно устроены и совершенно не так, как кишечно-полостные. Что-то это, видимо, было совершенно уникальное и совершенно иное. И таких живых организмов мы просто-напросто сейчас не знаем. Ну, допустим, возьмем других, вот таких, лепешечек. Вот эти вот блинчики, посмотрим поближе, вот они, проартикуляты. Ну, так вот можно предположить, что это сродни чего-то червю какому-нибудь, да? Или же, может быть, там, не знаю, ну, в конце концов, слизень какой-то, да? Есть одна проблема. Видите, у них очень странная, вот особенно здесь хорошо видно, очень странная симметрия. Не билатеральная, не двусторонняя, а со смещением. То есть такая симметрия, как у растений, как будто бы это колоски такие. У животных мы такого не видим практически никогда и нигде. Ну там, на самом деле, можно найти кое-что интересное вот с такой симметрией скользящего отражения у иглокожих, но все равно это так скорее исключение, чем правило. В общем, по крайней мере, чтобы тело было разделено вот так вот, со смещением всех сегментов шли, такого мы ни у кого не видим. И, опять же, очень странно и непонятно, как такое существо вообще могло ползать. К тому же, чем дальше его изучают, тем больше понимают, что ему ползать-то особо было и нечем. По крайней мере, конкретных лап никаких не было. Там и сверху эти диски видели, и снизу их посмотрели, изучили отпечатки их. Ну, ничего там похожего на лапы нет совершенно. И даже вроде мускулатуры никакой найти не могут. Вначале были какие-то попытки ее найти, и вроде что-то там интерпретировали, но нет, вроде не мускулатура. Но, с другой стороны, может, это вообще и не животное вовсе. Может, это правда растение какое-то, или лишайник, или гриб. Были такие интерпретации, точно. Но вот в прошлом году вышла очень хорошая статейка. Значит, изучили химический состав вот этих вот соскреб, с этих лепешечек. Оказалось, что там сохранились даже биопленочки. Вот слабо измененным органическим составом. И там нашли остатки животного холестерина. А это говорит, соответственно, о том, что, видимо, это все-таки были животные. И еще одно доказательство, что все-таки это, видимо, что-то родственное современным животным, по крайней мере, а не грибам или растениям, это то, что они перемещались и ели. Вот, например, некоторые из этих проартикулят оставляли следы на бактериальных матах. Вот такие, есть несколько следов, потом само животное сидит. То есть как оно перемещалось, непонятно, но как-то перемещалось. Возможно, что на каких-то ресничках ползло. Очень странное существо. Ну хорошо, есть еще вот такие создания. Вот. Их называют кимбереллы. Давайте на них посмотрим поближе. Вот они, возможно, все-таки живут до сих пор. По крайней мере, не они, а их потомки, скажем так. Во-первых, у них все-таки симметрия двусторонняя. От них остаются следы. И не только следы ползания, но и вот такие вот странные следы, как будто бы соскребывания, вот такие борозды. И когда его детально изучили со всех сторон, оказалось, что у него вроде бы как будто бы есть нога какая-то, которую он полз. Вот есть какая-то голова, вот, есть там что-то сродни зубчиком, сродни какой-нибудь радуле моллюсков. И вообще отдаленно это чем-то напоминает моллюска, возможно, даже брюхоногого. Ну и вот сейчас как раз его интерпретируют как древнейшего моллюска. Вот. Правда, единственное, что этот несчастный моллюск зачем-то ползал назад головой. Но, как говорится, кому как нравится, да? Ходим задом наперед, делаем все наоборот. Вот еще одно интересное создание. Тоже не совсем понятно, к кому его отнести, но может какой-нибудь там кишечно-полостный или еще кто-то. Ну, странное действительно тоже животное, но с щупальцами вроде, как с каким-то домиком. Но любопытно, что у него, по крайней мере, было что-то уже такое достаточно жесткое снаружи, что-то вроде внешнего скелета, такие вот маленькие, значит, капсулки, в которых они сидели, стаканчики. И еще любопытно, что именно вот на этих созданиях-клоудинах, на этих стаканчиках, обнаружены первые следы хищничества, вот такие вот дырочки просверленные. Это, кстати, довольно любопытно, потому что, в принципе, вот эти вот древнейшие фауны представляются такими садами Эдиакары, вот по аналогии с эдемскими садами, то есть местами, где, по сути, хищников как бы и не было. Вот сейчас сложно себе представить такую экосистему, в которой хищников нет совсем, но Судя по всему, она была. Но единственное, что вот эти вот самые лепешечки, возможно, выедали бактериальные маты. То есть они, конечно, в какой-то степени были хищниками, но вот не в том смысле, как мы привыкли. И жизнь была такая очень медленная и размеренная. И вот только, вот видите, какие-то первые нахалы стали что-то кого-то сверлить в конце эдиакарского периода. Но все изменится в Кембрии. Ну вот, да, еще вот она Клаудина, соответственно, можно на нее посмотреть уже в более материальном виде. Все изменится в Кембрии. Итак, значит, что же осталось от кембрийского парадокса? По сути, мы не думаем сейчас, что жизнь появилась в Кембрии. Мы не думаем, что она сразу зародилась такая многообразная. Но осталось два важных момента, которые, видимо, действительно случились именно в Кембрии. Именно в начале кембрийского периода. Это так называемый кембрийский взрыв. Вот только не стоит думать, что там какие-нибудь американцы злобные сбросили ядерную бомбу. Нет, их тогда еще не было, они тогда не были такие злобные. А просто-напросто это взрыв разнообразия, то есть резкое появление огромного количества разных форм жизни. И вторая часть кембрийского парадокса, которая осталась до наших дней, это так называемая скелетная революция. То есть впервые появляются скелеты, появляются твердые минерализованные части тела. Ну, на самом деле, как мы уже выяснили, все-таки это тоже так немножечко с натяжечкой, можно сказать. Потому что уже в докембрии, в эдиакарском периоде, первые какие-то твердые части стали появляться. Но они еще были не минерализованы, и их было достаточно мало. А вот в кембрии вот прям вот мода пошла на скелеты. Все это раковинами обросли, панцирями, там даже внутренний скелет стал появляться, там хордовые всякие и так далее. Ну и вот теперь, когда мы уже с вами выяснили, чем так хорош кембрий, давайте, собственно, поговорим про этот период и разберем его уже так постепенно, плавно и подробно. Итак, вот у нас, значит, здесь показана более-менее современная, на 2016 год, так называемая геохронологическая шкала. Она же стратиграфическая шкала. Короче, как ни назови, шкала времени. Вот, вот вы видите весь так называемый фанерозойский эон, всю, весь эон явной жизни, то есть когда уже можно было найти везде практически какие-то окаменелости. Вот. И вот он начинается как раз с кембрия. И вот дальше ползет. Вот. Ну и, собственно говоря, что из себя представляет кембрий? Кембрий вот, представляет вот такой вот отрезочек. Да. Его по-разному делят. Вот эта вот шкала, кстати говоря, устаревшая, более дробная шкала, шкала так называемых веков. Или же, если мы возьмем там горные породы, то это будет шкала, соответственно, ярусов. Вот. Ну, а современная шкала международная выглядит вот так. Да? Тоже можете на нее полюбоваться. Кстати, довольно любопытно. Видите, тут некоторые яруса, так называемые, или если мы будем в временном ключе обсуждать, то это будет называться века. Вот некоторые века, они не названы. И это довольно странно. На самом деле, кроме кембрия, вы такого нигде не найдете. Тут произошел такой довольно забавный казус. Дело в том, что, в принципе, можно подумать, что мы не знаем, как разделить кембрию. Ну, совершенно непонятно, что с ним делать. Но это абсолютно не так. Потому что у нас в Сибири есть прекрасные отложения кембрийской системы, и там уже давным-давно разработана детальная шкала вот этого кембрия, которую мы, собственно говоря, вот как раз справа и видим. Но проблема в том, что международные коллективы авторов, там, международный стратиграфический конгресс, он же не может взять, понимаете ли, какие-то там разрезы из России, да? Ему надо взять откуда-нибудь лучше еще, ну, в крайнем случае, может быть, какой-нибудь один ярус из России, но чтобы все из кембрия, нет, так не пойдет. А в остальном мире вот кембрий, он не так хорошо представлен, не так хорошо делится. И поэтому вначале, когда решили, что надо кембрий поделить как-то по-новому, вообще ни одного названия яруса практически не было. Ну, и потихонечку стали находить где-то хорошее отложение кембрийской системы, и стали названия ярусов появляться. Кстати, как вы обратите внимание, большинство из них китайские. Вот, что характерно. Ну, это чистая политика. Хорошо. Еще немного истории. Значит, кто дал такое, собственно, название кембрийский период или в геологическом плане, в стратиграфическом, кембрийская система? Да, вот этот замечательный человек, Адам Седжвик. Случилось это в 1835 году. Почему кембрий? Очень просто. Потому что это древнее латинское название Уэлса, где, собственно, изучались самые первые отложения кембрийской системы. Ну вот как раз вы видите, как выглядят эти самые отложения кембрийской системы. Очень даже симпатичненько. Вот. Ну, как раз в Уэлсе. То есть, возможно, что-то подобное как раз наш товарищ Седжвик и изучал. И в них можно найти много разных окаменелостей, в том числе трилобитов, которых в том числе вот как Седжвик, видимо, и находил, и описывал. Кстати, это довольно любопытно. Знаете почему? Потому что, в принципе, мы сейчас знаем, что трилобиты появились далеко не в самом начале Кембрия, а вот в шкале Седжвига они получались вот прямо вот в самом начале. Сейчас, получается, Кембрий, скажем так, немножечко нарос в глубину. Но это уже так, детали. Посмотрим, как выглядела наша планета во время кембрийского периода. Как видите, очень необычно. Скажем так, что-то я не узнаю Землю в гриме. Да, континенты все куда-то уехали, но вот расположены они хаотично, ведут себя вызывающе. Вот, и причем чем дальше, тем более вызывающе они будут себя вести. Значит, вы здесь видите несколько небольших континентиков, они еще вовсе не объединены в суперконтинент. Но если быть совсем честным, то они были объединены в единый суперконтинент, в единую сушу, в Родинию так называемую, но потом она разрушилась, и потихонечку стали континенты расползаться. Пройдет еще какие-нибудь там жалкие 250 миллионов лет, и они снова столкнутся и образуют суперконтинент Пангея. Но об этом чуть попозже. А сейчас, как видите, они только-только начинают ползти тихонечко и ползут по направлению к экватору. Вот тут отдельно у нас Сибирь плавает, отдельно там части Северной Америки плавают, вот там Китай тоже что-то делает, болтается. Ну и часть, которая называется Протогондвана, такая огромная, которая объединяет все остальные континенты. Посмотрим, что будет происходить в течение Кембрия. Ну, в течение Кембрия наши материки будут потихонечку ползти все дальше и дальше. Причем, ну, потихонечку это так, на первый взгляд. На самом деле, по некоторым оценкам, скорость тут не сантиметры, как сейчас, а даже метры. Метры. Скорость перемещения континентов. Это тоже довольно странно. И почему они так быстро перемещались, об этом мы еще чуть-чуть поговорим попозже. Ну, вот вы видели, как они перемещались в течение Кембрия, и в конце концов вот доползли многие из них, например, наша Сибирь уже практически до экватора. Ну, кроме того, вы видите, что практически все континенты покрыты мелководными морями. И именно поэтому практически везде мы можем найти именно морские отложения Кембрия, ну, что, собственно говоря, очень приятно, потому что на суше тогда особо ничего интересного не происходило. Немножечко про климат Кембрия. Ну, в общем-то, если хотите, можете, так сказать, приглядеться. Тут вот различные показаны, так сказать, индикаторы климата. Но в целом, если не вдаваться в подробности, могу сказать, что было, ну, довольно тепло. Неплохо так было в Кембрии. Вот. Кое-где даже были уже совсем такие тропические теплые условия. Очень во многих местах соли накапливались, так называемые эвапориты. Вот. Вот они, соответственно, желтеньким показаны. Видите, такие треугольнички. Вот эвапориты. Вот их очень много было. То есть, видимо, было много таких каких-то лагунных обстановок с мелкими морями, где вот как раз эти соли выпаривались. Ну вот, поздний Кембрий, ну, чуть-чуть климат изменился, но несущественно. Там еще море отступило немножко, но, в общем, принципиально ничего не меняется. Тепло, хорошо, замечательно. Немножечко про то, что, собственно, происходило, вот так сказать, поближе к делу, поближе к планете. Вот, как видите, в целом температура океана была больше 25 градусов Цельсия, и это прекрасно, многим животным это нравится. Вот. Уровень моря был выше, чем сейчас намного, но мы это только что видели на карте. Ну и даже если мы возьмем температуру воздуха, она тоже была очень даже неплохая. По планете 27 градусов Цельсия, ну, шикарно. Вот. А вот интересный момент такой, да? Вот кислорода было еще сравнительно мало. И вообще, на самом деле, кислород в Кембрии, возможно, сыграл очень даже важную роль. И, возможно, даже именно он сыграл ключевую роль в кембрийском взрыве. Но это я немножечко тороплюсь. Но обратите внимание, что кислорода пока немного, 12,5%. Ну и, собственно говоря, теперь пора перейти непосредственно к нашему замечательному кембрийскому взрыву. И попытаться выяснить, что, собственно, такое произошло, из-за чего вдруг появилось так много разных живых организмов, они появились такие разнообразные, и все вдруг решили обзавестись скелетом. На самом деле есть очень много объяснений, почему случился кембрийский взрыв, но и одни из наиболее, пожалуй, любопытных – это объяснение как раз-таки за счет кислорода. То, что уровень кислорода сильно повысился, и в итоге разнообразие сильно увеличилось. Но, собственно, насколько оно увеличилось, вы здесь можете увидеть. Да? То есть вот как группы просто неожиданно увеличивают разнообразие, ну, в десятки раз. Да. А в то же время, сейчас, одну секундочку, вот, а в то же время наши эдиакарские блинчики, про которые мы говорили, они вот потихонечку-потихонечку вымирают, и в конце вымирают уже в начале там кембрийского периода, в самые последние. На самом деле кембрийский взрыв происходил не сразу. Вот сейчас даже выделяют несколько таких вот этапов, которые предшествовали кембрийскому взрыву, и некоторые даже выделяют несколько этапов в самом кембрийском взрыве. Ну, во-первых, первый такой взрыв разнообразия был как раз, когда появились всякие эти эдиакарские организмы. Это так называемый Авалонский взрыв, он случился порядка 570 миллионов лет назад. Потом, примерно 550 миллионов лет назад, то есть уже перед самым началом Кембрия, вдруг появляется большое количество роющих организмов. До этого все как-то мирно, тихонечко себе вели себя прилично, сидели на поверхности, и вдруг все начинает буквально перекапываться грунт и что-то там интересное выискивать. Уж не знаю, что там, наверное, что-то вкусное было. Дальше появляется на протяжении вот 20 миллионов лет отдельные скелетные элементы. И там вот мы сейчас посмотрим, уже можно было кое-что найти, но это что-то настолько мелкое, что вот если только породу вытравить, то вот какие-то отдельные маленькие кусочки скелета можно будет найти. Это какие-то малюсенькие ракушечки, какие-то маленькие, там, не знаю, чешуечки непонятные. Вот, их так называют small shell fossils, то есть вот такие вот маленькие фоссилии, маленькие окаменелости. Ну и, наконец, 530 миллионов лет назад вдруг появляются нормальные такие человеческие скелеты. И переходим мы уже к причинам. И, как я уже такой спойлер дал, одна из главных причин, которую сейчас считают ключевой в формировании Кембрийского взрыва, это появление большого количества кислорода. Вот. Если раньше была такая теория, что, наверное, кислорода стало много, и поэтому стало энергетически выгодно строить себе скелет, потому что это на самом деле энергетически затратная процедура. Стало энергетически возможно активно перемещаться, и поэтому все там стали все эти лапки себе отращивать и активно ползать. И все это вызвало взрыв разнообразия. Но вот сейчас, вот буквально, можно сказать, практически вчера, появилась возможность документально это проверить и выяснить, а действительно ли увеличилось количество кислорода или нет. А если оно увеличилось, то совпадает это с расширением многообразия или не совпадает? И вот в этом году, в прошлом году вышла работа коллектива авторов, в том числе и наших авторов, в том числе один из авторов — это Андрей Юрьевич Журавлев, один из постоянных лекторов АРХЭ, возможно, вы его знаете. Вот, изучил этот коллектив авторов кембрийские отложения как раз-таки в Сибири, по берегам реки Лены. Вот эти знаменитые ленские столбы. В то время, во время кембрийского периода, это, как вы видите, было дно такого мелководного моря, и там много чего интересного происходило. Вот. Изучив эти самые слои, обнаружили множество разных микроэлементов, и в том

Очень опять сокращаются. Потом опять благодаря лагерштеттам. Причем очень любопытно, что эти лагерштетты появляются в Кембрии. То есть именно в Кембрии какое что-то произошло. Вроде бы, как я уже говорил, химизм океана не менялся. Но вот что-то произошло. Вот, возможно, с осадком что-то произошло. Возможно, как-то это с этими пилетами связано, непонятно. Что-то произошло, из-за чего лагерштетты смогли формироваться. После чего они уже формировались практически на протяжении всей истории. Но еще один любопытный момент. Только в Кембрии их так много. В Кембрии известно там порядка 20 лагерштеттов. Дальше один лагерштетт какого-нибудь периода, там 2, 5. То есть что-то вот в Кембрии все-таки было такое необычное, что не было никогда до Кембрия и никогда не повторялось снова. Ну, а, собственно, на этой картинке вы видите замечательного человека, Чарльза Дулиттла Уолкотта, который открыл самый первый кембрийский лагерштетт, который, собственно говоря, находится в Канаде, вот на горе Маунт Стивенс. Вот поближе можете посмотреть, где она находится. А, в 1909 году, если не ошибаюсь, он впервые это место обнаружил. С 10 по 14 год активнейшим образом собирал там окаменелости и собрал тысячи, вот, если не ошибаюсь, порядка 6000 экземпляров мягкотелых созданий кембрийского периода. Это что-то просто невероятное. А, породы, в которых залегали окаменелости, получили название Burgess, сланцы Burgess. Ну и вот, собственно говоря, биоту из сланцев Burgess, я думаю, многие из вас знают, слышали про нее, и до сих пор это самая изученная биота и самая разнообразная из тех, которые мы знаем. Ну, может быть, она не самая разнообразная, но ее многообразие, известное нам, самое большое. Вот, собственно говоря, можете посмотреть, как Чарльз Уолкотт со своей семьей работал. Вот как выглядят эти самые знаменитые сланцы Burgess на горе Маунт Стивенс. Ну, а вот кто жил когда-то на месте сланцев Burgess. Вот, своего рода лагерштетт — это окно в кембрийский период, и мы можем увидеть вот этих всех удивительных созданий, которые в других условиях никогда бы не сохранились. А вот то, о чем я говорил. Значит, это перечень. Я постарался весь перечень предоставить вам, но, может быть, что-нибудь да и упустил. Перечень кембрийских лагерштеттов. Как видите, их, правда, много. Прямо скажем, много. И возраст их разный, что очень приятно. И благодаря этому мы этот кембрийский взрыв можем очень детально изучать и рассматривать вот этих самых удивительных животных и искать даже какие-то вот переходные звенья, что очень приятно всегда. Ну а вот некоторые из лагерштеттов еще хочу вам показать. Например, Синский лагерштетт вот в Якутии. Ну а причина, по которой я его показываю, что он находится в Якутии. Очень приятно, что у нас тоже есть лагерштетт. Ура! И мы там тоже много чего хорошего изучаем. Мы молодцы. Так, ну прежде чем переходить к всяким разнообразным животинам, немного помучаю вас систематикой. Итак, вот это... Нет, я понимаю, что, наверное, на уровне школьной программы-то все помнят, как царство животных подразделяется. Но, как, наверное, многие понимают, школьная программа сейчас уже не очень актуальна. Ну вот такая более-менее современная систематика, хотя и сильно упрощенная. Вот видите, выделяют такие несколько крупных групп. Ну вот, это, правда, оговорочка, это, конечно, не все животные. Это так называемые первичнороты, разнообразие так называемых первичноротых. Ну вот, ну, среди которых в основном беспозвоночные. То, что в классической школьной программе называлось беспозвоночные. Значит, выделяют тут лофотрахозой, так называемых, или иногда их еще сейчас называют спиральными. Это всевозможные моллюски, брахиоподы, мшанки, черви и так далее. Дальше выделяют большую группу, которая называется линяющие. Вот сюда относятся, собственно говоря, членистоногие, ну а также группы, близкие к членистоногим. Пару слов, собственно, про первичноротых и вторичноротых. Ну, вот про первичноротых мы сейчас будем долго говорить, в основном, как я сказал, это беспозвоночные. Вторичные роты — это иглокожие и мы, ну, то есть хордовые, позвоночные. Чем отличаются принципиально первичноротые и вторичноротые? Ну, судя по названию, ртом. Действительно, очень важно, где и когда заложить рот. Вот, но на самом деле не только ртом, как вы видите, здесь несколько отличий. Во-первых, тем, как делится оплодотворенное яйцо, как происходит первичное деление. Вот, у первичнородых по спиральке идет, вот здесь по радиусу. Дальше заложением так называемого целома, или же вот третьего слоя, скажем так, клеток. Вот помните, мы с вами трехслойные организмы. Вот, целом закладывается по-разному, целомическое.

полости, вот этот самый третий слой. Ну, а также, конечно же, положение рта. У зародыша, вот такого вот, на уровне мешочка такого, так называемой гаструлы, имеется одно отверстие, так называемый первичный рот. И вот если на месте этого первичного рта формируется, собственно, рот в дальнейшем, то они будут называться первичнороты, а анус с другой стороны прорвется. А если на этом месте сформируется как раз-таки анус, а рот прорвется с другой стороны, то это будут вторичнороты. Вот мы с вами на месте первичного рта сформировали анус. Мы знали, где надо закладывать рот, а где анус. Мы молодцы. Итак, переходим к первичноротам, мало того, линяющим, то есть к близким родственникам членистоногих, по-простому говоря. Тем, кто действительно на протяжении своей жизни обрастает панцирем, потом его сбрасывает, линяет. Но прежде чем перейти непосредственно к членистоногим, поговорим об их возможных предках. Вот в кембрийском периоде известны такие создания, как ксенузии. Согласно одной из версий, это так называемые бархатные черви или анихофоры. Есть сейчас такие создания, действительно похожи немножечко на червяков, с такими толстыми лапками, очень-очень маленькие, живут в лесной подстилке в некоторых тропических странах. Ну и вот вроде бы как эти существа на них похожи, но любопытно, что некоторые из них в то же время несут в себе признаки и настоящих членистоногих. И поэтому, может быть, некоторые действительно это вот самые древние бархатные черви, самые древние анихофоры, а некоторые, возможно, дали начало членистоногим и, по сути, являются такими как бы переходными звеньями. Хотя сейчас, на самом деле, в эволюции такой термин и не используется обычно. Ну вот, начнем с очень известного представителя ксенузий, про которого вы наверняка слышали, как раз из сланца Бёрджесс, тех самых, под названием галлюцигения. Ну, действительно, не зря его назвали галлюцигения, это что-то совершенно непонятное. Тут даже вот, когда посмотришь на это животное, не поймешь, где у него вообще, что это искать. Вот. И не только, как говорится, простому смертному непонятно, но и ученым, мужам, не сразу было понятно, что это такое. И вот, например, долгое время пытались определиться, где у него, собственно, ноги, откуда ноги растут. Вот вначале решили, что это, собственно, ноги, а сверху такие небольшие щупальца рядочком растут. Вот, и на этих иглах это существо ходило, а щупальцами чего-нибудь ловило. Ну, вроде бы как бы интересная версия, но только непонятно, с чем это вообще сопоставить. Ну, сейчас такого вообще нет. Ну, ладно, ну, в Кембрии всякое может быть. А потом нашли отпечаточки немножечко получше, и оказалось, что там еще вот вроде как будто коготочки какие-то есть, и что это гораздо больше похоже именно на ножки маленькие. А это скорее иголки. И вот, собственно говоря, перевернули это животное, и теперь считают, что оно ходило на маленьких ножках, а сверху иголки торчали. Осталось дело за малым, определиться, где голова. То ли вот здесь вот это вот шарообразное, этот хвостик, то ли здесь у него там с хоботом голова. Дело небольшое такое. Но на самом деле это я уже так зря интригую, уже все определились. Вот как это животное сейчас реконструируют. Вот у него были, собственно, вот эти ножки, на которых он ходил, такие перископические, он их, возможно, даже втягивать мог. Вот у него сверху шипы, возможно, для защиты торчали. Все-таки голова у него там, где вот эта длинная тонкая часть. Вот, тут даже глазки нашли, изучили, и даже рот изучили, оказалось, что он был круглый, что характерно для многих кембрийских животных. И вот совсем недавно обнаружили еще такие очень тонкие щупальца около головы, и предполагают, что ими он как раз, возможно, в грунте что-нибудь вкусненькое собирал. Ну, в принципе, почему бы и нет. Иногда встречаются, ну, просто самые, что ни на есть, типичные бархатные черви. Вот если мы посмотрим на современного бархатного червя, ну, вы разницу никакой не заметите. Просто бархатный червь бархатным червем. Анихофорка. Вот такая древняя. Ну, только возрастом порядка 520 миллионов лет. Айшайя. Вот. Ну, сами понимаете, на кого это похоже, да? Чтобы вернуться к нашей теме ужасов. Так, ладно, дрожь земли пропускаем, идем дальше. Лобоподы. Значит, ну, вообще... На самом деле к лобоподам относят и бархатных червей, про которых я говорил, и еще вот необычных созданий, вот таких вот, вот их здесь вы видите, которых называют тихоходками. Вот. Но так как здесь как бы все лобоподы, поэтому сайт я так и подписал. На самом деле в кембрийских слоях находят как бархатных червей, так и самых настоящих вот таких вот тихоходочек, что очень приятно. И, кстати говоря, чтобы вы понимали, это опять же
десятые доли миллиметра. То есть иногда сохранность просто потрясает, когда вот сохраняются вещи тончайшие. Причем это не Эльгерштадт. Это немножечко другая сохранность. В некоторых местах, опять же, был, видимо, определенный химизм воды, и буквально моментально фосфатизировались организмы, буквально заживо. Вплоть до того, что там сохранялись самые тоненькие иголочки, там, длиной в десятки миллиметров. Они вот буквально в прижизненном положении. То есть это буквально моментальный какой-то процесс был. Вот что тут, какие-то минеральными насыщенная вода поднималась, и вот все сразу гибло и окаменевало просто за секунду. Это удивительно, конечно. Вот я в преддверии лекции обещал, что буду рассказывать еще что-нибудь новенькое. Обещание надо исполнять. Что-нибудь новенькое. Вот такой вот аплодирующий червь, который тоже, в общем-то, скорее всего, является какой-то лобоподой, тоже был описан в эскимбрийских сланцах Бёрджесс в 2017 году. Почему аплодирующий? Ну, потому что как раз вот считают, что вот он приподнимался от земли, и вот этими вот своими отросточками он как бы фильтровал и вылавливал какую-то мелочевку вкусненькую. Вот и все время аплодировал. А вот еще разочек эти тихоходки. Мы уже с вами их видели. Вот они поближе. Вот современные. Ну, как видите, ну, один в один. То есть 500 миллионов лет на них практически не отразились. Они очень хорошо сохранились. Кстати, довольно забавно, что в англоязычной литературе тихоходах часто называют water bears. Вот. В общем, водные мишки. Не знаю, почему водные мишки. Мне кажется, любой мишка был бы просто в шоке от такого. Ладно, поехали дальше. И вот, собственно, мы можем посмотреть такую небольшую схемочку, как, возможно, разные организмы эволюционировали и кто от кого происходил. И вот как раз на этой схеме, кстати, опять Журавлев. Вот сегодня я его очень люблю, сегодня очень много работ именно с этим замечательным автором. Видите, как раз здесь в основании находятся вот эти самые создание наподобие галлюцигении, да, и от них в одну сторону отходят всевозможные червячки, да, а в другую сторону всевозможные, собственно, уже настоящие артроподы, то есть настоящие членистоногие. Вот сюда, да. Ну и, собственно, к настоящим членистоногим пора уже переходить. И прежде чем перейти к каким-то членистоногим, которые, может быть, до сих пор и существуют, поговорим о самых страшных и самых необычных, которых нигде, кроме как в Кембрии, пожалуй, что не найдешь. Ну, хотя я тоже немножечко грешу, пожалуй, что в Ордовике тоже кое-кого можно было встретить. Но вот в Кембрии они появились и были самыми разнообразными, а потом уже потихонечку вымирали. Называют их всех динокариды. Кстати, название довольно забавно. Ужасно креветковые. Или ужасно креветкообразные, даже так правильнее сказать. Почему ужасно креветковые? Какие там креветки? Где ужасы? Ну, сейчас разберемся. И для того, чтобы разобраться с ними, надо познакомиться с еще одним страшилищем под названием аномалокарис. Вот, собственно, аномалокарис и переводится как «ненормальная креветка». Вот сейчас выясним, почему он ненормальная креветка, ведь из-за него потом всех креветками-то этих динокарид стали называть. А дело-то все вот в чем, что еще в 1892 году была обнаружена вот такая штука. И действительно решили, что это больше всего похоже на креветку, но странную, очень странную креветку. Ну и назвали ее ненормальная креветка, аномалокарис. А чуть позже, когда уже начал Волкот активно разрабатывать сланцы Бёрджесс, были обнаружены вот такие интересные штуки, например, вот такие диски. Что это может быть такое? Ну, Чарльз Волкот подумал, что, наверное, это чем-то похоже на медузу. Ну и, собственно, как медузу он это и описал. Вот, получилось пейтоя медуза. Хорошо. Через какое-то время у некоторых из этих медуз стали обнаруживаться посередине зубы. Что для медузы странновато. Ладно, медуза с дыркой, это еще простить кембрию можно, но медуза с зубами, это уже... Не-не. Это уже что-то не то. По всей видимости, это все-таки не медуза, это какой-то ротовой аппарат, хотя странный, круглый. Но кембрийские организмы странные, возможно, что у кого-то был круглый рот. Но у кого? Дальше тот же Чарльз Волкот обнаружил вот такой странный отпечаток. Ну, на самом деле, вообще не поймешь ничего тут. Вот. Ну и, видимо, Чарльз Волкот тоже ничего не понял и решил, что это губка. Ну и описал вот как лагание губка. А чуть позже удалось обнаружить цельные отпечатки, и оказалось, что все эти три запчасти принадлежали одному единственному животному, которое получило
по правилу приоритета самое старое название, то есть название Anomalocaris. Вот, в честь самой первой находки. Как же выглядело это животное? Вот так. Значит, вот один из наиболее хорошо сохранившихся отпечатков. Видно, что у него был такой хвостик с лопастями, что у него было членистое тело, то есть это явно какое-то членистоногое. Ну вот. Но в то же время у него были какие-то странные ротовые придатки, вот эти самые ненормальные креветки. Ну и на этом отпечатке не видно, но снизу у него еще был круглый действительно рот такой дискообразный. То есть получается это какое-то членистоногое. Ну какое? Кому его отнести? К ракам, крабам, не знаю. Или это креветка действительно? Но на самом деле, по всей видимости, никому. Потому что они выглядят очень странно. Чем-то они, может быть, чуть-чуть похожи на трилобитов, по крайней мере, своими сегментами, но не более того. Особенно вот непонятные их вот эти отростки передние, хватательные. Они очень своеобразно устроены, и таких ни у кого нет. И некоторое время назад попытались выяснить, собственно, с чем их сопоставить хотя бы у настоящих нормальных членистоногих. Как это можно выяснить? Ну, например, изучив мозг древних созданий и сопоставив разные отделы мозга с разными конечностями. Мы сейчас знаем, какой отдел мозга у членистоногих иннервирует антенны, какой отдел мозга иннервирует там какие-нибудь жвалы, мандибулы и так далее и тому подобное. Так вот, удалось обнаружить отпечаток одного из представителей динокорид, вот, с сохранившейся нервной системой. И вроде бы как даже изучить его мозг. И когда его изучили, оказалось, что вот эти вот самые отросточки иннервируют так называемый протоцеребрум, то есть самый-самый-самый-самый передний конец мозга. Сейчас у всех членистоногих он не иннервирует ничего, никаких конечностей. То есть, по всей видимости, аналогов вот этих вот хватательных конечностей сейчас просто-напросто у членистоногих нет. Ну, еще один ужастик. Пейтоия. Вот. Кстати, если вы запомнили, то пейтоией как раз-таки назвал Чарльз Волкотт вот этот самый диск. То есть пейтоия изначально это была медуза. Но вот потом оказалось, что это был рот, и приписали его рту Anomalocaris. А потом, когда нашли еще отпечатки некоторых вот таких вот динокорид, оказалось, что у них как раз этот самый диск пейтоия, а у Anomalocaris немножечко другой диск. И что все-таки действительно, у них у всех был такой круглый рот, но круглый рот тоже разный бывает. И пейтоия — это отдельный совершенно рот отдельного животного, и пейтоией называют теперь вот такое создание. Оно похоже на Anomalocaris, но, видите, хвостик у него немножечко другой, голова побольше. Ну, в общем, есть отличие. Еще одно чудище для фильма ужасов. Апобиния зовется. Значит, это животное тоже, мягко говоря, странноватое. Ну, в принципе, опять же, не зря его относят к динокоридам, что-то смахивающее на Anomalocaris'а есть. Вот. Вроде лобсти какие-то на хвосте, тоже вот такие вот сегментики, голова, там глаза на стебельках такие крупненькие. Но дальше начинаются какие-то странности. Во-первых, у Anomalocaris'а, как у всех уважающих себя животных, два глаза. Тут, прошу прощения, пять глаз. Ну, просто какой-то марсианин. Да? И, кроме того, у нормальных животных, типа Anomalocaris'а, еще спереди два отростка. А здесь один хобот. А на конце хобота клешня. Ну, что-то непонятное. Короче, плавучий пылесос. Что он делал, кого он ел этой клешней, непонятно. Но, видимо, хищник. Но, правда, мелкий. На самом деле, это животное было там на сантиметра 3, 4, 5. Вот так где-то. Anomalocaris'ы были, например, гораздо крупнее. Некоторые из Anomalocaris'ов достигали длины, по всей видимости, метра. То есть это уже был такой крупненький хищник. И для своего времени, скорее всего, он был самым крупным. Anomalocaris'ы — это, видимо, был такой топовый хищник. Окей, дальше поехали. Как обещал, новиночка еще одна. И среди динокорид тоже есть новинка. Вот она. И не просто новинка, да еще и звездная. Вы посмотрите-ка. Ведь это очаровательное животное назвали в честь звездолета Хана Соло, в честь Millennium Falcon. Вот, да, получился вот такой вот камброрастер фалькатус. Ну, красиво, правда? Ну, действительно, чем-то он, конечно, внешне похож. Ну, а еще я подозреваю, что, говоря по секрету, авторы этой статьи были фанатами «Звездных войн». Еще один представитель древних членистоногих, очень странных. Значит, про это членистоногое я хочу сказать вот что. В принципе, это, оно может быть и не так интересно внешне, но это как раз одно из членистоногих с уникальнейшей сохранностью. Вот у этого членистоногого, у этой
фуксиануй, ёшкина мышь, удалось обнаружить нервную систему и детально ее изучить. И вроде даже как будто бы там еще и пищеварительная система сохранилась. Есть тоже там работы по ней. Вот там некоторые как раз реконструкции, там, что там чего иннервировало, можно посмотреть. Ну, конечно, вот так представить, что какая-то нервная система, которой там больше 500 миллионов лет, ну, никогда не устаешь этому удивляться. Следующий персонаж для фильма ужасов. Трилобиты. Кстати, если до этого я выпендривался, то здесь все честно. Это реальный постер фильма ужасов. Есть фильм ужасов про трилобита, который был найден в вечной мерзлоте. Причем, разумеется, трилобит был гигантский, как же без этого. И вот потом он, понимаете ли, оттаял и пошел жрать бедных людишек. Ну, вот, ну, фильм ужасов совершенно какой-то примитивненький, но есть такой, что могу сказать. Действительно. Итак, что можно сказать про трилобитов? Ну, начнем с того, что трилобиты все-таки появились не в самом начале Кембрия, как я уже сказал до этого. Трилобиты появились во втором ярусе. Но если следовать нашей старой шкале, то этот ярус называется Аддабанский. Ну вот, как он называется сейчас в современной шкале, я уже даже и не помню. Ну и не надо. Короче говоря, не сразу. Где-то миллионов через 10 после начала. Но зато появившись, они стали достаточно разнообразными. Потом очень разнообразными. В Ордовике они стали, ну, просто супер разнообразными. Но потом стали их чуть поменьше, но все равно тоже трилобиты всегда, всегда играли важную роль во всех экосистемах. И вплоть до того, собственно говоря, дело дошло, что иногда всю палеозойскую эру называют эрой трилобитов. Ну вот как мезозой называют эрой динозавров. Ну, раз уж это такие уникальные создания, надо, наверное, с ними познакомиться чутка поближе. Ну и с чего же мы, пожалуй, с вами начнем? Начнем мы с вами, собственно, с того, кто это такие. Ну, как бы очевидно по их строению, что это членистоногие, да? Ну, явно, что-то такое вот в стране какой-нибудь мокрицы, что ли. На мокрицу очень похоже. Вот. Но мокрица — это ракообразная. Это все-таки не совсем ракообразная. У нее там иначе лапки устроены, совсем иначе он линял, очень необычная голова. В общем, все-таки не ракообразная. Может быть, это хелицеровая, что-то типа рака скорпиона? Да нет, вроде не похоже. В общем, нет сейчас никого похожего на трилобитов. Все-таки трилобитов выделяют в отдельный класс. Ну, или сейчас лучше сказать клада, потому что сейчас с классами там проблемы в современной систематике. В общем, отдельное клада, что-то совершенно отдельное. Правда, есть версия, что, возможно, некоторые примитивнейшие трилобиты, самые простые, дали начало другим членистоногим. Может быть. А почему их, собственно, назвали трилобиты? Очень просто, потому что у них чего-то три. Три лобос, три доли. Трехдольные. Действительно трехдольные. Смотрите-ка. Как не возьмешь трилобита, можно на три части его поделить. Можно поделить на голову – цефалон, на туловище – торакс и на хвостовой щиток – пигидий. Хотите? Можно его продольно поделить, ради бога. Вот смотрите, плоская часть, утолщенная часть, снова плоская. Как ни крути, на три части делится. Ну, потому трилобит. Вот и все. В принципе, трилобит, конечно же, устроен очень непросто. Вот здесь показано его сложное строение его головы, в общем, там много всего выделяют, но не буду вдаваться в подробности. Обращу лишь внимание вот на эту утолщенную часть, очень довольно любопытная. Вот. Иногда создается впечатление, что под этой глобелью располагался какой-то просто гигантский мозг, что это были очень умные товарищи. А на самом деле мозг там был далеко не королевский, зато вот здесь посередине располагался гигантский желудок. Вот такие очаровашки. Кроме того, любопытно, что у них выделяют так называемые щеки. Причем есть подвижные щеки, есть неподвижные щеки. Это важное замечание при линьке. Так как они линяющие, то им надо как-то панцирь сбрасывать. И оказывается, вот как раз вот по этой вот полосочке тонкой панцирь у них ломался, и трилобиты сбрасывали его. Вот поэтому вот эти щеки в первую очередь отделялись, поэтому они подвижные. Немножечко о более детальном строении трилобитов, о том, что, собственно, снизу располагалось. Как правило, от трилобитов остается только панцирь, причем частенько мы даже не знаем, когда находим трилобита, это реально трилобит или это вот какой-то панцирь после линьки остался. Ну вот, ну, непонятно, они ничем принципиально не отличаются. Но иногда в некоторых местах, опять же, с уникальной сохранностью, трилобиты тоже сохраняются очень хорошо. И можно обнаружить даже лапки, которые располагались снизу, и их детально изучить. Обнаружить рот, который здесь располагался. Вот. И оказывается, лапки у них были устроены достаточно своеобразно. Каждая лапка состояла из двух веточек,
Вот нижняя ветвь была и верхняя ветвь. Причем нижняя ветвь — крокодильная нога, с ней все нормально, а вот верхняя лапа очень странная. Плавательная, может быть, может быть. Но и в первую очередь предполагают, что здесь располагались жабры, то есть дыхательная. Короче, дышали ногами трилобиты. Так что запоминайте, никогда носки на трилобитов не одевать, а то сразу задохнутся. Ну ладно. И еще, помимо того, что они дышали ногами, помимо того, что они ходили, помимо того, что, возможно, они плавали, у них еще вот здесь, вот у основания, были такие крючочечки, как будто бы челюсти. По всей видимости, трилобиты ногами еще и жевали, причем вот этой внутренней частью ног. Долгое время предполагали, что трилобиты все были, ну, вот как черви, то есть они так вгрызались в грунт, что-нибудь там вкусненькое выедали, потом выползали, опять где-нибудь вгрызались. Короче говоря, дно перерабатывали и больше ничего не делали. Было, правда, подозрение, что, наверное, крупные трилобиты могли быть хищниками. Но и вот сравнительно недавно тоже обнаружили некоторые следы, которые доказывали, что трилобиты активно охотились на всяких там червей, может быть, даже более крупных созданий. Причем захватывали они их вот так вот этими центральной частью лапок. И потом лапками толкали по направлению к рту. И по пути вот этими маленькими ножками пережевывали добычу. В общем, страшные, страшные животины. Ну и опять же, в некоторых уникальных местонахождениях сохранилась внутренняя строение трилобитов. И можно посмотреть, как они выглядели. Ну, вот здесь, например, сохранился пищеварительный тракт. Вот вроде как тут что-то можно разглядеть. Вот это прорисовали для тех, для непонятливых, кто тут, понимаете, что-то ничего не видит. Мало ли, вдруг есть такие. Вот. Ну и вот уже такая реконструкция, как выглядело внутреннее строение трилобитов. Опять же, всегда приятно заглянуть внутрь существ, живших 500 миллионов лет назад. Ну и, как я говорил, трилобиты, товарищи, разнообразные. Очень разнообразные. Вы здесь видите, как много было трилобитов в свое время. Вот. И как раз в Кембрии они стали распространяться, а уж в Ордовике-то их стало еще больше самых разных. Ну а потом они потихонечку все вымирали, и вот до Перми уже там дотянули самые последние. Так. Ну хорошо. Еще немножечко про разнообразие трилобитов. Вот можете просто на них полюбоваться. Да? Это все кембрийские трилобиты, без обмана. Но, что любопытно, некоторые из них на самом деле, говоря по секрету, трилобитами не являются. А именно я говорю вот об этих товарищах, так называемых агностусах. Почему их назвали агностусы? Потому что они непознающие мир. Короче, глаз у них нет. Вот. Но, кроме того, они выглядят очень своеобразно, у них очень коротенькое тельце. Всегда такие вот характерные округлые передний щиток и хвостовой щиток. И когда удалось изучить тоже их там детальное строение на уникальных всяких отпечатках, оказалось, что они от трилобитов довольно сильно отличаются от классических. И это что-то очень близкое к трилобитам. Трилобитообразное, но все-таки не трилобит в классическом понимании. Вот. Ну, а вот это вот самые, что ни на есть, классические трилобиты, такие хорошенькие. Некоторые из них, кстати, очень большие были. Вот это, например, товарищ до 37 сантиметров. Но переходим к новинкам. У нас же и с трилобитами тоже есть кое-что новенькое. Вот, пожалуйста, еще один гигантский трилобит, как раз из кембрийского периода, был обнаружен вообще вот прямо в этом году. Трилобит австралийский с острова Кенгуру. Вот, назвали его Radlichia rex. Ну, я думаю, что по аналогии с тираннозавром рексом, чтобы было понятно, что это трилобит всем трилобитам трилобит. Ну и немножечко про настоящих ракообразных. Вот одного из представителей уже именно ракообразных, которые появились в Кембрии, я привел. Но, знаете, он может быть, конечно, и ракообразный, бесспорно. Я уверен, что у него найдутся все анатомические особенности, характерные для ракообразных. Но вот мне кажется, что он очень похож на некоторых персонажей фильмов ужасов, да? Вот если бы чужие были бы реальные, я бы точно попробовал бы их сопоставить и найти, ну, если не сказать, что это одно и то же, но, по крайней мере, они явно родня. Согласитесь. Ракушковые рачки. Значит, некоторые рачки тоже живут в раковинах. Есть такие и сейчас, и до сих пор. И вот как раз один из них, он появился в Кембрии. На самом деле, от современных ракушковых рачков острокот практически ничем не отличается. Ну и самое любопытное, опять же, посмотрите. Это фосфатизированный образец, да? Это древний образец, которому больше 500 миллионов лет. Но видно, ну, каждую деталь строения. Просто мельчайшую. Вплоть до там клеточку рассмотреть можно. Ну, просто поражаться не устаю. А иногда, между прочим, сохраняются даже личинки древних животных. Вот, видите, значит, как живут некоторые рачки, которые составляют, собственно говоря, зоопланктон или криль.
Вот. Вот они так живут, значит, размножаются, откладывают яйца, из яиц вылупляются личинки, которые отличаются от взрослых особей, так называемые науплиусы. Потом они превращаются в метанауплиусов, и потом потихонечку во взрослых особей, очень сильно при этом претерпевая метаморфоз, очень сильно изменяясь. И так живут настоящие современные.

и взаимодействуют между собой. Ну, на самом деле, черт ногу сломит, как они взаимодействуют. Но вот как-то взаимодействуют. Вот видите, как раз это все. Это уже не все. Если в прошлый раз там мы смотрели на всех первично ротых, то здесь мы смотрим отдельно на представителей спиральных. Да? То есть это как раз другая веточка, не та, которую мы только что смотрели, а вот веточка, которая относится к моллюскам, к аннелидам, там, то бишь кольчатым червям, круглым червям, ну и так далее. Вот как они взаимодействуют между собой. Ну хорошо, значит, в принципе, почему их вот так всех объединили? Вот как-то раньше черви с моллюсками казались разными созданиями, и вдруг оказались они внутри одной группы, группы вот таких вот лофотрахозой или группы спиральных организмов. На самом деле генетики во всем виноваты. Генетики изучили, оказалось, что вот генетически всякие ракообразные и прочие, очень ракообразные там всякие там трилобиты и так далее, по всей видимости, были очень близки. А и с другой стороны, очень близки были вот моллюски, брахиоподы и черви. Ну а когда выяснили, что они близки генетически, попытались найти уже какие-то отличия морфологические. Оказалось, что те линяют, а эти вот, например, не линяют. У тех нет ресничек, а у этих есть иногда реснички на теле. Вот. Кроме того, у них бывают минерализованные раковины, а у тех ребят, соответственно, панцири. Ну и еще такие отдельные кусочки этих раковин, которые называются склериты. Но не у всех, но у некоторых, например, у червей. Итак, таким образом мы с вами переходим к группе спиральных и будем с ними знакомиться чуть-чуть поближе. Пару слов про некоторые тоже переходные звенья среди спиральных. Так уж получилось, что в Кимбрии, в древнейших отложениях, можно обнаружить создания, которые сочетают все признаки самых разных представителей спиральных, что очень приятно. Вот это, например, чем-то похоже на моллюска, у него даже вроде нога есть, а чем-то на кольчатого червя, в том числе он имеет метамерию. Ну вот как кольчатый червь. Вот такой вот странный ортрозанклюс. Вот этот еще прикольнее, на мой взгляд. Значит, халькерия. Халькерия. Значит, я бы сказал, что это моллюск, но у этого моллюска сверху множество вот таких вот маленьких пластиночек панциря и раковинки. Причем одна раковинка как бы на голове, вторая над анальным отверстием. А раковинки эти находили гораздо раньше, чем впервые обнаружили вот такую целую халькиерию. И когда находили эти раковины, были уверены, что это двустворчатое создание, которое называется брахиопода. Они похожи на двустворчатых моллюсков, но немножко отличаются. В морфологию сейчас вдаваться не буду, иначе я вас совсем перегружу. Но, в общем, есть такие своеобразные двустворчатые создания. Но оказалось, что это не двустворка, а что эти раковины прикрывали переднюю и заднюю часть моллюска. Но раковины-то один в один, как у брахиопод. Значит, получается, что это вот что-то такое переходное. Возможно, что оно как-то потом свернулось и стало брахиоподой, или, не знаю. В общем, что-то с ним явно произошло, и каким-то образом оно дало начало и брахиоподам, и моллюскам. Ну, или, по крайней мере, близко к их общему предку. Вот еще как раз один родственник именно брахиопод, так называемые томатеиды. Иногда они тоже находятся вот такие вот удлиненные, как бы почти что как червячки. А иногда у них ракушечки вот прям совсем близко находятся. И предполагают, что вот как раз некоторые личинки томатеид, у которых эти раковинки располагались очень близко, могли в дальнейшем дать начало настоящим брахиоподам. Ну и вот еще одно переходное звено. Моллюсчатый кольчатый червь. Короче говоря, частично кольчатый червь, частично моллюск. Ну хорошо, почему кольчатый червь, ну допустим, понять можно, да, видно вон какие-то там сегментики, ну вроде бы как действительно червяка чем-то похож. Правда, у него лапки небольшие есть, вроде червей такого обычно нет. Хотя нет, почему же нет? Вот морского червя, если взять, у него лапки есть нормально, параподии называются, все хорошо. Вот, то есть его вроде бы червь, но сверху его тело покрывают маленькие пластиночки склериты, которые характерны для моллюсков. И раньше, когда их находили отдельно, вот в этих small shale fossils, как раз думали, что это от моллюска. А тут вдруг вот эти вот, значит, понимаете, защитные пластиночки моллюсков оказались на черве. Тоже странновато. Тоже что-то переходное явно. Ну, а теперь перейдем уже к более понятным животным. Таким, как, например, кольчатые черви. И вот вам такой, можно сказать, живой ёршик. Тоже новинка 2019 года. Один из кольчатых червей, который очень красивенький, его хорошо описали. И даже сделали некоторые смелые выводы о появлении головы на основе этого червя. Но давайте, опять же, вдаваться в подробности не буду. Вот, я уже чувствую, что скоро зал вымрет. Дальше. Моллюски. Нормальные человеческие моллюски. Тоже в Кембрии были, безусловно.
Причем некоторые из них, по всей видимости, были брюхоногими, некоторые двустворчатыми. Вот вы здесь видите раковинки.

0: как раз из этих small shale fossils, да. И раковинки нормальные совершенно, да. Ничем не отличаются от современных, опять же, моллюсков. То есть, если некоторые носят какой-то переходный вид, то эти вполне себе уже выглядят современно. Вот вам нектокарис. Вот это животное действительно тоже, видимо, какое-то переходное, потому что оно выглядит странновато. Но вообще, вот так вот, на первый взгляд, если посмотреть на это животное, вспоминается какой-нибудь аномалокарис, да? Вот не зря его даже назвали нектокарис, то есть опять какая-то креветка получается, да? Действительно похож он чем-то на аномалокарис, особенно вот этими своими передними придатками. Но в то же время у него вроде бы как будто бы и хорды есть, что странно. Вот вначале решили, что это членистоногое, но потом нашли хорду и подумали, наверное, это первая хордовая. То есть это предок позвоночных, ну и в том числе, возможно, и наш предок. Дедуля, ты ли это? Да нет, вроде бы не он. Вроде бы хорда оказалась не хордой, а потом обнаружили на некоторых отпечатках воронку. А воронки есть у кого? Правильно, у головоногих моллюсков. То есть получается, что же, это головоногий моллюск с щупальцами. Ну вот, собственно говоря, сейчас именно так и считают. Хотя животное, согласитесь, весьма странное. Но если эта интерпретация правильная, то это самый древний головоногий моллюск. Гораздо древнее всяких аммонитов. Вот виваксия, тоже из Санцев Бёрджес. Соответственно, тоже странноватое животное, прямо скажем, покрытое все какими-то, опять же, маленькими пластиночками, с какими-то непонятными шипами, торчащими вверх. В общем, черти что, и сбоку бантик. Но у него вроде бы есть нога, есть снизу рот, он присасывался, ползал, то есть вроде как будто бы брюхоногий моллюск получается. Ну, сейчас его так и интерпретируют, как одного из древнейших брюхоногих моллюсков, но только очень странного. Видимо, тупиковая ветвь. Ну и я вам показывал какие-то переходные звенья к брахиоподам, как, возможно, формировались брахиоподы. Но в второй половине Кембрия уже были самые, что ни на есть, нормальные брахиоподы. Вот вы можете на них посмотреть. Уже вот именно так выглядят брахиоподы, которые жили в дальнейшем и в Ордовике, и в Силурии, и в Девонии и так далее. И некоторые брахиоподы дожили до наших дней, пока, хотя немногочисленные. И тоже их раковины выглядят примерно так. То есть настоящие брахиоподы тоже уже были в Кембрии. И вот мы переходим к тому самому чудищу, которое я показывал в начале. А теперь вы ужаснетесь вдвойне, потому что значит, несколько авторов статьи 2017 года объявили это нашим предкам. Они сказали, что это, по всей видимости, модель предка всех вторичнородных. А мы с вами, как я уже говорил, вторичнородные. И еще всякие морские ежи со вторичноротами, ко вторичноротам относятся. То есть получается, что же? Что это дедушка ежика морского и наш с вами дедушка? Ну, как бы не хотелось бы на первый взгляд. Вот. Почему так решили? Ну, на самом деле я затрудняюсь сказать, почему так решили. Вот, ну, нашли вот такие, значит, маленькие, опять же, в small shale fossils, растворив, вот такие вот маленькие образования, довольно странные. И у них вроде бы как будто бы есть рот. Есть множество таких вот небольших конусов. Решили, что это был один огромный рот и множество конусов, из которых вода, видимо, выходила. И как-то определили, что вроде как этот рот вторично сформировался. Вот. А ануса при этом нет. Ну, странное животное. Видимо, вторичнородное, причем древнее. Ну, вот. Но, правда, там уже было множество других вторичнородных. Там чуть ли не аномалокарис рядом с ним плавали. И как он может быть им к дедушкам не... аномалокарис — это первичнородные. Ну, хорошо. Там у нас эти какие-нибудь пикаи рядышком плавали, да, вторичнородные. То есть вроде как вторичнородные уже должны были появляться. А тут их дедушка живет. Но, может, он просто сохранился с древних времен неизменный. Непонятно. В общем, спорная это на самом деле работа. Непонятно на самом деле вообще, может быть, это какая-то галька такая красивая. Если постараться из миллиона галек выбрать те, которых вроде как там рот и глазки находятся, ну, можно сказать, что это остатки окаменевших человечков. Но вовсе не факт, что это так и есть. Поэтому многие оспаривают эту работу, но как бы в Nature вышло, вот, говорят, вторичная работа. Приходится верить. А в то же время, как я уже, так сказать, проговорился, все-таки вторичная работа и уже и нормальные вполне, и уже более-менее похожие на современных, стали появляться тоже в Кембрии. Например, стали появляться иглокожие. Правда, не морские ежики и не морские звезды, и даже не морские лилии, а иглокожие своеобразные. Нормальные иглокожие уже в Ордовике будут жить, а в Кембрии они странные. Вот один из самых древних, это ранний Кембрий из США, да? Вот это чуть-чуть более поздний, уже там, среднего Кембрия. Но они выглядят очень похоже. То есть это было что-то прикрепленное. Вот. Рот у него располагался сбоку, что довольно странно. У него А вот у этого вообще не было пятилучевой симметрии, то есть он этим совсем не похож ни на какую иглокожу, ни на какую морскую звезду, ни на какого ежика. А вот у этого уже вроде начинает проявляться пятилучевая симметрия. Кроме того, вроде бы тут нашли что-то похожее на амбулакральные ножки и амбулакральные поля. Дело в том, что иглокожи, они уникальные создания, они действуют за счет соленой воды. Они прогоняют ее через свой организм, и с помощью этой соленой воды морской двигаются, например. Например, у морских звезд снизу находятся маленькие ножки, такие присосочки. Амбулакральные ножки они называются. И вот они функционируют за счет амбулакральной системы, за счет системы насосов и за счет циркуляции морской воды. То есть они нагнетают морскую воду в эти маленькие ножки и потихонечку перемещаются. Эти самые удивительные морские звезды. И вот здесь вот следы вот такой вот как бы системы прокачивания морской воды тоже были обнаружены. Ну, то есть получается вроде как будто бы иглокожие. А еще одно доказательство того, что все-таки это иглокожие, это очень необычный вид известняка, из которого он состоит. Дело в том, что у иглокожих всегда их панцирь состоит из цельных кристалликов кальцита. Вот. И также у этих ребят. То есть тоже цельные кристаллики. То есть, видимо, иглокожие. Ну хорошо, перейдем к кому-то более близкому к нам. Ну, вот. Кому-то хотя бы отдаленно напоминающему рыбу. К древним хордовым. Вот есть такие создания очень странные в Кембрии, называются ветуликолии. Действительно очень странные. Ну, вроде бы, похожи они, не знаю, на какую-то дубину или на мешок с хвостом. Короче, непонятно, на что они похожи, но вроде бы спереди есть рот, вроде даже какие-то глаза у некоторых находят. И самое главное, вот такие вот жаберные отверстия вдоль всего тела. И вот предполагаю, что, возможно, это что-то, из чего потом появится хордовое животное, из которого потом появится позвоночное животное, из которого потом появится рыба. То есть наш, возможно, предок. Но это немножечко спорно. Есть вот такое животное, оно как бы еще больше на хордовое похоже. У него вроде бы даже как будто бы что-то похожее на хорду можно попробовать поискать. Но, впрочем, вряд ли найдешь. Но, с другой стороны, вроде похоже оно на какого-то ланцетника, примитивное хордовое, которое сейчас живет. Но непонятно. В то же время у него сверху была такая вот твердая оболочечка из кутикулы. Такого сейчас нет. И, по всей видимости, перемещался он не за счет кутикулы, не за счет хорды, а за счет этой кутикулы. Она была именно его основой. И именно с помощью нее он изгибал свое тельце. Но, в общем, непонятно, хордовое это или нет, но что-то похожее. Вот еще один такой представитель, тоже немножечко странный, Хайкоэлла. Но тоже вроде на ланцетника немножечко смахивает. Ну и, наконец, вот, пожалуй, один из главных кандидатов на звание самого древнего хордового. Пикайя из тех же пресловутых сланцев Бёрджесс. Действительно, у него вроде бы хорда есть. То есть множество остатков сохранилось, хорду находят. У него очень странные, правда, но есть вот такие вот жабры. Правда, не жаберные щели и даже не жаберные мешки, а жабры, торчащие наружу. Это немножечко странно, но всякое бывает. Вот. У него тело поделено на сегменты, так же, как у современного ланцетника. То есть этим он очень похож на современных примитивных хордовых. А значит, скорее всего, это родственник позвоночных и, может быть, даже их предок. Но в то же время у него есть два таких маленьких усика, как у аномалокариса. Я, конечно, понимаю, что в Кембрии было модно носить усы, но как бы все-таки, если ты хордовая, то надо было, наверное, как-то обойтись. Но нет, видите, не обошлось. Ну, в принципе, вроде бы хорошо подходит он название самого древнего хордового, если бы не было найдено еще более древнее хордовое, которое гораздо больше похоже на хордовое. Вот такое. Называется Хайкоу-Ихтис. Кстати, опять в Китае. Вот, значит, найден был этот Хайкоу-Ихтис, у него тоже есть хорда, у него уже более-менее нормальные жаберные щели. И у него, наконец-то, нет этих маленьких усиков, слава богу, он от них избавился, побрился. Вот. Ну и вообще, вот, действительно, похож уже на кого-то ланцетника. И вот сейчас считается, что действительно он является самым древним, вот, достоверным, доказанным хордовым. И, возможно, каким-то даже нашим предком, хотя это громко будет сказано. Ну и дальше появляются еще некоторые представители хордовых, которые в дальнейшем будут играть очень важную роль на протяжении всего палеозоя. Так называемые канодонты. Вначале проканодонты какие-то, то есть кто-то похожий на канодонта, а потом и самые настоящие канодонты к концу кембрийского периода. Что такое вообще канодонты? Изначально канодонтами называли вот такие вот странные маленькие образования. Это зубчики. Судя по составу, судя по форме, это какие-то странные зубы. Очень необычные, очень разнообразные по форме, но зубы. Чьи зубы? Видимо, какого-то если не позвоночного, то хордового животного. По крайней мере, по составу очень похоже на зубы хордовых. Но как они выглядели и что это было такое, непонятно. Пока, наконец-то, не обнаружили вот такой вот отпечаток этого самого канодонта. Оказалось, что выглядел он вот так. Да, я вас предупреждал, слабонервных надо было удалиться заранее. Ну, видите, действительно, довольно своеобразное животное, но не волнуйтесь, это не наш предок. Это боковая ветвь хордовых, но, безусловно, хордовая. Ну вот, и у него вот во рту было множество этих зубов, причем разного типа зубы сразу, там был сложный такой аппарат. И в Кембрии они только-только появляются, а потом их станет так много, и вот, конечно, редко сохраняются они целиком, но вот этих вот зубчиков находит просто невероятное количество. Вплоть до того, что некоторые слои земные, некоторые геологические разрезы, просто именно вот по этим зубчикам разделяются, и по ним строится так называемая стратиграфия. Ну и в конце хотелось бы сказать еще про некоторых животных, которые ну, совсем непонятные. Ну то есть даже примерно непонятно, куда их отнести. Ну что это такое? Вот это вот что такое? Какой-то тюльпан. Ну то есть симметрия у него шестилучевая. Как-то ни щупалец, ничего, чтобы куда крепились, щупальца нету. Вот скелет у него совсем не как у иглокожего, то есть вроде как и не морская лилия, и не кишечно-полосная, ну вообще не поймешь чего. Не, ну так нельзя. Ну что же, в конце кембрийского периода случилось малое массовое вымирание. Вот, на границе Кембрии и Ордовика. Ну, исчезли некоторые организмы, например, некоторые брахиоподы, вот как раз некоторые канодонты, немножечко трилобиты подсократились. Ну и после этого вымирания наступил новый период, Ордовик, ну, про который я уже буду рассказывать в другой раз. Но прежде чем мы закончим наше сегодняшнее повествование, хочу показать маленькую киношку про жизнь в сланцах Бёрджесс. Честно, очень маленькая киношка, совсем маленькая киношка, буквально на минутку. И к тому же она не идет. Так, ладно, сейчас будем бороться. Сейчас попробуем ее все-таки запустить. Нет, не хочет запускаться. Ладно, попробуем тогда выйти из презентации. Ага, вышли. Можно тогда... А, все, вижу. Где-то она здесь была у нас отдельненько. Вот она. Сейчас видно будет на экране? Да, видно. Значит, вот жизнь в сланцах Бёрджесс. Вот, видите, как раз там археоциаты растут. Вот это вот. Один из представителей аномалокарисов, вот крупненький. Мимо, вот я про них еще не рассказывал, проплывают у нас. Вот, собственно, сам аномалокарис. Этот нектокарис проплывает у нас. Вот. Вот аномалокарис, собственно, появился. Сожрал кого-то трилобита своим круглым ртом. Ну, в общем, жизнь бурлила. И на дне океанов уже было интересно. Все. Как и говорил, киношка маленькая. Вот. Ну и, наверное, можно, конечно, вернуться в презентацию, хотя, в принципе, там уже рассказывать особо нечего. Потому как презентация моя заканчивается, лекция моя заканчивается, но в конце хотелось сказать лишь одно. Вот. Что этот аплодирующий червь вам на что-то намекает. Спасибо. Ну что, я думаю, что можно, наверное, раскрыть презентацию. Может, еще какие-то вопросы остались? Или вопросов уже и нету? Тогда и не надо открывать презентацию. Есть. Ну, хорошо. Ага. Это, честно говоря, сильно опережает. Я бы так сказал. Да. Синапсид и диапсид – причина разделения. Ух. Сильно. Понимаете? Искать в эволюции смысл – это достаточно глупое занятие. Вот. Эволюция не ищет смысла. Животные пытаются выжить, и они пытаются приспособиться к окружающей среде. По всей видимости, просто на самом деле, судя по всему, синапсиды и диапсиды разделились очень рано. То есть, если раньше думали, что был действительно какой-то ящер, условно говоря, предковый, то сейчас предполагают, что это был даже не ящер, а вот что-то такое... типа какого-нибудь там, не знаю, батрахозавра. Короче говоря, что-то переходное. Такой рептилиоморф, скажем так. То есть почти что земноводное. И вот уже на уровне земноводных пошло подразделение. С одной стороны, на образование твердого покрова, да, и формирование вот именно такого типа, как у ящериц. И с другой стороны, на выделение множества желез И возможность, возможно, как-то формирование шерсти, я не знаю, это генетически изначально закладывалось или нет, вряд ли, конечно. Но, по крайней мере, вот на такую голую мягкую кожу с множеством желез. Ну и вот, соответственно, некоторые стали выживать за счет того, что, грубо говоря, потели, когда парились, а другие выживали за счет того, что вот хорошо защитились таким твердым покровом от окружающей среды. Я думаю, что это было одно из главных отличий вот на раннем этапе. Ну а дальше там уже отличия просто накапливались и накапливались. В чем это была конкретная причина? Я думаю, что никакой конкретной причины, скорее всего, и не было. Ну вот, но я еще поближе к делу покопаюсь в литературе, может, что интересное и найду. Ну, так мне никаких причин особых не видится. Просто каждый приспособился как мог. Ну, вот. Ну, то есть, что там были какие-то уникальные условия, в которых зародились отдельно диапсиды и отдельно синапсиды, но мне такого, по крайней мере, неизвестно. Если и были какие-то условия, то не думаю, что их уже изучили. Ну, или, может, изучили, я еще не читал. Посмотрим. Вот, может, ближе к делу тогда уже на соответствующей лекции я смогу ответить уже конкретно и подробно, если будет чего.
1: Вопрос про диакарскую биоту. Там вот эти лепешки, вот, у них же был смысл от хищников, а хищников вроде как не находили. Смысл был эволюционировать.
0: Опять интересный вопрос, смысл эволюционировать. Да нет никакого смысла эволюционировать. Можно не эволюционировать и вымереть благополучно. Есть такой, такая тенденция. Смотрите, не, ну вообще, опять же, смысла в эволюции искать нет никакого. Эволюция бессмысленна. Эволюция происходит из-за того, что организмы пытаются приспособиться к окружающей среде. Вот. Вопрос в чем? В том, зачем они защищались от кого-то? Да они так в том-то и дело, что ни от кого не защищались. У них не было панциря. Вот эти лепешечки, на самом деле я это не говорю, может, поэтому не совсем понятно, они мягкотелые были. И они сохраняются только в тех местах, где вот тоже достаточно уникальные условия создались для сохранения мягких достаточно созданий. Ну, правда, вначале думали, что это вообще было что-то сродни медузы, то есть совсем мягенькое такое, нежненькое, или там слизень какой-то. Сейчас вроде как выясняется, что у них все-таки была такая достаточно жесткая органическая стенка, но вот не минерализованная, поэтому она не везде сохранялась, только в определенных условиях. Но скорее это была не защита от каких-то хищников, а это было просто вот необходимо для поддержания формы тела. Ну, как бы не очень приятно быть такой амебой. Хочется как-то немножечко поддерживать себя в окружающей среде. Вот. Ну, а смыслом быть вот такими лепешками, в этом как раз логика есть, быть такими лепешечками. Во-первых, у них не было органов дыхания никаких. А если у тебя нет органов дыхания, то тебе надо быть тонким, чтобы во все клетки проникал кислород из окружающей среды. Вот. Если ты не тонкий, а ты толстый, придется обзавестись какими-нибудь органами дыхания. По-другому никак. Это первый момент. Второй момент. У них не находили, сколько ни искали, какого-нибудь рта или чего-нибудь еще, чем они могли бы кушать. То есть, по всей видимости, опять же, они всасывали пищу всей поверхностью тела. Вот, видимо, может быть, выделяли какие-то вещества, растворяли мат под собой, бактериальный, и потом поглощали питательные вещества всей поверхностью тела. А опять же, если ты поглощаешь вещества всей поверхностью тела, если у тебя нет кровеносной системы, и ты не можешь никак распределить питательные вещества, то единственное, что остается, стать большим и плоским. И тогда вот можно ползать и всем телом сразу же поглощать кислород и питательные вещества и жить припеваючи. Вот как-то так. Ну а потом картина просто изменилась. Во-первых, появились эти понимательные наглецы, которые рыться начали, и они вот эти очаровательные пространства, которые были покрыты бактериальными матами, которые там годами нарастали медленно и постепенно, взяли и перекопали, и бактерий стало гораздо меньше, вот питательная среда для этих эдиакарцев пропала. А во-вторых, собственно, появились хищники, и их начали просто жрать конкретно. Вот столько, понимаете, блинчиков вокруг валяется, чего бы эту блинную не открыть. Появились они откуда? Угу. Ну, безусловно. Значит, вообще-то тоже интересный вопрос, да? То есть раньше было про кембрийский период, там мысли о том, что не было, и вдруг появились, понимаете ли, произошел какой-то вот взрыв или там, не знаю, акт творения. А тут что? А тут получается, что мы просто передвинули границы, и у нас вдруг появляются разные эдиакарские вот эти вот организмы. Но на самом деле это все еще дискуссионно, и все это еще выясняется, как это все происходило. Но, во-первых, все-таки они появились не совсем моментально. Первые эдиакарцы там вот после, знаете, был такой момент, называется Земля-снежок, когда практически вся планета была покрыта льдом. Это где-то 600 миллионов лет назад, криогений, совершенно верно. Вот. И вот буквально только после того, сразу после того, как льды оттаяли, видимо, сформировались хорошие условия для того, чтобы некоторые многоклеточные снова смогли расцветать. И жизнь стала быстро завоевывать экологические ниши. А вот когда много экологических ниш освобождается, жизнь, как правило, развивается достаточно стремительно, и появляется много форм. И буквально сразу же стали появляться первые представители эдиакарской фауны, но еще немногочисленные. это было 600 миллионов лет назад, а вот 570 миллионов лет назад, вот их стало опять резко много. Вот возможно, что там опять какая-то была экологическая перестройка или еще что-то. Но опять же, они все-таки в этот момент не сразу появились. До этого уже стали появляться. Но до этого постепенно, а тут вот опять был какой-то взрыв разнообразия. И больше того, на самом деле, эдиакардские вот эти вот организмы, это не первые многоклеточные, которые появились на Земле. Скорее всего, многоклеточные появились и раньше, и некоторые вот с древнейших времен живут. Например, некоторые водоросли выделяют, которые там миллиард лет назад жили и так далее. Ну вот, но просто это вот были одни из самых первых животных. И, возможно, некоторые из них дожили до наших дней, вот такие, как Кимберелла. Но это другой разговор. Но то есть все-таки это было достаточно быстро, их появление, но это было не внезапно, и они не были первыми многоклеточными, скажем так. Были еще параллельные веточки некоторые, ну, например, опять же, среди растений, среди тех же грибов. Они раньше появились и раньше независимо развивались. Вот. Но вот животные, возможно, появились как раз именно в эдиакардском периоде и стали потихонечку развиваться. Как-то так. Неожиданный вопрос возник.
2: Какое адаптивное значение для самих рачков-фильтраторов имели фекальные пеллеты? Ну, в смысле, их польза для экосистемы бесспорна, но вот какой 7-минутный выигрыш это давало фильтраторам, ну вот рачкам-фильтраторам? Зачем тратить ресурсы на производство пеллет?
0: Короче говоря, какого черта рачки занялись благотворительностью и стали очищать океан? Вопрос примерно такой. Я правильно понял?
2: Да.
0: Значит, дело в том, что, разумеется, благотворительностью в природе никто, как правило, не занимается, за исключением некоторых представителей людей, и то частенько там за благотворительностью тоже может что-то тайное скрываться. Ну, конечно. Ну, бывает альтруизм в природе, вы об этом Марку можете услышать много чего интересного, но это уже немножечко другая история. Здесь, конечно же, ни о каком альтруизме речи не шло. Просто было много пищевого ресурса, который никто не использовал. Вот этой вот органики в воде растворенной. И почему бы ее не использовать-то? Безусловно, были какие-то бактерии, которые, наверное, ей питались. Но а почему бы не съесть этих бактерий? И вот просто никто не мог к этому приспособиться, и как только появились организмы, которые стали их есть, их стало достаточно много. Но, по всей видимости, появились они гораздо раньше, чем в Кембрии, но просто вначале они не формировали вот эти самые пеллеты. И поэтому они жили себе спокойно, поглощали все это, и потом вот опять выбрасывали в жидком виде, и опять такая же муть вокруг и оставалась. А в Кембрии произошло просто вот что. Они до этого ели, но тут вдруг некоторые из них, вот может мутация какая-то произошла или еще чего-то, они стали вот формировать эти пеллеты. Я не думаю, что они это сделали как-то специально, целенаправленно, возможно, это было вообще просто случайностью какой-то. Но оказалось очень удачная для эволюции случайность.
2: Ну ведь, по идее, же невыгодно тратить ресурсы на производство этих пеллет, то есть, ну вот...
0: Ну, там не то, чтобы много ресурсов тратится на то, чтобы создать маленькую тоненькую оболочку вокруг вот всякой гадости, которую выделяешь. Потом, на самом деле, в этом есть тоже свой резон. Понимаете, если как бы жить в окружении своих собственных отходов, ну, как бы это не очень приятно и не только с эстетической точки зрения, а что просто-напросто второй раз, третий раз поглощать как бы, вот, вторичный продукт не очень... энерговыгодно. И если вдруг у кого-то появится вот такая мутация, которая позволит выделять, вот эти, выводить из экосистемы вот эти вот уже переработанные продукты, то пищи можно будет собрать побольше, потому что всякая гадость вокруг плавать не будет. И если эта мутация нечаянно где-то вдруг возникла, она окажется выгодной и закрепится эволюцией. Все, отбором закрепится, и дальше их станет много, и станет всем хорошо.
2: Ну, то есть они травили себя своими отходами, поэтому было выгодно начать их упаковывать, да?
0: Да, да. То есть им не было выгодно жить среди своих отходов, и поэтому как только появилась возможность эти отходы убирать, они так и сделали.
2: Понятно, спасибо.
0: О, еще вопросик.
3: Большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Как вы считаете, с чем могло было быть связано кембрийско-ордовикское вымирание?
0: С чем могло быть связано? Ну, на самом деле... С вымираниями вообще всегда очень сложно. Вот. Есть вымирания, которые плохо изучены, и там кажется, что ничего не происходило, и вдруг все вымерло. А есть вымирания, когда кажется, что произошло все, что только могло, и непонятно, за что взяться и что было причиной. Вот. Ну вот, значит, конец Кембрия, там, в принципе, кое-что произошло, но непонятно, повлияло оно на вымирание или нет. Ну, например, там небольшое оледенение было. Вот, возможно, это тоже как-то спровоцировало вымирание. Вот. Потом некоторые вроде бы как перепад с кислородом там был, немножечко его меньше стало на какой-то период, тоже непонятно из-за чего, но вот было. Ну вот возможно с этим. Но на самом деле, то есть спорно, единой концепции нет. Есть какие-то там мысли? Ну.
4: Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, а есть ли примеры, многочисленны ли, вернее, даже так, примеры существ, которые в более-менее неизменном виде с тех времен как-то сохранились. Понятное дело, что было множество серий вымираний, но они же каждый раз были неполными, кто-то сохранялся. И есть ли примеры настолько древних существ в современной фауне?
0: Но, честно говоря, мне хочется верить, что я этих существ показывал. И даже на это обращал внимание. Говорил, смотрите, как похоже подозрительно.
4: Ну, что... Они подозрительно похожи, но вот можем ли мы утверждать, что это не пример там дивергенции, конвергентной эволюции, а именно что-то, что жило тогда?
0: Ну, судя по их строению, судя по некоторым особенностям их морфологии, можно утверждать, что это именно они. Вот, например, тихоходки... Там вот те же эти бархатные черви, анихофоры, вот они тогда появились, и тогда с тех пор остались такими же. Остракоды, безусловно, там эти ракушковые рачки, безусловно, они изменились с тех пор, но изменились не настолько сильно, чтобы перестать быть остракодами. То есть все еще основные признаки острокод они сохранили. А потом, например, те же, ну вот с головоногими моллюсками там похоже, там все-таки непонятное существо. Ну, хорошо. А вот я, кстати, в лекции не упомянул, но тогда, например, появились мечехвосты. И мечехвосты с тех пор тоже вообще практически не изменились, на самом деле. То есть древние мечехвосты посмотришь, ну, мало чем отличается. Вот. Потом, ну, не знаю, некоторые грибы, кстати, очень мало, по всей видимости, изменились. Очень много существ, если постараться поискать, с Кембрия остались практически неизменными.

Знание истории дает нам твердый фундамент, на котором мы стоим. Александр III публично не извинился. Русский офицер швед Гуниус сдержал слово и застрелился. Кто такой Бобринский? Это внук Екатерины II от ее связи с Григорием Орловым. Для старобрядцев было характерно прямое неприятие праздности и безделья. Отсюда и берется честное слово купеческое. Помните «Жестокий романс» Островского? Кино замечательное. Купцы, промышленники не выдули два самовара чая, целый день не просидели за столом, торгуясь. Прийти к согласию не могли, но договорились. Начинайте с кино, с исторического, с литературы популярной, чего-нибудь легкого. Постепенно втянетесь.

0: Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. У нас сложилась традиция после каждого из циклов 18 век, Петровские времена, 19 век делать такую обобщающую передачу с ответами на ваши вопросы. Вопросы нам посылают на канал «Культура», даже на бумаге, вы не поверите, я с удовольствием читаю ваши письма, мне их передают, это очень трогательно, по-старинному, душевно, от руки. Посылают их в мой телеграм-канал Владимир Мединский, ну и, конечно, в лектории Достоевский, как комментарии, вопросы ВКонтакте, в Ютьюбе, ну и в других сетях, где наши лекции распространяются бесплатно, без ограничений. Наша задача – это историческое просвещение. Но выходит таким образом, что мы никогда в один цикл, в одну передачу не можем уложиться. Вопросов очень много. Вопросы интересные, часто повторяющиеся. Наверное, завершая рассказ об эпохе Александра III, Александра II, я собрал еще несколько наиболее часто встречающихся вопросов и постараемся здесь уже подвести черту. Итак, о плохом характере Александра III, а то все мы его хвалили. А есть за что и поругать. Ну, тяжелый характер. Взрывной был у императора. Крепкое словцо любил и иногда мог кого-то сильно обидеть. Вот как раз вопрос касательно таких неприятных историй с личными оскорблениями. Наш телезритель спрашивает: расскажите о конфликте Александра III с инженером Карлом Гуниусом. Якобы Александр оскорбил Гуниуса, и тот покончил с собой. Правда ли это? Правда. Карл Гуниус, русский дворянин, шведского происхождения, военный, капитан, закончил Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, воевал на Кавказе, храбро воевал, награжден боевыми орденами. Вернувшись с Кавказа в Петербург, поступил на службу в так называемую оружейную комиссию. А потом стал начальником одного из патронных заводов в Петербурге. И по заданию военного министра его отправили в США изучать опыт производства стрелкового оружия. Ему понравилась американская винтовка системы Бердана. Он ее усовершенствовал. Усовершенствовал настолько, что американцы впоследствии называли эту винтовку русской винтовкой. Представляете, как салат оливье. Во всем мире это русский салат. Так винтовка Бердана в Америке после усовершенствования, сделанных русским офицером, называлась какое-то время русской винтовкой. В итоге она в 1868 году была принята на вооружение и у нас в императорской армии под названием, правда, под американским, винтовка Бердана номер один. Однако наши военные между собой называли ее винтовкой Гуниуса или винтовкой Горлова Гуниуса. Эту усовершенствованную винтовку как-то Карл Гуниус и показал тогда еще не императору, а молодому цесаревичу Александру Третьему. И произошла неприятная история, такой классический конфликт. Кто больше прав, виноват, сказать мы не можем. Свечку никто не держал при разговоре. Мы эту историю знаем главным образом из мемуаров Петра Кропоткина. Все остальные в той или иной степени повторяют Кропоткина. Суть в чем? Офицер Гуниус, инженер, показывает Александру Третьему доработанную американскую винтовку. Александр Третий делает какие-то замечания, дает предложение. Надо бы, когда наследник престола дает вам советы вести себя тактично, но, видимо, то ли шведский офицер был человеком горячим, нашла коса на камень, он стал пререкаться с наследником. Александр грубо его перебивал, тот еще грубее отвечал. Александр Гуниуса в итоге обматерил, тот обиделся и прислал ему из дома письмо. Александр Александрович, великий князь, официально извиниться перед ним письменным, либо он покончит с собой. Александр не извинился. Мы не знаем, прочитал он письмо, не прочитал. Наверное, прочитал. Хотя сам факт того, что простой русский офицер направляет письмо второму человеку в империи, и оно до него доходит, уже как-то много говорит об отношениях в армии правильных. Александр III публично не извинился. Русский офицер Гуниус сдержал слово и застрелился. Некрасивая история. Отец, император Александр II, был взбешен и заставил своего сына лично участвовать в похоронах и как бы всю дорогу идти за гробом этого офицера. Хотя, конечно, самоубийство при таких обстоятельствах, во-первых, совсем не по-христиански, во-вторых, ну, странное, честно говоря, поведение Карла Гуниуса. Хотя некорректность Александра это никак не извиняет. Скорее, это говорит о том, что понятие чести, довольно гипертрофированное, в русской офицерской среде присутствовало. И, в общем-то, мы можем об этом судить по судьбе многих русских офицеров, павших тогда на дуэлях. Ведь дошло до того, что дуэли даже официально разрешили на каком-то этапе в армии. В общем, читайте Александра Куприна «Поединок». Там много чего об этом интересного написано. Следующий вопрос. После окончания Крымской войны Турция вывела свой флот в Средиземное море. А почему Черное море, я напомню, по условиям мирного Парижского договора было объявлено морем свободным от военного флота? Предписывалось двум державам, и России, и Турции, все свои военные корабли из Черного моря вывести. Турция, пользуясь тем, что она контролировала Дарданеллы, она вывела остатки своего флота в Средиземное море. Так вот, вопрос нашего телезрителя: а почему остатки наших кораблей не были выведены в Азовское? Это первый вопрос. Следующий вопрос: что стало с захваченными нами английскими пушками с вензелем королевы Виктории? И правда ли, что из русских пушек с русским вензелем англичане отливали себе наградные кресты? По порядку. В Азовское море мы ничего не вывели, потому что, а, нечего было особо выводить. Большая часть нашего флота либо погибла в боях, либо была затоплена на Севастопольском рейде. Азовское море мелкое, там вообще держать большие линейные корабли небезопасно. Нечего там было держать. По поводу пушек. Действительно, в Севастополе на бастионах англичане и французы захватили довольно много наших пушек. И по ряду источников так называемый крест королевы Виктории, Виктория Кросс, отсылаю вас к нашему лекционному курсу о нулевой мировой, о Крымской войне, первую партию, которой королева Виктория награждала героев Крымской войны, изготовили из металла русских пушек. Это так. Что касается пушек, которых захватывали мы, английских, пушек с королевским вензелем, я, честно говоря, не нашел сведений о том, куда эти пушки делись. Есть лишь одна, достоверно точная, которая не пропала. Эта пушка находится в Одессе, установлена там на постаменте на Приморском бульваре с вензелем Виктории. Пушка эта была захвачена нами с английского корабля «Тигр». Это был пароходо-фрегат, то есть корабль уже на угле, на паровой тяге. Тот любит все-таки на Западе все эти «Тигры», «Леопарды». Пушка там стоит по сей день. Этот памятник во славу русского оружия до сих пор, пока украинские власти, слава богу, не демонтировали. Как говорят острословы, возможно и преклонение перед натовским западным оружием. Следующий вопрос. Добрый день, Ирина Богданова. В телеграм-канале пришел вопрос. Таких вопросов довольно много, поэтому я их объединяю, так немного перефразирую. Ирина живет на Камчатке и спрашивает, почему мы так мало говорим о нашей победе в Крымской войне, Петропавловске, над англо-французской эскадрой. Запишите отдельную лекцию о наших удивительных героях той эпохи, генерале Завойко, других. Мало об этом. Ну, не совсем так. Я, кстати, в курсе о Крымской войне много об этом рассказывал. Повторюсь в двух словах. Это действительно очень интересная часть Крымской войны. Там много интересных деталей. Дважды пытались союзники высадиться в районе Петропавловска в 1854 году. Десант оба раза был сброшен в море. Причем во время второго десанта английской морской пехоте около 1000 штыков Вот этому десанту противостояла какая-то сборная солянка из наших защитников, матросы с фрегата «Аврора», какие-то полицейские местные, казаки, человек 300 в общей сложности. И вот они в штыковой атаке буквально сбросили с утеса английских морских пехотинцев, которые побросали множество оружия и даже бросили свое полковое знамя. Страшный позор для военных. Кто гостит в Петропавловске-Камчатском, не поленитесь, загляните в небольшой краеведческий музей, там прямо в витрине этот британский флаг находится. Интересно другое, что когда через год более мощная британская эскадра вновь появилась у стен Петропавловска, наши понимали, что англичане вернутся и сил удерживать город не будет, поэтому было решено увести наш небольшой флот тогда на юг, в сторону Сахалина. И вот англо-французская эскадра в количестве 14 боевых кораблей бросилась за нашими в погоню. Передовая группа догнала, настигла. Был короткий бой. Потом союзники встали на якорь. Это все в районе Сахалина происходит. И стало ждать подхода основных сил, чтобы расправиться с русскими. Англичане полагали, что мы заперты в ловушке, потому что английские географы были убеждены, что Сахалин – это полуостров. И нашим деться из этого узкого канала, в который нас загнали англичане, некуда. А мы уже знали, что Сахалин – это остров, потому что Геннадий Невельской накануне, в 1850 году, открыл, обошел вокруг Сахалина. Это наши военные моряки держали в тайне. Поэтому пока англичане ждали подхода основных сил и полагали, что русским деться некуда, они заперты и будут уничтожены, наши спокойно ушли дальше, зашли в устье Амура. Русский флот буквально растворился. Эта история была очень популярна в европейской прессе той поры. И тогда свободная британская «Таймс» всячески издевалась над незадачливыми английскими флотоводцами. Такая интересная история. Следующий вопрос. Или группа вопросов, тоже касательно наших министров иностранных дел, кабинет министров, видных сановников. В том числе был вопрос, можно ли провести параллели между Карлом Нессельроде и Андреем Астерманом. Что их объединяет? Привязанность к Австрии и ненависть к ним русского народа. Сильный вопрос. Параллели провести можно. Параллели Лобачевского. Такие не совсем параллельные. Они оба успешные чиновники, успешные дипломаты относительно. Во всем остальном это совершенно разные люди. Судьбы разные, эпохи совершенно разные, условия, в которых они работали, совершенно разные. Да, они оба выступали за союз с Австрией. Ну, Астерман выступал за союз со Священной Римской империей. В те времена еще Австрийская империя не существовала, она появилась только формально в начале XIX века. Это был такой прагматик из прагматиков. Сказать, что он ориентировался на Габсбургов, исходя из их интересов, конечно, нет. Он ориентировался, исходя из своих интересов и российских имперских интересов. Нессельроде, да, он дружил долгие годы с Меттернихом, канцлером Австрийской империи. Но Нессельроде, понимаете, он же не был самостоятелен. Рекомендую послушать лекцию про русскую дипломатию XIX века Нессельроде, Горчаков и Тютчев. Нессельроде был в большей степени исполнителем воли сначала Александра I, потом Николая I. У государя Николая Павловича вообще было не забалуешь. Я не думаю, что свои проавстрийские симпатии Нессельроде мог реализовать. А что касается ненависти или нелюбви к ним русского народа, я думаю, это большое преувеличение. Речь может идти о нелюбви к ним части элит. При всем уважении члены кружка Волынского, если говорить о временах Астермана, или патриотической части МИДа типа Тютчева, Горчакова и прочих, это все-таки узкая часть элит. Народ мало что про это знал. Я думаю, что он и вообще не знал, никто такой Астерман, никто такой Нессельроде. Народу было, честно говоря, до этого очень далеко. Вопрос, который я с удовольствием выбрал для подробного рассказа, касающийся личности Алексея Бобринского, сахарозаводчика и вообще семьи Бобринских. Люблю эту тему, потому что связан с ней лично, можно сказать. Кто такой Бобринский? Это внук Екатерины II от ее связи с Григорием Орловым. Его отец тоже Алексей. Алексей Григорьевич Бобринский, сын Екатерины и Григория Орлова, был поначалу определен в сухопутный шляхетский корпус, элитное военное учебное заведение, под личное наблюдение Дерибаса, будущего губернатора и строителя Одессы. Все сегодня к Одессе возвращается, наверное, не случайно. Потом уехал за границу. Там как-то он себя вел распущенно. Мать предписала ему жить в Ревеле, в современной Эстонии, в Санкт-Петербург не приезжать. Он женился на баронессе Унгерн, дальнем предке известного белогвардейского барона Унгерна. Однако при Павле I вернулся в столицу, был обласкан, поступил на военную службу, получил генерала, потом поселился в деревне. Сам он человек особо ничем не примечательным, а вот потомки его были людьми интересными. У Бобринского было 5 детей. Значит, средний сын Алексей, Алексей Алексеевич, стал самым знаменитым сахарозаводчиком и основателем сахарной промышленности в Российской империи. Он наладил производство сахара из свеклы, построил и модернизировал несколько заводов. Был владельцем огромных поместий в Тульской губернии, но главную свою агропромышленную деятельность вел на территории современной Малороссии, как раз на Черкащине, вот там, откуда родом Тарас Григорьевич Шевченко. Там он построил целый ряд заводов, Балаклейский и Смелянский сахарный завод. Это был человек блестяще образованный, имел обширные познания в математике, финансах, химии, механике, инженер, знаток точных наук. Он не просто закупал какие-то западные технологии, он их дорабатывал. По его заказу на Западе изготавливались специальные оборудования и станки, которые он потом сюда привозил. Он совершенствовал эти заводы. Это вообще было такое передовое производство по тем временам. Как писал известный историк князь Вяземский, позволю себе процитировать, Бобринскому недостаточно было бы, подобно Колумбу, открыть одну Америку. Он хотел бы их открыть несколько. Любознательная натура его беспрестанно требовала себе пищи. Он искал ее везде. Всякая новая мысль, открытие, новое учение возбуждали в нем лихорадочную деятельность. Человек с предпринимательским духом, можно сказать. Его активность и ум обратили на себя внимание министра финансов Конкрина, и до конца жизни Бобринский был ближайшим советником. Министр финансов входил в совет министра. В городе Смело он построил железнодорожную станцию, станцию Бобринская. Работает по сей день, правда, под другим, естественно, названием. По-моему, просто станция Смело. Он был женат на внучатой племяннице Григория Потемкина. А так вот интересно, Екатерина, Потемкины и Орловы все вместе породнились через пару поколений. У внучатой племянницы Потемкина и внука Екатерины и Орлова родилось несколько сыновей, все достойные люди. Один – герой обороны Севастополя, боевой офицер. Другой был губернатором Гродно и министром путей сообщения. А третий дослужился даже до губернатора Петербурга. Кстати, все трое продолжали развивать сахарную промышленность, строили больницы, гимназии, телефонные станции. Очень были продвинутыми в этом отношении достойными гражданами. Следующий вопрос. Очень бы хотелось послушать лекцию о старообрядцах, о конфликте с основным православием, о том, как русский протестантизм стал раскольничеством, про поповство, беспоповство, беглопоповство и прочую свистобратью, окружников, филипповцев, дырников, рябиновцев, средников, добегунов. Но автор вопроса глубоко погружен в тему, скажу честно. А то у меня такая каша в голове, что разобраться крайне тяжело, требует много времени и быстрых нейронов. Уважаемый автор вопроса, ваше имя тоже зашифровал Google. Судя по вопросу, у вас с нейронами все прекрасно в голове, вы скромничаете. В наши дни неправильно было бы называть старообрядцев раскольниками, тем более, что для них исторически раскольниками как раз был Никон и те, кто принял его реформу. Еще труднее понять, кто старообрядцы, либо классическая основная православная церковь, могут рассматриваться в качестве русского протестантизма. Вы знаете, это тема совершенно отдельного узкоспециального разговора, богословского. Я здесь специалистом себя совсем не чувствую. Могу лишь сказать политически одно. Старообрядческие общины – это очень важная, значимая часть нашего народа. Всегда была и, кстати, и остается. Различные направления старообрядчества описаны в трудах специалистов. Если вы хотите действительно глубоко разобраться в этом вопросе, а судя по нему вы много чего знаете, я вам рекомендую ознакомиться с трудами историков по этой теме. Могу порекомендовать вам Елену Юхименко, это прекрасный филолог, специалист по старообрядчеству. По сибирскому старообрядчеству советую почитать Александра Кострова из Иркутского университета. Но есть также немало ярких их публицистических трудов на эту тему популярного историка Александра Пыжикова. Также рекомендую ознакомиться. Вопрос от нашего телезрителя Василия Долгих. Миллионеры Морозов, Мамонтов, Рябушинский, старообрядцы. Насколько идеология старообрядцев влияла на финансовое состояние и на развитие экономической России? Много вопросов про старообрядцев. Еще раз скажу, здесь надо обладать узкоспециальными знаниями. Кратко сказать лишь то, что идеология, точнее, система ценностей, вытекающая из образа жизни старообрядцев, из их религиозных принципов, влияла, конечно, на экономику России, на дело, которым они занимались, самым позитивным образом. Для старообрядцев было характерно трудолюбие, определенная кастовость, замкнутость, прямое неприятие праздности и безделья. Это, по мнению старообрядцев, было училище зла, большой грех. Важно еще об одном вспомнить, что в России не было свободных денег. То есть банки были, конечно, но их было очень немного. Получить коммерческий кредит мог кто? Дворянин под залог имения. А вот под какую-то бизнес-идею, под бизнес-план получить большие деньги для строительства завода или открытия какого-то большого торгового дела. Под это было почти невозможно. Поэтому старообрядцы тут оказались в выигрышном положении. Они получали кредит или банковский от имени всей общины старообрядческой. Все знали, старообрядцы люди честные, долг отдадут. И община выступала гарантом перед финансовым кредитным институтом за своего инициативного предпринимателя. Кстати, в этом случае, как вы понимаете, он не считался единственным собственником этого дела. Нет. Он как бы был миноритарием, менеджером, который управлял неким делом, неким предприятием, принадлежащим старообрядческой общине в целом. И должен был соблюдать интересы финансовые всей общины. Такой, знаете, ну, как бы социальный капитализм получается. Либо же, когда члены старообрядческой общины сами накопили уже приличные финансовые ресурсы, они могли сами своего члена поддержать, выдав ему льготную ссуду на запуск какого-то нового предприятия. Отсюда и берется, честное слово, купеческое. Помните «Жестокий романс» Островского? Кино замечательное.
1: У тебя тоже цепи.
2: Хуже. Кандалы.
1: Какие?
2: Слово честное. Купеческое.
0: У нас как-то в XIX веке нотариат, закреплявший договора и сделки в бизнесе, не особо был развит. Особенно за границами Москвы и Петербурга. Нет, большинство сделок заключалось или в простой письменной, или даже в простой устной форме. При свидетелях руки пожали, долго торговались, кстати, не пили никогда, а торговались в трактирах, где спиртное не подавали. И говорили иногда так: «Это сделка на два самовара». Это означает,

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Всем добрый день. Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных». Вадим Валерьевич, прошу вас.
2: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про близких нам существ, но близких не в эволюционном плане, а близких... Ой, я прошу прощения. Да, так значительно лучше. Простите, пожалуйста. Так вот, мы будем говорить про близких нам существ, но близких не... В эволюционном плане. В эволюционном плане-то они все от нас далеки. А близких в плане места их жизни. Мы будем говорить о так называемых синантропных беспозвоночных. Ну, слово синантропный обозначает, словом синантропный обозначаются организмы, которые приспособились жить в жилище человека. Как-то так вот по умолчанию кажется, что

по мере того, как человеческая цивилизация распространяется, дикая природа, она постепенно начинает находиться во все более угнетенном положении. Но в реальности есть виды беспозвоночных, которые, напротив, идеально оказались приспособлены к обитанию, например, в городских условиях. Сегодня мы будем говорить фактически только про тип членистоногие. По какой причине? Потому что именно представителей этого типа чаще всего можно и встретить в виде постоянных обитателей наших домов. Почему так получилось? Ответ на самом деле достаточно простой и логичный. Дело в том, что членистоногие – это те беспозвоночные, которые, ну, если судить по числу видов, то лучше всех освоили наземную среду обитания. И более того, наземные членистоногие, они в процессе эволюции выработали огромное количество приспособлений для того, чтобы переносить колебания влаги и так далее. Ну, то есть различные непостоянства наземной среды. Жилище человека – это, безусловно, ну, на самом деле не самое гостеприимное место, потому что с точки зрения любого животного это такая пустыня, где, правда, местами может быть много еды, но там достаточно сухо. Там температура постоянна, а вот с едой то она есть, то ее нету. Да и, честно говоря, с водой вот с точки зрения беспозвоночных в человеческом жилище самые большие проблемы. Об этом мы обязательно поговорим еще сегодня. Ну что ж, давайте тогда поговорим про наших сожителей. Как я уже сказал, мы будем сегодня говорить про представителей типа членистоногие. Сейчас, секундочку. Первая группа, про которую мы поговорим, это класс арахнида, паукообразные. На самом деле, довольно много паукообразных могут обитать в человеческом жилище. И вот здесь давайте мы сделаем небольшое уточнение. Понятное дело, что если мы говорим о старом бревенчатом доме, то там кто только может не жить. Особенно если есть какие-нибудь хозяйственные пристройки, где содержатся животные, где хранится сено и так далее, и так далее, и так далее. Все равно набор довольно характерный будет организмов, но очень большой. Мы сегодня постараемся познакомиться с теми, кто может жить именно что в многоквартирных каменных домах. Ну, казалось бы, крайне неблагоприятные условия. Для кого как? Итак, давайте начнем знакомство с представителями класса паукообразные, которые могут делить с нами жилище. Ну, первые, про кого мы поговорим, это пауки. Позволю себе напомнить, что паукообразные далеко не только пауки, но пауки из них, наверное, те, с кем мы чаще всего встречаемся. Есть виды пауков, которые тяготеют к тому, чтобы обитать в жилищах. И вот здесь давайте зададимся интересным вопросом. На самом деле, не любого паука можно встретить в доме, особенно в каменной многоэтажке в городе. Почему некоторые виды приспособились к обитанию в каменных многоэтажках, а некоторые нет? Ответ будет достаточно интересный. Они не то чтобы приспосабливались. Просто некоторые виды по своим экологическим особенностям, ну, по предпочтению того, в какой влажности жить, в какой освещенности, в каких местах и так далее, оказались, ну, я бы, наверное, здесь использовал слово «преадаптированы», то есть заранее подготовлены к тому, чтобы перейти к жизни в каменных квартирах. Сразу хочу сказать вот что. Ну, в разных регионах набор тех синантропных пауков, пауков-сожителей, которых можно встретить в квартирах, он разнится. Ну, много где можно встретить, например, домового паука, тегенарио доместика.
ну, пожалуй, наверное, из, прошу прощения, из наших синантропных пауков она, ну, одна из наиболее пугающих. Сразу хочется сказать вот что. По счастью, те виды пауков, которые оказались предрасположены к тому, чтобы обитать в квартирах многоквартирных домов, они не являются опасными. Ну, безусловно, да, конечно же, формально все пауки ядовиты, и все пауки могут укусить. Да, но только хочу напомнить, что у абсолютного большинства видов, ну, во-первых, их околоротовые придатки недостаточно сильны для того, чтобы проткнуть кожу человека, а даже если могут проткнуть, яд, который они вводят, никак человеку не вредит. Да, конечно же, есть там каракурт, например, очень неприятный паук, но он в многоквартирные дома не забегает даже в тех регионах южных, где он встречается. Ну, есть еще южно-русский тарантул, менее опасный значительно, чем каракурт, просто может больно укусить. Но, опять же, не тяготеет он к обитанию в домах. Поэтому, если вы увидели где-то вот такого или какого-то другого паука в доме, ну, пугаться его не стоит. Более того, важно понимать, что пауки, они кусают только если вы на них нападаете. Поэтому могут ли некоторые пауки, обитающие в квартирах, укусить? Честный ответ будет – да, могут. Будет, возымеет ли этот укус какие-нибудь эффекты на вас? Нет, не возымеет. Единственное, разумеется, если вы видите, что по квартире ползет какой-то необычный очень большой паук, возможно, он у кого-то сбежал, такое тоже нельзя исключать. Поэтому общая рекомендация, если паук крупный, не надо трогать его руками. Можно аккуратно поймать в банку. Но руками не надо. А мелкие пауки, обитающие в квартирах, они совершенно-совершенно безобидны. Ну и как можно догадаться, они вообще-то приносят, ну не то чтобы колоссальную, но ощутимую пользу. Они вылавливают различных других насекомых, которые могут обитать в нашей квартире. Ну что ж, давайте двинемся дальше. Отряд синокосцы. Их часто называют пауками, еще пауки-синокосцы называют. Это не совсем верно. Дело в том, что да, они вместе с пауками относятся, конечно же, к классу паукообразные. Но внутри этого класса есть отряд пауки, а есть отряд синокосцы. Ну, синокосцы... Совершенно безобидные создания, хотя, безусловно, да, если где-то в углу увидишь существо с настолько растопыренными длинными ногами, может немножко напугать. Они совершенно не опасны. Ну, впрочем, и те пауки, которые у нас являются синантропными, не опасны, но они хоть... как-то, если очень постараются, могут хотя бы укусить, попробовать. Синокосцы нет. Интересная особенность синокосцев состоит в том, что вот эти их ноги, а их, ну, как и у всех паукообразных, у них 4 пары ходильных ног, то есть 8 ног, они легко их отбрасывают при опасности, причем эта лапка, она некоторое время продолжает сама собой сокращаться. Ну, я бы сказал, что лучше их не пугать, потому что они действительно им потом... придется потратить довольно много ресурсов на отращивание новых лапок, а, повторюсь, никакой опасности они не несут. Но, конечно, если вам не нравится такой сожитель, ну, можно его просто выкинуть в окно, он дальше разберется, что ему делать. Следующая группа – это целый подкласс. Внутри класса паукообразный – это клещи. Ну, когда произносят слово «клещ», обычно представляют что-нибудь вроде эксодового клеща. Ну вот здесь он
под номером 15 изображен, кровососущие существа, переносящие чрезвычайно неприятные заболевания. Но на самом деле разнообразие клещей, оно огромно. И подавляющее их большинство к кровососанию никакого отношения не имеет. А в жилищах наших домов обычно живут клещи. Но не пугайтесь. Конечно, если посмотреть на фотографию под электронным микроскопом, то пылевые клещи, это представители рода Дерматофагоидес, выглядят немножечко монструозно. Как и полагается клещам, у них тело не имеет четкого разделения на головогрудь и брюшко. Ну, позволю себе напомнить, что для класса паукообразных характерно разделение тела на две так называемые тагмы. Тагма – это группа сегментов, ну, это термин, который применяется обычно именно к разделению тела членистоногих на части. Тагма – это группа сегментов, которые выполняют сходные функции, имеют сходное строение, и внутри тагмы сегменты могут полностью сливаться. Вот у пауков, например, хорошо различимы две тагмы, две части тела. Голова-грудь передняя и брюшко. У клещей в основном эти тагмы слились. У них может там вторично появиться разделение у некоторых групп на вроде как две части тела, но они не соответствуют исходно вот этим тагмам. Ну, не будем углубляться в эволюцию паукообразных. А давайте все-таки перейдем к тому, а где же эти пылевые клещи живут. Ну, во-первых, это очень маленькие существа размером в десятые доли миллиметра. Они совершенно не опасны сами по себе. То есть, если по вам ночью ползет пылевой клещ, а такое наверняка случается, страшного в этом ничего нет. Человек его не интересует. Они являются, ну, по своим предпочтением в пище, так называемыми сапротрофами. Сапротрофы, ну, сапрос – гнилой, трофос – питаюсь. Сапротрофы – те, кто питаются чем-нибудь мертвым. А пылевые клещи, они не зря так называются, они предпочитают жить где-то в скоплениях пыли. Почему? Потому что в пыли огромное количество частиц кожи, которые постоянно сшелушиваются с наших тел. Ну да, знаете, по приблизительным подсчетам, человек здоровый теряет в сутки, ну, что-то в районе грамма где-то вот, частиц своей кожи, отшелушивающихся, может быть, чуть больше. Понятно, что это индивидуально, но тем не менее. То есть на самом деле мы ощутимое количество частиц кожи сбрасываем каждый день. Вот ими в значительной степени питаются пылевые клещи. Ну, отсюда можно сразу догадаться, где они живут. Там, где скапливается пыль, ковры, книжные полки, если они открыты, подушки, матрасы. Само по себе сожительство с пылевыми клещами, а я абсолютно уверен, что у большинства, я бы сказал, даже у подавляющего большинства из нас с вами, дома живут пылевые клещи. Ну, даже сложно себе представить, нет, ну да, если, конечно, вы въехали в квартиру в новостройке, купили всю мебель новую, вот только-только она все и все из магазина, все постельные принадлежности из магазина, ну да, возможно, там их практически не будет, и то, скорее всего, все равно будут. Так вот, сожительство с пылевыми клещами само по себе не опасно, но дальше вопрос в количестве. Если пылевых клещей в доме становится очень много, они не начинают нападать на человека ни в коем случае, нет-нет-нет. Но дело в том, что, как и положено всем членистоногим, в процессе роста они линяют, сбрасывают старые покровы. И вот этих линичных шкурок может накапливаться много, плюс они избавляются от того, что не смогли переварить, и также от продуктов обмена веществ собственных. И их экскременты вместе с, вот, с линичными шкурками, к сожалению, если скапливаются в больших количествах, могут стимулировать развитие аллергических реакций. Увы.
Более того, они могут там, стимулировать у людей, у которых астма, приступы и довольно много неприятного, связанного с органами дыхания. Что здесь важно сказать? Стараться сделать так, чтобы в вашем доме вообще не было пылевых клещей. Ну, во-первых, это почти невозможно, а во-вторых, это очень неполезно. Почему? Есть довольно четкие данные статистические, которые показывают, что у детей, живущих в частных домах, а не в квартирах, значительно реже развиваются те или иные аллергические реакции. Почему? Потому что в квартире намного проще поддерживать, ну, конечно, не стерильные условия, но условия, стремящиеся к этому. А как мы знаем, ну, исходя из особенностей работы нашей иммунной системы, если она, особенно в период ее формирования, мало с чем взаимодействует с какими-то инородными веществами, то, к сожалению, потом она может, наоборот, слишком сильно начать реагировать на те или иные вещества, которые попадают в тело. Поэтому, позволю себе повториться, некоторое количество пылевых клещей в квартире никак не вредит, более того, даже позволяет нашей иммунной системе корректнее формироваться в детстве. Но большое количество пылевых клещей – это плохо. Большое количество пылевых клещей, напротив, может стимулировать развитие аллергии и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому очень важно проводить дома влажную уборку. Важно, чтобы скоплений пыли было как можно меньше. Именно поэтому, например, лучше, если там, книжные шкафы, они со стеклянными или какими-то другими створками, чтобы пыль не скапливалась. Ну и, разумеется, если у вас есть ковры, особенно с длинным ворсом, это удобно и красиво, но за ними нужно очень тщательно следить и очень хорошо их пылесосить и чистить. Потому что вот ковры – это излюбленное место, где обитают пылевые клещи. Ну, а также периодически менять подушки, матрасы и так далее, и так далее. Ну, либо тоже периодически их просто сдавать в чистку. Ну да ладно, про пылевых клещей поговорили, их довольно много видов. Теперь перейдем к следующей группе, к надклассу многоножки, мириапода. Ну, вообще, долгое время многоножек считали одним классом, который делился, соответственно, на подклассы и отряды. Ну, затем стало понятно, что сами по себе многоножки – это значительно более высокого ранга таксон. Сейчас его называют надклассом, присваивают ему таксономический ранг. С систематикой многоножек, ну, с тем, как отдельные классы многоножек, насколько друг другу родственны и как именно, есть некоторые вопросы. Но, опять же, мы не об этом. Сейчас в надклассе многоножки, мириапода, выделяют 4 класса. Хилопода губоногие, диплопода двупарноногие, пауроподы, пауроподы симфила, симфилы. Из них в домах можно встретить представителей класса губоногие. Ну, вообще, губоногие и многоножки – существа, честно говоря, жутковатые. Ну, именно к ним относятся известные многим скалопендры, достигающие довольно больших размеров. Они и выглядят пугающе. И сами по себе бывают очень опасные. Ну, у тех же там скалопендр, например, у них мощные челюсти, которые впрыскивают в свою жертву яд и позволяют, на самом деле, довольно медлительному существу нападать на довольно крупных организмов. Очень многие губоногие многоножки выглядят вот похоже на скалопендр, но не все. Да,
опять же, сразу в качестве спойлера, многоножки, которые из класса губоногие, которых можно встретить в квартирах, безобидны. Ну, вернее так, безопасны. Корректно будет употребить здесь термин «безопасны». Почему? Сейчас обсудим. Ну, первое существо – это мухоловка Scutigera calopterata. А существо, ну, наверное, лучше всего, мне кажется, к нему подходит слово «монструозное». Ну, да, они еще хорошо бегают по стенам, когда, знаете, смотришь на стену и вдруг видишь вот такое, а она достаточно крупная, там до 5 сантиметров, даже до 6, может быть. То есть это крупное существо с очень длинными ногами. Ну, я думаю, мухоловки регулярно являются причинами таких панических воплей в квартирах. Сразу скажу, правда, они тяготеют к теплому климату, то есть у нас они вот на юге России довольно часто встречаются, чем севернее, тем реже. Как и положено представителям класса хилопода, губоногие, многоножки, мухоловки – хищники. Они нападают на своих жертв, впрыскивают в них яд и затем съедают. Название у них такое неспроста. Они действительно охотятся на огромное количество насекомых, да практически на любых насекомых, которых только могут схватить. А схватить они могут достаточно крупных, опять же, потому что для других насекомых их яд очень силен, очень силен. Могут ли они укусить человека? Ну, давайте так, честный ответ – да. Будет ли это больно? Да. Это неприятно. Является, впрыснут ли они при этом яд? Да. Будет ли это иметь хоть какую-то угрозу для человека? Нет. Если вдруг вас укусила мухоловка, это не страшно. Сразу, опять же, хочется сказать, мухоловки не заинтересованы в том, чтобы нападать на человека. Они могут его укусить, если человек их схватит. Вот защищаться, да, они могут вполне себе. И то такие случаи очень редки. Ну, безусловно, представить себе ситуацию, когда там человек просыпается от того, что у него по лицу ползет вот такое, да, это жутко, безусловно. Я ни в коем случае не призываю вас при виде мухоловки говорить, какое милое, очаровательное создание. Но важно понимать, что мухоловки, как и, например, пауки, очень эффективно, даже мухоловки, пожалуй, эффективнее, уничтожают различных насекомых. Что может быть очень полезно, то есть они даже на там некрупного таракана вполне себе может напасть. Поэтому, если вы живете в частном доме, и там бегают мухоловки, я бы, честно говоря, их не уничтожал. Более того, есть страны юга Европы, где, наоборот, к ним с максимальным пиететом относятся, да, потому что они очень эффективно уничтожают различных насекомых. Но если вы живете в многоквартирном доме и вдруг увидели, ну, выпустите ее куда-нибудь во двор, дальше она разберется, если вдруг вам страшновато от, ну, или, по крайней мере, неприятно от такого сожительства. Хотя, повторюсь, ничего плохого она против вас точно не замышляет. Еще одна многоножка, с которой можно столкнуться в многоквартирных домах. С ней, кстати, можно столкнуться и в регионах. Вот если мухоловки – это все-таки скорее к южным регионам России, то вот с костянками можно и в умеренном климате, даже в Москве, в многоквартирных домах, периодически они встречаются. Ну, я вот, конечно, это довольно удивительно, неожиданно встретить такое существо дома, но так бывает. Я вот лет 5 назад с удивлением обнаружил у себя в квартире костянку, которая забежала в ванну. Вот, но, правда, из ванны она выбежать не могла, поэтому не знала, как же ей выбраться. Была спасена. Так вот, обыкновенная костянка.
Она значительно более скромного, но все равно заметного размера, то есть что-нибудь в районе 3 сантиметров она может быть. А может ли она укусить? Ну, наверное, в принципе, нет, челюсти у нее достаточно мощные. Она может попытаться. Я, правда, сомневаюсь, что у нее, например, кожу на пальце получится прокусить. Но в каких-нибудь местах человеческого тела, наверное, может прокусить кожу. Но резона для нее в этом никакого нет, потому что питается она тоже различными мелкими беспозвоночными. Поэтому, опять же, если вы увидели где-нибудь под ванной, костянки тяготеют к влажным местам. И если вот где-то и можно встретить, то обычно где-нибудь там в ванной, в туалете, даже если вы увидели, что там пробежало что-то такое, не пугайтесь. Это не скалопендра. Она вам ничего плохого не сделает, а каких-нибудь других беспозвоночных, которые могут являться переносчиками тех или иных заболеваний, очень эффективно будет там уничтожать. Кстати, еще интересно про костянок, что они очень заботливые родители. Самка откладывает яйца такой кладкой и постоянно смазывает ее слизью, потому что их яйца очень чувствительны к колебаниям влажности воздуха и, соответственно, нуждаются вот в такой вот заботе. Следующий класс, про который мы будем говорить, это класс насекомые. Ну, насекомые, наверное, самые частые сожители наши. И сразу хочу сказать следующее. Когда я вот этот рассказ готовил, я изначально хотел сюда включить еще и тех сожителей, которые что-нибудь вредят нашим запасам. Или могут повреждать какие-нибудь вещи, и ради этого поселяются в наших квартирах. Там различные моли, некоторые жуки. Но, наверное, мы сделаем про них отдельный рассказ, потому что там довольно большая тема, даже несколько больше, чем я ожидал. Поэтому сейчас, говоря про насекомых, мы будем говорить про тех насекомых, которые, ну, некоторые из них, конечно, могут так или иначе нам досаждать, но в человеческих жилищах они обитают просто потому, что им удобно. То есть они не являются вредителями запасов или поедателями избирательно каких-нибудь, в общем, наших вещей. Позволю себе напомнить, что для... соответственно, про вредителей мы просто отдельно поговорим. Там большая тема. Так вот, позволю себе напомнить, что для насекомых обычно характерно два варианта развития. Развитие с неполным превращением – это когда из яйца выходит личинка, похожая на взрослый организм. Отличается она размером, неразвитостью крыльев и неразвитостью половой системы. Соответственно, она многократно линяет, растет, и затем во время последней линьки обзаводится крыльями и, соответственно, больше не линяет, не растет. Вот такое, собственно, насекомое с неполным превращением получается. Бывает еще развитие с полным превращением, но о нем позже. Сначала про насекомых с неполным превращением. Первый отряд, про который мы поговорим, это щетинохвостки. Щетинохвостки – это, ну, один из двух ныне существующих отрядов первично бескрылых насекомых. То есть это шестиногие членистоногие, членистоногие с шестью ходильными ногами, у которых нет, и самое главное, у их предков никогда в процессе эволюции не было крыльев. Ну, блохи какие-нибудь, они же тоже бескрылые, но они вторично бескрылые. Они в процессе эволюции утратили крылья. У щетинохвосток, второй отряд, это древнечелюстные, у их предков крыльев никогда не было. Маленькое уточнение. Раньше к первично бескрылым насекомым относились значительно больше групп организмов. Ну, например, колемболы, многохвостки тоже туда относились, еще некоторые группы. Но затем оказалось, что они к насекомым
вообще никак близко не относятся. Мы про них отдельно будем говорить, про шестиногих, членистоногих, но не насекомых. И поэтому сейчас вот в этой группе первично бескрылые насекомые осталось всего два достаточно родственных отряда. Щитинохвостки и древнечелюстные. Ну, вот здесь сбоку изображена, на изображении щитнохвостки сбоку, можно заметить, что у нее есть целый ряд, у них есть целый ряд особенностей. Ну, во-первых, у них передние околоротовые придатки явно такие большие, немножко странные формы. Может вообще показаться, что у них больше, чем 6 ног. Нет, ног у них 6. Остальные придатки – это выполняют разные другие функции. А на конце брюшка у них 3 хвостовые нити. Ну, это сближает их, например, с представителями таких уже крылатых насекомых. Правда, с самым древним из ныне существующих отрядов крылатых насекомых – с поденками. Но самое удивительное отличие щитнохвосток от всех остальных насекомых – посмотрите, вот здесь вот на сегментах брюшка есть странные такие выросты. Они могут ими немножко шевелить. Это рудиментарные конечности, это парные выросты. То есть у их предков, скорее всего, в этих местах были развитые конечности, которые затем вот так вот практически исчезли. У всех крылатых насекомых, вернее так, ни у каких крылатых насекомых мы вот таких рудиментарных парных конечностей, которыми они могли бы шевелить, на всех сегментах, на большинстве сегментов брюшка, мы их там не найдем. Поэтому щитинохвостки, ну, во всех смыслах очень архаичная, ну, то есть древняя в эволюционном плане группа. Помимо этого, они обаятельные. Ну, не знаю, кому как, мне они очень нравятся. Вот у меня в ванной они живут, мило бегают по стенам. Сразу хочу сказать, ну вот чаще всего в домах встречается так называемые, я прошу прощения, Чаще всего в домах встречается обыкновенная чешуйница Липизма сахарина. Она же сахарная чешуйница иногда называется. Почему чешуйница? Потому что их тело покрыто огромным количеством блестящих, довольно крупных чешуек. И при некотором угле падения солнечных лучей они довольно эффектно так играют разными оттенками блестящими. Ну, как и положено всем щитинохвосткам. У чешуйниц 6 развитых ног, пара длинных торчащих вперед антенн и 3 хвостовые нити на конце брюшка. Чешуйницы зависимы от влаги, поэтому обитают они обычно в ванной, в туалете. Чаще всего вот главное их место обитания, откуда они делают вылазки, иногда по всей квартире, это пространство под ванной. Особенно если ванна, знаете, закрыта сбоку, закрыт к ней доступ плиткой, и есть только одно окошечко, люк, открывающий доступ вот, пространство под ванной. Вот там они очень любят обитать. Они не кусаются. Правда, если их много, это может быть не очень приятно, потому что кусаться они не кусаются. Но бегают по телу, они очень щекотно. Когда я это говорю, я не шучу и не утрирую. Я один раз был в деревянном, правда, здании, в котором много было щитинохвосток. Это было дискомфортно. Они бегают быстро, бегают по разным поверхностям и делают это очень щекотно. То есть, если их много, они могут там заползти, например, под штанину и начать бегать, прям бегать под одеждой. Неприятно, но совершенно безопасно. Каких-то челюстей, которыми они, то есть, челюстей, которыми они могли бы укусить, у них нет. Ну, в смысле, челюсти у них есть, разумеется, но они просто не позволяют им прокусить кожу человека. Да им и незачем, потому что они не являются хищниками, они являются всеядными, но едят то, что обычно не шевелится. Человеческим запасам при этом они обычно не вредят,
Почему? Ну, вот потому что, я бы сказал так, проникающая способность, ну, то есть способность пролезать куда-то в банки, прогрызать пакеты, у них не очень большая. Поэтому как вредители запасов, если щитнохвостку оставить наедине с чем-то сладеньким, она его начнет есть за милую душу. Но активно они на человеческие запасы не нападают. А зато, увы, могут, например, повреждать обои. Причем обои, если их много, они могут повреждать довольно ощутимо. И самое опасное, что они могут повреждать, они могут повреждать кожаные корешки старинных книг. Вот почему-то на кожаную одежду они обычно не претендуют. Есть другие насекомые, которые претендуют на кожаную одежду, но не чешуинцы. А вот, возможно, потому что они очень пугливые, и им нужно, чтобы что-то стояло на месте и точно совсем никак не шевелилось. То есть я, в принципе, можно было бы предположить, что они могли бы повреждать ботинки, но нет, вроде бы не повреждают. Я думаю, это еще на самом деле связано с какими-то особенностями клеевых составов, которые там в 18-19 веке использовали и ранее использовали для склейки блоков книг. Возможно, их что-то там очень привлекает. И да, книжные блоки антикварные, они повреждать могут. Правда, честно могу сказать, что если у вас библиотека не в ванной, ну, и ваш дом не выглядит просто как одна сплошная библиотека, скорее эти существа для вас не опасны. Ну вот у меня в квартире очень большая коллекция биологических книг, там, с 16 по 19 век, и щитнохвостки, которые живут у меня под ванной, за которыми, за движениями, которых я регулярно и забегами по стенам наблюдаю, когда принимаю ванну. Но, правда, для этого нужно выключить свет, потому что они любят темноту. А если вот на этом свет выключить, там, не знаю, свечку поставить в ванной и лечь в ванну, то они, да, потихоньку начинают выползать. Ну, позволю себе повторить, с моей точки зрения, обаятельнейшие создания. Так вот, у меня они ни одной книги в библиотеке не повредили. Поэтому здесь, я думаю, просто вопрос того, чтобы библиотека не находилась рядом с тем местом, где они живут. Ну что ж, давайте двинемся дальше. Следующий отряд, про который мы будем говорить. Напомню, мы сейчас говорим про отряды с неполным превращением. И переходим к крылатым насекомым. Это отряд таракановые. Ну, тараканов, я думаю, видели все. И многие, возможно, замечали, что тараканы бывают разными. Ну, например, рыжий таракан, он же прусак, Блателла германика. Можно подумать, что вот уж кто-кто, эти-то существа с нами были всегда. Нет, не всегда. Они стали появляться в Европе активно примерно в середине 18 века. До этого тараканы были, но не рыжие тараканы. Интересно, что местом, откуда они вообще расселились по планете, является Южная, Юго-Восточная Азия. Там они живут и в природе. А в регионах с умеренным климатом они могут жить только в домах человека. Почему? Потому что они не способны переносить переход температуры через ноль в отрицательную сторону. Именно поэтому известный способ борьбы с рыжими тараканами, прусаками, ну, если мы говорим там избе, то это просто зимой в морозы оставить дом где-то на недельку, переехать там к друзьям-родственникам, оставить все открытым, и чтобы все хорошенько промерзло. Да, тогда тараканы, ну, по крайней мере, на некоторое время уйдут. Правда, если у соседей есть тараканы, то они летом обязательно прибегут заново. Что касается названия
рыжего таракана. Ну, пруссак, понятно, подразумевается, что он пришел из Пруссии, как бы, хотя мы знаем, что это Южная Азия. Ну, Пруссия, государство, в том числе включавшее там, территорию современной Германии. Интересно, что вот в России его называли пруссак, предполагали, что откуда-то оттуда, из Пруссии, он к нам и пришел. А в Германии, в некоторых регионах его называли, напротив, русским тараканом, предполагая, что он пришел.

0: И, ну, позволю себе напомнить, что как выглядит взрослый комар, все знают. Как личинки, да тоже их на самом деле в основном все видели. Это водные организмы с очень такой причудливой формой тела, при том, что несмотря что живут они, на то, что живут они под водой, дышат они атмосферным воздухом. У них, вот здесь видно, на заднем конце брюшка, вниз они головой смотрят, на заднем конце брюшка есть дыхательная трубка. Не у всех, правда, родов она хорошо развита, там у малярийных комаров, анофелисов она не развита. Ну, ладно, бог с ним. Так вот, дыхательная трубка или просто дыхательное отверстие, которым они прикрепляются к пленке поверхностного натяжения, к поверхности воды, и могут спокойно дышать атмосферным воздухом. Это именно те существа, которые, ну, знаете, если на даче стоит там железная бочка с водой для полива, извините, там, летом подойти и ударить по ней, то будет видно, что вглубь начали кувыркаться забавные создания. Вот это как раз будут личинки кровососущих комаров. Соответственно, их личинки развиваются в стоячих водоемах. Ну, на самом деле, в любых, но просто в текучем водоеме не так удобно цепляться за пленку поверхностного натяжения, но еще в текучем водоеме часто живут рыбы. В стоячих тоже часто живут рыбы, которые их выедают, но если это стоячий водоем лужа, то, понятно, рыб там никаких не живет обычно. Что касается времени, которое нужно личинке, чтобы развиться, от яйца до, собственно, куколки, из которой затем выйдет взрослое насекомое. Да, вот у них, кстати, куколки как раз активно плавающие. Так вот, обычно это что-то в районе 2-3 недель. Чем выше температура воды, тем быстрее происходит их развитие. Ну, здесь у вас может возникнуть закономерный вопрос, что, ну, это, конечно, все здорово, но в домах обычно не стоят емкости с водой, в которых они могли бы разводиться. В аквариумах они не могут нормально развиваться, потому что, понятно, там их рыбы тут же съедят. А где же? Есть один вид кровососущих комаров из рода куликс, куликс пипинс, комар-пескун, личинки которых, во-первых, очень небольшие, а во-вторых, ну, совсем непритязательные к тому, а вот что это за водоем, в котором они развиваются. Их личинки могут эффективно развиваться даже где-нибудь в подвале дома, если чуть-чуть какая-нибудь труба подтекает, там есть небольшая лужа, и вот они прекрасно себя там чувствуют. И бывает так, что в многоквартирных домах формируются круглогодичные популяции комара куликс пипинс, комара пескуна. Обычно они все равно в холодное время года не достигают какого-то чудовищных количеств каких-то. Но, тем не менее, если вы вдруг посреди зимы увидели комара кровососущего, который вас пытается укусить, впору задуматься, что в подвале вашего дома где-то может быть лужа. Ну, а дальше они, соответственно, просто по подъезду, по вентиляции могут разлетаться по всему дому. Поэтому, если зимой вы регулярно встречаете дома небольших, но кровососущих комаров, наверное, стоит озаботиться тем, чтобы был проверен подвал дома. Возможно, там что-то где-то подтекает. Ну, а так, да, получается, что куликс пипиенс вполне себе синантропное насекомое, которое может даже в некоторых случаях круглогодично воспроизводиться в многоквартирных, кирпичных, ну, или блочных домах. Ну что ж, на этом тогда про вот этих наших сожителей все. Я буду рад ответить на вопросы. Есть вопросы?
1: Да-да, есть, я просто собираю.
0: Хорошо, хорошо, да-да-да. Мало ли.
1: Интересно, кого можно увидеть в микроскоп? Микромет. На 40 и 100-кратном в светлом поле, а для кого уже потребуется другая подсветка, темное поле или подсветка фазоконтрастная?
0: Ну, знаете, обычный световой микроскоп без каких-то дополнительных усложнений. Если говорить про представителей типа членистоногие, то он позволит увидеть всех. Ну, безусловно, чтобы разглядеть,

0: детали строения, ну, например, там, пылевого клеща, ну, лучше, чтобы это был просто очень качественный световой микроскоп. Но единственное, опять же, здесь важно понимать, что нюанс светового микроскопа состоит в том, что объект должен быть, ну, либо маленький, либо прозрачный. И увидеть его трехмерно будет проблематично, потому что, как бы, световой микроскоп лучше всего рассматривать объект, который вы накрыли покровным стеклом. Вот, и, соответственно, не всех мелких членистоногих можно при этом, если у них темное, непросвечивающее тело, хорошо разглядеть, потому что вы просто контур увидите. А, ну, темное, плохо просвечивающее тело. А так, на самом деле, да, при таком увеличении, если это хороший микроскоп, в общем, можно увидеть всех наших членистоногих сожителей.
1: Завелась в цветах луковая мушка. А теперь летают по дому. Есть ли вред от них, кроме дискомфорта?
0: Ну, на самом деле, есть довольно большое количество насекомых, которые, не причиняя вреда какого-то, сейчас я прошу прощения, которые, не причиняя какого-то вреда, могут причинять, ну, просто дискомфорт своим присутствием. Сейчас, извините, пожалуйста.

0: Что касается, ну, если конкретно луковых мух, то, ну, во-первых, вопрос, точно ли это они. Но если точно они, то вот это именно те организмы, которые для человека ничем вообще совсем не опасны. Потому что их личинки как раз, собственно, почему они являются вредителями, их личинки как раз развиваются в зеленых частях растений. Ну, а вот, например, такие существа, как мухи-дрозофилы, вот они могут развиваться в разных продуктах, но они именно вот в продуктах питания могут развиваться, каких-нибудь там овощах, фруктах. И, соответственно, на поверхности этих продуктов взрослые мухи откладывают яйца. И вот это не очень, ну, не очень приятно в том плане, что, например, поскольку мухи-дрозофилы откладывают яйца на продукты питания, то человек, съев эти яйца, они, у него личинки могут в кишечнике выйти и вполне себе там жить. Ну, понятно, размножаться они никак не будут, популяция дрозофил в кишечнике не получится, потому что они будут так укливаться и скаловыми массами просто выходить. Но могут вызывать некоторые раздражения, ну, некоторые нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Но про... Я думаю, на самом деле, про мух-дрозофил... Ну, да, больше тут, в общем, опасаться нечего. А так, я думаю, мы отдельно как-нибудь просто поговорим про синантропных мух. То есть мух, которые живут вблизи жилища человека. Тоже довольно большая тема.
1: А еще параллельно лекции, возможно ли указывать дату, время появления на Земле тех или иных представителей, о которых вы рассказываете?
0: Ну, ответ «да», возможно, но могу сказать, что без пояснения это может только вводить в заблуждение, потому что, ну, например, некоторые группы беспозвоночных, они просто плохо окаменевают в силу особенностей своего строения. И, соответственно, мы, допустим, не имеем из каких-то древних осадочных пород их окаменелостей, но косвенно можем предположить, что они все-таки тогда уже были. Понятно, что как бы, те беспозвоночные, которые живут на суше, они, в принципе, значительно хуже окаменевают, чем морские или хотя бы пресноводные, потому что осадка накопления на суше, ну, в общем, идет хуже, и нужны какие-нибудь довольно экстравагантные условия в месте захоронения, чтобы у них получилось окаменеть. Поэтому здесь скорее, если это интересная тема, ну вот я рассказывал про одну из прошлых наших бесед, она была бы посвящена как раз эволюции членистоногих, но мы можем такие же беседы провести по поводу других групп беспозвоночных. Потому что просто указывать, что вот там для этого вида или для этого рода, или для этого семейства, или для этого класса самые там древние найденные остатки вот такие, ну, это просто может быть не очень информативно и запутать. Либо нужно будет каждый раз уходить в сторону и давать пояснения, а это просто очень сильно раздует время лекции. Следующий вопрос.
1: Наши слушатели интересуются, реально, куда делись тараканы? Главное, комары есть, мокрицы есть, мухи тоже. А где тараканы?
0: Интересно, кстати, кого слушатели называют, имеют в виду, говоря слово «мокрицы». Вот, если можно, я бы в ответ вот этот вопрос. Мне просто действительно интересно, потому что под этим словом в разных регионах нашей страны много кого называют. Так-то мокрицы вообще это ракообразные наземные. Они вот в домах не очень любят селиться, особенно в многоквартирных домах. Правда, мокрицами иногда вот как раз называют чешуйниц. Ну, вот мне интересно просто, кого имели в виду. Что касается тараканов. Ну, во-первых, оптимизируется система работы с бытовыми отходами. Понятно, что, например, в доме, где есть мусоропровод внутри подъезда, которым активно пользуются, тараканам значительно больше есть, чем полакомиться. В доме, где мусоропроводом активно не пользуются, а там выносят в баки во дворе отходы, там тараканам, даже если мусоропровод есть, но просто им не так активно пользуются, им уже не так удобно жить. Плюс, если в доме во всех квартирах соблюдается какая-то приемлемая санитарная обстановка, то там тараканам тоже на самом деле не очень-то хорошо. Поэтому, ну, во-первых, можно с уверенностью говорить, что в городах улучшаются санитарные условия, а во-вторых, как я уже упомянул, для многих беспозвоночных и для насекомых, в частности, характерны периодические волны колебаний численности. Это и как бы с тараканами еще хоть как-то можно это вот постараться объяснить. А вот с муравьями, с фараоновыми муравьями, они значительно менее прихотливые, чем тараканы, как ни странно. Но опять же, главное, чтобы температура ниже нуля не уходила. Поэтому тут, скорее всего, это связано и с улучшением санитарной обстановки общим, ну и с тем, что это могут быть какие-то просто волны колебаний численности. Соответственно, можно ли говорить, что во всех городах становится тараканов меньше? На самом деле это не совсем справедливо. Можно ли с уверенностью сказать, что если их становится меньше, значит, не совсем исчезнут? Тоже не совсем справедливо, потому что в какой-то момент, наоборот, там спустя 20, 30, 50 лет их вдруг может стать опять больше. Так бывает. Вот эти, потому что колебания численности наземных беспозвоночных, они могут иметь там период свой десятки лет запросто.
1: Вы сказали только что сожительство тараканов. Что такое сожительство в этом плане?
0: Так, я только что, я, по-моему,
1: не слово сожительство. Ну, в лекции вы сказали про сожительство с тараканами.
0: Ну, я имею в виду, что вы делите с ними одно жилище, если они у вас есть. Являетесь сожителями. Соответственно, да. Ну, животные сожители, другое название их синантропные животные. То есть животные, которые по собственной воле обитают в доме человека, и более того, им там удобно.
1: А вот такой комментарий: в многоквартирных домах не могут жить уже никакие эти домашние насекомые, их всех, видимо, убивает или отпугивает чрезвычайно повышенное электромагнитное излучение.
0: Да нет, живут прекрасно. Как бы я и в Москве-то лично знаю людей, у которых в домах есть тараканы, и они силятся от них избавиться, и не получается. У меня вот в доме в большом количестве живут чешуйницы под ванной. Прекрасно себя чувствуют. Пауков у себя тоже, опять же, дома. Я живу в центре Москвы. У меня многоэтажный дом. Ну, не совсем колоссально многоэтажный, он шестиэтажный, но все равно. Кирпичный дом, самый обычный. Поэтому, да нет, беспозвоночные, синантропные беспозвоночные обитают в городах, но, да, действительно, в некоторых городах наблюдается общее снижение численности, там, например, тараканов или фараоновых муравьев. С чем это связано? Вопрос. Ну, как я сказал, во-первых, это как бы вот в случае с тараканами, там, с улучшением санитарных условий связано. Во-вторых, могут быть еще самые причудливые многолетние, даже многодесятилетние колебания численности тех или иных беспозвоночных, поэтому... То есть, почему у меня в квартире там 25 лет назад исчезли фараоновые муравьи, я не знаю. Чешуйницы живут там до сих пор и прекрасно себя чувствуют. А в детстве я, кстати, чешуйниц там не помню. Хотя я был довольно наблюдательным. Особенно в плане того, если кто-то маленький где-то бежит.
1: Следующий вопрос. Расскажите про вредителей комнатных цветов и борьбы с ними. Любители-садоводы будут вам очень благодарны.
0: Обязательно расскажу. Вот помните, я в самом начале сказал, что изначально я хотел сегодня, за сегодня рассказать там про синантропных различных беспозвоночных, которые в том числе и вредят различным нашим запасам, вещам или комнатным растениям. Но просто стало понятно, что это не влезет совсем в формат. Поэтому то есть сегодня мы поговорили о, ну, скажем так, не то что безобидных, тараканов безобидными ты все-таки не назовешь, они доставляют очень сильный дискомфорт, но мы поговорили о тех организмах, которые селятся в наших домах не для того, чтобы там, не потому что там можно что-нибудь съесть, а просто потому что комплекс условий там им подходит, и они круглый год могут там прекрасно себя чувствовать. Да, еще вопросы. А так обязательно, ответить на вопрос я не ответил. Обязательно расскажу, конечно же. Я расскажу и про вредителей комнатных растений, подробно расскажу, и про вредителей запасов подробно расскажу. Все расскажу.
1: Может, я пропустил. А что за коричневые жучки заводятся в крупах? Крепкие такие, сложно их давить.
0: Расскажу, когда буду говорить про вредителей запасов. Есть несколько вариантов того, кем они могут быть. Я про них подробно буду рассказывать. Ну, как я говорил, а вот про вредителей запасов отдельно я просто расскажу, потому что, ну, по времени никак иначе в тайминг не укладывались.
1: Спасибо, вопросов больше нет.
0: Ну что ж, тогда большое спасибо за внимание и до свидания, до встречи.

Всем доброе утро! Я вас рада приветствовать на канале Дарвиновского музея в нашей рубрике «Утренний отбор». Сегодня я хотела поговорить о теме, на которую на самом деле много вопросов вы задаете в комментариях, и за них всегда отдельное спасибо. Вообще, те, кто задает вопросы, это самые лучшие люди, лучше них только те, кто на эти вопросы правильно отвечают. Такие тоже есть. Вот. Это то, что мне приносит максимальную полезную обратную связь, полезную и приятную. Наша с вами сегодняшняя тема – это древняя одежда и то, что с ней связано. Каждый год, вот за последние годы несколько выходило статей, каждая из которых посвящена какому-то аспекту взаимодействия человека с чем-то, что может быть связано с производством одежды или обуви. В 2019 году вышла публикация, которая была посвящена тому, что люди нашего вида активно использовали клей. Это была находка, была сделана на итальянской стоянке, и там было такое смоляное варево, остатки его окаменевшие, примерно там 40-тысячелетней давности. Первая версия всегда про то, что если ты что-то находишь странно на человеческой стоянке, наверное, оно случайно получилось. Ну, то есть что-то такое у них упало в костер, там обгорело, обварилось, но вообще не факт, что люди это как-то использовали. То есть первое, можно сказать, что любая находка, она имеет свою презумпцию невиновности. Если ты не можешь доказать, что это сделал человек, то ты по умолчанию, настоящий ученый, считаешь, что это человек не делал, и это просто какая-то геологическая случайность, климатическая, то есть что-то к людям не имеет отношения. То, что у тебя что-либо, очаг, клей, орудие труда имеет отношение к человеческой деятельности, это всегда нужно доказать. И в случае с итальянской находкой, в 2019 году опубликованной, было доказано, что туда были добавлены разные воска и разные улучшающие свойства клея вещества в правильном составе. То есть таких, кусочков таких несколько. Про некоторые из них мы не можем сказать, что сделал человек, а про некоторые можем, потому что у них есть специальный состав, он немножко модернизирован до хорошего клея. Поэтому предполагаем, что люди это как-то использовали. Хотя самих орудий или самих каких-то предметов обуви, где бы люди это использовали, ученые, конечно, не нашли. Но, по крайней мере, такие вот косвенные указания на том, что что-то сложное, многосоставное люди производили. В 2020 году был найден кусок неандертальской веревки. Это, конечно, забавно, что неандертальцы все время обгоняют кроманьонцев в том, что они первые начали погребать своих мертвых. Первые начали религиозным поклоняться тотемам каким-то медвежьим, первые начали делать веревки. По факту вряд ли они стали первые. То есть вряд ли человеческая культура кроманьонская так уж сильно отставала 40 или 100 тысяч лет назад от неандертальской. Но пока что неандертальские находки мы делаем чаще. Но нужно тут делать скидку на то, что неандертальские находки удобнее искать, да, потому что они в удобных для изучения регионах, европейских, ближневосточных расположены. Это те места, где, в принципе, экспедиций сравнительно много антропологических, и где находки делаются сравнительно часто по сравнению с остальным миром. Но это называется искать под фонарем. То есть искать там, где тебе удобно, а не там, где по-настоящему происходили какие-то глобальные гигантские события. И вот в этом году, недавно, в сентябре, вышла публикация, которая продолжает эту тему производства человеком разных сложных предметов. На марокканской стоянке Контрибандия в пещере было сделано множество находок, там такое явное присутствие человека, причем это довольно-таки древние следы, там под 120 тысяч лет самые старые оценки. Ну, они пока что датировки не уточнили, там может быть от 120 до 90 тысяч лет назад, на самом деле, это стоянки, или там люди могли быть неоднократно. Но интересно то, что там огромное количество костяных фрагментов, и это на любой человеческой стоянке. Времен охотников-собирателей костяных фрагментов всегда будет много, потому что кости животных использовали самыми разными целями, ну и самое простое, животные были съедены, понятно, что кости от них оставались. Обычно неподалеку от этой стоянки. Из 12 тысяч костяных фрагментов примерно 60 являются орудиями труда. Они костяные, но у них очень дробная ретушь, они разных форм, и они все острые, все они напоминают современные разные портняжные приборы, портняжные инструменты. Они не точно такие же. Но дело в том, что у нас есть большое количество в одном месте сконцентрировано, очень много орудий, которые потенциально, но они не могут использоваться для убийства животных. Там это не наконечники стрел или дротиков, это небольшие ножи, топоры. Вот. И они должны использоваться для какой-то уже обработки трупов. То есть, когда уже мертвое животное у тебя есть, вот этими орудиями с ним можно что-то делать. И такие у них формы разных проколов, скребков и так далее, мелкие достаточно, что непонятно, как это могло бы использоваться для готовки. Ну, то есть, если только мы не предполагаем, что древние люди нарезали тонкими слайсами какой-нибудь себе тартар, если этого мы не предполагаем, то гораздо выше вероятность, что использовались они для обработки шкур. Никаких следов одежды там, естественно, нет, но есть еще второй интересный факт об этой стоянке, что среди костей животных, которые не являются орудиями труда,
Это просто животные, которые были убиты и съедены, или как-то еще использованы. Есть крупный рогатый скот, есть хищные животные. И вот рогатый скот, там кости разбиты, расколоты, и на них есть следы срезания мяса. Ну, в общем, ничего особенного. Таких вот следов съеденных животных у нас с самых разных стоянок за последние там 2,5 миллиона лет, за всю историю человечества, довольно-таки много. А некоторые кости хищных животных, на них нет следов, их не раскалывали, с них не срезали мясо. Но есть очень интересные насечки в тех местах, где кожа близко подходит к кости. То есть есть такое ощущение, что с хищных пушных животных, ну, очевидно, там разных аналогов, там, лис, койотов, всего вот этого, что с них снимали шкуры, ну, и, как бы, скорее всего, использовали либо для одежды, либо для производства домов. Но так или иначе, эти шкуры, они шли в дело. И хотя мы не можем найти те предметы, которые из них делали, к сожалению, они не сохраняются на таком протяжении времени, потому что эта органика, она гниет и разлагается. То есть даже шуба, которая хранится у вас в шкафу, обработанная современными методами, в принципе, может быть съедена молью за там какое-то считанное количество лет или десятков лет. Понятно, что шкура, которая осталась в дикой природе, она вообще разлагается очень быстро самыми разными беспозвоночными организмами. Но, тем не менее, у нас есть такое еще косвенное доказательство, что мы не видим, чтобы использовали шкуры там, коров, антилоп, хотя это, конечно, не значит, что их не использовали, просто нет характерных следов на тех костях, которые найдены на данный момент, чтобы просто вот сняли шкуру с животного. То есть там мясо использовали тоже очень активно. А с хищных пушных животных такие следы есть. Ну, что, в общем, как бы приятная находка, потому что вопросов про одежду очень много, и хоть как-то приблизиться к ответам, ну, когда одежда уже появилась, когда уже точно, когда она стала сложной. Это, конечно, очень интересно. Кстати, есть очень хороший комментарий под прошлым роликом, или под позапрошлым, может быть. В общем, он посвящен одежде и эволюции плотяных вшей. Я надеюсь, плотяных и лобковых вшей, да, ну, в общем, расхождение разных видов вшей в эволюции как-то было связано с нашей одеждой, что немножко ученые на это тоже опираются. Но я надеюсь, что вы все это знаете, а если нет, то автор комментария расскажет нам об этом в комментариях, может быть. Так, вопросы. Под прошлым роликом была куча классных вопросов, я отвечу не на все, но я постаралась выбрать максимум из них наиболее интересных. Значит, был хороший вопрос про налет на зубах, и это логичный вопрос, потому что в прошлом ролике как раз и рассказывала о зубах, о том, что зубной камень – это суперценный свидетель, когда мы научимся с ним разговаривать хорошо. То, что неандертальцев нашли, узнали много интересного – это факт. А до неандертальцев, у кого он был найден и исследован. Специально проверила, я не нашла, у кого еще исследовали бы зубной камень более древний. Хотя окаменевшие, присохшие его кусочки есть на зубах Homo erectus точно. Но если у австралопитеков я не знаю, не нашла такую информацию, может быть, уже и нет. Ну, то есть слишком долго хранились в как бы, почве, и как бы, зубной налет тоже может быть съеден частично, если он недостаточно хорошо кальцинировался, если он недостаточно хорошо окаменел, отвердел, то его тоже могут бактерии съесть после смерти организма. Поэтому не факт, что у нас когда-нибудь супер древний зубной камень, но на уровне рептусов он еще сохраняется, но не исследован. То есть самые древние статьи все-таки посвящены пока неандертальцам. И вопрос очень хороший, влияет ли на этот зубной камень микробиота, которая поселилась после смерти индивида. Ну, то есть вот у нас животное или человек умер, понятно, что его разлагают бактерии, причем чаще всего те же самые, которые жили у него в кишечнике. Вот. Просто пока мы с вами живы, они нам помогают, а когда мы умираем, они доедают уже нас, вот, активно размножаясь, раздувая живот и другие части тела. Но что касается микробиота, повреждающей зубной камень, если она влияет, то мы его уже не находим. То есть если он не окаменевший, если он мягкий, его можно съесть, он будет съеден. Не теми бактериями, которые жили рядом с ним, а теми, которые встретились в почве. Если такие гетеротрофные бактерии встретятся. Если повезло, и камень был с животным долго, и кости попали в такие условия, что ну, хорошие тофономические условия, все хорошо фоссилизируется, хорошо окаменевает, то зубной камень до нас дойдет. И внешние бактерии уже на него никак не повлияют, не помешают. Но идея в том, что бактерии, которые живут в теле животного, и они очень требовательны к температуре, влажности, к среде. Им нужно, чтобы вокруг все время были сахара и так далее. То есть это неженки. Те, кто живут с нами, это неженки. В природе таких вообще не любят. Вот. И понятно, что это разные биоты. Когда мы сравниваем тех, кто живет в пластях человеческого тела, и там диких каких-то почвенных, не знаю, бактерий, сапротрофов, которые разлагают мертвечину и так далее. Это разные группы, их ученые хорошо между собой отличают. Вот. По микробиоте рта, кстати, супер много интересных сейчас тоже исследований.
попытки восстановить историю индейцев. Я очевидно, как бы, еще лучше, ну, как, получше уточните происхождение индейцев, сколько было в новом заселении и откуда они приходили. Так, еще вопрос про зубы. В наших погребениях нередко обнаруживают украшения зубов животных. Есть ли находки человеческих зубов, служивших украшениями, амулетами с дырочкой для шнурка? Археологи такой древности, каменного века, они пока что таких не находили. Скорее всего, такие вообще должны быть. Ну, то есть это было бы логично. Тоже был ролик про страусиные яйца, где я рассказываю о том, что вообще делать... И, господи, про страусиные яйца, правильно. Про орудие из костей людей, про Доггерленд. В принципе, это нормальная идея, наверняка где-то должна была практиковаться. Но у нас пока что нет таких находок. Пока что все находки исторического времени – это разные мезоамериканские индейцы, вот, которые активно производили из самых разных частей тела человека самые разные культурные предметы. И дальше как бы в Европе с 16 века начиная есть такие разные амулеты. Есть ли какие-то факты, которые можно интерпретировать как гибридизацию парантропов и грацильных австралопитеков? Нету. Пока что кажется, что это супер две разные группы, которые, скорее всего, даже не разные виды, а разные роды, и очень далеко друг от друга разошлись. Если это разные роды, они точно скрещиваться между собой не могли, но тут нужно понимать, что у них не такая длинная эволюционная история. То есть, надеюсь, что все те из вас, кто давно смотрит наш канал, и там ролики Станислава Владимировича и так далее, вообще интересуются антропологией, археологией, историей человека, в таком естественном смысле, я надеюсь, что все вы понимаете, что видообразование – это длительный процесс, что даже чтобы два вида синичек разошлись между собой, нужно больше миллиона лет. На протяжении миллиона лет они будут скрещиваться, это еще не будут два полноценных вида, которые изолированы генетически. Для млекопитающих тоже характерны достаточно большие цифры. И есть условия, когда у нас один вид попадает в какие-то очень экстремальные условия по сравнению с другим, очень сильно вид изменяется и немножко быстрее накапливает эти различия, которые мешают дальнейшему скрещиванию. Это бывает. То есть нельзя сказать, что ну, вид образования занимает вот там миллион или два миллиона лет, и меньше никак не получится. Бывает и меньше. Но вот те же неандертальцы, почему им часто присваивают видовой статус? Потому что условия, в которых они эволюционировали, начиная с 600 тысяч лет назад, да, когда мы разошлись, наши предки и их на уровне гидельбергского человека, они в это время, когда начинают эволюционировать, они это делают в супер жестких и нетипичных условиях. То есть не в тропиках, где обычно живут обезьяны, где чаще всего жили люди. Они делают это в приледниковой такой Европе, там довольно-таки суровой и так далее. Конечно, если животное в очень жестких условиях не вымирает, эволюционирует, то оно может накопить отличия быстрее, если не вымрет. Вот. Но это как бы отдельный случай. То есть мы все-таки отталкиваемся от того, что в целом на видообразование есть какой-то срок, который точно нужен. Меньше не получится. За 100 тысяч лет никакого нового вида людей не будет никогда, потому что млекопитающие слишком... сложно, слишком медленно накапливают отличия, чтобы очень быстро стать новым видом. За 500 тысяч лет, ну, какой-то более-менее новый вид уже может быть, но он не будет абсолютно изолирован. Он все еще сможет скрещиваться с предковой формой, которая так далеко не изменилась. За миллион лет уже могут быть накоплены отличия, которые не позволят скрещиваться. И то. А могут быть не накоплены. По сути, виды могут так и не разойтись очень далеко между собой, иметь гибридные зоны, как тоже для многих современных животных и птиц характерно. Поэтому... Про парантропов и грацильных австралопитеков предполагают, что гибридизации нет. И был второй вопрос, связанный с этим, что я сказала, все еще принято делить австралопитеков на грацильных и массивных. Есть ли тенденция к изменению этого мнения или это мнение по душе? Мне в целом по душе. Хотя в 90-х и 2000-х годах немало было статей о том, что это не грацильные и массивные виды, а что это самки и самцы одного вида могут быть. То есть предполагалось, что это один род, и даже не факт, что разные виды. Может быть, это экологическая изменчивость вообще одного там вот австралопитека африканский и его изменчивость в таком духе. Потому что вы помните, что есть дискуссия дробителей-объединителей. Вот были годы, когда объединители предполагали, что вообще австралопитеков так делить нехорошо. А сейчас таких статей нет. То есть сейчас уверенно антропологи пишут, что есть парантропы, есть грацильные австралопитеки. Скорее, что парантропов вообще нужно вынести из австралопитеков и сделать отдельным изолированным родом, который шел по собственной стезе, который очень сильно специализировался и изменился. Так, и в этом же вопросе, который про деление австралопитеков на две группы, да, то есть мнение изменяется не в ту сторону, что их не надо делить сейчас, хотя такая версия была достаточно долго, и я не могу сказать, что она показалась мне совсем необоснованной. Вот, а скорее, что их нужно делить, вообще не называть их австралопитеками тех и других, а развести между собой еще дальше.
Так, значит, дальше ссылка на Станислава Владимировича, на то, что ему задавали вопрос про бутылочное горлышко. Он сказал, что таких периодов в истории было много, начиная с Хабелесов. Я не видела, если что, этот сюжет. То есть для меня это как бы... Я не очень часто смотрю ролики Станислава Владимировича, потому что они часто охватывают темы, которыми, в общем, известны. Но некоторые, конечно, смотрю, потому что некоторые не знаю. Все знать невозможно. Вот. Значит, да, ну и, собственно, вопрос, что было ли горлышек много. Может быть, у меня меньше информации на этот счет. Я знаю, что есть версия о трех горлышках, и я не знаю ничего о Хабелесах, на самом деле. Вот, ну, для меня это заявление звучит слишком смелым, но, может быть, у меня достаточно данных. Как бы, я знаю, что выделяют горлышко возрастом 1,2 миллиона лет по так называемым алу-повторам. То есть это генетические исследования, которые смотрят, с какой скоростью накапливались коротенькие участки, у которых есть некоторая типичная частота накопления. И если мы видим, что где-то был затык, что в какие-то, как бы, восстанавливая эволюционную историю в прошлое, мы видим, что были моменты, когда их численность падала. То есть у нас должно было за 1-2 миллиона лет накопиться вот столько-то алу-повторов. А их накопилось меньше, и мы можем примерно реконструировать, когда были эти падения численности. Их можно связать с бутылочным горлышком. На самом деле это такая вещь, очень модельные. То есть я бы не сказала, что это прям факты, за которые антропологи будут драться клыками и когтями. Не настолько хорошо. Вот. То есть есть версия по алу-повторам, что падала до 20 тысяч, там чуть меньше численность, чуть больше миллиона лет назад. Есть признанное бутылочное горлышко 72-75 тысяч лет назад, связанное с извержением вулкана Тобы. И то сейчас антропологами спорят геологи и климатологи. Ну не то, что спорят. Тут вопрос в том, могло ли похолодание, вызванное извержением там вулкана, сильно повлиять на виды, живущие на Земле. И почему на одни повлияло больше, на другие нет. Ну, мы уже это обсуждали, что зоологи отмечают горлышки для некоторых африканских животных, там таких как гепарды, того же времени. С одной стороны. То есть есть данные, которые говорят, что в этот момент у крупных млекопитающих у некоторых было бутылочное горлышко. Если у человека тоже, то это нормальная история, мы пострадали так же, как и все остальные. Но это не совсем понятно, потому что, например, флоресские люди, которые жили рядом, неподалеку от этой Тобы, пережили это время и дотянули до 30 тысяч лет назад. Ну, то есть не очень понятно, правда ли это, как бы, насколько это бутылочное горлышко аргументировано и было ли оно связано с вулканом. Вот что пытаюсь сказать. Но оно считается довольно-таки общепризнанным. То есть если, не знаю, 100 антропологов в мире на разных языках спросить, когда было бутылочное горлышко в нашей истории, Тобу все назовут то, что они все знают, хотя она пока что так не устаканилась, что прям за нее можно было твердо стоять. Есть бутылочное горлышко от 5 до 3 тысяч лет назад, в эпоху таких крупных кочевных расселений. Но это Стэнфордское исследование. Они часто делают что-то очень революционно радикальное, но оно, правда, иногда прогорает. То есть это тоже пока что... Ну, скажем так, я бы не пошла драться за эти данные. То есть они не кажутся мне супернадежными. Ни одно из трех названных мной бутылочных горлышек. Больше я вообще не видела данных, даже версий выдвигаемых. Да, то, что я перечислила, это три версии. Одна очень свежая, не связанная с генетикой. Вторая классическая, с Тобой и довольно надежная. Третья пока не супер хорошо изученная, но уже выдвинутая, по крайней мере. И ближе всего, как бы, уже исторические времена, в общем, по идее, изучать будет не так сложно, если горлышко тогда было большое. Потому что вопрос еще, какое падение численности мы считаем горлышком? То, что падение численности в то время было, да, но сказалось ли это на нашем генетическом разнообразии, сильно ли это уронило его, это падение численности? Это еще надо посчитать. Вот. Больше я горлышек не знаю, и на уровне Хабелесов тем более не знаю, и я даже не представляю себе, как можно в такую древность гипотезы выдвигать. То есть, ну, в общем, либо у меня недостаточно данных, вот, нужно лучше поискать, либо их просто не так много. Станислав Владимирович, может быть, сказал таким широким жестом, что да их было там очень много. Ну, или оно было не одно. Ну, может быть, не одно. Может быть, несколько. Так, вопрос, когда и почему наши предки потеряли слизистую часть наружной поверхности носа? Ну, 56 миллионов лет назад уже точно потеряли, потому что в это время, в конце плейстоцена, происходит разделение на две веточки сухоносых и макроносых приматов. А макроносы – это лемуры и лоди, сухоносы – это все остальные. И у сухоносых уже так называемого тапетума нет. Все, то есть вот эта влажность слизистой поверхности, как у собак, например, ее уже нет, но становится цельным. Потому что, собственно, начинается достаточно активная и высокоцивилизированная жизнь в тропическом лесу, которая предполагает большее внимание
акустическим сигналам, визуальным сигналам и обонянию приматов начинает отходить на второй, третий и пятый план. Ну, то есть понятно, у приматов вообще обоняние не очень. Вот с 5-6 миллионов лет назад. Как далеко наше сообщество отошло от первых хомо? От первых хомо наше сообщество отошло очень далеко. Но мне этот вопрос показался интересным в связи с другим, который мне не задавали в комментариях, про то, что если взять младенца сколько-то тысячелетней давности и поместить его в современное общество, то начиная с какого времени это будет незаметно. То есть он вырастет такой же, как и мы, будет также пользоваться языком, всеми культурными наработками, то есть будет обычный абсолютно человек, хотя мы взяли его из прошлого. Но вот 100 тысяч лет назад я просто уверена, что младенец, взятый в это время у кроманьонцев, выращенный сейчас, ничем не будет отличаться. То есть его потенциал на то, как пользоваться жизнью, он абсолютно такой же, вопрос только в какое общество его забросят. Ну, потому что и люди, сейчас живущие на Земле, очень по-разному проживают свою жизнь в зависимости от того, в каком обществе им случилось родиться, в какой культуре их воспитывали, что они считают нормой. Вот. Так, дальше вопрос. Если возможен переход от растительности к всеядности и наоборот, есть ли вероятность, что у людей из закрытой коммуны начнут расти челюсти и живут? Могут ли быть примеры подобных изменений? От растительной ядности к всеядности перейти очень сложно. У эволюции, как у такого инженерного процесса, хотя и спонтанного, и случайного, есть такая тенденция, что если что-то становится узкоспециальным, то ему очень трудно дальше снова стать, получить широкую специализацию. То есть пока ты всеядный, можешь жить там в любом более-менее климате, пользоваться разными, ну, в общем, пока ты можешь себе позволить много разных вариантов жизни, то твои потомки могут специализироваться к разным вещам. Вот ты можешь быть фенокодусом, у тебя будут копытные потомки и хищные. Кто-то научится бегать и пользоваться травой больше, кто-то научится скрадывать добычу, сидеть в засаде и пользоваться, ну, есть других животных. Но в другую сторону не работает. Если ты стал к чему-то специалистом, если есть эволюционная веточка, которая вся стремилась к растительной ядности или к хищничеству, или к проживанию в полярных широтах, и только в них, то это, ну, как бы, с точки зрения большой эволюции, это группа, которая вымрет обязательно. Они могут быть замечательными специалистами, они могут иметь огромное распространение, пока климат один и тот же, пока он не изменился. Но быть узким специалистом – это значит быть идеально адаптированным к какой-то среде. Если планета поменяется и твоя среда исчезнет, все, ты больше ни к чему хорошо не адаптирован. Если ты широкий специалист, то ты, может быть, нигде особо не преуспеваешь, зато ты не вымираешь, когда меняется климат, потому что всегда остается относительно комфортный для тебя режим существования. И поэтому переход от растительной ядности к всеядности – это практически невообразимая вещь. Если растительная ядность зашла уже далеко, если у нас специализированные зубы, специализированный обмен веществ, многокамерный желудок, длинный кишечник, большое количество бактерий, то есть если ты стал глубоко растительноядным существом, и ты можешь отравиться, там, не знаю, съев мясо, то твои потомки, они уже не переадаптируются обратно. У них слишком много уже выключенных генов, выключенных механизмов, которые они не разбудят, не смогут их достать. То есть это такой вопрос специализации.

На общем эволюционном уровне это все корректные замечания, я с ними не стану спорить, как, в общем, я думаю, ни один здоровый биолог не станет. Но на уровне реальной ситуации, как живут сейчас люди, какой у них есть отбор, практически никакого, да, хотя в некоторых сообществах некоторые разновидности такого искусственного отбора есть, но, естественно, на планете Земля практически как бы нигде для людей не встретишь. Ну, это дискуссионная, на самом деле, тема, но, на мой взгляд, особо не встретишь. И, как бы, в каком-то смысле за вегетарианской диетой будущее. То есть, как только мы доведем экологический кризис далеко, ну, он и сам зайдет, и мы ему еще поможем, подсобим, окажется, что всем нужно было становиться вегетарианцами гораздо раньше. Я не вегетарианец, мне нравится там мясная пища и так далее, но я понимаю, что невозможно жить так, как мы построили рацион, производство пищи, как у нас существуют супермаркеты, так жить невозможно. Поэтому, как бы, хороший сценарий, то, что мы с позвоночных перейдем на беспозвоночных, там, ну, или на рыбу и беспозвоночных, на тараканов, сверчков, кузнечиков. Это хороший вариант. Это значит, что мясная пища остается, просто мы научились производить ее более бережным, дешевым способом для экологии. Плохой вариант, это значит, что у нас никакой мясной пищи не остается, все переходят вообще на питание растениями и кашками, и пастами, произведенными на заводе, и все такое. То есть в перспективе ближайших, там, не знаю, 300-500 лет, если надалеко смотреть, если люди просуществуют это время, то то, что делают вегетарианцы, это на самом деле ну, важный достаточно вклад вообще-то в наше будущее. И поэтому смеяться над ними и говорить, что там, ахаха, я лучше тебя размножаюсь, ну, может быть, лучше бы они бы хорошо бы размножались на самом деле. Вот, к сожалению, непонятно, как это можно усилить. Вот, поэтому хватит в комментариях нападать на вегетарианцев и сравнивать их с древними растительноядными разными гоминоидами. Это две разные истории. В одном случае у нас есть специалисты, которые миллионы лет, как животные, адаптировались к этому питанию. С другой стороны, у нас есть люди, которые сознательно выбрали пищевые ограничения, которым труднее добирать себе здоровый рацион, труднее обогащать его витаминами, которые больше внимания на все это тратят, и которые делают так, как всем нам придется через сколько-то сотен лет. То есть немножко обгоняют свое время, но это вообще-то хорошо, лучше бы их было больше. Хватит на них нападать. Так, еще вопрос. Простите, я сегодня супер долго, но просто под последним роликом накидали тонну классных вопросов. Я, в общем, не могу себе отказать в удовольствии. Могут ли слабовредные мутации у человека вымыться у потомков, или они обязательно будут прогрессировать? Вообще с мутациями в популяции может происходить все, что угодно. Этим интенсивно занимались эволюционисты, которые действовали через генетику первую половину прошлого века. Но на самом деле исследований-то меньше не стало в этой области, просто, наверное, они стали немножко менее заметными. Но в целом, ну, хотя для кого как, для эволюционистов они все еще очень заметны. В общем, активно ведутся такие исследования, и теоретики эволюции пытаются выяснить, какие есть закономерности для, собственно, мутаций. В принципе, слабовредные мутации могут вымыться у человека, могут оказаться вообще не слабовредными. Мир может измениться так, что то, что мы сейчас считаем слабовредным, может оказаться нейтральным или вполне себе полезным. То есть на самом деле эти критерии, они очень зависят от контекста, от того, в какой ситуации у нас погружены организмы. Поэтому, ну, конечно, тут я к тому, что есть место для оптимизма, ничего обязательно не будет прогрессировать. Все зависит от среды, в которой мы находимся. Каким методом вычисляют объем головного мозга у древних приматов, насколько можно считать достоверным? Он очень традиционный, и он, да, вполне достоверный. Чаще всего используется, как бы, если череп более-менее целый, то используются методы создания разного рода эндокранов. То есть померить внутренний объем можно как с помощью жидкостей, так и сделав отливку изнутри. Сейчас с помощью разных томографов это можно делать, и рентгенов. То есть есть целый набор методов, они все довольно точны. Трудности возникают, когда у вас от черепа только кусок, когда он, ну, нет целой коробки. Вот. Но дело в том, что обычно, если кусок не один, то есть если у вас только затылочная кость, то, конечно, объем с большой погрешностью вычисляется. Вы примерно представляете себе особей этого среза временного, примерно какой череп, то есть насколько он уходит вверх, насколько линию можно достроить, насколько вперед. Но там место для погрешности довольно большое. Хотя порядок все равно, порядок объема мы все равно себе представляем более-менее неплохо. А вот если у вас есть несколько кусочков черепа, несколько фрагментов, то здесь вы можете его смоделировать очень точно, и объем вычисляется хорошо. Поэтому с объемом как раз все здорово. Трудность в том, что то, что мы объем вычислили, еще не дает нам классной информации по... ну, потому что эти животные, эти приматы умели делать, по их интеллекту и так далее. То есть вы помните, что в случае мозга размер, ну, не то чтобы не имеет значения, но не первостепенное. Поэтому объем-то мы вычисляем хорошо, и что с ним дальше делать, не всегда понятно. Так, все, последний, наверное, вопрос. У меня, на самом деле, еще два, но вообще-то в них не специалист, поэтому, в общем, ладно. В смысле, хватит высказывать.

0: своем мнении о том, в чем не так хорошо разбираешься. Почему и когда предки человека стали строить жилище? Или это привилегия человека разумного? Нет, для человека разумного мы знаем максимальное число конструкций построек, потому что они, ну, потому что они хорошо сохраняются, потому что это часто относительно свежая история, последние там 50 тысяч лет и все такое. Но есть очень древние жилища и конструкции, как, например, 400 тысяч лет назад стоянка Терра Амата на берегу Средиземного моря. То есть это то, что считается люди либо поздние ректусы, либо гидельбергцы, может быть. Вот, и как бы это люди с довольно сложной культурой, которые строили довольно большие шалаши. И вот один так удачно затопил болото, что фундамент хорошо сохранился до наших дней. То есть, что я пытаюсь сказать, что древние жилища очень трудно найти, во-первых. Во-вторых, ну, тоже жилище, считаем ли мы с вами временное жилище тоже жилищем? То есть место, где люди жили не с рождения до самой смерти, это удел земледельцев. Это последние 10 тысяч лет. А если мы считаем, что вот люди 5 лет жили на одном месте, или люди приходили сюда в охотничий сезон на несколько месяцев в году и жили здесь, вот как, скорее всего, было Старый Амат, несколько месяцев в году. На мой взгляд, это уже вполне себе жилище. То есть это конструкция, в которой люди жили заметный кусок своей жизни, пускай не всю ее. Вот. Но, в принципе, здесь терминологию можно спорить. Но я бы не сказала, что это привилегия разумного человека, я бы сказала, что люди занимаются этим достаточно давно. На этом на сегодня все. Я новость рассказала с подводкой к ней из прошлых новостей, но вопросы на какие могла ответила. В качестве рекламы хочу вас позвать в конце октября приходить в Дарвинский музей. У нас будет дискуссионный клуб, который посвящен чучелам в музее. Тому, хорошо это или плохо, морально или аморально. Вот. Не совсем в сторону вегетарианцев, но тем не менее в такую экологическую сторону уклон. Если будет желание, приходите 24 октября. Хотя, надеюсь, до этого времени я еще запишу классный ролик. Но он будет, скорее всего, уже без рекламы, поэтому рекламирую я сейчас. Вас сегодня разбудил крик коровы или быка. Я не знаю, если честно, какого пола кричало это животное, но крупный рогатый скот. До встречи на канале. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы в комментариях. И отвечайте на вопросы в комментариях, если вы уже знаете ответ. До встречи! Знаешь, что мы не сделали? Мы не подобрали крик животного, как мы всегда это уже делаем традиционно. Но мне там на самом деле все равно, потому что у меня есть там и хищники, и крупный рогатый скот. Мне, в общем-то, все равно кто.
1: Давай крупный рогатый скот. У нас не было еще коровы.
0: Отлично. Вот бы какой-нибудь там, а можно какой-нибудь быка, чтобы какой-нибудь странный вот такой вот, а не просто прекрасно. Так, ладно, сейчас важно, наверное, не хохотать, мне на самом деле не очень смешная тема.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Китайский луноход не нашел доказательств полета американцев на Луну. Лунный модуль Аполлона не мог взлететь с поверхности спутника Земли, а следы астронавтов на Луне не видно в телескопы. Может, потому их там и нет, что никого не было? Так говорят сторонники теории лунного заговора. Я астроном Владимир Сурдин. Это «Неземной подкаст». Давайте сегодня внимательно проанализируем эти и многие другие аргументы лунных скептиков. Ну и разберемся, были все-таки люди на Луне или нет. Поставьте лайк, если эта тема вам интересна, а мы начинаем. Возможно, многим из вас покажется уже неактуальным обсуждать теорию лунного заговора. Ну, в самом деле, ну кто же может не поверить, что люди с 69 по 72 год летали к Луне и работали на ее поверхности? Ну, уже столько аргументов, столько лунного вещества, столько фотографий. Тем не менее, скептики находятся. И я бы вам сказал, что развенчивать их утверждения довольно полезно. Мы вряд ли переубедим тех, кто в это верит. Ну, в самом деле, есть люди, которые считают Землю плоской. Ну, попробуйте их переубедить. Аргументов много, а они, тем не менее, стоят на своем. Им так интереснее жить. Лунные скептики тоже будут стоять на своем. Почему же мы обсуждаем все это? Да потому что, обсуждая, мы можем понять какие-то тонкости физики, тонкости техники, какие-то мелочи, которые раньше проходили мимо нашего внимания. А сегодня, может быть, они покажутся нам более понятными, более полезными, эти знания. Давайте начнем по пунктам. Первый пункт. В телескопы не видно следов астронавтов на Луне. Почему? Вы знаете, время от времени в наш астрономический институт приходят люди, желающие посмотреть на звезды в телескоп. Мы обычно не отказываем. Мы даже принимаем их по ночам. Бывали такие ночи открытых дверей. Люди с удовольствием смотрели в телескоп, и некоторые из них спрашивали: «Ну а следы астронавтов-то на Луне вы видели?» Начинаешь объяснять, что, во-первых, у телескопа ограниченные возможности, даже если ничто ему не мешает. Чем больше диаметр объектива, тем более тонкие детали может рассмотреть телескоп. Но очень больших телескопов на Земле просто нет. Во-вторых, даже если очень большой телескоп работает, между Луной и объективом телескопа земная атмосфера. Она бурлит, она неоднородная, она искажает картинку, все плывет, все теряет тонкие детали. И вот, пожалуйста, нормальный телескоп в хорошей горной обсерватории среднего класса имеет угловое разрешение примерно в одну угловую секунду. Это очень маленький угол, но и до Луны далеко. Одна угловая секунда на Луне покрывает размер в 2 километра. Бывают очень хорошие обсерватории в высокогорье, в замечательную безветренную погоду, где угловое разрешение телескопа достигает половины секунды. Что это такое? Это 1 километр на Луне. Бывают суперусловия, но просто редчайшие. Например, в горах Чили. Изредка телескопы имеют качество изображения в 1/3 угловой секунды. Ну и что это? Ну, хорошо. Это примерно 500 метров. 400-500 – это лучше невозможно. Если башмаки у астронавтов были такого размера, 500-метровая подошва, да, мы бы их там, конечно, заметили. Хорошо. А без атмосферы можно наблюдать Луну? Можно. На орбите работает телескоп «Хаббл». Правда, диаметр его не очень велик. Его угловое разрешение в ультрафиолетовом диапазоне 0,03 доли угловой секунды. Что это на Луне? Примерно 200 метров, 150-200 метров. Ну, вот такого размера были ботинки у астронавтов? Не было. Поэтому надеяться на то, что мы от Земли и даже из космоса, но на расстоянии Земли от Луны, заметим какие-то детали, связанные с полетами туда астронавтов, технической возможности нет. Но такая возможность есть, и она реализуется у аппаратов, летающих рядом с Луной. Вокруг Луны летает несколько спутников, летало, и некоторые еще летают. Ну, например, американский Lunar Reconnaissance Orbiter, очень хороший аппарат, уже скоро 20 лет, как будет вокруг Луны летать. У него хороший большой объектив, расстояние до Луны всего около 100 километров, и реальное его разрешение, то есть размер мельчайших деталей, которые он видит на поверхности Луны, примерно полметра, иногда 40 сантиметров. Ну, это уже близко к размеру ноги человека. Ну да, 40 сантиметров – это редкая нога, я бы сказал, какой-нибудь 50-й размер, наверное. Но, гуляя по поверхности Луны, астронавты оставляли тропинки, протоптанные в одно направление, в другое ходил астронавт, двое их там было. И вот тропинки прекрасно сфотографированы с борта Lunar Reconnaissance Orbiter. Эти тропинки мы видим на всех снимках, которые запечатлели места посадок 6 американских аппаратов, лунных модулей с Аполлона, и наших 2 луноходов советских, которые тоже своими колесами протоптали колею на Луне, и она прекрасно видна, и сами луноходы видны, и американские аппараты видны, и нижняя часть лунного модуля хорошо видна, она же осталась на Луне после взлета верхней части вместе с экипажем. Одним словом, все детали, которые оставили на Луне астронавты и наши луноходы, прекрасно видны. И не только наши, сегодня осуществляют туда посадки и китайские, и индийские аппараты, и все это хорошо видно. Скептики иногда говорят, но, конечно, это же все сфотографировал американский аппарат, поэтому он, конечно, подтвердил претензии американцев, что они летали на Луну. Подрисовали. Хорошо. Недавно вокруг Луны летал индийский аппарат «Чандраян-1». Ну, не скажу, что у него очень хорошая оптика была. Прямо скажем, в подметке не годилось американскому аппарату. Но разрешение в несколько метров все-таки на фотографиях, полученных индийскими инженерами, мы имеем. Они не видели отдельных следов и даже тропинок, но они очень хорошо заметили места посадок, потому что когда ракетный аппарат садится, его реактивные двигатели сдувают верхний слой грунта, он темный, под действием космической радиации он потемнел, а нижний слой грунта более светлый, и вот эти струи темного, а под ним светлого вещества очень хорошо видны и на фотографиях, сделанных индийскими инженерами с Чандраян-1. Так что подтверждений много, и следы видны. Биографии ученых – пример того, как люди достигают высот, несмотря на внешние факторы. Почитайте историю Оппенгеймера. Природный талант, блестящая научная карьера, поддержка многих коллег. Благодатная почва для прорыва в науке. А вот Марии Кюри повезло меньше. Ее открытие хотели переписать на мужа. В научный мир не пускали. И это после 2 Нобелевских премий. Но трудности не помешали ей остаться в истории науки. Мир вокруг нас, конечно же, влияет на то, как раскрываются таланты. С такими барьерами борется Яндекс. Яндекс преобразовывает среду, чтобы люди с разными возможностями могли пользоваться сервисами, как и все остальные. В Яндекс.Гоу можно бесплатно выбрать опцию общения только в чате, для людей с нарушениями слуха или речи, а еще перевозить собак-поводырей и запросить помощь при посадке. В Москве есть автомобили, подходящие для людей в инвалидных колясках, которые нельзя сложить. В Яндекс.Картах более 500 000 организаций по всей России имеют в описании признаки доступности. Это наличие пандусов и лифтов, удобство для людей с инвалидностью. Также в картах можно построить маршруты без лестниц, чтобы избежать трудностей. Функция Алисы делает удобнее жизнь нам всем. Но особенно людям с ограниченной мобильностью, с нарушениями моторики или незрячим. Кстати, Алиса еще и распознает речь, даже с серьезными нарушениями. О том, как еще инклюзивные сервисы Яндекса помогают людям с особенностями здоровья, вы можете прочитать по ссылке в описании. Следующее. Почему качество лунных фотографий Аполло такое высокое? Разве тогда могли так снимать? Ну, извините, это я так издевательски говорю, потому что, друзья мои, что мы сегодня имеем в виду, когда говорим о фотографической съемке? Сотовый телефон и его микроскопическую камеру. Меня всегда удивляет, какое высокое качество дает эта микроскопическая фотокамера. Из нее выжили все. Она работает на дифракционном пределе, ну, то есть качество объектива там очень высокое, и просто его диаметр небольшой, как зрачок человека, определяет качество съемки. И нам кажется, что действительно хорошие телефонные фотокамеры очень хорошо снимают. Но вспомните, когда сегодня фотокорреспонденту требуется действительно высокое качество съемки, он не пользуется своим телефоном и его фотокамерой. Он берет вот такой объектив, вот такой длины, вот такую тяжелую фотокамеру и получает гораздо более качественные снимки. Давайте вспомним, а раньше это было возможно? Да что там 60-е годы? Посмотрите свои семейные альбомы. Может быть, вы найдете там фотографии начала 20 века, а может быть, даже конца 19-го. Тогда фотографировали большими камерами, большими объективами на вот такого размера стеклянные фотопластинки. Качество фантастическое, не чета современным сотовым телефоном. Одним словом, большой объектив и большая светоприемная поверхность, ну, раньше это были стеклянные пластинки, потом их заменила целлулоидная пленка, ну а сегодня это ПЗС-матрица сравнительно небольшого размера. Таким образом, хороший фотоаппарат всегда дает изумительное качество съемки. Какие фотоаппараты были у американских астронавтов? Самые лучшие для той эпохи, да, по-моему, и для современности. Это знаменитая шведская камера «Хассельблад». Попробуйте найти ее в продаже. Она очень дорого стоит, потому что она очень качественная. Именно камера «Хассельблад» была укреплена на груди скафандра американских астронавтов. Честно говоря, это сильно мешало им работать. Камера большая, кассета с фотопленкой, а там была широкая пленка, необычная, как мы в своих бытовых аппаратах использовали 24 мм кадр, а вот такой вот ширины 6 см и очень качественная кодек. Более того, кассета была большая, на 170 кадров, поэтому она удлиняла аппарат. Потом еще большой объектив, очень качественный. Все это позволило сделать великолепные снимки с поверхности Луны. Хотите посмотреть на них в исходном качестве? Идите на сайт НАСА, найдите раздел «Аполлоны», и там документировано все. И вы можете в очень хорошем качестве получить эти снимки. Гораздо лучше, чем мы обычно получаем из сети, сжатые в JPEG или в GIF. А там в TIFF, это хороший формат, такой очень объемистый, но зато качественный, вы получите действительно прекрасные снимки. Редкая экспедиция, дорогой полет на Луну. Естественно, использовали все самое лучшее для той эпохи. В внеземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. И сразу об этом же. А почему на снимках, привезенных астронавтами с Луны, на небе не видно звезд? Ну, честно говоря, мне, старому фотографу, просто смешно об этом говорить. Но я понимаю, что объяснить-то надо. Когда мы делаем фотографию, какие установки должен иметь фотоаппарат, фотокамера? Во-первых, насколько сильно расширить световой канал в объективе. Это называется диафрагма. Ее можно сжать, закрыть, а можно открыть. Закрытая диафрагма пропускает мало света, дает четкое изображение. Открытая диафрагма пропускает много света, но изображение может быть не особенно качественным, потому что, ну, это зависит еще от качества объектива. Следующая установка – выдержка, или, как говорят, экспозиция. Это что такое? А это как долго накапливать свет на светоприемной поверхности, чтобы получился снимок. Сегодня мы об этом не думаем. Сегодня практически все бытовые камеры автоматически определяют, какую диафрагму, какую выдержку, то есть экспозицию сделать, и нас это не касается. Обычно светоприемная матрица, ПЗС-матрица, очень чувствительная, и она может за тысячную долю секунды сделать фотографию для любого хорошо освещенного объекта. Пленка старых фотоаппаратов была не такая чувствительная, и диафрагма должна была быть открытой, и выдержка была побольше, но все равно. На Луне света много. Облаков нет, атмосферы нет, Солнце прекрасно освещает поверхность. Ну, примерно так же, как освещена поверхность пляжа в яркий солнечный день. Когда вы делаете снимок обычным пленочным аппаратом, достаточно экспозиции в одну тысячную, а иногда даже, если большой объектив, в одну двухтысячную долю секунды. Ну, то есть чик и готово. Именно с такими экспозициями и работали американские камеры на Луне. А звезды они могли на небе заметить? Ну, мало кто из вас, я уверен, фотографировал звездное небо. Хотя, безусловно, среди наших зрителей такие профессионалы есть. Это искусство. Надо делать длинную экспозицию. Ну, на современных ПЗС-матрицах это несколько секунд. А на старых фотопленках это несколько десятков секунд, то есть полминуты, например, чтобы слабый свет звезд оставил какие-то следы на фотографии. Такой задачи у американцев не было. Они фотографировали ландшафт. Поэтому небо над ландшафтом абсолютно черное. Ни одной звезды там не видно. Но вот что я вам хочу доложить. Те, кто внимательно смотрел на все привезенные с Луны документы, а их очень много. Это и фото, и киносъемка, и телесъемка. Посоветую вам нашу книгу. Мы ее с коллегами написали с детальным описанием всех лунных экспедиций, наблюдения Луны в телескоп. В общем, путешествие к Луне, тут много чего. Когда мы ее писали, я много часов потратил на изучение материалов, привезенных с Луны, и просмотрел все телевизионные записи. А они велись и стационарными камерами, и камерой, укрепленной на марсоходах. Вы помните, последние три экспедиции на Луну, это Аполлон 15, 16 и 17, имели в своем составе электромобили, ну, луноходы для двоих. И там была кинокамера и телекамера. Телекамера была с автоматической экспозицией, то есть она сама автоматически, компьютер выбирал, какую экспозицию каждому кадру сделать. Обычно, когда луноход ехал по ровной поверхности и в кадр попадала ярко освещенная поверхность Луны, конечно, экспозиция была очень низкая, Луна получалась хорошо, без передержки, небо было абсолютно черное. Но я заметил в некоторые моменты, когда луноходик взбирался на пригорок, поднимал объектив камеры вверх, и ландшафт лунный из кадра проваливался, оставалось только небо, автоматика сразу увеличивала экспозицию, но она видела черноту и увеличивала, чтобы хоть что-то сфотографировать. В этот момент звезды в кадре появлялись. Можете мне поверить, а можете проверить сами. Идите на сайт НАСА и смотрите эти записи. Звезды появлялись даже у этой камеры. Хотя она, в общем, не телескоп и не была специально для этого приспособлена. А специальные снимки были на Луне звездного неба? Конечно, были. Во-первых, американцы один раз, по-моему, это был Аполлон-16, привезли туда телескоп, небольшой такой, любительского размера. И он прекрасно фотографировал не только звездное небо, но и далекие галактики. Во-вторых, несколько лет назад, когда первый китайский аппарат мягко сел на Луну, в его составе тоже был ультрафиолетовый телескоп. Ультрафиолет не проходит через атмосферу Земли, поэтому очень интересно с лунной поверхности делать такие фотографии. И этот телескоп десятки тысяч великолепных фотографий звездного неба, далеких галактик послал на Землю, потому что лунное небо идеально подходит для астрономии, если вы знаете, как его фотографировать.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Следующий аргумент. Экипажи Аполлонов не могли противостоять космической радиации. Или могли? А как? Это правда. Сложная задача. Даже на борту МКС, которая работает недалеко от поверхности Земли, на расстоянии 400 километров, внутри радиационных поясов Земли, и то радиационная обстановка не самая благожелательная. Человеку больше года там провести нельзя, уже будет довольно сильное лучевое поражение. Но если вы отправляетесь за пределы земной магнитосферы, как это делали американские астронавты, вам предстоит пересекать радиационные пояса Земли. Их, грубо говоря, два. Внутренний, протонный, и более обширный, внешний, электронный. И то, и другое летит со стороны Солнца, со стороны других звезд и застревает в магнитном поле Земли. Особенно опасный, конечно, протонный внутренний пояс. Он насыщен быстрыми частицами, но, к счастью, он концентрируется к экватору Земли. А электронный более разреженный, более обширный, но не такой опасный, он занимает больший объем. При полете на Луну приходилось пересекать и то, и другое. Там уже, за пределом радиационных поясов Земли, радиация примерно вдвое, ну, может быть, в 2,5 раза более мощная, чем на борту МКС. Но на борту-то МКС люди работают год, а полет на Луну с возвращением на Землю длится неделю. Поэтому за пределами магнитосферы Земли радиация практически не повлияла на здоровье космонавтов. А вот пересекать радиационные пояса действительно было непросто. И траектории были выбраны так при взлете, чтобы не касаться или почти не коснуться внутреннего протонного, самого опасного пояса, ну и пересекать довольно быстро в течение часа-полутора внешний электронный пояс земной магнитосферы. Таким образом, была набрана определенная доза радиации, но она не вышла за пределы того, что медики не рекомендуют, или, так сказать, ставят верхний предел для облучения человека. Дозиметры были на скафандрах, на теле космонавтов, и они не облучились больше, ну, чем работники атомных станций или моряки на подводных лодках в течение года получают примерно там от 5 до иногда до 10 бер, такой биологический эквивалент рентгена. Это практически безопасная доза. И вот вам пример. Первый полет к Луне. Декабрь 1968 года. Впервые астронавты пересекли радиационные пояса Земли. Слетали к Луне, покрутились там, 10 оборотов, по-моему, сделали, и вернулись на Землю. Недавно, буквально несколько дней назад, скончался один из членов экипажа, Джеймс Ловел. Скончался в возрасте 97 лет. Как видите, радиационного поражения он не получил. И прожил полноценную, долгую, невероятно счастливую, кем он только не был, и профессором в университете, и сенатором, по-моему, жизнь. Так что радиация космическая – неприятная вещь, но вполне переносимая, если вы быстро пересекаете радиационные пояса и не задерживаетесь в них надолго. Я очень рекомендую в связи с этим вторую книгу из тех, что я сегодня припас, тоже о Луне. Написал ее Виталий Егоров. Ну, многие любители космонавтики знают его под ником «Зеленый кот». Он регулярно хорошие блоки ведет, а книга замечательная. Я был ее научным редактором, поэтому тоже несу полную ответственность за ее научный уровень. «Люди на Луне». Все технические подробности полетов и, главные ответы на все каверзные вопросы сторонников лунного заговора тут даны, и дано очень много QR-кодов со ссылками на полезные сайты. В общем, мировая книга, и прочитайте ее обязательно. А мы продолжаем. Четвертый аргумент. Почему астронавты не могли слетать на Луну? Астронавты не могли летать на Луну без туалета. Или могли? Ну, надо сказать, особого комфорта никто и не предполагал в этих космических аппаратах. Так что такого полноценного туалета, как сейчас на борту МКС, то есть кабинки отдельные, в общем, похожего на наши земные туалеты, конечно, там не было, но кое-что было. Например, в командном, в основном модуле Аполлона были вполне удобные отсосы для жидких фракций. И не очень удобные, но вполне работоспособные полиэтиленовые пакетики с липким краем, которые можно было для твердых фракций использовать. И астронавты, конечно, 3 дня туда, 3 дня обратно, 3 дня на Луне, но невозможно было все держать в себе. Конечно, пользовались этими гигиеническими средствами и накапливали их в своих пакетиках. Так вот, первое, что сделали астронавты после посадки на Луну, это сложили все пакетики в белые мешки, завязали их и выкинули недалеко от посадочных опор лунного модуля. Можно сказать, что первое, что прибыло на Луну, это был не человек, а отходы его жизнедеятельности. Эти мешки там до сих пор лежат. Ну, некоторые над этим смеются, некоторые экологи говорят, как же так, вы заразили Луну нашими микроорганизмами. Но теперь те же самые экологи-биологи говорят, как интересно, более полувека на Луне лежат наши микробы. Нам бы эти мешки обратно получить и исследовать, как пережили они эти невероятно сложные условия, радиация, отсутствие воздуха, перепады температуры на Луне. Это же очень интересно для планирования будущих экспедиций. Вот какой полезный биологический материал оставили первые люди на Луне. С Луны Аполлоном невозможно было взлететь. Как это удалось? Ну, действительно, как мы себе представляем взлет с Земли? Стоит грандиозное сооружение, ракета, ростом 100 метров, весом в 1000 тонн, и наверху маленький космический аппарат с 2-3 космонавтами. А все остальное – это топливо, это ракетные двигатели. И все это, чтобы оторваться от нашей планеты. А на Луне маленький космический аппарат, лунный модуль, прилунялся. А потом с него лишь верхняя часть, небольшая кабина, в которой 2 были, поднималась обратно на окололунную орбиту. Да разве это возможно? Да разве это ракета? Друзья мои, все это рассчитал и объяснил нам еще Константин Эдуардович Циолковский, выведя свою знаменитую формулу о том, какую скорость может приобрести ракета, имеющая двигатели на определенном топливе, то есть с определенной скоростью вылета сгоревших веществ, и имеющая определенное соотношение между полезным грузом и, так сказать, бесполезным, ну, то есть топливом, которое расходуется на разгон. Вот она, эта формула Циолковского. Если мы подставим в нее параметры взлета с Земли, что такое взлет с Земли? Эта ракета должна набрать скорость, вторую космическую, 11 с небольшим километров в секунду. Но учитывая, что ей еще надо пробиться сквозь атмосферу, а она сопротивление создает, примерно скорость 12 километров в секунду. Поэтому, конечно, запас топлива мы подставили. Видите на картинке, подставили это, все эти значения. 3 километра в секунду – это скорость вылета газов, сгоревших топлива и окислитель, сгоревших из ракетного двигателя. Получается почти 3500 тонн взлетного веса ракеты. Ну, примерно такие параметры и были у ракеты «Сатурн-5». А теперь подставим туда параметры взлета с Луны. Вторая космическая скорость на Луне – 2 км в секунду. Не 12, а 2. А это показатель при значении экспонента Е. И сразу взлетный вес ракеты снижается до невероятного значения. Я перечислю. Масса лунного модуля была примерно 6,5 тонн. Из них 2,5 тонны примерно – это масса топлива. Топливо примерно с такой же скоростью вылетало, 3 км в секунду. А первая космическая скорость на Луне, которую надо было приобрести, с Луны не надо было улететь далеко, надо было чуть приподняться и выйти на орбиту лунную. 1,7 км в секунду. А у нас на Земле почти 8. Вот именно это низкое притяжение Луны обеспечило нормальный взлет с лунной поверхности лунному модулю Аполлонов. Запас топлива все-таки составлял половину взлетного веса лунного модуля, половину, а не 95%, как это у ракет, стартующих с земной поверхности. Все сходится. Кстати, в книге Виталия Егорова в конце, в приложении, приведен точный расчет, я немножко округлял, а там точный до долей процента, и вы можете, и программа приведена, можете сами все это проверить, посчитать. Любой инженер, да и студент Бауманки или МГУ спокойно может проверить то, что я сейчас рассказал, точными расчетами. Как видите, можно было взлететь с Луны, и взлетали. Следующий аргумент. После посадки астронавты слишком бодрые и веселые для такого полета. Почему? Да, мы знаем. Иногда после длительного полета в невесомости приходится вынимать из капсулы космонавтов, помогать им выйти. Правда, некоторые сами выходят. Но это делается обычно, чтобы не повредить им что-то. Все-таки, например, полугодовой или годовой полет в невесомости, он заставляет мышцы дряхлеть, кости становятся более мягкими, кальций вымывается. Но это длительная невесомость. А астронавты, летавшие на Луне, неделю проводили в невесомости. Всего лишь неделю. Ну, или иногда 8 дней. Это не такая страшная нагрузка была в виде невесомости, как при годичном полете на МКС. Трудно было, действительно было трудно. Почему они веселые выходили? Ну, друзья мои, совершив такую экспедицию, вы и прибыв на Землю, вы бы тоже были веселыми. Это же мечта всей жизни любого летчика-испытателя, ставшего космонавтом. Тем не менее, несмотря на внешнюю бодрость и веселость, выглядят астронавты, вернувшиеся с Луны, не очень хорошо. Вот посмотрите на Дэйва Скотта на этой фотографии. Во-первых, он не бритый, а осунувшийся. А во-вторых, обратите внимание на его руки. Он держит микрофон одной рукой. Посмотрите на кровяные подтеки под ногтями. А вот еще отдельная фотография рук космонавта, прибывшего с Луны, и 3 дня проработавшего в скафандре. Ну, собственно, он же не все время работал, он где-то в общей сложности часов 20, может быть, 25, проработавший в открытом космосе за пределами лунного модуля в скафандре. Стертая кожа на пальцах, кровяные подтеки под ногтями – все это результат работы в скафандре, в перчатках, надутых изнутри воздухом и не имевших возможности внешнего давления ощутить, вакуум на Луне. Поэтому каждое сжатие руки в перчатке, надутой изнутри, это преодоление очень большой силы, распирающей саму перчатку. И, конечно, изнашивались пальцы довольно сильно. Одним словом, они веселые и бодрые внутри. Их состояние эйфории, конечно, можно понять. Но они отнюдь не здоровые в смысле физиологическом. Это люди, испытавшие очень трудную экспедицию. Ну, примерно такие же, какими мы видим покорителей Северного и Южного полюсов. Вот посмотрите на фотографии спутников Скотта, например, и Амундсена, которые сходили к Южному полюсу, и какими они вернулись, а некоторые не вернулись. Вот примерно такая же трудная и великая экспедиция была у Аполлонов к Луне. Почему капсулы Аполлонов после полета не обгоревшие? Хороший вопрос. Действительно, возвращаясь с Луны на Землю, космический аппарат капсула с космонавтами влетает со второй космической скоростью, врезается в атмосферу Земли, ну и мы знаем, любая посадка даже с первой космической скоростью, а тем более со второй, огромная нагрузка на внешнюю поверхность капсулы. Она накаляется от давления, от обтекания атмосферы, и для этого, конечно, предусмотрены определенные меры противодействия. Ну, во-первых, капсулы выглядят не идеальными. Ну, можете посмотреть на фотографию капсулы Аполлона-11, она частично обгоревшая, но почему не полностью? Влет в атмосферу происходил днищем, которое брало на себя давление и температуру набегающего воздуха. Потом он обтекал уже более мягко капсулу и не сильно повредил ее внешний вид. А вот дно, донышко капсулы действительно испытывало нагрев более 1000 градусов. Что для этого предпринималось? Читаю. Абляционный теплозащитный экран снаружи командного модуля защищал капсулу от высокой температуры при входе в атмосферу. То есть отдельный защитный экран был. Куда он делся, сейчас скажу. При входе в атмосферу, способный расплавить большинство металлов, этот теплозащитный экран был изготовлен из фенолформальдегидной смолы. Во время входа в атмосферу этот материал обугливался и возгонялся, то есть испарялся, поглощая и отводя интенсивное тепло. Теплозащитный экран имеет несколько внешних покрытий. Порозаполнитель, ну, он такой пористый материал, там еще заполнитель был внутри, влагозащитный барьер, белое отражающее покрытие и серебристое теплозащитное покрытие из майлара, такая алюминированная фольга. Толщина теплозащитного экрана варьировалась от 5 сантиметров в кормовой части, той, которая влетала в атмосферу, до 1,5 сантиметров в отсеке экипажа и в передней части. Общий вес экрана составлял почти 1,5 тонны. На высоте 7 с небольшим километров его сбрасывали. Ну, все уже. Там надо было выпускать парашют, то есть тормозить полет. Парашют выпускался, а чтобы не утяжелять аппарат, чтобы парашюту легче было его тормозить, этот тепловой экран сбрасывался. А куда возвращались астронавты? Все экспедиции возвращались в воды Тихого океана. Так что сейчас в водах Тихого океана лежит примерно дюжина тепловых экранов, сброшенных при посадке капсулами Аполлонов. Ну, вы же помните, 6 полетов на поверхность Луны, 3 полета к Луне, но без посадок, ну, еще несколько испытательных полетов было вокруг Земли. Вот каждый раз эти тепловые экраны, защищавшие командный модуль от перегрева, сбрасывались и лежат сейчас где-то на дне Тихого океана. Вообще интересно их было бы там найти, все-таки некая реликвия. Но именно они и защитили командный модуль, вот капсулу, в которой возвращались космонавты, 1,5 тонны вещества защищали эту почти 5-тонную капсулу от перегрева и от того, чтобы она приобрела более или менее неповрежденный вид. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Следующий аргумент. Американцы привезли лунный грунт. Ну и где же он хранится? И как доказать его подлинность? Привезли почти 400 килограмм лунного грунта в общей сложности, привезли 6 экспедиций. Где он хранится? Читаем. Хранится в Хьюстоне, в лаборатории лунных образцов, в азотной атмосфере, ну, чтобы не было окисления кислородом. А еще хранится во многих музеях космонавтики, например, в Москве, в Мемориальном музее космонавтики, ну, тот, что рядом с ВДНХ, вы найдете и там образцы лунного грунта. И в научно-исследовательских институтах многих стран, в том числе и в России. Например, в Институте геохимии и аналитической химии имени Вернадского, это вот на проспекте имени Вернадского в Москве, там тоже хранится небольшое количество лунного грунта, привезенного двумя американскими экспедициями, Аполлон-14 и Аполлон-16. Почему небольшие? Потому что наши автоматы, Луна, тоже привозили с Луны трижды небольшие, сравнительно там по 100, по 150 граммов образцы лунного грунта, и мы с американцами менялись в пропорциональных количествах. 3 грамма мы им, 3 грамма, а не нам. Потом эти граммы были разделены между музеями, между учеными, и американцы дарили свой, ну, не дарили, а давали, а иногда даже давали на время для исследования, потом возвращали обратно этот грунт многим лабораториям многих стран мира. И вот напомню, очень правильное решение, которое было принято сразу после окончания полетов на Луну. Казалось бы, надо эти 400 килограммов раздать всем ученым и изучить до последней возможности. Но это была середина 70-х. Да, тогда были интересные аналитические методы, неплохие лабораторные приборы, но по прошествии лет все это совершенствуется, все становится лучше, а полеты на Луну происходят не так часто. И вот американские ученые очень правильно решили. Они эти 400 почти килограммов разделили пополам. 200 килограммов отдали сразу ученым для исследования. А 200 оставили в морозилке на 50 лет. Разумно полагая, что за 50 лет и приборы станут лучше, и аналитические методы более тонкими, и опытность лабораторных исследователей повысится. Работа с лунным грунтом не такая простая, это же надо в специальных камерах, защищенных от присутствия человека, работать. И они оказались правы. Прошло 50 лет, и вот недавно эти 200 законсервированных килограммов опять вынули и опять раздали ученым многих стран. Что вы думаете? Действительно, вал интересных открытий пошел при исследовании этих замороженных 200 килограммов лунного грунта. И правильный был расчет. За прошедшие полвека никто так и не слетал на Луну. Недавно два китайских робота, которые привезли по 2 килограмма лунного грунта с видимого, из обратного невидимого Земли полушария Луны. Но это произошло буквально вот недавно. Так что 50 лет никто с Луны не привозил более лунного грунта. Кстати говоря, а вот еще один аргумент, который, казалось бы, трудно опровергнуть. После Аполлонов люди больше не летали на Луну. А почему? И почему это не доказательство теории лунного заговора? Да, более 50 лет люди не возвращались на Луну. Давайте подумаем, а почему они летали на Луну? Что их толкнуло туда в конце 60-х? Исключительно политическая и экономическая борьба между двумя гигантскими системами – американской и советской. Была эпоха холодной войны. Холодной в том смысле, что бомбардировок не было, но каждый старался выиграть экономическое соревнование, политическое, доказать, что его система лучше. И лучше, чем это на примере космонавтики сделать, вообще было невозможно. Наш спутник, наша Лайка, наш Гагарин, американцы были в большом пролете в отношении космонавтики. И они решили, что наша Луна. И они смогли это сделать. Мы не дотянулись до Луны, хотя шли почти ноздря в ноздрю с американцами, но на финише уступили им. Американцы побывали на Луне, мы нет. Зачем было продолжать эти полеты? Хорошо, что никто не погиб во время этих экспедиций. Вообще говоря, многие были на грани. Если бы продолжали эти экспедиции на Луну, наверняка что-нибудь случилось бы. И это сильно подорвало бы престиж вообще всей американской космонавтики. Во-вторых, это были годы Вьетнамской войны, стремительного роста цен на нефть, а это сильно бьет по экономике любой страны. Одним словом, не до Луны стало. И было не до Луны до тех пор, пока у американцев не было конкурентов. Сейчас конкурентами стали китайские инженеры. Конечно, они еще слабоваты, но они тоже шаг за шагом приближаются к возможности отправить на Луну своих людей. И теперь и американцы, не желая уступать этого первенства, тоже готовят экспедиции на Луну. Было ли такое в истории наземных экспедиций? Было. Давайте вспомним самые сложные, самые прорывные, самые крутые экспедиции в истории 20 века. Начало 20 века. 1912 год. Покоряем Южный полюс, Антарктиду. Идут две экспедиции туда – Амундсена и Скотта. Почти одновременно достигают Южного полюса, втыкают флаг, быстренько пытаются вернуться обратно. Экспедиция Амундсена вернулась. Экспедиция Скотта погибла. Полюс покорен. А когда в следующий раз человек оказался на Южном полюсе Луны? Во второй половине 50-х годов. Почти полвека прошло. И это уже была не какая-то спортивная экспедиция, так сказать, пробежка, чтобы воткнуть флаг и вернуться обратно. Это началось полномерное изучение и использование Южного полюса Земли для разных, в том числе и астрономических целей. И сегодня там целый город, Амундсен-Скотт, кстати, называется. И множество людей работает, и практически никто не погибает, хотя были гибели уже в наше время в Антарктиде, ну, сложное это место. Но 50 лет, вот он гэп, вот он разрыв между спортивным броском и полномерным исследованием какого-то места. Еще один пример из 20 века. Самая сложная экспедиция на дно Мирового океана. Марианская впадина, 11 километров глубины. Когда первый раз человек достиг дна Марианской впадины? 1960 год. На батискафе двое опустились, Пикар и Олш, опустились, коснулись дна, быстренько всплыли. Это был спортивный рекорд. А когда в следующий раз человек оказался на дне Марианской впадины? Кто-нибудь помнит? Да вообще-то мало кому это интересно, но я напомню. Это уже начало 21 века. Известный канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заказал себе батискаф, нырнул на дно Марианской впадины, снял отличный документальный фильм, кстати, советую посмотреть. Нормальная работа, без особого риска для жизни, прошло более 50 лет. Вот это характерный разрыв между спортивным, опасным для жизни достижением и возвращением в то же место для нормальной, интересной работы. Не надо удивляться тому, что американцы не летали на Луну. Для этого не было ни политической необходимости, ни технической возможности, таких мощных ракет больше никто не строил, ни финансовых возможностей, это очень дорогое мероприятие, летать на Луну, ни необходимости. Очень интересный аргумент, который кроме улыбки у меня ничего не вызывает, но все-таки озвучу его. Китайский луноход не нашел доказательств полета на Луну. Почему? Ну, во-первых, луноход и не мог их найти. Да, у китайцев было два лунохода. Один на видимом, другой на обратном полушарии Луны. Ну, каждый из них, один несколько десятков метров проехал от места посадки, другой несколько сотен метров. Ну, вряд ли они могли добраться до мест посадок американцев на Луне. Так что не о луноходах речь. Речь о полете на обратную сторону Луны китайского аппарата Чанге-6, который оттуда должен был образцы лунного грунта забрать, он и забрал их. Его место посадки предназначалось в районе огромного метеоритного кратера по имени Аполло. Ну да, в честь того самого, тех самых Аполлонов. Это очень интересное место, это внутри огромной такой депрессии Южный полюс Эйткин, ну, в кратер Аполлон. И вот когда шла прямая трансляция из китайского центра управления космическими полетами, кто-то там, не зная, что его звук будет записан, сказал: «Мы не видим Аполлона».

0: Стэнли Кубрик.
1: А в настоящее время, благодаря тому, что мы имеем возможность теперь работать с данными с пространственным разрешением порядка метров или первых десятков метров, мы уже рассматриваем то, что вот в нашем институте мы занимаемся, это так называемые субмезомасштабные процессы, которые имеют характерную величину единиц километров. Естественно, чтобы нам наблюдать вихри, струи, различные филаменты этого масштаба, нам нужны данные с 10-метровым разрешением, ну, чем мы, собственно говоря, и занимаемся.
2: А вот с пониманием того, что для переноса вод в океане очень важны синоптический и мезомасштаб, ведь пришло понимание того, насколько важны эти масштабы переноса, связанные с предсказанием погоды, правильно?
1: Для нас, например, для европейской части России наиболее важен, естественно, Северная Атлантика как генератор погоды. Но в последние годы происходит изменение циркуляционных процессов в атмосфере, поэтому, скажем, для нас становятся не менее важны и другие районы, например, арктические, которыми вы также занимаетесь, ежегодно делаете рейсы в регионы Баренцевое море и Карского. Почему? Потому что, скажем, последние 20 лет мы наблюдаем очень сильную меридиональную циркуляцию, которая дает нам затоки, с одной стороны, как очень теплых воздушных масс с юга, так и очень холодных воздушных масс севера, с Арктики. И вот, например, последний факт, когда было сахарской пылью или песком засыпаны даже курорты нашего Краснодарского края, и снег стал желтым. Кстати, то же самое наблюдалось на снежных курортах в Болгарии и Румынии. Все задавали вопрос, откуда это? Это пришло из Сахары, это пришло с...
2: Ну вот, Андрей Геннадьевич, ведь источник этого феномена мы ведь, по сути, могли только со спутника разгадать. Анализируют эти карты, которые пришли, да?
1: Конечно, да, и со спутников эти карты, они очень хорошо видны. То есть мы можем действительно установить источник происхождения этих затоков.
2: И, по сути, ведь если у нас происходит какое-то явление на поверхности Земли, которая, ну, неблагоприятна для человека, или катастрофическая, вот массы, выбросы, те же самые выбросы вулканической пыли, какие-то выбросы аварийные загрязнений колоссальных. Ведь только спутник даст нам возможность в реальном времени прогнозировать перемещение вот этих засоренных или загрязненных воздушных масс. Просто нет другой возможности, как я понимаю. Это очень точно можно сделать.
1: Да, конечно, несмотря на то, что все-таки наша специализация – это именно спутниковая кинология, но, тем не менее, спутники широко применяются и в МЧС. Например, они применяются для локализации и вообще просто даже обнаружения пожаров.
2: Да,
1: то есть
2: да.
1: Это в настоящее время является одним из основных способов детектирования. Причем, если современные спутниковые оптические изображения нам позволяют видеть автомобиль на парковке у вашего дома, то, собственно говоря, костер, он имеет примерно такой же масштаб, при этом шлейф дыма, он имеет гораздо большие размеры. Ну, здесь можно к этому же отнести, скажем, и незаконные вырубки леса, Ну, вот мы этой проблемой не занимаемся, но, тем не менее, в сельском хозяйстве также достаточно большие успехи, в общем, спутниковой
2: науки. Надо сказать, одни из первых спутников,
1: науки.
2: Они как раз дали возможность увидеть незаконные посевы.
1: Да, но дело в том, что там наука дошла до того, что они по спектральным характеристикам, по оптическим, уже можно определять будущую урожайность. Уже люди, которые обладают этой информацией, они понимают, скажем, сколько зерна та или иная страна будет покупать в соответствующий сезон.
2: Если мы заговорили о продуктивности биологической, вот давайте вернемся в океан. Ведь спутник дал нам возможность сделать то, что мы никогда не сделали бы с судов в обозримом будущем. И когда я вас спросил о спектре информации, которую дает спутник, вот мы с вами не затронули ту информацию, которая позволяет определить концентрацию хлорофилла и, собственно, концентрацию тех организмов живых, которые продуцируют органическое вещество в океане. А это, между прочим, 70 гигатон, вот такая средняя оценка. И распределение этой продукции, динамика ее, это то, что нам дает спутник.
1: Да.
2: Вот я про это хотел вас спросить. Существуют специальные спутники, ориентированные даже в основном на это?
1: Ну,

0: Я бы не сказал, что это специальные спутники, угу. скорее специальные датчики, приборы, которые да. стоят на этих спутниках. Но вы правильно сказали, что одно из приложений – это биология. И самая как бы, простая характеристика, которая измеряется, правда, не напрямую, а косвенно пересчитывается, но тем не менее это содержание хлорофилла. И поскольку это ежедневная информация с разрешением фактически лучше, чем 1 квадратный километр, то понятно, что никакими судовыми средствами это не сделать никогда.
1: Потом, просто Андрей Геннадьевич, еще за этим стоит динамика.
0: Да, за этим
1: самая
0: стоит...
1: та же, одна из главнейших вещей, потому что просто измерить концентрацию хлорофилла – это одно.
0: Совершенно
1: верно.
0: Но
1: это же вещь, которая во времени меняется. Нам интересуют нас генеральные оценки.
0: Ну, как вы прекрасно знаете, самые продуктивные районы в Мировом океане – это апвеллинги. Это вот, кстати, тема моей докторской диссертации в свое время была. И, собственно говоря, на 4 основных апвеллингах, 2 западноафриканских и 2 условно-западноамериканских, фактически происходит вылов порядка 50% всего мирового лова всей рыбы. Так что они чрезвычайно важны. Тут вы совершенно правы, нужно понимать, как, скажем, работает апвеллинг, как он дышит, как работают те же самые апвеллинговые струи, которые, кстати, как потом стало ясно, они распространяются на сотни, там, даже до 500 километров от апвеллингов.
1: Поэтому и они огромные воздействия на продуктивность.
0: Они абсолютно огромные, поскольку мы, например, прикидывали водообмен вот в такой струе, да, потому что это все-таки достаточно крупная структура. Так вот, в одной воде переносится... Ну, скажем так, поток воды, сравнимый с расходом через Гибралтарский пролив, который, а с другой стороны, как вы прекрасно понимаете, средиземноморские воды, которые уходят через Гибралтарский пролив, выливаются в Атлантику, они нам дают колоссальное воздействие фактически на всю, ну, почти на всю акваторию Северной Атлантики.
1: Да вплоть до экватора их находят.
0: Да. Угу. И здесь вы можете себе представить, что это аналог вот каждой струи. А таких струй он примерно с десяток находится и в Канарском апвеллинге, и тот, который южноафриканский.
1: Поэтому Андрей Геннадьевич, ведь это же циклопическое, даже по глобальным масштабам, явление переноса энергии вещества, о котором, вот понимаете, чем, я сам патриот судовых измерений, я жизнь прожил в океане, в море, но, понимаете, иногда точка, которая дает вообще открытие, а мы не всегда к ней относимся с должным доверием, потому что это точка, вот мы попали в какое-то интересное явление. И даже если мы находим эту точку, то мы можем ее положить на спутниковую картину и понять, насколько она характерна или не характерна. Поэтому вот я хочу этого коснуться, чтобы мы от этого не ушли. Совершенно по-другому мы проводим сейчас измерения в океане наблюдений. Да. Экспедиции строятся, огромные экспедиции, строятся, исходя из того представления, которое дает нам об океане спутник. Ведь это же вообще
0: фантастика.
1: Совершенно
0: верно. Ну, вот, скажем, спутниковыми данными конкретно, например, Черного моря мы начали заниматься примерно в 1993 году. И когда мы начали эту деятельность, то вот тогда-то мы впервые применили то, что называется подспутниковый эксперимент, поскольку мы использовали перед выходом судна в море. Мы, собственно говоря, тогда впервые использовали спутниковые карты, по которым мы понимали. То есть, когда ты априори уже понимаешь конечно. Структуру
1: мы идем в определенное место и исследуем определенное явление.
0: Ты идешь изучать конкретное явление, а не работаешь вслепую. Поскольку, когда ты работаешь вслепую, ты можешь пропустить те или иные структуры явления.
1: Это, знаете, вот даже...
0: И вот то, что вы... Да, это вот что касается Черного моря, поскольку здесь и с погодой все хорошо в смысле облачности. Ну, летний сезон, облачности мало, спутниковых изображений, соответственно, много. Но даже в ваших экспедициях, которые вы проводите уже более 10 лет в Арктике, спутниковая информация чрезвычайно важна.
1: Андрей Геннадьевич, даже... я вам перебью вас и скажу. Открытие склоновых фронтов в Карском море, да. через которые перешагивали, это уникальное явление, потому что оно блокирует, разделяет эпиконтинентальную и глубокую Арктику. Один спутниковый снимок за месяц, и он сделал экспедицию. Один. Дырка была в облаках. Мы получили, мы перестроили программу экспедиции и открыли вот это уникальное явление, которое вообще определяет жизнь вот этого района Арктики. Поэтому это, знаете, это лучше, чем микроскоп.
0: Конечно. Ну, здесь можно добавить и ту же пятнистость вод обских и енисейских, которые... Как выяснилось, это, опять же, не ламинарный поток, там
1: и
0: все пульсирует. И идут они, собственно говоря, иногда не, то, что мы называем не по науке.
1: Не по науке, они презирают вот, законы Кориолиса, да, идут совсем в другую сторону.
0: Здесь так. Я могу рассказать историю, что в том же первой экспедиции Черноморской мы запускали первые дрифтеры тогда. Это был первый дрифтерный эксперимент. В настоящее время ничего удивительного в этом нет, но он был первый. И такой профессор Нилер, который нам для этой экспедиции выдал три буя, он мне сказал замечательную фразу. «Андрей, запомни, что даже трех буев тебе будет мало, поскольку по моей статистике один буй идет не туда, куда надо, один буй обязательно потеряется или потеряется сигнал с него.
1: А на другом датчик выйдет.
0: И только один третий пойдет вот как должно быть по физике.
1: Андрей Геннадьевич, я хотел вас перебить. Вот вы коснулись этой проблемы облачности. Облака, когда закрывают, многие спутниковые датчики становятся беспомощными. Да. А все-таки какую-то информацию через облака мы можем получить? Скажем, информацию о льде, что очень важно для Арктики.
0: Конечно. Тут я бы добавил, с одной стороны, облачность, а с другой стороны, полярная ночь. Поскольку у нас нет солнечного света, соответственно, мы не можем использовать оптические сенсоры. И мы здесь используем спутниковую радиолокацию, которая нам позволяет, с одной стороны, исследовать, получать данные о ледяном покрове, например, кромка льда. Это, собственно, с этого начиналось. Мы можем, поскольку разрешение очень хорошее по пространству, это в настоящее время до 10 метров и лучше даже, мы видим все суда. И спутниковая радиолокация используется в том числе для детектирования судов.
1: И контроля на Северном морском пути.
0: И контроля судов. Да. И здесь различные вопросы нелегального рыболовства возникают. И сюда бы я также добавил и нефтяное загрязнение, которое определяется с помощью тех же спутников радиолокаторов. Приложения, они совершенно разные. Кстати, в том числе и очень большое приложение спутниковой радиолокации для рыболовства. Это в настоящее время не так сильно развито в Арктике, но очень сильно развито в Антарктике, где рыбный промысел, он огромный. И многие виды рыб ловятся как раз вот просто на кромке льда. Лов, он происходит тем, что выставляются сети, от которых потом нужно уйти на неделю. Уйти далеко нельзя, и судно находится рядом. И в какой-то момент происходит то, что благодаря изменению погоды, ветра, вокруг покрываются ледяные поля.
1: Или двигается лед очень сильно.
0: И дальше
1: лед,
0: капитан стоит под дилеммой. То ли ему снимать сети и уходить ни с чем, потому что он на самом деле не знает. Даже на корабле он не имеет той информации, он не понимает, насколько его окружили ледяные поля, а это связано с фактически, ну, почти автоматически с гибелью судна и экипажа. Так вот, даже мелкие рыбаки в настоящее время используют радиолокационную спутниковую информацию, которая присылается им оперативно на борт, для того, чтобы понимать, где находятся льды, и способен ли еще капитан и судно работать в этих условиях, или пора уходить из этого района.
1: Я вам могу сказать, что работая в Арктике, нас очень тянуло в район ледяной, чтобы когда вот этот период ухода льда, он очень интересен вообще для всей природной системы. И мы влезли на северо-востоке Карского моря в ледяной мешок. Если бы не спутниковая информация, которая меня потрясла тогда своей точностью, мы бы из этого ледяного мешка не вышли. Есть такое направление в исследовании космическом, как спутниковая альтиметрия.
0: Да.
1: То есть это измерение положения поверхности той, которую мы меряем. Вот насколько точно мы можем мерить? Ведь оценка волнения, оценка того же цунами, его развитие, оно ведь основано на спутниковой, последствии цунами, да? Оно основано на спутниковой альтиметрии. Насколько точно мы можем мерить положение поверхности океана со спутника?
0: Точность порядка 1,7 сантиметра. И это достигается, в общем, с помощью современных технологий. И здесь нужно отметить тот факт, о котором я уже говорил, что вопрос, как измерить уровень в самом океане. То есть как измерять уровень на прибрежных станциях, это понятно. И решение нашлось само собой, поскольку спутник, он летает относительно центра масс, то есть относительно фактически центра Земли. Поэтому вот его геометрия полета, она известна с очень хорошей точностью. Это первое. Второе, на Земле стоят специальные отражающие зеркала, которые позволяют спутнику, ну, как бы самоопределяться и уточнять вот это самое положение. А дальше по обычному доплеру посылается сигнал к поверхности, он возвращается, и по задержке, собственно говоря, сигнала, значит, измеряется у нас расстояние, то расстояние, над которым пролетает в данный момент спутник.
1: Вот это богатство, которое нам дает спутник, помимо точности,
0: да.
1: Два богатства – колоссальный охват и возможность поместить события в контекст вот этого охвата, реальное, и второй, конечно, динамика. Это то, что никогда бы мы не смогли сделать, будь у нас тысячи судов, мы
0: конечно.
1: Бы это, наверное, не сделали.
0: Ну, потому что есть же еще и сезонные изменчивости,
1: конечно. И межгодовая изменчивость. И какие только...
0: И более того, еще разная динамика. Вот, ну, вот, например, Каспийское море, мы оперируем одной цифрой. На самом деле это не так, поскольку Каспий – это все-таки 1200 километров с севера на юг. И это различный климат, поэтому и климат разный, и динамика вот разная,
1: да, потом
0: и уровень.
1: Сток Волги поступает,
0: совершенно
1: тоже
0: верно.
1: Это же гигантская волна стоковая идет.
0: Да.
1: Ну, вообще, Андрей Геннадьевич, это фантастика. Так что я очень надеюсь, что я буду на судне, а вы на спутнике, и мы с вами будем делать ту науку, которую мы с вами оба так любим.
0: Да.
1: Спасибо вам
0: спасибо
1: огромное.
0: Вам.
1: Очень интересная была беседа. Огромное спасибо, Андрей Геннадьевич.
0: Спасибо вам.
1: Сегодня со спутников мы можем контролировать пожары и вырубку лесов, океанские течения и биологическую продуктивность, погоду, состояние ледников и айсбергов и, наконец, состав и передвижение войск противника. Феноменальные результаты, которые принесла спутниковая эра, это тончайшее определение местонахождения объектов и возможность контроля того, как меняется климат Земли и развиваются угрожающие человеку аномальные природные катастрофы. И прежде всего это крупные ураганы и волны цунами. С использованием спутников, развитие многих явлений на поверхности Земли и океана мы можем наблюдать и анализировать в реальном времени и в мельчайших деталях. И это принесло нам совершенно новое понимание процессов, происходящих на нашей планете. Я уверен, что с развитием технологий скоро мы сможем с помощью спутников проникать в глубины океана и земной тверди. Так что будем ждать новых возможностей и, конечно же, научных открытий. Прогресс в области исследования Земли из космоса демонстрирует мощь нации. И мне очень хочется, чтобы в этих исследованиях мы с вами опирались на данные отечественных космических аппаратов. Давайте надеяться, что в ближайшем будущем так оно и будет. Вот на этой оптимистической ноте, дорогие телезрители, я прощаюсь с вами. Прощается с вами и передача «Большая наука. У нас одна Земля». Всего вам самого-самого доброго и до новых встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Привет, друзья, Виталий, лаборатория ночных видео, как всегда, примерно в это время на ваших, я надеюсь, какие они сейчас там цвета, голубых экранах обычно говорят, наш стрим, ну и, соответственно, благодарю всех, кто к нам прямо сейчас присоединяется. Вы прекрасно знаете, с кем мы сегодня общаемся. Это, как всегда, второй ведущий и в данном случае, в данном контексте, также еще и приглашенный гость, такой вот у нас универсальный Александр Соколов, который, я напомню, будет сегодня отвечать на ваши вопросы, которые посвящены лекции, которая была на «Ученый против мифов» в последнем. Если ничего не путаю, доклад назывался «Подделываемый мумии 3000 лет от каштымского карлика до персидской принцессы». Все правильно? Привет, Саша.
3: Да, привет, друзья. Здравствуй, Виталий. Да, это у нас Виталий Краус, лаборатория научных видео, наш дорогой ведущий. Сегодня я как бы в роли гостя, и действительно сегодня будем говорить о моего чудесного доклада, значит, который был на форуме летом, в июне, да? Да. Если не ошибаюсь, я уже что-то запамятовал с датой. На тему, да, который назывался «Подделываем мумии 3000 лет». И я рассказывал про различные подделки мумий, которые действительно реально начались еще во времена фараонов. Ну и, собственно, мы потом плавно дошли до 2 века. Сегодня готов отвечать на ваши вопросы после наших традиционных объявлений.
2: Ура! Я начну, если ты не против. А что я спрашиваю, ты у нас сегодня гость. Друзья, спасибо, что смотрите. И обязательно нажмите лайк, если вы прямо сейчас еще этого не сделали. Всегда очень приятно, когда лайков больше, чем людей, которые прямо сейчас онлайн смотрят. Попробуем сделать такую же вещь прямо сейчас. Ну и давайте помните о том, что поддержать нас можно совершенно различными способами. Ну и в первую очередь просто подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один наш стрим, например, такой, как сегодня. Ну а если вы хотите задать свой вопрос и с большей вероятностью, с почти 100% вероятностью, получить на него ответ, если он задан по теме, можете использовать суперчат, можете использовать ссылку, которая имеется в описании к данному стриму. Ну и, соответственно, в закрепе он тоже скоро появится. Он, в смысле, она ссылка. По ней тоже можно направлять свои вопросы. Ну и вот такие вопросы, пришедшие к нам, мы задаем в самую первую очередь, друзья. И благодарим всех, кто к нам присоединяется в виде патрона или спонсора каналов. Между прочим, уже сейчас они могут смотреть удивительное видео, которое сделал Александр. Он написал сценарий, он сделал его интересным. Собственно говоря, Саша, ты просто натворил дел.
3: Да. А Виталий монтировал долго, тщательно.
2: Долго, тщательно. Вот,
3: Тимур Низов сделал замечательную анимацию. Ну и много еще других людей помогали. Да, Георгий Соколов участвовал в съемках в Петербурге. Вся наша команда, включая и Маришу, и Гошу, и Виталика, мы все в Египте залезали в Серапиум, залезали в саркофаг. Ну, вот, залезали мы с Виталиком. Точнее, я стоял снаружи с фонарем, Виталик внутри с камерой.
2: Ну, зато Гоша внутри тоже был, да, он тоже снимал.
3: Да, так что, в общем, работа коллег, значит, мне много помогли моих коллег, там, в том числе ученые, египтологи и так далее. Ну, в общем, завтра будет премьера. Советую всем посмотреть, не пропустить. Ну вот, я думаю, что...
2: Да, премьера, да, и на канале...
3: На русском языке. Мне кажется, что на русском языке это наиболее подробное, что ли, видео, в принципе, про саркофаги Серапиума. Могу и ошибаться, конечно. Вот, но... Вот. Это будет завтра в 19:00 на канале Антропогенез.
2: Угу. Ну и, друзья, естественно, также... крайне рекомендую, должно быть очень интересно также поддержать, нажать лайк, посмотреть до конца. YouTube очень любит, когда видео досматривают до конца. И тогда он вот продвигает видео выше в рейтинге. Это всегда хорошо. Да, Саша?
3: Да, это замечательно. Я еще хочу напомнить, что у нас мы выбираем авторов лучших вопросов в конце каждой трансляции. Сегодня, видимо, это буду делать я. А в прошлый раз у нас в гостях был Вадим Сеничев, который счел, что авторами лучших вопросов были Артем Эдуардович, который спрашивал: в кино видел, как рыцарь сражался без шлема и получил стрелу в голову. Часто ли они себе такое позволяли? Не стрелу в голову, а снять шлем. И Далтыч, который спрашивал: слышал про каменные формы для отливки мечей. Можете подробнее о них рассказать, правда ли такие были? Артем Эдуардович и Далтыч получают наши традиционные подарки, футболки форума «Ученые против мифов». Напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться у нас в чате. Узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные пишите вопросы, а я буду сейчас отвечать, ну, частично на те вопросы, которые заданы к видео и присланы заранее еще к моему докладу на форуме. Ну вот, конечно, сразу хочу сказать, что важно. Я не специалист по мумиям, я не египтолог, друзья. Прошу об этом помнить. Поэтому я часть вопросов сразу отклонил. Просто мне считаю себя компетентным комментировать некоторые вещи. Вот. А то, что связано с подделками, вот на эту тему поговорим прежде всего.
2: Замечательно. Ну и давай, Саша, тогда начну задавать тебе вопросы. Первый вопрос, который, собственно говоря, оставили под видео твоим на YouTube. Мария Эл спрашивает: стали ли подделки предпосылкой для реальных научных открытий, новые технологии, материалы, представления, например, о внешнем виде каких-то животных?
3: Я не уверен, что именно какие-то методики реконструкции формировались вот в результате разоблачения подделок. Но факт, что... В общем, я об этом говорил в начале своего доклада, что, в общем, стремление отличить подлинные находки, например, археологические или там какие-то подлинные артефакты, подлинные документы от подложных, ну и вообще выяснить их происхождение, вот эти стремления двигали науку вперед и развивали, способствовали развитию методов исследования. Ну вот, например, радиоуглеродный анализ, не то чтобы прямо он разрабатывался для разоблачения подделок, вовсе нет, но... скажем, его становлению и признанию способствовало действительно разоблачение, в том числе и подделок, например, знаменитого пилдаунского человека. Разоблачили благодаря радиоуглеродному анализу, можно сказать, в самом начале его введения в практику. Это была одна из шумных историй. А если вот гораздо дальше в прошлое углубляться, и тоже я об этом говорил, я даже специально посмотрел источники, можно сказать, что... вообще такое направление в исторической науке, как критика источников, как анализ текстовых источников, оно начало формироваться и развивалось тоже из-за стремления определять, не поддельный ли у нас документ. То есть вот реально итальянский такой гуманист 15 века Лоренцо Валла, он еще в 15 веке, может быть, заложил основу такого лингвистического анализа исторических документов, когда он разоблачил подложность, разоблачил такую подделку, как Константинов дар. Был такой документ, который, в общем, считался подлинным в течение многих веков, что, значит, император Константин в Риме, который был известен тем, что он, в общем, сделал христианство официальной религией в Риме в 4 веке нашей эры, якобы он написал такой, значит, акт дарственный, обращенный к папе римскому Сильвестру, где он писал, что вот он заболел, у него, значит, была проказа, ему было очень плохо, к нему пришли языческие жрецы, они его призывали сделать, принести в жертву человеческих младенцев. Он, значит, отказался, потом у него был сон, где к нему пришли апостолы Павел и Петр, значит, ну и так далее. В общем, там длинная такая история про то, как он в итоге... Значит, встречался с папой Сильвестром, и благодаря ему, когда тот его крестил, он, значит, исцелился. Вот, я, может быть, не совсем точно пересказываю эту историю, но, в общем, смысл в том, что, значит, Лоренцо Валла, проанализировав этот текст, показал, что, судя по его языку, он не может быть 4 веком датирован, а скорее написан лет на 400-500 позднее, то есть там в 8 и в 9 веке. И... видимо, он был прав, и это, в общем, считается один из родоначальников анализа текстовых документов, исторических источников, что, в общем, одна из основ современной исторической науки. Вот вам пример. Я думаю, что таких примеров можно найти немало. Вот.
2: Спасибо, Саша. У тебя, по-моему, микрофон где-то елозит, и такой иногда звук противненький появляется.
3: Вот. Так, чего-чего?
2: По бороде, наверное. Микрофон? У тебя немножечко, ну, видимо, у тебя сам по себе наушник или микрофон елозится об стол. И такой немножечко звук. Вот. Все, сейчас гораздо лучше, спасибо. Так, Злотник Дарена, наш постоянный зритель, как будто бы ты не знаешь, спрашивает. Вот ведь очень даже не смешно. Откуда поддельщики брали запчасти для своих мумий? Совсем беспринципно. А есть записи раскаявшихся?
3: Откуда брали? Ну, могли брать отовсюду, где можно кости добыть. Но судя по тому, что радиоуглеродный анализ показал, что как минимум часть этих материалов древние, брали они их из реальных погребений каких-то доколумбовых, которых там в Перу, в этой местности, немало. Там пещеры, в которых мумии имеются, там и погребения, захоронения животных есть. В общем, источников хватало, и да, действительно, беспринципно они это делали, потому что это грабители могил, в общем, которые всю жизнь этим занимаются. И вот если я не ошибаюсь, наш вот перуанский коллега Лука на своем канале выкладывал видео, где один из вот этих уакера, правда, по-моему, он с закрытым лицом, рассказывал, как он, в общем, эти кости добывал и передавал вот этим деятелям, подделывающим мумии. Я просто спрошу у Луки, он, может, мне пришлет ссылку на это видео, где есть просто интервью с одним из этих таких рядовых деятелей, про то, при каких обстоятельствах он добывал кости для вот этих подделок. Такая запись, если я не ошибаюсь, имеется.
2: Спасибо. Давай скажем спасибо Арсену Баримону, нашему постоянному зрителю, за поддержку. Он говорит, на бинты для мумий. Спасибо. Обязательно передадим мумиям. Вдруг они поранятся, мы им дадим бинты. Рыцарь атеизма донатит, спасибо за поддержку. И пишет, мумия, это хорошо, но если бы нашли где-нибудь в горных льдах Тибета тело денисовца или хотя бы раннего хомо разумного, цены бы не было. Что-нибудь известно о таких находках?
3: Так, только вот мне пишут про какой-то скрип.
2: Но да? Я, честно говоря, сам был как-то скрипа не слышу. Я слышу, что он периодически шуршит. И это довольно раздражающая фигня. Но в целом, как бы, друзья, в чате напишите, пожалуйста, действительно вы слышите какой-то скрип или нет, потому что у меня по всем показателям нормально, кроме периодического шуршания, вот об стол, наверное, об что-то.
3: Так, что касается мумий денисовца, пока что, увы, таких находок неизвестно. То есть есть знаменитая мумия Эци, одна из самых древних мумий, хотя есть, по-моему, даже чуть более древняя из Южной Америки происходящая. Вот. Но вот из таких именно замороженных во льдах, это мумия ледяного человека, которая сохранилась благодаря такой, ну, в кавычках, счастливой случайности. Для Эци это вряд ли было счастливой случайностью. Ну, хотя он умер не от того, что замерз, его просто застрелили, так что он по-любому бы умер, но после этого, видимо, он был быстро захоронен под снегом, льдом, замерз и сохранился. Но для более древних людей такие находки пока что неизвестны. Было бы круто, если бы они появились, но все-таки, увы, надо еще сказать, что самые древние какие-нибудь там кроманьонцы или неандертальцы, они все-таки прямо на льду не жили, как бы их не показывали в кино, там, на вечной мерзлоте. Они все-таки жили, как правило, чуть южнее, и поэтому у них меньше шансов сохраниться вот в таком виде замороженном или в виде мумии. Но кто знает, потому что если, раз есть даже находки каких-то мумифицированных там, частей динозавров, вот таких условно мумифицированных, пусть там специалисты по тафономии не кидают в меня тапками, вот, наверное, есть шанс что-то такое найти для древних людей. Я знаю про находку австралопитека Сидибы, по поводу которой антрополог Либергер ряд лет назад писал, что там есть какой-то намек на сохранившиеся мягкие ткани австралопитека. Но это было в 2012 или 2013 году, и с тех пор про это ничего не слышно. Так что, скорее всего, к сожалению, это был ложный сигнал, ложная тревога. Вот, но будем надеяться и ждать.
2: Спасибо. Ева Корнеева говорит: «Добрый вечер, вопросов нет, донат есть, спасибо». Спасибо большое, Ева. Нямпер снова с нами. Также регулярно человек пишет интересные вопросы. Есть ли мумии в Китае или все они уже давно разобраны на лекарства?
3: А там на лекарства разбирают скорее не мумии, если ошибаюсь, а кости, зубы, которые в Китае в начале 20 века в большом количестве продавались в лавках. Их там толкли, делали порошок, который мужской силы прибавлял и всяких хворей исцелял. А мумии китайские есть. Есть знаменитые таримские мумии. Там их в пустыне нашли. Ну, они, насколько я знаю, они путем сохранились. То есть там эти древние люди не предпринимали там каких-то специальных действий для их мумификации, а просто там такие засушливые, сухие условия, в которых они вот мумифицировались. И там самое древнее, по-моему, ей вообще под 4000 лет, там 3800 лет, что-то такое. Вот. Их там какое-то количество найдено. Недавно была очередная публикация, их исследовали в генетике. Ну и вроде там еще раньше антропологи определяли, что они какие-то не монголоидные, а может быть такие даже европеоидные или какие-то, по крайней мере, нетипичные, не являются, в общем, предками современных китайцев. И вроде как исследование это подтвердило, что там какая-то была изолированная популяция. Вот. Но я это подробно не знаю. Помню, там есть какая-то местная мумия-красавица, одна из древнейших, там Лууланьская красавица. Вот. Мы вот даже в паблике «Антропогенез» публиковали не так давно мумию из Тайчжоу. Там такая женщина найдена в деревянной гробнице, очень классно сохранившаяся, молодая. Ну, правда, она и по абсолютному возрасту молодая, то есть ей там 600 лет. И тоже она, по-моему, называется мокрая мумия, то есть она сохранилась в воде, и тоже, видимо, совершенно случайно. Но вот такие находки есть в Китае. Ну, в общем, их там исследуют, да.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Руслана и поддержка, также, собственно, трансляции. Спасибо, Руслан. Подделывают мумии артефакты. Подделывают ли места достопримечательности?
3: Так, места достопримечательности. Ну, какие-то мне известные истории, там, включая Ноев ковчег, например, из Турции. Так вот, то, что в голову приходит. Но там не то, что это подделка, прям подделка места, а там просто такое естественное геологическое образование, такой останец. Ну, такой вот формы, несколько такой похожий на корабль, но, в общем, не уникальное такое образование. Его там некоторые деятели выдавали и продолжают выдавать за Ноев ковчег. Якобы там даже исследовали, нашли там какие-то следы, нашли каменные якоря. Ну, в общем, судя по всему, там некое естественное геологическое. Ну, впрочем, есть боснийские пирамиды, которые тоже, видимо, обычные горы. Тоже естественное образование, которое выдают за рукотворное, и туда приезжают какие-то паломники, смотрят на них,
2: прикладываются. Нет, Саша, это что-то естественное, что люди выдают за, чтобы взяли и подделали вот какую-то конкретную достопримечательность.
3: Именно, не знаю, памятник археологический целиком. Мне сходу в голову такое не приходит. Я знаю, как ли копию археологического памятника, но, в общем, ни от кого не скрывали, что это копия, включая там пещеры, типа Альтамиры или Ласко, какие-то вот известные пещеры с древней наскальной живописью, которые делали копии и даже там возили их, и, там, допустим, в Японии где-то представляли такие копии, просто потому что для самих этих пещер очень плохо, когда туда приходят люди, туристы, дышат, и, в общем, может быть, постоянный микроклимат, но вот делают копию и туда пускают туристов. В Египте, в Луксоре мы были в копии гробницы Тутанхамона, тоже для туристов открытой. Но там везде честно написано, что это копия. Вот. А именно по поводу поддельных целых археологических памятников, вы знаете, вот прям сходу не приходит в голову, если я что-то вспомню такое, я позднее скажу.
2: А могли найти кости, грубо говоря, и перенести в какую-нибудь красивую пещеру? Вот здесь вот, в нашем любимом условном Китае, вот нашли эти кости. Так что вот, примите. Как факт. Здесь лежали эти ребята. Такого ничего нет?
3: Да могли. Ну, Виталик, я реально, мне в голову не приходят такие истории. Вот, если что-то вспомню, расскажу.
2: Ну, окей.
3: Я пока помню, вот Панове в ковчег, помню, причем там их, по-моему, даже несколько. Вот, но всякий раз это все-таки какое-то реальное место, которое вот создается определенный орел. Орел такой археологический, псевдоархеологический.
2: Окей. Так, кукурузка с нами. Привет-привет. С чего вообще в Европе появилась вера в целебные свойства сушеных мертвых людей?
3: Я, честно говоря, не знаю точно, но речь идет, видимо, про мумию, вот это мумие, средневековое снадобье, которое делали из мумии. Там, если не ошибаюсь, брали какие-то цитаты из Парацельса, где он говорил, что, ну вот эта вся история, что подобное надо лечебным, это еще до появления гомеопатии. А там здесь как бы эссен из человека, то есть, по сути, это вот самое высушенный человек, причем там человек какой-то такой, не знаю, священный, какой-то особенный, это вот то, что должно лечить от любых болезней, по идее. Вот, то есть там как бы экстракт, не знаю, не то чтобы души человеческой, но вот какой-то самой человеческой сути. Это вот этот мы делали порошок. И там какие-то были ссылки на цитаты великих врачей, врачевателей, которые трактовали, что вот они говорили, да, именно сушеная мумия обладает какими-то вот такими неволшебными свойствами.
2: Спасибо. Так, естественно, Илья Владимирович тоже с нами. И спасибо за вопросы.
3: Я хочу добавить, что там было много других интересных представлений, что кровь свежая обладает целебными свойствами. И в связи с этим есть истории про то, как кого-нибудь казнили где-нибудь на площади, и тут же какие-нибудь болящие бежали, чтобы пить кровь, которая там после отрубленной головы течет. Прошу прощения за такие подробности, но, в общем, есть книжка «История шарлатанства», где вот подробно всякие такие истории описаны, в том числе вот этот медицинский каннибализм. Там даже используется термин «медицинский каннибализм», причем это не какая-то одна локальная история, а много таких кейсов, где вот человеческая плоть или порошок из человека, или кровь человеческая считалась чем-то целебным.
2: Жутковато.
3: Так. Жутковато, да.
2: Илья Владимирович, а как называли подделывателей мумии, особенно те, кто купил подделки за большие деньги? Есть ли подобные факты? А, как наказывали подделывателей
3: мумии? Наказывали.
2: Да, да.
3: Судя по всему, чаще всего никак, потому что те случаи, которые опубликованы, как правило, относятся к гораздо более позднему времени, чем, в общем, была сделана подделка. Ну, за исключением, собственно, той истории, которую я рассказывал про персидскую царевну,

0: избежали наказания. В случае персидской мумии там пару человек посадили. Но они ссылались на то, что они-то эту мумию нашли где-то у кого-то.
1: Понятненько. Так, Strip Dancer 100 пишет и к таймингу обращается. Так это что ж получается? Журналист аргументов и фактов, чтобы опровергнуть миф, сам придумывал научное объяснение в виде несуществовавшего анализа от несуществовавшей на тот момент лаборатории?
0: Здесь это вопрос к журналисту аргументов и фактов. Я совершенно не могу сказать, на что он опирался, откуда он взял эту информацию. Так что рекомендую обратиться к первоисточнику и к автору публикации в аргументах и фактах, если его можно найти. Здесь я только вот, в данном случае сравнил написанное в этом издании с, собственно, с информацией от Института общей генетики Российской академии наук. Получается, что как-то вот не стыкуется это. Поэтому кто им рассказал что-то? Может, они неправильно поняли. Может, источник был какой-то, не знаю...
1: Сильно достоверный.
0: Сведущий в этой ситуации. Вот. Как правило, когда речь идет о публикации в таком желтушном издании, когда не упомянут источник толком, когда эта информация как через испорченный... телефоны там из третьих в пятые руки попадает, то разобраться бывает невозможно. Просто не стоит верить таким источникам, и все.
1: Спасибо. Так. Ксения Дмитрия Целест, приветствую, спасибо за поддержку, как всегда. Помимо книги о Загребской мумии на льняном полотне, в которой она была завернута, были записи на этрусском языке? Что-нибудь аналогичное обнаруживали?
0: Сразу скажу, не знаю. Вот. Поэтому, если хочу коллег-историков, так сказать, попытать на этот счет уже после стрима, некомпетентен в этом вопросе, честно.
1: Хорошо, тогда продолжим. И София задает вопрос также с донатом. Спасибо вам огромное, София, за поддержку. Неужели никто не догадался подделать мумию древнего человека? Пришельцев и русалок делали. А о неандертальцах хуже, что ли? Неандертальцы хуже.
0: Русалок делали. Да, неандертальцы ничем не хуже. Русалок-то делали еще в то время, когда ни про каких неандертальцев никто не знал, кстати. И в 19 веке известна подделка древнего допотопного великана. Это же тоже древний человек. Знаменитый кардивский великан. Старая, хорошо известная история, про которую я еще в своей первой книжке «Миф об эволюции человека» писал много лет назад. Кардивский великан – это как раз... Ну, в данном случае это не то, чтобы мумия, это окаменевший допотопный гигант, который оказался чушкой, там, сколько он, 3,5 метра, сделанный из гипса, вот, который показывали публике за деньги, возили по городам, который до сих пор лежит в каком-то музее. И, в общем, его хозяин неплохо заработал на этом. А вот уж из недавнего прошлого таких наглых историй, чтобы пытались подделать мумию неандертальца. Просто круг специалистов, занимающихся неандертальцами, он достаточно узок. Любая находка сразу через них проходит. И, судя по всему, это просто невозможно. Я себе плохо это представляю. Подделать мумию неандертальца.
1: Ну да, чтобы вдруг еще никто ее не начал каким-то образом исследовать и не поняли, что это подделка. Ну как это возможно в текущих реалиях-то?
0: Инопланетянина подделать проще, я бы вот так. Да. Потому что инопланетяне – это непонятно что. А неандертальцы, они достаточно хорошо изучены. Ну, скелет неандертальский. ДНК неандертальская сейчас известна.
1: Спасибо. Так, Евгении говорим спасибо. И она говорит: Александр, Виталий, спасибо за то, что вы делаете для популяризации науки и сокращения мракобесия. Спасибо большое вам. Мы стараемся. И вопрос. У какой мумии из известных, неважно, настоящих или поддельных, на ваш взгляд, самая интересная судьба и предыстория?
0: Из известных, неважно, настоящих или поддельных, самая интересная судьба и предыстория.
1: Мне кажется, это который...
0: Ну, еще раз, показали, здесь... Да. Ну, Рамсеса II, если... замечательная история про мумию, которую, в общем, там, как ее нашли, как ее там исследовали, как ее возили в 70-е годы,

0: годы. Только, по-моему, не в Лондон, а в Париж. По-моему. Сейчас, я уже забыл. Мумия Рамсеса.
1: На всякий случай
0: Там просто с ней
1: перепроверил, сейчас
0: еще...
1: уточню.
0: Да, с ней-то замечательная фейковая история известна про то, как якобы делали паспорт специальный для того, чтобы вывезти из Египта. В Париже, конечно, в Париже,
1: Веселые
0: в 1966
1: фотографии,
0: году.
1: да.
0: То есть по интернетам ходит фото якобы паспорта Рамсеса, что вот поскольку это вывозили человека, мол, хоть и мертвого, по законам для него должен был быть сделан египетский паспорт. Но, в общем, судя по всему, это фейк, сделанный в фотошопе. Никакого такого египетского паспорта у Рамсеса II не было, обошлось без этого. Вот. Но я еще раз подчеркну, что я не являюсь специалистом по всем мумиям, вот, поэтому наверняка есть какие-то классные истории про мумии, пока не знаю.
1: Спасибо.
0: Сейчас вот недавно было замечательное генетическое исследование, когда делали реконструкции трех мумий по ДНК. Это причем-то впервые был использован определенный криминалистический метод для воссоздания их внешности. То есть, ну и в дальнейшем, я думаю, таких исследований будет немало, ну вот, которые только затруднены в связи с тем, что из Египта вывозить материалы нельзя.
1: А на
0: Поэтому
1: территории?
0: здесь речь идет либо... Ну вот, а на территории Египта такие исследования проводить можно, но с использованием египетских лабораторий и египетских специалистов, что, в общем, затрудняет такие работы, но как бы Египет старается, вот, чтобы всегда быть при делах, чтобы без него ничего не делалось, но это создает трудности. То есть либо надо ехать в Египет и там проводить на местном оборудовании с местными, либо исследовать те материалы, которые были когда-то вывезены из Египта и которые Египет пока что не требует вернуть. Вот.
1: Спасибо. Так, Юра Ни снова с нами. Спасибо огромное за поддержку. Юрий, как всегда. А известны попытки или планы сделать прямо классную подделку и пустить к ученым, посмотреть, где, как узнают подделку, типа слепой эксперимент?
0: Прямо вот с какой целью? То есть не с целью заработать, а проверить ученых? Я про такие истории не знаю. То есть обычно все-таки, ну вот, сделать классную подделку требует существенных вложений. И просто чисто эгоизма мне сложно себе представить, что сейчас кто-то занимается. Хотя вот кардивский великан, ну, правда, на нем тоже там зарабатывали. Но, как гласит легенда, автор этой подделки, он, собственно, ставил целью себе насолить жителям Кардифа после того, как он поругался с каким-то пастором местным в храме, который рассказывал своим прихожанам про допотопных великанов, а вот этот скептик по имени фамилии Хал, если не ошибаюсь, с ним стал спорить. Тот, значит, на него накричал, как вы можете сомневаться в существовании допотопных великанов, и он решил ему отомстить, и вот так он отомстил Кардифу. Вот, это легенда. Но это не помешало потом тем, кто автором находки, зарабатывать на ней. А вот чисто из таких альтруистических таких стремлений потроллить научное сообщество, подделки мумий, по-моему, такого не было.
1: Слушай, у нас же, по-моему, есть, да, по крайней мере, лаборатории на канале, как раз видят, в том числе про великана, как мы делали еще в самом начале по книге и мифы.
0: Нет, ну
1: Не помнишь?
0: то, что ходили фотошоповские подделки великанов, это конкурс
1: Но это другое.
0: фотошопа среди, скажем так, художников, который называется «Археологические аномалии», который проводился в течение многих лет, и там просто соревновались различные мастера, скажем так, коллажей по изготовлению изображений всяких фейковых древностей. Там типа как раз там мумии русалки или какого-нибудь гномика в янтаре или древней мумии египетской, которая сжимает банку Кока-Колы, или какой-нибудь допотопный мобильный телефон. Вот
1: Я
0: там
1: про
0: они не
1: великана всегда
0: стрельнут.
1: вспоминаю, когда
0: И
1: как-то
0: там
1: свернуто
0: было среди
1: как-то.
0: них было много изображений археологических находок великанов, или огромного черепа, или целого скелета, или отпечатка, или там какого-нибудь циклопа гигантского. Вот. Но некоторые из этих фотографий оттуда утекали, попадали в желтую прессу, и потом уже выдавались за настоящие, подлинные. Попадали в фильмы РЕН-ТВ, например. Вот. Но я знаю, что, например, вот самой громкой истории такой, там автор этой находки, у него был ник Iron Kite, как-то так, который сделал такое изображение огромного скелета, якобы раскопанного археологами, и это фото попало в прессу под названием, там, под заголовком «В Индии найден гигантский скелет». Так он потом сам давал разъяснение журналистам и как раз говорил, что он не собирался никого обманывать. И был удивлен, что такой резонанс получила его вообще невинная шутка. Вот такие истории известны.
1: Да, про это точно у нас есть видео на канале, так что смотрите, подписывайтесь. Да. Обязательно. Так, Анастасия Данилова пишет, действительно ли мумий заматывали в ткань бинты? Или это порой показывают в кино? Как это порой показывают?
0: Как это порой показывают? Угу. Да, их да, действительно, мумии заматывали в специальные бинты. То там, правда, насколько мне известно, были разные методики мумификации. Длинная история, но это мы говорим, конечно, про египетскую историю. Но там мумии в том числе покрывались тканями и, кстати говоря, части какие-то могли заполняться тканью, и какие-то их части могли моделироваться из этих льняных вот таких бинтов. Да, все верно. Именно по материалу этих бинтов, потому как были, специалисты оценивают, даже там датируют эти мумии по этим материалам, по технике определяют, в том числе эпоху, когда это делалось.
1: Ну, кстати, про датировку, прям следующий вопрос тебе, Юлия Н. пишет. Таки как датировали радиоуглеродом или прочим эту псевдоперсидскую принцессу, выяснив подделку?
0: А это просто замечательная история. Кстати, я недавно в гостях был у Дмитрия Пучкова, где я эту историю рассказывал, но я с удовольствием еще раз расскажу.
1: Теперь в гостях у лаборатории научных видео. Класс, давай.
0: Да. Когда возникли сомнения в том, что эта мумия аутентичная, естественно, провели радиоуглеродное датирование деревянного саркофага, и циновка эта мумия лежала, и уже тогда определили, что, скорее всего, это что-то не очень древнее, то есть ему вряд ли больше нескольких сотен лет. Потом уже уточнили, что это, скорее всего, 20 век вообще. Ну и, судя по всему, эта женщина жила совсем недавно, а точнее после 1958 года, Потому что в этих останках содержалось большое количество радиоуглерода. Это эффект, который известен как бомбовый пик, скачок содержания радиоуглерода в атмосфере после начала ядерных таний, когда благодаря ядерным атмосфера насытилась радиоактивным углеродом. Там на графиках прямо вот такой вот именно пик, скачок, довольно скачок. Спад, когда эти ядерные испытания, их стало меньше проводиться, а потом их прекратили, пошел спад этого пика. Короче говоря, судя по большому числу, ну, по большому содержанию радиоуглерода в останках этой царевны, она, скорее всего, второй половины 20 века, если провести касательную, ну, не касательную, а вот такую вот секущую того содержания радиоуглерода, которые в этой мумии нашли, она попадает либо на рост этого графика, либо на спад. Соответственно, она может быть либо 58-го года, либо 92-го. Двойственность такая. Но, значит, рассуждали дальше так. Кости обмениваются радиоуглеродом с атмосферой медленнее, чем кожа и мышцы. Поэтому в костях радиоуглерод более старый. Соответственно, если в костях радиоуглерода больше, чем в коже, значит, эта точка попадает на спад графика. Если в костях радиоуглерода меньше, значит, на рост. И взяли образец кости, взяли образец кожи, мышц, и получили, что в костях радиоуглерода больше. Значит, эта женщина жила после 92-го года. Там примерно оценили 94-96 год. То есть она была убита, видимо, или погибла, потому что у нее была сломана шея, в конце 20 века. Причем там даже еще по разнице между содержанием радиоуглерода в кости и в коже определили, что она была совсем молодая. То есть там всего вот 5 лет было разницы. а у более зрелых людей эта разница больше. Определили, что она молодая, но это и антропологический анализ показал, что она молодая, что ей лет 20, или там с небольшим. Вот так. Отдельная научная статья, где это исследование красиво. А то обычно говорят, что радиоуглеродом нельзя датировать находки конца 20 века именно по причине вот этого бомбового пика. А вот здесь можно, причем аккуратно, с точностью там почти до года.
1: Круто, круто. Очень интересно. Спасибо. Так, Илья Владимирович спрашивает. А что потом делали с мумиями, которые распеленовывали за чашкой чая у богатых англичан?
0: Скорее всего, что с ними делали? Их куда-то клали, и потом они разваливались, их выкидывали. Или сразу выкидывали. Честно говоря, точно не могу сказать, но, скорее всего, судьба этих останков незавидная. Потому что после того, как распеленывали и, скорее всего, хранили где-то в шкафу, они должны были быстро портиться. Вот. Судьба их незавидная, но вообще отношение было тогда к человеческим останкам вот этим совсем другое. Достаточно почитать каких-нибудь египтологов или там каких-нибудь охотников с сокровищами. Я не помню, кто именно из таких исследователей египетских памятников 19 века с юмором описывал по какой-то гробнице. Мумии хрустели у него под ногами. То есть он по ними просто ногами шел. Вот так.
1: Нет,
0: это уже сейчас понимает, что это все представляет ценности. С ужасом читают, как вообще раскопки вели еще совсем недавно. А тогда, ну что там, вот золотые статуи, какие-нибудь там украшения, круто. А это выкинуть и все.
1: Печально, конечно. Так, Одиет Проицей. Наверное, так читается этот ник. Поскольку я сам из Кыштыма родом, я эту историю слышал во многих вариантах, но обычно среди местных эта легенда была именно вариантом, что сумасшедшая старуха нашла непонятного уродца. Такой вот.
0: Я примерно так и рассказал, как бы, по-моему. То есть там только фантастический элемент заключается в том, что она нашла это существо, когда оно было живым, и что оно жило в квартире, и кормила она его. А уже потом этот карлик помер. Ну вот, судя по всему, что это известно, прежде всего, с рассказа самой этой просвирненной, плюс там соседки какой-то ее, которая приходила, и потом, по ее словам, она якобы видела, как она кормила этого карлика. Ну вот, кроме показания весьма сомнительных свидетелей, никаких других фактов на то, что это существо было живым, никаких фактов на это нет. Так что, ну, скорее всего, она нашла уже мертвое тельце. А уже потом, когда это стало легендой, история, ну вот тогда появились такие подробности. Как это очень часто бывает и очень быстро появляются всякие фантастические подробности. Можно вспомнить, например, замечательную историю про Зану, снежного человека, про которую старожилы, там женщина, которая в конце 19-го, в начале 20-го, в одном абхазском селе. Якобы это была женщина, снежный человек. И вот про нее рассказывали, потому что она была волосатая, что у нее не было лодыжек, что она рычала, там, царапалась, кусалась, в общем. А когда провели раскопки, ну вот о чем, в общем, Дробышевский, потому что он череп смотрел. Ну, вероятно, это череп Заны. Нет, конечно, точного указания, что это он, но, скорее всего, это он. И там, в общем, череп женщины, видимо, африканского происхождения. То есть, вероятно, это была какая-то женщина такого негроидного вида. Ну, потому что достаточно пройти там поколению, и оно уже появится в волосатое чудовище в рассказах народных. То есть, когда у нас устное предание. Почему историки говорят, что ну, вот, верить свидетельствам очевидцев, там, фольклору, довольно надо с большой осторожностью. Врет, как очевидец. Да.
1: Спасибо. Так, Павел К. спрашивает. Александр, а были ли такие мумии, которые ничем внешне не выделяются и никакой важности не представляют, а внутри внезапно набиты чем-то очень ценным с научной или какой-либо другой точки зрения?
0: Слушайте, ну вот реально, я хочу еще раз повторить, что я не являюсь специалистом по мумиям. С научной точки зрения, значит, и мумия любая сейчас представляет некую ценность, в том числе и то, чем она наполнена. Ну вот, или, например, бинты, на которых могли какие-то тексты древние находиться. Вот. Ну вот, более каких-то детальных, интересных подробностей я вам, правда, не расскажу. Кстати говоря, завтра будет наш фильм про погребение Серапеум и про мумии священных быков, которые в этих погребениях хранились. Есть подробная инструкция папирус, в котором описано, как мумифицировали этих священных быков, в том числе по поводу того, чем их наполняли. Но это был какой-то состав опилки, соль, какими-то там это все пропитывалось маслами, смолой. Как-то так. В некоторых случаях там туда какие-то помещали, да, я, кстати говоря, рассказывал, в некоторых случаях туда могли помещаться какие-то части самой мумии, вот, на там кисти или стопы, если они там отвалились. Вот, ну, как-то так.
1: Спасибо. Ну и раз ты начал говорить про то, что завтра увидят, давай я немножечко объявлений расскажу. И сначала поблагодарю всех, кто прямо сейчас с нами на стриме находится. Друзья, напоминаю о том, что если вам что-то не нравится, нажмите дизлайк. Если вам что-то нравится, если вообще все нравится, то нажмите лайк. В общем, поддержите стрим таким образом. Не забывайте о том, что можно вопросы задавать нам совершенно различными способами. К примеру, просто в чате, можно в суперчате, а можно по ссылке, которая имеется в закрепе данного чата. Ну и вопрос, которые таким образом к нам приходят, засчитываются в самую первую очередь, друзья. Я надеюсь, что ваши вопросы обязательно прозвучат. Ну а по итогам этого стрима, который еще продлится довольно долго, так что у всех шансы есть, мы все вопросы передадим Александру, мы с Александром, Александру передадим вопросы. И он выберет из них два самых интересных человека, который будет выбран в количестве двух человек, выбранные для... Короче говоря, две футболки от проекта anthropogenesis.ru в артуре ночных видео. Самый интересный вопрос. Вот так, друзья. Ну и, конечно, мы благодарим всех, кто поддерживает нас на Патреоне или является спонсором на Ютубе. Вы, друзья, между прочим, уже сегодня сможете посмотреть, уже можете посмотреть, и многие даже посмотрели, насколько я знаю, то самое видео, о котором Александр совсем недавно рассказывал. Да, Саш?
0: Да, все верно. Это будет завтра. Ой, много действительно труда вложено в этот ролик, в том числе там анимация интересная, там такая простейшая физическая модель, то есть мне пришлось там расчеты некоторые проводить, вот, чтобы в том числе прикинуть, как могли транспортировать эти саркофаги в узких катакомбах, о чем часто говорят, что это невозможно, тащить их там нельзя, затаскивать их в погребальную камеру нельзя, а опустить их на 1.5 метра тоже затруднительно, потому что там погребальной камеры находится ниже пола коридора и так далее. То есть там много таких вопросов, вот, на которые мы постарались дать ответ. Ну и прежде всего то, что касается невероятности изготовления этих каменных гробов, для чего мы провели сами измерения в Серапеуме, для чего провели измерения различных гранитных объектов в Петербурге. Вот, для чего мы обращались, кстати говоря, в компанию, занимающуюся изготовлением памятников из гранита. Вот это все завтра в видео будет. Еще кроме много... того, я заказывал, добывал всякую редкую литературу, в том числе спасибо моим коллегам, например, Константин Лесков, генетик из Кливленда, по моей просьбе ходил в Кливленда, где, значит, есть книжка, посвященная погребением священных коров в Сакаре. Это мамы священных быков, которых хоронили в Серапеуме. Быков хоронили в Серапеуме, а их мам хоронили в Исеуме. Потому что мама, родившая быка Аписа, это богиня Исида. Вот. Про них тоже много интересного.
1: Спасибо. Саша, я тебя попрошу перезагрузить страничку браузера. У тебя картинка немножко сыпется. Я
0: думаю, что плохо?
1: Ну, немножко посыпалось, я думаю, что перезагрузка и на всякий случай скорость соединения перепроверить, тогда все будет хорошо. И там было, на самом деле, очень много историй еще и вокруг, собственно говоря, всего, что происходило в Сакаре. К примеру, Саша, если помнишь, как у нас наши проводники, я не знаю даже, как их назвать по-человечески, говорили о том, что вот нужно обязательно, ни в коем случае нельзя это показывать нигде, иначе нас посадят всех тут в тюрьму, грубо говоря, повяжут фараона, вот это все.
0: Ну да, потом включаешь любое видео на YouTube и видишь эти рожи.
1: Улыбающиеся, да.
0: Да,
1: жизни, и туристы, получившие которые... бакшиш.
0: Да, туристы за бакшиштом лазают везде вообще. Внутрь любых саркофагов залезают и так далее. Меня сейчас лучше слышно. Мне тут написали, да. Что чтобы не было треска, надо держать вот так.
1: Да, и даже красиво получается. Треска нет, картинка стала лучше. Дальше. Андрей Лисичкин спрашивает, какая вероятность, что с развитием науки и коммуникационных технологий, интернет, подделка мумии однажды станет бессмысленным делом, и если да, как скоро это произойдет?
0: Ну, по большому счету, это сейчас дело довольно бессмысленное, то есть, ну, мы знаем единичные случаи, вот эти мумии гуманоидов, Наска, ну, это, наверное, все-таки связано с тем, что глобализация еще не достигла, скажем, такого уровня, когда там любые технологии доступны в любой точке планеты, ну, хотя в данном случае вот они образцы возили там для исследований. То есть, понятно, что проходимцы были, есть и будут, но всегда вопрос в затратах на качественную подделку. Сейчас это уже довольно сложно сделать. Я думаю, что в течение ближайших, не знаю, 10-20 лет это станет вообще бессмысленно. Может быть, в случае с гуманоидами Наска мы столкнулись с последней такой лебединой песней поддельщиков мумии. Ну, хотя, может быть, это слишком оптимистический прогноз.
1: Не то, что кажется.
0: Нет, ну реально, ну просто так, всегда, как бы, скажем, есть научное сообщество и есть там какие-то любители-энтузиасты. Вот пока эти субкультуры, что ли, существуют по отдельности, энтузиасты между собой себя могут убедить в чем угодно. Как-то пока живут на свете дураки, там, и так, вот дураки есть, и им это можно продать. При том, что понятно, что в данном случае, в отличие от каких-то историй столетней давности, типа пилдаунского человека, в данном случае научное сообщество ни на минуту не поверило, что эти мумии что-то из себя представляют подлинное. Если в случае там, начала 20 века пилдаунский человек там, в течение 40 лет значит, многих ученых вводил в заблуждение, в данном случае эта идея она сразу носилась только в желтой прессе, ну, может быть, не совсем желтый, но, во всяком случае, в неспециализированных изданиях и среди людей, далеких от там, антропологии и археологии. Вот. Но, к сожалению, таких людей много. Пока их много, но вот среди них мошенники будут какую-то рыбу в мутной воде этой ловить. Вот.
1: Спасибо, поехали дальше. И снова, естественно, Илья Владимирович. Вы говорили, что подделывали мумии аписов. А что там внутри было, кости быков?
0: Значит, мумии аписов не подделывали. То есть известно просто, ну, во-первых, строго говоря, до настоящего времени есть только в настоящее время, по крайней мере, мне удалось информацию найти только про одну мумию, которую там с некоторыми оговорками считают мумией аписа. Это голова мумии быка, которая хранится в Лувре. И я реально связался с смотрителем древности египетской коллекции Лувра, и от нее вообще получил довольно мало информации про эту голову. Вот, то есть у самого Мариетта Агюста, который, собственно, раскопки в Серапиуме производил, описано, если я не ошибаюсь, 3 неразграбленных погребения, в которых он нашел что-то в этих, собственно, саркофагах, добавлю, в деревянных саркофагах, не в каменных. И во всех 3 случаях это, значит, описано как некая масса смолы, там пишут, битума, в которой находились обломки костей. В одном случае там был бычий череп, в других случаях там и черепа не было, а была некая бесформенная масса чего-то такого застывшего, рассыпавшегося в руках, в которой были мелкие обломки костей. В одном случае, причем это было аморфное с человеческой маской. Вот, поэтому даже предполагали, что это может быть сын Рамсеса II там погребен. Но, в общем, одна из версий таких, которые сейчас, ну, в общем, рассматриваются как наиболее обоснованными, это были действительно погребения быков, но которых погребали не целиком, а перед этим их съедали, жрецы, а захоранивали уже, в общем, то, что осталось после погребальной трапезы. Вот. И это было частью ритуала в течение там, какого-то времени, до того, как их стали мумифицировать и захоранивать целиком. Вот. Поэтому их не подделывали, а просто вот поначалу, возможно, хоронили какие-то объедки вместо мумии целиком. Это как-то согласуется с частью текстов пирамид, где есть так называемый каннибальский гимн, где описано, что там царь поедает какие-то части богов, если не ошибаюсь. Но это может быть какая-то метафора. Но вот в том числе это увязать вот с этой историей с Аписами, что, может быть, сначала их там действительно ими закусывали.
1: Мария Полякова, следующий вопрос задает. Проводили ли генетические исследования мумий, кошек и прочих для сравнения с современными зверями? Зверями.
0: Да, вот я хочу сказать, что да, проводили. Я специально даже искал статьи такие и нашел. Их было несколько таких, как минимум, исследований. То есть кошек изучали. Там были публикации 2008 года, 2012. Там причем анализировали ДНК нескольких кошек, вот, по-моему, как раз из Сакары, и в том числе даже сравнивали их с геномами современных диких и домашних кошек, причем разных пород, и определили, что вот эти египетские кошки – это именно домашняя кошка, близкородственная современным кошкам, и в том числе близкородственная тем домашним кошкам, которые живут в Египте сейчас. То есть, грубо говоря, современные египетские кошки – это прямые потомки, можно сказать, тех вот египетских кошечек, которых мумифицировали там пару тысяч лет назад с лишним. Вот, это прикольно. А еще было исследование других, в том числе мумий ибисов. Причем, что интересно, вот была публикация 2018 года, где на этих ибисах вообще отрабатывали технологию исследования из мумий, потому что вообще с этим… Потому что когда эти останки, они, во-первых, обрабатывались какими-то агрессивными жидкостями, или там их могли нагревать, их могли всякими пропитывать составами, которые сохраняли вроде бы ткань, а вот всякие там нуклеотидные цепочки при этом разваливались. И сохранность в этих мумиях часто очень скверная. И вот на этих ибисах отрабатывали методику, и в том числе, если не ошибаюсь, там удалось полную митохондриальную ДНК этих ибисов собрать. Но подробностей не расскажу, потому что не вчитывался в эти статьи внимательно. Вот надо смотреть их. Но такие статьи есть.
1: Я, кстати, продолжаю читать чат, где люди пишут, откуда смотрят. И там примерно список тех городов, куда бы мне с удовольствием захотелось бы съездить. Вот. Саяногорск, Северный Кипр здесь есть, Стокгольм, Ростов, Рига, Южно-Сахалинск. Прекрасный город, в котором я был, замечательно. Спасибо вам, друзья, это очень круто. Из Кубы я видел даже, так что у нас очень, очень широкая аудитория. Приятно. Netrix задает следующий вопрос. Случаются ли обратные истории, когда реальную находку научное сообщество принимает за подделку?
0: Конечно, такие истории известны. И причем, например, на старте... На старте палеоантропологии часто, когда появлялась некая революционная находка, будь то, например, каменное орудие, или наскальная живопись, или кости предполагаемого предка человека, то научное сообщество, которое, как правило, в значительной степени консервативно, в числе возможных объяснений часто заявляло, что это... не то, за что эту находку выдает автор, или он сам заблуждается, или он пытается обмануть нас. То есть в обмане, например, пытались обвинить первооткрывателя пещерной живописи в Альтамире. Я, к сожалению, не помню его фамилию, но я помню, что Рудольф Вирхов, знаменитый там, анатом, антрополог, биолог, в общем, он заявил, что эта живопись, она настолько крута, что явно ее нарисовал какой-то художник по заказу. И, в общем, бедного первооткрывателя его затравили до такой степени, что, в общем, он там как-то вообще печально закончил свои дни, заклеймленный как обманщик, как тот, кто занимался вообще вот такими неблаговидными вещами, как подделки. Вот. Ну и уже после его смерти его реабилитировали. По поводу находки пятикантропа Ежена Дюбуа было много шума, но там чаще всего все-таки его не в том, что он подделал, прямо обвиняли, а в том, что он пытается выдать кости разных животных, то есть там бедренную кость человека и череп гиббона за принадлежащие одной особи. Вот. То есть никакого пятикантропа, конечно, быть не могло, а это вот кости, принадлежавшие разным животным. А Эжен Дюбуа, значит, ну, или злонамеренно, или сам заблуждаясь, значит, вводит в заблуждение других. Вот вам еще история.
1: Спасибо.
0: Вот, так что, угу. Да, значит, и когда вообще палеолит был описан, каменный век, то, в общем, те орудия, которые там первооткрыватели палеолита пытались, значит, показать научному сообществу, то, что вы нам какие-то камни показываете. Вот, не морочите нам голову. Ну, там еще надо добавить, что да, в том числе там и подделки начинали появляться. То есть там какие-нибудь местные жители, узнав, что там какой-то любитель, коллекционер, значит, платит за находки каких-то камней, могли тоже там начинать мастерить изделия из камней и подсовывать их. То есть там могли и фальшивки реальные появляться. Поэтому это всегда сложно вообще.
1: Спасибо. Давай скажем еще раз спасибо Арсену Барриману, который также задонатил и задает следующий вопрос. Как вы думаете, возможно распознать любую подделку? Или современные фейкоделы при желании смогут сделать неотличимую от настоящей мумии?
0: У меня этот же вопрос задавали, кстати, на форуме. И, ну вот, вы знаете, возможно ли? То есть, наверное, с научной точки зрения возможно, в принципе, все. Тоже как задают вопрос, возможно ли клонировать мамонта? И дальше начинаются споры, возможно или невозможно, рано, наверное, это сделают. Вопрос в цене, в стоимости такой подделки. То есть, мне кажется, что уже сейчас для того, чтобы изготовить мумию, такую древнюю, неотличимую от настоящей, нужно потратить столько средств, что это уже не рентабельно. Потому что придется обманывать генетиков, гистологов, значит, археологов, антропологов, кучу народу, которые каждый со своей камней, с помощью самых современных методов, будет эту находку, но если к ней отнесутся всерьез, будет ее исследовать. Вот, если, конечно, эта история как с Кыштымским, то когда эта мумия исчезла, то теперь, конечно, про нее можно все что угодно рассказывать. Я поэтому тоже сказал в заключение своего выступления, что идеально потом эту мумию потерять. Тогда попробуйте-ка, исследуйте ее. А вот подделать реальную, то есть, ну, вот, опять же, история с мумиями гуманоидов Наска, или история с вот этой персидской царевной, которая, как мне кажется, гораздо более искусная подделка, чем те гуманоиды, показывает, что сейчас это сложновато сделать. Точно так же, как сейчас сложно подделать искусство. Хотя это делают, и коллекционеры покупают, но иногда там просто потому, что не обращаются к хорошим экспертам. Рано или поздно, когда руки настоящих экспертов доходят до этого изделия, то выясняется, в общем, это не то. Там сколько стоит изделие? Ну, столько стоит его материал. В случае с древней мумией, то есть реально, чтобы обмануть экспертов, как минимум, это должна быть настоящая древняя мумия. Поэтому и получается выгодно из нее делать пришельца. А просто найти настоящую древнюю мумию и продать ее как древнюю мумию, ну вот, это уже не подделка получается тогда.
1: Спасибо. Так, Павел К. пишет. Вот, например, кто-то захотел спрятать золото, бриллианты, не нашел ничего лучше, чем запхать это в наспех сделанную мумию. И по каким-то причинам забыть. Не очень понимаю, в чем вопрос, но, может быть, находилось ли подобное?
0: Так нет, ну, скорее мумия обычно вот. И погребения разграбляли именно в охоте на такие изделия. Потому что если эта мумия кого-то вообще знатно поставлена, туда клали украшения, там какие-нибудь статуэтки, золотые вещи с драгоценными камнями. Вот в тех же самых погребениях Аписа, про которые я рассказывал, вот в тех которые были не разграблены, Агюст Мариетт нашел много изделий, очень из золота, из камней, статуэток, там кучу всего туда клали. Ну, вот достаточно, опять же, вспомнить гробницу Тутанхамона легендарную, который был не самым выдающимся фараоном далеко, поэтому его погребение было очень скромным, насколько ценных вещей оттуда вынули. Вот. Поэтому чаще всего была история другая. Когда гробницы варварски разграбляли, а мумии уничтожали или разрушали в поисках именно каких-то ценных вещей. Кстати говоря, вот фильм, есть британский сериал «Древние египтяне», четырехсерийный, и одна из серий посвящена именно суду над грабителем гробниц, где его судили, и в итоге, по-моему, посадили на кол. Вот. Но фишка-то там была этого суда, что он был мелкой сошкой, а там высокий чиновник, который вообще был жителем всего этого некрополя, остался безнаказан. Хотя, видимо, в общем, все это происходило с его ведома, и значительная часть награбленного оседала в его карманах. Но там как раз в фильме показано, как они разрушают гробницу, какую-то там чью-то знатную, богатую гробницу, и потом мумию сжигают еще вдобавок после этого, что вообще жуткое кощунство.
1: Даже немножечко печаль. Так, BM пишет, а какая самая нелепая подделка, в которую люди все равно почему-то поверили? Вам известно? Вам известно.
0: Таких, на самом деле, достаточно нелепых подделок много, то есть можно начать с того же самого кардивского крана, на которого сейчас достаточно просто посмотреть, чтобы понять, что это гипсовая чушка. Но представьте себе, что, так сказать, знатоки того времени признали, что он подлинный. Ну или вот эти замечательные мумии русалок, про которые я рассказывал, которые делали вообще, которые делали из папье-маше с проволочными руками, бумажным хвостом, и вообще выглядели совершенно нелепо. Вот. Ну, то есть нелепость — это мы сейчас с высоты знаний и технологий 21 века смотрим, и нам это кажется нелепым. А там еще пару сотен лет назад все было довольно-таки лепо. Вот. И известна история камней Берингера. Если не ошибаюсь, был такой ученый Берингер, Густав Берингер, по-моему, его звали. Еще история 18 века, которому тоже решившие пошутить над ним, подсунули большое количество камней. Он якобы их находил, а потом начали мальчишки их приносить с отпечатками каких-то животных и с именами Бога на древних языках. И он тогда еще, в общем, палеонтология как науки практически не было, он считал, что они реальные. Написал про них целый трактат, что это вот такая игра природы. Ну,
1: а это игра студентов. Итоге... Да.
0: А это игра студентов. Ну, там и студентов выгнали, и его, по-моему, в итоге
1: выперли. За профнепригодность, ну да.
0: Да, из университета.
1: Еще одна печальная история от Александра. Так, Кукурузка снова с нами. И вопрос такой. А в чем смысл был для жрецов принимать подношения в виде этих фальшивых мумий животных? Ведь нет материальной выгоды их никак не использовать.
0: В смысле никак не использовать? Еще раз. В чем смысл принимать подношения в виде... Что значит они принимали подношения? Они, жрецы, не принимали подношения. Они как раз их продавали. Значит, это приходил верующий, и для него эту мумию нарушался какой-то ритуал, а она там, значит, торжественно захоранивалась. Ну, вот, а на этом зарабатывали жрецы, на этом зарабатывали те, кто эти мумии делал. А верующий за это платил, и, в общем, выгода была вполне прямая. То есть надо больше мумий, больше продаж, больше заработать. Вот, вот и все. Капитализм. Так же, как еще раз, современный верующий приходит, и он покупает свечку в церкви или покупает право записочку-нибудь написать, ее там куда-нибудь положат или отнесут. Или... Сейчас, по-моему, был какой-то сервис онлайн, даже в стену плача вашу записочку на флешке засунут. Вот, ну, раз есть спрос, то есть и предложение. И вот в данном случае был спрос на эти мумии в огромном количестве.
1: Смотри, Федор Тодоров спрашивает, а есть ли мумии гномов? Не считая Алёшки.
0: Мумии гномов мне неизвестно. Есть находки погребений карликов. Причем в Египте это были высокопоставленные карлики. То есть там был карлик, который был вообще каким-то высокопоставленным чиновником 4-й династии. У него была жена, у него было много детей. Есть его гробница в Гизе. И, в общем, там есть его скульптура в Каирской. И он, вот, можете найти такой реальный карлик с женой сидит. В общем, он был вполне уважаемый, почти. Ну, то есть египтяне, видимо, с большим уважением относились вот таким людям с такими особенностями. А, вот, но это не был гномом. Он не был гномом. Вот, ну, может, можно нагуглить. Я знаю, там есть помимо тех же самых Алешеньки или Аты, про которых я рассказывал, есть там и другие. Есть там мумия Педро, которого нашли в Америке, там, в каком-то штате. Где-то тоже засушенный младенец Ананцефал, который тоже так выглядит, какой-то маленький человечек со странной головой. Вот. Гному можно тоже сказать, что это гном.
1: Спасибо. Так, Максим Песцов, и спасибо вам за донат, спрашивает. А какие известны самые древние подделки? Например, Клеопатре подарили рог динозавра, оказалось, мышиный хвост.
0: Самые древние подделки, честно говоря, я просто, насколько я знаю, что, ну, например, известные фальшивые деньги еще каких-то там греческих времен, там античных, вот, ну и вот те же самые фейковые мумии, они еще до Клеопатры изготавливались. Ну вот можно, конечно, какую-то литературу пошерстить, что было более, так сказать, далеко отстоящей от нас эпохи, наверное. Значит, судя по всему, подделывать что-то начали, как только появились какие-то вещи, представляющие некую ценность.
1: Как только, да, появилось, что подделывать, по сути.
0: Да.
1: Так, Виктор Салат спрашивает. Добрый вечер, спасибо за ваш труд, спасибо вам за то, что смотрите. Интересует, изучались ли способы обмануть современные методы анализа в целях избежания ошибок?
0: Ну, собственно, экспертиза различная, она как раз совершенствуется именно для того, чтобы усложнить жизнь фальсификаторам, ну а фальсификаторы ищут способы, как обмануть экспертизу. Ну вот самый простой способ, про который, собственно, в значительной степени наша история с мумиями гуманоидов Наска, это использовать для подделки древностей реальные древние материалы. То есть реально древние ткани, еще древнее дерево, останки действительно каких-то древних людей и животных, радиоуглеродный анализ, изотопный анализ, какой-то химический анализ показывает, что они действительно древние. Или, например, какие-то украшения из древнего золота, из переплавок старинных золотых предметов. Сосуды, склеенные из черепков каких-то старых изделий, найденных там в каких-то тоже погребениях. Вот. Евгений Березкин рассказывал про... Ой, Юрий Евгеньевич Березкин. Евгеньевич Березкин рассказывал про то, что там чуть ли не толкли какие-то древние сосуды в ступке, чтобы из этого порошка лепить какие-то новые. Тоже, чтобы обмануть экспертов. Но экспертиза так или иначе совершенствуется, чтобы обходить и такие случаи сложные выявлять. И в том числе благодаря тому, что, например, оказывается, что в одной мумии совмещены части разного возраста, там, принадлежавшие разным индивидам хотя бы. Вот. Ну, или иногда достаточно просто взгляда эксперта, который просто по рисунку, по особенностям типологическим определяет, что части этого изделия относятся к разным культурам, разным эпохам и не могут быть в одном изделии совмещены.
1: А то и не эксперты, собственно, чтобы понимать, как это выглядит и разоблачать подобную чушню. Герман прислал донат, сказал добрый вечер и вот на интересные проекты скинул денег. Спасибо вам огромное, Герман, за поддержку. Илья Владимирович спрашивает, а кроме кыштымского карлика и аты были мумии пришельцев в России, например?
0: В России я такую историю не знаю. Я помню историю сам звездного ребенка, кажется, так называлось. Звездный ребенок, которого нашли где-то в там, первой половине 20 века. И там такой череп очень своеобразный. Можете погуглить и найти. Но в итоге его тоже выдали за череп какого-то инопланетянина. Но, судя по всему, это череп гидроцефала с отломанным лицом. Вот. Я уже упомянул про вот этого мумию, которая найдена в месте под названием Сан-Педро. Мумия, поэтому названа мумия Педро, тоже некое инопланетное существо, на самом деле анэнцефал, младенец, так сказать, с отсутствующим головным мозгом. Ну, естественно, умерший сразу, видимо, при рождении. Да, такие, несколько таких находок известно. Вот на территории России, кроме кыштымского карлика, честно говоря, не припоминаю таких историй. А в мире они, да, известны.
1: Спасибо. Так.
0: Есть еще целая серия вот этих длинных черепов и историй про них. Вот, но там не совсем мумии, хотя некоторые они вроде сохранившимися частично мумифицированными тканями. Это вот тоже Перу, там Боливия, вот какие-то удлиненные черепа, про которые часто уже рассказывают, что это черепа инопланетян. Но на самом деле это просто черепа людей с искусственной деформацией.
1: То есть это ритуальные кольца, да, вот эти, которые сажают на череп и просто врастают?
0: Там их эта деформация разными путями получалась. Бинтованием, накладыванием дощечек с детства. Как правило, в раннем детстве это делалось, чтобы голова получалась такая красивой башенной формы. Вот. Но, между прочим, в некоторых странах и даже в Европе традиция сохранилась до начала 20 века. Есть... если не ошибаюсь, тулузская деформация, можете погуглить и найти уже фотографии таких людей, вот, которые с деформированной головой. Еще раз, тулузская деформация черепа – это Франция. И это конец 19-го, начало 20-го. Тоже такое практиковалось. Не в каких-нибудь там диких странах, на островах, где-то там. В Европе.
1: Спасибо. Так. Вопрос от Бобби Котика. Зачем нужно подделать мумии? Неужели на высушенные трупы такой большой спрос?
0: Ну, такой вопрос риторический. Раз подделывают, значит, есть выгода. То есть, скажем так, подделывать имеет смысл все, что можно продать подороже, чем ты в него вложишь, так сказать. То есть поиск реальных... Зачем подделывать вообще любые археологические находки? Потому что найти реальную археологическую находку сложно, а продать еще сложнее, потому что это уголовщина. Значит, можно еще раз вопрос вернуть?
1: Конечно.
0: То есть это другой.
1: Да.
0: То есть на высушенные трупы, то есть на мумии, да, действительно есть спрос. То есть это хорошая мумия, все-таки это нечастая находка. Особенно если это за пределами Египта, за пределами тех территорий, где мумий много находят. Вот та же самая персидская царевна, это было заявлено как первая персидская мумия. Потому что до этого в этом регионе мумий не находили. И это круто, это сенсация. Вот. А египетские мумии стали подделывать именно в связи с тем, что на них появился спрос в 19 веке. Когда была мода на все египетское, когда действительно из Египта стали тащить в том числе мумии, то появился рынок этих мумий. Ну и зачем трудно добывать ее в Египте и везти в Европу, когда можно ее сделать прямо в Европе? И кроме того, когда, значит, источники мумий стали иссякать, они же не бесконечны. Ну, речь идет, конечно, про человеческие, качественные мумии, хорошо сохранившиеся, не какие-то отдельные кости или не там мумии кошек, которые действительно на удобрение везли в Англию. Видимо, в какой-то момент стало проще подделать.
1: Понятно. Кукурузка задает вопрос под номером следующий. А были ли случаи обратные, когда думали, что очевидная подделка, но решили проверить, оказалось оригинал?
0: Да вроде похожий вопрос был уже, как мне кажется.
1: Похожий был, да.
0: Ну, то есть, ну вот, живопись в пещере Альтамира, сначала решили, что это поддельная живопись. И в течение ряда лет так считали. Но в итоге оказалось, что настоящая. Вот вам пример такой истории.
1: Так. Дальше вопрос задает Вера Ковальчук. А какая самая удачная подделка? По-моему, похоже, тоже был вопрос, да?
0: Ну, не было именно такого вопроса. Такого, самое удачное. Что считать удачным? Наверное, самая удачная подделка – это та, которую до сих пор не разоблачили.
1: Да-да-да, да, все продержалось.
0: Своего разоблачения. Ну, вот просто лежат в музеях, в том числе и в России, ну и там в других странах. Мумии древнеегипетские, например, которые вывезли еще в 19 веке, и до них еще по каким-то причинам не добрались, там, рентген, компьютерная томография и прочие анализы. Вот им, наверное, повезло дольше пролежать в таком виде. Но вот рано или поздно, я думаю, доберутся до всех постепенно. Вот, ну, вот, например, мумии из Ватикана, про которые я рассказывал, которые там из них, там их 9 штук, по-моему, из них как минимум 2 оказались 19 века. Ну вот они с середины 19 века и до начала 21 века пролежали. А оказалось, что они в 19 веке были кем-то сделаны удачно. Все-таки 150 лет или там больше даже 150 лет, кто не догадался, что они поддельные. Солидный возраст. Успех.
1: Спасибо. Так, Елена Мавланова задает вопрос следующий. Добрый день. Есть ли информация, какими инфекционными заболеваниями болели древние люди до мумификации? Были ли случаи заражения исследователей от мумий?
0: Значит, про случаи заражения исследователей от мумий я такого не слышал. Исследования каких-то инфекционных заболеваний и других болячек, от которых, допустим, древние египтяне, они есть, но я вот сейчас реально справки на эту тему не выдам, потому что реально не помню. Вот публикации такие были, и мне даже на глаза попадались. Ну, в общем, сейчас исследования любого найденного там тела или скелета, или остатков древнего человека обычно сопровождается анализом его на палеопатологии, ну и в том числе на каких-то там признаки заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний. Вот. Да, палеопатологи этим занимаются. Но вот именно про мумии. Я вот помню про мумию Эци, например. Там не про инфекционные, скорее, болезни, а про то, что у него был атеросклероз, про то, что у него легкие были вообще забиты сажей и дымом. Ну вот такие черные прямо легкие курильщики, потому что он, видимо, дышал постоянно в плохо проветриваемом помещении, где потопили. Вот, что на нем нашли вшей, не вру, блох. На нем нашли двух блох. У него нашли, по-моему, каких-то глистов.
1: Копались, вот, да, немножко в мумии, так сказать.
0: По поводу инфекции, вот именно по поводу инфекции ЭЦИ я не помню. Вот. Но, как правило, да, там находят что-нибудь. Там эти люди болели, да.
1: Окей, продолжим. Денис рассказа спрашивает. Мумиё делают из мумий?
0: Значит, мумиё делают не из мумий. Вот, меня там поправляли в том числе. Но, насколько я знаю, что мумиё в том числе делали из продуктов жизнедеятельности каких-то летучих. В горах там это собирали, в каких-то пещерах. Вот. А в средневековье, и там из-за неправильного, неточного перевода, вот это слово «мумиё» и слово «мумия», в общем, они их стали использовать в одном смысле, и вроде из-за вот этого неправильного прочтения стали в качестве снадобий использовать порошок из мумий. История такая. Мумиё на самом деле не из мумий, а вот из каких-то вот таких вещей, продукты жизнедеятельности каких-то животных, насколько мне известно. И вроде бы современной доказательной медициной какой-либо эффект мумиё не подтверждается.
1: Хорошо. Или плохо, не уверен в этом смысле. Ну, точно продолжаем. Алексей Чегвинцев спрашивает вопрос. Восстановлены ли древние методы шлифовки египетскими мастерами твердых пород? Гранит, например. Использую ли они реконструкторами? Используются, видимо.
0: Ну, имеется в виду, используются ли они. Угу. Не конкретно,

0: Вот, ну, собственно,
1: Лифовкой мы
0: метод вот
1: занимались,
0: такой
1: я помню,
0: эксперимент.
1: так что того же самого
0: Ну,
1: гранита.
0: эксперименты, да, мы там, ну, в небольших объемах мы это
1: Ну,
0: пробовали
1: конечно.
0: делать. Ольга Вдовина сейчас ведет эксперимент, и она дойдет до шлифовки, в общем, поверхности вазы, которую она делает. И она делает, ну, тем же самым способом, с помощью, скорее всего, какого-нибудь там куска песчаника и абразива.
1: Кстати, если кто-то вдруг по какой-то причине не знает, что у нас идет, продолжается эксперимент из Кемерово, зайдите на канал Научной станции и посмотрите, потому что сейчас ваза уже приобретает, собственно, свою форму. Примерно вот как она будет выглядеть. Ее, естественно,
0: Ну
1: нужно
0: да.
1: продолжать еще дорабатывать, но уже видно, что это вот скоро будет готовая ваза. Вот. И те, кто, может быть, вначале смотрели наш стрим, который 24 на 7 продолжается и идет в эфире, и видели, какой кусок просто это был огромный диорит, и во что сейчас превратилось изящное, то, что, собственно говоря, было изначально. Так что обратите внимание на это. Так, Елена Николаева задает вопрос. Есть ли другие версии, объясняющие, зачем делали подделки мумии древние египтяне? Может, это было не с целью обмана, а с какой-то другой целью? С какой ритуальной? С какой целью?
0: Сейчас понятно, что сейчас установить эти причины доподлинно крайне проблематично. Если это только не записано в каких-то текстах, тут могут выдвигаться гипотезы. Поэтому, значит, вот исходя, опять же, из тех публикаций, которые я читал на эту тему, если предполагают, что это могло не считаться буквально подделкой, то есть чем-то таким предусудительным, потому что мумия – это вообще некая форма, в которую, значит, должна воплотиться, значит, душа, ну, термин «душа» не совсем корректный, но вот какая-то часть нематериальная умершего после смерти. Это некая оболочка, точно так же, как статуя, например. То есть, когда устанавливали там какие-то статуи, это тоже вот часть, которая, скажем так, залог посмертной жизни, что этот человек будет жить после смерти. Поэтому важно, чтобы это была воспроизведена внешняя форма. А содержание, ну, чтобы оно хотя бы какую-то частичку этого живого существа, если там тоже кошку какую-нибудь мумифицировали или крокодила, содержало, или даже какую-то, с которой она соприкасалась. То есть, например, в мумию там условную птицы положили яичную скорлупу или кусок гнезда птичьего. И уже как бы вот частица его там есть, значит, это как бы вот мумия. Вот. Это могли быть не с целью какого-то мошенничества, а вот такого отношения, не такого, как у нас сейчас, к покойнику. Вот. Ну и понятно, что это, опять же, это вот сейчас такие вот реконструкции пытаются представить себе, какие причины могли бы это делалось так массово. Вот.
1: Кстати, по
0: То есть, ну и
1: поводу...
0: к тому же, например, покойник мог просто реально пострадать. То есть ему откусил ногу крокодил. Или покойник вообще умер в боевом, каком-то военном походе, причем его там отрубили чего-нибудь. А потом, спустя месяц, то, что от него осталось, привезли родственникам. Он реально уже успел сгнить, развалиться, и от него там уже там руки-ноги потеряны. Но им нужно придать ему ту форму идеальную, которую он должен, значит, в которую он должен воплотиться. Они ему делают искусственные ноги из палок, руки там из палок и бинтов, из тростника, моделируют вот это как-то все. И ноги не было, смерть у него будет прекрасная деревянная там или тростниковая нога. Все довольны. Покойник доволен, родственники довольны.
1: Покойник самый довольный, да. Ты говорил о том, что нужно, пока не прочитаешь, грубо говоря, иероглифы, да, точно не узнаем, по какой причине делались те или иные вещи. Я, собственно говоря, друзья, хочу сказать о том, что Александр настолько заморочился по поводу видео, которое выйдет как раз-таки завтра на канале anthropogenes.ru, что начал учить древнеегипетский. И многое, насколько я понимаю, из того, что, в общем-то, есть, того и переведено, Лебедевым проверено. Проверено,
0: Там,
1: я скажу.
0: скажем так, значит, надо сказать, что я сейчас на уровне такого ламера чайника, знаете, который читает букварь первого класса, вот, но только древнеегипетский. Прошел там буквально 6 уроков, есть такой учебник Гарднера, курс такой древнеегипетского, ну, самоучитель, я не знаю, как это назвать. Вот, я прошел там несколько уроков, вот сейчас на 6-м остановился, и уважаемый Максим Лебедев, ну, я надеюсь,

0: не будет против, если я скажу, он был настолько любезен, что согласился проверять домашнее задание у меня. И сейчас как раз он меня спрашивал, чего я там с шестым уроком тяну. А я застрял на шестом уроке, простите. Вот, там мои искусственные способности не позволяют это делать слишком быстро, потому что там требуется очень хорошая память. И, как бы, наверное, главная трудность в том, что нужно запоминать не только слова чужого, совершенно чужого языка. Вот, а я, кроме английского и чуть-чуть немецкого, никогда никакими не владел. А, но нужно запоминать написание. Вот, совершенно незнакомую для нас систему письменности, адски вообще сложную, как мне кажется. Вот, ну вот, это позволило мне некоторые надписи частично разобрать с помощью книжек, с помощью статей. То есть вот на этих саркофагах, или там на стеллах их серапеума, понять некоторую часть того, что там, и показать этот перевод в видео. Потому что всегда, это уже было, когда мы, например, показываем какую-то надпись и говорим, вот здесь написано, а появляется в комментариях кто-то и говорит, а как я проверю, почему я должен вам верить вообще, что тут написано это. Но вот здесь мы как бы постарались местами показать некоторые слова. Ну и, кстати говоря, может, надо в источниках, помимо прочего, дать ссылку на словарь древнеегипетского, то есть при большом желании кто-то сможет проверить, что это действительно слова, что мы не обманываем вас. Вот. Но я честно, не брошу, я буду дальше учить. Может, дойду до того, что смогу какие-то простейшие надписи на реальных папирусах разбирать. Вот, конечно, не надеюсь, что смогу какие-то длинные папирусы там расшифровывать, это очень сложно. Но, по крайней мере, я уже могу прочитать, значит, имена там каких-нибудь фараонов. Вот. Если вообще... там спросите меня какие-то интересные детали, мне очень там нравится. Мне очень нравится, там прикольная система вообще, хотя очень замороченная.
1: Да, вообще такие истории мы обычно рассказываем на стриме для наших патронов и спонсоров, так что если вы им являетесь, совсем скорым будущем мы планируем провести подобный, ну и в общем присоединяйтесь. Чем больше вас будет, тем нам будет интереснее рассказывать вам все эти вещи. Так что, друзья, вы знаете, что делать. Так, следующий вопрос Айсен Амосов задает. Интересно, если наловчиться, пусть даже уйдет на это пару десятилетий, и выдолбить из диорит вазу по древним технологиям, ха-ха, мы этим занимаемся, то возможно ли будет отличить ее от настоящей древней?
0: Я боюсь, что в некоторых случаях невозможно. Вот, ну, честно говоря, именно для диорита, это надо, конечно, спросить коллег-геологов и датировщиков, но вообще мне неизвестны какие-то методы, которые бы позволяли надежно датировать именно вот какой-нибудь такой вот камень. Потому что есть там методы датирования вулканических пород, тоже аргон-аргоновый какой-нибудь метод. Вот. Насчет диорита я сильно не уверен. Поэтому если тут понятно, что первая наша это ваза, где, конечно, ее, наверное, чисто типологически отличить, то есть будет видно, что она все-таки первая, и форма ее, наверное, не идеально совпадает с формами древних сосудов. Но с другой стороны, может, это древний мастер учился. Поэтому, конечно, я вам хочу сказать более того, что археологи, например, которые занимаются экспериментальной, в частности, изготовлением каменных орудий в промышленных масштабах, у них строжайше запрещено это делать на раскопе. По тем самым причинам. Потому что вы это выкинете в раскоп или в отвал, а потом придут другие археологи, найдут и решат, что это древнее изделие. А это нехорошо. То же самое иногда это большие проблемы датировать некоторые каменные памятники, когда нет другого, или, например, изображения древнее на скальные, когда нет подходящего способа. Ну, например, там идут на всякие ухищрения. То есть, например, есть там какая-то наскальная живопись или вырезано что-то там, какой-нибудь рельеф, а поверх этого кальцитовый натек или сталактит, сталагмит или пчелиное осиное гнездо. И вот по вот этому материалу есть методы, которые позволяют определить. Но в этом случае мы, например, определяем верхнюю границу. То есть, если поверх этого изображения идет кальцитовый натек, или, допустим, осиное гнездо, то оно древнее. Насколько древнее? Ну и хорошо, если там еще и под ним что-то есть. То есть часть изображения идет поверх каких-то кальцитовых этих образований, а поверх него еще другие. Вот так, например, датировали в на Сулавеси древнейшие изображения определили, что им там под 40 тысяч лет, а иногда больше. Или вот недавно вот эти отпечатки ног на Тибете, что они там денисовские определили, что им 200 тысяч лет, потому что они сделаны на слое травертина, и вот именно конкретно этот травертин каким-то там уран-ториевым там, методом их серии датировали, определили, что этому слою 200 тысяч лет, а поскольку травертин застывает быстро, то, скорее всего, эти отпечатки были сделаны вскоре после того, как этот слой образовался, то есть им около 200 тысяч лет. А вот в случае из каких-то искусственных изделий, из камня, бывает сложно, если они в некое... Почему их важен контекст? Если его нашли в каком-то погребении, например, в этом сосуде, допустим, внутри него сохраняют какие-то там рисовые зерна. И эти рисовые зерна можно датировать радиоуглеродным методом. Или, например, это керамика, а в ней, в глине этой частицы соломы или угольки какие-нибудь, которые пали при изготовлении этого сосуда, и их можно датировать. Или керамику тоже пытаются, если не ошибаюсь, термолюминесцентным методом датировать. На всякие ухищрения идут. То есть физики постепенно разрабатывают методы, но вот с каменными изделиями это довольно сложно. Вот датировали пирамиды, то датировали там, или там другие египетские памятники, органику, которая в растворе гипсовом, в щелях между каменными блоками, например. Вот.
1: Понятно, спасибо.
0: Поэтому нехорошо. Подделывать и подбрасывать, это ай-яй-яй. Это такой троллинг археологов нехороший.
1: Не хулиганьте, друзья. Так, да. Тетрау Тетрикс спрашивает, и хотелось ли вам когда-нибудь сделать подделку, если да, то какую?
0: Ну вот, чтобы потроллить каких-нибудь немогликов, мы помнится, всегда у нас Ольга Вдовина сделала вторую вазу вот, в виде птицы. Мы сначала опубликовали фото этой вазы со словами, что вот очередной артефакт, который современные мастера могут повторить. Это доказывает там, крутизну древних там, атлантов. И какое-то количество немогликов, по-моему, на это повелось, судя по комментариям там, где-то. Вот. Ну, естественно, это была просто такая небольшая шутка, потому что буквально там через 2 дня мы уже опубликовали. А так, конечно, ну, даже в виде шутки я и мои коллеги, мы сталкивались с тем, что шутить, когда хотя бы минимальную какую-то известность ты приобретаешь, и тебя какое-то количество людей смотрит, шутить надо очень осторожно, потому что, да, ты можешь оказаться источником фейков, которые как бы ты выпустишь, а потратишь джина этого, бутылку обратно не запихнешь. Например, Станишевский шутил про то, что копья из бивней мамонта, найденные в Сунгире, на самом деле это прямобивневых слонов палеолоксодонов, и поэтому им там миллион лет. А с ужасом эту байку услышал уже от посетителя нашей экспозиции на полном серьезе. И не единичный случай, когда мы пришли к выводу, что народ в массе своей бывает шутимает. А я больше всего, конечно, ужаснулся, когда мы фейк, по-моему, как раз вот этот фейк запустили, или какой-то другой. Когда я потом получаю от доктора наук письмо, где он пишет, у меня статья не скачивается, пришлите PDF-ку. А там вообще фейковая ссылка, вообще не Nature, а журнал в Nature.com был. И вот он кликал по этой ссылке, ничего не открываете, и он пишет мне, можете PDF-ку прислать? А я пишу, мы вообще пошутили, это первый вопрос. И он несколько так раздраженно ответил, что типа, тоже мне нашли с чем шутить. То вот мы не знаем, просто читатель. Это даже не потому, что он какой-то несообразительный, в каком он настроении, в каком он состоянии. Вот всегда.
1: Чтобы если много готов людей, шутить. Ну, да.
0: Если много просто вероятностей, всегда найдется кто-то, кто поверит в это. Точно так же, как мошенники существуют на том, что они всегда находят того, кого они облапошат. Казалось бы, вот наперсточники. И когда идет большой поток, я вспоминаю, когда я в один из первых визитов в Египет еще, не знаю, лет, может, 15 назад, в Гизе, значит, подходил, шел мимо туристического автобуса, как там стоит египтянин и держит какую-то кошку, очень грубо сделанную, и, значит, туристам ее в рожу сует. И я понимаю, что эта кошка продается, ну, и в Питере можно в любой сувенирной лавки купить. И думаю, ну на что же он, бедняга, надеется? Кто у него купит? Потом проходит 10 минут, и я вижу какого-то иностранного туриста, который гордо тащит. Только купил. То
1: есть... Нашел своего покупателя. Сувенир купил. Он же купил...
0: И точно так же маки находят память. Лохов. Ну, да. К сожалению. Лох не вымрет, как известно.
1: Да, мамонты вымерли, а лохи нет. Так, Руслан.
0: Поэтому, да.
1: Угу. Да. Руслан присылает донат. Спасибо вам, Руслан. И задает вопрос. Предположим, что предмет искусства, хранящийся в музее, подделка. Музей может скрыть это и продолжать выставлять предмет. А если он находится в частной коллекции, владелец заинтересован выявить подделку, чтобы потом продать.
0: Что-то не понял вторую часть. Как это? Владелец заинтересован выявить
1: обычно
0: подделку,
1: наоборот.
0: Чтобы потом... Мне кажется, что бывает по-всякому вообще. То есть, бывают истории, когда в музеях в течение десятилетий выставляются подделки уже после того, как стало известно, что это подделки. Я как раз в фильме про мумии Наска еще в первой серии рассказываю эти примеры и про мумию в музее в Лиме, и про золотые изделия в музее золота в Лиме. Что там, в общем, там причем какие-то вообще очень грустные цифры назывались, что там из этих, в лучшем случае, и там 5% того, что там выставлено, это подлинное. В лучшем случае. Вот. А в частных коллекциях, с частными коллекциями может быть такая же история. То есть в чем заинтересован коллекционер? Он себя, хочет назвать, обманывать, например. Он все-таки хочет узнать. И такие, и сякие истории известные. Вот. Как раз с частными коллекциями, наверное, сложнее. Потому что когда это какое-то там учреждение, там все-таки всякая экспертиза, и изделия имеют доступ в более-менее широкий круг специалистов, или даже узкий круг, а коллекционер, это у него где-то лежит, вот это гуманоид ата, уже всем стало ясно, что это, в общем, не то, что это реальный выкидыш. Но где-то в Испании у коллекционера оно хранится. Он считает, что будет лежать у него. Или мы недавно писали, публиковали тут историю про череп Петролона, череп гидельбергского человека из греческой пещеры. Так вот там Пулянос, такой, если не ошибаюсь, Пулянос, греческий антрополог. И, собственно, скелет, там я уж не назову подробностей, но скелет это, в частную коллекцию куда-то ушел. И вот подробно описан только череп, а скелет где-то в частной коллекции хранится. Не описан до сих пор, хотя найдено это в конце 60-х или начале 70-х годов 20 века. То есть вот частные коллекции, ну, с ними бывает по-разному.
1: Понятно, спасибо. Угу. Так, Максим Лукьянчиков со следующим вопросом. А были ли раньше среди ученых раньше исследования внеземного происхождения человечества, не уфологов и прочих мракобесов, а вот настоящих ученых?
0: Ну, я знаю про то, что существуют проекты по поиску сигналов там, внеземных цивилизаций, там сети есть, вот это вот там астрономы, астрофизики там, этим занимались. Про это рассказывал, кстати говоря, Дмитрий Выбы во время своего выступления, по-моему. У нас на форуме. Вот. А именно про внеземное происхождение человека. Все-таки темой палеоконтакта занимались почему-то в основном, если ученые, то не профильные ученые. То есть там математики. Ну, вот математики вообще их роль там и в истории, и, значит, в других каких-то областях, так, в псевдоистории, там, альтернативной истории, в областях лженауки. В общем, некую роль сыграли именно вот представители каких-то непрофильных направлений. То есть мы там вспоминаем Фоменко какого-нибудь, да? Но он с палеоконтактом не связан. А у нас это был такой Агрест, Матис Агрест его звали. Значит, советский еще, между прочим, математик, который еще в середине 20 века создал, может быть, основу для концепции палеоконтактов, и потом на него ссылались фон Дейникен и прочее. Вот. Был ли он настоящим ученым, как математик, условно. Вот. А вот остальное, это, причем даже там в каких-то околонаучных журналах это публиковалось. Вот. Но назвать его как бы ученым, там, археологом, археологом, увы, нельзя.
1: Спасибо большое. Так, следующий вопрос задаю. И снова от BM или VM. Бывало ли такое, чтобы для подделки использовались кости современного изготовителя человека, современного изготовителя человека, с целью основной или побочной скрыть убийство?
0: Ну, история персидской царь, опять же, это как раз, когда использовалось не кости современного изготовителя, а там целый труп. И что уж они там хотели скрыть, мы никогда не узнаем. Мы знаем только, что у этой женщины сломана шея в конце 20 века. То есть, вероятно, она умерла не своей смертью. А убили ли ее те, кто из нее сделали мумию, или тело, может быть, жертвы, там, ДТП или убийство, или чего-то еще, какого-то несчастного случая. Мы этого не знаем. Мы знаем, что была информация про еще две аналогичные мумии, которые выставлялись на черном рынке. Но про них вообще ничего не известно. Может, это две несчастные или два несчастных. Вот. Значит, что касается тех же самых мумий-гуманоидов, использовали там только древние кости, а может, еще и современные. Ну, но там, по-моему, просто у них не было недостатка в материалах, то есть им не нужно было париться и добывать какие-то современные кости, когда мешками тащили из погребений кости древние, там, каких-нибудь там лам, альпак, других животных, или людей, которых там захоранивали. Поэтому они просто из этого мастерили таких конструкторов. Вот. Как-то так.
1: Хорошо. Так, перед следующим вопросом несколько объявлений. Еще раз благодарю всех, кто смотрит прямо сейчас наш стрим. Если вы поставили лайки, а лайков много, вы молодцы, вам спасибо огромное. Если нет, если вы смотрите в записи, пожалуйста, досматривайте видео до конца. Это говорит YouTube, что ну вот, смотрите, какое интересное видео, значит, нужно его продвигать. Ну и таким образом и каналы, и само видео становятся популярнее. И поддержка также возможна при помощи чата, при помощи суперчата или ссылки, которые есть в закрепе данного чата. Ну, оно есть в описании для тех, кто смотрит уже постфактум данный конкретный стрим. А чтобы не пропускать такие стримы, потому что многие вижу, жалуются, что почему-то мне не пришло уведомление. Скорее всего, не пришло, потому что вы не подписаны на наш канал, не нажали на колокольчик. Сделайте это, выберите пункт меню «Все», и тогда, в общем-то, подобный стрим мимо вас пройти не должны. Ну и, конечно, не только лабораторию научных видео, но и entropiness.ru обязательно нужно поддерживать, подписываться, и вот это вот все. И давай, наверное, Саш, напомним еще раз про видео, которое
0: совсем нас ждет,
1: которое появится. Да.
0: Так, ну, во-первых, нас ждет большой фильм про Серапион завтра в 19:00 на канале Антропогенез. Друзья, не пропустите. Просто вот, друзья, ну, вы не должны это пропустить. Вы не представляете, сколько труда в это вложено. И поэтому хотелось бы, конечно, чтобы просмотров у этого видео было побольше. И я практически уверен, что на русском языке, не скажу, что на всех языках, но на русском языке это самое подробное, что ли, обстоятельное кино про вот именно саркофаги и то, что в них хоронили, кто и когда это делал. На английском языке не скажу, но, честно говоря, тоже мне кажется, что нужно мы больше всего раскопали на этот счет.
1: Слушай, ну, что касается английского языка, то я думаю, что и мы выдадим на английском языке в какое-то время.
0: Мы переведем его, да, переведем, хотя это всегда непросто, и там надо будет не только звук, но и надписи всякие переводить. Вот, но я думаю, что и на английском языке мы сделали неплохое кино, где в том числе впервые, наверное, для широкой аудитории рассказываются некоторые вещи, которые до этого были только в научной литературе опубликованы. Вот, ну, потому что просто, ну, реально, некоторые археологические отчеты, их не популяризировали, потому что египтологам часто это не нужно. А, вот, это будет завтра. А, значит, Виталик, я так понимаю, что в субботу будет эффект присутствия с Дмитрием Пащенко. Будет?
1: Ну, если ничего не путаю, то должен быть. По крайней мере, стоит в программе. Да, если что-то изменится, мы обязательно вам об этом расскажем.
0: Да, вообще мы планируем в Бельгийский музей естествознания с Дмитрием Пащенко. 19:00. Вот. А вообще, друзья, форум «Ученые против мифов», который состоится 13-14 ноября. Это мероприятие, которое пропускать тоже ни в коем случае нельзя. Там очень интересная и сильная программа. У нас сейчас вовсю идут репетиции. То есть я, например, уже дважды прослушал в двух версиях доклад про ужасы 5G, например. То есть у нас уже некоторые репетиции по два раза прошли. У нас блок про там, кино. То есть Иван Семьян будет разбирать фильм «Троя», Алексей Водовозов будет «Медицину будущего». Будут медицинские доклады про инфоаллергии, про скрининговую диагностику рака. У нас будет доклад классный про эволюцию антипрививочных идей от антрополога Александры Архиповой. Будет баттл Дробышевского с Судариковой. И многое другое. Поэтому...
1: Включая новые рубрики, которых тоже раньше не появлялось на форуме.
0: Да, поэтому 13-14 ноября, друзья, смотрите, регистрируйтесь. Да, и надо что, ну вот мы иногда забываем говорить про то, что форум анонсируется целиком из, в общем-то, из наших средств. То есть у нас нет богатых крупных спонсоров, нас не поддерживает государство, нас не спонсируют крупные корпорации. Поэтому, если вы, естественно, вы можете смотреть форум бесплатно. Но если вы купите билет на форум, вы помогаете ему состояться. Вот, за что вам большое спасибо от нас. Вот, а еще у нас идет премия ВРАЛ. То есть сейчас подходит к концу первый этап. Вы еще можете успеть выдвинуть своих кандидатов, а потом уже все, мы будем подводить итоги первого этапа и определять список полуфиналистов.
1: Ну, естественно, мы сделаем вам отличное мероприятие, и вы увидите по поводу
0: вручения. Да, но в премии «Врал» будет, финал будет в декабре. Она будет отдельно, мы решили делать на этот раз отдельно от форума. В ней впервые будет медицинская номинация отдельно. Я думаю, что все ссылки сейчас в чате должны появиться. Друзья, участвуйте, не стесняйтесь.
1: Спасибо, Саша. Да, вроде бы все. Осталось мне только напомнить о том, что если вам нравится общаться в чате данной трансляции и вообще каким-то образом поддерживать, так сказать, разговоры на научные и научно-популярные темы, добро пожаловать в наш уютный телеграм-чате, ссылка на который также в чате сейчас появится. Заныривайте, мы с Александром туда регулярно тоже заходим, общаемся. Будет интересно. Вопрос от Евы Корнеевой следующий. Я слышала про сохранившуюся римскую мумию девочки. Известно ли что-то?
0: Сохранившуюся мумию девочки, ну, я, честно, не знаю, не скажу, к сожалению. Могу только спросить моих коллег, египтологов и специалистов по античности.
1: Ну, значит, в будущем, возможно, ответ мы это...
0: Я помню, я, возможно, понимаю, про что идет речь, даже видел какую-то реконструкцию, но поскольку у меня сейчас под рукой источника нету, по памяти я боюсь соврать, вот так скажу.
1: Хорошо.
0: Лучше вы мне напишите, я пришлю вам какие-нибудь комментарии от коллег более компетентных.
1: Давай скажем спасибо Джон The Door, который я задонатил и сказал больше мумий хороших разных. С удовольствием. Вячеслав задает следующий вопрос и также с поддержкой. Вам не кажется, что пирамиды Гизы сами подделка? Древние египтяне специально построили каменные муляжи вдали от своего космодрома. Что происходит? Почему у меня все меняется? Космодрома, чтобы марсиане астероидами бомбили это место, а не настоящие космодромы выше по течению Нила. Вячеслав, ха-ха.
0: Ну, Вячеслав, да, мы оценили ваш юмор. Ха-ха-ха, спасибо.
1: Спасибо, Вячеслав. Ксения Ким, также с донатом, спасибо вам тоже. Александр, здравствуйте. Что со мной, не надо здороваться. С инопланетянами все понятно. Известны ли попытки подделать мумии божеств?
0: Кстати говоря, по-моему, похожий вопрос был на форуме. Там, по-моему, про подделки мумии там, людей и животных, там, каких-то гибридов.
1: Типа кентавра, ага.
0: Ну, мумии божеств. Ну, что значит подделать мумии божеств? То есть, вот, например, мумия священного быка Аписа, собственно, это и есть мумия божества.
1: Ну, то есть, они обожествляли конкретного быка и таким образом, соответственно, поклонялись ему. И потом делали из него мумию, и вот Александр завис, поэтому я договариваю эту данную историю. Друзья, на самом деле 2 часа мы находимся уже в прямом эфире. Я благодарю всех, кто был вместе с нами прямо здесь и сейчас. Возможно, Александр еще к нам подключится для того, чтобы всем сказать «до свидания». Вот. Ну, а на данный момент хочу сказать спасибо также тем, кто был и за кадром, помимо... Да, Саш, вот теперь тебя слышно,
0: кажется. Я просто вылетел вообще, заговорив про мумии. Я хочу сказать, что вот эти животных в том числе, это в некотором роде воплощение божеств. То есть вот мумия священного быка. Понятно, что их там было немного, этих мумий-быков. Они там, как этот бык жил один в течение там, 10-15 лет, потом его захоранивали. Под дикую мумию особого смысла нет, но мы, поскольку у нас, еще раз, от этих всех мумий осталась только одна голова одного быка, мы не можем гарантировать, что другие эти мумии их не подделывали в каком-то виде. То есть, может, заменяли части. Вот. А что касается прочих, то там мумии тех же самых ибисов, понятно, что это воплощение, что бог тот у нас с головой ибиса, поэтому в некотором роде, ну вот воплощение этого бога. Поскольку там среди них тоже всякие пустышки были. Или мумия сокола, это же Хор, сокологоловый бог. И можно там Себек, бог крокодил, соответственно, мумия крокодила, это животное. Ну вот, коллеги-египтологи прокомментируют, в какой степени оно связано с этим богом, но в какой-то степени связано. Поскольку их подделывали, то в некотором роде это были мумии, ну, может быть, не в чистом виде божества, но воплощение этого божества. Вот оно связано с ним. Поэтому отчасти да, можно сказать.
1: Спасибо. Ну и пока ты отваливался, я уже со всеми попрощался, поэтому ты тоже можешь сказать всем спасибо, попрощаться.
0: Я еще хочу сказать, прошу прощения, что фараон-то, царь египетский, это же был бог настоящий на земле, он же был божественным. Вот. Но вот про подделки мумий именно фараонов, царей, я не припоминаю такого. Вот.
1: И вот на этой торжественной ноте, да, Саш?
0: Да, на этой торжественной ноте. Смотрите завтра наш фильм про Серапиева.
1: Мы его в виде премьеры, да? Мы его в виде премьеры делаем, то есть мы еще сможем в чате пообщаться, да?
0: Ну да, я, наверное, в чате буду отвечать на вопросы. Mm-hmm. Вот, может, даже еще кто-то из коллег-специалистов присоединится.
1: Все, спасибо большое, друзья, и до скорых встреч. Счастливо.
0: Виталий, спасибо. Там Гоша, Мариша, Ксюша, всем спасибо.

Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот, по привычке хотел сказать, давно не виделись. Виделись мы с вами недавно, вчера мы с вами виделись. У нас был такой внеурочный эфир. Ну, те, кто вчера в прямом эфире с нами не был, можете залезть в YouTube. Ну, зайдите в центр Архе, дети, наберите, найдете без труда. Вчера у нас была встреча, посвященная опасным млекопитающим. Ну, а сегодня у нас будут рептилии. Ну, да, напомню, что я Александр Хабургаев, журналист, натуралист, автор и ведущий передач и фильмов о животных. Я вообще-то работаю на Радио России, радиопередачи, а фильм о животных делаю на телеканале «Живая планета». Вот уже будет 9-й сезон. 9 лет мы делаем фильмы о животных, а теперь мы о них рассказываем. Итак, у нас сегодня будут рептилии. Ну, с чего мы начнем? Наверное, с самых опасных, самых страшных, самых больших. А кто у нас самые большие, самые опасные, самые страшные? Ну, конечно, крокодилы, да? Вот первая картиночка у нас, наверное, будет крокодилом. Это не просто крокодил. Это гребнистый крокодил. Ну, почему он так называется, вы видите, да, у него даже, ну, здесь не очень хорошо видно, а у некоторых прямо такой отчетливый гребень, на спине. Значит, откуда произошло вот это странное слово крокодил, да? Ну, это ж во многих языках крокодайл, да? See you later, alligator, see you while, crocodile, да, как вот шутят в англоязычных странах. Вообще-то крокодил – это из греческого языка и дословно переводится как «галечный червь». Ну, считается, что вот на гальку, на мелкие камушки похожа его шкура, а червь, ну, вот червеобразное, как казалось древним грекам, у него туловище. Ну, мы с вами крокодилами в обиходе называем всех. Вот все, кто вот похож на крокодила, это все крокодилы. Хотя на самом деле, конечно, не все крокодилы. Есть там и кайманы, есть аллигаторы, есть гавиалы, да, гавиаловые крокодилы, ложные гавиалы. Там все очень сложно, кажется. На самом деле не так все сложно. Мы об этом поговорим чуть позже. Но для того, чтобы не путаться, ну, скажем так, будем называть их крокодиломорфы. О, кстати, дети мои, я напоминаю, возьмите ручки, бумажки, потому что я, как всегда, буду произносить всякие разные термины биологические, буду объяснять их значение, вы записываете, обогащайте себя знаниями, пригодится. А вдруг кто-то будет ЕГЭ по биологии сдавать, кто ж его знает. Итак, настоящие крокодилы, да? Ну вот начнем мы с гребнистого крокодила. Почему? Потому что он самый большой. Он самый большой, и почему-то у него самая такая печальная слава монстра. Ну, в приключенческих всяких романах, во всяких статьях, таких околонаучных и научно-популярных, он вырастает до 10, там, до 12 метров. Есть свидетели, которые вот клянутся и божатся, что сами трупы замеряли. На самом деле, самый-самый большой гребнистый крокодил, который вообще известен науке, вот я сейчас точно не помню, но не больше 7 метров. Ну, что-то там около 7 метров. Но это тоже, согласитесь, это немало, потому что 7 метров, ну, представьте себе, да, вот 7 метров. Попросите папу или кого-нибудь взрослого, что поставьте вот колышек, вбейте, чтобы он сделал 7 больших шагов. Вот вам будет 7 метров. Это монстр, это самый настоящий монстр. А считается, что любой, скажем так, крокодиломорфное, любое крокодиломорфное животное больше 3 метров и которое весит больше 30 килограммов, потенциально опасно для человека. А это все, это уже и кайманы, и даже гавиаловые крокодилы, о которых мы будем говорить позже, тоже иногда нападают на людей. Ну, слава богу, не часто. Вот любопытный такой факт, он, правда, кочует из одной книжки в другую, из одной научно-популярной статьи в другую, но, тем не менее, его не все знают. Как вы знаете, кто ближайший родственник крокодила? Не змеи. Не вараны, хотя вараны очень похожи, да, внешне, нет. А ближайший родственник крокодил, ну, может быть, помните, был такой очень забавный мультик про крокодила, которого усыновил страус, высадил его из яйца, а потом этот крокодил мечтал научиться летать. Так вот, мультик этот не на пустом месте возник, потому что ближайшие родственники крокодилов это птицы. И птицы, и крокодилы – это вот две ветви общего предка архозавра.
Потому что вот мы когда говорим динозавры, динозавры же ведь это не ближайшие родственники ящериц и змей, а ближайшие родственники птиц тоже. Вот те самые динозавры, которых мы видим вот в этих в голливудских фильмах, да, в компьютерных играх. Мало того, у наземных динозавров были перья, хотя они не летали. Это еще до археоптерикса. Но это уже отдельная история. Я думаю, в центре Архе наверняка вам такие лекции по палеонтологии уже читались и, или будут читаться. Есть замечательные палеонтологи, которые вполне могут это сделать. Так, ну, значит, теперь что касается крокодилов. Все крокодилы облигатные хищники. Мы с вами уже проходили значение этого термина. Облигатный хищник – это такой хищник, который больше ничего не ест, кроме свежепойманной или несвежепойманной добычи. Ну, правда, отмечаются редко, но отмечаются случаи, когда крокодилы едят спелые фрукты, которые падают в воду. Они такие вкусные, что даже крокодилы не могут устоять. Но давайте все-таки вернемся к нашему гребнистому крокодилу. Он совершенно спокойно чувствует себя как в пресной воде, так и в морской. У него очень широкий ареал от Северной Австралии. Ну, представляете себе, где Австралия, да? И вот туда Индостан, Индия, вот это вот все, Филиппины, все вот эти вот острова, которые между Азией и Австралией лежат, это все ареал гребнистого крокодила. Ну, что вам еще сказать? Регулярно, конечно, они нападают на людей. Такие случаи бывают, с этим ничего не поделаешь. Ну, например, в Австралии гребнистые крокодилы уничтожают людей, убивают людей гораздо больше, чем акулы. В разы больше, да? 40 человек ежегодно в среднем погибает от зубов гребнистого крокодила. А акулы, мы с вами, помните, говорили, ну, если во всем мире там 9, 10, 12 человек максимум, это встреча с летальным исходом. Можете себе представить. Но, конечно же, Австралия не самый опасный в плане крокодилов континент, хотя в Австралии есть еще австралийские крокодилы. Это другой вид, мы о них с вами позже поговорим. Вот смотрите, если мы с вами говорим о настоящих крокодилах, вот я загибаю пальцы, гребнистый крокодил, нильский крокодил, тупорылый, остролылый, сиамский крокодил, австралийский крокодил, болотный крокодил. Ну вот вроде кого никого не забыл, да, в рифму у нас с вами получилось. Давайте посмотрим следующий кадр, следующую фотографию нашего гребнистого крокодила, нашего красавца. Ну, помните крокодиловые слезы, да, такой фразеологизм, устойчивое словосочетание. Оно еще пошло с античных времен. И у нас в русских летописях кто-то там писал, какие-то авторы, что зело, вот он, красавец наш гребнистый крокодил. Видите, какие у него гребни на спине и какие у него зубы. И когда крокодил поедает свою жертву, то он при этом плачет. На самом деле, действительно, крокодилы плачут. У них есть специальные железки, которые выводят соль. А гребнистому крокодилу, который живет в морской воде, это особенно важно. Ему же надо выводить лишнюю соль. Вот она через эти железки и выводится. Если мы с вами говорим про статистику нападений, вот в Малайзии, например, гораздо больше людей гибнет от гребнистых крокодилов, там они говорят особенно большие, там около 100 человек. Но рекорд это, конечно, Африка. В Африке более 1000 человек гибнет от крокодилов, но там уже не гребнистые, там нильский крокодил. Мы о нем будем говорить чуть позже. Но надо отметить также, что гребнистые крокодилы иногда бьются с акулами. Бывают такие схватки. Но они по-разному заканчиваются. Если не очень большой гребнистый крокодил и большая акула, то она с ним расправится. Если гребнистый крокодил, большая акула, небольшая, то, конечно, он ее пожирает. Вот недалеко от берегов Австралии есть такие места, где собираются морские черепахи. И вот там очень много тигровых акул. Помните, мы с вами говорили, что тигровые акулы обожают черепахами лакомиться, у них крепкие челюсти. Вот там происходят настоящие бои между крокодилами и между акулами. Ну,
по-разному они заканчиваются, то в пользу этих, то в пользу тех. Вот самый, наверное, страшный случай, который массовой гибели людей от гребнистых крокодилов происходил в 1945 году. Это на одном из островов, по-моему, остров Рамри он назывался, если мне память не изменяет. Более 1000 японских солдат погибли в болотах от гребнистых крокодилов. Дело было так, это завершалась Вторая мировая война. Япония, как вы помните, она воевала в союзе с Третьим Рейхом, с гитлеровской Германией. И на остров высадились английские десантники. Ну, вот японские солдаты отступили, стали прятаться в болотах, и вот тут началась бойня. Более 1000 человек были сожраны голодными крокодилами, и человек 80 только уцелели, смогли убежать. А вот следующую картинку мы сейчас посмотрим. Это такая туристическая аттракция, да, аттракцион туристический. У берегов Австралии есть такой город Дарвин, и рядом с этим городом Дарвином там подкормили гребнистых крокодилов, и вот так вот развлекают почтенную публику туристов. Видите, им дают мясо, они выпрыгивают из воды, хватают наживку, позируют. И вот что удивительно, дети мои, крокодилы очень умные существа. Они умные и хитрые, и очень часто бывают коварными, не только в сказках, но и в жизни. И вот представьте себе, эти крокодилы, они прекрасно отличают знакомые корабли с туристами от других кораблей. И никогда не подплывают к другим кораблям. Они уже выглядывают из воды и смотрят, а вот он, знакомый кораблик, и уже подплывают туда, позируют и получают лакомство. Давайте следующий кадр посмотрим. Это вот самый большой крокодил. Ну, неизвестно, самый он большой или не самый большой, но на этом снимке вы увидите, во всяком случае, соотношение человека и крокодила, да? То есть мы вполне с вами в его пасть можем поместиться. Кстати, крокодил может очень долго оставаться без еды, может практически год не есть. Ну и, как вы понимаете, через год он так проголодается, что может кинуться на все что угодно, лишь бы оно хоть как-то шевелилось и хоть как-то было съедобное. Фотография очень старая, судя по одежде, да, от той дамы, которая за этим крокодилом. Ну, вот это убитый крокодил, гребнистый крокодил, вот видите, настоящий монстр. Ну, было очень много всяких сообщений, там и о 9-метровых, и о 15-метровых, и о 20-метровых. Ну, мы с вами будем доверять только научно достоверной информации. Правильно? У нас все-таки центр РХ. Мы научно-просветительская площадка. Мы с вами опираемся только на научные данные. Смотрим следующие фотографии и переходим к нильскому крокодилу, да? Нильский крокодил очень опасное и коварное животное. Ну, он так называется, нильский. На самом деле он водится не только в реке Нил, естественно, но и в других африканских реках. И даже на острове Мадагаскар есть нильские крокодилы. Ну, был такой случай. Я тогда еще вел передачу «Путешествия натуралиста» и «Заметки натуралиста». И мы снимали крокодилов в Израиле. Хамад-Гадер, там есть крокодиловая ферма. И там в основном содержались миссисипские аллигаторы, огромные такие, метра 4-5 в длину, и нильские крокодилы. И вот те, кто видел эту передачу, хотя давно было, больше 10 лет назад, я там как ведущий в кадре таскал их за хвосты, достаточно бесцеремонно. Но я вам открою секрет. Дело в том, что это было зимой, и погода была, ну, где-то, может быть, градусов 12, 13, 14, не больше. Если бы было бы 30 градусов, я бы, наверное, к ним бы и близко бы не подошел бы, никто бы меня, конечно же, не пустил. Но при этом я себе такую фамильярность позволял только по отношению к миссисипским аллигаторам.
Они более неуклюжие, более неповоротливые, а вот к нильскому крокодилу я, естественно, подходить не стал. Потому что нильский крокодил – это совершенно другое животное. Ну вот мы часто видим нильских крокодилов, как они охотятся в африканских реках на антилоп, да, и видим такую картинку. Мутная вода, всякий шмяк кишит крокодилами, и стадо, бесчисленное стадо антилоп переходит через речку, и крокодилы по одной хватают эту антилопу или несчастную зебру. И нам кажется, что так вот во всей Африке происходит, да? Вот куда в Африку не приедь, там везде реки, крокодилы, антилопы. Нет, конечно же нет. Это происходит только в одном или в двух национальных парках во всей Африке. Там уже земля вся истерта штативами телевизионных и кинокамер. Это такая Мекка, место паломничества киношников, которые ждут тот самый сезон раз в год, когда пересохнут речки, когда наконец соберутся все крокодилы вокруг вот в эту лужу, когда через эту лужу будут переходить антилопы, и дальше начнется это кровавое пиршество, и все с удовольствием будут снимать. А нам будет казаться, что так вот везде в Африке оно и происходит. На самом деле, дети мои, это не так. Теперь поговорим об интеллекте крокодилов, продолжим разговор, да, и о предубеждениях. Ну, с крокодилами, слезами мы уже разобрались, да. Есть еще одно такое поверье, которое часто можно в книжках встретить, что крокодилы во рту приносят воду и поливают этой водой скользкие крутые берега речек, чтобы какое-нибудь копытное животное, которое придет водиться, напиться, подскользнулось и упало. А вот такие вещи бывали, да. То есть намеренно это делалось или нет, скорее всего, все-таки намеренно, но такие вещи происходили регулярно. Точно так же, как есть мелкие птички, которые живут в симбиозе с крокодилами. Мы с вами отдельно будем говорить про симбиоз. Симбиоз – это взаимовыгодное сотрудничество, и которое чистит им пасть, выклевывая оттуда всякую гадость, чтобы у крокодилов не болели зубы. Ну, перейдем к следующим, да, к следующей картинке. Нильский крокодил сейчас не водится выше Асуанской плотины. То есть когда-то он водился везде в реке Нил, да? Но с тех пор, как в 60-х годах построили огромную Асуанскую плотину, теперь он только в верховьях Нила водится, в низовьях его нет. Но в низовьях очень много музеев, посвященных культуре Древнего Египта, и там можно встретить очень много изображений крокодилов, очень много горельефов, да? Вот мы сейчас видим один из них, это Себек. Это бог Себек. Его изображали с головой крокодила. Он считался таким стражем, который защищал богов и людей от темных злых сил. То есть это был благородный крокодил. Крокодилам поклонялись в Древнем Египте. Вот там еще одна есть картинка Себека. Покажите нам ее, пожалуйста. Но она уже такая более современная трактовка. И даже делали мумии крокодилов, которые до сих пор ученые очень часто находят. Ну вот следующая как раз картинка вы увидите. Это крокодил доедает зебру. Дело в том, что у крокодила, несмотря на то, что у него очень мощная челюсть и очень крепкие зубы, кстати, у него очень мощное давление на сжатие челюсти, да? Гребнистый крокодил-чемпион. Я сейчас не помню данных, но даже американцы снимали, по-моему, фильм, где они измеряли давление на челюсти и у акул, и у льва, у тигра, еще у кого-то. Вот самое мощное давление на челюсти у гребнистого крокодила. С большим отрывом он вышел вперед. Но это челюсти на сжатие. А вот на разжатие мышцы очень слабо работают. То есть взрослый человек огромного крокодила может двумя руками удержать ему пасть, и он не сможет ее открыть. То есть, как правило, достаточно вот одного мотка скотчем вокруг морды, и все, крокодил уже обезврежен. Но вот если хотите, вы можете в Ютьюбе найти, это вот «Хабургаев в натуре», один из наших фильмов, по-моему, он так и называется «В поисках сиамского крокодила». Ну, можете просто, это «Живая планета» мы снимали, мы как раз там искали, нашли, поймали сиамского крокодила, и показываем, как его можно легко обезвредить. То есть, вот один-два витка скотчем вокруг пасти, все, он уже ее не откроет. Потому что мощные мышцы только на сжатие, а не на разжатие работают пасти. Ну, как я уже говорил,
Крокодилы опасны все, которые больше 3 метров. Давайте следующую картинку мы с вами посмотрим. Но крокодилы это не самая вершина пищевой пирамиды, да? Крокодилов тоже едят. Вот мы видим сейчас сражение между леопардом и крокодилом, и явно здесь верх одержит леопард. Очень часто в новом свете, как называют Америку, да, американский континент, на крокодилов нападают ягуары. На крокодилов могут напасть, опять же, в Америке, там, скажем, анаконда может на небольшого крокодила или каймана напасть. У них есть враги, особенно у маленьких крокодильчиков. У маленьких крокодильчиков огромное количество врагов, но, слава богу, крокодилихи очень заботливые мамы, они всегда оберегают своих детенышей, кидаются. Есть крокодилы, мы об этом тоже еще поговорим, которые устраивают яйца, и мамы сидят на яйцах, высиживают их, как птицы, да, и защищают. Есть крокодилы, которые уже потом не отпускают от себя малышей, обязательно их защищают и от хищных птиц, и от хищных зверей. Но, как правило, все крокодилы, они все очень заботливые мамы, но не папы. Папы в воспитании детенышей никакого участия не принимают. Ну вот давайте следующую фотографию посмотрим. Мы с вами ее уже видели вчера. Это крокодил и бегемот. Я ее показал лишь затем, чтобы еще раз убедиться, что не самый здоровый, не самый могучий крокодил. Все-таки хороший бегемот, он ему накостыляет, и очень здорово. Может даже убить, что происходит нередко. Ну вот следующий крокодил в нашей коллекции будет оренокский крокодил. Тоже очень большой. Очень большой крокодил. Ну, давайте так, если мы с вами на первое место по размерам поставим, вот он, оренокский крокодил, поставим гребнистого крокодила 7 метров. На втором месте у нас будет нильский крокодил, тоже очень большой. Ну, разные обмеры там существуют, но где-то за 5 метров, около 6, нильские крокодилы бывают. Вот третье. Ступенька на пьедестале будет, скорее всего, принадлежать ореновскому крокодилу. Он до 5 метров вырастает. Такой вот он здоровый. Его жертвами, кстати, становятся часто кайманы. Ну, кайманы – это у нас тоже крокодиломорфы, но не совсем крокодилы, да? Они в большем родстве с аллигаторами. И анаконды. Анакондами он тоже может питаться запросто. Вот самый большой я не помню, сколько он, ну да, по-моему, 5 метров. Но, к счастью, люди не так часто гибнут в пасти этого страшного зверя, потому что ореновский крокодил – зверь очень редкий. Их осталось, ну, по разным подсчетам, от 200, всего лишь от 200 до 1000 особей. А вот следующий у нас будет болотный крокодил. У болотного крокодила есть другое имя – Магер. Этот уже в Юго-Восточной Азии. И болотный ареал болотных крокодилов соприкасается с ареалом гребнистого очень часто. В Индии их очень много. Ну, там, как правило, они 3,5 метра самый большой. Но самый огромный гребнистый, извините, гребнистый болотный крокодил был пойман на Шри-Ланке, очень большой крокодил, 5 метров 63 сантиметра, представляете? Вот. Наблюдались схватки болотного крокодила с тиграми, с леопардами, но, опять же, по-разному эти схватки заканчивались. Иногда сильнее оказывался крокодил, иногда сильнее оказывались крупные дикие кошки. Ну, вот, наверное, на этом мы с крокодилами прощаемся. Дальше у нас кто? Дальше у нас. А, нет, не прощаемся. У нас сиамский крокодил дальше, да? Смотрим на сиамского крокодила. Вот как раз наш фильм «В поисках крокодила» Хабургаев в натуре. Мы там искали и ловили сиамского крокодила. Его очень легко отличить. Он, кстати, один из самых маленьких крокодилов. Как правило, он небольшой. Ну, где-то 2 метра больше, ну, может быть, 2,5 метра от силы, ну, 3 метра, да, это уж в крайнем случае. Хотя он тоже может быть очень опасный. У сиамского крокодила, вот видите, у него такие характерные рожки. Вот здесь вот, где брови, у него такие роговые выросты, по которым такие роговые выросты,
по которому его можно отличить.

ради мяса, туристов кормят этим крокодиловым мясом, сумочки, какие-то сувениры делают из крокодиловой кожи, ради чего их разводят. Беда в другом. Беда в том, что это не чистокровные сиамские крокодилы, а, как правило, там их скрещивают с гребнистым крокодилом. А вот чистокровные, видимо, нужна какая-то большая международная программа по реинтродукции этих замечательных зверей в природу. Реинтродукция. Помните, мы с вами говорили, что такое интродукция? Интродукция, когда мы с вами переселяем животных или растений из места их привычного ареала куда-то в дальние края. А реинтродукция – это когда мы возвращаем в природу животных, которые там обитали, или растения, да, и которых там не осталось, мы их где-то размножили, вернули в природу. Это называется реинтродукция. Мне очень много рассказывали кхмеры в Камбодже, что в свое время в Таиланде, во Вьетнаме был такой бум на сиамских крокодилов. Кстати, в Камбодже это очень почитаемый зверь, он фигурирует в мифологии, очень много, часто он встречается как герой сказок, считается, что он очень мудрый, умный, хитрый, он оборотень, может принимать облик человека. Ну, если вам интересно, покопайтесь, очень много таких легенд и преданий в Юго-Восточной Азии вы можете отыскать. Так вот, когда наблюдался такой бум, о, кошка у меня что-то опять занервничалась. Тихо, не кричи, у нас лекция. Тихо. Так вот, когда наблюдался... Сейчас, ребята, подождите, я Кику успокою. Кика, у нас лекция, ну-ка тихо. Все, она нас услышала. Вьетнамцы и тайцы покупали маленьких крокодильчиков и платили очень хорошие деньги. Ну, если учесть, что Камбоджа страна небогатая, тогда была еще совсем бедная, и многие люди уходили в галерейные леса, вот Меконга, где они водились, искали их по болотистым местностям и начинали собирать этих крокодильчиков. А я уже говорил, что мамы крокодилихи очень заботливые матери. И вот тогда происходило очень много случаев нападений сиамских крокодилов на людей. Ну, можно понять, мам крокодил, потому что они защищали своих детей. Ну, переходим к следующей. После сиамской крокодилы... А, вот, кстати, я уже говорил, что некоторые крокодилы ползают и тяжело волочат свое брюхо, а некоторые бегают очень быстро. Вот это вот шоу. И в Таиланде, и в других странах очень часто можно увидеть вот такие вот шоу, где... Вообще, ребят, если вы видите шоу, первая мысль, которая должна быть у вас, что-то здесь не так. Наверняка что-то здесь не так. И каждый раз, когда вы будете разбираться, что здесь не так, никогда не надо повторять то, что вы увидели во время шоу. Очень часто крокодилам на таких шоу подрезают мышцы. Помните, мы с вами говорили, что сжать, на сжатие сильные мышцы, на разжатие слабые. Так вот, им подрезают мышцы так, чтобы они не могли схлопнуть свою пасть и откусить голову вот этому циркачу. Ну, для того, чтобы проглотить курицу, которую ему дадут на завтрак, у него сил хватит. А вот уже покалечить человека он не сможет. А люди платят деньги за вот такое-то издевательство над животными, ахают, охают и делают фотографии. И таким образом они только поощряют вот такие вот жестокие ресталища. На самом деле против этого надо выступать, и мы с вами против этого выступаем. Правильно? Смотрим дальше, что у нас по картинкам. Дальше у нас по картинкам гавиаловый крокодил. Обратите внимание, какая у него морда, да? У него узкая морда, длинная, как пинцет. Это говорит о том, что этот зверь ихтиофаг. Вот запишите в свои блокнотики еще один термин. Что такое ихтиофаг? Это животное, которое питается рыбой. Ихтио, да, ихтиандр, помните, человек, ихтиология, наука, которая изучает рыб. Фаг – это пожиратель. Герпетофаг, соответственно, это специализация, которая пожирает рептилий, да, тех же крокодилов, змеи, ящериц, ихтиофаг, рыбу, ну и так далее, так далее. То есть значение этого термина вы уже поняли. И вот таким узким клювом, как пинцетом, очень удобно ловить рыбу. А вот следующую, если вы увидите фотографию, вы увидите, что на самом деле это только
кончик.

Морда у него такой длинный и тонкий, а пасть у него будь здоров. И в пасть в эту влезет очень-очень большая рыба. А вот это вот уже гавиал, настоящий гавиал. Вот здесь есть такая вещь. Гавиаловый крокодил, его еще называют ложный гавиал. И настоящий гавиал – это разные животные. У них разные семейства даже. То есть, они не близкие родственники. Они совсем не близкие родственники. Но у них очень похожие морды. В науке такое явление называется конвергентное сходство. Это когда эволюция у разных видов животных пошла одним путем и придумала одно одинаковое изобретение. Вот в данном случае это вот такое длинное рыло, вытянутое. А еще у настоящего гавиала, вот вы сейчас посмотрите на следующей фотографии, вы увидите, у него на носу шишка. Это у самцов. Это такой вот отличительный знак. Вот видите, называется яблоко. Ученые называют это яблоко, apple. Иногда гавиал выставляет свою морду из воды, высовывает. И по вот этой вот шишке, по яблоку, можно отличить одного самца от другого. Вот это характерно, это половой диморфизм называется. Половой диморфизм – это различие между самкой и самцом. Вот в данном случае они выражаются в наличии вот этого вот яблока. Едем дальше. Дальше, прямо мне страшно произносить это слово. Очень страшно, но я его произнесу. Дальше у нас будет анаконда. Анаконда – страшная змея, да? Вот все ее боятся. На самом деле, все эти ужасы про анаконд, которые навыдумывали во всяких приключенческих фильмах, фильмах ужасов, да, которые снимают там блокбастеры, «Анаконда 1», «Анаконда 2», ну, вы видели, я не видел, честно говоря, я видел только афиши и смотреть не буду, тратить свое время на эти ужасы. Анаконда, действительно, это большая змея, одна из самых больших. Вот тут сразу возникает такой вопрос, дети мои. Вот если вы мне зададите вопрос, а какая змея самая большая в мире? Я могу переспросить вопросом на вопрос. А что вы имеете в виду, дети мои? Самая длинная змея или самая тяжелая змея? Если самая длинная змея, то это сетчатый питон, мы до него еще дойдем, 7 метров. Но при такой длине 7 метров, да, он весит немного, он весит там, ну, где-то килограммов, по-моему, 50, 60, 70. А вот анаконда – это самая тяжелая змея. Она не такая большая. 5 метров 21 сантиметров – рекордная длина, да? А вот весит она при такой длине больше сотни килограммов, да? Где-то 1,5 центнера как минимум. Вот вы видите, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 человек держит анаконда. Теперь страхи и ужасы, которые касаются анаконды. Ну, анаконда охотится, конечно же, на все живое, что она сможет поймать. Чаще всего это капибары, да. Это, кстати, небольшие крокодилы-кайманы, которых она встречает. Это пекари, или пекари их еще называют, свинки такие. Ну, в общем, все, что поймает анаконда, она все с удовольствием съест. Но при этом на анаконду тоже охотятся. На нее охотятся ягуары, как я уже говорил. Ну, не на такую, конечно, а на небольшую анаконду. Оренокские крокодилы охотятся, да, у которых ареалы совпадают. Крокодиловые кайманы охотятся на нее, пумы. И даже гигантские выдры. Вот у нас с вами европейская выдра небольшая, а в Амазонке живет гигантская выдра, которая в 2 раза больше нее. Небольшую анаконду она запросто загрызет. Анаконда всегда живет в воде, то есть она большую часть своей жизни проводит в воде. Ее еще называют водяным удавом. Она делает апноэ, да, как мы уже знаем, что это такое, погружается в воду, может 2 часа находиться под водой, совершенно спокойно. То есть она может спокойно лежать на дне себе. Змея очень терпеливая, неторопливая, но очень шустрая, если надо кого-то поймать.
Поэтому анаконда, как правило, никогда далеко от воды не уползает. Но вот эти все разговоры про то, что анаконда там кого-то сожрала, там всю индейскую деревушку поела, покусала, это, конечно, все, это фантазии. Достоверно был известен один единственный случай, когда анаконда проглотила 13-летнего ребенка. Один единственный случай достоверный был. Все остальное это на совести рассказчиков. Рассказать можно еще не такое. Но я вам расскажу другую историю, очень печальную. Я очень хорошо отношусь к своим коллегам, к телеведущим, которые занимаются живой природой. Мы очень дружим. Мой учитель Николай Николаевич Дроздов, дядя Коля наш любимый. Мы старые друзья с Иваном Игоревичем Затевахиным. Я донашивал шляпу Павла Любимцева. Помните «Путешествие натуралиста»? Я 4 года вел после него эту передачу на канале «Культура». Это все люди, которые очень любят живую природу и которые никогда не устраивают эти мистификации постановочные. Но почему-то сейчас очень модное шоу. Из всего надо делать шоу. Обязательно. Мы об этом еще дальше тоже поговорим. И вот был такой, или он и есть, ведущий, Пол Розоли его зовут. Вот он все время делает какое-то шоу, его обставляет, и все ему аплодируют. Ах, как это круто! И вот жизнь ему не была не мила, если его не проглотит анаконда. Ну, такая была большая программа, огромный проект. Пол Розоли проглатывает анаконда. Ему специальный костюм сделали такой защитный. И вот он стал эту анаконду мучить. Ну, не хотела она глотать этого мерзкого Пола Розоли. Что он только с ней не делал? Он пытался ей пасть открыть, туда залезть. В общем, мучил он змею. Потом змее это надоело, она его здорово покусала, попортила ему руку. Он стал орать, звать на помощь. Прибежали, отбили его у этой анаконды. Проснулся он знаменитым, но, к сожалению, печально знаменитым, потому что потом защитники животных уже стали ему иск вменять о жестоком обращении с животными. И совершенно справедливо. Друзья мои, дети мои, вот эти все шоу, ну, никогда не пытайтесь это повторить. И знайте одно, эти все шоу проводят люди, которые любят не животных, а любят деньги. Это все делается ради денег. Люди, которые любят животных, посмотрите, сэр Дэвид Эттенборо, например, да? Это английский Дроздов, лорд, профессор. Он никогда себе такого не позволит. Дядя Коля Дроздов никогда себе такого не позволял. В общем, мы с вами за науку, мы с вами против шоу, где мучают животных. А вот это вот уже сетчатый питон. Видите, он гораздо более стройный, хотя он длиннее. Достоверно известно, что самый длинный питон, которого измерили, зафиксировали при свидетелях, был 7,5 метров. Вот сейчас не помню, там 7, 48 или сколько там, или 52, но где-то так. Но при этом он весил всего 60 килограммов. То есть анаконда в 2 раза толще и тяжелее, как мы с вами уже знаем. Этот самый длинный сетчатый питон жил на острове Борнео в зоопарке. Ну, такая знаменитость. Он был при жизни, звездный питон. Все приезжали на него посмотреть. Но у питона, у сетчатого, конечно, тоже огромное количество врагов, так же, как и у анаконды. Это и крокодилы, и ложные гавиалы, вот гавиаловые крокодилы, и, кстати, и гребнистые крокодилы, и те же самые большие крупные хищные кошки, тигр, например. Смотря какой питон и смотря какой его противник. Что я хочу сказать, дети мои? Питон не такой уж безопасный. Вот, кстати, если вы посмотрите фильм «На живой планете», можете набрать «Хабургаев в натуре», «В прятки с невидимками». Этот фильм называется, и мы там с Олегом Шумаковым, с моим другом, он герпетолог, мы там таскаем огромного такого 5-метрового питона. Он там забрался в джунгли, пугал обезьян. Я вам по секрету скажу, питона мы привезли с собой, потому что мы бы месяц могли ходить по джунглям, искать этого питона. Нам его дал по дружбе Николай Дорошенко, который живет там в Камбодже. Мы его привезли, мы его выпустили туда, где в тот биотоп, где они действительно, эти питоны, водятся. Мы с ним снялись, мы с ним были максимально вежливо, аккуратно, никакого шоу не устраивали, потом отвезли его назад в питомник. Это я к тому, что постановочные съемки, конечно же, используются в фильмах. Как же без них? Но здесь
Тоже есть один такой момент. Вот тот питон, которого мы показали, да, а мы его взяли на руки вдвоем с Олегом, не смогли его поднять, такой он был тяжелый. Ну, посмотрите эти кадры. Не надо этого повторять. Если где-то вы будете на курорте, да, в Юго-Восточной Азии, если вы увидите питона, не надо к нему бежать. Посмотрите следующую картинку. И вы сейчас увидите следующая картинка. Это зубы питона. Хорошие зубки. Вот этими зубами питоны наносят очень тяжелые скальпированные раны. То есть могут скальп с вас снять такими зубками, да? Питон может отчаянно защищаться, если его достают, если его выводят из себя. И помимо всего прочего, что такое питон? Питон – это литая стальная мышца. Несколько лет назад произошел трагичный случай, я не буду называть имя этого человека, хотя знаю, это наш соотечественник, профессиональный герпетолог, очень опытный, заслуженный герпетолог. Он работал в Индонезии на ферме, где разводили питонов. Первый раз был несчастный случай, когда его чуть не задушил питон, но он подскользнулся на курином помете, это спасло ему жизнь. А вот, ну, это был первый звоночек, он его не услышал. А вот второй раз он зашел к питонам. Дело в том, что, дети мои, змея, она легко отличит одного человека от другого. Мы с вами как узнаем людей? По лицу, по голосу, да? А у змеи огромное количество других сенсоров, да? И хеморецепторы, и так далее, термолокатор. Там огромное количество приборов. И этими приборами она легко одного человека отличает от другого, идентифицирует этих людей. Она знала, что этот человек ее кормит. Питон это знал. Он к нему нормально относился. И вот он зашел к вольеру, к этому крупному питону. У него в руках была курица, которую он собирался ему дать, кинуть. Но в этот момент он что-то зазевался. Питон его обвил. И когда питон коснулся его шеи и почувствовал вот этот вот пульс, знаете, как в детективах проверяют, мертвый человек или живой, пульс на шее чувствует, да, вот там жилка бьется. И у этого питона сработал рефлекс. Ну, вот это на пульсирование жилки. И он сдавил свои кольца. И человек тут же погиб. Умер от асфиксии, это называется. Да? Сдохнулся. Это я к тому, что никогда не надо лезть к животным. Мне рассказывала одна девушка. Ну, тогда она была девушка. Это было много лет назад. Из цирковой семьи. Родилась в опилках, как говорят цирковые люди. А отец у нее был факир. Цирке и выступал в том числе с питоном, с сетчатым питоном. И этого питона всегда примораживали в холодильнике перед выступлением. Вот мы с вами видим, да, такое же шоу. Это, кстати, желтый, белый с желтым питон, это такая декоративная форма, мы сейчас об этом тоже поговорим, которую вывели искусственно. Так вот, в этих питонах Элис Купер был такой, помните, певец, рок-певец, он тоже выступал с дрессированным питоном, на самом деле тоже подмораживали. Змея, как все рептилии, она хладнокровная. Если холодно, она малоактивная. Она активная только если тепло. Да? А тут они выступали в каком-то цирке на гастролях, и кто-то случайно ногой задел, и у холодильника штопсель вылетел из розетки. Он был обесточен. И когда внесли питона, он был совсем не замороженный. И вот дяденьку факира выпутывали потом из объятий этого питона, как Лаокоона с сыновьями. В общем, еле-еле спасли человека. Питонов, тем не менее, держат. Ну, помимо сетчатого питона, есть и другие питоны. Они не такие большие. На втором месте тигровый питон. Ну, в общем, есть их много разных других питонов. Сейчас не буду вас утомлять перечислениями. Но и сетчатых питонов тоже содержат неволи. И даже получили от них вот такие вот декоративные формы. То есть, на наших с вами глазах змеи становятся домашними животными, то есть получают новые породы змей. Мы как-нибудь отдельно сделаем лекцию «Доместикация», то есть приручение животных, и об этом с вами поговорим подробнее. Сейчас едем дальше. Едем с вами дальше. Вот это вот яйца питонов, да. Мама питониха тоже очень заботливая мама. Она строит гнездо, она обвивается вокруг яиц, она стережет их. Она их опекает до тех пор, пока не появятся маленькие змеёныши. И уже потом мама, выполнив свой материнский долг, их покидает. Они ведут самостоятельный образ жизни. Следующий монстр, которого мы с вами увидим, это варан.
Варан Комодо, знаменитый варан, комодский варан, да, размеры 3 метра максимум при весе 130 килограммов. Согласитесь, это немало, да? Но хотя он называется комодский варан, так, ну, часто его так набирают, все-таки лучше его называть гигантский индонезийский варан, поскольку водится он не только на острове Комодо, там их 4 острова, я их сейчас не помню, как они называются. Вот не повезло мне, не добрался я до тех краев, но, в общем-то, не так давно он водился в Австралии. И тут, дети мои, у ученых одно время возникало такое подозрение, что перед нами одно из проявлений так называемого островного гигантизма. Можете записать такой термин. Дело в том, что одни и те же виды, которые бывают на островах, они часто бывают очень не похожи на тех, кто на своих сородичей на материке. Они бывают гораздо крупнее, они бывают совершенно по-другому окрашены. Да? Это вот называется островной гигантизм. Но потом ученые стали разбираться в этом вопросе и выяснили, что родина-то этого индонезийского гигантского варана – Австралия. Австралия там недалеко, просто на Австралии он потом исчез, но зато остался на этих 4 островах в Индонезии. Это очень серьезное животное. На пьедестале, скажем так, ящериц, он, безусловно, займет первое место, как самый большой. Значит, что можно про него рассказать? 99% нападений варанов на людей часто это летальный исход. Смертельное. Почему? Вот раньше было такое поверье, что индонезийский гигантский варан, поскольку он питается в том числе и падалью, то у него на зубах трупный яд, вот эта вот вся микрофлора собирается ужасная, патогенная, и поэтому его укус вызывает там заражение легких, заражение крови, сепсис и так далее. Но дело в том, что лишь недавно ученые установили, что ядовиты в той или иной степени практически все вараны. Вот года 3 назад конфискат был на таможне, нелегально пытались провести очень редких животных лантанотусы. Это такие небольшие варанчики, их называют безухие вараны. На самом деле они не вараны, просто так близкие родственники варанов. Это древние очень существа. И вот мне ребята из московского зоопарка, куда определили этих животных из террариума, рассказывали, что когда все-таки кто-то не уберегся и получил зубами, был покусан, то были характерные симптомы, да, то есть повышенная температура, озноб и так далее, так далее. То есть это все-таки яд. Все вараны ядовитые, и даже вот серый варан, который в средний, хотел сказать, у нас по привычке, да, потому что раньше это была одна страна, СССР, в Средней Азии обитает самый северный серый варан, точно так же ядовитый, и все остальные вараны. И поэтому гигантский индонезийский варан, который охотится на крупных копытных животных, там олени водятся, он подкараулевает их, потом он их кусает и терпеливо ждет, когда животное ослабнет под действием яда. Он может напасть на очень крупного зверя, может перекусить ему ноги. Это очень свирепое животное. И раньше нападений было гораздо меньше. Почему? Потому что там рыбачьи деревушки, и в традициях этим варанам приносили жертву. То есть им давали еду, чтобы лишь бы они не трогали людей, не заходили в деревню. И это работало. Но деревушки сейчас очень бедные, а индонезийских варанов охраняет закон. Они все-таки в Красной книге, убивать их нельзя. И нападение индонезийских варанов на людей происходит все чаще и чаще. Вот вы сейчас увидите битву между самими варанами, да? Друг с другом они тоже бьются, самцы встают на задние лапы, это даже больше такая борьба скорее, чем битва. Вот, видите, да? Нет, это уже другой варан, ребята. Это у нас Сальватор. Это у нас
Ну, вот Сальватор, что касается Сальватора, это полосатый варан. Не путайте его с, есть еще варан Сальвадора, это другое животное, это просто латинское название его. Это вторая ступенька пьедестала почета, самая крупная ящерица. А я вам напомню, что варан это все-таки ящерица. До 3 метров. Но он легче, видите, он изящнее, чем индонезийский. Он при 3-метровом росте, он весит всего лишь 25 килограммов, но у него очень длинный хлесткий хвост. Это оружие, как хлыст. Это околоводный варан, он прекрасно плавает, он прекрасно ныряет. Он всегда живет около речек, около озер. Это тропическая Азия, Юго-Восточная Азия. И вот такая классическая хрестоматийная картинка. Это вараны, которые лежат на деревьях, которые над водой. А в случае опасности он тут же плюх в воду, и тут-то вы его и видели. Несмотря на то, что очень мощный зверь, он способный постоять за себя, а у него часто бывают схватки и с теми же самыми хищными кошками, кстати, и с крокодилами. Тем не менее, варан редко нападает на людей. Он старается все-таки как-то удрать. И вот только если его уж совсем назойливо преследуют, тогда ему ничего не остается делать, как защищаться. В моей жизни был удивительный случай. Лучшее, я вас сейчас немножко удивлю. Лучшая в мире коллекция герпетофауны, да, герпетофауна, запишите, это рептилии, да, собрание рептилий, это черепахи, крокодилы, змеи, ящерицы. До недавнего времени была, вот вы не поверите, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, ни в Москве, а она была в Туле, в Тульском экзотариуме. И собрал ее Сергей Александрович Рябов. Совершенно замечательный герпетолог, великий герпетолог, человек, известный в своем кругу, далеко только не в России, его знают во всем мире. Но вот мне рассказывали такой характерный случай. Редчайшая змея, по-моему, куфия кроншаха. Один экземпляр поймали американцы в Афганистане, самца, другой экземпляр поймали англичане, самку. Вот всего лишь науке было известно 2 экземпляра этой змеи. И их привезли в Тулу тогда Сергея Александровича Рябова, потому что знали, что если кто-то сможет получить потомство, размножить, это только он. И вот лет 10 назад, я помню, сейчас он, к сожалению, ушел из Тульского экзотариума, так сложилась жизнь. Сейчас он в московском зоопарке на загородной территории работает и проводит уникальный совершенно проект с полозами. Но это уже отдельная история. Вот приезжаю я к нему в тульский экзотариум и смотрю, такой бассейн, и там плавает огромный вот такой вот варан, огромный, ну, 2.5 метра, наверное. И Сергей так снимает зеркало, тот сразу подплывает, он начинает чесать его за ухом, как котенка, говорит, хочешь погладь? Я говорю, Сережа, а что, можно? Да погладь, говорит, не бойся. Я первый раз в жизни видел варана, который ручной, как котенок, ласковый. Но я, правда, заметил, что когда он плыл, у него какие-то проблемы с задними конечностями. И Сергей Александрович рассказал мне совершенно потрясающую историю. Какой-то наш русский инженер работал во Вьетнаме. И там на базаре увидел ящерку какую-то маленькую, продавали в корзину. Говорит, что это? А, это бамбумба. И сколько стоит? Там столько. Ну, купил эту бамбумбу, как ему сказали. Бамбумба начала расти. Больше, и оказался варан. Вот. Он привез его в Россию, ну, видимо, контрабандой, и не попался. А дальше произошло следующее. Этот варан заболел чем-то, тяжело достаточно заболел, а инженер, ну, он инженер, он не зоолог, не ветеринар. Он вспомнил, что читал у Даррелла, помните, кто такой Джеральд Даррелл, да, его замечательные книжки о животных, он читал оду витамину D. И Даррелл пишет, этим витамином D, значит, уколом витамина D я спасал даже безнадежных пациентов. И этот инженер, простой, русский инженер, он набрал витамина D, шприц, и вколол своему варану в спину. И попал он ему между позвонков и задел какое-то нервное окончание, так что у него был такой частичный паралич задних конечностей, то есть он еле-еле двигал хвостом и задними лапами, но при этом у варана совершенно изменился характер. Он стал кротким, он стал добрым. Вот он с таким милым и ласковым. Вот чудные дела твои, Господи. Вот такие вот вещи происходят на свете белом. Но на самом деле варан, конечно, это серьезное животное. Любой варан. И мы перелистываем эту фотографию.
Ну, в книге рекордов Гиннесса, кстати, был случай описанный, когда Сальватор напал, в Малайзии это было дело, на двух полицейских с собакой и даже их покусал. Ну, пожалуй, это вот единственный случай. На острове Флорес соприкасаются ареалы вот Комодского варана и нашего Сальватора, и между ними иногда происходят стычки. Ну, чаще всего, конечно, индонезийский побеждает. А это вот третья ступенька нашего пьедестала, самый большой варан. Это гигантский австралийский варан. 2,5 метра, при этом 20 килограммов весом. Очень быстрый, ловкий зверь. Развивает скорость до 40 километров в час. Ударом хвоста сбивает взрослого человека с ног легко. У собаки переломает лапы. Ну, правда, чаще всего, редко, слава богу, он нападает на людей по двум причинам. Ну, во-первых, ему это не надо. А во-вторых, он водится там, где людей нет. Поэтому в Австралии гораздо чаще нападают другие вараны. Например, пестрый варан, который живет рядом с поселениями, уже фактически такой синантропный вид. Дети мои, помните, что такое синантропные виды? Это виды животных, которые живут рядом с человеком. Мы с вами смотрим следующую фотографию. Это мы продолжаем рассматривать опасных ящериц. А вот это вот уже, пожалуй, самая опасная ящерица – это едозуб. Едозубы водятся в Новом Свете, в Америке. Есть два, его еще называют едозубы желатье, на французский манер и на английский гила монстр, это уже по-английски. Есть два вида: аризонский едозуб и мексиканский едозуб. Едозуб – ядовитая ящерица, причем очень ядовитая. У нее ядовитый аппарат не похож на ядовитый аппарат змеи, больше похож на варанью. Что такое яд? Дети мои, яд – это белок. Это белковый коктейль, да, сложный белковый коктейль. Это слюна. Все начинается со слюны. У него есть протоки слюнные, и вот эта вот ядовитая слюна, она у него на альвеолах. Что такое альвеолы, помните? Вот по фонетике будете альвеолярные звуки проходить. Это вот место, откуда зубки растут. Вот там вот эти вот ядовитые протоки. Яд очень серьезный. Может быть очень плохо, вплоть до смертельного исхода. Но, слава богу, это небольшая ящерица, 60 сантиметров максимум. У нее короткий хвост, 2 килограмма весит. Индейцы, апачи, считали, что этот монстр может убить человека даже своим ядовитым дыханием. Он открывает пасть, вдохнет, и сразу все вокруг замертво падают. Но, может быть, они так считали, потому что гидозуб часто высовывает язык. Зачем он это делает? Точно так же, как и змея. Дети мои, зачем? Вот, кстати, жало змеи, раздвоенное жало змеи, как в старых книжках писали. Да какое это жало? У змеи ядовитый аппарат – это зубы. Мы с вами об этом еще будем говорить, когда дойдем до змей. Это Якобсонов орган. И варан, и змея, когда высовывает язык и вводит ему вот так вот, а потом убирает назад, они сканируют даже не запах, а вкус пищи. Вот лежит пирожное, да, на тарелочке. Ты смотришь на него и думаешь, вкусное оно или невкусное. А вот змея или едозуб, они ничего не думают. Они якобсоновым органом, они уже вкус чувствуют. Можно это есть, нельзя это есть, насколько это вкусное. Да? Представляете, как удобно? Кстати, у человека тоже есть якобсонов орган, но он не так, конечно, развит. Вот когда ты съешь это пирожное, пройдет еще минуты 3-4-5, оно уже там движется у тебя по пищеводу, а ты чувствуешь послевкусие, да? Вот это и есть якобсонов орган, который у нас с вами работает. Едозубы, ну, много про него не расскажешь. Едят редко, но зато, когда он до еды дорвется, он может съесть еды в половину собственного веса. Вот такой хороший зверь, спокойный, миролюбивый, неспешный, сам никогда не нападает, если только его не спровоцировали. Смотрим дальше. А вот дальше у нас пошли
Это был еще не ужас. Вот дальше совсем ужас, да? Во сне, в кошмарах такие приходят к нам ужасы. Это кобра. На самом деле кобра далеко не самая страшная змея. Я вам объясню почему. Потому что кобра – змея самая предсказуемая. Это королевская кобра. Давайте сразу посмотрим следующую картинку. Королевская кобра – это самая большая ядовитая змея. Достоверно известно – 5 метров 60 сантиметров. Это рекордная длина. Это вот то, что зафиксировано, то, что было измерено. Да? Но, тем не менее, вот, пожалуйста, видите, средняя такая. Это метра 3, еще небольшая. Огромная она, толщиной в человеческую ногу. Это змея герпетофаг. Мы уже знаем, что такое герпетофаг, да? То есть она питается другими змеями и ящерицами в том числе. Я встречал в разных книжках, будто бы это самая ядовитая змея. Это неправильно. Вот как считать? Если по количеству яда, которое выделяется ядовитыми железками, да, наверное, это самая ядовитая змея. А вот если по действию яда, по силе яда, то, конечно же, нет. Потому что у тайпана австралийского, мы дальше на него полюбуемся, у него яд в 180 раз сильнее, чем у королевской кобры. В 180 раз, представляете? Опять же, мы сейчас говорим с вами о шоу. Уважаемый канал, то ли BBC, то ли National Geographic, я сейчас не помню. И тут я вижу, там какой-то Джим Патриксон, не помню, как его зовут, тоже экстремал. Я должен поцеловать королевскую кобру. Вот жизнь мне не мила, если я ее не поцелую. Да, он сделает это, он тушь. Фанфары. И вот он дальше весь фильм, он ищет эту кобру королевскую, чтобы ее смертельный поцелуй там Джима. Не помню, как его зовут. И вот апофеоз в конце фильма. Огромная, даже больше вот этой королевская кобра, она встает в стойку. У нее стойка очень высокая. Треть своего тела она поднимает в высоту, начинает раскачиваться. И вот он начинает плясать вокруг нее, что-то там повизгивать. Барабанная дробь. Самый ответственный момент. И тут я смотрю, а там швы даже видно, пасть, морда у этой кобры зашита нитками. Она не может даже морду, она не может пасть открыть. Ее зашили всю суровыми нитками. И вот он прыгает, прыгает вокруг нее, потом он ее поцеловал. Да, я сделал это! Yes, yes! Все, собрали деньги. Вот, дети мои, я против таких шоу. Хотите, их смотрите. Я против, потому что потом найдется какой-нибудь недоумок, который встретит эту змею, а она не такая уж и редкая, и скажет, а, я хочу как Джим, смертельный поцелуй, смотрите, что... Это с одной стороны. С другой стороны, смотрим следующую картинку. С другой стороны, кобра – это самая предсказуемая змея. Почему с кобрами работают факиры? Вот это мы сейчас с вами видим знаменитую очковую змею. Или, ее еще называют индийская кобра. Очковая кобра, да? До 2 метров. Не маленькая змея. Это та самая, которую у Киплинга, Рикки-Тикки-Тави. Помните? Наг и Нагайна. Кстати, их не просто так зовут, Наг и Нагайна. Об этом мы в конце лекции, если успеем, поговорим, почему именно Наг и Нагайна. Кстати, в Индии очень часто продают такие сувениры. Чучело мангуста, которое обернуто коброй, и у кобры раскрытый капюшон. Я не советую вам покупать эти сувениры, если вы там окажетесь, потому что это CITES, это международная конвенция, и на таможне могут быть очень большие неприятности, если вы такой сувенир попытаетесь вывезти. Так вот, гораздо чаще бывает наоборот, как говорят ученые. Сколько этих мангустов находили съеденных в желудках кобр? Очень много. Хотя мангуст, конечно, зверь очень ловкий. Он не истребитель кобр. Он на них не охотится, как Рикки-Тикки-Тави. Это Киплинг сказку написал. Но мангуст действительно ловкое животное с прекрасной реакцией, которое может увернуться и которое иногда может схватиться с коброй. Такое действительно бывает. Когда... В чем секрет? Почему я сказал, что кобра – самая предсказуемая змея? Если кобра стоит в стойке, то есть она распушила свой капюшон, мы видим глаза, да? А глаза, помните, мы с вами говорили, это самое страшное для животных. Если они видят большую рожу и большие глаза, как правило, они боятся. Она еще шипит в придачу. Если кобра в стойке, она не кусается, она не нападает.
Ну, может, но, как правило, нет. Она может укусить, когда она уже сложит капюшон, вот тогда да. И этим пользуются и факиры. Давайте посмотрим, кстати, следующую фотографию. Вот, пожалуйста, факир, да? Видите, у него три змеи, они в стойках. И очень часто такие факиры, опять же, зашивают рот змеям, либо выдирают у них ядовитые зубы. Ну, выдрать ядовитые зубы, они же потом новые вырастут. А чаще всего змей много в Индии, кобр там много. Поэтому им зашивают рот, змея месяц спокойно без еды может прожить. Дальше факир их выкинет умирать куда-нибудь и отловит новых, и будет зарабатывать деньги. Вы за такой бизнес? Правильно, дети мои, я тоже против. Едем дальше. Кстати, у нас был такой Арслан, сейчас не помню его фамилию, это моноклевая кобра, я про нее сейчас расскажу. Не помню его фамилию, но вы можете прогуглить. Он в Петербурге жил, этот молодой человек, и он даже создал такую субкультуру. Он подсаживал молодых людей на кобр. К нему приезжали молодые девушки, он давал им подержать кобру. А, как это прикольно, да, кобру подержать в руках, селфи. Потом он продавал этих кобр, но кончилось это очень печально. Его укусила черная мамба. Она у нас там дальше будет. Черная мамба гораздо более ядовитая змея, чем кобра, и гораздо более опасная. И вот умирал он в прямом эфире, включил камеру. Ну, у него были еще неприятности, от него ушла жена к другому зоологу. Ну, во всяком случае, человек знал, чем он рискует. Преступление то, что он молодежь подсаживал на ядовитых змей, потому что ядовитых змей дома держать нельзя. Не потому, что это закон запрещает, а потому, что этого нельзя делать вообще. Время есть, расскажу эту поучительную историю. У меня есть знакомый, потрясающий герпетолог Александр Валентинович Огнев. Когда мы с ним познакомились 20 лет назад, даже 23 года назад, он уже отметил свой сотый укус ядовитой змеи. Однажды его друг, у которого целая коллекция змей, уехал куда-то в командировку ловить змей, а у него целый террариум был дома, и оставил ключи соседки кормить кошку и Саше, Александру Валентиновичу, для того, чтобы кормить змей. И слава богу, что он соседке оставил телефон Александра Валентиновича. И тут это было после крупного урагана. Ну, вы, наверное, не помните, а в 98-м году был страшный ураган в Москве, когда повалило деревья, это был кошмарный ураган. Вот. И тут Александр Валентинович говорит, звонит мне соседка и говорит: Александр Валентинович, вы знаете, я пришла кормить кошку, а там на подоконнике сидит змея. Она описала эту змею. Саша говорит, я сразу понял, что змея смертельно опасная и ядовитая. Но я успокоил, говорю, не волнуйтесь, сейчас я приеду, все хорошо, только, ради бога, ничего не трогайте, дверь закройте на ключ, я сейчас приеду. Он приехал, отловил быстро змею. Что оказалось? Оказалось, что форточка в доме была открыта. И сильный порыв шквалистого ветра, он распахнул форточку с такой силой, что шпингалет отлетел и разбил стекло в террариуме, и змея выползла. Это я к тому, что, как Чехов писал, если в первом акте висит ружье на стене, то в третьем акте оно обязательно выстрелит. То есть мы не можем гарантировать, что не произойдет несчастный случай. У меня змея, слава богу, не ядовитая, как-то убежала и вылезла у соседей через вентиляцию. Но, слава богу, не ядовитая была. Бывает, через канализацию змеи путешествуют. Может быть, все что угодно. Поэтому, как говорит Александр Валентинович Огнев, держать дома можно только такое животное, с которым справятся твои соседи. Итак, это моноклевая кобра, одноглазая, да? Она еще плюется ядом, плюющаяся кобра. Если вы зайдете на YouTube, вот в этом фильме, по-моему, «В прятки с невидимками», там мы ловим моноклевую кобру, и мы все в очках, потому что она целится в глаза, она старается тонкой струйкой выпустить яд и попасть в глаз своей жертве. Это не смертельно, это не укус, но, тем не менее, это очень болезненно, и бьет она очень прицельно и метко. Ну и давайте следующую кобру посмотрим. Это у нас будет слепая кобра, как ее в шутку называют. Та была очковая, это моноклевая. Знаете, что такое монокль, да? Одно очко. А вот это слепая среднеазиатская кобра, потому что у нее на капюшоне нет рисунка.
Кобры, вот в чем беда. Почему очень часто именно кобры кусают людей? Ну, в той же Индии, в Юго-Восточной Азии, да? Дело в том, что кобры обожают лягушек и жаб. А лягушки и жабы чаще всего собираются где? Где много мух и других насекомых. А где много мух и насекомых? На помойке. Там, где живут люди. Около деревушки, там наверняка есть помойка, куда все выбрасывают. Там все тухнет и гниет, туда слетаются мухи. К мухам прибегают крысы, мыши, к мухам прибегают жабы, лягушки, за ними приползают кобры, а за кобрами кто приползает? Герпетофаги, королевские кобры. Вот Николай Дорошенко мне рассказывал, что однажды его вызвали в дом, это было в Камбодже, куда забрался Крайт. Это самая ядовитая змея. Вот мы его увидим чуть позже. И когда он приехал, он уже видел такую картину. Крайт торчит из пасти у королевской кобры, которая Крайта ест. Она тоже залезла в дом, и она уже одним махом двух змей он отловил. Вот такая вот история с кобрами. Что о них вам еще можно, ребята, интересного рассказать? Ежегодно от укуса змей, ядовитых змей, только в одной Индии погибает от 45 до 50 тысяч человек. Это очень много. Раньше не было противоядий, и гибло людей гораздо больше. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, фиксирует такую цифру: 135 тысяч человек в мире ежегодно погибают от укуса ядовитых змей. То есть вот можете себе представить, да? 135 тысяч, а сколько их становится инвалидами? То есть каждый день это больше 100 человек. Это все-таки огромная цифра. Конечно, никто не считает, сколько там умирает от укусов крайтов, там восточных щитомордников, кобр, там или. Но вот есть такая статистика: Индия на первом месте, на втором месте Мьянма. Там около 2000 человек в год умирает, а на третьем месте Бразилия. Но в Бразилии, конечно, другая напасть. Там ямкоголовые змеи, мы о них поговорим. Там бушмейстер, жерарарка, да, и другие аспиды. То есть и другие гадюковые. Мы поговорим о них позже немножко. Итак, переходим на следующую картинку. Следующая картинка у нас будет. Это другая кобра, да? Это южноафриканская щитковая кобра. Тоже такая же предсказуемая змея, если она стоит в стойке. Она вообще, дети мои, кобра, она честная змея. Знаете, откуда пошла мода газона стричь? Нет? Эта газона пошла, то есть эта мода пошла из Англии. А англичане, где взяли эту моду стричь газоны? В Индии. В Индии, в богатых поместьях, где дворец Раджи местного, всегда были стриженные газоны. Англичанам это очень понравилось. Как это аккуратно, как красиво. А на самом деле это было функционально. Чтобы видеть кобру, стригли травку для того, чтобы увидеть кобру в угрожающей позе. Все очень просто, дети мои. Так, едем дальше. Вот теперь у нас будут самые ядовитые в мире змеи. Самые ядовитые в мире змеи живут в Австралии, тайпаны. Это вот черный тайпан. Это самые ядовитые. Я уже говорил, что яд тайпана в 180 раз сильнее, чем яд кобры, да? Слава богу, что эти змеи не охотятся на людей. Слава богу, что они, как правило, не нападают первыми. Они вот только если прижать их к стенке, да, это. Кстати, есть в этологии, я напомню, что этология – это наука о поведении животных. Там есть такой термин – синдром, загнанный в угол крысы. То есть страх – это триггер, который запускает механизм агрессии. Триггер – это спусковой крючок, да? А механизм агрессии – это понятно. То есть животное боится, убегает. Но если его загнать в угол, оно начинает защищаться, потому что ему больше ничего не остается делать. До того, как изобрели в 1955 году антидот – это противоядие, от укусов тайпанов умирало больше, чем 90% людей. Но здесь, дети мои, еще все зависит от того, сколько яда выпрыснула змея, потому что она это регулирует. Яд – это очень дорогая штука. Организму надо поработать, чтобы этот яд вырабатывать, правда? Вот когда змеи доят, мы поговорим об этом позже, если времени хватит.
Проходит какое-то время, прежде чем выработается новый яд. Яд – это драгоценная штука. Поэтому его в ход пускают для охоты, чтобы парализовать жертву, чтобы можно было ее съесть. Это очень важно. Не будет яда, змея умрет от голода. Ну, если уж кто-то серьезный там на тебя нападает, то да. И змея видит, если это кто-то большой и страшный, она впрыснет много яда. Если это маленькая мышка, ну зачем там расходовать много? Ей совсем чуть-чуть вполне достаточно. Бывают так называемые сухие укусы, как их герпетологи называют. Герпетологи – это специалисты по герпетофауне, да? По пресмыкающимся. Сухие укусы – это когда змея просто вот рассердилась, она ткнула тебя зубами, но яд не выпрыснула. Вот то же самое с тайпанами. Все зависит от того, сколько яда тайпан во время укуса выпустит. Тайпанов много. Ну, вот следующее покажите. В основном ядовитые змеи в Австралии, самые ядовитые в мире, как я уже говорил, это аспидовые. Они принадлежат к аспидовым змеям. И есть немножко ужеобразных. Друзья мои, это у нас уже можно крутить, вертеть, таскать их за пазухой, делать с ними все, что угодно. Но в крайнем случае они тебя обкакают, да? Очень много ядовитых ужеобразных. Вот у нас на Дальнем Востоке, например, тигровый уж живет очень красивая змея. В Японии он входит в реестр ядовитых змей, но он принадлежит к заднеборозчатым змеям. У них задние зубки ядовитые, поэтому вот если ему палец сунуть, да, он тебя укусит. А вот он не может тебя укусить задними зубами, у него пасть не настолько широко открывается. В Австралии, безусловно, случаи смерти от самых ядовитых в мире змей происходят регулярно, но чаще всего по неосторожности людей. Смотрим следующую картинку, кто там у нас будет. Это вот сетчатая коричневая змея, так называемая, тоже очень-очень ядовитая, причем вот про сетчатую ядовитую, что можно еще рассказать смешного, это да, а и тигровая змея. Это самая обычная змея, которую можно встретить даже в крупных городах, таких как Канберра, да? Тигровая змея, она такая немножко пошустрее, у нее мирный нрав, тоже ее можно встретить в крупных городах, она держится рядом с человеческим жилищем, потому что по ночам она охотится на тех, кто приходит на помойки. А на помойки приходит очень много мелких всяких зверюшек. Смотрим дальше, у нас уже поджимает время, а мне надо вам рассказать про наших любимых гадюк, про дойку, про яды, про звериные. Ну, давайте промотаем австралийских тайпанов, австралийских аспидовых змеев, с ними у нас все ясно. Это ленточный крайт. Нет, назад. Это мамба черная. Мы еще до нее не дошли. А вот пестрая лента, как в рассказе Шерлок Холмс, помните? Это ленточный крайт. Это одна, пожалуй, даже самая ядовитая змея в Юго-Восточной Азии. Если посмотрите наш фильм «Хабургаев в натуре. В прятки с невидимками», мы там такого ленточного крайта нашли. Мы его нашли под корягой, мы его взяли крючком, показали. Но, во-первых, это делал Олег Владимирович Шумаков, наш продюсер, который профессиональный герпетолог, 15 лет отработал в террариуме Московского зоопарка. Всю жизнь он ловил змеи профессионально в разных уголках мира. То есть это человек, это очень опытный человек, который умеет это делать правильно. И я не призываю вас повторять его подвиги. Ни в коем случае. Змею надо уметь фиксировать. Это во-первых. Во-вторых, крает днем. Это вялая флегматичная змея. И вот в Азии, в тропической Азии, можно видеть такую картину, как мальчишки их на палку поднимают, носятся с ними, кидают ими друг в друга. Это днем. Потому что ночью происходят волшебные метаморфозы. Крайт превращается в стремительную, очень шуструю змею, которая может даже сама напасть на человека. И я еще раз повторяю, это самая опасная по силе яда, самая ядовитая змея тропической Азии. Теперь мы смотрим следующую, а это вот уже та самая черная мамба. Вот мороз по коже только от одного ее имени. Черная мамба – это уже Африка. Ну, есть не только черная. Вот вы знаете, друзья, мне приходилось часто бывать в разных террариумах, в разных зоопарках мира, но везде, где сидит черная мамба, там всегда череп и кости.
предупреждение. Это самая непредсказуемая, самая опасная, самая стремительная змея. Кстати, в книгу рекорда Гиннесса она занесена как самая быстрая змея, молниеносно. Она очень-очень длинная. Она длинная, прогонистая, она очень худая, длинная. У нее до 3 метров, представляете? То есть это огромная змея, 3 метра – это много. У нее мгновенные, молниеносные броски, великолепная реакция. Но при этом она еще очень быстро передвигается, 20 км в час, то есть пешком от нее не убежишь. Но слава богу, что мамба не охотится на людей. Вот посмотрите, какой у нее рот до ушей, видите? Когда она откроет этот рот, то туда, как змея, как чулок, может наползти и надвинуться на очень крупное животное, которое намного ее толще. На самом деле у нее очень широкая пасть, она эластичная, и охотится она не только на мелких, очень мелких зверушек и птиц, но может, в общем-то, достаточно крупных зверей тоже поедать. У нее яды двойного действия. Вот есть кардиотоксины, есть нейротоксины. У нее и так есть и кардиотоксины, и нейротоксины. То есть вы можете боль от укуса сразу не почувствовать, но действие яда почувствовать на себе очень-очень быстро. Вот Арслан умирал в прямом эфире именно от укуса черной мамбы. Я вам рассказывал про Сергея Александровича Рябова, да, про выдающегося герпетолога современности. У него нет, ну, он на меня не обидится, если я расскажу вам эти подробности интимные. У него нет одного пальца на руке, по-моему, безымянного. Его укусило, я не помню, по-моему, Крайт его укусил. И Сергей Александрович, как человек опытный, он знал, что время пошло на секунды, и у него есть не больше минуты времени для того, чтобы либо лишиться пальца, либо лишиться жизни. Рядом был надежный товарищ, который очень четко, аккуратно отрубил ему палец по фаланге. Сергея Александровича нет пальца, зато он жив и здоров. Вот это действия, четкие действия профессионала. Я к тому, что как четко и действуют профессионалы. Хотя, конечно, в разных в разных террариумах, в разных зоопарках постоянно происходят случаи, очень часто со смертельным исходом, когда обслуживающий персонал змеи кусает. Поэтому мамба – это вот… Так, у нас времени почти не осталось, а я хотел про любимых гадюк вам рассказать. Да? Кто у нас там следующий? Давайте посмотрим на картинке. У меня такая шпаргалка, чтобы не забыть, кто после кого. Вот это мамба, пожалуйста. Вот она кого-то поедает. Едем дальше. А вот теперь гадюка. Александр Валентинович Огнев, которого я уже поминал, мы с ним познакомились 22 года тому назад. Я тогда издавал журнал о животных и растениях, он назывался «Миллион друзей», а Александр Валентинович был одним из моих авторов, а я был главным редактором. И он принес статью, которая так и называлась «Необыкновенная обыкновенная гадюка». Вот покажите нам следующее. Они удивительно полиморфны. Видите, это гадюка черная, абсолютно черная. Помните, как это называется? Записали термин? Меланисты. Меланисты – это черная пантера, черная гадюка. Это особи, у которых меланин – это пигмент, который становится… Вот видите, это голубого цвета гадюка. Они бывают оранжевые, они, как апельсин. Они бывают кирпично-красные. Они бывают с разными узорами. Это потрясающая полиморфная змея. Полиморфная – что такое, дети мои, записывали? Это разнообразие. Удивительно разнообразные гадюки. Гадюка, слава богу, ее яд не такой сильный. Если человек здоровый, если у него нет аллергической реакции, то яд гадюки не смертелен. К тому же, вот, например, степная гадюка, у нее еще менее ядовитая, она еще менее ядовитая. Кавказские более сильные ядовитые. Давайте посмотрим следующий кадр. Я вам сейчас расскажу, как все это. Потрясающе умная змея. Гадюка рано весной, как только начинает припекать, солнышко уже появляется на проталинках и начинает заряжать свои солнечные батареи, просчитывает, под каким углом к солнцу, какой бок повернуть. Вот это дойка змеи, видите? Такая вот чашка Петри, сверху такая вот у нее мембрана, чтобы туда грязь не летела. И что делает дойщик змеи?
Он прокалывает зубами мембрану и начинает массировать ядовитые железочки. Вот давайте следующую посмотрим картинку, и я вам расскажу, как действует ядовитый аппарат. Теперь мне нужно будет еще показывать кое-что вам руками. Это самая крупная наша гадюка. Гадюки – это виперы, да? Это вот семейное название, да? Родовое название. А это гюрза. Гюрза – это самая крупная наша гадюка. Почему наша? Дети мои, не верьте рассказам, которые вам будут везде на Кавказе рассказывать. А у нас такие гюрзы, а 2 метра ростом. Запомните раз и навсегда. Есть только одна точка на территории России, где водится гюрза. Это окрестности Сары, Кумского, Бархана в Дагестане. Все. Если вы зайдете Хабургаев в натуре, наберите гюрза, наберите Хабургаев в натуре, гюрза этого достаточно в Ютьюбе, вы увидите наш фильм, который мы снимали в Дагестане, мы искали наш фильм, который мы снимали в Дагестане, мы искали эту змею, мы искали

0: Карандаш – это еда.
1: Как я и сказал, исследовательский инстинкт. А вдруг оно вкусное, а вдруг оно похоже на конфету, а вдруг там еще что-то в этом роде. А когда дети побольше, они начинают уже играть на слабо, что вот, а вот ты там можешь проглотить батарейку, а вот я глотал, и мне все хорошо, и все такое прочее. Это тоже вполне себе нужно учитывать. Так вот, чем плохо, когда батарейка попадает в детский организм? Во взрослом, скорее всего, ничего такого прям сверх-супер-страшного не произойдет. Почему? У взрослого довольно широкие пути в желудочно-кишечном тракте. У ребенка они меньше физически. И у такой таблеточной батарейки гораздо больше шансов застрять на слизистой. И вот тут начинаются основные проблемы. С чем это связано? С тем, что создается благоприятная среда для, например, короткого замыкания, для начала. То есть происходит короткое замыкание, и батарейка срабатывает как электрический, скажем так, ну не шокер, конечно, но как электрическое прижигание своеобразное. Это первое. Через некоторое время, из-за той реакции, которая идет, мы доберемся в итоге до электролита. То есть и происходит просто физическое разрушение, постепенное физическое разрушение батарейки. И в один не очень прекрасный момент, возможно, утечка электролита. И к электрическому ожогу мы добавляем химический. В итоге электрохимический ожог. Чем он плох? То есть почему это так плохо? Дело в том, что батарейка, по сути, прижаривается к слизистой. Прикипает к ней. И мало того, она ее постепенно истончает, проникает внутрь и вплоть до перфорации. То есть она может пробить стенку пищевода. Тем более, что у детей они тонкие. Что делать в такой ситуации? Ну, на самом деле, чем быстрее ребенок окажется в медицинском учреждении, тем лучше. Потому что в бытовых условиях никаким образом извлечь батарейку из пищевода не получится. Как я и сказал, она закрепляется там, прикипает к слизистой. И чем дольше она там находится, тем прочнее прикрепляется. Даже несмотря на то, что хирурги потом пытаются извлечь ее эндоскопом со специальными щипцами, они называются крысиный зуб, такие вот закрывающиеся, не получается. Не получается извлечь иногда, и поэтому приходится идти даже на полостные операции. То есть вскрывать, например, делать такой открытый доступ к пищеводу и извлекать уже хирургическим путем, большим хирургическим путем, скажем так, не эндоскопически. И если мы посмотрим коллекцию инородных тел, которые извлечены из детей хирургами, то примерно поровну там будет монет и таблеточных как раз таких батареек. Казалось бы, это небольшая проблема? Нет, это большая проблема, одна из самых больших. И, как я и сказал, именно потому, что может возникать комплексный электрохимический ожог. При этом зачастую говорят, ну подождите, если батарейка разрядилась, там же ничего опасного нет. Ну, хорошо, электрической составляющей, может, такой выраженной и не будет. А химическая это останется. То есть со временем, да, действительно, дойдет до электролита, и тогда начнутся уже химические проблемы. Сразу возникает вопрос, а сколько? В часах это сколько? Чаще всего от 2 до 5 часов. То есть вот эта вся клиническая картина развивается где-то примерно в этом промежутке. И опять же, чем быстрее ребенок попадет в специализированное учреждение, тем лучше. А может ли выйти батарейка сама? Может. То есть не исключено, что если она, например, маленькая, или она как-то удачно проскочила до желудка, а потом ушла в кишечник, может пройти и без последствий. Но на это лучше не рассчитывать, потому что, повторюсь, таблеточные батарейки – это один из самых частых инородных предметов пищевода, которые извлекают специалисты. К сожалению, зафиксированы и летальные исходы у детей. Причем описаны ситуации, когда ребенок проглотил таблетку, и вот именно таблеточную батарейку, и родители его к специалисту не возили, по-моему, 2 месяца. Что-то в этом роде. То есть ребенок жаловался, так что-то там мешается мне. Но родители внимания не обращали, и, к сожалению, все закончилось очень грустно. Поэтому какие признаки, да, то есть то, что ребенок проглотил батарейку. Если, например, вы видите некое разобранное устройство, разобранная игрушка или еще что-то, и в ней батарейки нет, вы ее не нашли при ближайшем осмотре, мы подозреваем,

возможно, ребенок проглотил. И даже с этим подозрением мы направляемся в больницу. То есть подозрение на то, что ребенок проглотил такую батарейку, это уже достаточное основание для того, чтобы провести эндоскопическое исследование и все остальное прочее. Не задерживаемся. Далее, какие могут быть проявления, если он действительно ее проглотил? Может быть, например, повышенное слюноотделение. Может быть, нереализуемый рвотный рефлекс, то есть он пытается даже, но у него как-то ничего не получается. Может быть, покашливание, может быть, ребенок жалуется, что ему что-то мешает, комок в горле стоит и все остальное прочее. Вот очень большая просьба к родителям не игнорировать подобные жалобы, особенно если была такая опасность, что человек маленький хотя, но рукастый, мог разобрать игрушку, достать оттуда батарейку и попробовать ее на вкус. Проводились исследования, в которых изучалось, а как повлияет, ну, например, пища или какой-нибудь клейкий состав, вроде меда, или, например, какой-нибудь напиток. Ну, то есть, можно ли запить и протолкнуть ее? Вот только если ребенок это делал сразу. То есть, он взял эту батарейку и запил ее, например. Вот да, только в таком раскладе это пройдет. Если, например, она уже находится на слизистой, ее каким-то образом отторгнуть не получается. Кстати, мед-то да, мед изучался, но на свиньях. И поэтому там есть нюансы и вопросы, а работает ли это также на человеке при потреблении, скажем так, через рот. Потому что что делали там? Там эндоскопом к батарейке подводили мед, скажем так, и орошали вокруг. Мы в бытовых условиях так сделать не можем. Это был эксперимент, это было интересно, это действительно так. И действительно мед работал лучше всего, то есть он предотвращал электрохимические ожоги на месте. Но получится ли так сделать с ребенком, не факт. И самое главное, мед это, в общем, как вы понимаете, странный предмет. Да, и бывают такие ситуации, что у детей аллергия, например, а детям до года мед вообще желательно не давать. Потому что там есть свои определенные токсикологические нюансы. Так что протолкнуть едой не получится. И мало того, желательно наоборот не поить и не кормить. Если будет проводиться эндоскопическое вмешательство, либо диагностическое, либо терапевтическое, это будет противопоказанием. Нам придется подождать, пока желудок опустеет. А за это время, как вы понимаете, масштаб трагедии может увеличиться. Так что сразу, даже если есть подозрения, направляемся в специализированное лечебное учреждение.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И вот о чем я бы хотела сегодня поговорить. Компания Apple не так давно объявила о создании нового инструмента, который заменит пароли. Американская корпорация предложила отказаться от классических способов защиты личных данных в пользу более продвинутых, которые связаны с биометрическими методами аутентификации. Господи, я выговорила это с первого раза. И непосредственным присутствием пользователя. Но самое важное, что Apple действует не только по своей инициативе. Новый метод будет работать не только на смартфонах и компьютерах, а отказаться от паролей в будущем предлагают и Google, и Microsoft, и прочие компании. Сегодня в передаче данных мы собрались поговорить и обсудить, какую альтернативу паролям пытаются создать IT-компании, что это вообще такое, в чем заключается суть и какие там проблемы может решить вот эти новые методы. И для этого я пригласила к участию в эфире «Комсомольской правды» Андрея Хрулева, директора по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний CRT. Андрей, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
2: Начнем сначала, потому что многие, да нет, все знают, что такое биометрия. А вот если спросить, дальше как-то начинаются вопросы. Сколько способов идентификации человека, ну, я сейчас не конкретно про биометрию, а вообще, существует на сегодняшний день, и что вот из них относится к биометрии?
3: Смотрите, давайте прежде всего разберем, что же такое слово биометрия, потому что действительно на обывательском уровне мы все сталкиваемся сейчас с ней в повседневной жизни. Она есть и в телефонах, она есть и в различных других гаджетах. Само слово «биометрия» произошло от двух слов – «биос» и «метрия» – «измеряю жизнь». По сути, биометрия – это наука или способ измерения биологических параметров, живых параметров. За счет измерения этих параметров мы имеем возможность идентифицировать личность. Причем параметры могут быть самыми различными. Это могут быть биологические или физиологические параметры, такие как изображение лица, отпечаток пальца, радужная оболочка глаза, сетчатка глаза, которая очень часто путается с радужкой. Могут быть поведенческие характеристики, такие как почерк, походка или какие-то иные параметры. Могут быть комбинированные биометрические характеристики, например, голос, который можно отнести и к физиологическим, и к поведенческим характеристикам. Но вообще сама по себе биометрия – это не что иное, как способ идентификации личности. Вообще способов идентификации личности, их существует довольно большое количество, но все их условно можно разделить на три большие группы. Две группы являются традиционными способами идентификации, с которыми мы 100% сталкиваемся уже достаточно длительный период нашей повседневной жизни. Для простоты вот эти два первых способа называют «я то, что я имею» и «я то, что я знаю». «Я то, что я имею» — это способ идентификации личности за счет какого-то предмета, которым вы располагаете. Ну, например, каждый день, приходя с работы домой, вы идентифицируетесь перед своей квартирой за счет того, что открываете дверь ключом. Вы вставляете ключ.
2: Я не знала, что это так называется.
3: Это способ идентификации. Вы же, по сути, пользуетесь, вы доказываете своей квартире, что имеете право в нее войти.
2: Потерял ключ, не прошел идентификацию.
3: Абсолютно. Второй способ «я то, что я имею» — это пароли. Да, то есть для того, чтобы зайти в компьютер, я ввожу свой пароль и тем самым доказываю ему, что я являюсь авторизованным пользователем, имею право в нем работать. Но оба этих способа на самом деле ничего общего с вами не имеют. Это способы, которые идентифицируют вас за счет каких-то привязанных атрибутов. Вы владеете предметом, но этим предметом может завладеть кто-то другой. Вы знаете какую-то информацию, но эту информацию может узнать также и злоумышленник, да, осознанно или неосознанно, потому что пароль от клавиатуры можно приклеить на заднюю поверхность, да, там на бумажке, и вот уже идентифицируетесь не вы, но выдают за вас. А биометрия, в отличие от этих первых двух способов, ее можно сформулировать в фразе «я тот, кто я есть», потому что я идентифицируюсь за счет собственных своих физиологических или поведенческих характеристик. То есть я представляю сам себя. И в этом смысле, конечно же, биометрия имеет огромное преимущество и с точки зрения безопасности, и с точки зрения удобства использования, да, потому что никакие иные атрибуты я не должен задействовать. Достаточно там предъявить свой палец, достаточно посмотреть на экран телефона.
2: Показать язык. Мне нравится этот метод, зато весело и бодро. Андрей, а вот как голос? Голос меня заинтересовал. Как его измеряют? Ну, если его измеряют, а вы, по-моему, об этом сказали, что это один из биометрических показателей человека.
3: Да, вот слово биометрия, важны оба слова, не только жизнь или биология, да, но важно еще и метрия. Важно, что мы именно измеряем. Вообще в основе биометрии лежит именно измерение. Какую бы мы характеристику ни взяли, абсолютно любую, изображение или запись голоса, какие-то иные параметры, все равно необходимо измерить, то есть представить в неком численном выражении. И голос не является исключением. Голос точно так же проходят определенные алгоритмы, связанные с измерением параметров. Если мы говорим о классических алгоритмах, которые очень долгое время были, наверное, такими основными в биометрии, в ее практическом применении, то в голосе есть целый ряд параметров. Например, частота основного тона. Да, то есть это некая резонансная характеристика, резонансная частота, которую можно померить, она, по сути, характеризует низкий или высокий у вас голос. И так называемые гармоники или резонансные частоты более высокого порядка. Их в биометрии называют форманками. Вот измеряя эти параметры, измеряя, каким образом они меняются во времени, насколько сильно они колеблются, произнося ту или иную фразу, так называемые статистики, можно сформировать численные характеристики, такая своего рода линейка, которая измеряет параметры голоса. И уже по этим параметрам дальше сопоставлять с теми же параметрами, которые находятся в базе данных, и на основании этого сравнения проводить идентификацию личности.
2: У меня был вопрос, почему лицевая биометрия справляется с идентификацией, даже если человек в очках, парике, кепке. Помните, когда нам запрещали выходить, когда был локдаун, и вот за это штрафовали? Все же это обсуждали. А я там парик, кепку. Ну, в общем, все на свете. Это было достаточно смешно, если бы не было так грустно. Но я еще и про голос сюда тогда хочу присоединить. А если я заболела, у меня там осипший голос. Вот эти все нюансы. Почему справляются, когда я надела на себя все лучшее сразу, как пела Лариса Долина. И вот если я заболела вдруг.
3: Да, давайте сначала попробуем разобрать этот вопрос на примере лица, а потом попробуем применить это к голосовой характеристике. Если говорить о лице, эволюция алгоритмов распознавания, она достаточно интересна. Если там не вдаваться в технические подробности, то в целом можно выделить своего рода три группы или три эпохи развития алгоритмов, то есть как развивались математический аппарат по распознаванию лица. Первая эпоха алгоритмов, которая появилась, это классические алгоритмы, которые были основаны на расстановке точек на лице и измерении различных параметров. Какие координаты, какие расстояния между точками. Это могут быть самые различные точки. Существует огромное количество различных методик, методика Герасимова.
2: Знаете, как оригами представить себе
3: вот эти... Да. Сложить вот эти вот, да, своего рода трехмерное такое личико из оригами. И получается, вот эти вот точечки, их расположение и расстояние между этими точками, а также углы, которые образуют вот эти отрезки, соединяющие эти точки, они были уникальными параметрами, ну и есть уникальные параметры. Кстати, вот эта методология расстановки точек, она применяется не только в биометрии, она очень активно применяется, например, в криминалистике. И один из самых известных во всем мире способов, где эта технология применяется, это методика восстановления изображения лица человека, фотографии человека по черепу, которая применялась в том числе для идентификации останков царской семьи. То есть это очень такой глубоко биологически обоснованный метод. Ну так вот, если мы будем измерять координаты точек, расстояние между ними, то, конечно же, там, при отклонении лица от фронтального положения, или если я очки одел, или маску надел, значительная часть точек исчезает. Точки исчезли, расстояние до них мы померить не можем. Получается, что алгоритм идентификации не работает. Очень быстро инженеры, разработчики, ученые осознали, что этот способ идентификации имеет существенные ограничения и стали развивать иные способы идентификации. Вторую эпоху алгоритмов условно можно назвать таким сложным словом, как интегральные алгоритмы. Это целого ряда преобразований, такие как преобразование Фурье, выявление преобразования. Все они сводились к тому, что в окрестности вот этих самых точечек мы теперь будем не расстояние смотреть, а будем смотреть, а что же там вообще происходит, что вокруг этой точечки есть, какова текстура кожи, какие там есть особенности, там морщинки, какие-то иные особенности, которые делают нас уникальными, в том числе, конечно же, геометрия. Ее уже очень сложно описать с точки зрения вот такого простого понятия, как отрезки и углы, но путем этих преобразований математических мы тоже получали набор цифр. Соответственно, эти цифры служили своего рода математическим описанием вашей внешности, и на основе этих цифр мы имели возможность также сравнить с базой данных и вас идентифицировать.
2: Но это получается, как мой такой уникальный код, который
3: уникальный
2: мое лицо дает. А пластическая хирургия этот уникальный код изменит? Там же морщинку растянули, точечку сместили.
3: Я вот отвечу на этот вопрос, когда доберусь до третьей эпохи.
2: Ладно, эпохи терпения у меня нет уже, так.
3: Соответственно, вычисляя вот эти цифры, мы значительно повышали устойчивость работы алгоритмов, потому что в этом случае я мог уже не обязательно смотреть фронтально, я мог отклоняться, потому что даже если точка была не очень видна, ее окрестность все равно оставалась в видимом диапазоне, не перекрывалась лицом, носом, например, или какими-то иными участками лица, и все равно мы могли провести идентификацию. А потом сел в комнатное освещение с лампой накаливания и совсем другое лицо, совсем другие параметры. И это очень сильно влияло на качество работы алгоритмов, поэтому им на смену пришла третья эпоха развития алгоритмов, которой мы пользуемся уже в настоящий момент очень активно. Это нейросетевые алгоритмы. Нейросетевые алгоритмы используют очень серьезный математический аппарат, так называемые искусственные нейросети. Они очень похожи, по своим особенностям работы, очень похожи на такие базовые принципы работы нашей нейронной сети. Та нейросеть, которая заложена в нашем мозге. Ее очень сложно описать с точки зрения того, какие параметры мы вычисляем с помощью нейросети.
2: Да вы просто не хотите раскрывать карты, а то все научатся обманывать эти нейросети. Друзья мои, мы прервемся сейчас на несколько мгновений и продолжим этот увлекательный разговор. Говорим про биометрию. Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ, сегодня в передаче данных.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях у меня сегодня директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ Андрей Хрулев. Андрей, у вас же есть своя нейросеть, у меня своя. Я сейчас, если очень сильно напрягусь, смогу же вас обмануть, правильно? Вот одна нейросеть другую обманывает. Чем моя нейросеть хуже, чем в машине? Я как бы, для меня челлендж.
3: Именно на этом принципе-то и основан, на самом деле, способ идентификации с помощью нейросетевых алгоритмов. Ровно точно так же, как ваша нейросеть, ну, биологическая нейросеть, узнает ваших знакомых. Когда вы видите какого-то близкого вам человека, вы же не расставляете точки, вы не пытаетесь померить морщинки. Вот, вы просто
2: это
3: смотрите.
2: Пытаюсь, когда вижу знакомых женщин, конечно же. Ну, иногда режу мужчин. Так.
3: Но вы узнаете раньше, прежде чем начинаете морщинки считать. Вы просто видите образ лица, и он совпадает или не совпадает с тем образом, который запечатлен у вас в голове. Да, и происходит определенный всплеск. Определенные участки вашего коры головного мозга вспоминают о том, что это лицо вам знакомо, и оно связано там с определенными приятными или неприятными какими-то эмоциями. Да, и, соответственно, таким образом вы идентифицируете человека. Вот нейросеточка работает по абсолютно аналогичному принципу, только у нее знакомых гораздо больше, потому что она заточена исключительно на, вот, на эту способность, на способность распознавать лица. Но для того, чтобы нейросеть смогла распознавать лица, конечно же, ее нужно сначала обучить. Это очень длительный процесс, и вот этот процесс как раз и составляет основной ноу-хау разработчиков. Каким образом нейросеть обучить, ни в коем случае не переобучить, в каких условиях распознать лица. Во-первых, узнавать лица, а во-вторых, начинать их распознавать. И это на самом деле справедливо не только по отношению к биометрической характеристике лица. Это справедливо к любой другой биометрической характеристике. Голос ровно так же можно оцифровывать с помощью нейросеточки. Точно так же, как вы на слух можете узнать человека по телефону. Когда, в ту эпоху, когда еще не было определителей номера, мы совершенно спокойно в городском телефоне могли узнать своего знакомого, особенно если он говорил не просто «алло», а какую-то более длительную фразу. Вы спокойно узнавали человека. Вот точно так же это работала ваша нейросеть.
2: Так пластическая хирургия может нейросеть ввести в заблуждение?
3: Вопрос интересный, сложный и неоднозначный. Все зависит от того, насколько мы смогли правильно обучить нейросеть. На самом деле хорошие, качественные, обученные нейросети – ключевых лидеров рынка, они способны узнать человека даже после больших возрастных изменений, после хирургического вмешательства, после каких-то повреждений, которые могут
2: авария,
3: быть на
2: лице, допустим, да, я понимаю,
3: авария,
2: да, я понимаю.
3: Нейросеть, если нейросеть способна, обучалась такие повреждения выявлять и такие изменения выявлять, то она совершенно спокойно может идентифицировать человека даже, например, при очень больших возрастных изменениях. 40-50 лет, в принципе, для нейросети не является... Это серьезный вызов, но не является проблемой.
2: Ну, Андрей, вот смотрите, вот это обучение, это самое интересное, пожалуй. Разработчики создали продукт, и у них должна быть, в моем представлении, подчеркиваю, некая база исходная данных. Это моя фотография, ваша фотография, фотография всех москвичей. Ну, то есть... Мы как даем машине фотокарточку и говорим, запоминай, а потом выстраивай, соответственно, изменения какие-то. Откуда, в принципе, она знает вот этих людей, которых потом распознает вот эта нейросеть?
3: Смотрите, здесь надо разделять процесс обучения от процесса регистрации. Это принципиально разные процессы. Когда я говорю о процессе обучения, это не значит, что мы должны там всех людей мира завести в нашу систему и познакомить с этими лицами. Нет, ни в коем случае. Обучение на самом деле очень похоже на то, как мы обучаем маленьких детей познавать окружающий мир. Когда вы показываете ему картинки и говорите, смотрите, это кошка, а вот это собачка. Сначала он их путает, потом он начинает искать, в чем же отличается кошка от собачки. Да, и формирует для себя какое-то представление. Это означает, что нейросеть ребенка, да, формирует определенное представление, чем отличается одна картинка от другой картинки. И потом, когда он встречает кошку на улице, он видит такие же признаки и говорит, это же там кошка. Ну, вот нейросеть обучается примерно так же, только мы ей показываем лица с большими изменениями, лица с временным отрезком 40 лет, лица, которые подверглись пластическим операциям, и говорим, что это вот одни и те же лица. И она начинает искать, что же между ними общего, какие признаки она может использовать для того, чтобы в дальнейшем идентифицировать. После того, как процесс обучения закончился, мы уже начинаем ее знакомить с...
2: людьми.
3: Регистрировать лица с людьми, да. Вот, например, очень интересный кейс, один из, наверное, самых таких востребованных на текущий момент в России, да и очень активно в мире. Это кейс, связанный с применением биометрии на стадионах, где биометрия используется для того, чтобы выявлять лиц, которым запрещено посещение спортивных мероприятий в силу того, что они там как-то себя очень некрасиво проявили. Нарушали очень активно общественную безопасность, хулиганили, провоцировали, и решением суда их включили в список запретчиков. Вот как такого человека найти? Ну, значит, надо его познакомить с нейросетью. Этот процесс называется регистрация. Мы предъявляем фотографию такого запретчика в биометрической системе. Она, используя те данные, на которых она обучилась, она ищет те признаки, которые считает уникальными, оцифровывает эти признаки и записывает их в специальный файл. Этот файл в биометрии называется шаблон. Иногда его называют модель. Мне больше нравится слово шаблон, биометрический шаблон. Это тот самый код, который кодирует уникальность. И этот шаблон записывается в базу данных. Когда наш с вами хулиган окажется на стадионе, по нему будет сформирован точно такой же шаблон, очень похожий, и он совпадет с тем шаблоном, который был записан в базе данных в процессе регистрации. Они совпадут, система увидит, что это один и тот же человек, и сформирует тут же сигнал тревоги, заблокирует турникет и подсветит службу безопасности о том, что на стадион пытается пройти хулиган. И вот это вот и есть не что иное, как процесс биометрической идентификации.
2: А база данных, она одна на весь мир? Такая большая.
3: Нет.
2: Ну вот сами посудите. Хулиган, он что в Париже, что в Риме, что в Москве останется хулиганом. Ну или же более опасным какой-нибудь вариант, террорист, да? Почему эта база данных не всемирная? Почему люди не подумали на эту тему и не сказали? Давай. Или тут начинается вот эта охрана персональных данных и прочее?
3: Это, конечно, в первую очередь вопрос правовой, это охрана персональных данных, защита, конфиденциальность, поэтому ни в коем случае таких глобальных баз данных нету и быть не может. Под каждый конкретный кейс формируются свои наборы данных в соответствии с национальным законодательством. В России это закон о защите персональных данных, в Европейском Союзе это свой кодекс о защите таких конфиденциальных сведений. Поэтому единых баз данных здесь не существует.
2: Угу. Вы упомянули такую фразу чуть выше. Ведущие разработчики. Россия – это ведущий разработчик нейросетей?
3: На самом деле российские разработчики – одни из самых ведущих, одни из самых лидирующих разработчиков биометрии в мире. традиционно какую бы биометрическую модальность мы не взяли, отпечаток пальца, лицо, голосовая биометрия. В обязательном порядке, как минимум, в топ-10 будут российские разработчики. Подчас в некоторых соревнованиях российские разработчики вообще занимают там весь пьедестал почета. Поэтому действительно российская биометрия одна из самых сильнейших в мире. И я хочу сказать, что и с точки зрения внедрения биометрии Россия на самом деле далеко не в отстающих странах. В России биометрия очень активно внедряется, используется в самых различных сценариях. Это не только сценарии безопасности, это и различные сценарии, которые обеспечивают удобство пользователей.
2: И все-таки последний вопрос, иначе слушатели мне как-то это не простят. Это можно подделать? И что означает фраза «скомпрометировать биометрические данные человека»?
3: Конечно, компрометация – это есть не что иное, как попытка атаки. Действительно, когда мы внедряем биометрию, мы должны быть готовы к тому, что атаки на подобные системы или, на самом деле, компрометация биометрических данных, они, конечно же, будут возможны. Современные технологии биометрии, они выделяют такой элемент, как liveness. Это не что иное, как технология, позволяющая узнать, настоящую биометрическую характеристику предъявляют или предъявляют ее компрометацию. Мы совершенно легко можем узнавать на текущий момент фотография, предъявляется экран телефона, маска, запись планшета, или это запись, цифровая запись нашего голоса на диктофон, на телефон. Существует целая классификация таких типов атак. Ну, например, когда мы с вами записываем фото или видео человека, или записываем его голос, и потом пытаемся воспроизвести перед биометрическим сканером, сымитировав приход человека, называется реплей-атака. Записали и там реплей воспроизвели. За счет того, что наша нейросеточка видит появление определенных артефактов вот в таких вот искусственных предъявлениях биометрических характеристик, мы можем не только узнать человека, но и сказать, что, извините, вы как бы предъявляете фейк. Вот. И не просто отказать в доступе, а сформировать, ну, целый прям инцидент и сказать, что сейчас, в настоящий момент, мы наблюдаем атаку. И на самом деле происходит такая постоянная конкуренция. Да, конкуренция между мошенниками, которые тоже осваивают там новые способы атаки, и ведущими разработчиками, которые разрабатывают все более новые, все более тонкие инструменты выявления таких артефактов. Очень важно, что принципиальная особенность биометрии – то, что из этих цифр восстановить исходное изображение, исходный голос, исходные ваши биометрические параметры невозможно. И даже если злоумышленник каким-то образом завладеет вот этим кодом, он будет для него абсолютно бесполезен. Он не сможет восстановить вот эту вот копию ваших биометрических данных для того, чтобы предъявить их сканеру. А значит, не сможет им воспользоваться. И это очень такое значимое свойство биометрии и обеспечивает ей дополнительную защиту в отличие от классический способ аутентификации, потому что если злоумышленник завладеет ключом, он может снять с него копию, вернуть вам ключ, и вы даже не будете знать о том, что существует копия, ваш довольно достоверная копия,
2: да,
3: этого ключа.
2: Это обнадеживает, да, знаете ли. Директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компании ЦРТ Андрей Хрулев был сегодня в передаче «Данных». Спасибо вам, Андрей, большое.
1: Передача «Данных».

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: В 1984 году археологи охотились с копьями на настоящих слонов. Я не шучу. Досмотрите до конца. Выйти с копьем против мамонта? Да вы спятили, что ли? Что можно такой, с позволения сказать, зубочисткой сделать гиганту со шкурой толщиной в 8 сантиметров? Это все равно как с вилами на танк. Почти цитата из комментариев к нашим постам. Очень многие с трудом верят, что древний человек, вооруженный только деревянной палкой с каменным наконечником, представлял угрозу для кого-то крупнее суслика. Что ж, сегодня я хочу рассказать о безумном реконструкторском эксперименте, который, хотя, конечно, совсем не безупречен с этической точки зрения, тем не менее заслуживает внимания. Ну, конечно, сейчас нельзя охотиться на мамонтов. Но африканский слон по своим размерам и анатомии вполне сопоставим с древними мохнатыми гигантами. Да, информация для любителей рассказать про 8-сантиметровую шкуру, которую ничем не пробить. У взрослого африканского слоника толщина шкуры достигает 2 сантиметров, на некоторых участках – до 4. И по результатам исследования известных мумий мамонтов, в этом плане они не отличались от современных слонов. Такая шкура и правда может представлять собой настоящую броню, пробить которую не просто даже стальным гарпуном. На YouTube можно найти документалку 20 века, в которой африканцы успешно охотятся на слона с помощью копий. Предупреждаю, зрелище жутковатое. Но, конечно, копья африканцев оснащены железными наконечниками. А как это делали древние люди с их каменными или костяными орудиями? Археологические находки вроде бы показывают, что древним людям было под силу добыть огромного зверя в верхнем и даже в среднем палеолите. В одной из публикаций я рассказывал, например, про кладбище прямобивневых слонов в Неймарк-Норд в Германии. Судя по всему, это жертвы неандертальской охоты. Особой убедительности добавляют многочисленные следы от орудий на костях, а также наконечники копий, найденные в непосредственной близости от скелета или даже торчащие из него. Такие находки тоже есть. И все же всегда есть тень сомнения. А как проверить-то? Не бегать же с копьем за живым слоном. Да и кто позволит? Оказывается, однажды такая возможность у археологов появилась. В национальном парке Хванги, крупнейшем заповеднике, находящемся в Зимбабве. Мы представляем себе, что заповедник создан для защиты диких животных от уничтожения. Но иногда возникает парадоксальная ситуация. Животных в заповеднике становится больше, чем его территория может вместить. Так произошло с популяцией слонов. При отсутствии естественных врагов огромные животные так расплодились, что сами стали угрозой для экосистемы заповедника, где они, например, просто уничтожали деревья. Кроме того, слоны стали вторгаться на фермерские поля и уже представляли опасность для людей. В такой ситуации в 1984 году руководство парка приняло решение провести отстрел нескольких семей слонов. Аналогичное мероприятие проводилось и в 1985 году. Для археологов это был уникальный шанс. Внимание! Дальнейшее повествование содержит подробности, которые могут вас шокировать. И я хочу подчеркнуть, я против жестокого обращения с животными в любых обстоятельствах. Директор заповедника разрешил американскому археологу Джорджу Фрайсону провести опыты на убитых и почти мертвых животных. В 1984 году проводилась серия испытаний колющих копий ближнего боя, а в 1985 году метательных копий, бросаемых с помощью копьеметалки. Остановимся подробнее на второй серии опытов. О ней повествует научная статья, вышедшая в журнале American Antiquity в 1989. Исследователи испытывали технику охоты с копьями культуры Кловис, одной из древнейших археологических культур Нового Света. Визитная карточка Кловис – ланцетовидные каменные наконечники с вогнутым основанием. Подобные орудия находили на археологических памятниках вместе с костями мамонтов и других крупных животных, на которых, предположительно, охотились древние американцы. По мысли Фрайсона, с которой можно, конечно, поспорить, палеоиндейцы были матерыми охотниками, и они предпочитали добывать здоровых, высококачественных животных, а не каких-то больных, хромающих доходяг. Кроме того, Фрайсон скептически относился к идее загона мамонта в болото, где его, как часто рисуют на картинках, забивали камнями. Настоящие охотники были бы глубоко оскорблены, если бы их обвинили в использовании такой охотничьей стратегии, пишет Фрайсон. По мысли ученого, слона не так просто обездвижить в болоте, да и вытаскивать потом его оттуда – операция затруднительная. Нет, только охота на суше, где охотник полагался на свою осторожность, быстроту, меткость и, может быть, в первую очередь, на качество своего оружия. Поэтому характеристикам копий, использовавшихся в эксперименте, в статье уделено особое внимание. И не только наконечникам, но и древку. А оно у этих копий составное. К основному, более толстому и длинному древку крепилась более тонкая передняя часть с наконечником. При правильном броске такого копья в тушу животного входила целиком вся тонкая часть древка. Автор рассмотрел преимущества и недостатки разных пород дерева и счел оптимальной для охоты на слона, достаточно прочной и легкой, черемуху виргинскую, распространенную на великих равнинах Северной Америки. Копьеметалки от латли делались из сумаха трехлопастного. И не только из-за качества древесины, но и потому, что на археологических памятниках найдены копьеметалки именно из этого растения. Важно тщательно очистить и выпрямить древко. Малейшая кривизна ухудшала поражающую способность копья и увеличивала риск поломки.

дубленой шкуры или древесной коры. Вот сколько нюансов, которыми, безусловно, в совершенстве владели древние охотники. Наконечники, кремниевые и кварцитовые, при ударах могли ломаться, но после надлежащего ремонта снова шли в дело. За 2 года экспериментов исследователь использовал 7 наконечников, 2 из которых сломались в самом начале проекта и были выброшены. Один из них, кстати, разбился при попадании в ребро слона. Из оставшихся 5 один наконечник прошел через весь проект без разрушения, пронзив при этом 12 слонов. Другой 3 переделывался и уменьшился в итоге более чем на треть, но успел поразить 7 животных. Итак, целью эксперимента было выяснить, сможет ли человек с помощью подобных копий нанести слону смертельные ранения. Учитывая специфику, единственным возможным моментом для опытов было время, пока работники заповедника убивали животных современным способом – с помощью огнестрельного оружия. После расстрела бедных слонов к поверженным тушам приближались археологи со своими копьями. 12 июля 1985 года была уничтожена семья из 22 слонов. В основном животные находились в густом кустарнике, но 2 из них пали на открытой местности, позволяющей произвести бросок копья с расстояния 15 метров. Первый бросок был в 5-летнюю самку, при этом копье вошло в нее на всю длину передней части древка. Толщина шкуры в месте поражения составляла 9 мм. Наконечник не пострадал, но древко в месте соединения толстой и тонкой частей сломалось. Исследователи поняли, что копье необходимо укреплять. Позднее его укрепили с помощью слоновьих сухожилий, полученных из животных, убитых в тот же день. И в дальнейшем копье работало исправно. Второе копье, брошенное в другое, молодое животное, оказалось слишком тяжелым, но с третьей попытки проникло во внутренние органы. В дальнейшие дни экспериментаторы шаг за шагом оттачивали свое мастерство в бросании копий, совершенствовали конструкцию копья и копьеметалки, учились преодолевать неожиданные препятствия. Например, выяснилось, что внутренние жидкости из тел животных ослабляли сухожилия, удерживавшие наконечники копий. Третий отстрел был особенно удачным, пишет автор. Раненая взрослая самка сумела встать на ноги, пока работники заповедника преследовали других слонов. Экспериментатор метнул копье, попав в грудную клетку. Передняя часть копья вошла целиком, и его наконечник, по-видимому, пробил легкое. В этот момент животное упало на четвереньки. Поражение было смертельным. В дальнейшем экспериментатор действовал уже почти безошибочно. Он описывает, например, несколько бросков с расстояния 20 метров во взрослую самку с толщиной шкуры 12 мм. В грудную клетку копье проникло 3 подряд. Еще одно копье полетело слишком высоко, и наконечник чиркнул по верхней части спины, проделав в шкуре длинную прорезь. При одном из бросков кварцитовый наконечник сломался, но все равно вошел в полость тела, образовав смертельную рану. Конечно, это нельзя было назвать настоящей охотой, и исследователь рассуждает, как бы усложнился процесс, если бы речь шла о здоровых диких слонах. Для хорошего броска с помощью копьеметалки охотник должен стоять на ногах. Ему необходимо интенсивно замахнуться, что, несомненно, привлечет внимание животного, ведь в настоящей охоте добыча вовсе не собирается умирать. По мнению Фрайсона, хорошо, если животное не видит охотника и уже движется в каком-то направлении. В идеале один из участников охоты отвлекает слона, в то время как другие атакуют его копьями. Не упустили исследователи и возможности разделать тушу слона с помощью каменных орудий. Для этого они изготовили кварцитовые бифасы по образцу находок со стоянки Шимон Кловис в восточном Вайоминге. Забавный момент. Одно из этих орудий экспериментаторы каким-то образом умудрились потерять. Автор иронически замечает, что для археологов будущего такая находка может оказаться большим сюрпризом, ведь в этой части Африки подобных орудий никто не находил. Труднее всего было разрезать шкуру слона. Для успеха этой операции режущую кромку орудий требовалось неоднократно затачивать. Однако после того, как на шкуре сделаны необходимые надрезы, снять ее оказалось довольно легко. Без проблем от туши отделялось и мясо, даже без повторной заточки бифаса. Молодой слон в хорошем состоянии дает большое количество нежного мяса превосходного вкуса, сообщает наш гурман Фрайсон. Можно ли полученные результаты экстраполировать на мамонтов? Конечно, мы не знаем особенностей поведения этих вымерших животных. Но мы можем сравнивать их физиологию. Мамонт был покрыт густой шерстью, которая теоретически могла создавать трудности для охотников. Однако, по мнению исследователей, не должна была препятствовать проникновению копий и дротиков. Зато у мамонтов были маленькие уши, так что для ударов копьями открывалась значительная часть шеи, прикрытая у слона. Что касается стратегии охоты, то вряд ли древние охотники шли на прямое столкновение с целой семьей мамонтов.
остановить сразу несколько

Нескольких рассвирепевших гигантов с помощью копий было бы трудновато. Скорее, охотничьи атаки были направлены на отдалившихся от семьи одиночек, ну, например, зрелых самцов, которых древние охотники осторожно выслеживали. Вспомним, кстати, что на кладбище слонов Неумарк-Норд преобладают зрелые самцы. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете, но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

0: Уважаемые коллеги, дамы и господа, приветствую вас на форуме «Ученые против мифов 2», организованном порталом anthropogenes.ru. Его вести буду я, Александр Соколов. Традиционно билеты на наш форум закончились уже месяц назад. Здесь, по идее, я сейчас считать не буду, порядка 600 человек. Еще несколько сотен смотрят нас онлайн из разных городов по всему миру. Отрадно, что нам удалось собрать такое количество заинтересованных людей и организовать это мероприятие без помощи олигархов, без поддержки инопланетян, без финансирования злобной корпорации Monsanto. Кстати, нашему порталу вчера исполнилось 6 лет, и уважаемый наш друг и художник Олег Добровольский нарисовал для нас вот эту поздравительную картинку. Спасибо, Олег. Сегодня у нас насыщенная программа. В прошлый раз у нас была чисто историческая тематика, мы расширили ее. У нас будут и доклады и о медицине, и по генетике, и о лингвистике, и о психофизиологии. В конце у нас будет палеонтология. Ряд делегатов заранее прислали вопросы. Я прошу наших уважаемых спикеров учесть это в своих выступлениях. У нас будет жестко соблюдаться регламент, и девушка Катя, ты где? Вот, девушка Катя будет указывать спикерам, сколько времени им осталось. Я прошу вас слушаться Катю. В конце мы 10 минут отводим на вопросы слушателей. Правила ответов, правила задавания вопросов, вот они на экране. Пожалуйста, представляйтесь. Пожалуйста, кратко задавайте один вопрос и обязательно верните микрофон. Он нам нужен. У нас будет 3 кофе-брейка. Их время указано у вас в программке. Да, кстати, за вопросы у нас призы. У нас книги от издательств. У нас замечательные кружки сувенирные. Так что вопросы задавайте, не стесняйтесь. И финальный аккорд нашей сегодняшней церемонии – вручение премии за лженауку почетный академик врал. Кто получит сегодня грустного рептилоида, узнаем в 19:00. Обращаю ваше внимание еще раз на кусочек нашей выставки. В перерывах можно его посмотреть. Там новые экспонаты, в том числе наша замечательная Люси приехала. И еще раз книги издательств «Альпина Нонфикшн», «Корпус», «Питер» и «Центр Архе». Их можно приобрести в перерыве. И я хочу поблагодарить всех, кто нас поддержал, кто помогал, кто сделал возможным проведение этого мероприятия. Портал 22 века Сергея Маркова, Фонд Эволюция, студию Дмитрия Пучкова, DI Телеграф, Биологический музей и Надю Пантюлину, портал Викентру Игоря Викентьева, форум «Что могли древние» и его руководителя Олега Круглякова. Благодарю Александра Аганезова за нашу полиграфию, Софью Кравецкую за дизайн, Сергея Кривоплясова за видеозаставку, Валерия Сенмута за музыку, Михаила Лидина и Владимира Морозова за видеомонтаж, Дарью Антонову за сувениры, Никиту Маклецова за замечательные скульптуры, мы их еще увидим, всех наших спонсоров, Анатолия Александрова за экспонаты и наших героических волонтеров, которые нам сегодня помогают. Друзья, наш форум в лженаучных кругах называют шабашем официальной науки. Давайте сегодня как следует поработаем на зависть злопыхателям и покажем, на что способно российское научное сообщество. Да поможет нам сила научного знания. Мое короткое вступительное слово подошло к концу, и я приглашаю на сцену нашего первого докладчика Алексей Водовозов, военный врач, член Клуба научных журналистов Ассоциации медицинских журналистов, автор книги «Пациент разумный» с докладом «Три мифа альтернативной медицины». Сейчас я пока включу вашу презентацию, передам вам пультик.
1: Приступать, да? Конечно. Доброе утро. Я рад, что вы поменяли такой хороший погожий денек на возможность посидеть в закрытом помещении, обменяться свежими патогенными штаммами, ну и так далее. Провести время очень хорошо. медицина с мифами связана очень плотно. Да? Ну, начнем с того, что мы, в принципе, как врачи, мы выросли из этих мифов. Наша символика, например, родом из мифов. Некоторые лекарства у нас до сих пор называются в честь античных богов. Ну, например, морфин в честь бога Морфея, соответственно. Очень много мифов со стороны пациентов, но это понятно, да, потому что когда происходит исцеление, то ну, это как бы лучше считать чудом, да, чем работой вот этого всколокоченного человека в условно-белом халате, да, который уже 36 часов находится на смене, да, у него дергается глазик и так далее. Но не мог же он чудо совершить, явно вмешался кто-то мифологический. К сожалению, есть мифы и заблуждения среди врачей. Для этого есть множество различных причин. Сегодня я расскажу только о трех из них. Время, как вы понимаете, ограничено. Поэтому я упомяну только три случая, когда мифы и откровенные заблуждения ложились в основу целого течения альтернативного медицинского. Значит, Александр упоминал о вопросах, которые пришли заранее. Вот один из них я как раз выношу на слайд. Есть ли хоть какие-то методы нетрадиционной медицины, да, которые показали свою эффективность? Вместо меня ответит вот этот замечательный человек, австралийский комик Тим Минчин. Если кто не знает, весьма рекомендую посмотреть все, что он поет и делает. Значит, у него есть такая композиция, ну, наверное, в стиле рэп, наверное, больше, да, и вот там он вот такую фразу замечательную произносит, то есть по определению, что такое альтернативная медицина, да, то есть она либо не доказано, что она работает, либо доказано, что она не работает. Как называется альтернативная медицина, которая работает? Медицина. На самом деле это самое емкое объяснение, которое мне приходилось слышать, я им всегда пользуюсь, потому что точнее не скажешь. Все, что было, все, что попадается в различных, в народной медицине, в какой-то, в традиционных, еще в каких-то медицинах, и все, что реально работает, медицина, по крайней мере, научная последних лет, ну хотя бы лет 150, активно впитывает в себя. Она это пропускает через себя, проверяет, благо уже появились в конце прошлого века методы, которые позволяют определять более-менее достоверно, что работает, что не работает. Это я говорю о доказательной медицине, да, которая это всего лишь один из инструментов, а не еще один миф и как бы икона для поклонения. Вот. Тем не менее, мы собираем все, что работает. Вот все, что не работает, остается в альтернативной, в нетрадиционной медицине. Если оно находится там, значит, им можно пользоваться, ну, исключительно в рамках вот этой нетрадиционной медицины. Например, если у нас повышается температура, мы, в принципе, можем пойти нарвать кору ивы, сделать отвар, и поскольку там находятся природные салицилаты, ну, у нас может быть, да, может быть даже снизится температура. Но гораздо проще пойти в аптеку и купить тот же аспирин, который сделан, в принципе, на основе тех веществ, которые в свое время были получены из ивовой коры. Ну, то есть это как бы логично. Значит, если говорить о... В какую сторону? Да, давайте тогда следующий слайд. Что-то не работает. Угу. Ну, одно из наиболее, наверное, интересных и наиболее известных альтернативных течений – это гомеопатия. В принципе, здесь что? Достаточно читать источники. Да? То есть это всегда дело упирается в первоисточники. Очень редко люди, которые... придерживается того или иного альтернативного течения, очень редко читают первоисточники. Редкий гомеопат, скажем, читал Ганемана и отличает, какие издания, скажем, издавались при жизни, какие издавались уже посмертно и так далее. Поскольку я не гомеопат, я читал то, что там есть, и рекомендую это сделать всем, кто интересуется в том числе и гомеопатией, кто считает, что она работает. По большому счету, более противоречивого первоисточника встречать не приходилось. На самом деле, там очень много, конечно, есть ценных наблюдений, но ценных именно на период создания, да, то есть на то время, когда жил Ганеман. Это примерно у нас получается 18-19 век. Вот здесь, например, приведена полностью цитата, один из параграфов Органона, где прям напрямую отрицается патофизиология, да, то есть, что врачу не нужно исследовать, как болезнь возникла, вот что ему Бог дал в чувствах, ну и это будет достаточно для того, чтобы лечить. На самом деле современная медицина строится совершенно по другим принципам, и знать, как болезнь развивается, это очень-очень важно. Но, как я уже говорил, я хотел рассказывать именно о заблуждениях и мифах, значит, и поэтому речь пойдет вот об этом веществе. Это хинин. В древности его получили, ну не в древности, во времена, когда жил Ганеман, его получали из коры хинного дерева. И его использовали в том числе для лечения так называемой перемежающейся лихорадки. Так тогда называли малярию. Ну и в том числе для лечения простуд. Действительно, у него некоторое такое действие есть. Но на что внимание обратил Ганеман? Он читал труды своих предшественников, один из них назывался «Материя медика», и был написан шотландским врачом. Значит, там было описание, что хинин лечит перемежающуюся лихорадку и простуду. А Ганеман, когда попробовал на себе большую дозу хинина, он почувствовал те же симптомы, которые возникают при малярии. Да? То есть было покраснение кожи, поднялась температура, озноб и так далее. Но это с позиции тех времен, да, он посчитал, что это как бы эффект просто большой дозы препарата. На самом деле сегодня мы знаем, что даже большая доза хинина не вызывает такой симптоматики. Она вызывает, ну, головокружение, например, какие-то перебои в работе сердца и так далее. Но вот то, что описал Ганеман, оно возникает при идиосинкразии. Да, ну вот это можно слово запомнить, очень красивое. И вместо того, чтобы говорить, там, я тебя на дух не переношу, да, можно просто сказать, у меня к тебе идиосинкразия. Вот. Но на самом деле это не переносимость. Это достаточно редкое состояние. По разным источникам оно встречается, ну, максимум 5% людей. Ганеман, получается, был в числе вот этих людей, у которых была идиосинкразия к хинину. И вот из этого наблюдения, то есть наблюдение это было в принципе верное, из него выросло совершенно неправильное, он сделал неправильные выводы, и из него выросло целое неправильное течение, получается. Потому что именно с этого момента он стал считать, да, что если вот в высоком разведении, вернее, в высокой концентрации вот это вещество вызывает вот такой эффект, если его потом разводить, да, и то оно потом должно будет помогать от этой же патологии. Опять же скажу, что на тот момент теоретически идея была неплохой. Дело в том, что современники Ганемана, те, которые назывались нормальными врачами, да, они лечили такими, ну, малопривлекательными субстанциями, как мышьяк, например, сулима и так далее. И если давать мышьяка человеку меньше и меньше и меньше, то ему будет становиться лучше и лучше и лучше, да, только потому что его просто перестали травить. И что самое интересное, что, опять же, во времена Ганемана, если смотрели статистику по лечению холеры, получалось, что когда холеру лечили, люди умирали чаще, чем когда холеру не лечили. Вот. Ну, то есть вы понимаете, да, что медицина была все-таки в очень таком запущенном состоянии. Научная она стала чуть-чуть попозже, но что интересно, что гомеопатия после этого научной не стала. Да? То есть она просто вот так отошла в сторону, это получилась такая параллель, ну даже не параллельная, вот как ветка на дереве, и пошло в сторону, и ушло далеко-далеко, где она сейчас, собственно, и находится. По большому счету, к гомеопатии есть очень много вопросов, которые я на своих лекциях достаточно подробно раскрываю, но здесь, к сожалению, времени мало, поэтому буду краток. Во-первых, большие проблемы с определением, да, потому что если мы будем говорить там подобное подобным, малые дозы и так далее, то существует сегодня масса препаратов, где есть вполне определимые дозы, и это я тоже показываю. Есть, например, успокоительное гомеопатическое средство, содержащее валериану, экстракт валерианы, причем в достаточно большом количестве. Есть противовоспалительные гомеопатические средства с ромашкой, календулой и так далее. Ну, как вы понимаете, то есть оно не соответствует гомеопатии вообще и в принципе. Поэтому большой вопрос, что это такое. У меня есть единственный ответ, да, что это форма регистрации, потому что на самом деле гомеопатическое лекарственное средство есть вполне такая форма регистрации лекарственного вещества, и туда пихают все, что просто не надо исследовать. Да, у них упрощенная регистрация, поэтому там все это оказывается. Есть многие другие вопросы. Например, гомеопатия обычно заявляется как направление, да, которое подходит к человеку целиком, холистическое такое направление, да, это с одной стороны. А с другой стороны, если посмотреть реперториумы, да, то есть те справочники, по которым гомеопат подбирает средства, то там как раз соответствие идет. Симптом средства, то есть лечение симптоматическое. Мало того, считается, что каждое средство дает только какую-то одну конкретную реакцию. Ну, с сегодняшних позиций мы понимаем, что это не так. Да, тот же кофеин, например, у нас он и мочегонное средство может оказывать эффекты, и на мышцы действовать, и на сердце, и много еще на что. И как так получается, например, что удается выделить только какой-то один вполне конкретный, да, вид действия? Ну, это большой вопрос. Кроме того, да, у меня, как у токсиколога, есть большой вопрос по поводу качества. То есть как мы контролируем качество и что у нас там с подделками? Потому что подделывают абсолютно все, абсолютно все лекарства. Подделывают в том числе и гомеопатические лекарства. Как узнать, да, что, предположим, вот в этом веществе, в этом лекарственном средстве присутствует настоящее вещество, да? То есть, ну, по идее, единственный способ, по которому можно различить, это лечит или не лечит. Если не лечит, значит поддельное, да? Ну, единственный вариант. И что интересно, что по контролю качества, это даже, в принципе, и в профильных журналах пишется, те специалисты, которые этим занимаются, они пишут, что единственное, что можем контролировать, это матричный раствор, да, из которого производит дальнейшее разведение. Но дальше контроля не существует, это логично, да, потому что если у нас нет никаких, ни одной молекулы действующего вещества, то что мы будем контролировать, как мы будем искать. И там еще есть масса вопросов. И выщелачивание стекла, и, предположим, примеси, которые имеют значение на больших разведениях и так далее. То есть сплошные вопросы. И да, и самый главный вопрос, какая гомеопатия правильная. Потому что я некоторое время поработал, давно это правда было, в гомеопатической клинике. Узнал, что есть несколько десятков течений, и каждая из них считает себя правильным, а всех остальных шарлатанами. Ну и вопрос, почему гомеопатия, вернее, ответ на вопрос, почему гомеопатия никуда не денется, да, это вот оборот за прошлый год, 115 миллиардов долларов. Ну куда это денется? Естественно, это, такой рынок не схлопнется, он будет только расти. Следующий миф, который привел к рождению еще одного направления, это вот возникновение иридодиагностики. Сегодня еще будут рассказывать в том числе о генетическом тестировании способности, да, или дерматоглифическое тестирование. Очень часто его предлагают вместе с иридодиагностикой. То есть по снимку радужки глаза то же самое определяют некоторые состояния здоровья и так далее и тому подобное. Значит, ну, считается автором Игнац фон Пецели. Кстати, для того, чтобы выяснить, как правильно произносить его фамилию, пришлось целое расследование провести и привлечь специалистов по венгерскому языку. Значит, он предложил термин «аугендиагностик», да, то есть с немецкого, соответственно, «глазодиагностика». Да. Одним из первых, кто составил атлас иридодиагностики, был шведский исследователь Нис Лилеквист. И здесь, что самое интересное, у нас опять появился хинин. То есть он вторую медвежью услугу оказал альтернативщикам. Дело в том, что Лилеквист страдал лимфоаденопатией. Да? То есть у него увеличивались лимфатические узлы по неизвестной причине. Ну, теперь мы уже точно не скажем, почему. Но увеличивались. И когда они увеличивались, он, соответственно, пил хинин и препараты йода. Что интересно, оба этих препарата могут вызывать так называемую дисколорацию склеры. Да? То есть это вот выглядит примерно так. Склера – это вот наша защитная оболочка, которая закрыт глаз. Но Лилеквист посчитал, что изменение цвета, структуры, всего остального, это изменяется не склера, а следующая за ней – радужка. Вот. И он почему-то, опять же, посчитал, что это связано именно с его заболеванием. На этом предположении был составлен целый атлас. И предполагается, что некоторые изменения в этой самой радужной оболочке могут отражать состояние органов и систем в организме. Например, если в одном из сегментов радужки образуется белая точка, это означает, что произошел аппендицит. А в том случае, если провели человеку операцию и удалили, на этом же месте образуется черненький треугольник. Вот. Это прописано в атласах, то есть по большому счету можно поискать, посмотреть, как это выглядит. Очень интересно, конечно, но исключительно с исторической точки зрения. Почему? Во-первых, мы знаем, что существует такая штука, как биоидентификация. И биоидентификация по радужке – это одна из самых надежных вещей, потому что радужка у нас, строение радужки, да, мы знаем, что это мышца, мы знаем, что она окружает зрачок. Да, классический подкол в биологических классах и на различных олимпиадах, да, сколько весит зрачок? Знаете, сколько весит? Сколько? Нисколько, правильно, потому что это отверстие, да, в этой самой мышечной диафрагме. Вот. И это фенотипическая константа, то есть она не изменяется в течение жизни, образуется достаточно рано и не изменяется в течение жизни, что интересно, на это не влияют даже заболевания, различные травмы. Это также было показано неоднократно в исследованиях. Ну хорошо, предположим, да, медицина никогда ничего не выкидывает просто так. Не бывает такого, что вот мы считаем, ну это не то, у нас к ней идиосинкразия, мы ее не возьмем, эту иридодиагностику, она нам не нравится. На самом деле нет. Все это проверяется неоднократно по самым различным заболеваниям, по самым различным дизайну и так далее. Проверялась иридодиагностика, в том числе вот в 1979 году в Соединенных Штатах несколько иридодиагностов, в том числе их гуру Бернард Йенсен, достаточно известный иридодиагност в Соединенных Штатах. Они сказали, что мы все определим, все сделаем. Ну и что? Им дали несколько пациентов. Несколько десятков пациентов, точнее, с хронической почечной недостаточностью. Это заболевание достаточно легко верифицируется под анализом мочи и по тем показателям, которые у них есть. И после этого попросили простейшую вещь – разделить, да, то есть где больные, а где здоровые. Ну и в результате получилось так, что в 74% среди больных угаданы не были. Было сказано, что эти люди здоровы. А зато 88% здоровых были названы больными. Вот. Ну, как бы, ладно, да, единичный случай. Но вот если посмотреть, сколько это всего было, постоянно, причем проводили и сами альтернативщики, да, то есть это есть публикации и в альтернативно-медицинских журналах, есть публикации в серьезных медицинских журналах, причем такого первого уровня, первого класса. Ничего не получалось. Ну, никак они не могли отделить. Что интересно, когда делали слепой эксперимент, то есть есть такой прибор, щелевая лампа называется, и офтальмологи, когда смотрят на глаз, просто разделяли между собой непрозрачной перегородкой, то есть исследователь не видел, кто конкретно сидит, он видел только глаз. Так вот, когда ему показали одного пациента, затем второго, третьего, а затем повторили еще одного пациента, так вот этому при повторе он ему поставил совершенно другие диагнозы. То есть мало того, что эффекта нет, он еще и не воспроизводится. Ну и напоследок, уже последняя часть, да, я так понимаю, что скоро же надо будет закругляться. Нельзя не вспомнить о щелачивании организма, да?
0: Вы еще 10 минут можете
1: говорить. Вот, да-да-да, как раз. Я так и рассчитываю, у меня по 10 минут на каждый. О щелачивании организма. Очень популярная вещь. Значит, необходимо пить коралловый кальций, например, в больших количествах и так далее и тому подобное. То есть закисление – это плохо. Но откуда все это взялось? Редко кто знает, но опять же, это все связано с тем, что редко кто читает первоисточники. На самом деле это взялось из еще одной ошибочной теории. Значит, на рубеже 19 и 20 веков был достаточно большой спор в микробиологии. Были две, как можно сказать, парадигмы. Да? Одна из них – мономорфизм. Это означает, что микроорганизмы возникают из таких же микроорганизмов и затем дают потомство из таких же микроорганизмов. Да? При этом ни размеры, ни количество сильно не различаются. То есть если была кишечная палочка, то ее мама тоже кишечная палочка, ее дочь тоже кишечная палочка. Да, они могут отличаться там немножко по генетическому набору и так далее, но это будет кишечная палочка. Этой идеей придерживались и Пастер, и Вирхов, и Кох, и так далее. Но была и вторая парадигма, называлась она плеоморфизм. Это означает что? Что микроорганизмы могут переходить друг в друга в любом порядке. Одним из сторонников этой теории вот был зоолог и энтомолог немецкий Гюнтер Эндерлейн, который в 1925 году опубликовал очень интересную книгу «Циклогенез бактерий». Книга практически нечитаема, ее очень тяжело читать, потому что он предложил альтернативную микробиологию. То есть у него было все вообще не так, все с нуля, своя систематика, свои названия и так далее. Но если очень-очень коротко, то по Эндерляйну любой микроорганизм, да, это лишь стадии развития в длинной цепочке. На самом первом этапе это доклеточная форма жизни, коллоидные белки. Их диаметр 1-10 нанометров, не больше. Они могут превращаться, затем они могут объединяться и по мере укрупнения могут возникать сначала ядра бактерий, потом сами бактерии. И в кислых условиях, то есть в кислой среде, бактерии могут превращаться в грибки. И вот эти грибки, если быть точным, то всего два грибка, это аспергиллюс и мукор. Они как раз ответственны за абсолютно все заболевания у человека. Ну, в принципе, это на тот момент, наверное, на 20-е годы, это имело бы право на существование. Мало того, когда в 30-х годах нидерландец Фриц Цернике изобрел фазово-контрастную микроскопию, за которую получил в 53-м году Нобелевскую премию, Эндерляйн взял его фазово-контрастный микроскоп, то есть позволяющий видеть прижизненные клетки, смотреть их, и в крови нашел все, вот все, абсолютно все, что он предсказывал, да, то есть он все артефакты назвал по-своему. Ну, понятно, что он видел, конечно, он видел большое количество артефактов. И как артефакт становится диагнозом, мы хорошо знаем, да, на примере ацилококков, например. То же самое, это же у нас известная история с тем, как артефакт потом превратился в лекарство, да, у которого сейчас самые большие продажи в мире. Здесь произошло то же самое, то есть он просто нашел там для себя подтверждение своей теории. Ну понятно, что, конечно, не может бактерия превращаться в грибок, ну никак, не получается, ей не позволяют законы природы. Но что интересно, в этом учении была одна очень интересная вещь. Да, действительно, в кислой среде возможно превращение бактерий в грибок и возникновение заболеваний. Но если среду изменить, то есть ощелочить ее, то вот эти вот заболевания, они пойдут в обратку. То есть грибок превратится в бактерию, бактерии там какие-нибудь филиты, филиты еще во что-нибудь, и человек выздоровеет. При этом он выздоровеет даже от онкологических заболеваний. Ничего не напоминает? Да, правильно, это сода, да, Тулио Симончини, который отсидел 5 лет за непредумышленное убийство своего пациента содой от рака. Ну и так далее, другие модные течения, в том числе и поедание кораллового кальция. Из этого же выросла вот эта вот псевдодиагностическая методика, которая называется гемосканирование, и которая тоже, ее тоже изучали, несмотря на то, что как бы это даже по описанию получается полная ерунда, да, то есть они ищут то, что не существует, они ищут вот эти вот эндерляйновские всякие создания, ищут бактерии там в крови, находят даже. И многие интересные вещества. Через все контролируемые эксперименты, да, независимо от того, кем проводились, каждый раз провал. Вот я хочу просто показать, те, кто были на моих лекциях, уже это видели. Значит, вот это выдается за кристаллы мочевой кислоты в крови. Ну да, действительно, ураты бывают в крови. Но если посмотреть внимательно, да, то что это? Это раздавленное покровное стекло. То есть, когда микроскоп, да, объектив микроскопа опускали вниз-вниз до характерного хруста, да, после этого вот это просто расколовшееся покровное стекло. Вот. Ну и вот это еще интереснее. Это в крови вот такой паразит. Ну, ладно, мы не считаем, да, мы посмотрим диаметр эритроцита, примерно 6-7 микрометров. Если прикинуть вот эту вот штуку в длину, сколько, возникает вопрос, как она вообще вылезла из прокола в пальце. Это первое. Как она не застряла в каких-то крупных сосудах? Потому что диаметр капилляров в пальцах у нас около 5 микрон, да? То есть еще мельче. Самое интересное, да, что это вот что. Это антенна комара-звонца. Вот сейчас в воздухе много чего летает, да? Это просто артефакт. Но он выдается за паразита. Ну, то есть, как обычно, да, то есть мы выросли, мы начали с артефактов, мы к артефактам и пришли. И, естественно, если нам покажут, что у нас в крови такое плавает, ну, конечно, мы не только коралловый кальций купим. По большому счету, все вот эти перечисленные методики, они обманывают пациента трижды. Как минимум трижды, да, то есть первый раз, когда ему ставят диагноз несуществующей болезни. Второй раз, когда его начинают лечить от несуществующей болезни несуществующими лекарствами. И третий раз, когда он на контрольное обследование проходит, ему обязательно покажут, что либо ему стало лучше, либо он исцелился, но потом ему надо попить какую-нибудь профилактическую программу, а то вот этот вот, который вот был, антенна, да, комара, она может вернуться. Еще друзей с собой прихватить. Вот. Ну и напоследок, да, хотелось бы пожелать просто не попадаться на удочку мошенников. Так. Я сразу хочу ответить, да, на еще один вопрос, который мне задавался.
0: Да, я как раз хотел.
1: Я их помню. Если не, я на один вопрос отвечу, а потом из зала. Значит, у меня спросили, каковы успехи военной фармакологии, вот, на каком мы месте находимся и так далее, какие там есть разработки, что там интересного происходит, какие мифы и так далее. Ну, здесь я что могу сказать? Я могу процитировать только фразу героя какого-нибудь американского фильма. Да, если я вам об этом расскажу, я вас потом должен буду убить. Вот. Ну, на самом деле, большинство разработок, конечно, идут по секретным, под секретным грифом, да, в лучшем случае с двумя нулями, то есть у меня даже к ним доступа не было во время службы. Но они периодически всплывают, да, то есть вот, например, когда вдруг опять вернулась Эбола, да, выяснилось, что почти у всех стран, даже у Канады, у Франции, у Китая, у нас, в Соединенных Штатах, уже есть что там поиспытывать. Вот. То есть там разработки ведутся, правда, тихо, очень тихо, потому что, вы понимаете, это военные вещи, и они особо не афишируются. По большому счету сливается в гражданку только то, что либо не годится, например, как робот Да Винчи. Если кто не знает, он разрабатывался именно для военных, для того, чтобы производить манипуляции на поле боя, не подвергая медика опасности. Но потом выяснилось, что вот эту вот многотонную махину с собой таскать по полю боя как-то нецелесообразно. Вот, и поэтому ее отдали гражданским, знаете, мол, пользуйтесь. И что интересно, что сейчас наши специалисты, в том числе мои однокурсники, они ездят по миру и учат изобретателей этого аппарата, как на нем работать. Вот, то есть оперируют наши очень хорошо. А по поводу военной фармакологии то же самое скажу, что я пока за нее спокоен, пока на месте начальника НИИ военной медицины находится мой однокурсник, он был у нас лучшим на курсе, вот, и я так думаю, что он там это дело контролирует так, как положено. Вот. Ну, теперь вопросы из зала.
0: Так, уважаемые коллеги, поднимайте руку, к вам подойдет девушка с микрофоном. Вот я предлагаю начать вот с мужчины. Вот, да.
2: Доброе
0: только
2: утро.
0: Представляйтесь.
2: Меня зовут Петр, я к вам приехал из далекого Ижевска. У меня вопрос к вам такой. В данный момент появляется множество клиник, которые позиционируют себя как клиника традиционной медицины. Они называют себя традиционными медиками, они занимаются акупунктурой, гомеопатией, заряжают какими-то энергиями биополя. Я даже понятия не имею, как это все называется на самом деле умным языком. Есть ли действительно связь какой-то традиции, может быть, да, или какой-то истории с вот этими технологиями, там, технологиями одурачивания?
1: Я понял. Смотрите, значит, ну, гомеопатия не относится к традиционной медицине, потому что традиционная медицина – это та, которая встроена в какую-то религиозно-философскую систему. Чаще всего говорят, например, о традиционной китайской медицине, да, ТКМ, достаточно известная штука. Но тут, если говорить коротко, понимаете как? ТКМ действует в рамках понятия ТКМ. Что это означает? Что если врач нашел у вас блок ЦИ, соответственно, он назначит вам какое-то средство, которое этот блок снимет. И ЦИ у вас снова будет циркулировать. То есть это будет именно в таких выражениях, именно в таких, то есть так ставится диагноз, так подбирается, назначается лечение и так определяется исход. К сожалению, есть примеры, да, когда это заканчивается печально. Достаточно хорошо известная история с аристологией, которая была найдена в похудательных БАДах. И дело там закончилось в том числе летальными исходами и токсическим поражением почек у очень большого количества пациенток. Так что так примерно.
0: Спасибо. Вот там рука одинокая слева, я вижу, тянется.
3: Здравствуйте. Я аспирант Сурилов МИР. Такой вопрос. Вот, что вы можете сказать про китайскую народную медицину? Сейчас у нас просто началась волна, ну, она с 90-х годов, ну и к ней присоединилась уже и японская. А они вообще действующие или это все-таки все на уровне, как говорится, ЦИ? Мы излечим ЦИ, но в реальности умрем от реальной болезни.
1: Ну вот я только что об этом сказал, что это работает именно так. Да, кое-что находят. Кое-что находят. Тот же артемизинин, да, за который в прошлом году дали Нобелевскую премию, был найден, ну, можно сказать, что он был найден в залежах традиционной китайской медицины. Тем не менее, перед этим перебрали 2000 кандидатов, да, и тот же артемизинин пришлось и очищать, и исправлять, и так далее. То есть это была просто такая, можно сказать, даже, наверное, случайная находка.
0: Кристина, вот за тобой.
4: Добрый день, Ольга Титова, 5-й курс педиатрического факультета 2-го меда. В связи с тем, о чем вы рассказывали, у меня такой вопрос. Что вы думаете о перспективах доказательной медицины в России? Потому что известно, что у нас ряд препаратов используются, которые не обладают доказанной эффективностью. На Западе они в клинических рекомендациях не фигурируют. А у нас этих рекомендаций просто нет. И когда ты учишься, ты сталкиваешься с тем, что даже на одной кафедре разные педагоги говорят разное, а когда пытаются ввести какие-то стандарты, получается, что в Москве их ввести можно, а на периферии просто нет. Либо врача нет, оборудования, да.
1: Да. Я скажу так, значит, опять же, если коротко, доказательная медицина – это хороший инструмент. Но это, как бы, сами понимаете, не абсолют, да, потому что есть масса статей, ну, например, если почитать Джона Иоаннидиса, да, который достаточно неплохо показывает, какие есть недостатки, в том числе и в доказательной медицине. Здесь что? Доказательная медицина используется, да, для того, чтобы определить, как вот эти препараты работают en masse, да, то есть вот на больших популяциях. Понятно, что в любом случае все это в итоге остается на усмотрение врача. Да, и по большому счету в контексте конкретного пациента мы можем применять хоть плацебо на самом деле, да, если это оправдано именно в контексте данного и конкретного пациента, если потом он не подумает, что этим плацебо потом можно лечить себя, детей и так далее. Вот, то есть это вещь очень сложная. У нас очень сильные традиции кафедр, вы правильно заметили, что и школа, и кафедры, и авторитеты конкретных опинион-лидеров – это очень тяжело сдвигаемые глыбы. У нас, к сожалению, идет все это очень медленно, но я надеюсь, что все-таки это со временем продвинется, но и при этом не будет перекоса в другую сторону, да, когда только по доказательной медицине больше никак. Да. Так.
0: Катя, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Анастасия. Подскажите, пожалуйста, вот касаемо остеопатии. Вроде ее стали сейчас считать медицинской специальностью, но считается, что это вроде как альтернативная медицина. Собственно, как к ней относиться?
1: Я понял. Да, действительно, она впервые попала в перечень медицинских специальностей в этом году. Остеопаты это очень бурно отмечали. Значит, и я могу сказать, что, опять же, вопрос в определении, да? Потому что, по большому счету, нет никакого точного определения, что это на самом деле. Когда я специально задавался этим вопросом, я спрашивал у специалистов, значит, ну как вы можете определить, то есть что это? И мне сказали очень такую коротенькую, опять же, вот такую вспоминающуюся фразу, да, что, например, мануальная терапия, да, это массаж с задранным ценником. Остеопатия – это мануальная терапия с задранным ценником. Вот. По большому счету, вот если в этих пределах ориентироваться, то это хорошо. Но там есть и составляющие откровенно шарлатанские. Да? То есть, опять же, если читать первоисточник, откуда все это пошло, придумал это вообще не врач, то есть человек, который вообще никакого отношения к медицине не имел. И там есть такие вещи, что, например, остеопат как бы задает вопросы телу и потом по мышечной реакции получает, понимает ответ тела. То есть он спрашивает тело, есть ли у тебя аллергия на там, грецкие орехи? Что-то начинает делать, там чувствует какие-то напряжения мышц, тело ему отвечает, там, отойди, старушка, я в печали. Ну, что-то в этом роде. Вот. Есть вещи, например, когда умудряется вправлять желудок. То есть там приводят ребенка, ему говорят, а у вас желудок неправильный, надо вправить. И это все в пределах одной остеопатии. Да? То есть это получается как бы, я понимаю, если это составляющая какой-то реабилитационной медицины, да, то есть физиотерапии и всего остального, ну ради бога, пусть занимаются релаксационные методики какие-то, это вещи очень хорошие, очень нужные. И люди с руками, они нужны. Но когда это перемежается еще и вот такими вещами, ну тут я даже не готов ответить, но мне это очень не нравится.
0: Так, Кристина, вот там задние ряды, давайте тоже посмотрим. Пусть. Вот задняя самая рука. Самая задняя.
6: Да. Задняя левая рука, да.
7: Добрый день, меня зовут Денис. Получилось так, что в последнее время я участвовал в открытии клиники и, пообщавшись с врачами, обнаружил, что вот пока врач в своей сфере, то есть в сфере своей компетенции, он действует по тем методам, которые проверены, которые он понимает. Но стоит им оказаться в чайной комнате и обсуждать болячки друг друга, уже не связанные, он тут же переключается, типа, попей ты там сахара, попей еще чего-то. От чего это может происходить? Из-за отсутствия общего образования какого-то?
6: Ну, начнем с того, что врачи тоже люди, да, и они тоже могут заблуждаться. И вы абсолютно правильно подметили, что очень многие врачи, да, ну, как еще Козьма Прутков говорил, да, что специалист подобен флюсу и полнота его односторонняя. Здесь то же самое. То, что человек получил медицинское образование, это не гарантирует, что при этом он не занимается какими-то мистическими или там, не знаю, эзотерическими практиками, что он потихоньку там не пользует гомеопатию или еще что-нибудь в этом роде. Тут вопрос исключительно, ну да, потому что это такой же человек, как все остальные. Это такие же люди смотрят РЕН-ТВ, да, абсолютно такие же люди ходят на сеансы, не знаю, там, Кашпировского и заряжают банки с водой, там, еще чем-нибудь. Да.
0: Вот, молодой человек вот там руку тянет. Катя. Да.
6: Да, мы у Александра не отбираем время еще, нет?
0: Нет, нет, я слежу, не волнуйтесь.
6: Да, а то он...
0: Так, микрофон не работает. Кристина, второй микрофон пошел.
8: Давай. Алло. Да. Меня зовут Иван. Вот такой небольшой вопрос по поводу того, что а не кажется ли вам, что медицине очень повезло в этом смысле, по сравнению с историей, например? То есть люди, которые будут пользоваться гомеопатией, они проиграют естественный отбор. Они или умрут, или потеряют в деньгах. И тут нет никакой проблемы.
0: Оригинально.
8: Спасибо.
6: А можно мы дадим приз за этот вопрос?
0: Да, но сейчас по
6: потому что, да, на сегодня это действительно самый лучший вопрос. Но я задавался таким вопросом. Ну, если честно, да, вот сколько я работаю в меджурналистике, 15 лет уже, у меня вот складывается точно такое же впечатление, и оно с каждым разом все сильнее и сильнее. Да, то есть хочется послать это все к чертовой матери, не заниматься никаким просвещением, мол, пусть едят, что хотят и так далее. Но, к сожалению, себе такого позволить не могу, да. То есть у меня еще есть совесть, немножко там осталось на донышке. Вот, и все-таки хочется, чтобы люди, ну, росли над собой, понимали, да, и ладно, черт с ними, конкретно с ними, пусть они хотя бы детей своих нормально лечат, учат и так далее.
0: У нас еще один девиз тогда сформировался. Совесть против естественного отбора.
6: Да.
0: Кто сильней? Так, уважаемые коллеги, у нас осталось две важные миссии. Во-первых, вручить приз за лучший вопрос, но я так понимаю, автор вопроса уже определился, и вам достается кружка. «Ученые против мифов». Прошу вас. Спасибо. И во-вторых, у нас есть приз для докладчика. Это Чарльз Дарвин, работы Никиты Маклецова. Это вам. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Ксения Чепикова, PhD, историк, научный журналист, автор книги «Человек, научивший мир читать. История великой информационной революции» и книги «Продюсер Коперника. Мифы и правда о рождении гелиоцентризма».
1: Ксения? Здравствуйте, Ксения. Если вы позволите, мы начнем с опроса наших зрителей. Дорогие друзья, проголосуйте, пожалуйста, в чем состояла, по-вашему, заслуга Коперника? Он открыл, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца? Или он разработал теорию с математическим аппаратом из уже существовавшей гелиоцентрической гипотезы? Он привел гелиоцентрическую систему к ее современному виду? Он усовершенствовал систему Птолемея, он принес гелиоцентрическое учение в широкие массы, написав о нем книгу, и, наконец, особых заслуг нет. Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. А я хочу, Ксения, вас спросить. Насколько я понимаю, при жизни Коперника в нашей, так сказать, на Руси пришел к власти как раз Иван Грозный. А когда до нашей страны, так сказать, дошло учение о гелиоцентрической системе?
2: Ну, знаете, точно мы этого знать ни в коем случае не можем. Потому что, вот смотрите, книга Коперника с изложением гелиоцентрической теории, она вышла в 1543 году. И лишь через 100 с лишним лет в России стали появляться первые переводы космологических трактатов, в которых, среди прочего, рассказывалось и о системе Коперника. Но не исключено и очень даже вероятно, что какие-то

них смеются там. Хотя он же, по идее, просто заметил, что астроном ведет себя смешно и нелепо в своей претензии на оригинальность. Но дальше еще лучше. В 1916 году вышло новое критическое издание «Застольных речей». Редакторы утверждали, что работали с оригинальными документами XVI века и привели еще одно, тоже оригинальное звучание данного пассажа. Вот здесь вы видите, что, смешивая немецкие и латинские выражения, Лютер сказал буквально следующее, что вот кто хочет показаться умным, должен выдумать что-то свое, как это делает тот, кто хочет перевернуть вверх дном все искусство астрологии. То есть слово «шут» там нет вообще. Где же правда? Если мы посмотрим на оба текста, то вот в том тексте XVIII века мы видим некоторые слова и грамматику уже в той форме, которая была типична для XVIII века. То есть вот это в любом случае поздняя адаптация и, возможно, перевод с латыни, я не знаю. Здесь мы видим слова и грамматику, типичные как раз для XVI века. Более того, в те времена образованные люди действительно часто смешивали немецкие и латинские фразы в речи и на письме. Это считалось круто. Так что вот этот фрагмент, он выглядит в любом случае более аутентичным. Но я вам так скажу, застольные речи записывали за Лютером разные люди. В данном случае, возможно, два разных человека. Записи не могли быть дословными. Прошу прощения. Что там говорил Лютер в реальности, непонятно. Сам он этих записей не видел, не редактировал. Но если исторический миф уже вошел в обращение, то все, отвязаться от него будет не так-то просто. И до сих пор мы можем наблюдать его во многих книгах о Копернике и о гелиоцентризме. Тут проблема, с одной стороны, знаете, в том, что многие авторы, особенно публицисты, они с оригинальными источниками не работают. То есть берут, например, переводы, сделанные там в середине XIX века или в начале XX. С другой стороны, вот эти представления о враждебности церкви и любым научным новостям, научным открытиям, они гораздо старше, чем вы думаете, и многие авторы пали их жертвой. То есть даже многие ученые, они вот уже подсознательно склонны считать, что церковь может вести себя только так. И никак иначе. Почему? Знаете, детям уже довольно давно в школе рассказывают про Джордано Бруно, про Галилео Галилея, про инквизицию, про охоту на ведьм. Вот такие, знаете, короткие истории и символы, без подробностей, на эмоциях. А когда люди узнают подробности, они очень удивляются. Кроме того, вы же понимаете, что когда любое поколение, когда оно при слове «церковь», оно переносит на ту церковь XVI века свои представления о церкви, о современной, причем неважно, католической, протестантской, православной, ну, церковь и церковь, да? И действительно, если вот сегодня посмотреть на отдельные высказывания каких-то представителей православной церкви, например, отдельных представителей, я подчеркиваю, то ошарашенные слушатели говорят, ну, ничего себе, то есть это если оно сейчас так, а что ж там было в XVI веке? Но действительно ли протестанты осуждали гелиоцентрическое учение Коперника? Да вообще-то нет. Лютер и его сподвижники, конечно, с большим недоверием отнеслись к подобным странным идеям, но каких-то правовых, политических решений или последствий не было. Но хорошо, оставим в покое протестантов. Вам же наверняка интересно, а что сделала с Коперником католическая церковь? Да, ведь судя по популярности запроса «Коперника сожгли», многие понимают, что не могла она оставить без внимания такой еретический во всех отношениях текст. Давайте с вами сейчас перенесемся в Рим, 1533 год, 10 лет до выхода книги Коперника. Итак, представьте, перед образованной почтенной публикой известный ученый и дипломат Иоганн Альбрехт Видманштеттер читает научно-популярную лекцию о новой, любопытной теории, по-новому описывающей устройство космоса. В центре находится не Земля, а Солнце, и вокруг него вращаются все планеты, включая и Землю. Публика внимает с огромным интересом, с энтузиазмом, начинает задавать вопросы, завязывается дискуссия, и многие слушатели, подумав, заявляют, что да,

0: Ведь действительно вполне такое может быть. Это очень интересно, особенно если подтвердится математическая часть. Пикантность ситуации заключается в том, что дело происходило в Ватикане, в саду папского дворца. Видманштеттер был личным секретарем его святейшества, а его благодарными слушателями оказались папа римский Климент VII, члены Курии и папский лейб-медик. То есть докладчик прямым текстом сообщает высшему руководству католической церкви, что Земля не центр мира, не центр творения, как это написано в Библии. И его не прерывают возмущенными возгласами, не зовут стражу, не тащат на костер. Как такое могло случиться? Миф о косности церкви, ее постоянной враждебности любым передовым научным идеям, он, конечно, прочно утвердился в сознании современной публики. И мы обычно как-то не думаем о том, что за свою более чем тысячелетнюю, то есть ко времени Коперника, историю, церковь в разные периоды своей истории вела себя по-разному, и разные ее руководители проводили различную политику. То есть да, я не спорю, бывали вспышки и даже периоды фанатизма и мракобесия. Но ведь бывали и периоды, когда именно церковь вела за собой науку и стояла в авангарде передовых исследований. Можно назвать целый ряд великих ученых, авторов идей, открытий, противоречивших, ну, на наш современный взгляд, политике церкви. Там еще на одну лекцию наберется. Вот просто для примера, да, Николя Рем, рассуждавший о вращении Земли, он был епископом города Лизия. Николаус Кузанский, это который про бесконечность Вселенной, он был кардиналом и доктором канонического права. Да и сам Коперник, как, наверное, многие из вас слышали, был тоже доктором канонического права и католическим каноником. Ну ладно, оставим в покое Коперника, давайте вернемся к Видманштеттеру. Так вот, после смерти Климента VII он стал личным секретарем кардинала Николауса Шёнберга, тоже известного ученого, преподавателя университета Рима. И вот в один прекрасный день кардинал Шёнберг пишет письмо одному малоизвестному астроному по имени Николай Коперник, в котором восхищается его гелиоцентрической теорией, призывает как можно скорее опубликовать ее и даже предлагает взять на себя все расходы по публикации, а это в те времена немалая сумма. Где же они, кровавые фанатики-инквизиторы с молитвами раскладывающие костер? Один инквизитор, нужно признаться, нашелся сразу же после выхода книги Коперника. Это богослов папского дворца, то есть что-то вроде личного теолога папы, доминиканец Бартоломео Спина. Книга Коперника ему категорически не понравилась. И он немедленно высказался в том смысле, что надо бы ее пристально изучить и официально осудить. И дальше биографы Коперника обычно пишут что-то вроде «и только смерть Спины в 1546 году помешала этому». Прямо ощущаете серьезную угрозу. Но вот как вы думаете, главный папский теолог за пару лет не мог добиться запрета какой-то там книги? Или он просто не занимался этим вопросом? Впрочем, единомышленник у Спины все-таки нашелся. Это доминиканский монах Джованни Мария Толасани, который написал трактат, в котором аргументы Коперника объявлялись недостаточно вескими и вообще несостоятельными. Вот, собственно, и вся реакция католической церкви на такое, можно сказать, теоретическое учение. Критическое замечание папского теолога без всяких последствий и трактат, который, кстати, не был опубликован. Окей, можно, конечно, возразить, что Коперник просто вовремя умер, да? А то бы ему не поздоровилось. Что Тридентский собор, на котором обсуждалась борьба с ересями, начался только после смерти астронома. Да, действительно, Коперник умер через несколько недель после выхода книги буквально. А Тридентский собор начался еще через 3 года. Но учение Коперника на нем вообще не обсуждалось. Зато еще много лет спокойно обсуждалось в ведущих католических университетах Европы. И вот одним из результатов этого собора был всем известный индекс запрещенных книг. Так вот, в первом его издании 1559 года книги о вращениях небесных сфер почему-то не оказалось. Так что же, не было никакого преследования? Не совсем. В индекс попала другая книга, первое повествование Георга Эхиморетикуса, ученика Коперника, в котором излагались популярным языком основы гелиоцентрического учения. Ну, а книги Коперника пришлось ждать своего часа целых 73 года. В 1615 году же монах и теолог Пауло Антонио Фаскарини опубликовал трактат о взглядах пифагорейцев и Коперника на подвижность Земли и неподвижность Солнца. Да-да, монах и теолог публично защищал учение Коперника сначала письменно, потом в устном Риме, и он, представьте себе, умер своей смертью, и даже не в заключении. Однако дело было уже после Тридентского собора, и к тому же инквизиция же как раз примерно в то же время завела дело на некоего Галилео Галилея, который зачем-то рассказывал всем, что гелиоцентрическая модель Коперника, она не математическая модель, а отражает физическую реальность космоса. Так вот, Галилею в тот раз удалось вырваться из цепких лап правосудия, но а книга Коперника 5 марта 1616 года наконец-то попала в индекс. Но запрет был неполным и был снят через несколько лет после внесения в текст ряд изменений. Ну и, естественно, после запрета католиками она спокойно продавалась и переиздавалась в протестантских странах. Но в целом вы видите, да, что не было какого-то единодушного осуждения или единодушного восторга. Да? В каждой церкви или, скажем так, более широко в каждой религии были люди и с той, и с другой позиции, то есть как за, так и против. Вот такая история. И мифов о Копернике на самом деле достаточно много. Например, почему-то любая его биография в энциклопедиях начинается словами «Великий польский астроном Николай Коперник родился». Но почему, собственно, польский? Да, он родился и жил на территории польского королевства, но мать его была чистой немкой, и отец имел немецкие корни, да и родным языком его был немецкий. Или, скажем, в 1959 году известный писатель Артур Кёстлер запустил в широкие массы миф о том, что книгу о вращениях небесных сфер, оказывается, никто не читал. Ну, еще как читали. И с 1970 года американский исследователь Оуэн Джинджерич, он начал поиск сохранившихся экземпляров книги Коперника. Он нашел больше половины первого издания и почти две трети второго. И знаете, как бы тот факт, что оба издания были распроданы, он уже говорит сам за себя, да? И более того, на страницах, на полях между строчек Джинджерич нашел многочисленные пометки владельцев этих экземпляров. То есть книгу читали очень внимательно. И книга Коперника была у всех известных и малоизвестных астрономов, и не только астрономов того времени. Или еще один миф, распространенное мнение о том, что коперниканская революция – это вот борьба моделей Коперника и Птолемея, то есть либо-либо. Но ведь были еще и другие альтернативы. Предлагалось на выбор также несколько гибридных систем, как, например, вот такая от датского астронома Тихо Браге. И вот именно с ней, а не с Птолемеевской системой, конкурировала система Коперника вплоть до середины 17 века. Причем конкуренция была очень напряженной. Вот здесь вы видите, что Джованни Батиста Риччоли в «Новом Альмагесте» привел всего 49 аргументов «за» и целых 77 против учения Коперника. Почему так происходит с мифами? Знаете, люди склонны к мифотворчеству. И чем дальше во времени отстоит от нас какая-то историческая фигура, историческое событие, чем меньше исторических источников и фактов сохранилось, тем старательнее наш мозг пытается заполнить вот эту информационную пустоту, добавляя какие-то несуществующие детали, проводя причинно-следственные связи, делая фальшивые выводы. И это касается как вполне безобидных тем, как вот это наше, так и довольно спорных событий и личностей, мифы о которых используются в том числе и в политических целях. Так что будьте бдительны, учите историю и спасибо за внимание.
1: Спасибо. Но сейчас мы сначала посмотрим на результаты голосования, как проголосовали
0: Давайте,
1: наши зрители.
0: Интересно.
1: Да, мне-то как интересно. Так. О, итак... Ну, вы видите результаты, Ксения?
0: Сейчас попробуем.
1: Мне хотелось бы услышать ваш профессиональный комментарий. На первом месте...
0: Мне результатов, к сожалению, не видно.
1: Давайте я вам скажу. На первом месте он принес гелиоцентрическое учение в широкие массы, написав о нем книгу. На втором месте он разработал теорию с математическим аппаратом из уже существовавшей гелиоцентрической гипотезы. Ну и дальше меньше всех набрало, кстати говоря, особых заслуг нет, но 10 человек все-таки проголосовали за отсутствие особых заслуг у Коперника. Вот в общих чертах так.
0: В общих чертах нормально. На втором месте, как мы видим, да, идея про, то есть вариант про то, что он создал, математически обосновал уже существующую гипотезу.
1: Да, абсолютно верно. Но сейчас мы еще так заострим наше выступление, да, ваше выступление. Мы пригласили вредного оппонента, который сейчас подключится к нам из Петербурга, я надеюсь, что связь позволит это сделать, Игорь Дмитриев, доктор химических наук, историк науки, профессор кафедры философской антропологии и истории философии Института философии и человека Российского государственного педагогического университета имени Герцена, который у нас уже выступал с докладом про Галилея, сейчас будет вашим оппонентом. И я попрошу Игоря подключиться и задать острые вопросы. Игорь, здравствуйте, вы меня слышите?
2: Здравствуйте. Да, я вас слышу. Вы меня тоже, надеюсь?
1: Да, прекрасно вас слышу и предоставляю вам слово.
2: Хорошо. Да, спасибо. Значит, ну, я сразу хочу сказать, вот это очень интересная тема. Коперник, правда, на мой взгляд, не самый мифологизированный герой в истории науки. Как говорится, были герои и до Агамемнона, и даже после. Вот. Но, значит, тем не менее, это вопрос действительно сложный. И голосование это отражает. Я сразу скажу честно, что у меня совершенно другое отношение, в том числе и к перечисленным мифам, потому что у меня другая несколько, так сказать, представление о Копернике и истории создания его теории. Я это все изложил несколько лет назад в своей книге «Искушение святого Коперника». «Ненаучные корни научной революции», вот она так называлась. Вот. Она, по-моему, есть в интернете, с ней можно познакомиться. Мне кажется, что тут важный момент, который был опущен, это то, что книга Коперника вышла с предисловием ad lectorem, то есть читателем, написанным высокопоставленным довольно-таки протестантским пастором Осиандром. И Осиандр всех успокоил, предвидя, как и Коперник, что могут быть религиозные возражения. Он написал, что теория Коперника – это не более чем математическая теория, которая не претендует на физическую реальность, то есть не покоится, все в порядке, Земля на своем месте, Солнце на своем. А Коперник дал просто математическую теорию. И, кстати, большая часть читателей, которые его читали, а их интересовали таблицы, расчеты Менделеева, то есть математическая сторона, а вот что касается самой космологии, то это как-то спокойно. И поэтому церкви нечего особенно было, так сказать, возмущаться, не к чему придираться. Ну, условно так условно, все что угодно можно предположить. Ради Бога, ради математического удобства пусть побалуются и такой моделью. Вот. Ну, теперь о предшественниках. Вот я перехожу непосредственно к первому вопросу. Значит, ну, в библиотеке Баварского университета есть, в Национальной библиотеке Баварии есть рукопись книги Коперника «De revolutionibus orbium celestium» «Обращение небесных сфер», и там в первой книге в конце, в 11 главе, есть в рукописи большой отрывок, который был включен, кстати сказать, в русский перевод, ну, там в соответствующих скобках был сделан, в русский перевод этой книги в классиках науки, и там упоминается имя Аристарха, кроме всего. А потом Коперник вычеркнул Аристарха. Значит, в 2000 году в журнале «Вопрос философии» даже была статья Юрия Викторовича Чайковского, которая называлась «Избегание предтеч», где он на разных исторических примерах показывал, что как вот ученые многие, даже выдающиеся ученые, старались замолчать вклад своих предшественников, вот, в частности, Коперник упомянул об Аристархе и так далее, и так далее. Вот мой вопрос, собственно, заключается в том, почему Коперник вычеркнул из окончательной редакции, из печатного экземпляра, значит, имя Аристарха Самосского?
0: Хороший вопрос. Ну, давайте мы, наверное, для слушателей сначала сразу оговоримся, что у нас не сохранилось никаких записей самого Коперника о том, почему он это сделал. И те, кто издавал его книгу, они тоже никаких записей на этот счет не оставили. Поэтому мы действительно можем только предполагать или даже фантазировать. Ну вот на сегодняшний день, насколько я знаю, большинство исследователей, они считают, что это случилось потому, что Аристарх, он же был осужденным безбожником. И Коперник, возможно, был знаком с трактатом Плутарха, да, о Ликии Луне, где рассказывалось, что некий Клеанс обвинил Аристарха в безбожии за то, что тот посмел сдвинуть вот землю с ее исконного места. И то есть, возможно, если Коперник знал эту историю, возможно, он хотел избежать каких-то нежелательных для себя аналогий на тот случай, если бы его книга попала в руки там, каким-то фанатикам. Есть еще одна версия, то есть может быть еще одна версия, потому что ведь гипотеза Аристарха, которая была сформулирована достаточно слабо, да, если уж честно говорить, ее легко опровергли современники и последующие поколения астрономов тоже. И то есть Коперник, который писал-то, в общем-то, о том же самом, да, о подвижности Земли, но исходил из других предпосылок, по-другому это обосновывал, возможно, он просто хотел избежать вот этих ассоциаций так, своей теории с такой вот абсолютно неудачной попыткой рассказать людям о подвижности Земли. Но вот эти версии, они, скажем так, сразу имеют право на существование только если это действительно был Коперник, то есть если вычеркнул Аристарха действительно сам Коперник.
2: Да, я могу согласиться в основном с этим ответом. У меня, естественно, есть свой ответ, но он близок, потому что действительно мы знаем об Аристархе. От Аристарха остался только один астрономический трактат. Вот его систему излагает Архимед в знаменитом сочинении о счете песчинок в Псамете. Вот, и надо сказать, что судя по изложению Архимеда и книги Аристарха, у него не отсутствовал очень важный элемент. Он фактически три элемента, так сказать, Вселенной рассматривал. Далекие звезды, а поближе это Земля и Солнце. И все. Как расположены остальные планеты, было совершенно неясно. Вот тут повод для гадания. А это очень важно, потому что это означало, что теория Аристарха имела все те слабые места и вопросы серьезные, которые могли задать и Аристарху, и Копернику задавали, не имея ни одного преимущества теории Коперника, которую он сделал. Прекрасно, да, вот здесь мы разобрались. Теперь вопрос такой, может быть, более общий. Вот в чем значение новизна все-таки? Отчасти это, об этом говорилось в докладе. Вот гелиоцентрической теории, в чем ее оригинальность, в чем новизна, в чем ее дерзость, в чем ее смелость и для того процесса, который мы называем научная революция 16-17 веков.
0: Оригинальность и новизна. Ну, то есть, кроме да, того, что она переворачивала все научные, философские, религиозные представления.
2: Иначе,
0: о мире,
2: да, он да. поменял Солнце, да. Да, да,
0: да то есть, да. Вы понимаете, как это выглядело для тех людей. То есть, по сути, она не только противоречила законам физики, она же практически объясняла людям, что человек-то, оказывается, не центр, не смысл существования Вселенной. Более того, что теперь непонятно, где у нас будет рай, где ад, где летают ангелы, кстати, куда вознесся Иисус-то после своего воскрешения. Ну ладно, если говорить именно о научной революции, то вот смотрите, до Коперника никто не ждал от астрономии объяснения и описания каких-то реальных физических явлений. Да? От нее ждали математических моделей, которые позволяли бы как можно более точно рассчитать, предсказать координаты планет. Собственно, вы об этом же прекрасно рассказали в своей лекции о Галилее, да, на одном из прошлых форумов, наверное, не буду сейчас все это подробно объяснять, но во всяком случае, вот теперь приходит Коперник и говорит, что его-то модель, оказывается, отражает физическую реальность космоса, то есть как на самом деле, что астрономия-то, оказывается, способна на такие подвиги, что это можно даже математически доказать. То есть раньше же считалось, что вот что там в космосе движется, как, почему, это знает и может постичь только Господь Бог, а не какие-то там астрономы. Да? И вот то, что сказал Коперник, это было неслыханно. И когда уже много позже, да, потом, в начале 17 века, эту же идею активно пропагандировал Галилей, за что, собственно, и поплатился. Но вот среди профессиональных астрономов в научном мире вот этот ключевой поворот, он произошел еще до Галилея. То есть гораздо раньше, и буквально уже через очень короткое время после выхода книги Коперника, дискуссия в астрономии переместилась уже в другую плоскость. То есть начали обсуждать, что а действительно ли астрономия может описывать реальный космос, и что действительно ли этот космос выглядит так, как описал Коперник, или может быть как-то по-другому, тогда как? И вот это было совершенно новое, совершенно новый ключевой переворот в понимании задач астрономии. То есть получалось, что вот наука теперь способна постичь то, что раньше считалось только божественной прерогативой. И когда вот уже потом в 1580-х годах, скажем, Тихо Браге развивал свою гибридную модель, другие астрономы пытались там придумать что-то свое, то есть они уже исходили из того, что их модель должна описывать реальный космос, да, а не какой-то гипотетический, математический. И вот именно поэтому эти модели получились такими, какими они получились. Да, вот это вот известная история, о которой вы упомянули, что вот есть такая трактовка довольно спорная, что якобы читатели многие вообще не поняли, что Коперник-то на самом деле имел в виду, и что он хотел сказать, что он описывает реальный космос, потому что вот в книге было предисловие Андреаса Осиандера, где теория объявлялась математической моделью, что Осиандер предисловие не подписал, да, и все думали, что это написал Коперник, и поэтому вот верили в это вот вплоть там до Галилея и Кеплера, который якобы об этом первый это понял. Но эта трактовка на самом деле она очень спорная, и сейчас известно множество различных фактов исторических, которые подтверждают, что большинство именно профессиональных астрономов, они уже совершенно четко и прекрасно понимали сразу практически после выхода книги, что там Коперник имел в виду. То есть они это уже знали, и каких-то вот таких заблуждений насчет того, что математическая это модель или нет, не было. И еще один важный момент для научной революции. Да, вот до Коперника система Птолемея она считалась не просто верной, она была единственной. То есть да, кто-то там в чем-то сомневался, кто-то критиковал ее по ряду пунктов, но никто не мог предложить работающую альтернативу. Коперник это сделал. И теперь получалось, что вот вопрос устройства Солнечной системы, он оказывается не раз и навсегда выясненный, а открытый и, более того, очень даже дискуссионный. И многих это, кстати, очень нервировало, потому что им пришлось напрячь свои ученые мозги и подумать о том, что а по каким критериям мы теперь будем сравнивать и оценивать эти две, по сути, равноправные модели. Да? Какая из них верна? Так ладно было бы их только две. Ведь после Коперника другие же астрономы сказали, а чем я, собственно, хуже, и начали развивать собственные модели устройства Солнечной системы. Да. И вот это была уже совершенно новая реальность в астрономии.
2: Да, я согласен с главным, потому что раньше действительно считалось, Птолемей начинает свой трактат с того, что это как на самом деле устроен мир, это только Богу известно, а вот, значит, задача астронома дать правильные цифры, то есть спасти явление, как тогда говорили. А Коперника была другая, так сказать, установка, что спасать явление должна теория, которая может претендовать на, так сказать, истинное описание структуры, ну, как тогда говорили мира, то есть Солнечной системы в данном случае, конечно. Вот. А что касается критериев, вот, о которых было сейчас упомянуто, вот одна из, так сказать, драматических моментов теории Коперника, на мой взгляд, это было то, что эта теория была не доказана долгое время, потому что звездный параллакс, самое веское доказательство, было открыто только в 1837 году, когда уж появились достаточно хорошие телескопы. Коперник обсуждал этот момент, он обсуждал, говорил, так сказать, что неплохо бы обнаружить звездный параллакс, но вот никак не удается, потому что это была вообще телескопическая астрономия в его время. Вот. Но это, кстати, то, что он обсуждал параллакс, говорит о том, что он вовсе не считал, значит, что все звезды находятся на одинаковом расстоянии, на одной сфере, на одинаковом расстоянии от Земли и Солнца, потому что если бы это было так, тогда говорить о звездном параллаксе вообще не приходит.
0: Ну, сфера звезд же у него была. Вот.
2: Сфера звезд у него была. сфера звезд. Но это звезды, а у него тогда непонятно, зачем он говорил о параллаксе. То есть у него звезды были... Основная его идея была о том, что звезды далеко
0: находятся. Звезды очень далеко. И вот эта последняя сфера, она очень-очень большая.
2: Сфера – это не обязательно, что они как насекомые. Да-да-да. Что у него не было идеи, что к этой сфере они все как в гербарии насекомые, то есть растения. Не, или, значит, пределы на одном расстоянии. Не писал, нет, они около.
0: Поэтому...
2: А он писал о параллаксе, и он обсуждал вопрос. А это означает, чтобы был параллакс, но было разное расстояние. Поэтому здесь вот вопрос такой. Ну хорошо, это отнесем к недостаткам стиля Коперника. И последний вопрос. Вот вы говорили, интересно, да, если есть время. Значит, ну нет, я мог наставить эти два вопроса вполне. Я могу третий опустить.
1: Коллеги, ну тогда давайте мы ограничимся пока что двумя вопросами, потому что у нас еще есть вопросы от зрителей, которые тоже очень хотят спросить.
2: Да, хорошо.
1: Вот, ну и тем не менее, я в данном случае рад, что получилась все-таки такая действительно хорошая дискуссия. Но я сейчас попрошу традиционно уже наших зрителей проголосовать. Кто из участников дискуссии, на ваш взгляд, более убедителен? На чьей вы стороне? На стороне Ксении или на стороне Игоря? Проголосуйте, пожалуйста, сейчас, дорогие друзья, перейдя по ссылке в чате. А мы сейчас перейдем к вопросам, к вашим вопросам, дорогие друзья. И первый вопрос от Ксении Аблес, которая спрашивает, насколько сильно религиозное влияние в трудах Коперника?
0: Я бы сказала в труде, потому что на астрономическую тему у него только одна публикация, собственно, о вращении небесных сфер. Ну, я скажу так, вот сам Коперник, он всеми силами старался избежать любой связи своей научной теории с религией, старался свести ее к абсолютному нулю. То есть он был не только верующим человеком, он был доктором канонического права, католическим каноником, то есть служителем церкви без духовного сана. И поэтому он, как никто другой, понимал, насколько вот эта его теория, насколько она противоречит сложившимся религиозным и философским представлениям о мире. И вообще считается, что первая идея вот гелиоцентрической теории пришла Копернику ну, примерно в возрасте 30 лет, да, когда он учился в Италии. И вот следующие 40 лет своей жизни – следующие 40 лет своей жизни он терзался страшными сомнениями и не мог вот сделать этот тяжелый моральный выбор, что опубликовать ли свою теорию, обнародовать или оставить ее скрытой от глаз, скажем так, научного мира и публики. И даже когда он уже все доказал математически, когда все подтвердилось, он не мог решиться. И в конце концов он просто взял эту рукопись, убрал на полку, и она валялась там лет 10, пока не появился человек, который заставил его эту рукопись достать, показать ему и уговорил его опубликовать свою теорию. Это был Георг Иохим Ретикус, который считается его единственным учеником. И, собственно, он эту книгу отредактировал и сдал. Коперник, он очень сильно сопротивлялся. Ну, а когда он перестал все-таки сопротивляться, то он написал предисловие в книге о вращениях небесных сфер, обращенное к Папе Римскому, где пытался донести до понтифика простую мысль, что его теория, она строго научная, строго математическая, и она ни в коем случае не имеет никакого отношения к религии, не претендует на толкование Библии. Поэтому давайте ее, пожалуйста, оценивать вот только с точки зрения математики. Теологам этим заниматься вообще не надо. И тут он, конечно, не мог написать ничего другого, потому что действительно, когда если бы за его книгу взялись, за оценку его книги взялись именно теологи, то понятно бы, естественно, какие были выводы.
1: Спасибо. Вопрос от Кирилла. Скажите, как вам кажется, почему в народном сознании Коперник, Галилей и Бруно настолько смешались до степени смешения? Кстати, действительно, это так, я понимаю.
0: Ну да, это вот раз у меня была картинка, кстати, в презентации, что вот где-то я такое слышала, что вот Коперник сожгли, и он там на костре говорил фразу, и все-таки она вертится. Ну, во-первых, это скажем так, практически один исторический период. То есть вот Коперник, потом Джордано Бруно его сожгли в Риме в 1600 году, да, и потом вот идет процесс Галилея. То есть для людей, незнакомых с историей, в принципе, вот эти там 100, меньше 100 лет, там 90 лет, они, в принципе, легко спрессовываются в одну точку. И, конечно, во-вторых, это тема. То есть речь идет, в общем-то, о вращении Земли вокруг Солнца, вокруг своей оси, а, ну, в случае с Джорданом Бруно также вопросы бесконечности Вселенной. И мне кажется, это просто из-за недостаточного недостаточного знания истории.
1: Ну, это, по-моему, просто следствие массовой культуры и школьного образования.
0: Ну, это тоже, да, это вот рассказывается детям примерно вот в одно время, как, ну, в учебниках оно стоит примерно рядом, и оно вот так и запоминается в одну кучу все.
1: Да. Вопрос задает Ренат Камалетдинов, который спрашивает: вы считаете, что все эти мифы актуальны? Почему?
0: Ну, что значит актуальны? Если мы говорим о Копернике, то есть предполагается, когда я с кем-то говорю о Копернике, я выясняю, да, насколько, какими человек обладает знаниями на эту тему. То есть если человек о Копернике не знает ничего, и вот об истории гелиоцентризма, ну то есть понятно, какие могут быть мифы. Он и мифов не знает, он не слышал ни мифов, ни правды. Если человек как-то интересуется историей, интересуется, возможно, астрономией, да, если он что-то читал на эту тему, то он неизбежно просто вот наталкивается на какие-то вот эти мифы, которых, ну, я надеюсь, я перечислила самые актуальные, да, мы проводили голосование перед этим, и, собственно, подписчики паблика выбрали эти мифы как самые актуальные, то есть, да, человек на них неизбежно наталкивается. Мы можем взять любую биографию Коперника, и там вот найдется список этот.
1: Да, тут важно сказать, что это действительно это не высосано из пальца, это мифы, собранные в результате опроса, голосования среди нескольких тысяч человек. Так что, ну, некая объективная картина, скажем, ну, некоторого среза общества, по крайней мере, наших подписчиков. Вопрос от Рыжий. Есть ли какие-то книжки о теме лекции, которые можно почитать детям для формирования у них правильного понимания темы и интереса к изучению?
0: Ох, детям какого возраста? Тут, конечно, большой вопрос. Я в конце своей презентации, там в последнем слайде, несколько книжек перечислила. То есть это должны быть, конечно же, научно-популярные книжки, и дети должны быть, естественно, готовы прочитать книжку. Ну или взрослые готовы должны быть прочитать книжку и рассказать детям, а пересказать ее краткое содержание. Потому что если человек хочет знать историческую правду, да, а не просто вот какие-то мифы по верхушкам, то, ну, извините, придется читать. Ну, вот у меня сейчас в следующем месяце выйдет книга, там разобраны эти и еще какие-то другие мифы, и в том числе приведена биография Георга Эхимаретикуса, вот как он работал вместе с Коперником, как они издали книгу, вот это вот малоизвестная история. Вот, можете почитать.
1: Вопрос от Алексея Чмутова. Были ли какие-то преследования Коперника или его книг?
0: Я думаю, я ответила в своем докладе на этот вопрос. Могу еще раз сказать, что преследования Коперника не было, потому что он сразу умер меньше, чем через 2 месяца. Ну, а о судьбе книги я, в общем-то, сказала тоже.
1: Анастасия Мазанова спрашивает: были ли во времена Коперника, Галилея и прочих какие-то рассуждения о жизни на других планетах или о том, что планеты живые?
0: О том, что планеты живые, я такое не слышала. По крайней мере, ну как, мне неизвестно. Например, Иоганн Кеплер, он в студенческие годы написал такую интересную, как, ну что-то вроде пьесы, сейчас бы мы это сказали, назвали бы научно-фантастическим рассказом. То есть он описал, как вот было бы, если бы какой-то человек вдруг оказался на Луне. Ну, то есть, по сути, о полете на Луну. И также во второй половине XVI века, вот после уже обнародования теории Коперника, естественно, это вызвало волну различных предположений, спекуляций, научная дискуссия развивалась на эту тему. И да, действительно были, сейчас имя у меня, к сожалению, вылетело из головы, но мы можем это как-то потом в паблик написать. Было два ученых во второй половине XVI века, которые писали о том, что да, возможно, может быть жизнь на других планетах. Это, в принципе, было логично для тогдашнего сознания религиозного, потому что, смотрите, люди считали, что вот Господь Бог создал Землю не просто так, вот, а чтобы населить ее людьми. Да? И если Земля такая же планета, как и другие, то есть Господь Бог создал их, наверное, видимо, так же. И значит, и эти планеты, они, по идее, должны быть обитаемы. Но там возникал ряд, целый ряд других вопросов. То есть вот, а что там с первородным грехом, а был ли у них свой спаситель и так далее. Это, конечно, очень забавно об этом читать.
1: Ну и вопрос тут даже... Два сразу вопроса, таких простеньких, коротеньких. Раз столько мифов, все-таки Джордано Бруно сожгли на самом деле, и за что? Спрашивает Андрей Сальников, и Павел Гончаров сразу следом пишет. Да, что не так сделал Бруно?
0: Джордано Бруно, конечно, сожгли 19 февраля, по-моему, 1600 года на площади Цветов в Риме. За что его сожгли? Вот это... по сей день остается предметом научной дискуссии, потому что школьникам, конечно, рассказывают, что вот Джордано Бруно, он рассуждал о бесконечности миров, о бесконечности Вселенной, он говорил, что Земля, вот, ну, то есть согласен был с учением Коперника, что Земля вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца, и Джордано Бруно сожгли. И то есть люди воспринимают это как причину и следствие. Но на самом деле там Джордано Бруно натворил много всего такого, за что его можно было сжечь, даже если бы он не поддерживал теорию Коперника, скажем так. Но вот дело в том, что вот обвинительные вот эти акты, документы этого процесса, они до нас дошли в каких-то... какими-то фрагментами, обрывками, то есть цельной картины мы создать не можем на самом деле. И обвинения, они были очень разнообразны. Ну вот я вам просто как скажу, как один из примеров, да, почему церковь могла быть на него так зла. Вот он был монахом, и вот в один прекрасный день он ушел из монастыря, сбежал, не без спроса сбежал, но перед этим он, одни авторы пишут, что он сжег священные тексты, там какие-то, кого-то из церковных отцов. Другие авторы пишут, что он бросил их в грибную яму. Ну вот, да, представляете себе, что вот это такое, вот этот поступок, что он мог значить для церкви, да, с точки зрения тогдашних религиозных людей. То есть там только за это его следовало как следует наказать.
1: Спасибо. Вопрос от Сергея З. Как сторонники геоцентрической системы объясняли, почему Меркурий и Венера не видны на противоположной Солнцу стороне неба?
0: Еще раз, сторонники какой системы объясняли?
1: Геоцентрической системы объясняли, почему...
0: Гелио, то есть коперниканской, да?
1: Гео.
0: А, гео, Птолемеевской.
1: Да, Птолемеевской, да.
0: Да, Птолемей. Да, вот там было действительно на самом деле достаточно сложно, потому что ученые вот еще во времена Птолемея, они, в общем-то, понимали порядок планет, что вот идет там сфера Сатурна, Юпитера, Марса, потом Солнца, а дальше, даже не Солнце, после Марса дальше они запутались. То есть и действительно кто-то говорил, что там дальше, что там, идет там Солнце, потом Венера, потом Меркурий, потом Луна, или нет, погодите, или там идет сначала Венера, потом Солнце, потом Меркурий, или все-таки идет после Марса Венера, Меркурий, а потом Солнце уже перед Луной и... перед Луной и Землей. То есть там были разные версии, и вот эта дискуссия, она длилась, в принципе, на протяжении столетий. И вот ко времени Коперника они более-менее вот все вот так устаканилось, что все-таки Солнце, оно стоит после Венеры и Меркурия.
1: Большое спасибо. Сейчас вам предстоит выбрать автора лучшего вопроса, который получит книгу «Добрые инквизиторы» издательства «Корпус». Да. Добрые инквизиторы. Итак, вопросы, напомню, были следующие. Ксения Аблес. Насколько сильно религиозное влияние в трудах Коперника? Кирилл спрашивал, почему вот Коперник, Галилей и Бруно фактически смешались в народном сознании. Вопрос был, есть ли в наше время... Так, я уж тут запутался. Да. Вопрос Рената Камаледина. Динова. Вы считаете, что все эти мифы актуальны? Почему? Рыжая спрашивала, есть ли какие-то книжки о теме лекции для детей? Был вопрос про преследование Коперника. Был вопрос, были ли какие-то рассуждения о жизни на других планетах. Вопрос, о чем, за что все-таки сожгли Джордана Бруно. И, наконец, вопрос о объяснении с точки зрения геоцентрической системы, почему не видны Меркурий и Венера на противоположной Солнцу стороне неба. Вот какие были вопросы наших зрителей. Какой вы считаете самым лучшим, интересным?
0: Мне, знаете, больше всего понравился про жизнь на других планетах.
1: Так, это автор вопроса Анастасия Мазанова, которая получает книгу «Добрые инквизиторы». Мы вам отправим подарки от наших партнеров. Это, надеюсь, вам покажут сейчас замечательную фигурку пингвина Питека.

0: и нетипиковые территории.
1: Ну, да.
2: Большой спорт. Это несколько сот видов. Их надо сначала хотя бы увидеть, а потом еще суметь хотя бы хорошо сфотографировать. Бесконечная игра. Она в мире тоже очень развита. И это приводит нас обратно. Я возвращаюсь к атласу. Птица оказалась выучить, изучить, научиться определять, ну, относительно легко. Особенно если публикуют фотоопределители.
1: Ой, не скажите. Ой, не скажите, Михаил Владимирович. Ой, не скажите.
2: Иван, ну вы со мной согласитесь, что их определять легче, чем, ну, скажем, полевок.
1: Ну да.
2: Потому что тех вы просто даже не увидите.
1: Конечно.
2: А эти все на виду.
1: Да вот о том и речь, понимаете? Я вспоминаю африканские мучения свои, понимаете, с определением этих птиц.
2: Африканские.
1: Куча определителей.
2: Понятно. То есть вы хотите уже стать бедвечером мирового масштаба. Смотрите, Иван, значит, действительно, если мы сейчас увлечемся и будем обсуждать тех людей, которые носятся по всему земному шару, то, конечно, знать 10 тысяч видов птиц немножко труднее, чем наши там 600-700 видов. Но все-таки, согласитесь, во-первых, они летают, поют и, в общем, ведут себя заметно. Во-вторых, уже много десятилетий, я бы сказал, люди создают определители, в которых специально показывают, на что смотреть. Увидел чайку, смотри, как у нее выглядит клюв, как у нее выглядят черные пятна на крыльях, какого цвета у нее ноги. Увидел чижика, смотри на какие-то другие признаки.
1: Сначала надо знать, что это чижик.
2: Так вот я и говорю, игра-то увлекательная. Если она вам подходит, вы заныриваете и уже больше не выныриваете. Если это не ваше, то нет универсальных случаев, поэтому я совершенно не агитирую, что все должны быть бедвечерами.
1: Нет, на самом деле-то, может быть, и стоит поагитировать, потому что направление вот это бёрдвотчерство, оно мало того, что помогает науке, о чем вы нам рассказываете, ну и вообще позволяет людей вовлечь в охрану природы, да, потому что человек, который смотрит, наблюдает за птицами, ему он любит природу, а если любит, значит, как-то будет способствовать ее сохранению. Так что давайте вовлекать бёрдвотчерство, уэйлвотчерство, то есть наблюдение за морскими млекопитающими, в любое.
2: Вот, есть прекрасная игра, в которую вот, ну, каждый наш слушатель может поучаствовать, если он доберется до компьютерных программ, он там найдет несколько проектов. Ну, если говорить про птиц, у нас прямо сейчас близок к завершению проект создания «Атлас птиц Московской области», при том, что мы эту область поделили на маленькие кусочки, на 10-километровые квадраты. Их получилось почти 500 штук, и оказалось, что обследовать их все это не так просто. Даже при участии нескольких десятков, а даже, я думаю, больше сотни уже наблюдателей. Мы с вами, Иван, пропустили важный момент.
1: Да.
2: Мы стали обсуждать бёрдвотчеров, а не перекинули мостик к атласу. Так вот, атласы могут создать не один, не два, не пять человек, а только вот такой вот могучий коллектив, который включается в этот проект с тем, что, ну, скажем, у меня, да, мне выделили вот эти три квадрата вокруг моей дачи. Естественно, я туда попаду легче, чем кто-то еще. Я точно знаю, что я там буду бывать там в нужное время. А нужное время – это в основном весна и начало лета. Прекрасно. Я, значит, поднял лапку. Вот эти три квадрата запишите за мной. Это значит, что я обязательно туда несколько раз съезжу. И вот мне-то как раз кажется, что это, может быть, это субъективное такое мнение, что очень приятно почувствовать себя хозяином этой территории, знатоком. Вот здесь у меня песчаный карьер. Там могут быть какие-то кулички, которых в других местах не будет. Вот здесь у меня довольно быстрая речка. На ней может быть зимородок, зимой оляпка, некоторые виды уток, которых не будет в других местах. Вот здесь у меня сосновый лес, здесь еловый, здесь березняк, здесь какие-то кустики, здесь поля заросшие, а здесь поля, которые работают, и на которых все время меняется каждый год. Сеют то одно, то другое, то вспахивают, то еще что-нибудь. О, у меня довольно богатый набор. В мой квадрат попало много интересного. И вот этот спортивный азарт. Я сейчас тут всех найду. Это абсолютно ключевой момент для создания атласа. Вот про Красную книгу все слышали, да?
1: Ну да.
2: Все интуитивно или даже уже совершенно сознательно понимают, что речь идет о списке редких. Ну, в нашем случае птиц или там редких зверей.

0: или редких растений, и те места, в которых они находятся, их надо как-то защищать. Если это место достаточное для их сохранения, то, может быть, нужен какой-то небольшой заповедник, заказник, какая-то еще охраняемая территория. Или мы понимаем, что прямо вот через это место не надо прокладывать дорогу, а надо проложить ее там километр левее, километр правее. Короче говоря, без этого знания мы не знаем, ну, во-первых, кого охранять, кто вообще редкий, кто нет, кто у нас где живет. Мы не знаем, что меняется в природе, потому что, оказывается, вот все же говорят, да, климат меняется, становится теплее, значит, это меняются условия и для человека, и для осадков, и для стока рек. Что-то меняется в природе, а птицы – это прекрасные индикаторы. Они нам показывают, что вот за 20 лет что-то изменилось, и та птица, которая здесь не была, вдруг появляется. Поэтому второй атлас, который делается, допустим, через 20-30 лет, следующая мгновенная фотография, она тоже очень желанна для специалистов, причем не только для специалистов-орнитологов, а и для людей, которые как-то отвечают за использование территории, где что надо делать, где чего не надо делать. Птицы действительно хороший индикатор. Они сами оценивают, какие тут условия, и или живут, или не живут. Конкретные виды оценивают свой набор условий. Вот, поэтому мечта любого орнитолога действительно иметь вот такую вот карту, на которой мы точно знаем, кто где. А помогают этому любители, помогают этому вот те самые безвечеры, многие из них еще и фотоохотники, фотографы. И таким образом они и получают какую-то приятность, и помогают ученым. И ученым, в свою очередь, это приятно, и они всячески это поддерживают. И учат безвечеров обращать внимание на те или иные вещи, связанные с птицами. То есть получается такая, ну, на мой взгляд, прекрасная кооперация. Вот что такое атласы, да?
1: Да.
0: Без вот этого широкой народной поддержки они появиться не могут.
1: То есть, строго говоря, атласы нужны как бы для того, чтобы понимать области, где птицы распространяются, а если вы издаете серию, да, последовательную, то у вас какая-то получается еще зоогеографическая такая динамика, что ли, да?
0: Да, да, да, да, именно. Очень точно вы уловили мою мысль. Значит, вот я даже скажу, что в нашей стране вот такие атласы начали делать относительно недавно, и мы сейчас как раз ждем, когда пройдет сколько-то лет, и вот мы сделаем так, второй, да. У нас уже есть атлас Москвы, есть атлас более грубый для европейской части страны. Вот для Московской области эти 10 на 10, это мы пробуем делать так, как делают в Европе, где территории сравнимы с территорией Московской области.
1: Ну да, для целой страны, да.
0: А европейцы первый атлас гнездящихся птиц Европы опубликовали в 97-м году, 1997-м, а вот в 20-м году, причем уже с нашим участием, опубликовали второй. И для территории той Европы, на которой первый атлас был сделан, они могут прямо на карте показать, кто куда переместился. Удивительные вещи, да? Значит, мы с вами ждем, что птицы постепенно двигаются на север.
1: Ну да.
0: Так оно и есть.
1: В связи с потеплением. Почему мы ждем? Потому что теплеет, и мы ждем, что они пойдут на север.
0: Да, да. Мы уверены, что все теплеет.
1: Да.
0: И в том числе птицы нам это прямо наглядно показывают. Но, ну, например, орлан белохвост, такой крупный хищник, ну, почему-то крупные хищники на людей вообще производят такое возвышенное впечатление.
1: Один из немногих видов птиц, которых я надежно определяю, Михаил Владимирович.
0: Прекрасно, прекрасно. Ну вот, значит, это действительно солидный очень хищник, размах крыльев больше 2 метров.
1: С белым хвостом.
0: Да, с огромным клювом.
1: Да.
0: У него почему-то движение идет в том числе с севера на юг. Вот последние такие исследования показывают, что он потихоньку-потихоньку распространяется с севера южнее, южнее, южнее. И тут тоже совершенно понятно. Это результаты его охраны.
1: Его больше стало. Я хотел сказать вам, что в моей студенческой молодости он был очень редкой птицей, а потом вот как-то его больше стало.
0: Да, нам сейчас слушатели опять скажут, что мы спелись и заранее договорились, но это не так.
1: Нет.
0: Мы идем независимое совершенно расследование, и это действительно приятный пример, когда люди могут сказать, смотрите, где-то были организованы заповедники, где-то были организованы заказники. Где-то у нас, например, в Поволжье появились люди, которые буквально охраняют каждое отдельное гнездо, хорошо его знают, знают, что на нем было в прошлом году, в позапрошлом. То есть такая прямо ручная работа, да?
1: Да.
0: И она принесла плоды. Эта птица действительно стала меньше страдать от браконьеров, она меньше стала страдать от того, что ее тревожит около гнезд. А каждое такое гнездо, это, между прочим, ну, вполне
1: сооружение.
0: Памятник природы. Да, это сооружение до 2 метра в диаметре, или, там, до 2 метра в высоту. Это гигантская постройка, человека выдерживает, если туда залезть вдруг.
1: А я лазил туда, в гнездо.
0: Давайте не рекламировать, а то кто-нибудь еще полезет.
1: Нет, лазать туда не надо. Это было под контролем специальных людей, которые охраняют. Мы снимали просто фильм, там «Дельта, дарящая жизнь» называется.
0: Прекрасно. Ну так вот, получается, что такие примеры тоже очень, ну как-то очень хорошо действуют на людей, в том числе на людей, принимающих решения. Или вот совсем недавно у нас было новое переиздание «Красной книги» Российской Федерации. Люди, которые этим занимаются, начинают спорить. Вот большая горлица, такой довольно крупный дикий голубь, который ну, раньше казался довольно обычным. А кто-то говорит, что его стало мало, давайте на него обратим внимание, и, наверное, даже пора его включить в «Красную книгу». Но для того, чтобы решить этот вопрос, не за счет того, кто громче крикнул, а на основании каких-то фактов. Вот мы смогли достать карту Европейской России, показать все те квадраты, где этот вид был найден, показать прямо вот с цифрами и картинками в руках, насколько уменьшилась площадь, на которой она встречается. И все это было весомым вкладом в то, что этот вид включили в Красную книгу, теперь на него обращают внимание в тех местах, где он еще есть. Его стараются охранять или, по крайней мере, должны разработать программы, которые ему помогут. И да, человек, поскольку он, в общем, внедряется в жизнь природы все больше и больше, и это может привести, честно говоря, к катастрофическим последствиям для него, даже если он не очень интересуется жизнью вот, птиц и зверей.
1: Это безусловно, да. Для человека плохо разрушение среды прежде всего.
0: Это да, это прямой путь к нашему собственному благополучию. А как я уже... Может быть, навязчиво повторяю, птица такой хороший показатель. Мы возвращаемся к тому, что их многие хорошо знают, их удобно наблюдать, их удобно использовать для создания вот тех самых атласов, которым мы посвятили последние полчаса. И да, это прекрасный пример, хотя такие же проекты есть для бабочек, для растений, как я уже сказал, для млекопитающих. И если вы этим заинтересуетесь, вы прямо, вот прямо вы можете внести свой вклад в науку.
1: Михаил Владимирович, а можно я внесу вклад в вопрос?
0: Давай.
1: Вот
0: давай.
1: У меня кто-то загнездился около моей дачи за городом, какой-то здоровенный такой голубь, похожий на сизаря.
0: Угу.
1: Вот. Что за голубь-то может быть? Такой светленький.
0: А вот в следующий раз посмотрите на него внимательно. Если у него на крыльях и на шее есть белые такие отметины,
1: есть.
0: Вот, то все, мы можем, даже не отходя от кассы, решить, что это вяхерь. Это, да, действительно, один из наших самых крупных голубей, диких. Он, в общем, не очень редкий, но он очень осторожный в период гнездования, поэтому, если вам повезло, и он рядом с вами загнездился, вы его хорошо видите. А так, можно его довольно долго искать. Он будет около гнезда довольно осторожным.
1: Вот прилетел и курлыкал громко так.
0: Да,
1: вот,
0: у него очень, я бы даже сказал, может быть, не абсолютно музыкальный голос.
1: Да.
0: Да. Но зато далеко разносится.
1: Точно, совершенно. Вот видите, вы, Михаил Владимирович, только попросили, а я уже стал бедвочером, что мы и пожелаем нашим радиослушателям в заключении нашего выпуска сегодня. Спасибо вам огромное. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Михаилом Владимировичем Калякиным, доктором биологических наук, директором зоомузея МГУ, и он рассказал нам, зачем нужны атласы птиц. Всего вам доброго, спасибо за внимание, слушайте нас на Радио России.
2: «О животных» с Иваном Затевахиным.

0: Не бойтесь трудностей и не пасуйте перед ними. В борьбе закаляется и крепнет характер, и происходит рождение человека. Летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов.
1: Всем привет! Это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Вызов». И у нас в гостях астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуй, Кристина.
0: В 2023 году в широкий прокат вышел российский драматический фильм режиссера Клима Шипенко «Вызов». Картина стала первым в мире полнометражным художественным фильмом, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. Краткий сюжет фильма таков. Таракальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?
1: Я вам хочу зачитать выжимку из интервью Константина Эрнста. Фильм вышел год назад, в 2023 году, где, ну, мы сейчас обсуждаем его в 2024, уже год, да, целый прошел. И те задачи, цели фильма, которые он обозначил, я хочу вам зачитать. Что он сказал? «Мы сняли этот фильм в первую очередь ради того, чтобы закрепить еще один приоритет России в космических исследованиях, а во-вторых, для того, чтобы напомнить всем, кто за последние десятилетия забыл, что такое героическая работа космонавтов, инженеров, врачей, всех, кто постигает космос. Чтобы мальчишки в первую очередь становились не инвесторами и девелоперами, а людьми, которые штурмуют Вселенную». Сейчас, спустя год после выхода фильма, как вы считаете, этот фильм повысил интерес к космосу?
2: Я знаю, что его посмотрели многие. Это уже хорошо, правда?
1: Да.
2: Но я его посмотрел только в связи с нашим разговором. Вот, готовясь к этому разговору, я впервые посмотрел этот фильм. И, честно говоря, в течение года даже не рассчитывал, что буду его смотреть. Первая часть ответа Эрнста меня отпугивала от этого фильма. Желание закрепить приоритет. В чем? В чем этот приоритет состоял? То, что люди умеют снимать в павильонах, великолепно демонстрируя невесомость, условия космического полета, все это было снято на настоящей космической станции. За невероятные деньги. Зачем? Этого я не мог понять. Я ученый. За эти деньги можно было поднять туда массу интересных приборов, провести очень интересные эксперименты, что и делается на борту МКС, в других секциях этой станции, в других международных, так сказать, секциях, где работают японские, американские, другие астронавты. Почему надо было в нашей секции снимать кино? Когда космонавтам, нашим космонавтам, есть чем заниматься там научными экспериментами, изучать, как там растения, как животные ведут себя, как люди себя ведут, для этого их туда и посылают, зачем надо было кино снимать? Но я все-таки посмотрел этот фильм, и есть о чем поговорить. У меня теперь уже неоднозначное впечатление о нем. То есть до просмотра оно было однозначно отрицательное. Я считал, что это совершенно ненужная затея. Теперь понимаю, что там есть моменты, которые, наверное, могут подстегнуть кого-то к интересу к космонавтике и более точно показать не в павильонах, а на реальном космосе, что это такое работа на МКС. То, что там это снято в космосе, по-моему, самое главное, самое очевидное доказательство – это волосы на голове главной героини. Вот то, что они стоят вот так, что они не весят ничего, да, и окружают ее голову, это доказывает, что ни в каком павильоне сегодня мы этого сделать не можем. Может быть, это можно было нарисовать в 3D-графике, но это реально было сделано и убедило людей, что съемка была на МКС. А вот зачем это было, я по-прежнему не понимаю. Знаешь, приоритет в нашей космонавтике, он всегда основан на каких-то многочисленных потерях. Я довольно неплохо помню историю нашей космонавтики. Я родился еще до того, как родилась космонавтика. И могу тебе рассказать о наших приоритетах. Ну, например, в середине 60-х очень хотелось мягко посадить космический аппарат на Луну. Мы и американцы. Вариантов не было. Только советская космонавтика и американская могла это сделать. Знаешь, сколько раз мы пытались это сделать, чтобы успеть на пару месяцев раньше американцев посадить космический аппарат на Луну?
1: Сколько раз пытались, не знаю. Знаю, что была сумасшедшая гонка между американцами и русскими.
2: Это, когда мы говорим «лунная гонка», мы имеем в виду людей. Кто первым человека туда забросит. Это была такая напряженная, всем понятная гонка. А вот скрытая гонка была в эпоху полетов к Луне. Кто первым туда долетит, кто первым сфотографирует обратную сторону Луны, и кто первым, это самое главное было, мягко посадит космический аппарат на Луну. Это было очень важно. Именно мягко посадить и посмотреть, что с ним будет. Провалится он в лунную пыль, тогда людям там делать нечего. Мы людей не посылаем. Сядет и будет нормально себя чувствовать, что Луна твердая, докажет, а тогда можно говорить о полете человека. 11 неудачных попыток наших было. Запускали, борясь за приоритет. Не получалось. Наконец, получилось на несколько месяцев раньше, чем американцы это сделали. Значительно увереннее, значительно интереснее для науки, у них совершенно другой аппарат был с приборами нужными, там, с рукой механической. Но этот приоритет был наш. Мы сегодня говорим, мы первые посадили на Луну. Это хорошо звучит, но это досталось путем огромного количества неудач. Был еще один приоритет – мягкая посадка на Марс. Нам никак не удавалось на Марс что-нибудь интересное забросить. Наши аппараты погибали. Американские тоже сначала погибали, но потом стали уверенно летать. И вот наступила эпоха, когда надо было попробовать, мы или американцы первыми на Марс посадят аппарат, он будет там работать. Мы, чтобы уж точно не прогадать, запустили 3. Один не улетел, другой пролетел мимо Марса, третий сел. И через 15 секунд перестал работать. То есть мы сели, приоритет наш. Это, правда, здорово, инженеры этого добились, результат нулевой. Он сел, но никакой информации нам не передал. Американцы на 5 лет позже нас посадили 2 космических аппарата на Марс, и они много лет работали и исследовали эту планету. То есть они не поторопились, но они сделали это надежно, интересно и полезно для науки. Тогда что такое приоритет? Факт посадки наш, начало исследования Марса не наше. Да, позже, но уверенно, надежно и хорошо. Теперь у нас приоритет в кинематографии. Мы на орбите сняли фильм. Да, это классно. А надо было тратить на это деньги. Вот меня это смущает. А может быть, можно было наукой там заняться? А может, для этого космонавтика? Ну, как-то вот до сих пор мне это непонятно. Но только ругать фильм теперь я не могу. Я видел там интересные моменты, которые как-то вот возвращают героизм космонавтики на экран обратно. А то она какой-то рутиной стала. Ну, люди летают на самолетах, ну, люди летают на ракетах. Зато космонавты великие, а летчики гражданской авиации, кто их знает по именам, да? Космонавты великие, но они правда великие. Но вам сейчас предложат сесть на ракету, в которой сотни тонн взрывчатки у вас вот под ногами, вы сидите на бочке с горючим, и говорят, сейчас мы подожжем там снизу, а вы полетите. Или не полетите, или взорветесь, или что-то там с вами произойдет. Это правда героизм, и космонавты и в момент взлета, и потом каждый день такие там невзгоды переносят, что не дай бог. И в момент посадки, когда непонятно, долетят они до Земли и сплющат их ускорение, приторможение или нет, это правда героизм. И то, что актриса, не летчик-испытатель, а актриса собралась с волю в кулак и полетела на МКС, это приятно. Это говорит о том, что любой здоровый человек сегодня может отправиться в космос. Это классно. Это доказывает, ну, собственно говоря, туристы уже и были, да, были туристы в космосе. Но актриса – это впервые. Женщина достаточно хрупкая, полетела, работала там. Как ты оцениваешь ее работу в кадре, в таких невероятно новых условиях?
1: Ну, я вам могу сказать, что видно было, что снималась в открытом космосе, и то, что не были построены декорации, Куча фильмов я тоже пересматривала, да, связанные с ними, работала на таких проектах. И я понимаю вообще, насколько сложно снимать на станции. Я прочувствовала это маленькое пространство, да, этого помещения, насколько там узко, как они там живут, вообще существуют, потому что в новостях иногда бывают маленькие кусочки интервью
2: космонавтов. Да, но это парадные
1: но это очень
2: такие,
1: все красиво.
2: Да, они там хорошо одеты, все перед камерой, а как потом происходит их жизнь, вот.
1: Да, и для меня был очень интересный анализ, сравнение того, как снимают, допустим, просто красивое кино о космосе, да, и те же самые сцены на станции, и как это снято в реальных условиях. Видно, что режиссер, я так понимаю, который снимал, держал камеру, поскольку они вдвоем полетели, ему не хватало места, однообразные кадры. Все равно космонавты, которые исполняли роль актеров, видно, что это не профессиональные актеры. У них все равно есть какие-то зажимы, то, как они говорят и так далее. Но для сравнительного анализа это очень мне было интересно посмотреть. Я, знаете, можно так сказать, я прям погрузилась. Именно в этот момент, когда был кусочек про космос, я погрузилась именно в эту атмосферу.
2: То есть
1: атмосферу.
2: Это выглядит ряднее, чем в декорациях?
1: Ну, в декорациях это все красиво, у вас раскадровка, вы можете снимать с разных углов, вы снимаете специально декорацию именно так, чтобы можно было с любой стороны подлезть к камере. А тут видно, ты можешь снимать только спереди, либо сзади. Угу. У тебя два ракурса, все.
2: И космический корабль в декорациях всегда просторный, да? Там как-то есть куда двинуться, есть
1: да.
2: куда руки раскинуть, а тут все зажато. Да, это, конечно, это хороший момент.
1: И, знаете, мне очень понравился такой, я считаю, трогательный момент, когда Пересильд летала, значит, по коридорам, и их там же так много, и она не знала, куда лететь, могла промахиваться.
2: Угу,
1: либо ее иногда...
2: Право, лево, вверх, вниз.
1: Да, и ее иногда заносило, и было видно, что человек не подготовлен, что он там не живет, не работает на постоянной основе. Да? То, что очень сложно с точки зрения координации как-то себя вести.
2: А еще знаешь, что было заметно? Что она не профессиональный астронавт или космонавт. Как она держала ноги? Вот ты заметила, космонавты через несколько дней, там, недель жизни на станции, они ноги хвостом держат. Ноги становятся бесполезной частью тела, и они фактически как у колясочника или как у человека, вот у которого отнялась нижняя половина тела, они просто сложены вместе, их носят, так сказать, таскают за собой, но стараются не разводить, чтобы ничего там не толкнуть, не нажать. У космонавтов ноги всегда плотно сложены.
1: Да-да-да, она использует ноги очень часто.
2: Да, она пытается ногами как-то контролировать свое тело, они разведены, чтобы вот контролировать полет. И это видно, что она недавно на станции, что она еще не стала космонавтом вот таким, у которого ноги хвост, который приходится за собой носить. Но они, толка от них никакого. Да, это, конечно, доказывает, что человек в космосе, что он там недавно. А еще я могу представить, насколько внутреннее ее состояние было не очень приятное. Тошнота,
1: физическое.
2: Вот этот прилив крови к голове, который обычно все испытывают, и проходит это только через там, месяц-полтора, говорят. У кого быстрее, у кого медленнее. Но они же там недолго были, да? Они недели полторы или две были на станции. Еще не адаптировался организм, а тут надо играть роль дубли. Дубль за дублем, наверное, там были. Конечно, это все те неприятности, которые мы, так сказать, оправдываем, что, может, что-то не так, какой-то там план не тот, однообразный, но мы все это понимаем.
1: Но он получился, знаете, такой документальной ставкой
2: художественное
1: кино. Да,
2: он документально-художественный.
1: Хорошо. Я еще, знаете, могу заметить еще один момент. Даже мы с вами обсуждали, как-то делали разбор фильма «Марсианин». И насмотревшись голливудских фильмов, ты видишь, значит, у них отдельные кровати, хорошие условия для жизни. А тут она заворачивается в спальный мешок и просто ей там задергивают шторку. Ну, грубо говоря, в коридоре, где все могут проходить мимо, ты закрываешься, ложишься спать.
2: Уединиться там невозможно, это точно. И душевой кабины нет, и туалет бог знает какой. Ну, вот, но это реалии, конечно. Я думаю, их можно ощутить, если пойти в музей космонавтики в Москве, тот, что рядом с ВДНХ, и там стоит базовый блок МКС, И вот зайдя туда, ты понимаешь, насколько там тесно. А это самое большое помещение на станции. Есть еще отдельные блоки, которые еще меньше в размерах. И представить себе там на день, на два, на неделю жизнь я могу. Но провести там год и не сойти с ума, это, вот это правда нагрузка. Ну, а слушай, давай поговорим вот о чем. А съемки на земле, они убедительно выглядят? Вот ЦУП, управление, вот этот накал каких-то проблем, начальство, которое отдает неочевидные приказы, берет на себя ответственность. Тебе не показалось, что довольно однообразно это выглядит? Такой непрерывный героизм. Вот героизм в каждой секунде. Вот непрерывный накал рабочий, когда начальник просто кипит, мозг у него, каждая секунда там может решить все. Я думаю, что все-таки это неправда.
1: Это не совсем правда, но я хочу сказать защиту Клима Шипенко, поскольку я с ним работала еще на первом проекте «Салют-7». И я прекрасно понимаю, что человек очень серьезно, ответственно готовится к работе своей. Очень много консультантов, очень много мы проводили времени в Королеве, в Центре подготовки космонавтов, в ЦУПе. И я так понимаю, что это все-таки была задача такая патриотическая, все-таки в первую очередь показать, насколько героически эти люди, которые там работают.
2: Ну, в наше время вот такой героизм непрерывный, он, по-моему, уже не впечатляет зрителя. Вот вспомни, какие были фильмы о Второй мировой войне, вообще о войне, да, были фильмы, ну, героические от первого до последнего кадра. А были совершенно такие жизненные фильмы, когда быт солдата показан, что есть моменты отдыха, что есть моменты перекура, что есть моменты расслабления, и героизм, он не каждую секунду необходим. И они воспринимались более как честное отражение действительности. А тут ЦУП – это сплошной героизм. Это вот, ну, просто вздохнуть нельзя, как смотришь на них, все быстрые команды, быстрые решения.
1: Ну, смотрите, в оправдание могу сказать по поводу героизма. Там был такой момент в фильме, когда они хотели отправить, несмотря на то, что знали изначально, что человек не долетит, поскольку у него травма, да, и повлечет за этим смерть. Они говорят, давайте не будем его оставлять на станции, потому что если он умрет на станции, это будет наша ответственность. Но если он умрет во время полета, мы уже за это ответственность не несем.
2: Это отлично. Вот и это поэтому мне было, очень понравилось.
1: Да. И поэтому было принято решение, что изначально там были, да, антагонист главного героя для того, чтобы отправить его все-таки на землю.
2: Это хорошо. Это правда. И так, наверное, часто бывает, когда решение принимается, исходя из своих собственных эгоистических каких-то очень позывов, а не от пользы дела это идет. Да, спасибо, ты напомнила эту сцену, это правда. Вот сразу как-то жизнь выдохнула в фильм, да. Это взрослые люди понимают.
1: Конструктивно в деконструкции с Владимиром Сурдиным.
0: Несколько фактов о фильме. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко активно готовились к полету в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Они тренировались в скафандрах, изучали конструкцию и оборудование МКС и корабля «Союз-МС», проходили испытания на центрифуге в барокамере, учились подавать сигналы СОС с помощью солнечных датчиков, сдавали зачеты по действиям в нештатных ситуациях. На МКС каждому члену экипажа можно было взять с собой не более 1 килограмма личных вещей. Часть оборудования для съемок, в частности камера, была отправлена на МКС заранее грузовым кораблем «Прогресс». Вместе с экипажем на станцию также полетели реквизит, дополнительные съемочные аксессуары, объективы, световое и звукозаписывающее оборудование. На МКС состоялось 12 съемочных смен. Хронометраж от снятого материала — 78 часов 21 минута.
1: Но основная, конечно, идея фильма — возможность проведения операции в космосе. Конечно, ее сейчас так не проводили?
2: Не было.
1: Не было. Но какова вероятность, как вы считаете?
2: 100%. Рано или поздно будет необходимо это сделать.
1: А уже возникали ли такие случаи, когда были какие-то серьезные травмы, несовместимы с жизнью, если человек отправится, допустим, обратно на Землю?
2: Нет, несовместимых я не помню, но были заболевания, которые потребовали срочного возврата космонавта. Были такие на наших станциях, и он предполагал работать долго, но когда заболевал, его быстренько возвращали обратно. Я не помню сейчас имен этих людей, уже запамятовал, но помню, что были такие случаи. Да.
1: Ну, смотрите, самая же главная проблема в условиях невесомости, что органы гуляют немножечко.
2: Внутри и... тела да, человеческого? Да. Нет, они довольно плотно там уложены.
1: Они гуляют. А что они там обсуждали?
2: А вот распределение кровяного давления, например, это важная вещь. Достаточно вспомнить, что даже когда мы летаем на самолете, и он поднимается там на 10 километров, в салоне самолета давление падает. Помнишь, как уши закладывают? Там, и это у некоторых людей, предрасположенных к каким-то кровоизлияниям, это вызывает реальные кровоизлияния, синяки какие-то появляются, или там глазное яблоко, кровь изливается. Поэтому на МКС, и вообще на любой космической станции, давление меньше, чем на Земле. И ты сразу попадаешь в другие условия, и более того, вес крови становится нулевым. Наше сердце качает кровь к голове, чтобы кровь потом самотеком пошла в нижние части тела. Это нормально, мы к этому привыкли. А там кровь ничего не весит, а сердце, ну и сосуды продолжают качать ее к голове. И говорят, что первые дни лицо раздувает, мозг пересыщен кровью, и головокружение, и тошнота. И в этих условиях надо было сниматься и вот делать вид, что ты там оперируешь. Это правда тяжело. Стоило ли это делать? Еще раз повторяю, мне кажется, нет. Огромные деньги, каждый космический полет, сотни миллионов долларов на каждый космический полет уходят.
1: С вашей точки зрения, много кто согласен, и когда вышел фильм, много же было людей, в том числе космонавтов, которые говорили, зачем они потратили деньги на съемки, когда можно было отправить действительно людей, которые могли бы принести какую-то пользу.
2: Давай еще раз напомню, сколько стоит космос? Мы уже не раз об этом говорили, но, может быть, нас сегодня смотрят люди, которые не слышали об этом.
1: Все, я запомнила, килограмм отправить в космос 2 миллиона рублей.
2: Ты на рубли?
1: Я на рубли, вы сказали, 2000 долларов.
2: 20 тысяч.
1: Ой, 20 тысяч, да.
2: 20 тысяч долларов килограмм на орбите. Литр воды, буханка хлеба, там 5 яблок, книжка, у них там есть гитара. Помнишь, там космонавтов некоторые на гитаре играют, да? Это хорошо, им надо как-то снимать стресс, но каждый килограмм 25 тысяч долларов, а человек это 100 килограммов, ну там в одежде с какими-то, умножай, это уже миллионы.
1: То есть вот эти вот трогательные моменты, даже в фильмах бывают, когда и в фильме «Вызов» тоже есть, когда дают игрушку, значит, человеку, который летит в космос, он летит, не можно сразу пересчитывать в рубли, сколько
2: да,
1: это будет стоить.
2: И умножь. Таким образом, это дорогой фильм. Наверное, приоритет того стоит. Я не идеолог, я не знаю, как это окупается вот в настроении публики, которая смотрит этот фильм. Наверное, кому-то важно знать, что мы первые и в этом тоже, в космическом кино. Кому-то вот лучше деньги посчитать и сказать, да столько полезного можно было сделать на эти деньги. С другой стороны, есть такое впечатление, что полеты на орбиту уже не очень полезны для науки, что уже рутина там происходит. Я недавно читал отчет по Роскосмосу, примерно 60% времени космонавты тратят на обслуживание себя, на ремонт аппаратуры, ремонт там воздуха, очистка воды, очистка туалета, в общем, на поддержание собственного существования. И только 40% свободного времени у них уходит на научные эксперименты, на какие-то наблюдения, там есть астрономическая небольшая, не обсерватории, а отдельные телескопы, там, рентгеновский телескоп. Ну, жалко, когда человек в основном занимается тем, что поддерживает свою жизнь там за огромные деньги.
1: А вы говорите, это данные сейчас, которые...
2: Это данные сейчас, да.
1: А раньше сколько процентов соотношения?
2: Немножко лучше была ситуация. Новая станция, ну, как и новый автомобиль, он не требует обслуживания, а чем старше станция, МКС уже сколько, четверть века работает, даже чуть больше. Там все хуже и хуже состояние системы, надо их все больше и больше ремонтировать. Так что мы эти деньги и труд космонавтов тратим на то, чтобы остаться там на орбите. Это же не приносит большой пользы. И в этом смысле все равно, на что уходят эти запуски или там эти деньги, все равно они уйдут, они все равно уйдут. Давайте лучше снимем фильм, и наш приоритет при этом будет незыблемым. Мне трудно. Я не бухгалтер, я ученый. Я всегда думаю, так, один человек — это 5 хороших приборов интересных. 2 человека в космосе — это вообще новая наука космическая. Для меня, конечно, выгоднее наукой там заниматься. Заметь, астрономы один раз в жизни запустили пилотируемую обсерваторию на орбите. То есть мы в начале 70-х думали так, что такое астрономия на орбите? Это телескоп и астроном. И запустили такую обсерваторию с 3 космическими астрономами. Это была обсерватория Skylab американская, там была интересная аппаратура и 3 космонавта. Чем они там занимались? Они выживали. Они себя, там были проблемы технические, они себя, значит, от высокой температуры ограждали, там выходили на внешнюю поверхность, какой-то фартук над космической станцией раскрывали, чтобы солнце их там не зажарило. Наука им была в последнюю очередь интересна, и они почти ничего там полезного, кое-что сделали, но оно того не стоило. Начиная с середины 70-х, мы сказали, стоп, никаких людей, только электроника. Летает 30 с лишним лет телескоп Хаббл, про него все слышали, это эпоха. Великолепно, никаких людей на борту, сотни космических

0: материал для исследования, вот сам человек. Поэтому как-то фильм немножко устарел. Если бы он вышел лет 30 назад, тогда человек на орбите был необходим. Тогда ни роботов нормальных, ни электроники не было такой, чтобы обеспечивать работу аппаратуры. Сегодня человек на орбите – это материал для изучения, а не исследователь. Может быть, я немножко сгущаю краски, но, в общем, это так.
1: Расскажите, пожалуйста, про членов экипажа, потому что так получается по фильму, создается впечатление, что на станции нет врачей. Мы видим врача только в центре управления полетов, который дает советы. Не создается впечатление, там точно нет врача,
0: конечно,
1: на станции,
0: да.
1: Никакого. И есть три российских космонавта, и больше никого нет. Создается впечатление, что это такое очень... малочисленная группа, которая
0: это
1: там
0: только
1: работает.
0: Только российская космическая станция,
1: да?
0: Да. И хотя мы говорим МКС, то есть международная космическая
1: само
0: станция.
1: Само название подразумевает, что там должно быть очень много других,
0: конечно,
1: национальностей.
0: Там блоки разных стран. Есть российские, есть американские, есть такие общие, где и канадцы, и японцы работают, и европейцы там.
1: И между блоками тоже граница.
0: Прям пограничники стоят и визы ставят, да? Вы куда? В Америка? Нет, нет, конечно. Это самый большой недостаток фильма. Мне даже не хотелось о нем говорить, чтобы не расстраивать людей. Хотя бы в космосе мы живем в окружении коллег, друзей и ожидаем взаимопомощи. Но у вас проблемы со здоровьем? Ну, обратитесь к американцам, обратитесь к европейцам. Там на борту кто-то хорошо медицински подготовлен. Может быть, нет профессиональных врачей, но есть вполне подготовленные ребята. Есть дополнительные хирургические инструменты. Не надо все вести с собой. Но что-то рядом с вами есть. Нет, в фильме об этом просто забыли. Мне кажется, это такой большой недостаток, что он вообще снижает все достоинства фильма, перечеркивает их. Ну, так нельзя. Это все-таки эпоха тотальной пропаганды, или все-таки мы о космосе, как о международной площадке говорим, о взаимопомощи людей. Ну, не знаю, моряки на море помогают друг другу, как корабль. Автомобилисты, ты сломался, подними руку, люди остановятся и помогут тебе с твоим автомобилем. Но в космосе ты не один, ты на борту международной космической станции. Знаешь, об этом долго можно говорить, это самая печальная сторона этого фильма.
1: А сколько человек максимально может находиться на станции одновременно?
0: Был момент, когда там находилось, по-моему, 17 человек. Но это момент пересменки, когда прилетела новая смена, а старая еще вот собирается улететь обратно. А так обычно там человек 6-7-8 от силы во всех блоках вот суммарно. Но был момент, насколько я помню, 17, скажем, человек было, там вот смена экипажей. 8 прилетело, там 7 оставалось еще на орбите. Но это такой редкий момент. Так, станция, она не очень большая, она весит 400 тонн. Это много, конечно. Но это 400 тонн железа, да, всякой электроники, панелей там и прочего. А для людей там места не очень много, там тесно. И кислорода маловато, и всего, и электричества маловато, и все это, в общем, зажато сильно. Если что-то случается, и, например, нет возможности подкинуть им там кислород, воду и питание, то они ощущают, ну, если не голод, то некое такое, ужимают свои физиологические потребности. Это да. В общем, фильм про международную станцию не получился. Фильм получился про нас, что мы не бросаем своих, что мы изо всех сил стараемся спасти своих и никому за помощью не обращаемся. Вот мы сами по себе, а все остальные, хоть и рядом, но чужие для нас.
1: А сколько обычно длится подготовка людей, которые собираются отправиться в космос? Ну, я понимаю, что космонавты – это отдельная категория, они всю жизнь этим занимаются.
0: Ну, не всю жизнь.
1: А если туристические…
0: Нет, ну подожди, сегодня уже не так, конечно. Это когда-то было, что вот ты космонавт и все, да?
1: С рождения.
0: Сейчас, ну, не с рождения, а… Ты из летчиков пошел в космонавты, и дальше все, что твоя судьба. Сейчас инженеры приходят в космос, врачи приходят. Космические туристы, их вообще полгода могут готовить. Чего их готовить? Ну, научиться скафандр одевать, научиться там дышать. И главное, не трогай ничего, не прикасайся ни к одной кнопке.

0: кнопки, да, вот этому надо научиться, и все, они летят в космос. То есть вполне за полгода можно вот такого туриста подготовить, а специалиста, который сам может починить все, что сломается на станции, со всеми приборами, которые туда доставлены, вот этими экспериментами с животными, с растениями, с приборами астрономическими, это, конечно, годы и годы. Я помню, там 5-7 лет готовились люди к полету, но это вот половина профессиональной жизни, да, вообще.
1: А насколько возможно за неделю-две подготовиться к полету в космос? Как нам это показано?
0: Ну, вот по фабуле этого фильма, да, почти сразу, не знаю, мне кажется, что невозможно. Слишком много непривычных операций, которые там надо делать, и неделя-две – это что-то такое ненормальное. Хотя, мне кажется, да, но я бы смог, ну, вообще так подумать серьезно, нет, конечно, не смог бы. Даже научить человека с парашютом прыгать, это полгода уходит. Научить человека водить самолет, вообще годы уходят. А тут, нет, это кино. Это не, надо относиться к этому как к кино. Давай не будем требовать от этого прям документальности, вот от первого до последнего кадра. Это кино. В целом неплохое кино, если забыть про деньги, если забыть про обиженных реальных космонавтов. В общем, о чем-то забыть, о международной станции. Это вот кино про то, как мы не бросаем своих.
1: А вот мы обсудили физическое состояние неподготовленной актрисы, которая там снималась, Юлия Пересильд. Она там говорит космонавту, а как вы здесь живете? Про стенки спрашиваю, как вообще вам не страшно тут находиться? И на что космонавт отвечает, что толщина стенок 3-4 миллиметра?
0: Ну, он имел в виду металл, там, алюминий, дюраль. А вообще толщина стенок там не маленькая. Там между внешней стенкой и внутренней, уже где начинается пространство, там разные приборы, там объемы с водой, с топливом. Так что это необходимо для защиты от радиации. Но есть некоторые места, вообще станция очень неоднородная. Есть стенки толстые, а есть места, где они тоненькие. Вот, например, там есть такое место, называется купола. Это не в нашей секции, не в российской, а в таком международной части МКС. Там ты просто входишь в комнату, сплошь из иллюминаторов состоящая. Со всех сторон окна. Это шикарно, космонавты обожают это. Она всегда на Землю направлена, и ты можешь там смотреть ландшафт, над которым пролетаешь. Но там стенки, да, вот, и стекло тоненькое, и дальше космос. Но долго там находиться не стоит, там радиация. А они стараются жить и спать, тем более, то есть длительное время проводить за толстыми стенками. Так что не миллиметры там, там иногда солидная толщина стенок. Но в некоторых местах, да, тоненькие они.
1: Это может спасти от космического мусора?
0: Нет.
1: А как тогда ты, получается, находишься на станции и понимаешь, что в любой момент можешь прилететь?
0: И мимо тебя со скоростью несколько километров в секунду вжик, летят железяки разные. Иногда они попадают, кстати говоря. Но до сих пор не было еще такого фатального попадания, потому что мы с Земли следим за мусором. Сегодня в США, в России и, по-моему, уже действует в Китае радиолокационные станции, которые следят за этим космическим мусором. Все, что крупнее апельсина, вот 10 сантиметров, все это отслеживается. И когда есть вероятность, что это пролетит слишком близко от МКС, дают команду и станция уворачивается. Кстати, в фильме это обыграно, да? Там, ну, не успели увернуться, но вообще-то хотели увернуться. И на это уходит довольно много топлива. Станция тяжелая, и чтобы ее немножко отодвинуть от пролетающих мимо железяк, надо немало топлива затратить, включить реактивные двигатели. Поэтому регулярно туда подлетают космические корабли «Прогресс», заправленные топливом, и вот они-то как раз и отводят всю эту здоровенную систему МКС 400 тонн от налетающего мусора. Иногда не удается. Ну, как правило, мелкий мусор игнорируют, он там ничего не может пробить. Космонавты, когда выходят на внешнюю поверхность станции, они говорят, что она испещрена такими оспинками мелкими. То есть мусоринки мелкие постоянно бьют по станции. Но еще ни разу не было такого, что дырку большую пробило.
1: А когда они подлетают с земли, получается, у каждого свой вход, свой подъезд для того, чтобы пристыковаться и
0: там попасть... подъездов несколько. Подъезд этот стыковочный узел называется. На одних постоянно висят корабли. То есть там на МКС всегда есть один или два корабля на случай экстренной эвакуации. Это, как правило, наши корабли «Союз». Они надежные, хорошие. И они висят там всегда, ожидают, ну, чего-нибудь такого необычного. А есть дополнительные еще узлы, куда подлетают корабли. Там «Прогресс» топливо привозит или продукты питания. Американские корабли подлетают. Были случаи, европейский подлетал. И им все равно, откуда начать вход в станцию. Потом каждый космонавт идет в свой отсек, американцы в свой, наши в свой. Там есть интернациональные такие места, ну, технические. А войти можно через любую дверь. Какая в данный момент свободна дверь, к ней подлетает космический корабль, стыкуется, космонавты выходят, космонавты входят, и потом на Землю опускаются, а эти продолжают
1: работать.
0: Там
1: нет таблички «Россия», «Америка».
0: Таких нет.
1: Они к ней подлетают и стыкуются.
0: Нет, конечно. И пограничного контроля там, к счастью, нет.
1: С инопланетянами.
0: И они все друзья, и они все коллеги, и каждый из них понимает, это общее судно. Неприятность в одной части, она убьет всех. Поэтому у них, ну, мы все в одной лодке, да, утонем только все вместе. Поэтому у них там никаких разногласий никогда не бывает. И взаимопомощь всегда есть, и она всегда доступна. И никто тебе не откажет в любой просьбе, если ее можно выполнить. Иногда вот, например, туалет – очень важная вещь, правда, вообще ассенизация. Иногда у нас портится туалет, наши ходят в американскую часть. Иногда у них они ходят к нам. Ну, это естественно. Туалет – это на самом деле пылесос. Он всасывать обязательно должен быть, потому что веса там нет. Ну, вот, кстати говоря, для женщин, наверное, там отдельные насадки, для мужчин отдельно, понятно, физиология разная. В общем, это малоприятное занятие быть космонавтом. Я так понимаю, что оптимизм на их лицах, он в основном на камеру. А так это тяжелая, нудная и очень неприятная работа. Но мало ли неприятных работ на Земле, в космосе тоже. Должна быть своя рутина, должны быть свои неудобства. Должен быть риск, и риск там для жизни большой.
1: По поводу органов. Когда нас консультировали, сказали, все-таки за счет того, что нет притяжения земного, по-моему, органы все равно немножко гуляют.
0: Ну, немножко, конечно, всплывают они. Мы привыкли ходить вертикально, но когда ты спишь, у тебя же нет этого силы тяжести, которая твой кишечник куда-то вниз опускает. Он расправляется и более или менее равномерно. А, например, ты можешь выпить стакан воды, стоя на голове. Я пробовал, элементарно получается. Вот встал дома на голову, там оперся руками, головой.
1: Это вы что за эксперименты такие проводили?
0: Элементарно, это просто попробовать. Угу. Оказывается, сила тяжести не нужна, чтобы наша перистальтика, там, кишечник и все остальные части тела работали даже в таких непривычных условиях. То есть тут сила тяжести не важна. А вот кровь, да, долго на голове не простоишь. Начинается вот это вот раздувание лица, напухание всего. А у космонавтов это происходит.
1: А вот когда они обсуждали, как будет проходить операция, на столе сказали, можно и на потолке, без разницы.
0: А там нет такого понятия. Хотя они красят разным цветом стены и некоторые поверхности, чтобы психика человека
1: запоминала
0: привычный... Да, ориентацию сохраняла. Но я думаю, для тех, кто там долго работает, это уже не имеет значения. Где пристроился, там у тебя и пол.
1: Я это понимаю, но они обсуждали все-таки с земными жителями, и поэтому для них еще существует разница между потолком. Понятное дело, что там условия невесомости. Но как вы считаете, какие все-таки нюансы и условия должны быть при проведении операции?
0: Ой, мне трудно сказать. Я ведь сам никогда не резал человека на столе. Я астроном, а не хирург. Я думаю, что, может быть, были и положительные моменты, потому что расправляется организм, немножко распухает тело в невесомости. Может быть, это в чем-то облегчало даже работу по введению зонда и по работе там внутри человека. Не знаю, это надо у хирургов спрашивать. А неприятности были, например, такие. Когда ты напряженно работаешь, у тебя пот выступает на лице, и, как правило, он скатывается вниз.
1: И он разлетается
0: вниз.
1: Там.
0: А тут он в глазах остается. И космонавты были очень неприятные моменты. Я помню отчеты американских космонавтов, когда внутри ты в скафандре, ты не можешь протереть вот эти капельки
1: слез. А я думала, он разлетается в разные стороны.
0: Они не разлетаются. Жидкость, она прилипает к телу. И она начинает глаза застилать, и тебе не проморгаться никак, они мокрые, влажные. Вот даже во время операции на земле у хирурга смахивает сестра или помощница со лба пот, чтобы он не мешал. А тут он мешает, и он никуда не скатится, он будет прилипать к тебе и, конечно, мешать. По-моему, в фильме это такой кадр был, когда помощник, космонавт реально с лица героини смахивал вот эти вот капельки пота, иначе она просто, видно было, что моргает и ничего не видит. Это правда, потому что снималось в реальных условиях.
1: Ну вот вы говорите, что космонавты жаловались. Хорошо, ты находишься в скафандре. У тебя...
0: Это ужасно.
1: А что делать в такой ситуации, если ты ничего не видишь, получается?
0: Знаешь, какие случаи были? Скафандры на Луне, например, были заправлены, и, по-моему, для выхода в открытый космос сегодня заправлены водой, а иногда и соком. Ну, любят люди иногда глотнуть сока. И во время лунных экспедиций один раз из трубочки с апельсиновым соком вдруг пошел сок и залил внутренность шлема. А ты ничего не можешь сделать. Космонавт чуть не утонул в этом шлеме, залитым соком. После этого вообще сок перестали наливать, только воду чистую. Ну и вода, если она пойдет в твой шлем, ты там просто утонешь, захлебнешься в этом шлеме. Руками-то ничего не сделаешь, шлем не откроешь, там пустота. Ну, на МКС это, конечно, проще, там все-таки руки до лица достают, шлема нет на голове. Но у космонавтов это проблема, вот в таких условиях работать. Конечно, внутри станции немножко легче. Там почти земные условия. Чем они дышат, там это не совсем наш воздух, там своеобразная смесь и давление пониженное. В общем, очень много проблем. Но ведь когда Пересильд готовили, не она одна была в группе отбора, да? Ведь еще несколько актрис пробовались на эту роль, и ее выбрали как человека наиболее соответствующего. Она и актриса симпатичная, и, по-моему, играет нормально, но еще и физиология ее позволила лететь в космос. А это далеко не каждый человек может.
1: А может быть такое, что, допустим, твои физические возможности позволяют тебе попасть на станцию, но не выходить в открытый космос?
0: Ну, выход в открытый космос – это отдельная нагрузка. И вспомни, как долго только мужчины работали в открытом космосе. Женщины летали на МКС. Но, по-моему, первый человек, который женщина, вышла в открытый космос, это наша Савицкая была, если я не ошибаюсь. Скафандр для работы в открытом космосе – это страшная вещь. Он внутри давление воздуха, а снаружи пустота. Ты как мячик плотно, или как автомобильная шина, накачанная изнутри, которая становится твердой, как камень. Так вот, скафандр именно такой. Согнуть руку – это больших усилий требует. Согнуть пальцы в перчатке, которая изнутри накачана воздухом, а снаружи его нет – это просто вот… Попробуй велосипедную шину. Вот мы проверяем, хорошо накачан велосипед? Да. Мы не можем пальцами смять эту шину. Так вот, ты как в скафандре, как автомобильная или там велосипедная камера, накачана изнутри. Для женщины это просто огромная физика, да и для мужчины – большая физическая нагрузка. Вот каждое движение, каждый там сгиб руки или поворот тела требует огромных усилий. Именно поэтому, мне кажется, самый невероятный кадр, которого не могло быть на МКС, это когда героине позволили выйти в открытый космос. То есть одели скафандр и позволили ей в люк хотя бы там показаться, да? Этого, конечно, быть не могло. Это требует отдельной подготовки, очень серьезной. И человека, который только что попал в космос впервые, конечно, никто не выпустит в скафандре в вакуум космический. Это такая фантастика, что, наверное, все реальные космонавты со смеху покатывались. Ну, или говорили, что не надо этого показывать, никто в это не поверит. И, по-моему, никто в это и не поверил.
1: То есть она в открытый космос точно не выходила?
0: Конечно, не выходила. Нет, угу. Что. Это отдельная тяжелая работа, она требует такой подготовки. Помнишь, как готовят космонавтов для выхода в открытый космос? У них, наверное, вам показывали, есть бассейн глубокий, и туда в скафандре кидают космонавта, чтобы он научился вот двигаться в скафандре, в невесомости, там, за поручни цепляться, крепиться. Это большая работа, и она только для подготовленных людей. Ну, а ей бы, конечно, этого не разрешили.
1: Объясните, пожалуйста, может быть, не все знают, для чего в кабине тебя крутят, усиливая вращение и проверяя...
0: Центрифуга вот эта, да, большая?
1: Да, да, да.
0: Центрифуга. А во время взлета ракета быстро набирает скорость, то есть движется с ускорением. Это та же история, когда мы на автомобиле резко нажимаем газ, нас прижимает к сиденью. Или еще хуже, когда автомобиль резко тормозится и нас бросает вперед. Но это перегрузки маленькие. Наше тело чувствует вес, может быть, на 10-15% больше, чем он есть. А когда космонавт на ракете поднимается, перегрузки нарастают. И там есть момент максимальных перегрузок, топливо уже почти закончилось в ракете, она легкая, и она ускоряется быстро, в 2-3 раза вес человеческого тела увеличивается. То есть в этот момент ты просто прижат, как будто на тебе еще два таких же человека лежат. А еще хуже, когда капсула спасательная, посадочный аппарат, врезается в атмосферу и идет вниз на посадку.
1: Нагревается, когда дождь?
0: Нагревается-то, ладно, от этого спасают толстые стенки, специальная защита, а там перегрузки и 5-6-кратные бывают. Это зависит от режима посадки. Иногда, если не очень правильно выбрана траектория, там такие перегрузки, что лопаются капилляры, человек, чтобы вдохнуть, надо поднять свою грудь, а у тебя на тебе лежит еще несколько таких же бугаев в скафандрах, грубо говоря, да, как ты сам. Ты просто не можешь вдохнуть. Вот чтобы проверить, может ли человек это испытать и подготовить его к этому, его сажают в центрифугу и начинают раскручивать, и он там прижат к стене, у него там сползают щеки и все, отвесы. Это, а видно это на настоящих снимках. Лицо человека начинает сползать вниз, и руки не поднимаются, и все такое. Это проверка, человек способен ли он выдержать такие перегрузки. Обычно стараются их избегать, там, ограничиваться 2-3-кратными, но бывает, что и 6-7-кратные. И было такое, иногда были такие баллистические спуски, крутые входы в атмосферу, когда почти сплющивало людей. Но подготовка дает шанс выжить.
1: Получается, вы говорите, что лицо сплющивает, а...
0: Оно просто стекает щеки.
1: А получается, в фильме они в нормальном состоянии не попытались изобразить достоверно, как выглядит лицо во время этих кручей?
0: Ну, наверное, не было желания так же напрягать человека, в конце концов. Если все идет штатно, то это более или менее переносимо. Но космонавтов готовят и к нештатным, к необычным ситуациям, когда надо быть заранее готовым к неприятностям.
1: По поводу капсулы, вы говорите, сплющивает, она же еще горит?
0: Ну, она горит с внешней стороны.
1: Я понимаю, но морально-то тяжело, когда ты летишь
0: как
1: капсуле,
0: в иллюминаторе летят эти обгоревшие части твоей термозащиты. Наверное, это не очень приятно. Пожалуй, самое неприятное в этот момент, что капсула окутана слоем горячего воздуха, плазмы, которая не пропускает радиоволны. И вот ты помнишь, часто даже в нормальных фильмах показано, начинается спуск, и космонавт говорит, да, мы идем к Земле, ЦУП ему говорит, да, в порядке, мы вас слышим, и вдруг период тишины. Это когда капсула окутана горячим воздухом, плазмой, и вот они ждут 3-4 минуты, когда вновь возможность радиосвязи восстановится. И неизвестно, восстановится она, или капсула уже развалилась, и некого там ждать на поверхности Земли. Это самый напряженный момент. Вот. Наконец-то радиосвязь возникла, да, прошло там. Или наоборот, считают, по окончании 3-й минуты должна она восстановиться. 3-я минута, 4-я минута, проходит, связи нет. У всех в голове все, космонавтов нету. На 5-ю минуту восстанавливается связь. Ух, все вздохнули, нормально, они живы. Это каждый раз при спуске вот эти напряженные моменты, они необходимы, они неизбежны. Мимо этого не пройдешь. Это момент максимальной температуры при спуске, где-то на высоте там порядка 50-60 километров над землей. И потом уже как километров 15 остается, парашют, все, тут уже. Ясно, человек спасен.
1: А знаете, был еще такой момент, тоже не очень, мне кажется, приятный в фильме показан, я думаю, он жизненный, когда жене больного не хотели говорить, что он может не выжить, и непонятно было, что с ним делать, и от всех это скрывали. Часто ли такое вообще бывает в жизни? И есть ли такое, что космонавты, допустим, подписывают какие-то бумаги о неразглашении, и никому потом не рассказывают о происходящих ситуациях?
0: Это неизбежно. Вообще вся космонавтика – это очень секретная работа. Конечно. Ты обязательно... Почему в основном военных туда берут? Потому что они по жизни знают, что нельзя болтать, нельзя всех деталей технических выносить на людей, всех неприятностей, которые, через которые они прошли. Конечно, они много чего подписывают. И я уверен, что и, так сказать, оператор и главная героиня наверняка подписывали какие-то бумаги о тех моментах, о которых нельзя говорить. Это нормально. Космонавтика вообще выросла из военных потребностей. То, что иногда нам что-то рассказывают о космических исследованиях, это маленькая струйка того, что можно публике рассказать и показать. А вообще в любой стране космонавтика – это часть оборонных проектов. И у них много работ связано с необходимостью для армии что-то делать. Но это есть, ну а как иначе?
1: Если какой-то конфликт происходит на Земле, благодаря СМИ, соцсетям, как-то это быстро
0: всегда на поверхность, конечно.
1: А там это можно скрыть.
0: Я даже более чем уверен, что и жены космонавтов дают какие-то подписки, потому что в семье трудно не обмениваться впечатлениями, но выносить это из семьи, конечно, запрещено.
1: А скажите, пожалуйста, как вам в целом игра актеров?
0: Мне она показалась однообразной, но это не вина актеров. Режиссер слишком однобоко показал эту работу, что это постоянное напряжение на Земле, постоянная ответственность, постоянные конфликты между тем, что можно для начальства делать и что нужно для космонавтов делать. Вот это вот, мне кажется, там разнообразнее жизнь. И нет вот этого постоянной ответственности. Может быть, я ошибаюсь. В конце концов, я не космонавт. Я тоже, как и ты, на это со стороны смотрю. Может быть, дольше смотрю, жизнь моя длинная. Может быть, чуть глубже, потому что я в некоторых проектах был космических, но не связанных с людьми. Мы работали со спутниками, мы запускали там телескоп на орбиту. Астрон был такой, я был в этом проекте и хорошо его изнутри изучил. И видел, какие там моменты, и радости, и неприятности, и обмана взаимного, и эгоизма, когда совсем даже не в интересах проекта, а в личных интересах что-то делается. Ну, а когда речь о человеке, наверное, это еще больше напряжения, еще больше ответственности. Поэтому я не могу претензии какие-то предъявлять, что вот режиссер нас обманул. Может быть, правда, когда люди на орбите, то это вот постоянная струна у тех, кто ответственный за них. Им-то там еще можно расслабиться. А тебе, с которого спросят за то, что там происходит, наверное, внизу, да мы это видим. Документальные кадры из нашего ЦУПа редко бывают, а вот документальные кадры из американского центра управления, когда на Луну летали, например, я довольно много их смотрел, я книжку писал об этом, и там видно, в каком напряжении люди. А помнишь, как они вскакивают и аплодируют, когда что-то удалось? Это кажется наигранным, но теперь ты понимаешь, это... Все, вот это напряжение проходит, и они как дети на мгновение радуются, что этот этап прошел. Начинается следующий этап, и опять все как струна натянуты. Удастся, не удастся, люди погибнут, не погибнут. Может быть, это похоже на правду.
1: Спасибо вам большое за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Свои, все здесь уже, все пришли, всех видим, всем рады, как всегда. Вот. А чужие, ну, будут подтягиваться, мы дверь не закрываем, вход будет открыт. У нас сегодня замечательный гость, редкий.
2: Ну, не редкий, а третий раз, по-моему, читаю.
1: За 10 лет. Лев Матвеевич Зеленый, большой друг планетария, чем мы очень гордимся, дорожим. И всегда благодарна за то, что находит время приходить к нам, пообщаться с нами. Сегодня у нас вот такая тема интересная. Венера – это странная сестра Земли. Ну, я представлю, как положено, академик Российской академии наук, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук, заместитель председателя Совета по космосу Российской академии наук, лауреат премии президента Российской Федерации в области образования – Лев Матвеевич Зеленый.
2: Спасибо, Фаина Борисовна.
1: Спасибо.
2: Ну, я благодарю всех, кто пришел на эту лекцию, но я постараюсь передать вам тот как бы энтузиазм, тот интерес и то какой-то восторг перед этой вот планетой. Про нее много давно уже не говорили, но вот мы решили к ней вернуться. Ну, прежде всего, название «Венера – странная сестра Земли». Но мне приятно представить, что один из авторов этой работы Олег Седых, руководитель технической части, который делает космический аппарат, здесь присутствует. Почему Венера? Ну, я сразу объявлю основные такие моменты, которые связаны с Венерой, которые нас в ней привлекают. Прежде всего, Венера – это естественная лаборатория для изучения эволюции климата и парникового эффекта. Сейчас вот эта шведская девочка Тунберг много говорит о климате, но когда смотришь на Венеру, понимаешь, что есть какая-то правда в ее словах, потому что климат эволюционирует очень быстро и, в общем-то, эволюционирует не в ту сторону. Венера – возможная форма обитания экзотических форм жизни. Я вам расскажу о каких-то новых результатах, необычных, они как-то противоречат интуиции. И сейчас очень много говорят об экзопланетах. Открыто несколько тысяч экзопланет, но все, наверное, знают, что это такое. Это планеты других звездных систем. Их очень трудно изучать, но потому что они находятся на расстоянии там, десятков световых лет. Самые ближайшие на расстоянии 4 световых лет. А Венера в каком-то смысле какой-то прототип такой одной из таких экзопланет. И мы, изучая ее, можем многое понять о каких-то таких планетах, землеподобных у других звезд. Ну, прежде всего, почему сестры? Ну, давайте я напомню какие-то, наверное, не вредно будет самое общее сведение о Венере. Значит, ну, диаметр Венеры, видите, действительно, почему мы их называем сестры, очень похож на земной. Массы, в общем-то, близки. Ну, естественно, космические скорости близки. Но когда мы доходим до этой строчки, все меняется. Значит, вместо одной атмосферы на Венере мы имеем почти сотню. Температура вместо 20 наших комфортных градусов почти 500 градусов. И воды на Венере, в общем-то, почти не осталось. На Земле, слава богу, есть океаны. Если вся вода может покрыть равномерно Землю, если, так сказать, размазать океаны коркой, слоем, ну, где-то несколько километров. На Венере этот слой будет 5 сантиметров. Куда девалась вода Венеры? Ну и в чем есть уже серьезное отличие у Венеры от Земли? Венера вращается очень медленно. Она вращается вокруг Солнца, она поближе. Находится она на 0,7 астрономической единицы, на 30% ближе к Солнцу, чем Земля. Ну, это не такой существенный фактор в эволюции ее климата. Хотя он тоже, конечно, мог сыграть свою роль. И венерианский год поэтому близок к земной, но зато период вращения у Венеры 240 суток. И что же самое странное, Венера вращается в противоположную сторону, чем Земля и чем все остальные планеты Солнечной системы. И еще одна важная вещь на Венере, магнитное поле фактически равно нулю, отсутствует. На Земле наше поле, вот, в котором мы находимся, это примерно полгаусса. Это, в общем-то, много по космическим масштабам. Это поле нас защищает от многих-многих неприятностей. Ну, не говоря уже о том, что мы можем путешествовать, пользуясь компасом. А птицы вообще летают по магнитному полю. Поэтому отсутствие у Венеры, это связано с ее внутренним строением, оно тоже сыграло плохую роль в эволюции ее климата. Почему Венеру трудно изучать? Потому что всегда, когда уже мы, астрономы Земли, смотрели на Венеру, мало что можно было увидеть. А Венера всегда выглядит вот так, покрытая толстым облачным слоем. Позже стало ясно, что этот облачный слой в основном состоит из серной кислоты, и дистанционные наблюдения практически ничего не давали, хотя Венеру наблюдали еще древние греки, про нее знали, но реально планета оставалась планетой загадок. Вот. Ну, очень важную роль здесь играл наш соотечественник, замечательный ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Ну, Ломоносову в советской литературе приписано много-много открытий, включая закон сохранения энергии. Ну, на мировом уровне с этим не все согласны, потому что закон сохранения энергии одновременно писал Майер, может быть, и даже более строго. Поэтому его приоритет здесь не в общем, оспаривается часто. Но здесь его открытие Венеры, атмосферы Венеры, признано во всем мире. Ему повезло. Потому что в 761 году уже были вычисления о том, что Венера будет проходить мимо диска Солнца. И было несколько французских экспедиций, ну, в те места, где можно было увидеть. Но им не повезло, там было в это время дожди, облака. А Ломоносов увидел, хорошая погода была. И он увидел вот то, что здесь написано: при выступлении Венеры из Солнца появился на краю Солнца пупырь, который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению проходила. То есть он увидел такой ореол вокруг Венеры, то есть не резко, так сказать, свечение пропало, а что-то здесь что-то происходило. И планета Венера окружена знатной воздушной атмосферой, таковой, лишь бы не больше. Он предугадал вот эту мощную атмосферу Венеры, какова обливается около нашего шара земного. Вот, значит, первая, так сказать, связь нашей страны с Венерой, это вот Михаил Васильевич Ломоносов. Ну, вот, когда я был школьником, у меня была любимая книжка, она вышла где-то вот, когда я был где-то вот в третьем или четвертом классе, Аркадий Бориса Стругацкий, это была эта их книжка, это где-то вот конец 50-х годов, еще до начала космической эры, где космонавты летели на Венеру, потом был очень хороший фильм «Планета бурь», вот ходили по таким джунглям, прорубались, там на них нападали разные драконы. Считалось, что на поверхности Венеры теплый влажный климат, похожий на климат ранней Земли. Жидкая вода, жизнь. Были даже идеи обилия нефти на поверхности. То есть Венера в такой фантастической литературе часто упоминалась. Но жизнь оказалась совсем другой, я расскажу. И все, Венера преподнесла очень-очень много сюрпризов, и исследования ее вызвали очень много проблем. Они не дались просто да, нашим вот предшественникам в Советском Союзе, которые активно изучали Венеру. В глубокой древности Венера настолько разогрелась, что океаны, которые были, поскольку на Земле был океан, и на Венере был океан, полностью испарились, оставив просто себя пустынный пейзаж. И океаны исчезли, в атмосфере возник углекислый газ. Одна из идей, которые я позже буду рассказывать, просто я сам этим занимался, мне это интересно, что это вот эффект, это уже связано с тем, что у Венеры отсутствует магнитное поле, которое защищает нашу планету не только от радиации, не только от космических лучей, но и от того, чтобы атмосфера сдувалась потоком плазмы, которая выходит из Солнца. Вот как происходит, вот этот, на этом графике хорошо видно, можно сравнить средний профиль температуры атмосферы на Земле и на Венере. Вы видите, значит, вот температура с высотой, как меняется на Земле, ну, где-то она приходит к нулю. И вот что происходит на Венере. Примере 400 доходит до тех вот почти 500 градусов, о которых я говорил. Парниковый эффект – это разница температур между средней температурой, которая просто бы была бы, если бы не было облаков, и такой настоящей температуре, температуре, которая наблюдается. На Венере эта разность вот за счет парникового эффекта 500 градусов. На Земле, кстати, она тоже не маленькая, 35 градусов. То есть, если бы сейчас не было парникового эффекта никакого, то мы бы сейчас мерзли. То есть была бы здесь отрицательная температура у нас всегда. Эти 35 градусов нам очень помогают, но не надо их увеличивать, потому что вариант сближения этих синих и зеленых линий очень опасен. Ну, просто для интереса, на Марсе тоже есть маленькая атмосфера углекислого газа. Углекислый газ – это такой активный парниковый газ, и там парниковый эффект тоже есть, он всегда есть, но там всего 3 градуса он дает. Как устроен парниковый эффект? Ну, наверное, тут уже об этом сейчас много говорится, многие знают. Основные парниковые газы в атмосфере Венеры – это углекислый газ и вода. Вода – это, кстати, сильный парниковый газ. То есть, чем больше испаряется океан воды, тем больше его в атмосфере, тем как бы эффект становится сильнее. И это, в этом вся опасность, потому что этот эффект самораскачивается, неустойчивость. Чем больше воды испаряется, тем больше получается парниковый эффект, тем дальше испаряется вода. И в результате все океаны Венеры испарились. То есть солнечное излучение, которое приходит от Солнца, оно проходит к облакам, нагревает поверхность, поверхность переизлучает инфракрасное излучение, которое отражается от облаков. То есть планета как бы оказывается укутана таким теплым одеялом. Ну, все знают, если вы укутаетесь одеялом, не само одеяло греет. То есть там нет электрического подвода к ней, есть такие электрические одеяла. Вы сами себя греете, просто тепло не уходит. То же самое происходит с Венерой. Вот этот облачный слой играет роль одеяла. Основная полоса поглощения углекислого газа – это 15 микрон, это же такое инфракрасное уже излучение, и она очень хорошо, вот это переизлученное излучение инфракрасное от поверхности, которое нагрето Солнцем, она поглощает, и тепло возвращается назад. Вот так вот происходит на Венере. Вот этот график очень тоже интересный. Ну, здесь, смотрите, здесь отложена температура, а здесь давление водяного пара. Вот. Ну, у воды есть такая тройная точка, где могут существовать одновременно... Вода может существовать в жидкой, в твердой, ну, лед, жидкая вода и водяной пар. Вот в этой тройной точке. Вот если посмотреть на этот график, то... Ну, Земле везет. У нас есть и лед, и пар в атмосфере, и жидкие океаны. У Марса, на Марсе холодно, маленькое давление, и фактически вся его вода замерзла, и где-то под поверхностью она, скорее всего, есть, только изредка выходит на поверхность. Я в прошлый раз об этом говорил. А у Венеры вся вода испарилась. И вся вода осталась в атмосфере и способствовала вот этому эффекту одеяла. И в результате вот температура начала расти. Вот это показывает, но я не буду дальше много об этом говорить, уязвимость климатической системы. Потому что вот если такая неустойчивость начинается, ей очень трудно, к ней, трудно вернуться, потому что она уже идет независимо от нашего желания. Я не буду сейчас, конечно, вдаваться в обсуждения, которые, кстати, вызывают чуть ли не до скандалов и драк между учеными, влияя, есть ли антропогенный эффект в этом, или это естественный цикл. Я больше склоняюсь, что это все-таки естественный цикл, и не очень верю в роль человека здесь, что парниковые газы выходят, и много метана излучается, например, в болотах шельфа океанского, метан тоже сильный парниковый газ. Тут много споров идет, но Венера дает нам пример, что это действительно опасно. И поэтому, изучая Венеру, мы в каком-то смысле лучше понимаем то, что климатическая система Земли. Но я хотел немножко про магнитное поле поговорить, потому что магнитное поле здесь сыграло, отсутствие магнитного поля сыграло плохую роль в судьбе Венеры. Но вот здесь просто показаны четыре планеты земной группы. Меркурий. У Меркурия он маленький, он близко к Солнцу, у него довольно сильное магнитное поле. И вот такая же, в общем, магнитосфера, похожая, как магнитосферы Земли. То есть магнитное поле Земли останавливает поток плазмы, солнечного ветра, который идет от Солнца где-то на расстоянии 100 тысяч километров. У Меркурия это расстояние гораздо меньше, сравнимо с радиусом Земли, но это не важно. А вот у Венеры магнитного поля нет, и поэтому солнечная плазма фактически втыкается в нее. И вы вот видите, она начинает с атмосферой Венеры взаимодействовать. Вот в свое время мы разработали такую модель, вот как солнечный ветер обтекает Венеру, то есть идут силовые трубки солнечного ветра, проходят мимо Венеры, захватывают атмосферное вещество, которое ионизуется ультрафиолетовым излучением Солнца и уносит его. То есть атмосфера как бы начинает сноситься. То есть водяной пар попадает в атмосферу, если попадает дальше, он уносится. Ну, у Венеры это процесс не такой сильный, потому что у Венеры мощная атмосфера, а Марс очень сильно потерял свою атмосферу, и поэтому на Марсе так холодно. Но воду Венера потеряла в основном. Углекислый газ она сохранила, потому что вы видели, что основная составляющая атмосферы на Венере – это углекислый газ. Вот, немножко я хочу поговорить про поверхность Венеры, что бы мы увидели, если бы мы попали туда. Ну вот она так выглядит в таких изображениях, немного искусственных, но они близки настоящим цветам. Что влияло на поверхность Венеры? Очень такая недружественная, несимпатичная картина. Венера до сих пор имеет активные вулканы. То есть это такая живая, молодая планета. На Марсе все, в общем-то, уже такая активность прекратилась. Это, в общем, такая как бы уже планета потухшая. На Земле иногда вулканы проявляют свой характер. Иногда и даже современные истории. Но на Венере это происходит постоянно. 167 крупных вулканов, очень высоких. И Венера вся подкрыта одной плитой. На Земле есть тектоника плит, то есть плиты наползают на друг друга, происходит землетрясение, но на Венере поверхность расплавленная, как бы стала одна такая большая плита. Но ее поверхность молодая, вот это очень важно, ей всего 300-400 миллионов лет. Например, на Луне поверхность 4 миллиарда лет. Это вся история Солнечной системы. А Венера, как я говорил, живет. Вулканы извергают лаву. На Венере бывают грозы, но при извержении вулканов известно, что есть сильное атмосферное электричество и электричество. И бывают такие горячие точки, которые влияют. Ну, их на спутниковых картинах, они извержение вулканов, ну, там, естественно, повышается температура, и они видны как такие яркие области. Ну, я уже упоминал, что Венера, облака Венеры, фактически это облака серной кислоты, ну, и в формировании их играет очень большую роль вулканы, потому что они насыщают при извержениях вулканов, которые на Венере происходят часто, они излучают частицы серы, ну, которая, значит, окисляется, взаимодействует с водой, получается серная кислота. Вот это такой научный слайд немножко, это содержание двуокиси серы в атмосфере. Ну, на верхней границе облаков, ну, которые как раз создаются вулканами. Это американский спутник «Пионер Венера», а это европейский спутник «Венера-экспресс». Вы видите, что есть динамика. То есть до сих пор это просто слайд косвенно показывает, как вулканы активны. Мы не всегда их можем увидеть, ну, потому что они находятся по облаками. Но вот по этим проявлениям, выбросам двуокиси серы, мы можем говорить, что на Венере до сих пор происходит вулканическая активность. Я уже говорил, поверхность молодая, залита лавой за последний миллиард лет. И отсутствие воды на поверхности Венеры приводит к тому, что все эти структуры сохраняются в первозданном виде. Потому что на Земле эрозия за счет воды быстро смывает дождь. Фильм даже был такой, дождь смывает все следы. На Венере воды нет, поэтому вот такого фактора, который все разглаживает, уничтожает, нет. Вот, поэтому для Венеры очень интересно с точки зрения физики, астробиологии, потому что если мы ее сравним с другими планетами Солнечной системы, ну вот с Луной, Меркурием, Луна и Меркурий вообще похожи друг на друга с Марсом, их средний возраст, их поверхность – это миллиарды лет. Ну, почти 4 миллиарда лет – это время, прошедшее с момента образования Солнечной системы. Солнечная система считается образовавшейся 4,5 миллиарда лет. А Земля и Венера – молодые поверхности. Вот эти наши две планеты. Вот поэтому, изучая Венеру, мы тоже можем что-то больше понять о молодой Земле. Так, не понял. Вот, ну вот если так суммировать то, что я говорил, что 4,5 миллиарда лет назад, когда образовалась Солнечная система, за счет аккреции возникли планеты. Сначала планеты земной группы, потом возникли планеты-гиганты. Земля и Венера были достаточно близки. Значит, но вот давление было примерно и там одна атмосфера. Примерно состав атмосферы был тоже очень похож у Земли и Венеры. Вот. Что произошло сейчас? Давление на Венере выросло вот за счет этого парникового эффекта. Состав остался в основном прежним. Это наличие азота и наличие углерода в основном. Зато температура 450 градусов. Интересно на Земле. Вот если вы посмотрите на состав молодой Земли и сегодняшней, здесь появляется еще один элемент – кислород, наш любимый кислород. Он его не было на молодой Земле, он возник за счет так называемых цианобактерий, которые эти миллиарды лет перерабатывали другие газы, разлагали углекислый газ, и вот наполнили нашу атмосферу кислородом. То есть вот Земля в этом плане эволюционировала в нужную сторону, чтобы создать вот такую белковую жизнь, которая нам комфортна. На Венере этого просто не произошло из-за того, что она быстро разогрелась. Ну, если так суммировать вот все научные мотивации, почему Венера нам нужна, я сейчас перейду уже к каким-то экспериментальным вещам. Венера – это ключ к пониманию парникового эффекта. Это очень интересная физика и химия облаков. Это, вот я про это мало говорил, есть такое важное явление на Венере, называется суперротация. Я говорил, что сама Венера вращается очень медленно, но зато верхний облачный слой вращается в 60 раз быстрее, чем скорость поверхности. То есть как бы верхняя часть атмосферы со скоростью, там, я помню, десятки километров в секунду движется. На Земле, вблизи поверхности скорость маленькая, там метры в секунду, ну, такой маленький ветер, но с подъемом наверх атмосфера разгоняется. До сих пор это не объяснено, вот какой механизм такой суперротации, она, в общем, она доказана ее существование. Как меняется вот такой момент импульса между атмосферой и поверхностью, неясно. Вот. Ну и поэтому Венера, в общем-то, вызывала, может быть, меньше, чем Марс, как вторая, в общем, по активности планета, которая исследовалась вот в космических программах разных стран. Вот. Ну, давайте посмотрим на эту карту. В общем-то, здесь видите в основном наш красный флажок. И первая Венера была запущена в 61-м году, еще до полета Гагарина. Но она пролетела мимо Венеры, но все равно она считается. А вот следующие Венеры, вот это интересно, четвертая, пятая, я про них не буду дальше говорить, потому что их вот коллеги из НПО Лавочкина проектировали, но никто не представлял, что такое громадное давление там, 90 атмосфер. Их планировали там на 40-30 атмосфер, и они просто раздавливались давлением, не долетев до поверхности. Они передавали информацию о составе атмосферы, но поверхности не долетали. И только седьмая Венера, которая уже была сделана прочная, сделала в 70-м году первую мягкую посадку на поверхность планеты. И только советские миссии садились на Венеру. Поэтому Венеру как-то иногда называют, там, сказать, российской планетой. Ну, конечно, другие страны тоже внесли вклад. Может быть, в Марсе мы от них отставали, но Венера, вот приоритет Советского Союза, к сожалению, пока не России, очень велик. Вот, ну я сейчас немножко про эти миссии чуть-чуть расскажу. Были сделаны открытия, я не буду, наверное, про них говорить, потому что сейчас уже они как бы вошли в такой золотой фонд. Была обнаружена корона Венеры, было обнаружено отсутствие магнитного поля, вот про которое я говорил. Был изучен состав. В общем, все эти результаты были получены впервые. Вот, ну, вот Венера-4, это зонд, который долетел до Венеры, передал данные, вот строение атмосферы вот на этих интересных высотах, где облачный слой, передал данные о составе Венеры, не обнаружил магнитного поля, но был раздавлен. И вот первая Венера, я уже говорил, в 70-м году села, и она работала недолго, она работала всего там 50 минут, потому что там все-таки не смогли, она перегрелась в итоге, но 50 минут она работала, передавала информацию, и, в общем-то, мы много узнали о Венере, вот уже начиная с этих первых миссий. Была вскоре вторая Венера, уже было понятно, как надо проектировать эти аппараты. Был, кстати, вот измерена эта вот суперротация, о которой говорил, потому что пока аппарат спускался, он тоже делал измерения. Вот, поэтому это были, в общем, такие бесспорные успехи. Один из, наверное, самых, я не буду про все аппараты рассказывать, потому что это может быть долго, вот такие только знаковые, Венера-13, Венера-14. В Советском Союзе, кстати, было очень правильно принято запускать аппараты парами. Ну, там, сказать, один сломается, зато другой долетит. Они были идентичны, поэтому эта стоимость не была вдвое дороже, чем, так сказать, не была в несколько раз дороже, чем делать один аппарат, ну, где-то на 30-40% уже аппарат был разработан, была вторая копия. Это очень, конечно, сильно повышало надежность.

камни сослоистые. И это как бы вот такая... набор таких плит, но здесь это не видно, они, если камера смотрит дальше, они распространяются до самого горизонта. В общем, такая видно, что поверхность здесь, во-первых, она абсолютно сухая, подверглась такому все-таки выветриванию и растрескиванию. И последняя наша Венера, они уже не Венера 15-16, тоже была важная программа. Ее делал Институт радиотехники вот под руководством академика Котельникова, знаменитого такого, многие знают. Теорема Котельникова есть. Эти аппараты не садились, на них стояли такие мощные радиолокаторы, которые просвечивали, проходило их излучение локаторов через атмосферу. Они изучали саму ионосферу, изучали, строили карты поверхности. Но, к сожалению, не всей поверхности, чтобы аппарат не так долго работать. И последние аппараты, которые были в Советском Союзе запущены в 85 году. Была такая знаменитая программа, вот я уже ее застал, называлась «Вега». Аппараты «Вега» — это то, что Венера Галей, наверное, самая успешная экспедиция Советского Союза. Два аппарата было запущено, они летели к комете Галлея, исследовали комету Галлея, дали очень интересные результаты. Но по пути они пролетели мимо Венеры, сделали... маневр гравитационный, ускорились, одновременно сбросили на Венеру посадочный аппарат. И очень впервые был произведен, я говорил, что очень важно исследовать динамику атмосферы. Венера был сброшен такой аэростатный зонд, который дрейфовал вот на такой интересной высоте, где облачный слой, вот из серной кислоты, который на высоте 50 километров вдоль экватора. И он почти двое суток передавал информацию. Мы за ним с помощью системы такой дальней интерферометрии следили и получали информацию о том, как он движется, измеряли скорость. В общем, это был, конечно, большой успех. Но, к сожалению, на этом все кончилось. Советский Союз распался. И вообще наши космические программы, в общем, сильно, сильно побледнели в те годы, особенно в 90-е. Вот Василий Иванович Мороз, он основатель, это один из наших крупнейших планетологов. Он был заведующим отделом в нашем институте. Основал планетное направление. Вот он очень хорошо сказал, что, к сожалению, проект «Вега» поставил последнюю точку вот на тот момент в истории исследования Венеры. Думаю, что расставание с этой планетой было ошибкой. Мы потеряли экологическую нишу, одну из немногих областей, где мы были впереди многие годы. И это правда. И вот поэтому, кстати, вот, учитывая эти аргументы, я в конце буду говорить, вот мы вместе с коллегами из НПО Лавочкина, из Российского космического агентства, решили вернуться на Венеру, и поэтому я тут выступаю сегодня перед вами. Вот. Ну, Венеру на много лет забыли, но все-таки исследования проводились. Я немножко, конечно, должен сказать о том, что наши коллеги зарубежные делали. Вот я говорил о радиолокации Венеры. Вот, был в конце 80-х годов запущен американский зонд, такой радиолокационный. Он продолжил вот эти исследования, которые начали Венеры 15-16, и он поставил полномасштабное радиационное картографирование почти всей Венеры. И вот те картинки, которые я вам показывал, они в основном основаны на данных Магеллана. Вот эти вот вулканы, вот эти вот поверхности, это невидимые картинки, это картинки, построенные с помощью радиолокации. Вот, например, он хорошая, интересная картина, как лавовые потоки распространяются, он сверх, и с помощью радиолокатора это хорошо видно. Вот такая общая картина топологии Венеры, которая, поскольку он построил почти полную карту Венеры, вот видна ее, так сказать, география, вот видна горный массив Иштар. Ну, аппараты, как я говорил, все-таки садились больше в экваториальной области те. Вот следующий аппарат, где уже Россия участвовала, был уже в 2000-х годах. Мы своих у нас проектов в это время не было планетных, но мы поставили несколько таких хорошо работающих приборов с помощью европейских коллег на аппарат «Венера-экспресс» Европейского космического агентства. Ну, он дал много результатов, я не буду обо всех говорить. Самое интересное, наверное, это открытие полярных вихрей. Вот это вид Венеры, южное полушарие Венеры. И видите, существует такой полярный вихрь на полюсе, атмосфера закручивается очень с такой достаточно большой скоростью, и это как раз объяснено.

0: Вот, и это последний такой эксперимент, который уже сделан японскими коллегами. То есть Венеру не забывают. Это вот фотографии Венеры в разном диапазоне. Вот в таком дальнем ультрафиолетовом это 10 микрон. Ну, видимый свет это полмикрона, чтобы вы понимали. Это 20 раз более длинная волна. Видно, как облачный слой эволюционирует. Вот на этом, это 1 микрон, видно излучение поверхности. На длине волны там 2-3 микрона видно излучение нижней атмосферы. То есть важно такие многоспектральные исследования Венеры. Вот японцы там не сразу у них это получилось, они все-таки провели их. Сейчас там несколько стран снова готовятся лететь к Венере. Ну, мы тоже готовим свою экспедицию, о которой я расскажу. Но перед этим я хочу сказать еще об одной привлекательной задаче, которую мы надеемся встретить на Венере, которая, надеюсь, вызовет ваш интерес, это возможная жизнь на Венере. Ну, вот в 90-е, в 20-е годы вот было много статей на эту тему. Айзек Азимов, наверное, многие знают, это знаменитый фантаст, у него лучшая книжка такая «Я робот», наверное, может быть, многие читали. Он тоже написал книжку про жизнь на Венере, океаны Венеры, ну, которых нету. Но все это было до космической эры, и казалось, что вот Стругацкие писали, я вначале говорил, казалось, что вот эти открытия космические, ну, закрыли это полностью, но не совсем так. Что такое жизнь? Это не моя область, поэтому я, может быть, тут немножко дилетантски про это буду рассказывать. Ну, это самоорганизация. Это самоорганизация органических молекул, которые взаимодействуют с окружающей средой и могут размножаться. Может быть, это не самое точное определение, но и если мы говорим о жизни, напоминающей земную, это наличие углерода, жидкой воды, ну и температура обычно, ну вот, комфортная между замерзанием и кипением. Мы с трудом представляем жизнь где-то в Антарктиде, и с трудом представляем жизнь, когда вода кипит. Но это не совсем так, потому что найдены сейчас области, называются черные курильщики на дне океанов, это где жерло вулкана выходит, и там совершенно, там нет света, всю энергию они черпают из вулканического тепла, и там свои формы жизни образуются, это здесь на Земле. То есть вот это определение, которое много лет существовало, оно, в общем-то, не совсем точное. Жизнь может быть очень многообразная. Но если мы говорим о Венере, то, конечно, та жизнь, вот, которую мы понимаем под жизнью, наша, подобная человеку, подобная земной, она невозможна, потому что при температурах 500-600 градусов углерод, стабильные органические полимеры на основе углерода распадаются. Вот. Но что-то, может быть, другое есть. И вот первые следы, был такой в институте Вернадского известный планетолог Кирилл Флоренский, он, кстати, сын вот того философа, который был выслан на философском пароходе. Ну, я его лично не знал, но это был очень яркий человек. Он написал такую фразу: на панорамах Венеры 9 обнаружен странный камень, форму которого сложно описать. Он округлый, вместе с тем покрыт мелкой и чистой структурой. Слева от него замечена какая-то формация. В общем, что-то, какие-то странные вот структуры он увидел. Прошло много лет. И вот сотрудник нашего института, Леонид Васильевич Ксенофомолитин, ну вот он скончался в прошлом году. Его очень хорошо знали планетарии. Вот Фаина Борисовна мне рассказывала, что он часто здесь выступал. Он был прекрасный популяризатор. Что он сделал? У нас не было своих данных. И он вернулся к данным, вот тем вот посадочным данным, фотографиям, панорамам, которые я вам показывал. Ну, их много было, потому что каждая из этих Венер, из 10 посадок, она давала такую. И обработал их, уже обработал современными методами. И он увидел, что вот некоторые структуры перемещаются по поверхности. Иногда они как-то немного меняют форму. Вот эти вот панорамы. Тут это, конечно, вызвало много споров, вызвало критику. Ну, говорили, что, может быть, это ветер. Но ветер мерился, скорость ветра мерилась на этих аппаратах, и она была маленькая. Я говорил, у поверхности ветер медленный, только наверху он сильный. И как бы двигать такие камни уже достаточно большого размера он не мог. То есть какие-то движения, какие-то странные формы он наблюдал. Но он построил целую зоологию такую, фауна, флора, может быть, немножко тут перегнул палку. Вот. Но мне это как-то нравилась вот смелость эта. Но критический момент был, произошел вот совсем недавно, ну не недавно, это уже было пару лет назад, мы познакомились с нашими коллегами из сибирского отделения. Валентин Николаевич Пармон, это сейчас он вице-президент, а тогда он был директором института катализа, они услышали про наши все эти вещи, говорят, а ничего странного, в наших установках катализа мы видим, там у нас, у них не такие, конечно, высокие температуры и давление, но тоже там десятки атмосфер, сотни градусов, мы видим очень странную химию, мы видим какие-то необычные реакции. И вот мы написали совместную статью, если тут она существует, ее можно скачать, «Успехи физических наук в открытом доступе», вот в апрельском номере прошлого года она есть. Тут подробно все описано, и вот формы, и химия. В чем тут суть? При повышении температуры химические реакции резко ускоряются, и которые, процессы, которые невозможны на Земле, становятся возможны. И поэтому про углерод мы говорили, на основе углерода ничего сделать нельзя. Но есть полимеры, вот их видят в этих установках для катализа, которые обладают стабильностью при температурах больше 500 градусов. То есть и они делаются на основе азота. Азота тоже достаточно много в венерианской атмосфере. То есть азот может заменить углерод. А что заменит воду? Воды жидкой нет. При таких температурах уже нету ни жидкости, ни газа, возникает то, что называется флюидом. Ну, это, так сказать, известно из вот общей химии. При высоких температурах все вещество испаряется, и получается такая и не жидкость, и не газ, то, что называется флюидом. Но для воды эта температура при атмосферном давлении это где-то 400 градусов. Но на Венере воды мало, а зато много углекислого газа. И вода является важным растворителем. И роль такого растворителя на Венере может играть двуокись углерода, которой очень много. То есть жизнь будет как бы на основе азота, вот этот флюид из двуокиси углерода, будут совсем другие, другая химия, другая жизнь. И, в общем, черт его знает, что там получится. Конечно, это все пока догадки. Мы планировали делать такие эксперименты в их лабораториях, но, к сожалению, вот смерть Леонида Васильевича это дело как-то затормозило. Надеюсь, мы все-таки какие-то эксперименты проведем. Но окончательный, конечно, ответ может дать только космический эксперимент, о котором я вот позже вам расскажу. Ну, есть и вторая область на Венере, которая тоже вызывает большой интерес. Это облака. Есть много кандидатов сейчас в обитаемые миры, и последние годы как-то вот все начинают понимать, что жизнь это не обязательно, так сказать, бегающие там кролики, зайцы, это что-то может быть совсем другое. Вот черные курильщики, о которых я говорил, вблизи подводных вулканов, вот они здесь показаны, они, это странно, потому что мы привыкли, что жизнь это на основе солнечного излучения, фотосинтез, нет, ничего другого, совершенно другая химия, совершенно другая энергетика, она существует, и там большие колонии бактерий. И вот одно из мест, где ожидается еще жизнь, это здесь как-то консенсус у ученых больше, это облака Венеры. Почему? Ну, микробы очень распространены на Земле. Их находят, где их только не находят. В стратосфере есть измерения на воздушных шарах, находят микробы. Я говорил, в глубинах океана, в земле, на глубоких шахтах. То есть микробная жизнь, она очень распространена. Чем Венера интересна? Потому что на высотах, вот 50-60 километров, уже там нормальное давление. В каплях серной кислоты, из которых состоят облака, достаточно много воды, есть углерод. Много таких полевых микронных частиц, на которых все это может осаживаться, с которых идут вулканы, на которые сопоставляют вулканы. И что важно, вот здесь, не знаю, не очень, может быть, хорошо это видно, может, на следующем рисунке я покажу. Но когда смотрят на полосы поглощения, на такие тонкие эксперименты, которые идут облака, там видят некоторые линии, которые известны, потому что вот микробные колонии, если их облучать этим излучением в этой длине волны, ультрафиолетовой, они дают поглощение в этой именно области. То есть какие-то странные области поглощения, которых газ обычно не дает, там что-то еще есть. И вот сравнивая с земными, это, по-моему, на следующем рисунке луч, да, вот здесь это лучи видно. Ну, вот этот рисуночек, он как-то, может быть, более четко иллюстрирует эту возможность вот этой микробной жизни. Здесь вот облака, здесь существует какой-то неизвестный поглотитель, вот, который мы, может быть, приписан к микробам, потому что, ну, я не стал показывать слайд, где там перечислены разные микробы, и в каких областях поглощения они сложные, какие области поглощения они имеют. Ну, совпадает это. Вот. Как бы за счет того, что есть постоянная конвекция, эти частицы не осаждаются, они постоянно поднимаются, и вот среди такого сернокислого разолия в облаках какая-то жизнь может существовать. Ну, здесь сторонника вот этой концепции гораздо больше, чем первые, но мы обе надеемся проверить. Ну, это я уже рассказывал. Вот. Ну, последнее, что я хотел сказать, это вот про экзопланеты. Ну, это отдельная тема. У вас, Файнберг, кто-то читал по экзопланетам лекцию, да? Ну, наверное, тут многие на ней были, я не буду говорить, но найдено там несколько тысяч самых экзотических экзопланет, у многих звезд. Это сейчас целое новое направление науки, но мы тоже потихонечку пытаемся этим заниматься. Ну вот, если и среди них много, вот это, значит, это звезды разные, разная интенсивность, это красные, это карлики, вот температура звезд растет, вот, и если, так сказать, вот где-то вот здесь посередине наше Солнце, вот земные условия, и большое количество планет, экзопланет находится в этой зоне, где Венера, около 50. Но они как бы для каждой звезды, чем больше освещенность, чем больше смещается это от звезды, вот эта зона. Но это еще не зона обитаемости, вот такая зона, где находится Земля, там свои экзопланеты. Венера все-таки мы не относим к зоне обитаемости, но несмотря на ее условия, но таких экзопланет очень много. Поэтому, ну вот, те, кто изучает экзопланеты, для них Венера – это некая особая планета, специальное внимание ей уделяется, потому что, изучая ее, можно много узнать про сходные планеты у других звездных систем. Ну вот, я прихожу уже к концу моего рассказа. Вот проект, которым мы занимаемся вот вместе с коллегами из ИКИ, из НПО Лавочкина и с коллегами из нас, он называется «К Венере вместе». Это наше обсуждение вместе с коллегами из НАСА, это Американское космическое агентство. Проект называется «Венера-Д». Это российский проект, но в нем планируется участие американцев. Значит, какие задачи мы хотим решить? Ну, я не буду вас долго мучить, обо всем этом говорил, потому что Венера так устроена, что большинство задач нельзя решить дистанционно. Вот Марс, Луну можно наблюдать в телескоп. Сатурн можно наблюдать в телескоп. Венеру нельзя, потому что Меркурий очень хорошо наблюдается, хотя он низко над горизонтом. А Венеру нельзя. Венере ничего не видно. Телескоп здесь не помогает. Надо на нее лететь. Прежде всего, для нас важен гигантский парниковый эффект, механизм суперротации, о котором я говорил. Надо понять химию облаков, состав атмосферы. Вот поверхность, очень интересные структуры на поверхности, которые достаточно молодые, они как-то созданы взаимодействием лавы со старыми какими-то слоями. Мы, в общем, мало про это очень знаю. Элементный состав поверхности, потому что там много радиоактивных изотопов. И Венера – живая планета, до сих пор работают вулканы, есть электрическая активность, сейсмическая. И с точки зрения вот тех, кто занимается магнитосферами, очень интересно, как атмосфера Венеры взаимодействует с солнечным потоком. То есть целый класс большой задач, которые можно решить, которые пока открыты. Вот. Но толстый слой облаков ограничивает наши возможности, необходимы прямые измерения в атмосфере и на поверхности. Так. Ничего, там вода пролилась. Вот, поэтому нужны приборы, которые способны работать в такой агрессивной среде в течение длительного времени. Есть приборы, которые должны работать внутри вакуумного контейнера, Ну, мы примерно делали такой вот в советских экспериментах, мы можем использовать этот опыт. Но есть и другие, которым нужно, если мы интересуемся климатом, нам нужны долговременные измерения, которых раньше никогда не было. Я говорил, самый длинный посадочный аппарат советский прожил порядка 2 часов, потом он перегревался. И это трудно обеспечить. Там задача вот нас все время спрашивают, а вы можете сделать, чтобы аппарат жил сутки? Можем. Он может хоть неделю жить, но тогда там теплоизоляция съест всю массу, и для приборов не останется места, потому что общий бюджет, который можно доставить на Венеру и посадить, он постоянный. То есть мы должны все время выбирать оптимум между теплоизоляцией, то есть которая будет время жизни давать длинное, и теми научными экспериментами, которые мы проведем. Вот мы показываем, что современные приборы, они высокоинформативные, то даже задача не провести эксперимент, а успеть передать информацию. И тогда вот какой-то баланс между массой, которая тратится на теплоизоляцию, массой, которая тратится на науку, достигается. Ну, где-то вот 2-3 часа, в принципе, мы видим, что достаточно для того, чтобы провести все необходимые измерения. Но мы сидим в одной точке, и мы не можем взять образцы там из многих мест. Этого достаточно. Поэтому наш аппарат, вы видите, он состоит из двух, наш проект из нескольких элементов. Это орбитальный аппарат на такой полярной орбите. Посадочный модуль, вот который я говорил, обновленный вариант того, что было вот в советских аппаратах. Вот, длительностью работы вот хотя бы 2-3 часа. И американская долгоживущая станция, которая будет изучать сейсмические вопросы, климатические вопросы, которая простая, там она может и перегреться, которая будет жить дольше. Ну, я, чтобы просто не пугать, это не надо смотреть, вот это просто, чтобы вы понимали, какой серьезный научный комплекс вот стоит в орбитальном аппарате. Около 20 приборов в самых разных диапазонах, самые разные задачи решают. Ну, прилетев к Венере, мы хотим комплексные измерения провести. Ну, про посадочный модуль я рассказывал, здесь очень важно сделать теплоизоляцию. Вот, планируется, значит, изучать. Здесь важно обеспечить систему, которая забирает внутрь материал венерианский, и потом уже внутри его анализирует и передает информацию о химическом анализе, передает информацию на Землю. При спуске этот аппарат, посадочный аппарат будет тоже проводить измерения атмосферы. Спуск достаточно медленный, в Венере атмосфера плотная, тут будет достаточно долго он длиться. Поэтому получится, в общем, такая интересная комплексная экспедиция. И вот с учетом вот всех этих разговоров о движущихся структурах, очень важно, мы большое внимание изучаем сильно такой очень хорошей, качественной фотосистеме. Есть большой комплекс телекамер, которые будут с хорошим временным разрешением, с хорошим пространственным разрешением снимать. Если действительно там что-то будет двигаться или шевелиться, мы это обязательно увидим. Поэтому мы надеемся на какие-то открытия тут. Американские коллеги хотят предложить нам такой зонд, который будет маневрировать, летать вверх и вниз. А здесь это важно, потому что мы сможем такой вертикальный срез сделать состава атмосферы, увидим атмосферу внутриоблачного слоя, увидим вот эти вот, тот самый ультрафиолетовый поглотитель, то есть увидим, может быть, вот обитаемость вот этих микробактерий, которые в облаках, то есть он будет через облака проходить, потому что он вот летает как раз на правильной высоте, но у него переменная высота. Ну, мы сейчас думаем о месте посадки. Скорее всего, места посадки будут в высоких широтах, в отличие от тех, которые были в советское время. Ну, это еще далекая перспектива. И вот расчет, который вот как раз Олег Седых делал, что вот если мы запускаемся в 29-м году, тут есть разные варианты разгонного блока на новой ракете «Ангара-5», то вот все эти большинство научных задач, о которых мы говорили, и спускаемые аппараты, и орбитальные модули, может быть, даже удастся поставить субспутник, в принципе, вот благодаря вот мощности этой новой ракеты, разрешаются. То есть, в принципе, перспектива у нас есть. Как вы видите, мы целимся на 29-й год, то есть молодежь, которая есть здесь, присутствует, наверное, надеюсь, увидит эти результаты. Ну, я как раз Фаине Борисовне обещал час говорить, как раз час кончается, но я буду заканчивать. Я хочу закончить словами Ломоносова, снова к нему вернуться, мне очень не нравится. Некоторые спрашивают, ежели на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Или кто про то знать хочет, то пусть поедет для того же и на Венеру. Вот поедем на Венеру. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Да, я забыл сказать. Я такие календари красивые принес, которые в нашем институте сделаны. И вот задающим вопросы вот будут вручаться как подарки календари.
1: Уважаемые гости, мы записываем на видео, поэтому большая просьба задавать вопрос в микрофон. Хорошо, я буду подходить ко всем. Поднимайте руки.
0: Так громче, пожалуйста.
2: Спасибо огромное. Возможно ли терраформирование Венеры?
0: Я плохо слышу.
2: Терраформирование Венеры, возможно ли?
0: Терраформирование? Да, ну, да. Я думаю, что нет. Хороший вопрос. Но говорят больше о терраформировании Марса, потому что это проще сделать. С Венеры как-то это далеко зашло. И я думаю, что вообще, если так говорить, я думаю, что вот Луна и Марс – это последние такие небесные тела, куда человек еще полетит. Потому что дальше уже человеку делать нечего. Планеты-гиганты, там страшная радиация, Венера, ну, вы слышали про нее, я думаю, никогда на нее человек не попадет, да это и не нужно. Роботы сейчас могут сделать все измерить, совершенный робот, зачем рисковать человеком, что он может сделать намного меньше. Вот современный искусственный интеллект. Поэтому Марс – это другое дело. Марс – это почему про Марс говорят, потому что там есть такая теория, Марс – это запасная планета для человечества. На Марсе, в общем-то, прохладно, но, в принципе, температура типа как в Антарктиде, гравитация маловато, магнитное поле слабое, но зато там, то есть из всех планет он более всего подходит для терраформирования, как некий такой будущий форпост. Хотя вот при современных условиях долететь до Марса очень трудно из-за той же радиации. А Венеру, ну вот, придется вот так изучать с помощью роботов. Так, пожалуйста, спасибо за вопрос.
3: Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Почему американцы сейчас взяли такое главенство в полетах на Венеру, когда у нас раньше было?
0: Они не взяли главенство. Нет, вы не совсем правы. Давайте я покажу. Мы, во-первых, там сказать, надо дружить там. Вот если так посмотреть на состав, это наш проект, в который мы пригласили американца, потому что, ну, есть какие-то Нет, они делают несколько дополнительных экспериментов, ну, которые для нас интересны, которые мы сами делать не планировали. То есть тут такое хорошее, что ли, взаимодействие, потому что мы взаимодополняем друг друга. Главное в этом проекте – это все-таки посадка. Главное – это прямые измерения. Вот измерения на аэростате, они тоже интересны, но самое главное мы все-таки найдем вот на поверхности. Это мы... Что?
4: Это обеспечивать будем мы, да?
0: Это вот посадочный аппарат чисто российский. Нет, мы никому ничего не отдаем, и американцы это понимают, они говорят, что это российская миссия, в которой мы, так сказать, приглашены участвовать. Но еще там не все просто так, вот с появлением Трампа все это осложнилось. Возьмите, пожалуйста.
5: Лев Матвеевич, спасибо большое за лекцию, за вдохновляющую лекцию. Скажите, пожалуйста, у меня такой немножко приземленный вопрос. А есть понимание, сколько это приблизительно денег для России будет стоить?
0: Повторите вопрос.
5: Сколько это приблизительно денег для России? Ну и вопрос с финансированием, он решен или будет решаться? И сколько это денег стоит?
0: Ну, хороший вопрос. Тут вопрос финансирования самый главный, потому что если бы оно было, мы бы на Венере были еще там в 2000-е нулевые годы. Сейчас, вот я должен сказать, вот сейчас на этот проект финансирования нет, но с 2021 года оно начнется, поэтому мы, рассчитывая наш срок 2029 год, мы учитываем. Тут проведена очень большая работа, но уж я не буду все раз... Я там Путину писал письма про это, он как-то поддержал, но вот от этого до реализации проекта долго. Но сейчас Роскосмос поверил в это. Вот НПО Лавочкина работает активно по заданию Роскосмоса, и даже мы там думаем я сейчас пока не хочу тут забегать вперед, даже думаю не об одной миссии, а целой венерианской программе. Но пока вот главное для нас вот это сделать. И там где-то будут участвовать американцы, в других могут быть другие страны, мы тут не ограничены в выборе партнеров. У нас, возьмите тоже календарь, у нас хорошее взаимодействие с европейским агентством, ты говорил, совместный был эксперимент, вот Венера-экспресс, и вот сейчас у нас лунный, вот сейчас как раз в эти дни у нас гостит делегация Европейского космического агентства, мы вместе обсуждаем бурильную установку для третьей миссии российской на Луну, которая будет в 2025 году. То есть тут международное сотрудничество, в общем, тут мы активно мы его ведем. Нет, пилотируем мы тут долгую историю еще. Мы, если так про Луну говорить, просто я сейчас больше тоже ей занимаюсь, может быть, как-то мы тут тоже выступим, расскажем. А по Луне у нас, собственно, главная программа. У нас запланировано 5 экспедиций в этом десятилетии, включая орбитальный аппарат, несколько посадочных, возврат грунта с Луны, но из других мест, которые доставляли советские аппараты. И это все как некая прелюдия к пилотируемой программе. Потому что мы некую такую разведывательную функцию, наши роботы выполняют, чтобы найти, как квартирьеры, найти хорошее место, куда могут потом сесть космонавты.
1: Спасибо за лекцию, было очень познавательно. Вот у меня вопрос. Почему у Венеры такое странное строение поверхности? То есть на Земле самая высокая гора 8 километров, а вы сказали, что некоторые вулканы могут доходить
0: до... Сейчас, извините, я тут выключу, у меня этот таймер включил, ё-моё. Выключу. Да, повторите вопрос, пожалуйста.
1: Почему у Венеры такое странное строение поверхности? Вы сказали, некоторые вулканы могут доходить до 100 километров, а на Земле самая высокая гора – это всего лишь 8 километров.
0: Ну, вот это связано с эрозией, потому что на Земле вода, и все, любая гора, она постепенно, так сказать, за миллиарды лет, ну, как бы водой стачивается, смывается там ледниками. У Венеры этого нет, и... Какие были горы на молодой Земле, мы не знаем. Может быть, они были выше. Просто до нас это ничего не дожило. А поверхность Венеры, ну, она, во-первых, связана с тем, что там высокая температура, там просто расплавлена. Если мы на Землю сделаем такую температуру, там похожая получится поверхность. А второе – это вулканы, потому что очень большая часть, за исключением самых высоких так, их областей, залита вулканической жидкостью. Так, вы потом подойдите сами уже за календарями. Да.
6: Спасибо за лекцию. Можно сразу несколько вопросов?
0: Да.
6: Почему Венера так медленно вращается? Знаем ли мы точно, что внутри Венеры, ее внутренний состав? Есть ли какие-то свечения на Венере, хотя нет магнитного поля, но мы знаем, что есть ионосфера, хотя бы какая-то при столкновении, да, с солнечным ветром? И такой совсем странный вопрос. Есть ли все-таки дожди из серной кислоты на Венере?
0: Дожди серной кислоты?
6: Да.
0: Нет, дожди серной кислоты, я думаю, есть, но других воды там нет уже. Теперь, почему нет магнитного поля из ионосферы? Ионосфера не связана с магнитным полем. Ионосфера, у Венеры мощная атмосфера, мы уже поняли. Вот, верхние слои атмосферы ионизуются солнечным излучением. Это не частицами, а просто самим излучением, ультрафиолетом. Там отрывается у атомов электрон, получается, значит, заряженная плазма, получается ионосфера. У Земли такой же механизм формирования атмосферы солнечным излучением. Поэтому само формирование ионосферы не связано с наличием магнитного поля. Но дальше вы правы, потому что когда есть магнитное поле, оно не допускает солнечную плазму к ионосфере. У Земли она где-то далеко. И мы только видим солнечную плазму в полярных областях, когда там солнечные частицы высыпаются и дают свечение. А у Венеры она напрямую сталкивается, потому что ионосфера фактически останавливает солнечный ветер. Не магнитное поле, как у Земли, а ионосфера.
6: То есть, получается, свечений никаких в атмосфере мы бы не увидели.
0: Передайте ей, пожалуйста. Это наш институт делает такие календари каждый год, но очень там много красивых картинок. Так, пожалуйста, еще вопрос.
7: Скажите, пожалуйста, откуда берутся полярные вихри там?
0: Но полярные вихри, это связано с тем, что дифференциальный такой нагрев от атмосферы. Просто там, если вы видели, там есть дневная сторона и ночная сторона. На дневной стороне нагрев больше, и как бы вещество начинает и на Южном полюсе, и на Северной Венере, как бы нагретое вещество начинает затекать на более холодную сторону, которая находится в тени. Ну, то есть это довольно такой простой эффект. Но его не видели раньше. Вот наш эксперимент его увидел.
8: Спасибо большое, Лев Матвеевич, за лекцию. Было очень познавательно. Мой вопрос, а почему именно мы запускаем гораздо больше аппаратов на Венеру, чем американцы? Если это связано с различием в строении, то почему у нас лучше?
0: Ну, это вот хороший вопрос. Может быть, Олег мне поможет ответить. Как-то в советское время, ну, это интересный вопрос. Мне его часто задавали американцы. Вот почему вы как бы Марсом меньше занимаетесь, чем Венерой? Ну, у нас на Марс тоже было много экспедиций, но, в общем, они реально все разбивались. Так вот, если посмотреть список наших результатов по Марсу, ну, вот не везло нам. Я американцам отвечал, да, вот Марс красная планета, но мы Венера женщина, а вот мы в России лучше знаем подход к женщинам, чем к военным. Но так исторически сложилось. Я даже не могу сказать, это решение было тогда, вот был президент Академии наук Келдыш, он очень интересовался Венерой. И там вот были у них большие дебаты с Королевым. Вот я недавно прочел, потому что ресурсы были ограничены. Вот Академия наук во главе с Келдышем очень настаивала на этих межпланетных полетах к Венеру. А Королев уже увлекся пилотируемой космонавтикой и хотел там одного космонавта за другим запускать. И вот некий вот такой большой успех Венеры, большое количество аппаратов было связано с тем, что вот эта активная позиция Академии наук тогда была, потому что там ожидались хорошие результаты. Марсом мы тоже занимались, и Луной занимались. И Луной много занимались, но Венерой как-то везло больше. Тут вопрос везения же тоже важен.
9: Лев Матвеевич, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, о спускаемых аппаратах наших Венеры. Было ли зафиксировано Венеротрясение?
0: И что было зафиксировано?
9: Венеротрясение. Сейсмической активности.
0: Нет, я не знаю. Просто они же недолго там были. Они были недолго, но это вопрос хороший. Поэтому вот в этой экспедиции, вот вы видите, есть вот этот... Это американский сейсмик and atmospheric explorer. Вот они как раз хотят, чтобы вероятность было увидеть, там хотя бы месяц-два надо жить. Вот они хотят нам поставить такой, который проживет долго. Но это, понимаете, это простой прибор, он может и перегреться. А вот то, что мы делаем, там вот забор грунта, масс-химический анализ, он не допускает перегрева, поэтому мы ждем там 2-3 часа.
9: Спасибо.
10: Спасибо за лекцию, было очень интересно. Мне вот интересно то, что, как сказать, весь мир, то есть взаимодействует научной информацией насчет Венеры вместе или более части как по отдельности, как Россия, то есть Америка. То есть мы больше делимся информацией или более скрываем информацию там друг от друга?
0: Как информация-то используется? Ну, здесь как бы существует много форм этого, но если... Сейчас, понимаете, некий новый подход к этому, потому что большинство вот результатов американских экспериментов, ну не сразу, там, может быть, через полгода, они все выкладываются в интернет, и каждый может с ними работать. Вот есть такой проект Европейского космического, и американских, и европейских, есть такой проект Европейского космического агентства «Кластер». Ну, это вот ближе мне, там, чем занимается. Там 4 спутника близко летают, там ни одного российского прибора нет. Но, пожалуй, там 80% статей, которые я пишу последние годы вместе с МКГ, они основаны на этом. Потому что сейчас данных много, голов мало. Поэтому все агентства, в общем, они, может быть, снимают сливки какие-то сами первые там несколько месяцев, а потом эти данные выкладывают, и любой человек может использовать их. Ну, естественно, надо потом сослаться, поблагодарить авторов эксперимента, но здесь вот нету такого, что вот каждый сидит. Конечно, будут какие-то приоритетные результаты, которые
4: вот поиски, открытие воды на Марсе, там как-то все время секретили. Вот если мы действительно увидим там какие-то следы жизни, наверное, тоже мы не будем это объявлять, там сию секунду будем там сами это перерабатывать. Но такие более-менее заурядные, обычные результаты, вот, скажем, исследования взаимодействия там с солнечным ветром, наверное, они будут через какое-то время в открытом доступе. И так сейчас происходит. Если совместный эксперимент, то, конечно, там данные делятся между участниками. Вот хороший пример. Сейчас в июле был запущен такой знаменитый проект «Спектр рентген-гамма». Это исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне. Вот я Фаине Борисовне рекомендовал там пригласить коллег на прочесть здесь лекцию. Значит, там два прибора – немецкий и российский. Как они договорились? Они поделили небо такой вертикальной чертой. Вот эту часть неба изучает российский прибор, эту часть неба изучает немецкий. Вот как вот такая линия, как в свое время Папа Римский провел между колониями Испании и Португалии.
6: Лев Матвеевич, у меня вопрос такой.
4: Возьмите, пожалуйста. Да, слушаю.
6: Да, такой вопрос. А если все-таки обнаружат жизнь на любых планетах, не только на Венере, что мы будем вот делать? Может быть, оставим эти планеты в покое, потому что, возможно, контаминация, мы будем мешать эволюции? Это первый вопрос.
4: Вы тут, я чувствую, так в духе Стругацких говорите.
6: Да нет.
4: Я как раз вчера вечером, была передача очень хорошая, в полночь, правда, посмотрите, ее будут повторять. Про Стругацких, как вот они писали, вот этот именно вопрос там обсуждался. Я не знаю, но тут, если это микробная жизнь, ну, конечно, вмешиваться в нее никто не будет, но какие-то образцы взять. Но мечтать о разумной жизни, вот в том плане, как Стругацкие в этом «В трудно быть Богом» написали, ну, наверное, нам не следует. Что я, вот в чем я уверен, что мы увидим какие-то странные формы жизни, вот типа как Станислав Лем лучше об этом писал. Мы, может, даже не поймем, что это жизнь. Потому что она будет совсем другая, со своей логикой. Поэтому даже захотим, мы не сможем вмешаться.
6: А дело в том, что не только мы можем ту жизнь заразить, они еще могут нас заразить.
4: Ну,
6: и это
4: есть,
6: вообще будет не здорово.
4: Есть такая теория, что инопланетяне на Земле, может, они в этой...
6: Я имею в виду бактериальную жизнь. И инобактериальную жизнь на Землю мы не будем в восторге от этого.
4: Это тоже правильный вопрос. Здесь есть очень жесткая организация, которая просто... выкручивают руки всем, называется КАСПАР, такая Planetary Protection Panel. И они, любой космический аппарат, у них все планеты по риску вот, загрязнения как бы классифицированы, он дезинфицируется, стерилизуется. Ну вот, может быть, Олег Седых вам расскажет, потому что тут очень жесткие условия, особенно для Марса. Вот мы делали, когда аппарат Фобос, который не планировался сесть на Марс, но поскольку он мог упасть на Марс, нас тоже заставили все там простерилизовать, что там реально, даже если бы он упал на Марс, не было никакого загрязнения. Правда, в итоге он упал в Тихий океан.
6: Еще вопрос такой. Вот полярные вихри на Венере и полярные вихри на Юпитере и Сатурне имеют что-то общее?
4: Ну, наверное. Я думаю, что да, потому что это общая такая, связанная вот с вращением планеты. Ну, у Юпитера, конечно, там другая красивая вещь, вот это вот красное пятно, которого других планет нету. Да. Что? Да, ну, по-моему... Так, пожалуйста, у вас вопрос?
11: У меня вопрос, можно я задам?
4: Спасибо. Нет, ну вот тут женщина уже давно... Громче только. Я рад... Спасибо вам. Да. Нет, в Солнечной системе она единственная. Но есть астероиды, да-да, есть астероиды с ретроградным вращением. Ответ не знаю. Есть астероиды, которые просто прилетают, есть астероиды, которые созданы вместе с нашей Солнечной системой, и от них, конечно, такого ожидать трудно, потому что все они созданы из такого протопланетного диска. Но сейчас обнаружено много астероидов, которые вообще из других звездных систем прилетают. Они уже могут двигаться, как хотят. Вот в последнее время несколько таких обнаружил. Может быть, они такие ретроградные, но ретроградные астероиды есть. Пожалуйста.
0: Что? Почему Венера вращается, я не знаю. Нет пока на это ответа.
12: У меня такой вопрос. А сколько вообще аппаратов с Венеры вернулось? И почему, вот вы сказали про образцы грунта, почему это такой, как грааль для науки? Ну, грунта.
0: А, это хороший вопрос. Потому что геологи, геохимики, они считают, что такая окончательная истина может быть дана только вот путем наземных исследований вещества. Потому что не просто изучается там элементный состав, это можно сделать и там в космосе. Нужен тонкий изотопный состав, потому что, например, по соотношению изотопов, там разные изотопы кислорода, разные изотопы водорода, можно проследить, там более тяжелые, более легкие, это очень тонкая... Тонкая вещь, которая позволяет определить возраст, позволяет определить эволюцию. То есть поэтому вот доставка грунта считается просто необходимой для понимания геологии. Поэтому так много сил тратят американцы, тратили американцы. Мы по Луне, вот мы мечтаем сейчас, это, конечно, пока мечта, доставить грунт с Венеры. И большая сейчас программа международная, доставки грунта с Марса, потому что это сложно, потому что с Луны можно, вот как мы делали, схватить грунт и сразу прилететь на Землю. Но Марс уже большой, далеко, там, значит, надо взять грунт одним аппаратом, чтобы на орбите его ждал другой, перегрузить, который будет возвращаться. И такая вот экспедиция тоже сейчас обсуждается. Но мы в ней как-то мало участвуем, к сожалению.
13: Спасибо вам огромное за интересную лекцию. Я вот хотел бы такой вопрос задать. А какая планета больше изучена, Марс или Венера? И где больше
0: Марс, конечно, Марс. Поставлены? И вот мы когда говорили про нишу, вот поэтому мы, может быть... Во-первых, мы Марс тоже изучаем активно. Вот я в прошлый раз выступал про Марс. Значит, был, есть такой проект «Экзомарс», который был запущен в 2016 году, орбитальный аппарат. В этом году должен быть запущен посадочный аппарат наш совместно с Европейским агентством. То есть мы участвуем в Марсе, но, конечно, там доминируют американцы. У них большая программа, и то, что мы пытаемся делать, они уже сделали. Там тяжелый ровер такой, они туда опустили размером с танк на таких тросах. Вот, мы, конечно, отстаем. Вот, поэтому Марс, в общем, про Марс мы сейчас очень много знаем. И действительно, вот я в последнее время... Читаю, там идут большие дискуссии в НАСА, нужно ли вообще им связываться с Луной или сделать какую-то промежуточную станцию и сразу лететь на Марс. То есть американцы надеялись послать своих космонавтов на Марс. Мы пока об этом не мечтаем. Я вообще к этому отношусь, к полету человека на Марс, очень скептически, просто из радиации. Потому что в последнее время... Ну, все знают, что радиация, там, Чернобыль вызывает лучевую болезнь. Но радиация, радиация рознь. Есть радиация, ну, от солнечных частиц, есть радиация от гамма-излучения, есть радиация, она по дозе не очень велика, от галактических космических лучей, это такие частицы, но их энергия примерно, у них громадная скорость, и кинетическая энергия там примерно равна энергии такого, ну, не кирпича, а такого шара, который вам в голову из пращи пускают. И на обезьянах такие эксперименты ставились в Дубне на ускорителях, обезьяны теряли когнитивные функции, то есть они все забывали, чему их учили. То есть если это так, от этого защититься нельзя. То есть вот космонавты, которые полетят, не то, что они когда-то потом заболеют лучевой болезнью, они могут просто потерять возможность управлять аппаратом немедленно, потому что это очень серьезная опасность. Ее при нем мало знают, но сейчас в последние годы стали много говорить. И здесь лидерство наших медиков из Дубны, из Института медико-биологических проблем, которые эффект заметили. Но пока там были на мышах только такие эксперименты. Там, кстати, интересно, значит, были мыши, две контрольные группы. И там лабиринты, там клали еду. И, в общем, мыши очень быстро обучаются, значит, сначала они этот лабиринт час проходили, потом полчаса, потом за 10 минут проходили. Вот. Потом, значит, одну группу облучили, другую нет. Ту, которую облучили, они все забыли, они там полтора часа искали. Но контрольная группа как научилась, так и научилась. Поэтому это серьезная опасность.
13: Скажите, экспериментов больше тоже на Марсе было, да?
0: Что?
13: Экспериментов тоже больше на Марсе было.
0: Ну да, на Марсе сейчас просто там посадочных аппаратов много. На Венере только советские аппараты были, вот теперь мы планируем сесть. Поэтому мы
4: Вот про это Василий Иванович говорил, что Венера в каком смысле для нас ниша, потому что она меньше исследованная и очень интересная. Для нее своя есть, ну, своя, так сказать, область научная. Марс там, Марс другой, Марс тоже интересен, но всюду не поспеешь. Наш бюджет, просто чтобы понятно было, он примерно в 20 раз меньше американского космического. Поэтому тут соревноваться сложно.
14: Здравствуйте. Первый вопрос, он, грубо говоря, не мой, это у меня знакомый астрофизик попросил у вас спросить, точно ли установлено, что Венера, на Венере нет тектонических плит, что там единая поверхность?
4: Да, ну я это просто, я это читал, я не знаю, просто по морфологии поверхности геологи об этом говорят, что как бы вся Венера – это одна тектоническая плита. Там поверхность молодая, тектонических плит нет. На Земле тектонические плиты, если я правильно понимаю, возникли просто при растрескивании какой-то вот древней плиты. Потому что когда-то молодая Земля, наверное, тоже была одной плитой покрыта.
14: Спасибо. И второй вопрос. Понятно, что американцы сделали ставку на Марс, мы пытаемся сделать ставку на Венеру. А чья тогда Луна? И вообще есть ли какой-то закон, который регламентирует, где чье? Потому что, ну, многие страны уже просто продают участки на Луне, там, например.
4: Это хороший вопрос. Вот он буквально активно обсуждается. И вот это серьезная проблема, но с Луной. Она вообще проблема космических ресурсов. И ей озаботились сейчас, потому что есть право, есть два принципа. Один принцип, что вот есть такой закон, что Луна имеет право, такая же легальный статус, как Антарктида. Что любая страна может там сесть, что это общее достояние человечества, что ничего там нельзя делать. С другой стороны, Луну начинают осваивать. Естественно, если какая-то коммерческая фирма там начнет построить какую-то систему, начнет там что-то добывать, ну не знаю что там, редкие металлы, естественно, она захочет получать прибыль, естественно, она захочет какое-то право собственности. Ну так же, как вот вы ловите рыбу в Мировом океане, вы же, она же не общая, она же ваша, вы же ее можете продать. И здесь вот в это вступает противоречие. Вот современное состояние, когда уже страны готовы не исследовать Луну, а осваивать Луну, это две разницы. Оно вступает в противоречие с существующими законами. Идут очень большие бои. Вот буквально в начале февраля в Вене состоялся такой комитет, комитет ООН по космическому пространству. Я, к сожалению, должен был там быть, но заболел и не поехал. Вот наши коллеги из МИДа, из Роскосмоса, из там других структур, они очень активно продвигали вот нашу повестку, что какие законы должны быть на Луне, потому что сейчас начинается такой период, когда, ну как вот Дикий Запад, когда осваивали эти золотые месторождения, кто первый встал, того и тапочки. Вот этого надо избежать, потому что там будут конфликты. И я об этом очень много говорю, потому что области на Луне, ну мы сейчас про Луну говорим, не про Венеру, области на Луне, которые интересны, которые привлекательны, они, в общем, в основном, их немного, они расположены вблизи южных полюсов, потому что там доказано, что под поверхностью есть какой-то водяной лед, и это хороший ресурс. И если там за них начнется какая-то свалка, то это будет очень плохо, то есть надо сразу договариваться. Ну, примерно сейчас похожее происходит с арктическим шельфом. Все заботились, раньше он никому не нужен был, сейчас все нам борются за то, чтобы каждая страна получила максимальный кусок. С Луной произойдет то же самое. И уже начало происходить. Так, ну все, наверное, да? Календари кончились.
14: Возьмите, еще один вопрос.
4: Нет, ну там товарищ первый.
14: Последний.
4: Ваш календарь.
2: Извините, пожалуйста. Если мы, ну, имеется в виду жители Земли, будут привозить с других планет какие-то материалы, если это будет в большом промышленном масштабе, то тогда масса Земли изменится. Не говоря уже о том, что масса других планет изменится.
4: Сколько там можно привезти с других планет?
2: Неизвестно.
4: Нет, ну, при современном химическом топливе, чтобы что-то привезти с Луны, нужно с Земли запустить ракету, которая где-то в наверное, в 200-300 раз больше, чем то, что вы привезете. То есть Земля будет терять массу, а не приобретать, наверное.
2: Но вот насколько это критично вообще чтобы изменить орбиту?
4: Это Земля там или потеряет массу, или приобретет, но ничего страшного не произойдет.
2: То есть это не критично, да, для изменения орбиты Земли и других планет?
4: Если будут привозить какие-то редкие металлы, но чтобы их привезти, нужно стартовать на большой ракете. То есть все же это уходит в космос, ракета остается там в космическом. Земля теряет массу при таких.
2: Но это не критично?
4: Нет, ну а что тут критично?
2: Хорошо, благодарю вас, спасибо вам огромное.
15: Ну что ж, еще раз поблагодарим Ивана Матвеевича за прекрасную лекцию.
4: Спасибо.
15: Надеюсь, спасибо мы с вами большое. Будем чаще, не 3 раза в 10 лет, а почаще встречаться.
4: Спасибо.
15: Спасибо большое. Я, друзья, не расходитесь, пока у меня 2 объявления. Анонс. Следующая наша трибуна ученого состоится по расписанию 18 марта. Мы остаемся в Солнечной системе и вместе с Дмитрием Вибой отправимся в путешествие к астероидам. 18 марта. Еще одно объявление. 27 февраля, на следующей неделе, издательство «Эксмо» проводит презентацию новой книги у нас здесь, в конференц-зале. Книги Нила деграсса Тайсона, астрофизика, директора планетария Нью-Йорка, Хейден Планетариума. Он написал книгу совместно с журналистом-историком науки и искусства Элисом Лэнгом. Название такое... Она называет, сейчас я вспомню, «Негласный союз астрономии и армии на службе у войны». Вот такая толстая книга, отлично переведенная, и они предлагают нам провести презентацию в формате Public Talk. Спикеры Владимир Сурдин, Николай Самуси. Я думаю, что будет очень интересно присутствовать, побывать, послушать, пообщаться. Это будет 27 февраля. Билеты продаются в кассе планетария уже. Поэтому, если вы хотите попасть на это мероприятие, то как можно быстрее в кассу и покупайте билет. Приглашаю всех, потому что очень интересный подход самого Тайсона. Очень интересный факт, вот я прочитала, ну просто поразительные, которых раньше мы не читали, не видели, не знали, они опубликованы впервые. Там очень много и, конечно, с нашей стороны интересных фактов, и о Руальде Сагдиеве там упоминают, потому что...
4: А можно будет купить книжку?
15: Ну вот у нас в магазине не продается, к сожалению. Если издательство предоставит нам несколько экземпляров в подарок, то, Лев Матвеевич, мы вам обязательно передадим.
4: Я куплю ее.
15: Ну, она где-то продается, но у нас пока в магазине нет. Ну вот такое объявление. Всех благодарю за внимание.

0: Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, это программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной сегодня ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей, всем добрый день.
1: У нас сегодня в гостях Александр Юльевич Костинский, физик, кандидат физико-математических наук, замдиректора МИИ МВШЭ. Поговорим мы сегодня о молниях и других интересных атмосферных явлениях. Здравствуйте, Александр Юльевич, во-первых.
3: Очень приятно.
1: Да, нам тоже очень приятно, что вы к нам пришли. Вот наш гость утверждает, что я его не, вот прям поймал, так сказать, незадолго эфира на таком высказывании. Наш гость утверждает, что гидрометеорологические явления порой сложнее, чем образование Вселенной. Объясните нам, как так?
3: Ну, видите, вам уже, у вас программа после 16 лет, а объяснять надо для 8-летних, да?
1: Значит, смотрите. Некоторые наши слушатели тоже это замечают.
3: Нет, ну, это, конечно, метафора. Дело в том, что существуют явления, для которых нет сейчас адекватного математического описания и хорошего понимания, да? Это в основном связанные с турбулентностью, с гидродинамикой. Конечно, есть какие-то уравнения, есть много людей, чего про это знают, но гидродинамика таких больших систем крайне сложна. И поэтому в действительности явления, которые происходят в атмосфере Земли или в атмосфере других планет-гигантов, которые мы знаем, допустим, Сатурна, Юпитера, они настолько чрезвычайно сложны, что без эксперимента их описать нельзя. И в этом смысле сложнее. Конечно, описание Вселенной в целом требует других идеологических понятий. Ну, там, какая-то инфляционная теория модная, да? Модная и хорошая. Там безумно сложные идеологические понятия. Тут вроде бы все понятно, но настолько сложны комбинации самих процессов, настолько не хватает экспериментальных данных для их понимания, поэтому-то и погоду мы так плохо предсказываем. Вот почему мы, я говорю, это ученые.
2: Что мы плохо, да, предсказываем?
3: Ну, конечно, ну что, вот я вам могу сказать, что нормальный прогноз, которому более или менее можно верить, ну, это 3, максимум 7 дней, все. Когда вам говорят, лето будет таким или зима будет таким...
2: Можно не верить.
3: Да? Ну, это... Гадание. Знаете, конечно. Если вы посмотрите какие-нибудь настоящие научные метеорологические вещи, там всегда пишется процент совпадений. Безусловно, метеорологи, как когда-то и древние люди, да не только древние, они находили какие-то корреляции между тем, что происходит, между формой облаков. Мы много очень знаем, но эти предсказания из-за того, что мы не знаем очень многих процессов электрических в атмосфере, вот та же молния, о которой мы будем говорить, да, та же гидродинамика облаков, у нас очень мало точек для описания. Даже если бы у нас была теория, хорошая теория турбулентности, но у нас просто по толще атмосферы, ну вот тропосфера на 12-15 километров простирается вверх от Земли. Тропосфера – это нижний слой, в котором мы живем.
1: Да.
3: И в этой самой тропосфере так происходит столько событий, что точек измерений очень мало. Вот, наверное, многие помнят и видели, как ученые или метеорологи запускают воздушные шары.
1: Да.
3: Вот этих воздушных шаров нужно в 10, а то и в 100 раз больше, чтобы увидеть, как развивается облако. Вот то же самое, вот важные вещи, получается, зондирование лазерной Земли, зондирование со спутников. Мы все продвигаемся, то есть наука продвигается, становится лучше. Ну, вот сейчас лучшие прогнозы, которые есть, это неделя. Вот там, где есть вот уже просто все, ну, как в Соединенных Штатах или в Европе, все покрыто метеорологическими данными, ну, по сравнению с Россией, в которой очень мало в России метеорологических пунктов.
1: А это связано?

0: с тем, что просто у нас большая территория и не очень освоенные местами?
1: Ну, я думаю, это связано с недостатком финансирования, если честно говорить. То есть, я знаю, что были всякие проекты. Это просто довольно удивительно, что сейчас страна, ну, в общем, не так бедна. Ну, нужно на порядок минимум поднять количество автоматических метеорологических станций, на мой взгляд. Хотя я не метеоролог, может быть и больше.
0: Вот наш слушатель 87 уже спрашивает. Расскажите об интересных атмосферных явлениях на других планетах, которых нет на Земле. Но мы сначала начнем именно с Земли. Вот. И вот, кстати, пишут тоже в Яндексе, же видны облака, тучи и грозы. Кстати говоря, мы где-то недель эдак 7-8 назад говорили с метеорологом, тоже вот кандидатом наук, метеорологом из Московского университета, который нам и рассказал, что на самом деле у Яндекса там просто, ну, экстраполяция такая. То есть он берет некую модель метеорологическую, обсчитывает, он берет спутниковые данные, да, и пытается это все, так сказать, интерполировать. Поэтому то, что, как бы, вот вы видите на картах Яндекса, это не картинка с камеры, это просто, так сказать, результаты расчета модели.
1: Ну, потому что мало точек, понимаете, вот то, о чем я говорил. Если у вас много пунктов, то у вас каждый там, не знаю, километр стоит некий датчик, который дает температуру. А если они у вас стоят на расстоянии 50 километров, то вы, естественно, должны как-то получить в середине. Вот это называется таким научным словом экстраполяция.
0: Да, хорошо.
2: Разобрались.
0: Ну, может, еще этого коснемся. Все-таки про молнию.
2: Поехали,
0: раз мы ее, вот, ключевое такое слово. Почему? Вот большинство людей слышали, что молнии – это такие электрические разряды в атмосфере. Но почему они возникают? Как они появляются? А наука-то вообще знает ответ на этот вопрос?
1: Да, и вот это очень правильно. И это, если говорить научным языком, низкотемпературная плазма высокого давления. Вот там те маленькие искорки, которые мы видели в школе, когда крутили электрофорную машину.
2: А да? Я, кстати, не крутила.
1: Да, или шокер. Вот вы можете... Вот, аналог.
2: Шокер-то хотя бы крутила.
1: Шокер вот, тоже не вот крутила. Если вы хотите посмотреть маленький кусочек молнии, вот возьмите шокер, он громко трещит, вы увидите. Это вот плазма, которая, конечно, не дотягивает, но близка к параметрам плазмы молнии. Но в действительности, конечно, мы не можем свести к маленькой искорке гигантскую молнию. И самое главное, главный вопрос, над которым сейчас бьются ученые, такое впечатление, что они подошли, наконец, к решению этого вопроса, как она рождается. Ведь когда вы крутите электрофорную машину или когда у вас есть шокер, у вас есть электроды, у вас есть где-то накопленное в каком-то конденсаторе...
2: Заряды плюс и минус.
1: Да, заряды плюс и минус, эти заряды. У вас есть высокое напряжение, оно вообще очень высокое. Воздух хороший, изолятор. Вам нужно 30 тысяч вольт,
0: чтобы пробить
1: 1 сантиметр.
0: 30 тысяч вольт.
1: То 30 киловольт.
0: 30 киловольт для пробивания
1: это
0: одного
1: в 10
0: сантиметра?
1: Раз, это, значит, не в 10, а, да, в 10 раз больше, чем в розетке. В розетке 220... Нет, в 100 раз. 100 в раз. Розетке 220 вольт. 220. Даже больше, чем в 100 раз.
0: Скажем так, если бы у воздуха было напряжение пробоя меньше, то у нас бы и розетку пробивало, да, между...
1: Конечно, нет, это так, воздух такой замечательный изолятор, да, что ведь у нас линии электропередачи. Вы вдумаетесь.
0: Киловольты.
1: Не просто киловольты. 750 киловольт. В России самая большая линия электропередачи 750 киловольт. И это просто неизолированные провода висят в воздухе. Поэтому они в основном работают. Вот когда гроза, начинаются всякие трудности и так далее. Вот. И поэтому не совсем понятно. Ведь никаких в облаке электродов нет. Там есть... гидрометеор. Это что такое гидрометеор? Это вода, переохлажденная вода, снежинки,
2: разные фазы,
1: ледышки. Да,
2: да,
1: это, ну, если, да, научным языком это различные фазы воды. Их там, ну, чуть ли не сотня разных. Разных кристаллов там образуется. И вся эта вот... все это движется в очень сильном потоке. И мы знаем, что, конечно, почему это происходит, мы знаем. Это установили еще пионеры. Далибар, Франклин, Ломоносов. Они что установили? Что, скорее всего, это трение... этих самых ледышек и капель. И они разного размера, и они распределяются. Откуда берется электричество в облаке, мы знаем. Это трение гидрометеоров, трение капель, снежинок, льда и очень сильный ветер, который бегает по кругу. Такая вот есть, можно было бы сказать, так сказать, такая машина, которая крутится. И поэтому разделение заряда происходит как в облаке? Что у вас вверху находятся в основном положительные маленькие, а более крупные отрицательные внизу. Угу. Хотя, конечно, это очень упрощенная модель облака. Так сказать, еще есть небольшой положительный заряд внизу, а если посмотреть реальное облако, там очень сложное распределение заряда. Но в целом положительный заряд вверху, отрицательный внизу. Угу. Поэтому большинство молний, которые бьют в землю, угу, это отрицательные молнии. Они несут отрицательный заряд. Вот, но мы не знаем, как он там, как такое гигантское явление, которое вообще, ну, представляете, ведь мало у нас таких явлений, которым приписывалось, что они орудия богов, или даже сами боги. В некоторых религиях древних народов молния сама бог, ну, как ветер там, вот.
0: Слушайте, ну она просто настолько порой бывает разрушительной, и настолько это яркое такое природное явление, что мне кажется логично, что древние люди приписывали ему явно какую-то божественную природу.
1: Да, конечно, конечно, логично, и поэтому это, конечно, очень красивое явление, сложное, но вопрос возникает, как же оно рождается? И вот сейчас ученые пытаются это понять. Они пытаются понять двумя способами. Они изучают молнию в облаках и моделируют на Земле. Моделируют элементы. Вообще на Земле, конечно, получить молнию, которая там 10 километров на Земле, нельзя, но на Земле получали искры до 200 метров, длинная искра, с помощью, ага, электродов, конечно.
0: И а какое же напряжение прикладывали?
1: Это до 10 мегавольт. Есть на Земле, ага, есть 10 миллионов вольт на Земле достигли. Ну, в принципе, могли бы достичь и большего, да, напряжение для пробоя, но это просто не нужно, потому что для в основном эти установки делались для исследования прочности воздуха и для того, чтобы для этих самых линий электропередач. Но даже 200 метров получали. И эти искры во многом поведение их канала, не зарождение. Зарождение тут нет вопроса. У вас огромный конденсатор, это называется даже не один конденсатор, а это целая, так сказать, линейка конденсаторов, который называется там генератор Маркса или ГИН, то есть генератор импульсных напряжений, он выдает. Тут вопросов нету. Вопрос само развития этого канала положительного, отрицательного, это важно. Ну, есть эксперименты, когда делается искусственное заряженное аэрозольное облако, с которого тоже, в котором тоже возникают искры. Тут уже как бы по-честному, да? Ну, вот ученые таким образом движутся вместе к пониманию этого вопроса.
0: Я хочу небольшой перевод. У нас есть такая рубрика в нашей программе.
2: Интересно.
0: Да, когда гость начинает произносить какие-то термины, я иногда берусь, бросаюсь на амбразуру и пытаюсь что-то пересказать иногда.
1: За Google осторожно надо браться.
0: За Google осторожно,
2: берите,
0: за Яндекс.
2: С учетом.
0: Значит, понимаете, в субботу в 2 часа дня, и вдруг ты слышишь низкотемпературная плазма. Значит, друзья мои,
2: конденсатор,
0: есть... Да, плазма – это такое состояние высокоионизированное вещество. То есть там ионы, то есть заряженные частицы.
1: И электроны обязательно, много электронов.
0: Да, значит, бывает она высокотемпературная. Это просто когда высокая температура. Бывает
1: вот в Солнце высокая... Смотрите, вот чтобы вы поняли, да, я прошу прощения, что такое низкотемпературная плазма – это условно. В молнии во время вот того самого яркого удара, который мы видим, это 30, а то и 40 тысяч кельвинов, то есть 40 тысяч градусов.
0: Считайте 40 тысяч градусов 40, по
1: 30,
0: Цельсию.
1: 30-40 тысяч градусов, да, это неважно, кельвин от Цельсия всего на 273 градуса отличается. А вот горячая плазма, это плазма вот внутри Солнца.
0: Внутри Солнца, да.
1: Да, вот там она горячая внутри, там она доходит до миллиона градусов. Вот это называют ученые горячей плазмой, то есть это их внутренняя терминология.
0: Да, поэтому не думайте, что низкотемпературно, это прям вот практически как лед. Или как вот у нас температура в атмосфере.
2: Комнатная,
0: которая...
2: да?
0: Да. Потом вот я еще хотел пояснить такую вещь, может быть...
1: Не, я перебью, ага. Но бывают, например, такие формы разряда, например...
0: Совсем вот, низкая температура.
1: Которые не нагревают. Например, людям, может быть, известно Дарсенваль. Вот когда обрабатывают лицо, вот эти и маленькие искорки, это не такие искры, как в шокере, иначе бы человека... Они холодные, они очень быстро пробегают, они бьют. Это стримеры, так называемые, это исключительно важное такое явление, это не искра, а стримеры. И они холодные, они не прогревают газ.
0: Вера, а ты знаешь, что это такое штука?
2: Я вот сейчас
0: это
2: просто
0: стимулятор, мне кажется, роста волос или вот что-то тогда.
2: Но ты так показываешь на бороду, как можно подумать, что это для бороды.
0: Может, и для бороды.
1: Нет, там кажется. Для всяких, там вы почитайте, там на грани, правда, со лженаукой многие советы, но это обработка или таким вот он щипает довольно прилично такой
0: разряд. И вот я еще хотел пояснить вообще само слово «разряд» и чуть-чуть какое-то дать понимание нашим слушателям, чуть-чуть вернуться, да, назад и сказать, а почему же это все-таки происходит? Многие из нас, в принципе, наблюдали всякие разные разряды, да, значит, вот когда у нас накапливается, ну, может быть, Александр Юрьевич меня поправит, потому что я уже сам как бы рассказываю на уровне моих воспоминаний о школьной физике. В общем, когда между двумя не знаю, электродами, да, возникает очень большое напряжение, да, если есть определенное напряжение, которое характеризует, значит, напряжение пробоя, то есть может произойти, как это сказать, вот разряд между двумя электродами.
2: Между плюсом и минусом, да, разнозаряженными, условно, пластинами.
0: Это характеристика толщины и вообще с качества как бы вот изолятора. Воздух у нас является, естественно, хорошим изолятором, но существуют какие-то там...
1: Но не идеально. Ну, вот вы подняли до 30 киловольт. Ну, вот молния, первая загадка молнии, которую решили, это было... Дело в том, что если вы возьмете 30 тысяч вольт...
2: Извиняюсь, прям перебью на одну секунду. А у нас все время, вот вы сказали, там вот в молнии там 30 тысяч, да, градусов или 40 тысяч. Вот оно всегда так?
1: Не-не-не-не, вот смотрите. Ну, вот первая загадка молнии, которая была, когда вот измерили эти 30 тысяч вольт в условиях лабораторных и пересчитали их на длину молнии, даже которую мы видим глазом. Ага. Нижний край грозового облака, он 2-3 километра часто.
2: Ну, условно, там 2000
1: метров. Да, и вот возьмите 3 километра, и это, значит, 3000 метров, это значит еще в 100 раз сантиметров, и умножьте на 30 тысяч. У вас получается чудовищное напряжение. Таких напряжений нет.
2: А что ж тогда
1: там? Вот, и это была первая загадка, каким образом все-таки молния пробивает такой огромный промежуток.
0: Я бы предположил из самых общих соображений, что молния-то происходит не всегда, а когда у нас погода такая влажная, и что может быть, значит...
1: Нет, это не от влажности. Нет, ну, конечно, должна быть влажная, должны быть гидрометеоры, которые... Может оказывается, это довольно... Это открытие было совершено, ну, в 30-е годы замечательными учеными, с сэром Базилем Шонландом и его командой, Маланом Коллинзом, они открыли лидер. Они сделали такие, вернее, усовершенствования. Камеру Бойса был такой замечательный человек. И они сняли молнию в развитии. И они увидели, что перед тем, как возникает вот это явление, есть такой тонкий, но тоже горячий канал, который пересекает лидер. И оказывается, вот в этом-то и проблема. Это изучают и в линиях высоковольтных и так далее. Что пробой возникает, когда возникает такое плазменное образование, тоже горячее. Ну, там, может, 5-10 тысяч градусов, да, не 30, как в центре молнии, да. А то вот этот лидер распространяется, и именно он, когда он коснется здания, сооружения или, не дай бог, человека, и происходит вот этот страшный основной разряд молнии.
0: Слушайте, нас тут слушатели поправляют, говорят, в розетке уже давно 230 вольт. Знаете, честно говоря, в розетке, мне кажется, очень разное бывает напряжение. Я сам с мультиметром залезал в розетку, и по моим, мне показывало и 224, и всякое разное.
1: Ну, знаете,
0: другое.
1: Это абсолютно не важно по отношению к напряжениям 30 тысяч киловольт, но спасибо за...
0: За поправку. Да. Но есть и такие более, так сказать, концептуальные какие-то большие вопросы. Например, почему зимой нет молнии? Мне кажется, это супер вопрос, который всегда...
1: Ну, во-первых, это неправда. Зимой молнии есть. Так. И вот это странно, люди живут в Москве, а в Москве раз в несколько лет случается зимняя гроза. Даже в Москве.
0: А как же вот эти стихи, там, когда весенний первый
1: Нет,
0: гром?
1: Нет, просто смотрите, это есть частота появления молнии. Это есть люди, которые измеряют, как часто молния в каждом регионе появляется. Так вот, в Москве раз в несколько лет бывает зимняя гроза. Даже в Москве. А если вы возьмете Краснодарский край, там Сочи и так далее, там по несколько гроз. Да, а вот в районе Красной Поляны, где вот ездят лыжники, была Олимпиада, да, там 5-6, по-моему, гроз, зимних гроз. Не то, что ни одна, ни две.
2: В сезон.
1: В сезон, конечно, зимних. А в Японии, ну, есть одно такое место на Земле, это...
2: Долина какой-то реки, наверное.
1: Нет, это побережье Японии. Ну, мы говорим про северные широты, да, мы не говорим про, где все время тепло. А в Японии зимние грозы на вот побережье, которое вот в этом самом напротив Цусимского пролива, вот знаменитая Цусима, где было сражение, там зимних гроз больше, чем летних. Существует такое понятие «японская зимняя гроза». Его специально изучают. Там так ветры ложатся и горы, что возносится поток, охлаждается и создается гроза. Поэтому я хочу сказать, конечно, в нашей широте, в Москве, если мы говорим, что зимой в Москве это одна гроза в несколько лет,
0: так,
1: то летом это около 30, это только в Останкинскую башню 25-30 ударов. Ну, вернее, она сама порождает за лето. Угу. Да? Поэтому, конечно, несравнимо. И люди привыкли, что весна, лето, ну или даже осень.
0: А давайте тогда объясним, а почему, значит, зимой... Еще раз, почему зимой мало, а летом, и почему при движении, при перемещении к югу, вот там Красная Поляна, Краснодарский край,
2: увеличивается,
0: почему...
1: Ну, это очень понятно, мы же говорили об этом, это та самая турбулентность, вам надо нагреть, чтобы появилось облако, оно должно быть нагретым и влажным, чтобы в нем должно быть много влаги. Откуда облако черпает вот эту сумасшедшую энергию движения, которое все заряжает и
0: солнце...
1: так далее. Нет, солнце нагревает сам поток, а она, оказывается, это энергия конденсации. Вот у вас вода, вот мы сейчас с вами говорим, у нас, скажем, капель нет, а вода-то есть, только она в состоянии газа.
0: Да.
1: В состоянии газа. Ну, иногда пар капельки называют. Здесь нет капель. Вот мы сейчас говорим, здесь нет капель.
0: Хотя вода точно
1: да,
0: есть.
1: Да, но если мы бы воздух из нашей комнаты в студии резко расширили, то при этом он бы охладился.
0: Угу.
1: И появились бы сразу капли. Это называется точка росы.
0: Да.
1: Для каждой температуры есть точка росы. И вот облако, оно очень быстро, и такой есть термин адиабатический, это у него простой смысл, без обмена быстрого тепла снаружи.
2: Адиабатическое расширение?
1: Расширение, да, но это просто расширение без обмена тепла. И поэтому тепло не подводится, быстро охлаждается газ, и возникает, при этом выделяется тепло. Потому что в школе мы все учили, что вообще очень много энергии при конденсации. И вот так и происходит. Облако расширяется, происходит конденсация, оно движется, оно еще быстрее движется относительно других. Оно, конечно, не сильно нагрето, но оно нагрето, чтобы его сила Архимеда поднимала вот относительно. И поэтому летом, конечно, поэтому летом у вас больше нагрева, больше влаги. Это самое. А в Японии почему так возникает? Там ветер дует с теплого моря. С китайских вот этих морей теплых, которые идут. И поэтому он влажный, наполненный. То есть для того, чтобы получилась гроза, нам нужно влажное, теплое облако.
0: Хорошо. Значит, несколько вопросов, которые мы обсудим уже после перерыва. У нас сейчас в 30 минут будет новости и перерыв.
1: А, значит, про Юпитер давайте ответим.
0: Конечно, про другие планеты. Мне очень понравился вопрос. Еще Андрей спрашивает. Есть версия, что ионизация стратосферы происходит под воздействием космических гамма-лучей? Наш постоянный слушатель Мих спрашивает. А Тесла вроде начал разработки по управлению энергией воздушных масс. Действительно, он экспериментировал с молнией. И общаюсь с Тамарой. Тамара пишет. Ваша программа есть есть в повторе и когда отмечали, другие программы есть.
2: Уже есть.
0: А, как, нет, она вот имеет в виду, что не в записи в интернете лежит, а выходит.
2: Скачать.
0: Я уточню. Нет, не скачать. А интернета у нее нет. Я уточню у коллег, спрошу, есть ли какое-то время выхода повтора, и в следующей программе вам скажу. А, напомню, что мы сегодня говорим о молнии. У нас в гостях о молнии и других атмосферных явлениях. Мы много что обсуждаем. У нас в гостях Александр Юльевич Костинский, физик, кандидат физико-математических наук. Вернемся после перерыва.
3: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
0: Здравствуйте, это программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Уставшая Вера Грибанова. Всем здравствуйте.
0: Вера сегодня поработала, так что ей можно. Мы выходим в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, отправляйте свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит МСК-бот.
2: Присылайте побольше. Пока что
0: так, по-моему, нормально.
2: Ну, комментариев
0: уже
2: много.
0: Уже про шаровую молнию
2: это вижу, да.
0: Задают.
2: Да, вижу.
0: У нас сегодня в гостях Костинский Александр Юльевич, физик, кандидат физико-математических наук, замдиректора МИИ МВШЭ. Здравствуйте, Александр Юльевич, еще раз.
1: Да, здравствуйте еще раз, да.
0: Значит, мы в первой половине программы более или менее постарались вам рассказать о том, что такое молния, какие существуют научные представления по этому поводу, что такое там разряд, почему она там низкотемпературная плазма. И было несколько интересных вопросов. Например, есть ли на других планетах подобные явления? Вот интересный
2: вопрос. Или интересные другие
1: явления.
2: Да,
1: конечно, есть, и это замечательно. И вы можете представить, что, например, ну вот, по крайней мере, две планеты, где мы хорошо, мы, это ученые, ученое сообщество, хорошо видело огромные разряды. Это Юпитер и Сатурн. На Юпитере размеры гроз, размеры вспышек, да, были чуть ли не с Землю величиной.
0: Угу.
1: Ну, потому что Юпитер сам очень
0: огромный,
1: большой.
0: Конечно.
1: И это газовый гигант. У него там жуткая турбулентность, да. Хотя он там, конечно, не воздух, да, это водород, гелий, но там есть тоже какие-то аэрозоли, угу, которые тоже трутся и создаются вот эти самые разряды. Мы, конечно, про них очень мало знаем. Туда прилетали спутники. Они фотографируют вспышки. Но если вы, например, видели, например, вспышки на Земле от гроз, которые, допустим, с Международной космической станции. Вы видите, как вспыхивает там облако.
0: Да, да, да.
1: Вот такие же вещи видны и на Юпитере. Но, кроме того, спутники, которые летали к Юпитеру, они меряют другую очень важную вещь, которую мы знаем о молнии. Это ее радиоизлучение. Угу. Каждый разряд производит довольно сильное радиоизлучение. Угу. И даже издалека... Это
2: мы можем его изучить.
1: Конечно, мы можем его узнать. И то, что мы знаем о радиоизлучении молнии на Земле, помогает нам сказать, что, скорее всего, это радиоизлучение от молнии. То есть, вообще изучено слабо.
0: Угу.
1: Но это известно, что это есть. Причем эти грозы, в отличие от Земли, которые они длятся, ну, может, максимум час-полтора, да, там они длятся сутками, иногда неделями. Вот это все, ну, потому что гигантские газовые гиганты, да, угу, они, да, у них гигантские вот эти вот движения, да, которые есть. Гигантская турбулентность, известно вот это самое там красное пятно на Юпитере и так далее. Есть очень сложный вопрос, который до сих пор не решен. Есть ли грозы, допустим, на Венере? И там все время идут
2: атмосфера
1: споры.
2: Атмосфера там есть, да?
1: Да, нет, там атмосфера есть, это СО2.
0: Да.
1: И есть там кислоты какие-то, которые образуются, и есть там какие-то капли. Вопрос, что там нет сильной турбулентности.
2: Mm.
1: И вопрос, что российские, то вернее даже не российские, а советские аппараты Венера летели и видели радиоизлучение. Там очень плотная атмосфера. На Венере атмосфера на Земле в 100 раз... Атмосфера, давление атмосферы около поверхности в 100 раз больше, чем на Земле. В 100 раз. Поэтому она очень плотная, и там и ничего не видно, да?
0: Да,
1: поэтому
0: да,
1: мы
0: да.
1: можем только радиоизлучение видеть.
0: Да, у нас, кстати, был выпуск про планеты.
2: Нет, солнечной системы.
0: Солнечной,
2: да,
0: системы, конечно, к нам приходили всю весну прекрасные совершенно астрофизики. Вот, поэтому, если кому интересно поглубже, вы, пожалуйста, переслушайте.
1: Да, ну вот на этих планетах, на Венере тоже. Но американские спутники, которые прилетали, они этого излучения не видели. И вот идут споры, что, может быть, почему? Это вулканы. Да? Вот да, почему?
2: Может быть, какой-то определенный момент
1: времени. Дело в том,
2: времени,
1: что ведь все-таки не только... Гроза это не только... То есть разряды большие, это не только в облаке. Это может быть и пылевая буря мощная, да? Везде, где трутся какие-то частицы большие и маленькие, может возникать разделение заряда и, в принципе, возникать разряд. Во время вулканов. Mm-hmm. Иногда вот есть очень красивые снимки, когда вы дадите в гугле молния, вы увидите вулкан, который... Это не молния ударила в вулкан.
0: Это в самом
1: вулкане возникают такие большие разряды. Причем, если посмотреть хорошие...
2: Да. Я не видел, надо будет посмотреть.
1: Но, понимаете, о чем это говорит? Весьма возможно, что на Венере или на других планетах, где есть вулканическая деятельность, вот это радиоизлучение, это может быть излучение от вулканов, а не от облаков.
0: Может быть. Слушайте, у меня возник внезапный вопрос, который я вообще не хотел в эту сторону уходить.
2: Давай подытожим. В итоге
0: давай подытожим.
2: Вы видели, значит, молнии на Юпитере большие, да, на Сатурне.
1: Возможно, на Венере,
2: возможно,
1: на Марсе они могут быть. Там же есть пылевые бури, там очень низкое давление.
2: Да, и тоже может быть.
1: Может быть. Я, например, не знаю, есть ли надежно, честно говоря, надо поговорить с коллегами из Института космических исследований, были, ну, хотя бы радиосигналы от Марса замерены, которые можно предполагать, что это разряды. Я просто, вот, честно говоря, не знаю.
0: Вот в связи с этим всем мы часто упоминаем такое слово, как турбулентность. Возникают турбулентные потоки. И мы это слово, самое главное, слышим очень часто в жизни, когда речь идет о гражданской авиации. Все боятся этой страшной, наш самолет влетел в зону турбулентности.
2: А мы уже рассказывали про это, говорили, что бояться надо наоборот, в другом месте.
0: Да, говорили, что надо бояться в другом месте, но все-таки.
1: В другом месте
0: скоро...
1: это, кстати, сдвиг ветра, который возникает во время грозы. И во время грозы возникает... Вот самолеты в основном бьются, когда они заходят на посадку или взлетают, и от грозы... Бывает резкий перепад давления. И когда самолет попадает в этот резкий перепад давления, он может потерять подъемную силу.
0: Вот, да. Это действительно опасное явление. Насколько я понимаю, все-таки вы говорите о сдвиге ветра.
1: То, да, что сдвиг ветра.
0: Сдвиг ветра.
1: Да.
0: И он действительно как раз опасен. Дело в том, что когда самолет летит на так называемом на эшелоне, да, это высота 10, 11, 12 километров, у него очень большая скорость. А когда он уже приземляется или только взлетает, у него скорость не такая большая. И более того, на самолете
2: есть страшно.
0: Специальные приспособления, которые называются механизация крыла, там всякие разные закрылки, предкрылки, которые позволяют на таких небольших скоростях добавить ему устойчивости, предотвратить срыв потока с крыла. И вот в этот момент, если сильно...
1: Ну, это тоже там 400 километров, небольшие, это 300-400 километров в час.
0: Ну, 300-400 километров в час, да. Ну, скорость отрыва там не более 200, наверное, для такого среднестатистического самолета. И вот на таких скоростях ему очень опасно, когда внезапно меняется ветер. Дул, например, в спину, дул навстречу, у тебя была хорошая подъемная сила крыла. Взял, внезапно подул в спину, очень опасно. Но вот я говорю, ну вот все боятся турбулентности. Коль скоро мы говорим про физику все-таки атмосферы, можете нам как-то вот, так сказать,
1: ну, это
0: пояснить?
1: По-простому это завихрение. Вот когда вы видите вылетающие из чайника вот клубы, вот вращающиеся пара,
2: да.
1: Вот это турбулентность. Или вот поток с машины, или вот когда люди курят, да, у вас после 16 лет курить плохо, но если вы сильно, вот если вы сильно, вот этот аэрозоль, который после курения, да, дунуть, то он тоже, вот эти
0: завихряется.
1: Кольца, которые есть, это и есть турбулент, ну, грубо говоря, по-простому, да?
0: То есть, ну, есть, как бы, считается, есть ламинарное течение, да, линейное такое вот, а есть турбулентное,
2: это какое-то вихревое и разное.
1: Это такие, вихревое, да? Причем эти вихри разбиваются, перепутываются, разные. И чем сильнее поток, чем больше этих вихрей, почему их так трудно описать, вот они перемешиваются. А, соответственно, если, опять же, вспомнить школу, есть такое, был такой замечательный закон, закон Бернули, да, в движущемся потоке падает давление. Это значит, во всех этих потоках разное давление. Почему трясет, когда самолет летит? Вы все время попадаете в разное давление, и поэтому он то ниже, то выше, то ниже, то выше прыгает.
0: И вот, кстати, тоже про самолет и про разные давления. Вот эта вот турбулентность, они же, да, ну, в общем... Ладно, я просто понимаю,
2: что... Я чувствую, тебя переключают, да?
0: Тема самолетная мне просто очень нравится, да. Мы уже, в принципе, говорили, что сама по себе турбулентность не представляет прям большой опасности. Но вот, кстати говоря, вот эти вот грозы, и вот если почитать книжки про летчиков, они все боятся так называемых засветок на радаре. Это вот, насколько я понимаю, те самые грозовые явления, грозовые фронты.
1: И ну, вот... конечно, как вы понимаете, что, опять же, что такое плазма? Плазма, она ведет себя, причем такая мощная, как зеркало. Вопрос, что она появляется, она длится не очень долго. Вот разряд молнии весь, он длится в среднем 0,2 секунды. 0,2 секунды. Бывают молнии, которые до 2 секунд. Ну, вот это то, что у вас может быть засветка на радаре, если вы вдруг летите. Но самолетам категорически запрещено летать в грозовых облаках, и они их облетают. Есть другая
0: вещь. Вот именно
1: вещь.
0: Поэтому, да, я обходил.
1: Они их облетают. Но вы знаете, что в любой самолет... который постоянно летает, раз в год бьет молния. Самолеты летают приблизительно 3000 самолетов.
0: Это опасно для самолета?
1: Ну, в общем, это неприятно. Это редко сейчас приводит к катастрофам, но вообще всегда этот самолет идет на осмотр и так далее, и так далее. То есть даже не то, что в него бьет молния, он сам ее инициирует, но это немножко другой вопрос. Как и высотные сооружения.
0: Несколько комментариев наших слушателей, вы выберете, на что мы ответим.
1: Вот, знаете, я хотел бы не забыть, был хороший вопрос. Просто люди говорили про космических
0: гамма-излучения, да.
1: Да, вот я хочу сказать, что, конечно, огромную роль в атмосферном электричестве играют космические лучи. Вот мы с вами сейчас разговариваем, и нас пронизывает радиация, которая есть от Земли, всякая в основном от радона идущая, и космические лучи, они пролетают всю атмосферу. Слава богу, у нас есть атмосфера.
0: Но опять же, хочу успокоить. Не так много.
2: Да?
0: 14-15 микрорентген в час. Это можно... Мы к этому можно адаптируем.
1: А вы подумайте, вас-то прошивает 14 микрорентген в час, но у вас частица, которую трек после себя, она разрушает все на своем пути. Да,
0: звучит страшно.
1: Да, но у нас для этого есть приспособленные специально белки, которые ремонт осуществляют. Но ионизация атмосферы, вот в каждом кубике приблизительно 1000 ионов есть, да, ионов.
0: Ага, кубики кубического
1: сантиметра. Почему они появляются? Потому что постоянно идет ионизация, потом прилипают электрончики, есть положительные ионы, отрицательные ионы.
2: Вот уже и разделение зарядов.
1: Вот разделение, ну, оно тут небольшое, но если померить ток, то в воздухе очень слабый ток течет даже на Земле. Чем выше мы поднимаемся, тем ток становится сильнее. А когда мы доходим до ионосферы, там плазма, которая 10 в 6, настолько большая, что 10 в 6 электрончиков в кубическом сантиметре, и она отражает электромагнитные волны. Мы же, например, короткие волны, они могут оббегать Землю, да, они отражаются, и нужно только волны еще более короткие, которые через него пройдут. То есть у нас зеркало, есть зеркало, радиозеркало, ионосфера.
0: И она там... нас защищает, наверное, от внешних...
1: Да, да, но тут, там в ионосферу, в создании ионосферы, конечно, участвуют и ультрафиолет солнечный, и солнечный, не только космические лучи. Но космические лучи не самые энергичные, и они проникают, пробивают всю атмосферу. И вообще говоря, сейчас некоторые ученые считают, что если бы не было космических лучей, то, возможно, не было бы и молнии. Вот если бы наша атмосфера, почему, например, еще подозревают, что вряд ли, чтобы разряды были где-нибудь в глубине Венеры или в глубине Юпитера, они только на поверхности. Потому что туда совсем глубоко они не проникнут, потому что там огромная толща.
0: Давайте, так как мы обещали, все-таки тема была молния и другие интересные атмосферные явления, скажу, что вот приходят вопросы про шаровую молнию, это, мне кажется, очень...
2: Надо задать.
0: Надо задать. А давайте,
1: Всегда
0: Александр Юрьевич...
1: Всегда приходит.
0: Да, еще хотя бы перечислим или дадим краткую характеристику, может быть, какие-то еще явления существуют?
1: Ну, мы о них знаем. Вот смотрите, вот буквально последние годы было несколько замечательных открытий, сделано в физике молнии. Если думать, что физика молнии, она такая какая-то, ну, все молнию видели, значит, мы про нее все знаем. Ничего подобного. В 89-м году были открыты гигантские разряды в средней атмосфере. Это на высотах от 40 до 80 километрах, которые назвали спрайты. Это, и опять же, порождает их обыкновенная молния, но только очень сильная. Угу. Потому что молния, ну, я прошу прощения у слушателей, опять придется использовать слово конденсатор, да, у вас есть плюс и минус.
0: Страшного,
1: да. А если вы возьмете, когда молния бьет на Землю, она как бы разряжает часть электричества, и у вас резко в атмосфере подпрыгивает электрическое поле. Настолько резко, что вверху, где очень низкое давление, возникают гигантские разряды. Они по объему гораздо больше обычной молнии. Они могут быть десятки километров в высоту и десятки километров в ширину. Это такие гигантские красивые вспышки, которые длятся несколько тысячных долей секунды.
0: Вот. А почему они пробивают там? Вот я понимаю, поле внезапно, этот конденсатор в виде молнии разрядился, там появился недостаток заряда, да, ну, то есть как
1: заряд перераспределился. И у вас подпрыгнуло электрическое поле. А вы знаете что? Ведь важно, у вас очень сильно падает давление. Вот над нами лампочки, ну, у вас диодные лампочки, а вот лампочки, которые разрядные, да?
0: Да, да, ну, вот эти лампы
1: там же низкого давления, они же вот 220 вольт,
0: да,
1: которые есть, оно поддерживает этот разряд. Почему? Вам надо откачать газ. Важно соотношение поля и давления газа.
0: А, когда слабое давление?
1: А у вас очень резко в геометрической прогрессии падает давление, а поле падает не так сильно. И поэтому у вас возникают разряды. То есть у вас поле падает с высотой, но падает и давление. Оно падает очень сильно. Из-за этого возникают такие гигантские разряды. Но это не все. После спрайтов были открыты джеты, гигантские джеты. Они уже прямо идут, разряды, которые пронизывают от верхней части облака, гигантский джет, прямо до нижней аносферы, до 100 километров. Были открыты эльфы. Видите, ученые придумали, какие красивые названия.
2: Красивые названия.
1: Да, во время удара молнии вот такой просто круг красивый, фиолетовый, развивается.
2: Это эльф, да?
1: Это эльф, это тоже разряд, но это разряд от электромагнитной волны. Опять еще выше, где давление еще ниже, уже просто мощная электромагнитная волна, идущая от молнии, в состоянии пробить газ. То есть это оказался целый такой, зоопарк. Там и гномы, и эльфы, и
2: джеты, и спрайты.
0: Про гномов вы нам ничего не сказали.
1: Надо сказать, что плазма, она, у нее очень много всяких таких красивых проявлений, и поэтому сейчас от этого термина отказались. Это какие-то проявления, так сказать. Это все вот эти самые высотные разряды. Высотные разряды. Кроме того, в 94-м году была опубликована статья, что в 91-м году был запущен спутник для исследования рентгеновского излучения далеких галактик, да, рентгеновского и гамма-излучения, которое прилетает, вот то самое, которое пронизывает всю атмосферу. И когда отлаживали этот спутник, его приборы были к Земле направлены, и вдруг они увидели вспышки гамма-излучения, идущего от Земли. Да, эти работы были сразу засекречены, потому что гамма-излучение – это переходы ядер. То есть это возможно, они, знаете, подумали, вдруг это ядерные испытания или какие-то люди занимаются какими-то ядерными разработками, и 3 года велась проверка. Дело в том, что если у вас есть ядерные испытания, то вообще-то трясет. Вся планета опутана датчиками сейсмическими. Ничего не заметили. Если у вас это на Земле идут ядерные испытания, у вас должна быть радиоактивность, которая разносится ветром. Опять ничего не нашли.
2: Ничего не было.
1: И вот в 94-м году решили опубликовать. И выяснилось, что это тоже связано с грозой. Оказывается, гроза и грозовые облака являются ускорителями элементарных частиц. И вообще говоря, вот эта тема сейчас прямо на фронтире, прямо на переднем крае – что возможно близко подлетать к облакам, не только потому, что молния подойдет, а может внутри облаков развиваться мощное гамма-излучение, и оно может быть опасно для персонала, для людей, которые летят в самолете, но это явление сейчас изучается. И пока об этом говорить нельзя, но это сейчас по всему миру европейская большая программа, американская программа, вот российские ученые в таких исследованиях тоже участвуют, потому что надо разобраться в каком смысле является облако ускорителем элементарных частиц, в основном космического излучения.
0: Так вы говорите,
1: это пока гипотеза, да? Нет, это не гипотеза, это измерено.
2: Измерено.
1: Сейчас ученые выясняют, насколько мощным ускорителем является, как много этих гамма-квантов, да, может быть получено и горячих электронов, то есть которые тоже опасны, если они там 10-мевные, то есть очень энергичные, там и выше. То есть сейчас этот вопрос не в том, есть ли это явление, оно точно есть.
2: И большое оно...
1: Да, и предсказали его, да? Так сказать, российские физики, вот академик Гуревич с авторами его предсказали, потом оно было открыто, хотя был еще Вильсон в 24-м году, который тоже его предсказывал, но сейчас американцы внесли потом вклад, но сейчас вот есть такая версия, что не исключено, что это излучение может быть, ну, при определенных условиях очень мощным, и это очень опасно для...
0: Если там мощное гамма-излучение, конечно.
1: Ну да, это просто человек попадает под под мощную радиацию, и надо понять, как часто это случается, случается ли это, ну, какие масштабы и так далее.
0: Хорошо.
2: Давайте к шаровым.
1: Шаровая молния. Ну, всегда задают вопрос про шаровую молнию, и это понятно.
0: Да.
1: Ну, первый вопрос, можно сказать, что, скорее всего, она существует. Существует такое физическое явление, мы будем говорить про геофизическое явление, которое чаще всего появляется во время обычной молнии или после обычной молнии. И его видели многие люди. Причем, если вначале ученые высказывали такие подозрения, говорили, что, может быть, это засветка глаза от линейной молнии. И, ну, вы знаете, когда вот стробоскоп вы видите на дискотеке, да, глаза закройте, у вас такие...
2: Вспышки еще перед глазами.
1: Вспышки как будто плавают перед глазами, да. Другие ученые говорили, что, ну, ведь записи эти были... ну, необразованных людей, которые, ну, могли что-то придумать и так далее. Но если взять с момента, когда выдающийся ученый Франсуа Арагу впервые описал шаровую молнию, а, кстати, шаровая молния была описана буквально в первой книге про молнию 200 лет назад, почти 200 лет назад, и... Франсуа Раго там прям посвятил шаровой молнии большой, 30 случаев там приблизительно, или там 25 было описано. И вот за все эти годы уже многие ученые, инженеры, люди достаточно критического мышления описали. И если вот отсеять многое, то есть несколько тысяч случаев, которые... Первое. Итак, шаровая молния, скорее всего, как явление существует. Второе. Что это такое? Почему с ней все таскаются? Почему? Существуют, например, огни Святого Эльма, да, в ночь перед бурей на мачтах, горят Святого Эльма свечки, тоже явление, пугавшее многие годы людей. Почему о нем так не говорят? Потому что это понятно. Это большие коронные стримерные разряды во время того, когда облако опускается. Здесь нет загадки. Главная загадка шаровой молнии, не потому что, не то, что она шаровая, можно получить шаровую плазму очень многими способами. Вопрос, почему она так долго живет?
2: А мы ученые
1: хорошо знают плазму. Вот сама молния, вот я говорил, да, даже самая страшная молния, которая там 20 ударов на Землю, она длится там порядка секунды, ну, может, полторы секунды.
0: А про шаровую молнию
1: Она говорит, что она десятки секунд, и никаких ударов нет. Мы знаем молнию, да? Мы знаем канал. Было, например, Тёплиц был такой замечательный ученый, он говорил, он думал, что к шаровой молнии подходит невидимый глазом из канал издалека. И он питает ее энергией. Но теперь ученые хорошо знают, запуская специальные ракеты в облако, инициируя облако, что нельзя так описать шаровую молнию. Если бы ее питал канал из облака, то там бы были мощные вспышки, она бы не могла так жить. Поэтому главная загадка шаровой молнии и спекуляции, почему она так долго живет, если нет подвода энергии. Поэтому люди выдумывают всякие там какие-то подводы энергии. Почему про нее ученые мало знают? Вот недавно, ну, несколько лет назад, китайские ученые случайно, снимая обычную молнию, сняли какой-то аналог шаровой молнии. Но нельзя... Но это было около линии электропередач. Они опубликовали, эта работа была скандальная там и так далее. Интересно. То есть трудность в том, что если мы не знаем, как рождается обычная молния, то что шаровая?
2: Буквально 30 секунд. Давай. Тамара, запишите, пожалуйста, название книги. Вы спрашиваете. Книжная ярмарка была 4 сентября, а книга, я так понимаю, Виталий Егоров «Делай космос».
0: Да, мы перед этой ярмаркой давали книгу. Космос.
2: Запишите, пожалуйста.
0: Да, может быть, не она, но все-таки рекомендую.
2: Я думаю, она,
0: если есть
2: датам.
0: Хоть какая-то возможность, ну, в интернете нас...
1: Ну, про шаровую молнию можно завершить так, что, скорее всего, это какая-то очень сложная комбинация явлений, а изучать ее очень сложно. Нужно много экспериментов. Просто пока... Мало наблюдений, мы не знаем, что это такое.
0: Совсем коротенько. Современная теория молнии подтверждает эффективность молниеотводов? Обязательно ли молния бьет высокий предмет?
1: Он сам порождает. Нет, молниеотводы нужны, нужно защищать. Если вы хотите, чтобы ваше здание, ну да, надо обращаться к специалистам. Не делайте сами. Лучше это делать тросовую защиту, но это отдельная тема.
0: Хорошо, спасибо большое, Александр Юльевич. Нам было с вами очень интересно. Я надеюсь,
2: можно
0: нашим
2: повторить,
0: слушателям,
2: наверное,
0: тоже
2: будет.
0: Можно будет как-нибудь повторить. Да, у нас в гостях был Александр Юльевич Костинский, физик, кандидат физико-математических наук, замдиректор МИИ МВШ. Сегодня мы говорили о молниях, спрайтах, джетах, стримерах, эльфах, ну и даже низкотемпературных
1: плазмах. И даже простой молнии.
0: И даже простой молнии. Да, на Юпитере. Спасибо большое, до следующей субботы.
1: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговор о галактиках. В прошлый раз мы познакомились с нашей звездной системой, галактикой с большой буквы. Ну или, как говорят иногда, галактикой Млечный Путь. А сегодня поговорим о других галактиках. Я уже заметил в прошлый раз, что сам факт существования иных галактик был очень неожиданным для астрономов. Многие поколения моих коллег еще в начале 20 века были уверены, что наша галактика единственная в природе, а все, что мы видим на небе, принадлежит нашей галактике. Но постепенно мы узнали, что наша галактика гигантская, но не бесконечно большая. Ее размер примерно 100 тысяч парсеков. Примерно. Мы об этом еще поговорим. Но на расстоянии в миллионы парсеков есть и другие галактики. Вот о них сегодня речь. Поговорим о многообразии, о всем разнообразии галактик и о проблеме темного вещества, или, как ее называют по-английски, темной материи, dark matter. А я предпочитаю говорить все-таки о темном веществе, потому что мы уже установили тот факт, что темная материя на самом деле состоит из частиц вещества. Обычно материей мы называем совокупность вещества и излучение, ну, электромагнитных квантов или других частиц, которые осуществляют взаимодействие между частицами материи. Но в данном случае речь идет, конечно, о веществе, поэтому я написал в заголовке нашего урока о проблеме темного вещества. Ну, в научно-популярной литературе часто говорят «темная материя», dark matter. Вы понимаете, что это, в общем, одно и то же. Итак, многообразие галактик. Сначала мы поговорим о морфологии галактик. Морфология, то есть их внешний вид, морфологическое изучение какого-то объекта, значит, изучать его по внешнему виду. Любое научное направление, что бы вы ни изучали, животных или неживые объекты, или небесные объекты, вы начинаете с того, что разделяете их по внешнему виду. Внешне похожие собираете в группы, и таким образом начинается классификация объектов по внешнему виду. Астрономы говорят, морфологическая классификация галактик. И как выяснится чуть позже, внешний вид галактики очень сильно зависит от того, нет ли с ней рядом каких-то других галактик, соседних. И тогда их взаимодействие друг с другом, в основном гравитационное, приводит к изменению их внешнего вида. Вот обратите внимание, на одной и той же фотографии небольшой области неба две совершенно разных звездных системы. Оба эти объекта довольно далеки от нас, поэтому отдельных звезд мы там не видим. Вот тут просто такое облачко непрерывное. Здесь определенная спиральная структура, но эта структура образована большим количеством отдельных звезд и горячих газовых облаков. Но и там, и тут звезд мы не видим. Да, вы скажете, а вот звезды. Что это за звезды? Это звезды нашей галактики. Они ближе к нам, они тут, рядом. Поэтому они на фотографии получились как отдельные изображения звездные. Это наши собственные. Мы сквозь свою галактику смотрим вдаль Вселенной и в данном случае увидели рядом совершенно разные системы. Такие мы называем спиральные галактики, ну, потому что внешний вид спирали у них. А такие эллиптическими, или точнее, надо было бы говорить эллипсоидальными, поскольку их структура не плоская, как у эллипса, а трехмерная, объемная, как у эллипсоида. Ну, по привычке мы часто говорим эллиптическая галактика. Почему эллиптическая? Вы сейчас поймете. Внешний вид таких аморфных, бесструктурных галактик, он все-таки немножко различается. Бывают практически совершенно круглые, а бывают заметно вытянутые. И то, и другое – эллипсоид. Просто этот эллипсоид с малым или с нулевым даже эксцентриситетом. Помните, что такое эксцентриситет? Степень вытянутости эллипса. А здесь эксцентриситет, то есть отношение большой оси к малой оси, оно довольно заметное, и это уже вполне эллиптическое. Но и те, и другие мы называем эллиптическими. Кстати, они соседи. Вы даже видите это по их номерам в каталоге Мессье. Это довольно близкие к нам
галактики в скоплении галактик созвездий Дева. Ну, вот такие эллиптические галактики тоже надо было как-то классифицировать по внешнему виду, по степени их, можно сказать, сплюснутости, да, вдоль малой оси. Они как бы приплюснуты немножко. А спиральные тоже, как выяснилось, распадаются на две характерных группы. Вот обратите внимание, здесь спиральные ветви начинаются из самого центра. Можно проследить их вплоть до уже неразличимого состояния там в ядре галактики. Они начинаются из центра. Как принято называть такие спирали у астрономов, это нормальные галактики, нормальная спираль. А вот на этой фотографии тоже спиральная, очевидно, спиральная галактика. Но откуда начинаются спиральные ветви? От конца такой вот звездно-газовой перемычки, которая пересекает ядро галактики. Ну, по-английски бар. Мы говорим это пересеченные спирали или спирали с баром. Очевидно, что что-то в физике, что-то в движении звезд и газа у этих двух разных типов спиральных галактик различается. Значит, их надо немножечко развести в разные подгруппы. Нормальные спирали и спирали с баром, или спирали с перемычкой. Первую морфологическую, достаточно ясную, четкую классификацию галактик создал американский астроном Хаббл, поэтому мы называем по имени Эдвина Хаббла такую морфологическую классификацию хаббловской. Она очень простая. Все эллиптические галактики он расположил в ряд по степени их сплюснутости. От галактик типа Е

ветви спиральных галактик. Вы поняли, почему две ветви? Потому что есть нормальные спирали, у которых ветви выходят из центра, и спирали с перемычкой, с баром, у которых от бара, от концов перемычки выходят спиральные ветви. Здесь изображены условные рисунки, так, графическое представление, а под ними фотографии реальных объектов, которые классифицируются так. Спирали, очевидно, начинаются с большой буквы S, их обозначение, spiral по-английски, спираль, а затем идут A, B, C, в зависимости от того, сильно развернуты, так сказать, разбросаны спиральные ветви, или же они туго накручены. Я неправильно показал. Вот здесь они открыты. Ну, давайте вот лучше по спиральным с баром посмотрим. Здесь спиральные ветви открыты, они сразу далеко уходят от центра. А у SA они туго закручены вокруг центра. Просто нормальные спирали. Одна буква S большая, а SB, ну, вы уже поняли, spiral, bar, спираль. Спиральная с баром. Ну, тоже A, B, C. Такая простая классификация. А надо где-то их соединить было, эти спирали и эллиптические. И вот оказалось, что есть довольно многочисленная группа галактик, имеющих свойства и эллиптических, и спиральных. Это так называемые линзовидные галактики. И Хаббл обозначил их как S0. Чем они на спирали похожи? У них есть диск. А чем они отличаются от спирали и, пожалуй, ближе к эллиптическим? На диске нет спирального рисунка. Диск есть, а спирального рисунка нет. Вот такой переходный тип между сильно сжатыми эллипсоидами и спиралями с туго закрученными рукавами спиральными. Конечно, классификация Хаббла, она довольно примитивная, но по этой причине она легко запоминается. Все любители астрономии, все астрономы, которые прямо не занимаются изучением галактик, они помнят вот эту спиральную, морфологическую классификацию и называют ее обычно камертон Хаббла. Ну, помните, у камертона ножка есть и два усика, которые вибрируют, когда мы ударяем по камертону. А некоторые говорят вилка Хаббла. Ну, на вилку это тоже похоже. Вот такая вот двузубчатая вилка. Ну, а называйте как хотите, мы обычно говорим морфологическая классификация галактик по Хабблу. Хорошо, если бы удалось и нашу галактику, для нашей галактики найти место на схеме Хаббла. Нам кажется, то есть мы в этом, я бы сказал, даже уверены, что наша галактика – это спиральная звездная система. Мы не можем точно сказать, как выглядит рисунок спирали. Но мы чувствуем, наши наблюдения показывают, что наша галактика спиральная. Сам Млечный Путь говорит о том, что это дисковая звездная система, но спирали тоже неплохо, по крайней мере, в окрестности Солнца неплохо прослеживаются. Вот, например, одна из фотографий, на которой, как нам кажется, некий аналог нашей галактики. Вот эта спиральная галактика, Мессия 81, как нам кажется, похоже на нашу галактику. Кстати, не только по каталогу Мессье яркие галактики имеют свои номера. Есть еще очень полезный и популярный у астрономов NGC-каталог. New General Catalog. Новый общий каталог незвездных объектов, то есть газовых облаков, туманности, незвездных объектов, в том числе и галактик. У них вид не как у звезды, не точечка. Вот звездными объектами мы называем такие яркие точки на небе. А не звездные, значит, протяженные, имеющие какую-то структуру на небе. Ну вот нам кажется, что эта галактика более или менее должна быть похожа на нашу. Но, может быть, некоторые отличия все-таки у нашей есть, а именно, вот эта галактика, NGC 1300, она имеет огромный бар. А предыдущая вообще не имела бара. Вот наша, наверное, где-то посередине. У нашей галактики чувствуется наличие сравнительно небольшого бара, то есть вот этой звездно-газовой перемычки, от концов которой потом там уже вдали, на концах бара, начинаются спиральные ветви. Рисунок нашей галактики, сделанный по результатам всех наблюдений, представлен вам на этом слайде. Здесь изображена, центр галактики.

бар, о котором я говорил, спиральные ветви, хотя их точный рисунок мы еще недостаточно хорошо воспроизводим, но в окрестности Солнца уже чувствуем примерно вот эту область, как она устроена здесь, Солнце, и отдельные рукава называем по направлениям на небе. В направлении каких созвездий мы видим со стороны Солнца этот рукав, так мы их и называем. Вот такая традиция у астрономов. Сегодня принято обозначать по Хабблу нашу галактику как СБ, то есть спираль с баром, переходная между Б и С подтипами. СБ большие, Б, С маленькие. Иногда случается, что астрономы ошибаются. Дальнейшие наблюдения покажут, может быть, что-то придется здесь поменять, может быть, чистый Б, может быть, там АБ. Это мы установим в дальнейшем, но уже нет сомнений, что наша галактика спиральная и что бар у нее есть. Однако, такие простые формы, как спираль или эллипсоид, они не всегда описывают в точности внешний вид галактики. Вот перед вами несколько бесформенных галактик, или, как говорят, иррегулярных, по-английски irregular, это бесформенный, неправильный, я бы сказал. И мы обычно по-русски так и говорим, неправильные галактики, имея в виду, что форму их не объяснишь ни спиральной картиной, ни эллипсоидальным распределением звезд. Она какая-то замысловатая. Это на птицу какую-то похоже, это, я даже не знаю, на чемодан. Сами видите, что эти галактики, для них места на классификации Хаббла, на схеме, вот на этом камертоне Хаббла, вы не найдете. Значит, что-то надо, какое-то новое место определить для таких вот бесформенных галактик. Или есть еще галактики, имеющие определенную геометрическую форму, но она тоже не попадает под простые определения спиральной или эллипсоидальной, эллиптической. Вот, пожалуйста, галактика в виде кольца, да, кольцеобразная галактика. Или вот здесь, вроде бы, есть одна плоскость и другая плоскость. Такое впечатление, что мы видим в проекции друг на друга две спиральных галактики, но расположенных под 90 градусов одна к другой. Но это не так. Они на самом деле в одном месте пространства. То есть это одна галактика, но у нее два диска. Один диск и перпендикулярный к нему другой. Как описать такую форму? Мы в затруднении. Хаббл тоже был в затруднении. Поэтому он для таких неправильных галактик определил кучку, грубо говоря, мусорную корзину, куда он сбрасывал все неподходящие по форме к эллиптическим и спиральным. Есть галактики, которые определенно нам указывают на то, что причиной их сложной формы является их взаимодействие друг с другом. Вот такие пары. Вы помните, звезды тоже часто живут парами, двойными системами. Как выяснилось, и галактики тоже нередко живут такими парами. Если они близко друг к другу, то взаимная гравитация начинает вызывать на каждой из них приливные эффекты, то есть вытягивает, искажает их форму, а вот это близкое соседство двух галактик привело к тому, что приливный выступ у одной и у другой удалился, просто оказался выброшен за пределы основных двух тел этих систем. Тут взаимодействие привело к искажению их формы, но все-таки сохранилась спиральная структура одной от другой. В этом случае тоже спиральные картины еще прослеживаются, но видно, что уже на этой перемычке начинает перетекать вещество с одной на другую. Это взаимодействие приведет к тому, что они сильно исказят в будущем свой спиральный рисунок, и он уже перестанет быть таким заметным. Давайте посмотрим на математическую модель взаимодействия двух галактик. Это очень сложная модель. В определенный момент она останавливается, и нам показывают объект в космосе, который в точности соответствует этой модели. Расчет идет дальше. Сближаются две спиральных системы, и сейчас будет снова остановка, поворот, чтобы выбрать ракурс определенный. И посмотрите наложение картины, которую мы сфотографировали в космосе. Есть такие картины. Значит, мы убеждаемся, что многие галактики, имеющие сложную форму, они на самом деле
есть не что иное, как результат гравитационного взаимодействия близких систем. Продолжается расчет математически. Сейчас вновь произойдет остановка, изменение ракурса, то есть угол наблюдения мы меняем. Вот вам, пожалуйста, такая система в космосе действительно найдена астрономами. И следующий расчет, и опять остановка. Сейчас будет вот остановка, изменение ракурса, подбор, конечно, ракурса. И есть такая система в космосе. Это очень убедительный расчет и его сопоставление с реальными космическими объектами, которое говорит о том, что взаимодействие галактик – это и есть причина искажения формы многих из них. Иногда не только пара, но и большее количество галактик тесно взаимодействуют друг с другом. Вот перед нами замечательный объект, так называемый квинтет Стефана. Давайте посчитаем, сколько тут галактик. Раз, два, три, четыре, пять. Квинтет. Пять объектов. Пять музыкантов – это квинтет. Пять объектов в этой группе галактик – это квинтет. Ну, Стефан – это астроном, который впервые обнаружил эту систему еще в XIX веке. Как показали современные исследования, когда мы уже научились измерять скорости и расстояние до галактик, вот эта, чуть голубоватая, она случайно оказалась в проекции на этот квартет, на эти четыре галактики. Это находится ближе к нам, и она просто случайно в проекции на небо оказалась видна рядом. А вот эти четыре, ну, это довольно еще так неплохо сохранило свою форму. Эти две ядра их видны по отдельности, но периферийные области уже практически перемешались, они взаимодействуют очень активно. Ну, а самый удаленный член еще более или менее не искажен, и когда-нибудь он тоже вольется в этот конгломерат, то есть эту кучу из звезд и газа, которую, конечно, в конце концов составят эти четыре галактики. Они все близки друг к другу, они взаимодействуют. Видимо, эти две сольют, ну, они сливаются уже на наших глазах, скоро сольются через несколько сотен миллионов лет. Затем, примерно через миллиард лет, к ним присоединится третья система. Ну, а это небольшая, может быть, еще несколько раз сделает обороты вокруг этого конгломерата. Но, в конце концов, тоже объединится с ним. И мы увидим, как из бывших четырех получится одна более массивная система. Но пока мы это называем квинтетом, потому что, ну, вот еще и случайно оказавшийся объект тут тоже считается по традиции. На самом деле, конечно, квартет сливающихся галактик. Вот результат тесного взаимодействия двух галактик, которые уже, по сути, трудно различить, как-то по отдельности их там увидеть. Но мы понимаем, что это результат слияния. Видите, как мощно в одну сторону и особенно мощно в другую сторону выброшены газ и звезды из каждой из них. Тоже трудно понять, из какой именно этот хвост вытянулся. Их так и называют приливные хвосты или приливные выступы. Ну, хотя это, конечно, больше на хвост похоже какого-то животного. Обратите внимание, здесь голубоватый оттенок. И даже видны отдельные конденсации, составленные из большого количества молодых массивных звезд. О чем это говорит? Дело в том, что пока галактика живет самостоятельно, и большая часть ее межзвездного газа обращается вокруг центра в диске, облака газовые редко встречаются, редко сталкиваются друг с другом. Ну, потому что каждая из них по круговой орбите летает, рядом с ним, с этим облаком другое по круговой орбите летает, как планеты в Солнечной системе, они же не сталкиваются. Но когда начинается активное гравитационное взаимодействие, орбиты отдельных газовых облаков уже принимают далеко не круговой характер. Они начинают перемешиваться, пересекаться друг с другом, и тогда облака сталкиваются друг с другом. Что происходит при столкновении двух газовых облаков? Они сжимаются за счет взаимного соударения, они сжимают свое вещество, оно там уплотняется, быстро остывает. Чем плотнее вещество, тем оно быстрее остывает в космосе. И начинается формирование звезд из газа. Именно поэтому выброшенные на случайные орбиты облака довольно часто тут сталкиваются друг с другом
И внутри них начинается формирование отдельных молодых звезд. И вы это видите и на предыдущих картинках, и на этой. Можем еще посмотреть одну иллюстрацию. Две галактики, ну, практически уже слились друг с другом. Эту пару по традиции астрономы называют антенны. Знаете, раньше на домашних телеприемниках, на телевизорах стояли такие комнатные антенны с двумя усиками. Ну вот, как раз в тот период, в 60-е годы, впервые исследовали эту пару взаимодействующих галактик, ну и назвали их по традиции антенны или усики. Еще оно напоминает усики у мелких, ну, у таракана, например, или у кого еще усики бывают. Ну, вот, во всяком случае, у мелких животных часто бывают усики для ощупывания пространства. Вот поэтому мы называем их антенны или усики взаимодействующих галактик. Это приливные выбросы. Тут приливы проявили себя в полной мере. А центральные части галактик уже почти слились, и там мы наблюдаем, даже вот на этой фотографии хорошо видно, активное звездообразование, формирование новых звезд. Потому что газовые облака одной галактики сталкиваются с облаками другой, взаимодействуют, уплотняются, ну и процесс звездообразования резко усиливается. Это очень типичная картина для взаимодействующих галактик. В нашей галактике, вернее так, скажем, наша галактика и соседние с нами, как выяснилось, образуют тесно взаимодействующую группу, видимо, всегда живущую вместе. По крайней мере, движение соседних с нами галактик указывает на то, что они не могут покинуть эту местную, как мы ее называем, местную группу галактик. Мы их наблюдаем иногда даже невооруженным. Ну, вот то, что я вам показал, вы, конечно, узнали это. Всем известная фотография, соседняя с нами крупная спиральная галактика в созвездии Андромеда. Мы ее по традиции называем туманность Андромеда. Она видна так хорошо на фотографиях именно потому, что она рядом с нами. Ее видно невооруженным глазом. У кого хорошее зрение и те, кто попадает в хорошие условия для наблюдения, то есть темное небо, в горах, лучше всего в горах, хотя и в степи, на уровне моря тоже хорошо видно, лишь бы не было городских огней. В созвездии Андромеда вы увидите в основном вот эту вот яркую центральную часть туманности Андромеды, в созвездии Андромеда, невооруженным глазом можете ее различить. Ну, а периферию, конечно, только фотоаппараты могут сфотографировать. А на южном небе, кроме нашей собственной галактики, вот она, Млечный Путь, мы еще видим два таких, как облачко, да, как будто бы они вот оторвались от этой основной массы. Их так и называют с тех пор, как экспедиция Магеллана посетила южные широты, Магеллановые облака. Это соседние с нами галактики. Вот они хорошо видны на карте небесной сферы, построенный по наблюдениям в инфракрасном тепловом диапазоне, где пыль уже не сильно мешает нам увидеть диск нашей собственной галактики и соседей. Вот наши соседи, большое и малое Магеллановые облака. Вот здесь вот здесь с трудом можно различить туманность Андромеды, она там не очень хорошо видна. Оказывается, Магеллановые облака очень близко к нам находятся, поэтому и видны так хорошо. На радиокартах неба мы даже видим, что обе этих галактики, и крупная, и менее крупная, теряют газ, который растянулся по небу, ну, почти вокруг. Во всяком случае, вот длинный, более 180 градусов, поток газа явно приливного происхождения. Гравитация нашей галактики вырвала этот газ в одну сторону и в другую от пролетающих мимо Большого и Малого Магеллановых облаков. Они на небольшом расстоянии от центра галактики. От нас до них примерно 55 килопарсеков, тысяч парсек. Ну, не очень далеко. А являются ли они спутниками нашей галактики? Или они просто пролетают мимо и потом уйдут
свободный полет по окрестностям нашей галактики, пока это не совсем... Мы раньше думали, что они спутники, но вот последние наблюдения показывают, что все-таки похоже на то, что они, сблизившись с нашей галактикой, потом отойдут от нее на довольно большое расстояние и продолжат собственное движение, но не покидая некоторую область вокруг нашей галактики. Эта область, собственно, ее можно назвать далекой периферии нашей галактики. Вот тот звездно-газовый диск, спиральные рукава, которого мы видим, это вот он здесь в центре, но подальше, на расстоянии примерно 100 килопарсеков от нас, мы видим еще несколько галактик, вот там большое малое облако Магеллановое обозначено, и небольшие звездные системы, которые постоянно движутся вокруг нашей галактики и являются ее либо постоянными, либо временными спутниками. Может быть, Магеллановые облака действительно пролетают мимо. Сейчас это обсуждается как раз среди астрономов, еще нет точных данных. А может быть, недалеко покинут окрестности нашей галактики, будут продолжать вокруг нее двигаться. Итак, наша галактика, ее можно представить как центральная плотная часть и далекая периферия, которая тоже принадлежит нашей галактике. Это все спутники. На сегодняшний день их обнаружено около 65. Мы их продолжаем открывать, все более и более мелкие. Они, конечно, по массе значительно меньше, чем наша галактика, но все-таки. Вот большое Магелланово облако, оно не намного, но в несколько десятков только раз меньше нашей галактики по массе. Рядом с нами туманность Андромеды, спиральная галактика в Андромеде. Она примерно такая же, как наша, может быть, чуть-чуть побольше. И вокруг нее тоже летают ее спутники. Ну, они для нас менее различимы, чем наши собственные. Они же подальше. Примерно 2 миллиона световых лет разделяет наши две галактики. Но там мы уже открыли несколько десятков небольших спутников. И еще есть третий крупный член нашей местной, вот это все называется местная система галактик. Месье-33. В созвездии треугольника она видна, поэтому часто говорят «спираль в треугольнике». Это тоже небольшая спиральная галактика, но она существенно уступает и Андромеде, и нашей собственной по массе, но тоже небольшая спираль. Вот туманность Андромеды, замечательный снимок. Ее спутники видны. Вот, например, один ее спутник, NGC-205. Вот тут другой, но он уже настолько близко подошел к центру этой галактики, что приливные силы ободрали вокруг него все те звезды, которые плохо удерживались гравитацией центральной части. Мы видим только плотное центральное ядро этой галактики, Месье-32, а все, что было на периферии, уже полетело в разные стороны под действием гравитации основного этого тела. А это Месье-33, вот та третья спираль, которая входит в группу ближайших галактик. Она небольшая, но вполне себе так отчетливо видная спиральная структура на ней. Хотя, конечно, по массе эта звездная система существенно уступает и Андромеде, и нашей собственной. Вот схема местной группы. Все население, или почти все. Все, что мы до сегодняшнего дня обнаружили рядом с нашей галактикой. Ну, можно еще вот, я предпочитаю, правда, белое на черном фоне, ну, может быть, кому-то виднее черный рисунок на белом фоне, поэтому я два заготовил. Местная группа по-английски называется local group, и в англоязычной Википедии, например, вы найдете ее под именем местной группы галактик, или local group of the galaxies. Какова судьба крупнейших галактик в нашей местной группе? Измерения показывают, что туманность Андромеды приближается к общему центру массы, и наша галактика тоже приближается к общему центру массы всей этой группы. И через 4 миллиарда лет они пролетят недалеко друг от друга, немного разойдутся, и еще через 2 миллиарда лет окончательно сольются вместе. Месье-33, возможно, чуть позже присоединится к этой группе. Что тогда будет? Да ничего страшного, просто из двух галактик получится одна. Milky Way, ей даже дали такое совместное название. Milky Way и Андромеда сочетаются на некоторых сайтах, ну, у любителей астрономии обычно, как Milky Way. Вот серия рисунков, которые показывают, как может это происходить. Приближается к нам туманность Андромеды, вот она тут видна все ближе, это наш Млечный
Вот это наш Млечный Путь, а он Андромеда приближается, сталкивается, взаимно проникают две галактики, перемешиваются, и в конце концов обе они, конечно, потеряют спиральную структуру, и на месте двух спиралей окажется один конгломерат, такая куча звезд и газа, которая будет напоминать эллиптическую галактику. Такой процесс, когда две галактики сливаются или более крупная поглощает более мелкую, мы видим регулярно. Вот более крупная галактика, видна нам с ребра, скорее всего, спиральная система. И мы видим остатки, некогда двигавшиеся вокруг нее, а теперь уже просто потерявший внешний вид, размазавшийся по пространству небольшой спутниковой галактики, которая это просто поглотила и, так сказать, в свой состав включила звезды той небольшой. Если сближаются две галактики примерно равной массы, ну, тут уже непонятно, кто кого поглощает. Обычно такой процесс, когда вот крупная поглощает мелкую, называют галактический каннибализм, ну, то есть людоедство, ну, то есть галактикоедство, да, каннибализм. Ну, а когда две сливаются, тут уже непонятно, кто из них главное. Вот эту пару обычно называют мышки, маусес, потому что у них, ну, помните, у антенн тоже были два выброса, но тут эти выбросы так в разные стороны направлены, приливные выбросы, поэтому, ну, как хвостики у мышат. А эти хвостики – это вот очень важное место, где формируются новые звезды. Мы наблюдаем движение звезд во внешних галактиках, когда смотрим, измеряем по доплеровскому смещению скорости звезд в разных местах галактического диска. И ожидаем такую же картину, как распределяется скорость у планет, движущихся вокруг Солнца. Солнце – это главная масса, планеты легкие, и чем дальше планета от Солнца, вот на графике нарисовано, тем меньше скорость ее орбитального движения. Мы ожидаем, что и здесь должно быть то же самое. Плотный центр галактики играет роль массивного Солнца. А на периферии, где, в общем, вещества мало, звезды должны двигаться все медленнее и медленнее на все больших и больших расстояниях. Мы и для нашей галактики ожидали такую же картину, но выяснилось, что это не так. Вот наша галактика, расстояние от ее центра до, ну, примерно вот здесь вот Солнце находится, и до периферии, и мы ожидали, что в центре будет наибольшая скорость вращения, а потом она будет все меньше, меньше, меньше. А измерения показали, что скорость движения звезд практически не изменяется с удалением от центра галактики. Вот здесь Солнце находится, и дальше мы проследили скорости. О чем это говорит? О том, что звезды на периферии галактики чувствуют еще большую массу внутри галактики, чем те, которые находятся ближе к центру. То есть масса галактики растет вместе с удалением от центра. И вот как мы сегодня представляем себе нашу звездную систему. Она состоит из нескольких, ну, как говорят, компонентов, подсистем. А именно, звездный диск и центральный балч – это то, что мы легко наблюдаем. Гало, окружающее звездный диск, тоже, в общем, без труда наблюдается. Там небольшое количество старых звезд. И очень протяженная периферия, можно назвать ее короной галактики, где есть вещество, но ничего не светится. Мы не можем обнаружить там заметного количества звезд или звездных скоплений, но по движению отдельных звезд на периферии внутри короны галактической чувствуем, что масса, находящаяся внутри этой области, растет вместе с удалением. Если бы можно было эту массу увидеть, то, наверное, наша галактика выглядела бы вот так. Яркий звездно-газовый диск и что-то такое его окружающее. Кстати, Магеллановые облака глубоко внутри вот этого галактической короны находятся. Но это рисунок. А на самом деле этого вещества мы не видим. Мы только чувствуем его гравитацию по движению отдельных находящихся в этой области звезд и звездных скоплений. Что же это за вещество? Раньше говорили о некой скрытой массе, скрытой массе. А теперь принято говорить о dark matter, темной материи. Ну, а я советую говорить о темном веществе, потому что это вещество. Но природу этого физики пока не смогли выяснить. Это замечательная проблема, над которой работают совместно и физики, и астрофизики. Астрономы подсказывают, здесь надо искать.
А физики пытаются обнаружить это вещество, но пока ни в лаборатории, ни в космосе зафиксировать его, понять, что это такое, не могут. Это прекрасная перспектива для будущих астрономов и физиков изучить природу темного вещества и, наконец, понять, что это такое. Всего доброго!

имя Кандинского, известного во всем мире. Он создал теорию абстрактного искусства. Абстрактное искусство создает рядом с реальным новый мир. Он ничего общего не имеет с действительностью. Довелось ему побывать на выставке французских импрессионистов. И увидел он там картину Клода Моне «Стога». И работа произвела на него колоссальное впечатление. И вот эти свои впечатления Кандинский очень подробно описывает. Вот так бывало. Сходишь на выставку, увидишь картину знаменитого художника, и мир твой переворачивает.

Здравствуйте. Продолжаем цикл лекций «Перекрестки судьбы». Изучая биографии знаменитых художников, невольно удивляешься, сколь много в жизни и судьбе того или иного живописца порою решает случай, стечение обстоятельств. В этот раз поговорим о Василии Кандинском, о художнике, перевернувшем мир. Василия Кандинского по праву называют одним из самых знаменитых отечественных художников. Причем знаменитых не только в России, редкий случай. Имя Кандинского известно во всем мире. Он не просто создал новый художественный мир, он создал теорию абстрактного искусства. Абстрактное искусство создает рядом с реальным новый мир, считал Василий Кандинский. Он ничего общего не имеет с действительностью. Мне всегда было интересно, как в человеческом сознании, в человеческой голове рождаются подобные, совершенно неочевидные на первый взгляд идеи. Василий Кандинский, так как он не только живописец, но и автор достаточно большого количества текстов, он дарит нам определенного рода объяснение этому удивительному факту. Дело все в том, что Василий Кандинский, он родился в вполне приличной семье и, будучи почтительным сыном, как это нередко бывает, получил вполне приличное образование. Он не просто окончил юридический факультет, он продолжал там преподавать. В какой-то момент ему предложили кафедру в Дербцком университете. Однако это предложение пришло не вовремя. Как раз в это время Василий Кандинский решил отказаться от юридической практики и заняться живописью. Любопытно посмотреть на ранние работы Василия Кандинского. В них крайне сложно угадать вот этого художника-революционера. Художника-революционера, чьи идеи, чье искусство абсолютно изменит художественное пространство нашего мира. Ну, или, по крайней мере, какую-то определенную его часть. В ранних работах Василия Кандинского есть что-то от импрессионистов. Они достаточно декоративные, но уж никак не абстрактные. Ну, по крайней мере, если верить самому художнику, если верить той версии, той историю, которую он излагает в своей книге, которая называется «Ступени». Он рассказывает о том, что абсолютно изменило его восприятие мира услышанная опера Рихарда Вагнера «Лоенгрин». Ну, правда, как она на него повлияла, он не рассказывает. А вот другой случай он описывает достаточно подробно, что довелось ему побывать на выставке французских импрессионистов. И увидел он там картину Клода Моне «Стога». Вот вопрос в том, какую картину Клода Моне он увидел. Дело все в том, что, ну, Моне был гениальным живописцем, но не слишком фантазировал, давая название своим работам. Это, во-первых. А во-вторых, та самая знаменитая серия «Стога», которую он создал, сложно сказать, какую именно картину Моне увидел Василий Кандинский. Дело все в том, что всевозможных стогов, написанных неподалеку от Живерни, где располагался его дом, так вот, подобных картин достаточно много. Там есть стога ранним утром, стога на закате, стога летом, стога, покрытые инеем. Известно же, что великий французский импрессионист любил обращаться к одному и тому же предмету, пытаясь зафиксировать на холсте свои впечатления от него в разных состояниях. Ну, в общем, какие-то из стогов Клода Моне Кандинский увидел, и работа произвела на него колоссальное впечатление, что, в общем-то, неудивительно. Моне действительно потрясающий художник. И вот эти свои впечатления Кандинский очень подробно описывает. И вот сразу увидел в первый раз я картину, пишет Кандинский. Мне казалось, что без каталога и не догадаться, что это стог сена. Эта неясность была мне неприятна. Мне казалось, что художник не вправе писать так неясно. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. И дальше Кандинский довольно подробно описывает свои ощущения, что с одной стороны, картина его возмущала, а с другой стороны, она накрепко врезалась в его память. Она заставляла домысливать то, чего на самом деле на этой картине нет. И
Через вот эти бесконечные размышления о картине Клода Моне Кандинский пришел к мысли о том, что предмет в картине совсем-совсем не важен. Вот так бывало. Сходишь на выставку, увидишь картину знаменитого художника, и мир твой переворачивается. Правда, в той же книге «Ступени», в которой он упоминает об опере Вагнера и о картине Моне, Кандинский приводит еще и довольно забавный случай, рассказывая о том, что как-то в сумерках он вошел в свою мастерскую и увидел какую-то небывалую картину, которая стояла прислоненной к стене. Он сразу не понял, что это такое перед ним, и лишь только подойдя, он обнаружил, что это его собственная работа, которая просто перевернута. Этот, казалось бы, анекдотичный случай, ну, с другой стороны, ему вполне можно доверять, потому что об этом пишет сам Кандинский, но этот вполне анекдотичный случай, он тоже стал одним из тех кирпичиков, на которых была построена теория абстрактного искусства, которая подарила миру совершенно другого художника. Да, конечно же, потом было много ярких и не очень событий. Жизнь в Мюнхене, знаменитое общество «Синий всадник», возвращение в Россию и сотрудничество с советской властью, которая в первые годы своего существования всячески привечала других художников. Художников, чье творчество никак не ассоциировалось вот с той старой царской жизнью. Более того, Кандинский даже ненадолго стал советским чиновником и принимал активное участие в создании музея живописной культуры, даже в какой-то момент возглавил его. Казалось бы, одна строчка, а за ней стоит целый мощный пласт истории отечественного искусства. Дело все в том, что тогда, в первые послереволюционные годы, когда был создан этот самый музей живописной культуры, советская власть достаточно щедро выдавала деньги на формирование новых коллекций. Пользуясь этим, Василий Кандинский собрал потрясающие работы, среди которых и знаменитый «Черный квадрат» Казимира Малевича, и прекрасные ранние работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, его собственные работы в том числе. Другое дело, что история вот этого свободного искусства в советской стране была не слишком длинной. Уже в середине 20-х музей слили с Третьяковкой, а потом и вовсе забыли о его существовании. Но так или иначе, стараниями Василия Кандинского удивительная коллекция работ русского авангарда сохранилась в музейных запасниках, а сейчас с гордостью демонстрируется в залах Третьяковской галереи. Конечно же, можно говорить и о том, что если бы не было вот этого случайного знакомство с работой Клода Моне, все бы так и происходило. И без этого бы Кандинский пришел к своему абстрактному искусству. То ли чутье Василия Кандинского было развито чрезвычайно, то ли просто ему повезло, но в декабре 1921 года он отправился в Берлин для организации там отделения Российской академии художественных наук, и назад он уже не вернулся. Его творчество, его работы, его теоретические изыскания были приняты и востребованы в Европе. Его имя вошло в историю мировой культуры. Немногие отечественные художники могут этим похвастать. Всякий раз, когда я смотрю на работы Василия Кандинского или читаю о нем какие-то тексты, всякий раз в голове кружит мысль о том, а как бы сложилась судьба мирового искусства, если бы Василий Кандинский не увидел картины Клода Моне. В следующий раз я расскажу о том, как встреча с молодым хулиганом может изменить судьбу юной барышни из хорошей семьи, ну и историю отечественного искусства заодно. Эту и многие другие истории вы сможете послушать и посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Довольно много рассуждается про заселение людьми отдаленных областей, но довольно часто эти размышления такие довольно туманные, абстрактные, что вот пошли туда, переправились сюда, а на самом деле у нас есть некоторые материалы. Вообще-то всегда полезно отталкиваться от каких-то реальных фактов. И факты есть у науки. Относительно заселения Австралии. Есть ряд чудесных находок. Правда, большая часть их лежит в Австралии и, в общем-то, недоступна никому, кроме австралийских исследователей. А значительная часть недоступна даже австралийским исследователям, поскольку из политкорректных соображений была просто тупо уничтожена. Благо, в стародавние времена антропологи и археологи не морочились политкорректностью, и мало того, что эти черепа раскапывали, так еще и делали слепки. И на кафедре антропологии МГУ есть пара таковых. Например, такой вот чудесный, замечательный череп из Вадьяка с острова Ява. Как выяснилось совсем недавно, у него не такая уж прям древняя датировка, порядка 6 тысяч лет, но при этом череп крайне архаичный на самом деле, несмотря на то, что это середина голоцена. У него огромное надбровье, покатый лоб, здоровенный, мощный совершенно затылок, приплюснутая довольно-таки форма свода и очень-очень тяжелое лицо. На самом деле, кроме этого черепа из Вадьяка, там же были найдены еще и челюсти, которые тоже очень такие мощные, здоровенные, тяжеленные. От другого индивида, понятное дело. И подобные люди сейчас на Яве не живут. Сейчас там живут монголоиды, ну и кто-то около них. Гораздо более грацильные и такие слабенькие, как бы в строении своем, с намного меньшими головами. Но вот люди подобного облика заселяли Австралию. А те, кто не добежал до Австралии и застряли в Индонезии, собственно, сохранились там до сравнительно поздних времен. И, собственно, вот этот череп, он и есть. А те, которые до Австралии все-таки дошли, превратились в таких протоавстралоидов. К сожалению, из Австралии черепов не так много, но тоже имеется. Например, вот такой чудесный череп из Толгая. Еще есть другие местонахождения. Кейлор, Кахуна, озеро Манга или Мунга, там по-разному транскрибируют, Коусвомб и там всякие прочие. Но вот этот череп, по-моему, первый из всех найденных в Австралии и самый же выдающийся. К сожалению, как видите, череп сильно деформирован, такой хорошо сплющенный, до сих пор никто не удосужился сделать реконструкцию. Череп, кстати говоря, подростковый, у него нету третьего маляра, только вот как бы первый маляр, второй маляр, третий еще не прорезался, но несмотря на свой невзрослый возраст, и даже второй-то маляр еще не до конца вылез на самом деле, несмотря на свой еще невзрослый возраст, череп исключительно тяжелый, массивный, с мощнейшим надбровьем, которое у современного взрослого человека не часто бывает, с очень покатым лбом, даже учитывая деформацию, все равно понятно, что он не был вертикальным, с запредельной шириной носа, с коротюсенькими, махонькими совсем носовыми костями, с огромнейшей совершенно верхней челюстью, которая сопоставима с пятикантропами, на всякий случай, с гигантским небом совершенно, и так далее, и так далее. То есть архаизм, конечно, так и прет. При этом это вполне себе полноценный сапиенс. Возникает большой загадочный вопрос. Как так получилось, что люди, вышедшие из Африки, уже были сравнительно грацильные? Те, которые пришли до Юго-Восточной Азии, тоже, в общем, были так себе. Например, на Калимантане, в пещере Ниа, есть череп, ну, собственно, Ниа, маленький, и там это были пигмеи 1,40 м ростом. Но когда они добрались до еще более южных областей, вот до Австралии, они стали такими вот страшными и огромадными. Сейчас модно все валить на денисовцев, потому что были, как мы теперь знаем, некие загадочные денисовцы, которые обладали очень большими зубами, ну, сопоставимыми с тем, что видно у Толгая, например. И, может быть, эта примесь повлияла. Тем более, что у современных австралийских аборигенов есть нехилая примесь этих самых денисовцев, порядка 5% на всякий случай. Однако же, на что были похожи денисовцы, мы, строго говоря, не знаем, потому что от них сохранились только рожки да ножки. Ну, рожек даже не сохранилось, и с ножками тоже беда, но там несколько зубов и там одна фаланга. Ну, как раз ножка, кстати, а нет, ручка, ну, неважно. На что они были похожи, какое у них было лицо, какое было надбровье, мы, честно говоря, не в курсе. Но 5% все-таки у этих австралийцев есть этой самой денисовской примеси, так что, может быть, она и ответственна за вот эту вот монстрячность. В последующем австралийские аборигены продолжали меняться. И, несмотря на полную изоляцию континента от всего остального мира, за вот эти там, 20 тысяч лет, ну, на самом деле, даже за меньше, за 10 тысяч лет, от протоавстралийских аборигенов к современным австралийским аборигенам, размеры черепа резко уменьшились. Все вот эти вот страшные признаки в виде огромного неба, здоровенных зубов резко тоже сократились. И хотя современные австралийские аборигены самые массивные из современных людей, самыми выдающимися над бровями там, и всем таким прочим, тем не менее, по сравнению со своими предками, они прямо куклы Барби фактически. Так что эволюция даже в условиях полнейшей изоляции тоже шла, что чудесно, своим особенным путем. Ну а уж с того момента, как Австралия была еще разок открыта европейцами, пошла дикая метисация, смешивание, и современные австралийские аборигены стройными рядами вливаются в состав всего прочего человечества. Ну, собственно, они не особо выделялись когда, ну а теперь уже совсем растворяются окончательно. А нам остались вот такие чудесные черепа, которые можно пытаться изучать. Несмотря на то, что, как я уже сказал, оригиналы лежат в Австралии, а у нас есть только вот такие вот гипсовые слепки, ну, благо великие предки постарались, слепки сделали, теперь можно сделать, допустим, фотограмметрию, 3D-модель, и с помощью чудесного 3D-моделирования компьютерного выправить все это дело и сделать нормальную, наконец-то, реконструкцию. Впервые за 100 лет с момента открытия этого черепа, может быть, будет сделана, наконец-то, реконструкция. Сами эти австралийцы никогда не раскачаются, естественно, вот, а я, может быть, еще и раскачаюсь. Спасибо за внимание.

нем, как в зеркале, можно посмотреть на век двух братьев Александра и Николая, и на военную, и на хозяйственную, экономическую историю России всей первой половины XIX века. Ранен Воронцов отдает команду все разгружать обратно, пусть все это барахло достанется французам, на 200 собравшихся подвод погрузить его раненых солдат и офицеров и всех вести к нему в имение перед выходом из Парижа. Из собственных средств оплачивает все долги, сделанные офицерами его корпуса. Воронцов назначается губернатором Новороссии. С этого момента Одесса стала самым быстро развивающимся портом в России, постепенно одним из самых богатых городов. Почти 10 лет Воронцов – наместник на Кавказе с неограниченными полномочиями. Он докладывает все вопросы императору только лично. Среди обычных солдат, служащих в Кавказской армии, было популярно такое выражение: «До Бога высоко, до царя далеко, а Воронцов умер».

Дорогие друзья, добрый день. По традиции мы начинаем с благодарности за ваши письма и комментарии. Но сегодня я сделаю на этом особый акцент, потому что многие темы наших лекций рождаются как раз из ваших обращений, из ваших писем. И сегодняшняя наша лекция, на правильнее сказать, рассказ из русской истории, как раз именно такого плана. Его не было ни в каком проекте, но вы так часто просили рассказать об этом человеке и вообще о времени, в котором жил и прожил долгую жизнь наш герой, что мы решили пойти вам навстречу. Такой у нас интерактивный курс. А за письма и комментарии спасибо. В массовом сознании мы ничего об этом человеке не знаем. Знают дворец, в Крыму названный его именем. Вот он у меня за спиной. Это не самый удачный ракурс. Такой вид с моря на Воронцовский дворец в Алупке. Прибывали яхты, и по этой лестнице был парадный вход. Если сделать съемку с квадрокоптера, посмотреть на этот дворец сверху, то мы видим, что он огромный. Замок, который бы сделал честь любому монарху. Самое главное, что рядом бесподобный, замечательный Воронцовский парк. Ну, кто хорошо учил в школе литературу, наверняка вспомнит яркую эпиграмму на Воронцова Александра Сергеевича Пушкина. «Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец. Но есть надежда, что станет полным наконец». Такие строки неприятные, так себе образ формируется. Давайте все-таки разберемся. Давайте посмотрим, кто был такой граф Воронцов. Потому что

граф Михаил Семенович Воронцов. Михаил Воронцов прожил долгую жизнь, почти 75 лет. Он все время активно служил и работал. Так получилось, что практически при трех императорах, ну, чуть-чуть при Павле Первом, а потом при Александре и при Николае Первом. Я постараюсь довольно подробно рассказать о жизни и деяниях Воронцова и тех событиях, которые происходили рядом с ним, потому что в нем, как в зеркале русской истории, чуть не сказал в зеркале русской революции, так вот, в нем, как в зеркале, можно посмотреть на век двух братьев Александра и Николая и на военную, и на хозяйственную, экономическую историю России всей первой половины XIX века. Кто такие Воронцовы? Это древнейший дворянский род. Основателем этого рода стал некто Симон Африканыч. Отчество. Легенды приписывают его деяния еще к XI веку. Это самое-самое начало становления новгородской киевской Руси. Некий норвежский ярл, Якун Слепой, изгнал своего родственника Симона или Шимона. Почему Африканыч? Может быть, где-то в Африке пиратствовал, бандитствовал. Те, кто смотрел сериал «Викинги», помните, там как раз один из сыновей ярла Рагнара неистовствует в Сицилии и на африканском побережье. Этот Симон поссорился со своим дядей и вместе со своей дружиной 3000 штыков мечей перешел на службу к Ярославу Мудрому. С той поры Россия они и служили. Потом то объявляются тысяцкими где-то в Ростове, то у Ивана Калиты. Это все, как говорится, предание старины глубокой. А вот начиная примерно века с 15-го уже пошла документированная конкретика. Появился некий Воронец. Он фигурирует в разного рода поколенных дворянских росписях. И Воронцовы служат воеводами, стряпчими, окольничьими, боярами. Главным образом по военной, конечно, части. Дед Воронцова, Роман Воронцов, уже человек очень известный, генерал-аншеф, сенатор, губернатор Владимирский, Пензенский, Тамбовский, Костромской. Судя по его биографии, видно, что как при большевиках, в те времена губернаторов часто перемещали с одной губернии на другую. Видимо, чтобы не засиделись, не обросли связями, не возникло каких помыслов запустить руку в губернский карман. Сложно сказать, насколько это уберегало. К нему прилипла кличка «Большой карман». Можно только догадаться, за что. Вероятно, был предприимчивым человеком. Хорошо мы знаем двух дочерей, соответственно, двух теток нашего героя Михаила Воронцова, одна из которых красивая, другая некрасивая, одна любимая, другая нелюбимая. Нелюбимая в семье. Красивую и, как ни странно, нелюбимую звали Катя. И это та самая Екатерина Воронцова в замужестве Дашкова, первый президент нашей Академии наук и ближайшая подруга императрицы Екатерины. Ее родная сестра Лиза – это пассия, возлюбленная Лиза Воронцова. Девушка симпатичная, как отмечали все современники. Никто вкусов Петра III не разделял. Но, видимо, человек хороший. Ссылаю вас к своему курсу истории XVIII века. Как она слезно просила оставить ее с возлюбленным. Ничего из этого, конечно, не получилось. Братья очень ее любили и, в отличие от Кати, всячески ей помогали. Отец Воронцова, Семен, главный англофил русской истории. Человек, который прожил в Англии несколько десятилетий, работал там послом. Собственно, в Лондоне и родится наш главный герой. В Лондоне его отец умрет. Это один из наиболее последовательных, убежденных русских англоманов. Главный противник союза Павла I с Наполеоном. Кстати сказать, все Воронцовы добивались успехов по службе, и брат его, дядя Воронцова, был, как при Александре, канцлером Российской империи, куратором Министерства иностранных дел. Мать Воронцова известна мало, но с хорошей фамилией, дочь прославленного адмирала Синявина. Умерла, когда сыну было всего-навсего около 2 лет, туберкулеза, тогда лечить эту болезнь не умели. В общем, с родителями повезло, все хорошо. Можно жизнь строить богатую, спокойную и счастливую.

Ну, так, собственно, оно и начиналось. Родился Михаил Воронцов в 1782 году. Подчеркиваю дату его рождения, чтобы мы понимали, что во время Бородинской битвы, войны 812 года, ему как раз 30 лет. Воронцов тогда будет генералом, командиром дивизии. Это и есть один из тех молодых генералов 812 года, о которых в песне поется. Воспитывался в Англии. В 10 лет, у вас обычно к этому времени дети только начинают чему-то полезному учиться. Однако Воронцов уже переводит с английского на русский. Бойко говорит и читает по-французски, учит немецкий, греческий, латынь. Тогда к образованию в элитах подходили серьезно. Помимо джентльменского дворянского набора, проживающему в Англии сыну посла и графа, полагается еще увлекаться яхтами, верховой ездой, фехтованием. Футбола тогда не было. Кстати, гребли тоже не было. Это уже более поздний английский национальный студенческий вид спорта. Надо отдать должное. Отец в семье разговаривал с детьми только по-русски. Грудничком Миша Воронцов записан сразу по рождении, естественно, в гвардейский Преображенский полк. И к 4 годам уже получает первый офицерский чин – прапорщик. При матушке Екатерине все это было можно. Потом строгий Павел этот разврат с присуждением карапузом офицерских гвардейских чинов прекратил. В 16 лет ему пожалована первая придворная должность – камергера. Дальше мог он жить в духе Троекурова и старых екатерининских фельмож. Жить не тужить, камергер при дворе в 16 лет, проблем нет. Но тут впервые проявился его характер. Этой придворной сладкой должностью и привилегией юный Воронцов пренебрег. И в 19 лет просился из Петербурга, поехал в армию поручиком. Причем не просто в армию, на Кавказ, где идут боевые действия. У нас считается, что Кавказская война началась где-то там при Ермолове, уже во второй четверти 19 века. Но на самом деле на Кавказе было неспокойно всегда. Горцы, люди горячие, там же постоянные возобновляющиеся боевые действия, то с персами, то с турками. И в одном из первых же боев чуть не погиб. Русскую колонну атаковали аварцы, опрокинули. Как вспоминал Бенкендорф, один из друзей, приятелей, сослуживец, я процитирую, графу Воронцову повезло. Он удачно упал, откуда-то сверху свалился, с небольшой скалы, на груду сброшенных с обрыва лошадей и всадников. И контуженный все-таки сумел оправиться и бежать. Потом будут стычки с горцами, с персами под Ереванью, большие бои. Командующий граф Цицианов, такой же, кстати, грузин, как Багратион, представит молодого Воронцова к ордену святого Георгия IV степени за отличное мужество и храбрость, оказанные во время осады крепости Еревани. Не могу здесь не отметить, что там же, на Кавказе, молодой Воронцов на всю жизнь подружился с еще одним героем нашего рассказа, посмотрите, будущим генералом Котляревским. Когда молодым офицером, он вытащит на себе раненого Котляревского из боя многие годы, десятилетия. Это будут ближайшие друзья Котляревские. Последние десятилетия будут жить в Крыму, в Феодосии, глубоким инвалидом. Часто переписываться и встречаться с Воронцовым, который станет губернатором Крыма, Новороссии и Бессарабии. Почему я обращаю внимание на вот этот первый период его жизни? Потому что пройдет всего лишь несколько месяцев, и тот же командующий Зацианов представит Воронцова еще к нескольким орденам. К ордену святого Владимира и святой Анны. Произведет его в капитаны. Помните, когда мы говорили о Румянцеве? Румянцев тоже тот еще мажор, баловень судьбы, из богатой и знатной семьи. Но Румянцев первый свой боевой орден получит только лет в 30. А Воронцову 20. А у него уже несколько боевых орденов. В те времена боевыми орденами не разбрасывались. И это очень много говорит о его личном характере, личной воинской доблести. После Кавказа Воронцов опять на войне. На этот раз с Францией в составе десантного корпуса в Померании. Это не ВДВ, но десантный корпус – это те наши войска, которые десантировались с кораблей военных в поддержку нашим союзникам. В 1806 году, в 24 года, произведен в полковнике.
сражение под Фридландом, потом возвращается на какое-то время в Петербург в гвардию, но из гвардии выходит с повышением командовать обычным армейским пехотным полком и направляется на Дунай вместе с Багратионом, с Кутузовым. Отличился под Рущуком, пожалован золотой шпагой с алмазами и становится генерал-майором. Такое ощущение, что я пересказал вам краткую историю предыдущих лекций. Багратион, Рущук, наполеоновские войны. Такова жизнь боевого молодого офицера. И вот война 812 года. Молодой комдив Воронцов участвует во всех сражениях. Багратион – мастер арьергардных боев. Воронцов отступает вместе с ним. При Бородино его дивизия защищает редуты первой линии, самой первой линии смертельных багратионовых флешей. Воронцов тяжело ранен. Он вспоминал потом, кавычки открываются, 26-го на рассвете началась битва, или вернее бойня при Бородино. Все силы французской армии были брошены против нашего левого фланга, а именно на флеши. Я был ранен мушкетной пулей. Ранение мушкетной пулей тяжелое. Потом во многих документах, я тоже, кстати, об этом говорил, фигурировало, что его ранили штыком или саблей, что рана была колота. Нет, сам Воронцов вспоминает, что все-таки это было ранение пулей. Но, слава богу, тогда еще не додумались военные техники, инженеры до всякого рода разрывающихся пуль. Или вы знаете, какие сейчас есть? Раскрывающиеся пули, когда в тело входит пуля вот таким вот маленьким отверстием, а выходит вот таким вот, вырывая внутренние органы. Почти все ранения всегда смертельные. Тогда до этого, слава богу, не додумались, поэтому Воронцов после ранения остался жив. Он писал: «Моя дивизия была полностью расстроена. От почти 5000 осталось не более 300 человек с одним полевым офицером, который не был ранен». Воронцов тогда не знал точных цифр и, в общем, немного преувеличил. Я проверил. Обычно в литературе фигурирует вот эта страшная цифра, основываясь на его воспоминаниях. 90% и все офицеры. Нет, это не так. Воронцовская дивизия была некомплектной. 5000 в ней не было. Уже много раненых перед Бородино, погибших. В общем, всего около 4. По ведомости о численности русских войск, которые составили перед боем и после боя, из 4000 смертельные потери составили 2569 человек. То есть 2/3. Представляете, какой это был ад. Воронцова повезли до его дома. Он увидел следующую картину в своей городской усадьбе. Огромное количество телег, подвод, грузится мебель, грузятся пожитки, вещи, все это везется на восток, во Владимирскую губернию, потому что французы подходят к городу и вот-вот зайдут в Москву. Раненый Воронцов отдает команду все разгружать обратно, пусть все это барахло достанется французам, на 200 собравшихся подвод погрузить его раненых солдат и офицеров и всех везти к нему в имение. Там Воронцов устроит частный госпиталь, где лечилось 500 офицеров и рядовых, еще 100 лошадей, полностью на личном содержании Воронцова, до полного выздоровления. После выписки каждый солдат получал новое белье, обувь, военную форму при необходимости, тулуп и 10 рублей подъемных. Вскоре и сам Воронцов выздоровел и вернулся в строй. И вот новый отряд Воронцова, сводный большой отряд, состоящий из нескольких казачьих, егерских полков, гусарских и уланских эскадронов, гренадерских батальонов, артиллерии, участвует в заграничном походе. В одной из битв Воронцов действует против самого Наполеона. Большая редкость. Устоял. Устоял. Битва закончилась ничью. В числе первых Воронцов входит в Париж. 31 марта 1814 года. 9 мая мы отмечаем, а эту дату не отмечаем. Но зря. Славная дата. Она возвращается к нам постепенно, как День воинской славы России. Воронцов назначается командиром русского оккупационного корпуса, ему всего лишь 33 года, и возглавляет его до самого ухода наших войск на протяжении нескольких лет. В Париж, конечно, входят и казачьи части. Казаки вооружены примерно такими шашками азиатского образца. Непосредственно это изготовлено чуть-чуть позже,
уже 200 лет подлинное оружие. Те мало чем отличались. Вокруг шашек много мифов. Шашка на языке адыгов, черкесов, длинный нож. Шашки у кавказцев чуть-чуть покороче, примерно вот настолько. Действительно, больше похоже на очень длинный нож. Наши кавалерийские шашки длиннее. Кардинальное отличие от сабли классической не в том, что у нее там какая-то особая рукоятка без гарды. Есть и драгунский вариант шашки, как раз с такой небольшой ручкой, защищающей кисть. Не в каких-то особых ножнах. Не значит, что сабли в железных ножнах, а шашки в кожаных. Разные были варианты. Не в каком-то особом изгибе клинка, количестве долов, расцентровке. Нет, шашки тоже были разной степени изгиба, стандарты эти менялись. Вся история холодного оружия 19 века – это спор, что эффективнее – прямой палаш или изогнутая сабля азиатского образца. Шашка – как раз такая золотая середина, которую можно и колоть, ну и, конечно, рубить. Шашка – это рубящее оружие. Оружие одного, максимум двух ударов. Ей не пофехтуешь особо, но удар смертоносен. Эта шашка, например, называлась Баклановской по имени генерала Бакланова. Говорили, что именно он отработал знаменитый баклановский удар, когда шашкой с лету можно рассечь человека от плеча и до седла. Страшно даже это себе представить. Главное отличие шашки от сабли – это способ ношения и техника изымания ее из ножен. Есть, собственно, только два вида распространенных холодного оружия, которые носятся таким образом. Не вниз, вот так вот, как принято, а лезвием вверх. И, соответственно, вынимается шашка на скаку и сразу наносится рубящий удар сверху. Не надо делать вот этот вот финт над головой. Экономится время. Удар более резкий, быстрый, сильный. Вы, наверное, поняли, о каком втором виде холодного оружия я говорил, которое тоже носили лезвием вверх, чтобы молниеносно вынимать и молниеносно наносить удар. Это японская катана, знаменитый японский меч. Про технику вынимания катаны с ножен написаны, наверное, сотни хокку, философских трактатов, в зависимости от того, собрались ли облака над Фудзи, какой туман, светет ли сакура, правильно ли был заварен накануне чай. Японцы к этому делу подходят глубоко и осмысленно. Наши казаки подходили попроще. У них это просто раз, и все. Но каждая миллисекунда в бою может стоить жизни. В чем еще преимущество шашки? Пособие по фехтованию солдат, кавалеристов обучали буквально 4-5 ударам. Главное отработать их до совершенства и наносить очень быстро. Легкость обучения, практика, вот что было важно. А вот все вот эти французские изыски на шпагах, это пусть будет для мушкетеров. Воронцов был хорошим командиром оккупационной армии. Всячески пресекал грабежи и мародерство. А перед возвращением в Россию, уникальная история, описанная всеми мемуаристами, из собственных средств оплачивает все долги, сделанные офицерами его корпуса. Сумма огромная. Не надо при этом думать, что Воронцов узнавал в кафе либо в домах с девушками по нижней социальной ответственности, какие долги. Все, конечно, было не так. Офицеры брали деньги в долг в банке. Кредит доверия к русским офицерам был очень высоким. Поэтому для получения ссуды было достаточно дать расписку от имени старшего по званию. Ну, то есть там полковник ручался за майора, капитан за поручика, генерал за полковника. Все эти непогашенные расписки были собраны и перед выходом из Парижа. Расписки были Воронцовым из личных средств погашены. Сумма набралась невероятная. 1,5 миллиона рублей. Для этого он продал огромное имение в Белоруссии, полученное, кстати, в наследство от своей тетки, той самой Екатерины Дашковой. Добавил своих. Ну и все, расплатился. Сумма настолько большая, что я, честно говоря, даже не поверил, как мог Воронцов ее собрать. Там
как в любой финансовой истории есть нюансы, это были 1,5 миллиона рублей бумажными деньгами, ассигнациями, а курс ассигнаций к серебру был примерно 1:5. Поэтому если в серебряных рублях считать, то получалось 300 тысяч. Ну, что-то такое более представляемое. Благодарные офицеры подарили Воронцову большую серебряную вазу, выгравировав свои фамилии. Ну, вероятно, фамилии особо крупных должников. Правда, как потом выяснилось, вазу они это тоже купили в долг, так что за нее Воронцов тоже заплатил. Воронцов заботился о солдатах. Он стал в армии большим либералом. Занимался обучением солдат грамоте. Почти полностью запретил телесные наказания, кроме самых больших проступков. Писал, что солдат, который никогда палками наказан не был, гораздо способнее к чувствам амбиции, достойным настоящего воина и сына Отечества. От солдата, которого не бьют, полагал Воронцов, цитирую, «скорее можно ожидать хорошую службу и пример другим». По тем временам было очень прогрессивно. Все-таки надо сказать, что многие современники полагали его идеальным командиром войны, но не очень хорошим командиром мирного времени. Его товарищ, сослуживец, будущий прославленный фельдмаршал Иван Паскевич, любимец Николая I, вспоминал так. «Правду сказать, граф Воронцов весь свой век пренебрегал образованием войск, полагаясь исключительно на храбрость и расторопность русского солдата, который считал врожденными качествами». Ну, что значит образование? Речь идет не о учении, чтению и письму. Речь идет о постоянных маневрах, упражнениях, строях и учениях в мирное время. Это Паскевичу Воронцове, военном либерале, как раз и не нравилось. Воронцов не любил те маневры, парады. Сам об этом впоследствии писал в автобиографии, что у него не лежала душа к муштре и всякого рода боевой подготовке в мирное время. Поэтому считалось, что не на войне солдаты Воронцова несколько разбалтывались. Честно говоря, мы не знаем, что по этому поводу считали сами солдаты. Свидетельств не сохранилось, а знаем только мнение ревнивых ревизоров, которые не всегда могут быть объективными. Впрочем, когда брат царя, великий князь Михаил Павлович, отправился как-то инспектировать состояние русского оккупационного корпуса во Франции, то тот же Паскевич, ругавший ранее Воронцова за стиль командования, лично письменно просил Михаила Павловича: «Ваше Высочество, вы в трудном положении. Вы можете, конечно, донести, что в корпусе плохая выучка, но подумайте, вы тем самым обидите одного из достойнейших генералов русской армии и храброе его войско. Не забудьте, что Воронцов очень нужен русской армии». Как-то во время военного смотра Александр I, который был абсолютным педантом и не меньше, чем его папа, повернутый на парадах, выучке, красоте прохождения армии внешнем военном лоске, Александр I остался недоволен. Сделал замечание Воронцову публично. Войска двигались недостаточно бодрым шагом. В ответ Воронцов неплохо ответил. «Ваше Величество, с поклоном, этим шагом мы и дошли до Парижа». Воронцов рассчитывал, что после возвращения Петербург, с учетом всех его заслуг, его все-таки произведут в полные генералы. Он к этому моменту был генерал-лейтенантом. Повышения Воронцов не дождался. «Воспринял это как знак опалы», — писал. «Немилость мне идет свыше. Это убивает всякую охоту и склонность к службе, заставляет думать о тысяче неприятных вещей». И от обиды стал проситься в отставку. Но тут надо отметить следующее. Воронцов служил не за деньги. Такие люди, как он, служили исключительно за идею и за славу, за признание. А Александр I был достаточно умным государем, чтобы понимать, что людьми, служащими не ради денег, а ради идеи и славы, разбрасываться нельзя ни в коем случае. Поэтому, когда Воронцов подал в отставку, Александр ее не принял. Предложил ему бессрочный отпуск с правом жить где хочет, попутешествовать, осмотреться. Тогда-то Воронцов и стал присматриваться к Новороссии, съездил на разведку в Одессу, но он же в отпуске бессрочно. Потом поехал в Париж, Париж – город любви. И вот в Париже почти 40-летний Воронцов и встретил свою будущую жену, собственно, благодаря которой во многом мы Воронцова и помним, потому что потом начнется интрига с Пушкиным. Жена его
польских частично кровей, дальняя родственница Потемкина, красавица, богатая. Там же, в Париже, поженились. По возвращении в Петербург Воронцов был обласкан. Александр демонстративно навестил его беременную жену, возбудив зависть жен всех своих вельмож, и пожаловал ей орден святой Екатерины. Единственный в России женский орден. За что наградил ее орденом, непонятно. Из любезности к дамам, наверное. И из желания как-то загладить неловкость перед ее мужем. С наградами при всех властях так бывает. Так что не будем к Александру Первому слишком критичным. А самому Воронцову Александр вручил письменный рескрипт, очень необычный. Не могу не зачитать небольшой абзац. «Я ожидал прибытия вашего сюда, чтобы лично изъявить вам признательность мою за ваши труды и попечения, коими вы совершенно оправдали мою к вам доверенность во время командования корпусом нашим войск во Франции и соблюдением, внимание, наилучшего порядка и дисциплины». Александр I умел расставлять точки. Настоящий дипломат. Обижаться было не за что. Немного здесь отвлекусь. Мы говорим о том, что там Паскевич был близок с Воронцовым. С Ермоловым, который долгое время был начальником Воронцова, тоже Воронцов был в хороших отношениях. С Бенкендорфом они вместе служили. Ну, с Котляревским дружили всю свою жизнь. Надо сказать, что как я ни копался, я не мог, кроме Пушкина, найти ни одного врага у Воронцова. Ни одного человека, который бы отзывался о нем резко плохо. Видимо, он действительно был во всех отношениях приятным человеком и умел дружить. Зато я нашел интересную историю про друзей Воронцова. Если бы «Три мушкетера» были написаны чуть-чуть пораньше, то все бы точно сравнивали с четырьмя мушкетерами. Это была четверка друзей «Не разлей вода» в молодости молодых офицеров самого элитного Преображенского полка. Д'Артаньяном был Воронцов. Был там свой Портос. Гурман, любитель нехитрых мужских радостей. Аркаша Суворов, тот самый сын Суворова Рымникского, погибший потом судьба злодейка при переправе через Рымник совсем в молодом возрасте. Был свой Атос, постарше, помудрее, Сергей Марин, шахматист, картежник, поэт, чрезвычайно популярный тогда, ранен в Отечественной войне 1812 года и от ран так и не оправился. Болел-болел целый год и скончался. С последнее свое письмо буквально за день до смерти написал Д'Артаньяну, Михаилу Воронцову. Ну, а четвертый был Арамис, Дмитрий Арсеньев, сын предварителя московского дворянства, из хорошей семьи. Тоже офицер, участвовал во всех войнах, попал в плен, вернулся в Россию, влюбился в какую-то девицу, получил согласие от нее. Но тут к ней посватался какой-то богатый польский граф. И родители девицы, не особо спрашивая ее мнения, решили, что с польским магнатом партия будет получше. Молодой Арамис вызвал магната на дуэль. Стрелялись на пистолетах. Секундантом был Д'Артаньян, Миша Воронцов. Арсеньев был убит первым выстрелом прямо на месте. Царю о дуэли было доложено так, что Арсеньев пошел с Воронцовым и друзьями на охоту, неосторожно оперся о ружье и случайным выстрелом прострелил себе сердце. Дело было замято, а девица вышла замуж за этого польского графа. Ни одно ружье, висящее на стене, не должно быть не описано. Пистолет. Но это не тот дуэльный пистолет, из которого убили Арамиса. Это чуть более поздняя модель. Когда ее дали в музее, особая инструкция курок не взводить в ветхом состоянии. С такими пистолетами Воронцов служил спустя несколько десятилетий наместником на Кавказе. Носили в кожаной кобуре, вот так вот, на бедре, очень даже по-современному. Не всем давали его, в основном офицерам, кавалеристам, иногда артиллеристам, сержантам, фельдфебелям. Это последний тип армейского пистолета перед револьвером. Дальше будет Крымская война. Пистолеты постепенно заменят на револьверы образца Смит и Вессон. Стрелял примерно так же точно, как и дуэльный пистолет. Не сильно. Метров, наверное, 15-20 прицел. Но он легче заряжался. Воронцов потом всячески поддерживал младшего брата своего, Арамиса.
при Бородино на Багратионовых флешах, как раз его младший брат, служил у него адъютантом. Так что Михаил Воронцов умел дружить, нести свою дружбу через всю жизнь. Считается, что он сочувствовал идеям декабристов. Это не так. Он высказывался против крепостного права и действительно был добрым помещиком. У себя во всех имениях крестьян перевел на оброк, давал им больше самостоятельности. Вообще, Воронцов был очень бизнесового склада человек. Мы об этом поговорим отдельно. Это большая редкость для военачальников иметь отличную предпринимательскую жилку. Воронцов был именно такой. Ну, а что касается крепостного права, все были противниками крепостного права. Бенкендорф, будучи главой третьего отделения, был противником крепостного права. Сам Александр был противником крепостного права, император. От Екатерины никто не хотел крепостного права. Никто не понимал, как его можно отменить так, чтобы государство не рассыпалось, привыкшее служить храбро, но жить за доходы от поместья, потом этого императора на кусочки не порезало. Воронцов действительно предлагал Александру проект создания добровольного дворянского общества. Воронцов дружил еще с одним известным человеком, декабристом Николаем Тургеневым, который подбрасывал всякого рода яркие проекты реформ. С подачи Тургенева Воронцов предлагает создать общество дворян-либералов, которые начнут на отработанных совместно условиях крестьян освобождать, подавая пример всей стране. К этому моменту Александр уже как-то отошел от реформенного азарта, и идея-то, к сожалению, пропала. Антимонархистом, республиканцем Воронцов не был никогда. Один из декабристов писал: «Он человек приятный, но никогда не пойдет донкишотствовать против власти». Одесса, где впоследствии два десятилетия Воронцов губернаторствовал, всегда имела репутацию такого свободного города с вольным духом. И действительно, в Одессе концентрировалось много людей либеральных убеждений. Там активно развивался бизнес, там было много купцов, предпринимателей, много денег. Это была такая офшорная зона на территории Российской империи, Порто-Франко. И все это порождало дух свободомыслия. Губернатор был не строгий, но убежденным монархистом. И точку в разговорах о его симпатиях к декабристам ставит его подпись. Он был членом Верховного уголовного суда по делу декабристов. Не надо испытывать никаких иллюзий. Он был в числе тех, кто подпишет декабристам смертный приговор. Четвертованием. Мог ли он отказаться? Мог. Адмирал Мордвинов, он действительно симпатизировал декабристам по-настоящему. И он свою подпись под приговором ставить отказался. И ничего ему за это не было. Воронцов подписал. Весной 1823 года Воронцов назначается губернатором Новороссии. В Новороссию входит тогда Екатеринославская, Днепропетровская, Херсонская и Таврическая губернии и Бессарабия. При этом Воронцов сразу выпрашивает у Александра особые условия. Я их перечислю, а вы учитесь договариваться, как говорится, с работодателем на входе, в самом начале, при подписании контракта. Первое. Он волен сам выбрать для резиденции любой город края и менять его тогда, когда посчитает необходимым. То есть он получает право сам утвердить столицу своего громадного генерал-губернаторства и при необходимости ее менять. До этого момента столицей был Симферополь. Он получает право ездить в свои имения, не спрашивая разрешения из Санкт-Петербурга. Воронцов часто отлучался по разным делам. Право навещать в Англии отца. Отец его продолжает жить в Лондоне. И право приезжать в Санкт-Петербург, как потребует того интересы дела, тоже не выпрашивая на это соизволение. Переносит столицу генерал-губернаторства из Симферополя в Одессу. Мы опровергнем миф, что только с этого момента и началось бурное развитие Одессы. На самом деле Одессе везло с градоначальниками. Был замечательнейший Тюк де Ришелье. Именно он устроил и Одесский порт, таможню, госпиталь. И самое главное, именно он придумал превратить Одессу в Порто-Франко. То есть в порт, пользующийся правом
беспошлинного ввоза и вывоза товаров, что делалось для увеличения товарооборота. И, собственно, с этого момента Одесса стала самым быстро развивающимся портом в России, постепенно одним из самых богатых городов. Часть товаров оставалась в Одессе, часть вывозилась. Разница была огромная в цене. Вот представьте себе, бутылка, завезенная без налога французского вина, если бы налог платился, она бы дорожала в 7 раз. Представляете, какой соблазн у контрабандистов все-таки провести ее через Одесскую таможню и дальше в Петербург, не заплатив никакой пошлины вообще. Соблазнов было много, контрабанда процветала, но и официальные доходы от Одесского порта были огромными, составляли существенную долю доходов империи. Воронцов чувствовал, где бьется пульс жизни, и принял решение столицу губернаторства перенести из Симферополя в Одессу. Согласимся, каждый из нас, зная Одессу, принял бы, наверное, такое же решение. Наконец-то, став генерал-губернатором, на гражданке, наконец-то, Воронцову дадут чин полного генерала в 1825 году. Но большая редкость, когда боевой генерал оказывается одаренным администратором, а тем более талантливым предпринимателем. Воронцов оказался именно таким. Одесса, порт Франко, рай контрабандистов. Сложная территория. Богатая, но непростая. Контрабандисты были людьми изобретательными. Как-то на спор с Воронцовым один из предприимчивых торговцев сказал, что провезет большую сумму дорогого товара, назвал какую-то умопомрачительную сумму, мимо таможни. Все прошерстили, все посмотрели, все проверили, залезли в любую бочку, в каждый сундук, в каждую телегу, ничего контрабандного не нашли. Когда таможенные документы на товар были оформлены, и этот предприниматель покинул зону досмотра, проигравшему спор Воронцову была предъявлена собачка. Пудель предпринимателя. Этот пудель был сверху закрыт как бы фальш-шерстью из барана. Он был на самом деле не черный, как все подумали, а белый. У него была вторая шерстка. А между главной его шерсткой и бараньей были спрятаны целые россыпи бриллиантов на огромную сумму. В условиях такого дикого зарождающегося капитализма кипели нешуточные страсти. Постоянно возникали конфликты между купцами, фабрикантами, владельцами судов. И Воронцов всегда был главным разводящим. Был как крестный отец. Он лично разруливал, решал любые конфликты, споры, тяжбы. И, надо сказать, дело так, если не ко всеобщему удовольствию, то точно ко всеобщему удовлетворению. Как впоследствии вспоминали, я зацитирую, «вел дела успешно, плотно сотрудничая с многонациональной, разнокультурной армией коммерсантов». А представьте себе, там собирались коммерсанты со всех концов империи, со всего Средиземноморья. В его приемной собирались деловые люди, они играли в бильярд, обсуждали многомиллионные вложения, решали споры. Уверяют, что его решения уважали в первую очередь потому, что судил он не по закону, а по справедливости. Как бы сказали в 90-е по понятиям. Но он и сам неожиданно проявил талант к инвестиционной предпринимательской деятельности. Начнем с того, что его отец, владелец огромных имение в Новороссии, в Центральной России, когда Воронцову стукнуло 40 лет, просто передал полностью право управления всем семейным бизнесом. И Воронцов взялся за это дело со свойственной ему энергией. Он начал скупать земли для виноградников и для будущего Лупнинского дворца сразу после назначения генерал-губернатором. Он основал винные подвалы в Массандре и стал делать в этом районе огромные площади виноградников. Кстати, после смерти Воронцова Массандра была выкуплена казной за колоссальную сумму в 1 800 000 рублей. Почти 600 гектаров земли, виноградники, табачные плантации, сенокосы и прочее, прочее. Надо, правда, тут оговориться, что, собственно, Воронцов не начал производить элитные крымские вина. Крымским виноделием именно с профессиональной, с винодельческой позиции позже займется князь Голицын. Воронцов делал вино-то массовое, недорогое. 50 тысяч ведер крымского вина, которое он продавал в Москве, приносили ему ежегодный доход почти в 100 тысяч рублей. Ведро крымского вина стоило примерно 2 рубля. Таким образом, можно сказать, что всякие там Лафит и Клико убивались ценником
воронцовскими винами просто наповал. Из этого пристрастия Воронцова к виноградарству есть большой плюс для потомков. На вырученные сотни тысяч Воронцов не скупал дачи на Лазурном берегу, не покупал футбольных клубов и дорогих яхт за рубежом, не покупал замков в Англии. Он строил Англию здесь. Все лучшее, что он видел за многие годы в Европе, Воронцов пытался воплотить у себя дома, в России. И вот, собственно, английский дворцовый комплекс Воронцовых, который сделает честь любой королевской семье, не только в Виндзоре, он построил в Крыму, в пустом месте, в Алупке. Сегодня это государственный дворцово-парковый музей-заповедник. Воронцов разобьет там и грандиозный парк с редчайшими цветниками, растениями, завезенными из границы деревьями. И все это богатство будет создано как раз на доходы Воронцова от бизнеса, в том числе и от продажи вина. Немного отвлекусь. Принципиальная разница между элитами тогда и во многом, к сожалению, элитами сегодня. Между полукупцами, как презрительно называл Пушкин, олигархами. Воронцов был миллионером при власти тогда и сейчас. Про Бородино и Багратионовую Флешу я вам напоминать не буду. Интересно, кто из современных олигархов пришел к своим миллиардам через Кавказ, через все войны, которые были, четверть века без остановки, через штурм Парижа, через то, чтобы оплатить всем своим офицерам все долги. Знаете таких? Я, к сожалению, пока не знаю. Наверное, есть. Узнаю, расскажу. Ну, ладно, извините, это я отвлекся, как бы не выдержал. Воронцов, будучи сам крупным предпринимателем, покровительствовал и реально очень помогал местному бизнесу. Большая часть населения генерал-губернаторства тогда занималась животноводством, в частности, разведением овец, дававших грубую, недорогую шерсть. Воронцов на собственные средства выписал из Европы дорогих овец тонкорунной породы. По себестоимости всем раздавал, всячески агитируя за то, чтобы заниматься более выгодным бизнесом, производить качественную шерсть, из которой будут делаться дорогие ткани. Он же поспособствовал и развитию коневодства. У него был собственный конный завод, шелководство, виноградарство, садоводство. И не только для себя, для всех. Пожалуйста, вот лучшие образцы. Берите, покупайте, делайте. Даже в Китае Воронцов закупил несколько чайных кустов и стал инициатором чайных плантаций, а также расширения плантации табака. Тогда курили, дымили все, а вот Воронцов не курил, молодец, поэтому прожил долгую жизнь. 75 лет, несмотря на ранения, труды и походы. Сам не курил, курящих не любил. Комната, где был Воронцов, курить категорически запрещалось, но табак выращивал, и это давало Воронцову и другим предпринимателям, которые его поддерживали, приличный доход, широко диверсифицированный бизнес. В Одессе он даже учредил императорское общество сельского хозяйства, целью которого была популяризация современных методов агробизнеса, агрокультуры. Так что Воронцову хватало энергии на все. Помимо всего, еще и общественный деятель. Мы же продавали в основном рожь и пшеницу за границу. В основном рожь. Чуть меньше пшеницы. Воронцов, понимая рынки международные, быстро сообразил, что самый ходовой товар в Англии из зерновых – это не пшеница. Самый дорогой товар – это льняное семя. И он предложил местным торговцам заняться выращиванием льна и продавать семя. Англичане стали закупать десятки тысяч тонн льняного семени, которое стоило кратно дороже пшеницы, выращенной в Новороссии. Посмотрел немного статистику. За 20 лет губернаторства Воронцова в Новороссии было высажено, основано и заведено 50 тысяч фруктовых садов, 30 тысяч виноградников, 70 тысяч огородов и баштанов. Это не лесистый край. Было посажено специально 12 миллионов лесных, 11 миллионов фруктовых деревьев, 81 миллион виноградных роз и более 7 миллионов тутовника. Завод для рафинирования импортного сахара. Потом на Украине и в Новороссии трудами внука Екатерины и Гриши Орлова
появятся первые заводы для свекловичного сахара, переработки белого хорошего. Упомянул, что было мало леса, и сейчас не так много. Топили лесом, вырубали. Потом стали топить углем. Угля не было. Уголь завозили, откуда бы вы подумали, из Англии. Можете себе представить, какую копеечку отопления зимнее влетало жителям Новороссии. И вот Воронцов поручил организовать разведку и разработку угольных месторождений. К середине 19 века новороссийские шахты стали выдавать угля больше имеющейся потребности. И уголь из Новороссии уже экспортировался, вывозился в Россию, в другие районы. По инициативе Воронцова были разведаны месторождения железной руды и начала развиваться металлургия. На верфях в Одессе, Николаеве, Херсоне строились уже не парусные суда, строились пароходы. Воронцов добивался льгот снижения налогов, снижения подати казенных, а там, где свободное для рынка место, там, где низкое налогообложение и есть условия, покровительствующие предпринимательству, туда бизнес идет сам, сам все развивает, не нужно специальных государственных инвестиций. Воронцов не пытался создать госкорпорацию, не оформлял какие-то безумные госзаказы, не создавал какой-нибудь Росимпорт чего-то там, пром. Нет. Он регулировал бизнес льготами, скидками и административной поддержкой. А дальше пусть работает частная инициатива. На самом деле самый правильный для поддержки бизнеса подход. Во-первых, не мешать. Во-вторых, где можно помогать и убирать налоги, не подменяя их госинвестициями, которые, конечно, всегда гораздо менее эффективны. В 1835-м Воронцов как-то высадился на берег Азовского моря в районе Бердянской косы. Посмотрел, там было всего лишь несколько землянок-рыбаков. Огляделся, походил, посчитал это место удобным для порта и распорядился построить здесь пристань для торговых судов, начать строить порт. Так появился наш город Бердянск. Ну, а сама Одесса при Воронцове, конечно, преобразилась. Парадным фасадом города стал Приморский бульвар, специально для которого Воронцов заказал проект за собственные средства дома дворца генерал-губернатора. Так появился частный, негосударственный Воронцовский дворец в Одессе, один из современных архитектурных символов. Тогда же при нем было построено и здание биржи, тоже один из символов Одессы, потому что Воронцов полагал, что коммерцией тоже надо заниматься в красивом месте. К середине 30-х весь бульвар был застроен частным образом, красивыми домами. Воронцов всячески это поощрял, выделял участки земельные, агитировал за то, чтобы строить на Приморском бульваре дорогие частные дома. Ну и помимо всего прочего, одесситы, которые эти льготные земельные участки получали под застройку, должны были это делать по строгому проекту, более-менее единообразно, а также посадить обязательно определенное немаленькое число деревьев и виноградных кустов. С тех пор на одесских бульварах много зелени. А знаменитая лестница Потемкинская. Она, конечно, никакая не Потемкинская. Она Потемкинская стала благодаря, наверное, кинофильму «Броненосец Потемкин». Лестница эта воронцовская, потому что построила она при графе Воронцовом. Огромная 10 площадок, 10 маршей, еще один символ Одессы. Воронцов покровительствовал образованию. Благодаря его попечению в губернаторстве основано множество учебных заведений. В Бессарабии ланкастерские училища создавались, там процент грамотных был особенно низок. Но были и такие довольно редкие, например, училище восточных языков. Много нужно было переводчиков, бизнес с иностранцами. В Керчи открылся институт для девиц. В Херсоне, Николаеве, естественно, училище для моряков торгового флота. Большая редкость. При Воронцове в Одессе открылось училище для глухонемых. И об этом граф Воронцов тоже думал. В 1829-м он получил от Николая разрешение, специальный рескрипт, на создание большой публичной библиотеки в Одессе. Вообще, Воронцов невероятный библиофил. У него было несколько блестящих библиотек и за границей, и в Петербурге, и в Одессе. И, конечно, замечательнейшая библиотека в его Воронцовском дворце в Алупке, являющаяся архитектурной копией знаменитой библиотеки Вальтера Скотта в его шотландском замке. Воронцов был англофилом и любителем рыцарского романа, видимо. Публичная библиотека тоже была построена на частные вклады. Он собрал инвесторов, часть денег дал сам, дали его друзья, вложились. Это одна из
первых и лучших публичных библиотек XIX века. Мне особенно приятно, как любителю истории, говорить о том, как Воронцов любил древности, любил археологию, историю, старые книги. С его подачи было основано общество истории и древности. Сам Воронцов был его почетным председателем. И ежегодно он отпускал из казны грант на деятельность этого общества, на проведение археологических раскопок. Не только в Новороссии, по всей Южной России. Многочисленные находки ученых, спонсируемых обществом любителей древности Воронцова, и привели к созданию современных музеев. Благодаря этому не расхищенные древние экспонаты и в Керчи, и в Одессе. Кстати, Воронцов свое собственное собрание, нумизматическая коллекция, тоже подарил музею. Он приглашает из Петербурга типографских рабочих, инженеров, основывает первую в Одессе типографию, начинает выходить и первая в Одессе газета «Одесский вестник», причем сразу на русском и на французском языках. Все-таки Одесса – международный порт, особый город. Конечно, Воронцов, как человек образованный, любил театр. Сначала он тратил на содержание итальянской оперы в Одессе собственные средства. Потом убедил императора, что нужен театр, пользующийся господдержкой, имеющий госзадание. И Николай I разрешил тратить, правда, не из царской казны, а из местной, из доходов Одессы от таможни и от налогов до 60 тысяч рублей на Одесский театр. Так появился знаменитый, прославленный Одесский оперный театр. Воронцов знал толк и в маркетинге, и в рекламе. Он хотел, чтобы в Новороссию приезжали не только бедные крестьяне. Они шли, земля была поначалу недорогая. Много было свободных земельных участков. Но он хотел, чтобы приезжали инвесторы, люди с деньгами. А людям с деньгами что нужно? Инфраструктура и красота, которой нет на севере. Поэтому Воронцов специально приглашал из Петербурга, из Академии художеств, художников. Они писали картины с красивыми видами Крыма, Алупки, Массандры, Ялты, виды Новороссии. Далее эти картины литографским способом множились. И уже отпечатки подешевле поступали в продажу. Вешалось это на стены в красивых, богатых домах. Люди смотрели и хотели в таком красивом месте непременно приобрести себе какую-нибудь дачу, имение, землю, виноградник. За 20 лет генерал-губернаторства Воронцова население Новороссии выросло почти вдвое. Что такое выросло вдвое за 20 лет? Вы думаете, это мало? Тогда посмотрите, насколько снизилось население Новороссии за последние 20 лет. Можете даже за 30 посчитать. С 91 года. Может быть, вдвое снизилось реальное население, как говорится, не списочное. При Воронцове оно в два раза выросло. А что касается стоимости недвижимости, это хороший критерий востребованности земли и востребованности этой территории с точки зрения перспектив предпринимательства. Развитие сельского хозяйства привело к тому, что если прежде десятина земли, примерно гектар, в Новороссии стоила 10 копеек, то после губернаторства Воронцова дефицит на новороссийские земли был такой, что она стоила от 10 до 20 рублей. Недвижимость, перевожу на современный язык, при Воронцове и земля подорожали в 100 раз. Господа, делайте выводы, насколько это было востребовано бизнесом и предпринимателями. В этой связи я все время задаюсь вопросом, у нас в современной психологии как-то очень разделено. Предприниматель должен заниматься предпринимательством. И все. Ни в коем случае не лезть во власть, ничего не советовать, не подсказывать. Занимайся себе бизнесом, а властью будут заниматься чиновники. А чиновник, вероятно, как-то совершенно оторвавшись от реальной жизни, никогда ни в каком виде, ни прямо, ни косвенно, никак к бизнесу не имеет никакого отношения. Идеализированная схема, она не всегда работает. Губернатор – отец территории, ответственный за то, чтобы территория успешно развивалась. Я все время думаю о том, что если в губернаторе полностью отсутствует здравый смысл, предпринимательская жилка, понимание, как по каким законам работает бизнес, если этого в нем нет, если сам губернатор гол как сокол,
ничего не имеет и никогда не имел, кроме жалования, и не способен заработать ни гроша в рынке, как он может развивать территорию? Как он может быть подлинным хозяином? Это, знаете, сложная тема. Но мне, честно говоря, нравятся такие генерал-губернаторы, как Воронцов. Вы видите, при нем люди жили богато, и территория развивалась хорошо. Я не буду рисовать икону в личном плане. Нет, он святым не был. Да, при всем наборе абсолютно положительных качеств был человек со своими недостатками. Многие считали его лицемером, таким холодным по-английски. Глаза одно говорит, думает другое, делает третье. Искали в нем такую неискренность. Я тоже, честно говоря, поискал. Никакого негатива особо не нашел. Ну вот нашел два примера, которые как бы характеризуют его мемуаристами с нехорошей стороны. Насколько с нехорошей, посудите сами. Из воспоминаний графа Сологуба. Едва наместник вошел в комнату, Францов, к нему с воплями и восклицаниями на смешанном русско-татарском языке бросились в ноги, опережая всех, довольно молодой татарин, умоляя его о пощаде. Что такое, мой любезный? Да успокойтесь, встаньте, со своей неизменной улыбкой, протягивая ему руку, сказал Воронцов. Татарин приподнялся, продолжая дрожать и задыхаться, объяснил, что его подозревают в шпионстве. Воронцов еще приветливее улыбнулся и сказал, что обещает сейчас же приказать навести справки, чтобы он успокоился, что все объяснится к лучшему для него. Прошло время. «Ваше сиятельство, что прикажете насчет этого татарина?» — спросил позже наместник и дежурный адъютант. «А, этот татарин?» — вспомнил Воронцов, видимо, наведя справки. «Да, он очень вредный. По докладам шпион. Поступить по обыкновению, повесить его, не переставая улыбаться», — сказал Воронцов. Из чего граф Сологуб делает вывод. На характере Воронцова его воспитание в Англии оставило следы неизгладимые. Вот он, мол, какой лицемер. Что я могу сказать по поводу этой истории? Лицемер. В петровские времена татарина, бросившегося в ноги губернатору, могли просто запороть до смерти, не выслушивая, без всякой любезности, так, за дерзость. Сейчас бы и не бросится никакой татарин в ноги большому начальнику. Не пробьется. Так что так, все это Сологуб, я думаю, для красного словца преувеличил. А шпион не шпион, тут надо разбираться. Для этого есть специалисты. Вот другая история. В Кишиневе арестовали некого поручика и в цепях отправили в Одессу. По дороге открылись раны, полученные еще в 812 году. Началась лихорадка. Узнав это, в Одессе Воронцов приказал снять с него цепи, отвести ему комнату в его собственном доме, генерал-губернатора. Арестанту предложили обед, ужин, выдали новое белье. После ужина и чистой постели в доме губернатора отправили куда положено дальше по этапу. Закон есть закон. И вот там военный суд где-то в Могилеве приговорил поручика, не знаю за что, к смерти. Поскольку смертной казни не было, то казнь, соответственно, заменили каторгой и далее отправили в Сибирь. Вот, мол, плохая история про Воронцова, пишет мемуарист. Как же так? Дали надежду, покормили, помыли, переодели и все равно под суд. А что прикажете, господа, Воронцов должен был сделать? Как человек, как боевой генерал, сочувствующий офицеру, совершившему, наверное, какое-то преступление, он чем мог, одним днем ему помог. А дальше он что, должен был организовать будущему каторжнику побег, что ли, за границу? Он губернатор. Он отвечает за закон. Таких историй про лицемерие Воронцова немало, но я, честно говоря, не знаю, что в этих историях более, свидетельств лицемерия или, наоборот, его доступности, его личного благородства. Тут уж, как говорится, судить вам. Давайте здесь сделаем небольшую паузу, дорогие друзья, потому что я вот смотрю боковым зрением на вот этот замечательнейший предмет, два предмета. Не могу вам не показать. Пусть меня музейщики простят. Вещь подлинная, редкая. Я буду осторожен. Вот это эполет. Прообраз погона. Эполеты появились у военных во Франции еще в конце XVIII века.
Но первоначально звание по ним определить было невозможно, так элемент украшения военной формы, но постепенно они приобрели некую стройность и некую системность. Эполет, который вы видите перед собой, это эполет младшего офицера, поручика, эполет кавалерийский. Почему кавалерийский? Потому что, смотрите, обратите внимание, он металлический. Тут некая

тем более в цивильном. Поэтому вот посмотрите, эполет этот одену. Видите? Это короткий эполет, не пижонский. А были толстые, длинные эполеты, сантиметра на 2-3 за плечо выделялись специально, чтобы плечи казались пошире у офицера, потому что дальше от эполета идет рукав. Так что это эполет такой скромный. Звездочки на эполетах, смотрите, точь-в-точь, как в современной армии, появились только при Николае I. Наш государь Николай Павлович любил порядок, любил все регламентировать, завел эту систему. Солдат смотрит на эполет и понимает, как надо обращаться к ваше благородие, как к Лермонтову, или, может, ваше высокоблагородие, как к полковнику Пестелю или полковнику Трубецкому. Ну, а если генерал, то ваше превосходительство. Это все было видно по эполету, по его бахроме. Соответственно, одна звездочка – прапорщик, две звездочки – подпоручик, а это поручик, три звезды – старший лейтенант. В общем-то, тоже парень молодой. Михаил Юрьевич Лермонтов. А почему я его взял? Потому что именно в таких эполетах Лермонтов в составе, современным языком выражаясь, подразделения добровольцев-спецназовцев, воевал на Кавказе. Куда вскоре и назначат главнокомандующим и наместником героя нашего сегодняшнего рассказа Михаила Воронцова. В отличие от Новороссии, мудро, осторожно и предприимчиво управлял Воронцов, на Кавказе все шло не так. На Кавказе война. Лучшие генералы, Ермолов, любимец императора Паскевич. Ничего не получается. Определенные успехи есть, но медленно. Замерить Кавказ не выходит. Ни по-хорошему, ни по-плохому, никак. Дошли до крайности, и государь решает отправить на Кавказ своего самого лучшего провинциального администратора, успешнейшего из успешных, графа Воронцова. Пожелание одно. Ты навел порядок и благоденствие в Новороссии. Постарайся теперь хоть как-то навести мир, порядок и хоть какую-то видимость благоденствия на Кавказе. Почти 10 лет. С 1844 по 1852 год Воронцов наместник на Кавказе с неограниченными полномочиями. Он докладывает все вопросы императору только лично. Он же главнокомандующий Кавказской армии. Высшее гражданское лицо и высшее военное. Один. При этом это назначение ему под пенсию. Даже по сегодняшним меркам получить назначение в 62 года на Кавказ, на войну. Тут тот еще подарок. А тогда-то 62 года многократно раненый боевой офицер. Тяжелая работа. Воронцов, и поехав, сразу начал с большой войны. Мощного, решительного удара. Что получилось? Получилось плохо. Самое страшное за историю Кавказской войны – поражение русской армии. Историки, которые не любят Воронцова, и вообще не любят имперскую политику России, говорят, ну вот, Воронцов решил с наскока в 1845 году, собрав силы в кулак, захватить одним ударом столицу Шамиля, и из этого ничего не вышло, полная фиаско. Но на самом деле история гораздо сложнее. Давайте немного о ней расскажу. Воронцов, как вы помните, в молодости на Кавказе воевал вместе с Котляревским, своим лучшим другом. Чудом остался жив. Он помнит, что такое Кавказ. Он даже поехал перед назначением в гости к Ермолову, предыдущему наместнику, своему бывшему командиру. Долго с ним беседовал, спрашивал его совет. И, в общем-то, Ермолов тоже прекрасно понимал, что пытаться придерживаться стратегии одного решительного такого сталинского удара на Кавказе не получится, там надо воевать по-другому. Однако государь-император хотел от нового наместника быстрой победы. Перечить Николаю Воронцов не стал. Он повел войска в бой. Как оказалось, повел на убой. Речь шла о штурме условной столицы Шамиля, аула Дарго. Почему я говорю условный? Потому что это не город, это в горах, селение. Там находился Шамиль со своими приближенными. Шамиль не стал защищать аул. Более того, он перед приходом большой армии Воронцова аул сжег и ушел в лес, в горы. Русские войска в итоге вошли в сожженное селение и оказались как на ладони, абсолютно беззащитными. Со всех сторон горы, леса и враждебные, прекрасно вооруженные, обученные.

и очень злые горцы. Взяв почти без боя этот аул, мы ничего не получили. Воронцов не решил никаких боевых задач, подставил армию под перманентный продолжающийся удар и с трудом унес ноги. В его защиту можно сказать только одно. Он не был тем пожилым командиром, который руководил бы этой большой военной операцией откуда-то из Петербурга, с набережной, из главного штаба или даже из столицы Кавказа, Тифлиса, Тбилиси. Нет, Воронцов был вместе со своими войсками и лично себя подвергал такой же смертельной опасности. Мы потеряли почти 4000 человек, в том числе почти 200 офицеров, и, что большая редкость, 4 генералов. А все зазря, Шамиль ушел, потом Шамиль вернулся. Именно этот провал и заставил Николая все-таки согласиться с предложениями Воронцова вернуться к старой тактике, к стратегии постепенного выдавливания имамата и закрепления территории путем медленного продвижения, вырубания лесов, застройки небольших фортов, укреплений. Воронцов старался, действовал кнутом и пряником. Урок он хорошо очень усвоил. Главный русский европеец и главный военный либерал Воронцов повел на Кавказе такую же точно жесткую войну, как вел до этого Ермолов и Паскевич, совсем-совсем не европейскими методами. Эта ермоловская тактика прекрасно описана у Льва Николаевича Толстого в «Хаджимурате» и, конечно, вызывает, честно говоря, сочувствие к местным жителям. Это была жестокая война. Все, кто не подчинялись, аулы сжигались, леса вырубались, мятежники с семьями были вынуждены отселяться, бежать куда-то в горы, в лес. А что это значит? Это означает голод, это означает потерю своей земли, потерю скотины, отар овец, коней. И вот выбор у тех кавказцев, которые не хотели подчиняться новой власти, был, собственно, невелик. Или умереть от голода, прячась где-то в лесах, или смириться и проявить лояльность императору и новой власти. Тут надо отдать должное Воронцову. Может быть, я сгустил краски, как говорится, но сгустил краски не случайно, потому что те горцы, те племена, те союзы кавказские, которые подчинялись, и исключительно формально, там налогов-то никаких не было на самом деле. Наоборот, империя дотировала, империя помогала. Речь шла о моральном подчинении. Вот те, кто морально подчинялись империи, их Воронцов незамедлительно брал под свою защиту, всячески помогал и следил за тем, чтобы этим горцам никто не смел чинить никаких обид. Кстати сказать, из его личных и очень разумных инициатив, которые продержались, вы не поверите, до 20-х годов 20 века, то есть до советской власти, появление на Кавказе так называемой системы военно-народного управления. Это не совсем военно-гражданская администрация в смысле современном. Это когда управляют вместе военные и гражданские, максимально используя местных авторитетов, местных вождей, местных старейшин, опираясь на их совет, на их мнение и местный обычай, с уважением к религии и с уважением к судебной системе. Во-первых, все административные функции передавались, с одной стороны, представителям военной администрации, которые имели право карать и миловать на свое усмотрение, но осмотрительно, не перегибая палку. А для населения при этом действовал так называемый особый порядок суда. То есть вы можете прийти с вашей жалобой, с обидой на кого-то в новый светский суд, имперский суд. А можете судить по законам шариата. Можете судить по традиции и по обычаю. И решение этого суда на 99% новая власть примет. Ну, если вы привыкли, если вам удобно разбираться по этим законам, ну так между собой разбирайтесь, мы ваше решение утвердим. Это придуманная Воронцовым, внедренная при нем система, потом распространилась в том числе и в Средней Азии, когда шло расширение империи в Туркестане, спустя несколько десятилетий, там тоже был в основу положен тот же принцип. Использование двойных норм права.
как общефедеральных, ну, точнее говоря, общеимперских, так и традиционных. Кому как удобно, кто как привык. Главное, чтобы был мир и порядок. На тех территориях, где не было мятежей и войны, Воронцов уделял максимальное внимание торговле и промышленности, отлаженному в Одессе сценарию. Бизнес, как понимал Воронцов, это всегда мир. Собственник воевать не хочет. Ему надо работать и оберегать свою собственность. Собственник всегда опора порядка и власти. Воронцов способствовал развитию на Кавказе и садоводства, и виноградарства. Тоже закупил за свой счет тонкорунных овец. Занимался ирригацией и орошением полей. По его распоряжению бурлились артезианские колодцы. Было создано вот в Одессе Кавказское, на этот раз, общество сельского хозяйства. Обмен технологиями, взаимная помощь сельхозпроизводителям. Воронцов поощрял развитие ремесел, фабрик. Были разведаны месторождения угля, начатая его добыча. Стали проводиться в разных городах ежегодные торговые ярмарки. Строились новые дороги и мосты. В 1845 году открылся порт в Новороссийске. И сегодня это один из самых важных и больших портов нашей страны. Началось регулярное пароходное сообщение между портами Крыма и Кавказа. Как и в Одессе, Воронцов любит культуру, искусство и покровительствует им. При нем учреждаются в Тифлисе русские и грузинские театры, Кавказский музей, начинает выходить первая газета. В резиденции наместника в Тифлисе он прибегнул к проверенному в Одессе способу строительства общественных зданий на средства частных инвесторов. То есть инвесторы под гарантией будущей аренды за свой счет строили государственные публичные здания, а казна их потом арендовала, это было для казны выгодно со всех точек зрения. Во-первых, не нужно было сразу тратить много денег на эти стройки. Во-вторых, все равно проект здания частный инвестор в деталях с тобой согласует, и у тебя есть возможность построить то, что тебе нужно, а не то, что нужно инвестору, когда вот строят эти офисные центры, бандуры, под себя или под сдачу в аренду. А потом государство, например, размещает там министерство и ведомство, постоянно вынуждено что-то ломать, ремонтировать, перестраивать, тратя на это большие средства. Воронцов утверждал проект сразу, инвестор за свой счет строил, и потом Воронцов подписывал договор об аренде на 10-12 лет, что позволяло инвестору вернуть свои средства, сохраняя, в общем-то, в собственности это здание и имея возможность потом извлекать из него какую-то прибыль. Ну и самое главное, частный инвестор не ворует на стройке, как мы понимаем. Сам у себя не ворует. И качество лучше, и цена дешевле. Так появились на Кавказе и здания театров, и здания городской полиции, и, собственно, главное управление за Кавказским краем, публичные библиотеки, типографии, гимназии. Впервые в истории улицы старинного города Тбилиси стали покрываться мостовыми каменными, чего раньше, конечно, никогда не было. Были разбиты бульвары зеленые. Территория города быстро расширялась, население росло. Впервые при Воронцове появятся особые карты Кавказа. Не географические, а климатические. Ученые будут работать, исследовать климат, флору, фауну, а самое главное, источники целебных вод, гордость нашего Кавказа, его невероятное преимущество, всероссийская здравница и всесоюзная, минеральные воды, грязи. Все это начало исследоваться при Воронцове. Таким образом, постепенно были заложены основы превращения Кавказа в курорт, что мы используем с вами сейчас. Появилось множество учебных заведений, семинарии, уездные училища, школы пансионов. Опять же, как и в Одессе, школы моряков. Очень много сделал Воронцов для мирного и хозяйственного развития своего наместничества. За что был возведен в княжеское достоинство? Это был уже последние годы жизни не граф Воронцов, а князь Российской империи с правом передачи княжеского титула по наследству детям. Когда ему исполнилось 70, Воронцов все больше и больше болел, он стал слепнуть, сказывались старые раны. Он несколько раз отпрашивался на пенсию у императора. Отпрашивался уже не из обиды, что его не ценят, как в молодости. Нет, потому что тяжело было. Ну и на конце концов отпросился. Правда, с оставлением в почетной должности члена Государственного совета, но получил возможность чуть-чуть отдохнуть, полечиться. Оценки его деятельности, его вот метода воронцовского кнута и пряника –
при этом в пользу пряника и в пользу поддержки местного бизнеса, эти методы критиковались и тогда, и впоследствии. И причем критиковались не потому, что Воронцов был слишком жесткий. Как раз нет. Критиковались современниками, потому что Воронцов слишком мягкий. Вот что, например, писал Ермолов, преемник Воронцова на посту главнокомандующего и наместника Николай Муравьев, будущий Муравьев-Карске. После того, как объехал войска кубанской линии, побывал в Грозном в гарнизоне и в гневе писал Ермолову: «Деятельность вашего времени, то есть Ермоловского старого, заменилась бездействием. Тратящаяся ныне огромная казна сия обратила грозные крепости ваши в мирные города, куда роскошь и удобство жизни привлекли людей сторонних, даже женатых. Войско обратилось в горожан». Мораль какая? Опять Воронцов, как в Одессе, либеральничает. Армия расслаблена, местные живут богато, все довольны. Честно говоря, не знаю, а за что тут? По что Муравьев ругался? Хорошо это или плохо? Вы спросите тех, кто тогда жил в достатке и спокойно. Так что не сужу здесь. Я лишь, как знаете, рассказываю вам истории. Из истории о Воронцове, наверное, самая любопытная история его женитьбы и вообще история его отношений с супругой. В этой связи с Пушкиным. Не рассказать о ней не могу. Невеста Воронцова, как вы помните, дальняя родственница Потемкина. Воронцов, молодой генерал, познакомился в Париже. Там же состоялась пышная свадьба. Кстати сказать, посаженным отцом на свадьбе был никто, как герцог Веллингтон. Тот самый британский главнокомандующий, прославленный, разбивший Наполеона при Ватерлоо. Воронцов и Веллингтон дружили, переписывались. Воронцов говорил на английском, как на родном. Хотя свадьба была по любви, но и так на тот момент очень богатый Воронцов просто удвоил свое состояние. Невеста тоже была очень богата. Откуда же известная ссора Пушкина с Воронцовым и его знаменитая эпиграмма? Дело в том, что коллеги иностранных дел, молодой чиновник Александр Пушкин, был направлен на службу в распоряжение генерал-губернатора в Одессу. Пушкину, поэту, ему нужна муза. Без этого не может. И вот в качестве музы своей он незадачливо избрал молодую жену Воронцова. Она с ним кокетничала, он кокетничал с ней, откровенно за ней ухаживал. Но романа-то никакого не было на самом деле. Вот этот роман Пушкина с женой Воронцова – это миф, созданный впоследствии пушкинистами. На самом деле все было гораздо прозаичнее. Дело в том, что у жены Воронцова был нас любовник. Фамилия любовника была Раевский. Это был офицер тоже, чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе, сын прославленного героя 812 года генерала Раевского и брат известной жены князя Волконского декабриста Марии Раевской, которая поедет за своим мужем в числе первых в Сибирь. Не случайно вам даю такие отступления, чтобы мы понимали, насколько тонка была прослойка, насколько узок круг был этих людей. Все друг друга знали, все друг другу родственники в каких-то отношениях. Вот князь Волконский, вот Раевский, вот Пушкин, вот брат Раевской, он же сын генерала, который ухаживает за женой Воронцова. Вот Воронцов, который не знает об этих ухаживаниях первое время. А в качестве громоотвода его супруга использует Пушкина. И весь ревнивый взор занятого большими делами на работе мужа обращается на этого юного шалопая, на этого повесу. И когда подозрительный взгляд графа окончательно сфокусировался на Пушкине, он решил отправить его куда подальше, в длительную командировку, в объезд всей губернии, изучать вред от саранчи, а также выяснить способы бороться с ней. Ну, не совсем профильное задание для чиновника коллеги иностранных дел, но что начальство поручило, тем и занимайся. Пушкин обиделся страшно. В одном из частных писем он писал: «Воронцов вандал, хам,
мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря. Это чин Пушкина. А я, признаюсь, думаю о себе кое-что другое. Все деятели культуры думают о себе кое-что другое. Но, тем не менее, в командировку поехал. Пушкин, в отличие от многих, имел основания думать о себе кое-что другое. Хоть и в таком юном возрасте. А потом, после этой командировки, написал некому полковнику, подчиненному Воронцова, отчет о командировке. Этот отчет вошел в историю. Это была такая песня про зайцев. Точнее говоря, песня про саранчу. Только веселее. Отчет звучал так. Саранча летела-летела и села. Сидела-сидела, все съела и снова улетела. Коллежский секретарь Пушкин. Отчет взбесил полковника. Он явился к Воронцову. И вот тут дальше я вам процитирую письмо Воронцова приятелю. Полковник Икс явился ко мне с докладом крайне возмущенным и показал рапорт Пушкина о своей командировке. Ну, далее. Полковник метал гром и молнию, начал говорить о дисциплине, о попрании законов и прочее, прочее. Требовал над Пушкиным расправы. Я сказал, принесите мне закон, который запрещает подавать рапорты в стихах. Кажется, такого нет. Помнится, князь Суворов, италийский, граф Рымникский, отправил не то чтобы наместнику, а самой императрице рапорт в стихах. «Слава Богу, слава вам, Туртукай взят, и я там». И ничего. Так что, получается, на самом деле Воронцов заступился за поэта. Все равно, конечно, наш гениальный шалопай был неправ. Нельзя так писать начальникам. Надо к своим служебным обязанностям относиться серьезнее. Вот отсюда, собственно, и происходит история с обидной эпиграммой Пушкина на Воронцова, которую проходят во всех учебниках. Полулорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец. Но есть надежда, что будет полным наконец. Да, написано, как я уже говорил вам в начале нашей встречи, броско, но очень несправедливо. В конце концов, Пушкин допрыгался, и его отправили куда подальше, в Псковскую губернию, в имение родителей, под надзор местного начальства. Вот он там сидел в селе Михайловском с Ариной Родионовной, Анна Керн по соседству. На самом деле, получается так, что Пушкина просто уволили. Он как бы из штата коллегии выведен не был, зарплату ему платить перестали. Это, конечно, Пушкину было очень обидно. Тем более, что нельзя ехать в Петербург, надо запрашивать на это соизволение. В Михайловском скучно, но для всех нас пошло на пользу, потому что от скуки Александр Сергеевич породил огромное количество гениальных произведений, так что все получилось как нельзя лучше. Что же касается того самого злополучного чиновника по особым поручениям офицера Раевского, настоящего любовника жены Воронцова, это вскрылось, конечно, был скандал. Многие полагали, что даже дочь Воронцова София – это не его дочь, а дочь этого Раевского. Ничего хорошего не вышло. Скандал, эту сплетню обсуждали во всех светских салонах Петербурга. Воронцов выглядел рогоносцем. Сердце красавицы склонно к изменам и переменам. А польские красавицы, девушки особенно ненадежные. Граф Воронцов должен был это понимать. У них было 6 детей, включая эту девочку Соню. К сожалению, 4 умерли во младенчестве. Осталось лишь 2. Сын Воронцова был бездетным. На нем род Воронцовых по мужской линии пресекся. Увы, большого счастья в личной жизни Воронцов не испытал. Через несколько лет после почетной отставки уже умрет трагический император Николай I. И в день своей коронации в 1855 году новый император Александр II в знак особого уважения и признания заслуг старика князя Воронцова пожалует его чином генерал-фельдмаршала. Практически высшим чином для военного. Помните, как в молодости граф Воронцов после Парижа настойчиво ждал, добивался, можно сказать, что его оценят и наградят чином генерала от кавалерии, полного генерала. Но не дождал, ждал, не дождался. Так получилось, что все свои самые высокие звания и генерала от кавалерии, и фельдмаршала Воронцов получит за мирные труды свои, не за войну, не за победы, а за
мир и обустройство российских провинций, Кавказа, Крыма и Новороссии. Как Сперанский, перед самой своей смертью он вознесется на вершину почета и признания. Последние месяцы он тяжело болел, сидел в кресле, почти ничего не видя, смотрел на море. Наверное, вспоминал себя молодым красавцем, баловнем судьбы, таким, как изображен он на портрете в галерее героев 812 года в Эрмитаже. Наверное, вспоминал своих друзей, многочисленных. Ту самую четверку друзей-мушкетеров, из которых никого уже не осталось давно в живых. Вспоминал своего друга Котляревского, который тоже уже к этому моменту скончается в Феодосии. Воронцов умрет буквально через пару-тройку месяцев после того, как получит известие о том, что он стал генерал-фельдмаршалом. Умрет в Одессе. Там его и похоронят. Сейчас прах Воронцова там и находится, в том городе, который он строил и который он так любил. В его честь названа набережная в Таганроге. До революции она называлась Воронцовская, а потом почему-то стала Пушкинской. Памятник Воронцову стоял в Тифлисе. После революции большевики его снесли. Прекрасный памятник Воронцову, мне очень нравится, стоит в Одессе. Говорю, стоит, и сердце замирает, потому что вот как раз сегодня, в день, когда записывается эта лекция, точнее говоря, поздним вечером, когда записывается эта лекция, в новостях прошло сообщение, что одесские власти наконец-то приняли решение снести памятник основательнице города Екатерине. Я даже не комментирую. Если к моменту, когда эта лекция будет смонтирована и выйдет на экраны телевидения, и появится в интернете, одесские власти примут еще решение снести памятник Воронцову, главному благодетелю Одессы, ну что ж, это будет, наверное, свидетельство уже последней, глубочайшей степени безмозглости этих властей. В русских городах, в Ейске, в Бердянске, стоят тоже памятники отцу-основателю, графу Воронцову. Но самый главный памятник ему, самый почетный, на колоколе, на памятнике тысячелетия России. Почему самый почетный? Потому что там на разных уровнях изображены властители, военные и государственные деятели. Государственных деятелей всего 26. От Ярослава Мудрого до Николая I, потому что памятник делался при его сыне Александре. Из всех государственных деятелей 30 лет правления Николая I в этом кругу только один. Граф, точнее, князь Воронцов один. Наверное, это того стоило. Я уже буду завершать. В заключение поделюсь с вами вот какими соображениями. Я хотел записать две лекции о Воронцове по вашей просьбе, потому что жизнь у него не то что долгая, а очень богатая на события, делится на две больших части. Воронцов военный и Воронцов мирный администратор. Я придумал разные названия. Первая эпоха, когда Воронцов воевал при Александре, я думал назвать «Граф Воронцов. Время храбрых». А вторую часть про Воронцова администратора назвать «Князь Воронцов. Время», и тут я запутался, «Время мудрых» или, может, «Время сильных», или, может быть, «Время энергичных» или «Предприимчивых». Ну, не подобрать одного слова, потому что Воронцов был именно такой. Он был на поле боя храбр, в экономике разумен и предприимчив, как администратор мудр и осторожен. При всем при этом он был вежлив, очень доступен, очень внимателен к солдатам. Еще много-много лет после того, как бывший наместник Кавказа уйдет в лучший мир, среди обычных солдат, служащих в Кавказской армии, было популярно такое выражение. До Бога высоко, до царя далеко, а Воронцов умер. То есть вот умер Воронцов, и некому разбираться с вашими проблемами. Решайте свои вопросы сами. К нему уже за справедливым решением не обратишься. Вот такие были люди. Такие были времена. Так и хочется сказать,
словами служившего на Кавказе поручика гусара спецназовца Михаила Лермонтова, богатыри не мы. Но на самом деле нет повода грустить, потому что такие люди, как Воронцов, рождались и рождаются в нашей стране. Просто сейчас очень близко, мы их не видим. Я уверен, что они есть, и их немало. Мы пока о них не знаем. Но когда-нибудь наши потомки обязательно их оценят. Обязательно расскажут о них в каких-то своих будущих рассказах о русской истории 21 века. Спасибо вам за любовь к русской истории. И до следующих встреч.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про, казалось бы, очень простые вещи. Мы постараемся разобраться, а для чего животным нужна голова? И самое главное, зачем она у них появилась? Ну, может, конечно, показаться, что голова нужна для того, чтобы думать. Сразу могу ответить, что это ни в коем случае не так. То, что в голове у нас с вами находится мозг, это такое, приятное эволюционное дополнение. А вообще голова возникла немножко для другого. Ну, давайте попробуем в этом разобраться. Чтобы разобраться в появлении головы, а без того, чтобы понять, зачем нужна голова, у нас не получится двинуться дальше по эволюционному древу животных, которые мы рассматриваем. Так вот, чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно будет сначала поговорить о тех существах, про которых, в прошлые разы мы их пропустили. Было очень приятно, правда, в вопросах про этих существ слышать просьбы рассказать. Это действительно здорово. Вот про них мы и поговорим. Итак, я напомню, что в прошлые разы мы поговорили с вами про таких чрезвычайно примитивных животных, как губки, которые не умеют шевелиться, у которых нет нервной системы, у которых есть разные типы клеток, но настоящих тканей в теле нету. Да и вообще к животным они относятся, но на прочих животных, похоже, слабо. А потом мы с вами поговорили про такой тип, как стрекающие. Это медузы, полипы, у которых и нервная система уже есть, и шевелиться, которые могут прекрасно. Но все равно устроены они очень просто. А самое главное, не похожи на прочих животных как раз тем, что шевелиться-то они шевелятся. Рот у них есть, а вот головы никакой нету. Попробуем разобраться. Сначала мы поговорим про организм, который на протяжении вот уже более 120 лет вызывает значительно больше вопросов, чем ответов. Сейчас это существо выделено в отдельный тип животного царства, который называется пластинчатые. Долгое время в этом типе находился вообще всего один организм, всего один вид. Сейчас, правда, удалось разобраться, что видов там значительно больше, но, правда, все они абсолютно на одно лицо. Хотя лица, конечно, у них никакого нет, но, в общем, выглядят совершенно одинаково. Так вот, в конце 19 века в морских аквариумах стали обращать внимание на странные небольшие пластиночки, ползающие достаточно активно по стеклянным стенкам. Они полупрозрачные, поэтому если бы не стеклянные стенки аквариума, их бы особенно и не заметили. Ну, сразу разобрались, что зверь странный, и дали ему название Trichoplacus adgerens. На русский язык это латинское название переводится достаточно смешно. Слово «трихоплакс» переводится как «волосатая пластинка», а «адгеренс» – «прилипчивая». Действительно, выглядит он как прилипчивая волосатая пластинка. А строение, очень простое, даже проще, чем у губок. Именно поэтому долгое время трихоплакса считали самым-самым-самым примитивным животным. Если заглянуть внутрь вот этой волосатой пластинки, то да, будет видно, что есть клетки, несущие на себе подвижные выросты, с помощью которых и происходит в том числе передвижение этого организма. Внутри тоже есть клетки, но нельзя сказать, что они разделены четко на какие-то прям очень сильно отличающиеся типы клеток. Внутренние отличаются от внешних, но тем не менее фактически это мешочек волосатый толщиной в один слой клеток и еще какие-то клетки внутри. А несмотря на такое простое строение, этот организм активно перемещается. Он является, хочется назвать его хищником, правда, ест он преимущественно бактерий, поэтому сказать однозначно, корректно ли его называть хищником, сложно, но так или иначе, питается он бактериями, наползает на них и съедает.
В чем как бы, загадка с этим существом была? С этим существом загадка стояла вот в чем. По строению, как мы уже упомянули, он даже проще губок. Но при этом он активно шевелится. Губки, как мы знаем, не шевелятся. Долгое время считали, что это может быть самый примитивный представитель царства животные. Потом стали высказывать предположение, а может это та самая личинка губок, которая не стала превращаться во взрослую губку, а стала вот таким образом существовать и размножаться. Как оказалось, а разобраться с этим удалось вот только буквально в последние пару десятков лет. Оказалось, что это существо является в некотором роде родственником губок, но, судя по всему, достаточно дальним. Как, впрочем, и достаточно дальним родственником трихоплекс является для вообще всех остальных животных. Видимо, это потомок каких-то родственников губок, возможно, тех самых, от которых как раз и произошли все остальные животные. Ну, что нам здесь важно, когда мы с вами говорили про губок, мы обсуждали, что отдельная большая загадка эволюционная, а как из неподвижных существ могли появиться подвижные? Вот трихоплекс не отвечает напрямую на этот вопрос, но, по крайней мере, демонстрирует, что могут быть животные очень просто устроенные, ну, при этом вполне себе подвижные. Я уверен, что еще предстоит не раз пересмотреть наши представления о том, для кого же трихоплекс более родственен. Тем не менее, существо удивительное. И самое главное, оно показывает нам возможный вот этот вариант строения такого примитивного животного, которое, тем не менее, является подвижным. Следующий слайд, пожалуйста. А вот следующий тип, про который мы сегодня поговорим, он уже связан, ну, скорее не с губками, а скорее связан с другим типом, с типом стрекающий. В прошлый раз мы обсуждали, что ну, в школьных учебниках обычно стрекающих называют кишечно-полостными. Зоологи стараются, ну, ученые, которые занимаются животными, стараются стрекающих, то есть полипов и медуз, называть стрекающими и не использовать вот это название кишечно-полостные. Почему? Потому что когда только-только-только создавали вот все эти, выделяли типы, классы, показалось, что помимо стрекающих, кишечно-полостным нужно относить еще вот таких вот удивительных существ, как грибневики. Они действительно похожи на медуз. Ну, похожи, да не очень. Они такие же жилетелые. У них тоже тело из двух слоев клеток. Между этими слоями клеток вот эта желеобразная масса, которая называется мезоглея. Казалось бы, все точно так же. Но у грибневиков, которые похожи на стрекающих, то есть на полипов и медуз, но ими не являются, отсутствуют стрекательные клетки. И вообще непонятно, были ли они у них, у их предков эволюционных когда-то или нет. Помимо этого, у грибневиков есть ряд удивительных отличий. Ну, например, передвигаются они преимущественно не изгибая свое тело, а гребут ну, такими маленькими, плоскими, многочисленными выростами, которые вот на таких, как бы, идущих вдоль тела лентах расположены. Эти выросты образованы ресничками. То есть это непосредственно выросты клеток маленькие, сложенные вот в гребенке. А согласованное биение этих гребенок, именно поэтому они называются грибневики, позволяет им двигаться, причем двигаются они, ну, действительно, как такие космические корабли из фантастических фильмов. Помимо этого, они еще очень красиво преломляют свет, так что в них играют все цвета радуги. И действительно, когда смотришь на грибневика, плывущего в море, ну, особенно где-нибудь
на закате, то прямо видно, как он, казалось бы, не шевелясь, плывет вперед и еще переливается всеми цветами радуги. Так вот, довольно скоро, когда ученые разобрались со строением грибневиков, они поняли, что они, конечно, похожи на стрекающих, на полипов и медуз, но отличаются от них настолько сильно, что в один тип их помещать точно не стоит. Поэтому сейчас отдельно есть тип стрекающие, отдельно тип грибневики. А дальше стало еще интереснее. Дело в том, что когда удалось расшифровать ДНК грибневиков, их генетический материал, то оказалось, что они не являются даже близкими родственниками стрекающих, что они похожи. Но, например, дельфин на рыбу тоже похож, но дельфин ни в коем случае не рыба. Просто дельфин и рыба обитают в одной среде. Вот грибневики со стрекающими, они похожи, но они не относятся к одной группе организмов. Но еще более интересные открытия поджидали впереди. Мы с вами обсуждали, что у стрекающих впервые появляется нервная система, то есть они уже как-то воспринимают окружающий мир. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ну, полипы хуже, медузы лучше. У медуз мы обсуждали, даже глаза есть, которые что-то хотя бы видят. Но самое главное, у них, в отличие от губок, есть нервная система. А у грибневиков тоже есть нервная система. И, казалось бы, она устроена похоже на нервную систему стрекающих. Но когда заглянули вглубь этой нервной системы, оказалось, что, возможно, грибневики значительно более удивительные существа, чем можно было себе предположить. Дело в том, что наша с вами нервная система, что нервная система, не знаю, кузнечика, или нервная система кольчатого червя, или, например, нервная система медузы. Они, с одной стороны, отличаются, с другой стороны, принципы, по которым они работают, абсолютно одинаковые. Поэтому сейчас мы считаем, что нервные системы всех представителей царства животные произошли от общего предка, ну вот, который как раз был похож на какую-то условную медузу, кроме грибневиков. Очень похоже на то, что грибневики обзавелись нервной системой независимо от всех остальных животных. А это значит, что грибневики независимо, их предки, сформировались даже, возможно, раньше, чем стрекающие. То есть мы являемся непосредственными потомками похожих на стрекающих организмов. А вот грибневики – это так называемая тупиковая ветвь эволюции. Ну, то есть от них дальше никто не произошел. Это ни в коем случае не значит какая-то плохая ветвь эволюции. Тупиковая ветвь эволюции значит, что они просто очень давно достигли совершенства, и эволюционировать им совершенно некуда и незачем. Так вот, большинство грибневиков, ну, практически все, являются, ну, так или иначе, хищниками. Ну, хищник здесь немножко такое широкое понятие. Они плывут с открытым ртом и поедают все, что туда попадает. Ну, в зависимости от размера этого рта, туда может поместиться разное. Вот это они и переваривают. Но надо заметить, что, кстати, пищеварительная система у них тоже не так, как у стрекающих устроена. Но не будем вдаваться в эти детали. А грибневиков можно увидеть во всех частях Мирового океана, но совершенно невероятная история произошла у нас в Черном море. В Черном море грибневиков никогда не было. Однако в последней четверти 20 века там вдруг появился следующий, будьте добры, пожалуйста, слайд. Очень красивый грибневик мнимиопсис. Вопрос, как он туда попал?
Место, как бы природное место обитания мнемиопсиса очень далеко от Черного моря. И доплыть он туда точно не мог. В Средиземном море его нет, например, а в Мраморном море его нет, а в Черном вдруг появился. Ну, правда, потом он начал оттуда распространяться, но это уже другая история. Так вот, как же он мог туда попасть? Не без помощи человека. Но тут возникает другой вопрос. Но ведь вряд ли кто-то их туда привозил. Точно их туда не заселяли специально. Но как, случайно? Одно дело, понятно, когда семечко растения какого-то прицепилось к одежде человека, он перелетел на самолете на другой континент, оно отвалилось, проросло, и вот оно теперь там растет. Но грибневик, если достать его из воды, он у вас развалится сразу в руках. Скорее всего, произошло вот что. У грибневиков есть планктонные личинки. Эти планктонные личинки, ну, планктонные организмы, я напомню, это организмы, которые переносятся течением и не могут ему сопротивляться. Когда корабль с грузом идет в порт, где этот груз надо выгрузить, ну, он заполнен грузом, он достаточно тяжелый, все в порядке. Но если корабль в порту разгрузился, а загрузить его в этом порту нечем, и ему просто надо вернуться домой, он слишком легкий, и его во время шторма может опрокинуть. Чтобы этого не случилось, специальные отсеки в корабле заполняются так называемыми балластными водами. Просто набирается морская вода, ну, для того, чтобы сделать корабль более увесистым. И вместе с этой водой попадает огромное количество, в первую очередь, планктонных организмов. А, конечно, для того, чтобы неконтролируемо не переселять организмы куда попало, по идее, приходя домой в порт, корабль должен не сливать балластные воды просто в море, а и у него должны их откачивать и специальным образом обрабатывать, ну, убивая там все после этого, только допуская их в море. Но так происходит не всегда. Иногда корабли просто сливают в море балластные воды из совершенно другой части океана. Вот так в Черном море появились мнемиопсисы в 80-е годы 20 века. Казалось бы, ну, чем плохо? Очень красивое существо, переливается всеми цветами радуги. Напомню, грибневики, в отличие от стрекающих, от медуз, от полипов, не имеют стрекательных клеток. Поэтому здесь можно... Сейчас я подключу только зарядное устройство, а то у меня ноутбук начинает садиться. Прошу прощения за небольшую задержку. То если сядет ноутбук, будет не очень хорошо. Отлично. Так вот, ну, я позволю себе напомнить, что стрекающие, в отличие, грибневики, в отличие от стрекающих, не имеют стрекательных клеток, поэтому грибневиков можно смело брать в руки, не боясь никак обжечься или получить те или иные другие повреждения. Так вот, ну, поди плохо, такой красивый зверь завелся в Черном море. Но тип охоты грибневиков, ну, больше всего похож на такой пылесос. Ну, то есть просто медленно плывет пылесос и всасывает в себя все. А грибневики настолько эффективные хищники, что, попав в Черное море, мнемиопсисы уничтожили там значительную часть других планктонных организмов. А ведь этими организмами питались другие организмы, которыми питались рыбы и так далее, и так далее. В результате началась настоящая экологическая катастрофа. Потому что стали исчезать целые группы организмов, ну а мнемиопсисов, наоборот, стало там настолько много, что местами воды Черного моря были похожи на такой кисель из грибневиков. А затем случилось... А затем повезло. Следующий слайд, пожалуйста. А затем в Черное море попал другой грибневик, Бероя авата. Ну, казалось бы, проблемы должны были удвоиться, но нет.
по счастью, Берое, вот это вот странное существо, похожее вообще на какой-то просто пакет целлофановый, плывущий, с большим ртом, это грибневик, который почти что избирательно охотится на мнимиопсисов. Берое стал выедать мнимиопсисов, и ситуация значительно улучшилась. Сейчас в Черном море можно увидеть и мнимиопсиса, и Берое. И те для человека безопасны. В общем, будем надеяться, что экосистема Черного моря потихоньку восстановится. Потому что как только появился хищник на вот этого мнимиопсиса, все стало значительно лучше. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде изображено строение грибневика. Для нас не принципиально, что у него там внутри, не настолько принципиально, а важно вот что. Если присмотреться, то становится очевидно, что грибневики принципиально по плану строения своего тела отличаются от стрекающих. Есть такое понятие, как ось симметрии. Это воображаемая линия, которая разделяет объект на две половинки, являющиеся зеркальными отражениями друг друга. Вот посмотрите, через этого грибневика можно провести только одну такую воображаемую линию. То есть его можно только на две зеркально отраженные половины разделить. У стрекающих совершенно не так. Следующий слайд, пожалуйста. Вообще, среди животных встречается два основных типа симметрии. Понятно, что бывают вообще асимметричные организмы, такие как губки, но их давайте оставим. Все-таки мы сейчас говорим уже о существах чуть более продвинутых, в эволюционном плане, разумеется. Так вот, есть так называемая радиальная или лучевая симметрия тела, от слова радиус – луч. Это симметрия тела, при которой через организм можно провести много осей симметрии. Больше одной хотя бы. Именно такая симметрия встречается у стрекающих, у полипов. Здесь как раз полип изображен в качестве примера радиально-симметричного организма. У медуз. Вообще, радиальная симметрия тела предполагает очень важную вещь. Она предполагает отсутствие головы. Если вдуматься, то ни полипам, ни медузам голова совершенно ни к чему. Полип сидит на месте, раскинул щупальце, и ждет, либо что-нибудь зацепится за его щупальце, либо он сам схватит. И все. Искать свою жертву ему не надо. Медуза, медузу просто несет течением, она раскинула вот эти, если какая-нибудь цианея, то может метров на 10, на 15 вокруг свои щупальца. И все. Попало туда что-то, попало, она подтянула, съела, переварила. И больше ничего не надо. А для существ, которые свою жертву ищут, характерна совершенно другая симметрия тела. Следующий слайд, пожалуйста. Симметрия тела, которая характерна для всех организмов, которые эволюционно более продвинуты, чем стрекающие, характерна так называемая билатеральная, от слов би, два, латерос, сторона. Билатеральная, то есть двусторонняя симметрия тела. Помните, я еще в самом начале говорил, что в биологии есть такой, можно сказать, секрет, что биологи тяготеют к тому, чтобы какие-нибудь простые слова заменять на сложные, не совсем понятные для непосвященных слова с греческими или латинскими корнями. Здесь, собственно, та же самая ситуация. Билатеральная или двусторонняя симметрия тела, при которой организм можно разделить исключительно на две половины, зеркально отраженные. А двусторонняя симметрия тела предполагает наличие головы, а также предполагает наличие так называемого направленного движения организма. Подразумевается, что организм выбирает, куда ему отправиться, в какую сторону. И здесь как раз важно вспомнить грибневиков.
мы обсудили, что грибневики – это организмы, которые произошли, возможно, даже раньше стрекающих. А отдельная большая эволюционная загадка – это мы точно знаем, что мы произошли от каких-то родственников стрекающих. Но как существа, у которых нет головы и радиальная симметрия тела, превратились в существ, у которых есть голова и била

точно знаем, если у организма про двухголовость и так далее, мы говорим сейчас про нормальное развитие организмов. Вот при нормальном развитии у организмов, при условии, что у организма нормальное развитие, ненарушенное, если это отдельный индивидуальный, а не колониальный организм, у него одна голова, если есть. Так. Вроде все. Ну что ж, тогда спасибо за внимание.

Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и это «Утренний отбор». К видео про утконоса было несколько просьб в комментариях рассказать о еще одном удивительном австралийском животном – эхине. И вот сегодня я постараюсь выполнить эту просьбу и рассказать вообще о эхине как о животном, а также о научных новостях, которые с этим животным связаны. Итак, кто такие ехидны? Это однопроходные млекопитающие. Они интересны тем, что сохраняют множество черт рептилий. Очень необычное такое сочетание, вроде млекопитающие, но с чертами рептилий. Открыта была ехидна в 1792 году Джорджем Шоу. Она была им описана. И поначалу, когда он познакомился с этим животным, он решил, что это какой-то такой колючий муравьед. Но, собственно говоря, некоторое время в науке существовало такое название у ехидны – колючий муравьед. Но потом впоследствии выяснилось, что к муравьедам они никакого отношения не имеют, и что их ближайшие родственники – это утконосы. И обитают эти животные, как из названия

0: вполне понятно в Австралии. У ехидны есть еще компания. В семейство ехидновое, помимо австралийской ехидны, входят еще и проехидны, которые обитают в Новой Гвинее. Их три вида. Ну, в общем, такой очень отряд небольшой, да, однопроходные утконосы и вот эти товарищи колючие. Но ехидну переназвали, и, в общем, на самом деле мне не очень понятно, откуда взялось название ехидна, потому что, если мы вспомним с вами мифологию, то ехидна – это довольно зловредное такое чудовище, которое сочетает в себе черты женщины и змеи. Вот. Если же мы посмотрим на австралийскую ехидну, кстати, вот в витрине за мной вы можете ее увидеть, то, в общем, существо довольно милое, и ни на женщину, ни на змею не похоже, это скорее какой-то гибрид ежа с муравьедом, да? Потому что колючие, в то же время питается муравьями, и ротовое отверстие очень маленькое, укусить она никого не может, и это отверстие нужно для того, чтобы при помощи длинного языка с липкой слюной захватывать основную свою пищу муравьев и термитов. Надо сказать, что если утконос – это животное крайне редкое, то ехидне в этом смысле больше гораздо повезло. Она широко распространена по Австралии, и, в общем-то, этот вид не вызывает сейчас опасений ученых в смысле его возможного исчезновения в ближайшее время. А все дело в том, что ехидна невероятно экологически пластична. Она, в принципе, может жить практически в любой среде. Они встречаются от гор до пустынь, практически везде они живут, потому что действительно у этого животного много таких прекрасных свойств, которые позволяют ему выживать, ну, практически в любых условиях. И вот такая фраза «в воде не тонет, в огне не горит» – это как раз про ехидну, потому что действительно ей это очень свойственно. Надо сказать, что если говорить об эволюции вообще однопроходных, то это очень древняя группа млекопитающих, которая отделилась рано от общего ствола порядка 187 миллионов лет тому назад, судя по последним исследованиям. И линии утконоса и ехидны разделились около 55 миллионов лет, то есть они достаточно долго тоже изолированно находятся. Считается, что у ехидны были предки водные, которые вели примерно такой же образ жизни, который ведут сейчас утконосы. Что им досталось в наследство от водных предков? Ну, во-первых, они великолепно плавают. Вообще, когда ехидна идет, она кажется крайне неуклюжей. Трудно себе предположить, что такое животное будет хорошим пловцом. Между тем, они способны преодолевать даже довольно большие водные преграды и чувствуют себя в воде замечательно. Кроме того, они обладают электрорецепцией. Но зачем электрорецепция утконосу? Понятно, в водной среде она прекрасно работает, но ехидна живет в воздушной среде, да? И вроде бы электрорецепция не сильно ей нужна, но это такое наследство от водных предков. Правда, рецепторов у нее гораздо меньше, чем у утконоса, меньше в 100 раз. То есть если у утконоса 40 тысяч рецепторов, то у ехидны всего 400. Но, тем не менее, они все-таки есть. Еще одно наследство, которое ехидна унаследовала от водных предков, и которая, в общем, ей очень даже пригодилась, это то, что в ее скелетных мышцах и сердечной мышце есть очень много такого белка, который называется миоглобин. Это белок, который способен удерживать кислород в большом количестве, и такое содержание белка есть только у животных, которым приходится на длительное время нырять. Ну, например, у китообразных и у ластоногих. То есть этот белок, он позволяет в мышцах создать резерв кислорода, и животное на долгое время может задерживать дыхание. Ехидна надолго не ныряет, но благодаря содержанию миоглобина в большом количестве в ее мышцах она способна очень длительное время выдерживать большое содержание углекислого газа в окружающей среде. И это ей очень нужно, потому что она нередко скрывается в норах и может проводить там довольно много времени, и поэтому там падает количество кислорода, увеличивается количество углекислого газа. И кроме того, это же помогает ей пережить пожары. Когда происходят какие-то пожары, крупные лесные пожары, то ехидна закапывается в почву и в грунте впадает в состояние оцепенения, и вот этот миоглобин как раз он позволяет ей пережить такие неблагоприятные условия среды. Что еще интересно, у ехидны очень низкая температура тела. Ее температура тела порядка 30-32 градусов. Это, пожалуй, самая низкая температура тела среди всех млекопитающих. И это тоже, наверное, приближает ее немножко к рептилиям. При этом надо сказать, что ехидны вообще не любят, когда температура окружающей среды слишком высока, и температура порядка 35-37 градусов уже может быть для нее летальна. Поэтому она старается скрыться куда-то или под землю, или в какие-то корни, в пустой ствол дерева забраться. В общем, какое-то укрытие, чтобы избежать вот таких неблагоприятных температур. У ехидны есть очень интересные анатомические особенности, о некоторых из которых тоже хотелось бы рассказать. Ну, во-первых, у ехидны очень развита мускулатура. И хоть животное вроде бы маленькое, а длину ехидны максимально может достигать 50 сантиметров и весит порядка 5 килограмм, но при этом очень сильное животное, у нее очень мощная мускулатура, которая опоясывает все ее тело, очень мощные конечности. И известны даже такие случаи, когда ехидну запирали в каком-то помещении, и ехидна, например, могла передвигать холодильник по комнате. Вот. Ну, в общем, задача нетривиальная для такого маленького вроде бы существа. Но при этом такие сильные мышцы, такие сильные конечности помогают ей очень разрушать, например, термитники твердые для того, чтобы добраться до своей основной пищи – насекомых. Еще один интересный факт – у ехидны очень хорошо развит мозг, по сравнению даже с утконосом, например. Мозг у нее размером примерно с мозг кошки, и при этом на 50% он состоит из неокортеса, или, как это еще называют, серое вещество. То есть ехидна с точки зрения мозга очень развитое животное, очень развитое и, может быть, способное к какому-то сложному даже обучению. Еще, если головной мозг у нее хорошо развит, то со спинным мозгом некоторые проблемы. У ехидны, наверное, тоже самый короткий среди позвоночных спинной мозг, он заканчивается на 7-м грудном позвонке. Вот такая вот интересная особенность. У ехидны отличное обоняние, и именно обоняние в основном позволяет ей находить свою добычу. У нее, кстати, неплохой слух, а вот со зрением не очень хорошо. У нее из рецепторов только палочки, то есть ее зрение, оно такое сумеречное и ночное. А вот обоняние очень хорошее, если опять-таки сравнивать с утконосом, у нее очень крупная обонятельная луковица, и рецепторов обонятельных 693, а у утконоса 299, то есть разница довольно солидна, больше чем в два раза отличается. Язык, потрясающий совершенно язык, его общая длина 25 сантиметров, то есть половина длины тела, да, при этом высовывает она его на 18 сантиметров, язык очень подвижный. Рот ехидны называется тахиглоссус на латыни, что в переводе означает «быстрый язык». И действительно это так. Она совершает быстрые движения языком, захватывая свою добычу. В основном это, конечно, общественные насекомые. Диета ее муравьи и термиты, как я уже сказала. Диета очень своеобразная. И поскольку зубов у животного нет, то перетирает она насекомых, прижимая их корнем языка к небу. У ехидны, как и у утконоса, ну, практически, можно сказать, нет желудка, не вырабатывается соляная кислота, и в основном переваривание пищи происходит в кишечнике. Ехидна, как я уже сказала, способна впадать в спячку и пережидать в спячке самые неблагоприятные условия. А что для нее неблагоприятные условия? Либо неподходящая температура, либо если, например, нет пищи. Она на какое-то время может впадать в такое состояние оцепенения, при этом температура ее тела падает до 4-5 градусов. Если у ехидны вдруг появляется рядышком какой-то враг, чаще всего таким врагом оказывается, если не человек, то динго, то ехидна невероятно быстро закапывается всеми лапами в грунт. У нее потрясающие совершенно когти, они длинные и широкие, они прекрасно приспособлены для копания. И кроме того, на задних конечностях есть еще очень длинный один коготь, который длиннее всех остальных примерно в два раза. Он используется ехидной для груминга, для того, чтобы ухаживать за своей кожей, да, потому что длинные колючки, попробуй-ка тут почешись. А почесаться приходится, потому что у ехидны одни из самых крупных блох. Это блохи длиной в 4 мм, вот такие вот, в общем, неслабые паразиты. Теперь очень интересные сведения о том, как происходит размножение у ехидн. Долгое время это оставалось такой загадкой для ученых, но теперь мы уже знаем, что процесс размножения у ехидин очень неординарный. Вообще ехидны, они такие животные-одиночки. Они хоть и не территориальны, но группами не собираются, а собираются лишь в период размножения. Тогда за самкой увязывается целый поезд из самцов, как правило, их 5-6. И они следуют за ней таким паровозиком, значит, впереди идет самка, за ней следует несколько самцов. Причем состав этого паровозика может меняться. Какие-то самцы могут отделяться от поезда, какие-то могут присоединяться. И длится это в течение 4 недель. Паровозик периодически останавливается, животные кормятся, отдыхают, потом двигаются дальше. И вот приводит это все к тому, что ехидна, в конце концов, самка готова к спариванию, и тогда она просто ложится плашмя на брюхо на землю, а самцы начинают вокруг нее кружить, при этом вырывая вокруг самки траншею. Глубина траншеи может достигать 25 сантиметров. И когда траншея вырыта, начинается выяснение, кто тут главный. Ну вот бывает игра такая «Царь горы», а это «Царь траншеи». Самцы начинают друг друга пихать. А задача выпихнуть соперников из траншеи, и в результате остается только один победитель, который испаривается с самкой. Ну и тут, конечно, стоит сказать про пенис у ехидны. Он действительно совершенно феноменальный. Он составляет четверть длины тела. Вы можете сами прикинуть, если длина ехидны 50 сантиметров. И у него 4 головки. Правда, одновременно действуют только 2, 2 остальные неактивны. Но, тем не менее, все-таки тоже такое впечатляющая анатомическая деталь. После того, как ехидны спарились, беременность длится около 3-4 недель. После этого самка откладывает яйцо. При этом она ложится на спину, подворачивает вверх заднюю свою часть, где находится клоака, и яйцо попадает в особую складку. Это складка такая, похожая на сумку кенгуру, которая формируется только на период заботы о потомстве. Яйцо попадает в эту складку, и ехидна его вынашивает в течение 10 дней. Она происходит инкубация этого яйца. Яйцо очень маленькое, оно похоже на виноградинку. Оно с такой эластичной оболочкой и длиной примерно 1,5 сантиметра. Через 10 суток вылупляется детеныш, и он выглядит абсолютным зародышем. Он очень маленький, он практически прозрачный. У него почти не развиты задние конечности, но довольно хорошо развиты передние, и это ему нужно для того, чтобы добраться до молочных полей. У ехидн, как и у утконосов, нет сосков, и малышам приходится просто слизывать молоко. Вот. Ну, он там добирается и находится в сумке довольно длительное время. Вот. И что касается молока, это тоже необычайно интересно. Ну, во-первых, молоко у ехидны розового цвета, поскольку в нем содержится много железа. Во-вторых, состав молока меняется очень сильно. Дело в том, что ехидна сначала носит своего детеныша в сумке, и он там может питаться в тот момент, когда ему это необходимо. И потом у детеныша где-то через 2 месяца начинают отрастать иголки. И, как вы сами понимаете, колючего малыша носить, в общем, не очень-то удобно. И тогда ехидна оставляет его в норе и возвращается к нему периодически раз в 5-10 дней и кормит его. Возникает вопрос, а как вообще детеныш не умирает от голода, когда его мать кормит так редко? Все дело в том, что меняется коренным образом состав молока. И если поначалу в молоке всего чуть больше 1% жира и почти 8% белка, то потом, когда детеныш уже остается в норе и мама кормит его так редко, состав молока кардинально меняется, и в нем уже 31% жира вместо 1%, представляете? И 12% с лишним белка. То есть получается, что самка кормит своего детеныша таким настоящим сгущенкой, сгущенным молоком, в котором очень концентрированы питательные вещества, и оно уже внешне напоминает скорее не молоко, а скорее какой-то густой крем или зубную пасту, например. Еще интересно, это вот из последних, пожалуй, таких новостей, связанных именно с энтомопроходными, оказывается, их молоко обладает очень высокими антибактериальными свойствами. Вероятно, это связано с тем, что молоко сочится прямо по шкуре животного, по его меху, и, соответственно, это совершенно необходимо, чтобы детеныш выжил, да, иначе детеныш мог бы там чем-то заболеть, поскольку, в общем-то, санитарные условия, наверное, не самые подходящие для малыша, слизывать молоко прямо с шерсти взрослого животного. Вот. И когда ученые стали выяснять, а что же такое есть в молоке однопроходных, которые позволяют ему быть таким антибактериальным, оказалось, что там есть особый белок. Этот белок имеет своеобразную структуру, он похож на кудрявые локоны, поэтому ученые назвали его в честь известной актрисы белок Ширли Темп. И планируется искусственно синтезировать этот белок и использовать его в борьбе с супербактериями, которые устойчивы к антибиотикам. Надеюсь, что все получится и действительно удастся этот белок синтезировать в таких промышленных масштабах. Еще немножко о детенышах. Ехидны, они удивительные совершенно. У них есть свое собственное название. Они называются паглы. Они очень милые и смешные, растут очень быстро набирают вес. И, как я уже сказала, через 2 месяца мать оставляет детеныша в норе и периодически возвращается к нему и кормит. Детеныш постепенно обрастает колючками, глаза его и уши открываются. И лактация продолжается вообще у ехидны в течение 7 месяцев. То есть еще 5 месяцев детеныш сидит один в норе и видит маму примерно раз в неделю. Вот такая вот у него судьба детеныша ехидны. В последнее время ученые очень заинтересовались генетикой ехидны, очень интересно, всего нового понаоткрывали, и их интересовало, насколько сильно геном однопроходных отличается от генома других млекопитающих, потому что действительно группы разделились очень давно. И выяснили, какие из генов претерпели наибольшие изменения. Например, всем хорошо известно, что у однопроходных сложный комплекс половых хромосом. Если у человека 2 половых хромосомы, у утконоса 10 половых хромосом, у ехидны еще интереснее. У самок 10 половых хромосом, у самцов 9. То есть у них на одну Y-половую хромосому меньше. Ученые пытались выяснить, как вообще такое сложное определение пола могло возникнуть, и пришли к выводу, что, скорее всего, были некие еще у предков до разделения утконосов и ехидн, у предков была такая большая кольцевая хромосома, которая впоследствии разделилась на фрагменты, и вот получилась такая очень сложная система определения пола. Кроме того, мы говорили, что у однопроходных нет зубов, а вот предки их были зубастыми, у них были зубы, но в процессе эволюции однопроходные современные частично утратили гены, которые отвечают за формирование зубов. То есть из 8 генов осталось только 4. Они также утратили в значительной степени те гены, которые отвечают за пищеварительные ферменты. Но, правда, один из самых важных генов, который называется NGN3, сохраняется. Еще интересно, что у рептилий, например, есть такой ген, который отвечает за синтез белка виталогенина. Этот белок необходим для того, чтобы формировался желток в яйце. И у млекопитающих этого белка нет, зато есть много казеинов различных, которые входят в состав молока. А вот у однопроходных сохраняется 1 копия этого гена, у рептилий 3 копии гена белка виталогенина, у однопроходных сохраняется только 1 копия действующая, которая все-таки есть. Еще интересно, хеморецепция. Как мы уже говорили, у этих животных очень своеобразные тип питания, да, они питаются насекомыми, и у них, соответственно, немножко изменилось ощущение вкуса. Если у большинства млекопитающих 25 копий гена, который отвечает за опознавание горького вкуса, у утконоса 7 копий, а у ехидн всего 3 осталось. Интересно, что подобное же изменение произошло, например, у пангалинов, которые по типу питания очень похожи на ехидны, они тоже питаются в основном муравьями и термитами. Еще одна интересная новость, которая показывает нам, что ехидны не только интересны, но еще могут быть полезны для науки и для медицины. Оказалось, что, быть может, они помогут человечеству побороть такую страшную болезнь, как диабет 2-го типа, справиться с этой болезнью. Дело в том, что в кишечнике, и у нас в кишечнике, вырабатывается такой белок, который называется глюкоподобный пептид. Этот белок, его выработка в кишечнике служит сигналом для выработки инсулина поджелудочной железой. И инсулин, как вы знаете, он регулирует уровень глюкозы в крови. И у этого вещества есть одно такое свойство, оно очень неустойчивое и довольно быстро разрушается. Этот же пептид есть и у однопроходных, но он оказался гораздо более устойчивым, стойким и длительное время существующим. А связано это, по всей видимости, с тем, что помимо того, что этот белок также участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, он еще помимо этого, например, входит в состав яда утконоса. И, по всей видимости, вот такая двойная роль этого вещества, она и привела к тому, что его структура несколько изменилась, и он стал более устойчивым, более стойким. Ну что ж, друзья мои, на сегодня о ехидне, пожалуй, все. Я хочу вам напомнить, что, во-первых, у нас есть детский канал, и там мы отвечаем на детские вопросы. И детский вопрос – это не обязательно вопрос, который исходит от ребенка. Может быть, и вы задаете себе иногда простые детские вопросы. Ну, например, совсем недавно наш палеонтолог Ярослав Попов рассказывал о том, зачем динозаврам хвост. Если вам тоже это интересно, вы можете зайти и посмотреть интересное, довольно забавное видео на эту тему. Пожалуйста, не забывайте присылать нам свои новые вопросы. Не забывайте подписываться на нас и жать колокольчик. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы. И ждем вас в нашем музее, надеюсь, в скором времени. Всем пока! Да, а разбудил вас сегодня храп ехидны. Ехидный храп ехидны. Да, и мы с вами отправимся в хранилище и посмотрим экспонаты, которые у нас там хранятся. У нас там есть ехидны, очень интересные. Идем? Я же рассказывала, как у меня ребенок один раз вопрос, ну, тянет руку во время экскурсии. Говорит, я знаю, почему ехидну так назвали. Я говорю, ну почему? Она смеется так, хе-хе-хе. Интересно, что проехидны питаются в основном дождевыми червями. Они живут в более влажном климате. Муравьями. А эти в основном муравьями-термитами. Вау! Ой, елки-палки. А посмотри, какой хвост шикарный. На это видно прям отлично.
1: Хвост у них как сковородка.
0: А проехидна вообще называется еще эти короткоклевые ехидны. На английском языке, да? А вот проехидны называются длинноклювые ехидны. Видно, кстати говоря, очень хорошо видно, почему. Потому что действительно клюв гораздо длиннее. Да, ну прям шикарные. А проехидны действительно намного крупнее. Посмотри, какая она здоровая. К сожалению, не так себя хорошо чувствуют, как ехидны в Австралии. Потому что проехидны, к сожалению, малочисленные. И есть опасность, что они могут исчезнуть. А вот ехидна, она молодец, она себя чувствует неплохо. Ты посмотри, какое хвостище. Видишь? Ой, а у этой даже язык высунут. И уши хорошо очень видно. И шикарный, шикарный хвост. Ой, у этой есть шпора.
1: Оно только как щетинка.
0: Посмотри, очень хорошо здесь видно.
1: Я по этим шпорам даже самцов и самок отделял.
0: Вот. На пяточке. И здесь тоже хорошо видно.
1: Это
0: довольно крупные. Они у ехидны не ядовиты, у них нет бедренной железы. То есть у предков, очевидно, была, а ехидны в результате. Ух ты! Да нет. Можно заглянуть. В нос ехидни. Ну вот и за что ее назвали ехидной? Такая симпатяга.
1: Да, необразованность.
0: Просто симпатяга. Хотя есть предположение, что это эхинос, еж по-гречески.
1: Скорее всего, именно так.
0: То есть, поскольку она все-таки на ежа похожа, сначала эхинос, а потом как-то получилось так, что стала ехидной. А вот это как раз когти, которые для груминга.
1: Когти вот тут лучше видно, да?
0: А шпоры тоже здесь,
1: ну,
0: кстати,
1: вот смотри,
0: видно.
1: Вот они разной степени лохматости. Удивительно, что раньше несколько.
0: Видишь? Блин, какая острая.
1: Аккуратно.
0: Ой, ты вообще вот этот длинный коготь, смотри, какой огромный.
1: Не, и лапы
2: это чесать?
0: Да, чесать от блох.
1: Передние это все просто копать на яму. А вот задние, вот смотри, на этом пальце как коготок.
0: Ну, на втором на самый длинный, острый. Да.
1: Потом три мало-мало меньше. И еще и шпора. Это очень хорошо.
2: Это швейцарский нож.
0: Все? Замечательно.

зоркость, теряет восприимчивость к свету. Потом я полночи хожу, почти ничего не вижу глазом. Ну, какая яркая луна! Каждому кажется, что она яркая. Почему? Да потому что небо еще гораздо темнее. А наше ночное зрение, палочковое, как нас учили на школьных уроках биологии, оно очень чувствительно к слабо ярким объектам. Луна кажется яркой, потому что небо намного темнее. И по контрасту Луна выглядит, ну, просто замечательным источником света. Ну, а на самом-то деле она яркая или нет? С чем мы ее можем сравнить из знакомого нам? Представьте, солнечный день, вы идете по улице и видите свеженакатанный асфальт. Вы представляете, насколько он черный? Свежий, вот только что его положили. Или дождь его хорошо помыл. Асфальт отражает очень плохо солнечные лучи. Примерно 7-8% солнечного света, падающего на черный асфальт или на ткань, бархатную черную ткань, примерно 7-8% отражается. Менее 1/10 падающего света. Это же очень черный материал. Да, именно так плохо отражает Луна солнечный свет. Мы хорошо ее изучили, мы знаем, что ее поверхность покрыта очень темной пылью, похожей на такую взвесь, на размолотый свежий асфальт. Мы ее называем реголит. Когда астрономы смотрят на Луну или астронавты ходят по ее поверхности, они прекрасно видят, насколько темная Луна. Когда мы смотрим на нее на фоне черного, гораздо более темного ночного неба, она нам кажется яркой. Итак, Луна очень черное тело. Именно поэтому на Луне днем жарко. Солнечные лучи прекрасно впитываются в это темное вещество, в реголит, и нагревают солнечную поверхность днем до 120 градусов. 120 выше нуля по Цельсию. Там просто опасно ходить без плотной подошвы на обуви. И именно по той причине, что Луна очень черная, она хорошо остывает. Она активно излучает инфракрасные тепловые лучи ночью, когда Солнце не освещает ее. И ночное полушарие Луны действительно очень холодное. До минус 150, а то и 170 градусов ниже нуля она остывает ночью и до 120 нагревается днем. Это особенность темного черного материала, который не покрыт атмосферой. Итак, Луна – темное тело. А какой цвет у Луны? Ну, как какой? Каждый скажет, она серая. Она просто никакая, нет цвета у Луны. Да? Еще как есть. Попробуйте сфотографировать Луну на хорошую фотокамеру. Можно через телескоп, можно просто с хорошим зумом взять фотоаппарат. И в фотошопе сделать такой фокус. Там есть команда Enhanced Colors – усиление контраста цвета. Там, где чуть-чуть желтее Луна, она будет значительно более желтой. Там, где она, в тех местах, где она более голубая, она станет темно-синей. И вы увидите, что на поверхности Луны очень разнообразные цвета, очень сильный контраст цвета. Просто фотоаппарат это схватывает, а наши глаза нет. В чем дело? Почему мы не видим ночью цветности? Да это давно известный эффект. Ночью все кошки серы. А дело в том, что цветочувствительные элементы в сетчатке нашего глаза, их называют колбочки. Помните, колбочки и палочки. Палочки к яркости, колбочки к цвету чувствительны. Так вот, колбочки довольно плохо воспринимают слабый свет. Днем при ярком солнечном освещении они работают хорошо, и мы видим цвета. Именно потому, что Луна очень темная, ее ночью видят палочки, видят как серый объект. А колбочки ее не замечают, для них цвета невосприимчив, потому что его слишком мало излучения идет от Луны. Итак, мы разобрались. Луна темная и Луна разноцветная. Это очень важно, потому что геологи, изучающие лунную поверхность, по цвету могут судить о том, чем покрыта эта поверхность. Более темные, более голубые места – это базальт, это некогда лава, излившаяся из лунных недр и заполнившая сегодня лунные моря. А более красновато-желтые оттенки – это анортозиты, это более древние породы, которые были с самого начала.

0: на Луне, у них другой состав. Так что цвет очень важен для ученых, изучающих Луну, ну и вполне доступен вам. Если вы ее сфотографируете и с помощью фотошопа немножко усилите контраст цвета. Вот такая фотография получится.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: И еще один миф, связанный с Луной. Но вот никак не могу отделаться от Луны, очень ее люблю. А миф знаете какой? Луна внутри пустая. Прям вот пустая и все. Я думаю, этот миф родился у тех в голове, кто начитался хороших детских книжек, в частности, «Незнайка на Луне». Помните, он там проник в подземелье лунные и обнаружил, что там живут лунные коротышки и так далее. Ну, а на самом деле, откуда этот миф мог у взрослых людей попасть в их представление о Луне? А дело вот в чем. Когда астронавты 69 по 72 год летали на Луну, они доставили туда несколько специальных приборов, сейсмографов. Сейсмограф регистрирует маленькие колебания поверхности планеты, ну, звуковые волны, грубо говоря, выходящие из недр. У нас на Земле десятки тысяч сейсмографов прозванивают, прослушивают земной шар, поэтому мы хорошо знаем его внутреннее строение. Звуковые волны, проходя сквозь недра планеты, прощупывают ее, и мы понимаем, где поплотнее, где менее плотное вещество, где преломляется ход звуковых волн. Это очень полезно для внутреннего изучения планеты. А, собственно, других-то методов практически и нет. То же самое мы сделали на Луне. Поставили там несколько сейсмографов, и довольно долго, много месяцев после того, как люди вернулись из своих путешествий на Луну, эти приборы регистрировали лунные сотрясения, да мы их так и называем, лунотрясения. От чего они происходят? Какая-то внутренняя жизнь есть, тепловые потоки, трескаются внутри слои лунных пород, метеориты падают на Луну, а потом еще были искусственные маленькие лунотрясения. Когда астронавты возвращались на Землю, они оставляли рядом с Луной свой лунный модуль. Ну, тот аппарат, на котором они садились на Луну, потом взлетали. И вот притормозив его реактивным двигателем, его движение, заставляли падать этот лунный модуль на поверхность Луны. Он не очень тяжелый, несколько тонн, но довольно чувствительно бил по Луне и вызывал мелкие лунотрясения. Вот все это помогло узнать, что же там, как звенят лунные недра. И совершенно неожиданно оказалось, что звенят они, ну, примерно как колокол. Один раз ударил, и происходит бум, вот эта вот реверберация, долгая, довольно долгая. На Земле подземный звук замирает довольно быстро, на Луне намного дольше. Ну и возникла такая иллюзия, что Луна внутри пустая, как колокол, как шар твердый, по которому один раз ударил, и он долго-долго звенит, потому что внутри пустота. Это, конечно, не так. Дело в том, что лунные недра совсем не похожи на земные. Земные пронизаны жидкостями. В глубинах это жидкий металл. А железо, никель, жидкое металлическое ядро, его верхняя часть. Повыше это жидкий камень. А еще выше, ну, совсем в верхнем слое земли, в коре земной, довольно много жидкости в виде воды. Все это рассеивает звук, поглощает его, поэтому земные недра не особенно долго звенят. Звуковая волна проходит, иногда отражается, но быстро затухает. Лунные недра очень сухие. Да, какое-то малое количество воды там есть, но она, как правило, в виде льда. Луна – холодное тело, правда холодное. То, что я вам говорил только что, что днем поверхность Луны нагревается до 120 градусов, так это верхний слой, буквально толщиной несколько сантиметров. А там в глубине, уже глубже 1 метра, температура от -25 и поближе к полюсам даже до глубокого минуса, там -120 градусов. Луна холодная, вода там твердая, и все остальное тоже твердое. Жидкого ядра и вообще жидких слоев внутри Луны нет. И она, как любое твердое тело, плохо поглощает звук. И единожды возбужденная звуковая волна ходит несколько раз, огибая Луну, отражаясь от разных ее слоев, поэтому происходит вот такая долгая реверберация. Никакого отношения к пустоте она не имеет. И миф о пустой Луне, конечно, неверный. Но тут надо сделать одно замечание. Для меня оно очень важное. Пустот больших, конечно, на Луне нет. Но маленькие пустоты мы там обнаружили, то есть пещеры. И эти пещеры – очень интересное место и прямо-таки вот благоприятное для первых поселенцев на Луне. Мы не знаем, насколько большие эти пещеры. Мы только увидели их входы на фотографиях, сделанных с орбиты, орбитальными аппаратами, летающими вокруг Луны. Но мы надеемся, что это достаточно вместительные объемы, где можно будет создать космическую станцию, базу, может быть, какое-то производство. Очень важно жить под поверхностью Луны, под защитой верхнего слоя грунта от космической радиации. Уже 2-3 метра грунта над вашей головой хорошо поглощают космические лучи и не дадут вам заболеть радиационной болезнью. Таким образом, Луна плотная, Луна сплошная, но маленькие пещеры там все-таки есть. Я решил вообще не обсуждать миф об астрологии. Это настолько неинтересная для меня тема, да, я думаю, для каждого из вас. Если вы смотрите мои рассказы о науке, о Вселенной, об астрономии, то, конечно, астрология, то есть звездное гадание, вас не затрагивает. И гороскопы вы не смотрите, и прогнозы астрологов не читаете. Но тут есть одна тонкость. Недавно ко мне обратился один инженер, весьма квалифицированный человек, с недоумением. «Как же так?» — говорит. «Вы недавно говорили, в своей книжке написали о ретроградном движении Меркурия. Но я слышал только от астрологов такие предупреждения. Ах, сегодня будет ретроградное движение Меркурия, и это страшно плохое предзнаменование. Что же это такое на самом деле? Астрологи правы? Меркурий может остановиться и полететь в другую сторону? Это был бы плохой признак, если планета остановилась в своем движении по орбите и ринулась обратно. Но, конечно, нет. Конечно, нет. Планета не может остановиться на орбите. Каждая планета летит по своей орбите. В нашей Солнечной системе это приблизительно круговые орбиты. Они разного размера. Каждая планета летит со своей скоростью. Меркурий быстрее всех, он ближе к Солнцу. Венера медленнее, Земля еще медленнее, и так далее, и так далее. Каждая по своей дорожке, по своей орбите. А откуда же это представление о ретроградном движении? Да очень просто. Вспомните. Когда вы едете по автостраде на быстром автомобиле, на легковом автомобиле, вы, как правило, обгоняете тяжелые грузовики. Что вам кажется в этот момент? Что грузовик промелькнул мимо вас обратно. Но он-то едет вперед, как и вы, просто он едет медленнее, и вам кажется, что он поехал в обратном направлении. Это и есть эффект ретроградного, то есть обратного движения. Когда одна планета опережает другую, двигаясь по своей орбите, нам на какое-то время кажется, что та медленно летящая планета поехала в обратном направлении. Так все планеты выглядят время от времени. И Марс, и Юпитер, и Сатурн, и Венера, и Меркурий. Меркурий нас опережает, а потом, завернув за Солнце, как нам кажется, движется в обратном направлении. А мы тут, на медленно движущейся Земле, видим его то в одну сторону перемещающимся, то в другую. То в прямом направлении относительно звездного неба с запада на восток, то в обратном, ретроградном направлении. Недолго движется с востока на запад. Да это просто потому, что мы, земляне, в обратном направлении по отношению к Меркурию движемся. Ничего страшного в этом нет. Почему же астрологи схватились вот за это предзнаменование? А я вам объясню. Мы довольно легко можем увидеть на небе практически любую из ярких планет. Ну, Венера вообще замечательно видна, просто фонарь на небе. Юпитер прекрасно виден, Сатурн хорошо виден. Да и Марс тоже неплохо. Вот кто из вас видел Меркурий? Да, мы все знаем, прочитали в школьном учебнике астрономии, Меркурий есть. А вы его видели на небе? Нет. А все, что, с чем мы не знакомы, кажется нам каким-то немножко опасным, страшным. Этим и пользуются астрологи. Именно Меркурий, его ретроградное движение должно нас напугать. А почему мы не видим Меркурий так же часто, как Венеру, Юпитер, Сатурн? Да просто потому, что он обращается вокруг Солнца рядом с ним. Где Солнце, там и Меркурий, а Солнце нас ослепляет. И увидеть Меркурий можно в редчайшие моменты, когда Солнце только что зашло за горизонт, а Меркурий либо с одной стороны от Солнца, либо с другой, и он еще не зашел за горизонт, либо наоборот, он поднялся над горизонтом, а Солнце еще только приближается к горизонту из-под него. Это редкие моменты, и, как правило, надо точно знать, когда видеть. Для этого астрономические ежегодники, календари существуют. Да и с погодой должно повести, да и желание рано проснуться утром должно быть у вас. Поэтому на самом деле редко кто видел Меркурий. Говорят, я, правда, вот не верю, что Коперник ни разу в жизни сам своими глазами не видел Меркурий, хотя он создал вполне современную систему движения планет. Но он полагался на те книги, в которых древние греки и римляне написали движение планет. Попробуйте когда-нибудь разыскать Меркурий на небе. Попробуйте, это интересно. Иногда это удается. Я много раз видел Меркурий, И знаю, что и ретроградное, и прямое движение Меркурия никакого значения для нашей жизни, кроме удовольствия их наблюдать, не имеет. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Тут я должен извиниться перед вами. Сейчас я расскажу вам миф, которого наверняка в большинстве голов у взрослых людей нет. Но у некоторых он есть, и надо его обсудить. Миф о том, что смена сезонов года на Земле происходит потому, что Земля движется по вытянутой орбите, и она то ближе к Солнцу, то дальше от Солнца. Ну, в быту для нас это хорошо известный эффект. Горит костер, мы хотим согреться, мы подходим к костру. Стало жарко, мы делаем шаг назад и немножко охлаждаемся. То есть в зависимости от расстояния до источника тепла нам может быть более или менее жарко. На Земле зимой холодно, летом тепло. Очевидную причину многие видят в том, что летом мы ближе к Солнцу, а зимой дальше. Должен вас разочаровать. Когда речь идет о нашей стране, ну, о странах Европы, Китай, ну, в общем, странах средних широт северного полушария. Когда о них идет речь, а в основном мы говорим о жителях именно этих стран, зимой мы ближе к Солнцу, а летом дальше от Солнца. Как же так? А почему зимой холодно, а летом тепло? Теперь это Земля. Это уже не Луна, а Земля. А мой микрофон – это Солнце. Солнце посылает тепло на Землю. Если бы ось вращения Земли была перпендикулярна плоскости орбиты, то где бы Земля ни находилась на своей орбите, ее поверхность всегда получала бы одни и те же порции тепла. И в зависимости от широты всегда была бы одна и та же температура. На полюсах было бы холодно, на экваторе всегда было бы одинаково тепло, в средних широтах тоже неизменный климат был бы. Если бы Земля вращалась по круговой орбите и ориентировала свою ось перпендикулярно орбитальной плоскости. Но это не так. Ось вращения Земли наклонена к плоскости орбиты. И посмотрите. В течение полугода солнечные лучи лучше освещают северное полушарие, а южное получает меньше солнечного света. Проходит полгода. Земля не меняет направление своей оси, с чего бы ей менять. И теперь уже южное полушарие получает от Солнца больше тепла, а северное оказывается отвернутым от Солнца и получает его меньше. Ну, на полюсах вообще полярный день. С полюсов Солнца не видно в течение полугода. А потом полярная ночь. Снова полярный день. Снова полярная ночь. Каждые полгода. Ну, а в средних широтах, где мы живем, либо солнце невысоко над горизонтом зимой, и тогда меньше тепла мы получаем, либо летом высоко и долго остается на небе, и тогда нам тепло. А как же форма земной орбиты? Разве она не может повлиять на этот эффект? Чуть-чуть может. Земная орбита и правда не совсем круговая. Она немножечко эллиптическая. Но дело в том, что она так вытянута и в таком направлении, что когда у нас в северном полушарии лето, мы максимально далеки от Солнца. А когда у нас зима, мы приближаемся к Солнцу. Правда, эта разность расстояний очень мала, и она практически ни на что не влияет. Но все-таки чуть-чуть делает наши зимы потеплее, а наше лето попрохладнее, чем если бы мы были жителями южного полушария. Ну, например, где-нибудь на южной оконечности Южной Америки или на берегах Антарктиды, или даже в Австралии, хотя она не очень далека от экватора. Там перепады температуры, в зависимости от сезона, более резкие, а у нас в северном полушарии не такие, более мягкие. Именно потому, что сложилось два эффекта в нашу пользу. Но поверьте, эффект эллиптической формы земной орбиты так мал, что о нем вообще можно было бы не говорить. Главное – наклон земной оси. Как астроном, я не раз сталкивался с таким мифом. «Вы же астрономы, — говорят мне, — у вас же телескопы, вы можете все увидеть на этом небе». Ну, кое-что, да, действительно можем. А вот все мы увидеть не можем. И речь идет, например, о том, чтобы проверить, были ли американцы на Луне. Ну, мало кто в этом сомневается, конечно, мы еще об этом поговорим. Нам говорят, ну, посмотрите на Луну в телескоп, если вы увидите там следы астронавтов, ну, значит, были. А если не увидите, а вы их видите? Нет, говорю я не вижу в телескоп следов астронавтов. Вот именно об этом мы и хотели вам сказать. Вы не видите следов, значит, они там не были. Но дело-то вот в чем. От моего телескопа до поверхности Луны 400 тысяч километров, расстояние немаленькое. Но хуже еще то, что между Луной и телескопом толстый слой земной атмосферы, а она бурлит, она все время искривляет ход световых лучей, приходящих из космоса к моему телескопу, поэтому картинка никогда не бывает резкой. Она живая, она все время дышит, меняются мелкие детали. И никогда никакой телескоп с поверхности Земли не увидит на Луне детали мельче 1 километра. Ну, в самом лучшем случае, если телескоп стоит в горах, если замечательная погода, нет сильного ветра, нет облаков никаких, прозрачная атмосфера, иногда мы видим детали размером 0,5 километра. Но более мелких никогда. Ну, если бы у астронавтов была обувь размером в 0,5 километра, мы бы их следы там в телескоп увидели. Но такого размера ботинок ни у кого на Земле нет. Однако, когда космические аппараты летают близко к Луне, мы прекрасно видим эти следы, о них я еще расскажу. Итак, телескоп мелких деталей не видит потому, что, во-первых, космические объекты далеки от нас, во-вторых, наша атмосфера размывает изображение, делает их нерезкими, и с этим бороться очень сложно. Второй миф, связанный с телескопами. Когда нам говорят, вы же видите все, мы сразу же оправдываемся. Нет, мы видим маленькие кусочки на небе, когда наводим на них телескоп. Мы не можем даже Луну в телескоп целиком увидеть. Мы видим отдельные маленькие части. Почему? Так устроен телескоп. Вообще такова оптика. Если вы хотите хорошее качество картинки получить, вы должны уменьшить поле изображения. Чем шире угол охвата картинки, тем хуже на самом деле качество изображения. Телескоп видит очень маленькие клочки на небе, к сожалению, и мы не можем контролировать весь небесный свод. До сих пор, вот до сегодняшнего дня, у астрономов нет возможности, несмотря на то, что тысячи телескопов работают в разных точках земного шара, контролировать все небо. И вот вам пример. 2013 год, над Южным Уралом пролетел метеорит. Крупный, размером с трейлер, такой метров 15, а то и около 20. Он мог наделать там довольно много неприятностей, да и кое-что и наделал. Почему же астрономы не предупредили жителей Челябинска и вообще Южного Урала, что на них летит огромный камень? Да потому что мы его не видели. С того направления, куда он летел, туда не смотрели в этот момент телескопы. Проглядели. Или еще более печальное для астрономов явление, когда быстро летит комета, да еще со стороны Солнца. Мы ее просто не можем заметить. А вдруг она летит прямо на Землю и ударит по Земле? Мы пропустим ее и никого не предупредим. Такое один раз случилось в 2017 году, и мы до сих пор сожалеем о том, что не заметили объект, летящий к Земле со стороны Солнца. Он не ударил по Земле, но он был уникальный. Это знаменитый Оумуамуа, первый вестник издалека. Кто еще не слышал этого, наберите в интернете Оумуамуа, и вы узнаете, что в 2017 году впервые на глазах астрономов через Солнечную систему пронесся чужой объект, не наш, не принадлежащий Солнечной системе, а прилетевший к нам издалека, мы даже не знаем откуда. Это был какой-то очень странный объект, он был похож на сигару, может быть, на диск, если наблюдать его с ребра. Но, во всяком случае, совершенно не похож ни на один астероид, ни на одну комету, которую мы до сих пор видели в пределах Солнечной системы. Это был первый внесолнечный объект, и мы его прозевали. Мы его обнаружили, а точнее его обнаружил телескоп-робот, когда он уже пронесся мимо Земли и улетал с большой скоростью, мы потеряли возможность его изучить. Так что, к сожалению, астрономы видят не все. И не четко, и не все небо. Пока. Но мы работаем над этим, и наши телескопы становятся все более глазастыми. Однако сегодня еще много проблем. Еще один небезобидный миф, который даже имеет некую финансовую составляющую, а именно. В сети, в интернете вы можете увидеть предложение купить имя звезды. Хороший подарок, думаете вы, своей любимой или своему начальнику. Я подарю имя звезды, назову его именем или ее именем, какую-нибудь звезду. Это же так приятно. У меня будет доказательство своей любви к девушке или к начальнику. И вы идете в эту контору, платите деньги, и вам выдают бумагу, сертификат о том, что звезда – такой-то номер, такого-то каталога, теперь называется «Моя любимая Валентина» или «Генерал армии Иван Иванович Петров, мой любимый начальник». Вам будут, наверное, благодарны те, кому вы преподнесете эти сертификаты. Только не обольщайтесь и не вводите их в заблуждение. Никогда эти звезды не будут названы теми именами, за которые вы заплатили немалые деньги. Почему? Потому что привилегия давать название на небе есть только у астрономов. Она зафиксирована в международных документах, она зафиксирована в уставе всех международных организаций, например, Международного астрономического союза, ЮНЕСКО, ООН. Эта привилегия дана тем, кто изучает небо. И нам, астрономам, позволено предлагать названия для деталей, географических деталей на поверхности планет, для названия новых планет, вновь открытых, для звезд, для галактик, для туман, для чего угодно. И эти названия станут официальными. Они попадут в официальные списки, в каталоги, на карты неба. Ими будут пользоваться ученые, ну и все, кто интересуется небом. А что же такое продажа имен звезд? А это обман. Простой обман. Вы можете прийти в лес, стать там и проходящим мимо грибникам сказать: «Заплатите мне, и я вот эту березу назову вашим именем». Как вы думаете, что ответит грибник на это ваше предложение? Вот именно, так, примерно так он и ответит. А почему-то имена звезд продаются довольно бодро во всех странах. И люди, несведущие в традициях астрономии, действительно платят деньги, действительно вешают у себя на стене эти самые красиво выполненные сертификаты, якобы доказывающие, что вы дали официальное имя небесному объекту. Этого никогда не будет. Однако, если вы посмотрите справочники астрономов, вы увидите, что у некоторых небесных объектов все-таки есть имена людей. Комета Галлея, комета Икея-Секи, комета Черюмова-Герасименко. Вот они, купили имена. Нет, не купили. Они открыли эти объекты. И у астрономов есть такая традиция – кометам давать имена первооткрывателей. Почему? Потому что комета – это такой объект, прилетел, мелькнул, улетел, и если мы его не заметили и не успели изучить, ждите еще 100 тысяч лет, пока он вернется. И мы таким образом стимулируем наблюдателей и профессионалов, и любителей, и даже телескопы-роботы, которые тоже свои имена дают некоторым открытым ими кометам. Смотрите, не пропускайте ничего на небе. Постарайтесь заметить то, чего не увидит кто-то другой, и тогда ваше имя останется в истории науки и будет дано этой комете. Но это касается только комет. А вот, например, астероидам мы не даем имена первооткрывателей. Почему? Потому что астероиды обращаются вокруг Солнца примерно по круговым орбитам. А значит, не успели мы его сегодня открыть. Завтра откроем, никуда он не денется. Но все-таки это полезное дело, обнаруживать новые астероиды. И мы даем привилегию тому, кто открыл новый астероид, предложить имя для этого астероида, ну, из известных ему приличных имен. Либо имя какого-то человека, либо любимой школы, либо города. Ну, в общем, хорошие названия, которые, ну, никак не противоречат нашим моральным принципам. Предложите. Мы рассмотрим это предложение. Если оно нормальное, дадим имя этому астероиду. Но вас, как первооткрывателя, мы оставим где-то там в истории, но не на поверхности. Ваше имя не будет мелькать на небе. А что касается звезд, то звездам вообще имена не дают. У них есть номера в разных каталогах, составленных астрономами, очень полезные порядковые номера, но имен звезд мы не даем. Древние любили давать имена звездам, но только очень ярким, те, которые видны без телескопа. Ну, вспомните, Сириус, Вега, Бетельгейзе. Да, такие имена есть. Их в истории сохранилось примерно 300, ну, примерно 280, около 300 имен. Мы их зафиксировали, мы уважаем древнюю науку, и эти имена остались в истории. Правда, астрономы их почти не помнят, но только самые яркие звезды. Но все-таки, когда мы пишем научную статью, мы говорим «исследование магнитного поля Сириуса». Все-таки называем его по именем. Но это не имя человека, которое открыли. Это, как правило, мифологические имена, либо что-то из древней истории. Галактикам, туманностям имена не даем. Как же, скажут любители астрономии, а вот туманность Северная Америка, туманность Кошачий глаз. Это то, что мы называем клички, никнейм, ну, прозвища. Их дают любители астрономии, чтобы между собой обмениваться информацией. Этих имен вы не найдете в астрономических каталогах. Ну, например, туманность Андромеды. А на самом деле ее номер в каталоге Месье номер 31. Галактика М31, Месье 31. А любитель астрономии скажет: туманность Андромеды. Красиво. Красиво, но не зафиксировано как официальное. Таким образом, не покупайте имена. Купите лучше телескоп и откройте новую комету. И тогда ваше имя останется на небе. Или откройте новый астероид и назовите его именем своей любимой. Я обещал вернуться к мифу о лунном заговоре. Ну, некоторые утверждают, что не было астронавтов на Луне, что все это выдумка, все съемки сделаны в павильонах Голливуда. Это очень устойчивый миф, и он распространен в основном между инженерами советского времени. Дело в том, что мы верили в советскую космонавтику. Она и правда была передовой, она и правда была впереди первые десятилетия космической эры, ну, в основном с 57 по 67, 68 года. И мы привыкли к тому, что мы всегда первые, и когда американцы опередили нас в лунной гонке, когда не мы, а они первыми доставили человека на поверхность Луны, нас это покоробило. Нам было неприятно, а сегодня нам даже не хочется в это верить. Это было так давно. Да миф это, да неправда это, да нас обманывают. А где следы? Должен вам заметить, что следы все сфотографированы. Космические аппараты, летающие вокруг Луны на небольшом расстоянии от ее поверхности, сфотографировали не только посадочные аппараты Аполлонов, которые до сих пор там, нижняя часть, она на грунте, но даже следы ног астронавтов и следы колею, оставленную луноходами, электромобилями, на которых передвигались последние экспедиции Аполлон 15, 16 и 17, все следы там, поверьте, более того, там стоят приборы, которые установлены руками человека, а мы этими приборами пользуемся до сих пор. Мы посылаем лазерный луч к Луне почти каждую ночь, и он отражается от этих приборов, это специальные отражатели лазерного света. И мы его получаем обратно, и по времени пролета света туда и обратно определяем расстояние до Луны. Оно все время меняется, нам важно знать, какое оно сейчас. Одним словом, на Луне много следов пребывания там людей. Это хорошо. Эти экспедиции послужили науке. А наши отечественные автоматические экспедиции тоже послужили науке и дополнили то, что собрали там, факты, которые собрали американцы. Никакого противоречия в этом нет. И то, что люди были на Луне, не миф. Нам кажется сегодня, что в ту далекую эпоху не было техники, способной к этому. Действительно, техника была не такая развитая, как сегодня, но было желание. Была гонка двух супердержав, в которой не жалели денег, не жалели усилий, не жалели лучшие мозги на это потратить, бросить в прорыв и одних инженеров, и других инженеров, которые соревновались в этом просто инженерном подвиге. Полеты человека на Луну – это действительно самые крутые экспедиции в истории человечества. Это инженерный подвиг, и им надо гордиться, а не сомневаться в нем. Почему уже более полустолетия он не повторяется? А это судьба любого прорыва. Ну, давайте вспомним. Когда человек впервые опустился на дно Марианской впадины, это очень сложная, технически сложная экспедиция была, 11 километров вглубь океана, в 1960 году. А когда следующий раз? 50 с лишним лет спустя, в начале 21 века. 50 лет прошло между авантюрным, спортивным достижением, первый батискаф в Марианской впадине, и уже следующим посещением человека, а это был известный режиссер Кэмерон, который опустился туда на своем личном батискафе, чтобы снять хороший документальный фильм. Или еще один пример. Когда люди впервые достигли Южного полюса Земли, 1912 год, две экспедиции ринулись к Южному полюсу, одна так и не вернулась, это экспедиция Скотта, они погибли, достигнув полюса. Вторая, Амундсен, вернулась. Это был очень опасный и, в конце концов, трагический подвиг. Когда же в следующий раз люди оказались на Южном полюсе Земли? Почти 50 лет спустя, когда уже приехали, прилетели, приползли на вездеходах по ледяному куполу Антарктиды, чтобы работать там, чтобы не погибать, а исследовать это место. В общем, чтобы заниматься там научной работой. 50 лет – это типичный разрыв между спортивным, опасным для жизни достижением и возвращением туда же, но уже с целью нормальной работы, без особого риска. Прошло 50 лет с последних экспедиций на Луну. И вот опять люди собираются туда. Опять собираются туда астронавты, чтобы разбить там научные станции, чтобы уже не один-два дня, а много месяцев проводить исследования на Луне, и это нормально. И тот первый подвиг Аполлонов, конечно, надо уважать, надо восхищаться им. Тот факт, что советские инженеры лишь на полшага отстали в покорении Луны, доказывает лишь то, что мы тогда практически не уступали в космонавтике такой мощной и не воевавшей до этого державе, как Соединенные Штаты Америки. Это подвиг и наших инженеров тоже. И на сегодня последний миф о космосе. Миф звучит так. Каждый раз, когда я рассказываю об эволюции нашей Вселенной и речь идет о Большом Взрыве, мне задают вопрос. А где он произошел? Где та точка во Вселенной, где случился Большой Взрыв, где началось расширение Вселенной? Я каждый раз в замешательстве. Как же это объяснить, что эта точка везде? И здесь, где я, и там, где вы, и в любом месте современной Вселенной произошел Большой Взрыв. Неужели это можно понять? Взрыв – это что-то такое, бабах, и разлет в разные стороны. Граната взорвалась, в пустоту разлетелись ее осколки. Ну, мы привыкли к таким взрывам. Космос взорвался иначе. Он и сегодня почти однородный. Если не обращать внимания на мелкие неоднородности в виде звезд, планет, галактик, то в среднем, на больших масштабах, Вселенная очень однородная, то есть одинаковая во всех своих частях. А расчеты показывают, что в прошлом она была еще более однородной. Не было ни звезд, ни галактик, вещество было размазано по пространству, ну, как кисель, как воздух в этой комнате, везде примерно одно и то же. И взрыв – это не что иное, как начало расширения, а не разлет в пустоту какого-то плотного взорвавшегося тела. Хотите аналогию? Возьмите воздушный шарик, начните его надувать. И обратите внимание только на его поверхность, то есть это двумерная модель нашего трехмерного мира. Надувайте шарик, его поверхность будет расти, площадь поверхности увеличивается, шарик надувается. Вы можете найти точку, из которой растет его поверхность. Ну, на сосок мы не обращаем внимания, тут мы просто как причина этого расширения работаем. А вот все остальные части шарика, он расширяется во всех частях одинаково. Нет никакой точки, из которой бы он начал расти в других направлениях. Каждое место этого шарика расширяется одинаково, однородно. Точно так же наша Вселенная, начав расширяться и до сих пор, расширяется практически однородно. И взрыв – это просто начало этого процесса. Большой взрыв, Биг Банг – это начало расширения нашей Вселенной. Произошло оно везде одинаково, везде практически одновременно. Да, физики еще не совсем понимают причину Большого Взрыва. Об этом еще идут дискуссии. Но то, что он был одинаковым везде, это уже факт, доказанный наблюдениями. На этом сегодня кончились 10 мифов, о которых мы поговорили. Но во Вселенной еще много мифов. В следующий раз мы обсудим и их.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость, академик Российской академии наук Юрий Юлианович Гибуадзе. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Тема «Инвазии чужеродных видов». Во-первых, что такое инвазия?
1: Ну, инвазия вообще-то это
0: вторжение.
1: Инвазия,
0: я неправильно произнес.
1: Инвазия, да, инвазия. Вообще-то это вторжение.
0: А, то есть прямо...
1: Если вот мы возьмем, например, английский язык, то по-английски вот инвазийные виды, которые вторгаются, называются aliens. Ну, кто смотрит всякую фантастику, aliens – это пришельцы. То есть это что-то инородное. Но в биологии именуют организмы, которые встречаются за пределами своего естественного и, как мы говорим, исторического ареала. Ну, как образуется ареал? Это место, которому данные животные, растения и организм приспособлены.
0: Лучше всего, да.
1: Кто-то живет в Арктике, кто-то живет в тропиках. И, соответственно, они адаптировались в процессе многомиллионной эволюции. Вот процесс
0: инвазии... Это переселение народов, да?
1: А?
0: Если человек – это переселение народов. Вдруг в какой-то момент...
1: Да, значит... есть аналогия, но мы не склонны, потому что человек – социальный организм, и у него все по-другому идет. И большие переселения, они связаны... Ну, иногда связаны и с этим. Почему
0: то есть изменение каких-то условий, почему-то плохо здесь становится?
1: Почему? Нет. Здесь, понимаете, очень много причин. Вообще вот инвазии, то есть расширение ареалов, ну, грубо говоря, изменение ареалов животными, растениями и другими организмами происходило всегда в мире. Всегда.
0: Наверное.
1: За счет смещения континентов, разобщения их, изменения бассейнов рек. Это гигантские изменения, многомиллионные, всегда происходили.
0: Но виды же меняются тоже немножко.
1: Да, но люди тоже. Люди зародились в Африке, потом в Африке, потом прошлись по азиатскому континенту, попали в Америку. Это тоже все примерно так же происходит. Последнее время, особенно последние 56 лет, появилась гигантская совершенно вспышка инвазий по всему миру. Многие виды меняют свои ареалы. Ну, во-первых, из-за чего это происходит? Это климат и нехватка ресурсов в каком-то месте из-за увеличения численности. А вторая вещь – это антропогенное влияние, как мы говорим, то есть влияние человека. Человек, во-первых, изменяет среду очень сильно. Во-вторых, ну, начиная со средних веков, географические открытия, перевозки – ну, откуда у нас картофель появился? Откуда подсолнечник появился? И масса других сельскохозяйственных организмов. Но кроме них возили и других организмов. Постоянно и возят до сих пор. Кроме того, как мы говорим, случайные вселения, случайные инвазии происходят. Везли что-нибудь одно, а туда поселилось что-нибудь другое. Ну, в частности, многие насекомые, часто вредители хозяйства, лесного, сельского, они появляются так. Откуда у нас колорадский жук? Сперва картошка, потом с ним пришел с американского континента колорадский жук и наносит вот сейчас существенный ущерб нашему сельскому хозяйству.
0: Он на американском континенте тоже ест картошку?
1: Да, конечно.
0: Ну, значит, тут как бы он
1: конечно,
0: за едой
1: он
0: пошел.
1: Оттуда, он оттуда, он пошел за едой. Я повторяю, была еще общая политика, и даже пропагандируемая учеными, к сожалению, что вот мы можем повысить продуктивность и ассортимент продуктов за счет вселений. Эта политика особенно широко развивалась в конце 19-го и весь до середины 20 века. Возили кого? Рыб, промысловых охотничьих животных. Думали, что вот расширять все это будем. Для рыб возили кормовых объектов из разных частей. Ну, в качестве примера.
0: А человек прям пытался переселять виды?
1: Да. Ну, пожалуйста, пример какой. Андатра. Маленький грызун, который живет в Америке, на североамериканском континенте. Наша страна, не мы и только, Европа, решили развивать охотничье хозяйство. Пушной зверек, были очень популярны андатриевые шапки в России тоже. Его в 1905 году завезли в Европу.
0: А почему не завести? Вот там есть там, хорек, есть какие-то зверушки, которые...
1: А я вам расскажу про них тоже. Их тоже завезли. Хорошо. Начали вот с андатры. Хорошо. Ну, маленькое легче завести. Больше за один раз можно доставить. Тем более далеко, из Америки. Так вот, завезли сперва, насколько я помню, в Чехию, в Европу. Там он расселился. А потом с 20-х годов усиленно расселяли по России. Он захватил всю территорию. Потом уже сам стал расселяться, этот зверек, андатра. И она живет по всей территории бывшего СССР даже. И в Европе сильно. Единственное, в Англию заселили, но потом они поняли, что это не очень хорошо, быстро его уничтожили. Ну а что? Пушной сейчас в качестве пушного зверька его не особенно промышляют. А зверек-то непростой, он сильно нарушает берега, строит норы, меняет растительный покров. Ну, чужеродный. Понимаете, почему вот такие чужеродные виды, они не очень благоприятны? Потом не искоренишь ничем. Янтовидная собака у нас живет на Дальнем Востоке, заселили в европейской части. Она начала уничтожать и яйца, и птенцов, многих водоплавающих птиц, включая тех же охотничьих. Для охоты ее привезли, для меха. Кроме того, ряд заболеваний, бешенство, трихинеллез, опасный для человека, тоже. Потому что, понимаете, вселенцы часто дают вспышку видов, вспышку численности. Почему? Паразитов нету. Завозят несколько особей, они не могут быть не сильно заражены. Хищник еще не привык к них уничтожать. Они имеют какое-то преимущество. Не всегда это происходит, но очень часто. Другие примеры. Также завезли пятнистого оленя в европейскую часть. Тоже значительная болезнь, масса принесли. Если вы говорите про пушных зверьков, в нашей стране и по всей Европе жила европейская норка. Попала теперь американская норка, которая более агрессивна. Ну, там сложно обсуждать, то ли она вытеснила, то ли нет, но сейчас европейской норки почти нет. Понимаете, здесь почему проблема стоит? Она и научная, и такая чисто прикладная. Вот про некоторые болезни я вам говорил. А научное – это то, что меняется родное биоразнообразие, понимаете, оно исчезает.
0: Ну да, это приспосабливалось.
1: Да, здесь они что, могут быть? Они могут привычные. Быть хищников уместно, ну, как вот я про собаку сказал, янтовидную. Могут быть, принести паразитов для местных, которые их изничтожат, болезни могут принести. Могут быть конкурентами, хищниками. И численность падает из-за этого. Ну, а в отношении людей, помимо вот тех болезней, которые я сказал, масса других вещей. Если мы возьмем историю, Европа, включая Россию, перенесло 3 гигантские пандемии чумы. Родина чумы – это маленький микроорганизм, бактерия, которая, резервуаром для которых являются некоторые грызуны, возникла в Центральной Азии. Это доказано учеными, в том числе и российскими. Потом она попала в Европу.
0: Торговыми путями?
1: Ну, шелковый путь. Слыхали про такое?
0: Да.
1: Татаро-монгольское нашествие. Ну, потому что, понимаете как, резервуар инфекции находится в грызунах, которые живут в природе. Обычно это песчанки, такой маленький зверек, и более крупный зверек, ну, их много всяких бывает, но я в основном говорю, кто основные. Песчанки и сурки. Там 2-3 вида сурка, которые вот тоже являются резервуаром. Потом инфекция попадает в блоху, потом на человека. Блоха может перенестись уже и домашними грызунами. Там крысе приписывают очень это много. И вот когда эти все пути, там же на верблюдах шли, то же самое. И вот эти вот кочевники, ну, монгольское нашествие, с юртами совсем, там и блохи есть, и грызуны есть. И вот все это попало в Европу. Откуда сейчас на территории России африканская чума свиней? Из Африки. То же самое за счет перевозок мяса, животных, транспортные как-то сильнее развиваются. развивается. А это сильнейшее заболевание, которое у нас в нашей стране дикие животные. То есть кабаны гибнут, и большое количество свиней гибнет из-за этого. Лихорадка Западного Нила. Под названием видно откуда, да? В Саратовской области. Я сам был на совещании, где там заболело, ну, в те времена, значит, 1000 человек. Притом, ведь новой болезни не знают, как лечить. И смертность была порядка 10%. А если говорить про другие...
0: А как, кто-то поехал туда или это с,
1: ну,
0: с фруктами, я не знаю.
1: Ну, конечно, конечно, по-разному.
0: Носитель тоже человек.
1: Вот сейчас,
0: да,
1: все боятся эболы, то же самое. И вот мы вот люди, вот, включая наших российских из Академии наук, работают с тем, чтобы найти резервуар. Понимаете, найти, что это за животное, откуда это и все идет. Потому что там и резервуар, есть переносчик. Ну, обычно какие-нибудь насекомые. И потом не то, что болеют люди, а гибнут в больших количествах. Что я хочу сказать? Ну, это вот про болезни.
0: А поэтому вот быстро это сейчас стало развиваться, потому что сейчас, так сказать, транспорт перемещение,
1: да,
0: людей, товаров,
1: да,
0: объектов,
1: именно,
0: все что угодно, активизировалось,
1: ну,
0: очень сильно.
1: Ну, посмотрите, слово, что сейчас места творится в Европе, даже у нас. Слово «гастарбайтер» стало популярным. Мы договорились не касаться социальных проблем. Но эти же люди приезжают иногда.
0: Люди ездят везде.
1: Случайно привозят. Семена растений. Не хотят они. Болезни какие-нибудь, понимаете? То есть это тоже. А потом гигантские транспортные перевозки. Возят лес, возят сельхозпродукцию, с которой попадаются и грибы, и микроорганизмы, и насекомые. Ну, еще одна проблема, вот я сам гидробиолог и ихтиолог, я водным занимаюсь, это балластные воды. Про это вообще долгое время не думали.
0: Что такое балластные воды?
1: Дело в том, что в начале 80-х годов многие транспортные суда существенно изменили свои конструкции. Дело в том, что когда судно везет большой груз, когда она возвращается обратно, пустой, им для остойчивости надо заливать часть своих специальных танков, ну, каких-то отсеков, надо заливать водой. Это просто конструктивно. Значит так, взяли в нашей стране нефть, отвезли ее в Соединенные Штаты, например, да, или куда-то там, ну, кому мы экспортируем, или в Европу. Там ее выгрузили, загрузили балластные воды. Потом приплыли сюда, вылили эти воды. А что значит? Там же масса организмов. Понимаете? Там перевозится и в сутки, подсчитано, до 7 тысяч видов разных организмов по всему миру. Другой момент. На судах есть организмы, которые прилипляются, которые живут на субстрате. Вот многие инвазии связаны с тем, с нарушенностью экосистем, так? И особенно со стороны человека, и с тем, что появляется какой-то дополнительный корм. А он часто тоже происходит из-за человека. Ну, как? Все биологические системы существуют изначально за счет фотосинтеза и каких-то, как мы говорим, биогенных элементов. Ну, то есть азот, фосфор, углерод, которые могут просто там быть. Теплее стало, больше продукции, понимаете? Местные виды не справляются с этим. Второй момент. Много дополнительных биогенов идет от человека. Сельское хозяйство, удобрения, извините, нет очистных сооружений из городов, из многих. Все попадает ведь в воду, если говорить о водной среде или в наземную среду. Мы относительно недавно стали заниматься плотно вот этой проблемой, лет 20-25 плотных. Но у нас порядка 1500 вселенцев. Вот так вот в стране. Из них 1100, вот больше даже, это растения. Про большевик все знают и все время спрашивают.
0: Что же делать, спрашивают, наверное.
1: Он вообще-то наш, он с Кавказа. Его в конце 40-х годов стали использовать как кормовую культуру для корма скота. Его специально стали разводить и выращивать. Из-за чего? Из-за того, что он... уже весной очень быстро дает вспышку биомассы. Ну, до 4 метров вырастают борщевики вот в средней полосе даже у нас. И очень быстро он растет. И кормили скот. Потом как-то немножко приостановились, потому что молоко стало горчить. Когда началась вспышка большевика Сосновского в нашей стране? В конце 80-х, в начале 90-х годов, когда стало у нас проваливаться сельское хозяйство.
0: Большие освободились
1: территории, соответственно, он стал их захватывать. Кроме того, очень сильная корневая система, и то, что он дает вот быстро такой вот рост, он всех своих конкурентов, другие растения там рядом вообще не растут.
0: Ну, конечно, сразу тень,
1: да,
0: там все такое.
1: Да, сразу тень. Способ борьбы один. Включать эти поля в севооборот. Если там будет постоянно севооборот, будут распахивать, сажать другие культуры, он постепенно исчезнет.
0: Во многих случаях мы сами в этом участвуем.
1: Да, да.
0: Но как бы, ну, можно какие-то запреты ввести, да, аккуратно. Вот там в Штатах, например, когда человек, даже американец приезжает, возвращается в Штаты,
1: да,
0: ему
1: да.
0: такую бумажечку он подписывает, что он там не гулял,
1: да,
0: где-то по wild,
1: да,
0: значит, территории, еще что-то,
1: ну,
0: такое.
1: Вы знаете, я повторяю, что есть меры и какие-то предпринимаются.
0: Какое адекватное, да, что вот какое-то адекватное,
1: да,
0: нет,
1: знаю,
0: поведение наше должно быть.
1: Поведение адекватное, ну, я знаю по другим странам, но вот, к сожалению, мы не очень удачный пример, у нас не очень удачное законодательство в этом плане. А потом у нас, и у них, кстати, тоже, у нас еще народ какой. Ну, вот есть такая рыбка ротан, она живет у нас, в бассейне Амура, живет в Китае. Рыба малоподвижная, но которая ест все и переносит любые условия. Она может мерзать зимой, она может жить без кислорода, размножается много раз, охраняет рыбы свою икру, что никто ее не съест, они их выращивают чуть ли не до... И потом начинают всех есть. Все, они питаются всем. И водными беспозвоночными, икрой других рыб, другими рыбами, головастиками, икрой лягушек. Все едят. Случайно попали к нам. То ли аквариумисты выпустили, потом у нас была программа по вселению растительноядных рыб в 50-е годы. Мысль, может быть, не самая плохая, до сих пор, если в магазинах видите толстолобика, белого амура, это рыбы, которые из Дальнего Востока, но завозились из Китая икрой. И там попала икра, вот, ну, предполагаемо, ну, видимо, икра вот этого. Он захватил почти всю территорию нашей страны, ну, не самую северную, включая озеро Байкал, он там теперь живет, в Байкале, в реке Селенге, который впадает. Пошел по Европе, все дальше и дальше, Германия, Бавария, вот постепенно распространяют. Как его распространяют? Рыбаки-любители. Вот я пришел на пруд, там живет какие-то там 5 карасей. Ленивая рыба, не клюет. Пустил ротана, постоянный клев, сплошное удовольствие. Плюс по рекам сам стал так это распространяться. С борьбой сложно, потому что применять химию, дергать вот растения, это, ну, сейчас, делается.
0: Но это же выглядит как бы как, вот, как бы два способа. Да? Как, да. Как, я не знаю, как с болезнью. Да? Если болезнь здесь, ее нужно как-то лечить.
1: Да,
0: но
1: да.
0: Лучше ее
1: лучше предотвратить. Мы боремся за то, чтобы, первое, жесткий, ну, у нас в стране это развит, но я повторюсь, что у нас страна большая. Внутри-то как
0: предоставить? Собственно, внутри страны.
1: Карантинный контроль есть и на границах, и как-то. Ну, он, во-первых, нарушается часто. Опять же, вот внутри страны. Трудно проследить. Главное, вот, чтобы любые товары, особенно лес, сельхозпродукция, и просто, вот чтобы не перевозили.
0: Интуитивно, если насекомое южное, то, наверное, да, не выживает у нас зимой же.
1: Ну,
0: ну так, я просто...
1: По-разному.
0: Должны же быть какие-то
1: границы.
0: Ну, нельзя же, ну, вот, говорить, с колесами,
1: конечно,
0: перевозить.
1: Конечно,
0: ну,
1: конечно,
0: все же,
1: конечно,
0: автомобили... Было бы хорошо, если,
1: конечно,
0: бы они были колеса,
1: конечно,
0: не вопрос.
1: Но... Ну, я повторяю, есть такой момент, как потепление климата, да? Есть такой момент, как часто... Ну, есть отдельная тема. Это животные в городах. Понимаете? Она во всем мире есть такая проблема. Там немного другие условия. Если говорить о водоемах, есть сброс теплых вод. Но у нас гуппи живет, аквариумная рыбка.
0: Да,
1: и
0: да,
1: гамбузия,
0: да,
1: которую вселяли для борьбы с малярией, она продвигается на север. Стало теплее раз, есть сбросы тепловых электростанций просто из городов, где вода чуть-чуть теплее, что позволяет им выжить. А потом здесь еще приспособление животных к другим условиям. Вот, например, у нас сильнейшим образом в стране расширился ареал кабана. дикое наше животное. Все севернее и севернее, дошла там почти до тундры. А из-за чего? Потому что распространение копытных животных связано с толщиной снегового покрова. Потепление пошло, зимы у нас какие? Снега меньше, и они, значит, выживают. Они же не спят зимой, они зимой ходят. Если кабан будет сильно проваливаться, он не будет жить в этом районе.
0: Но с этим мы бороться как-то не можем.
1: Нет, я говорю в общие проблемы. Понимаете, не все инвазии, они приносят какой-то вред. Их надо контролировать. Что я хочу сказать? Прежде всего, это инвазионная наука уже развилась. Мы можем делать какие-то прогнозы по нашему окружению, по тому, какие виды могут быть агрессивными. Потом, для инвазии что нужно? Наличие так называемого инвазионного коридора. Что это такое? Это пути транспортные, и это пути, по которым можно пройти или проехать, или проплыть. Ну вот реки большие, они являются, каналы, которыми соединяют. Вот как-то этого не допускать, чтобы они были, или какой-то контроль на этом иметь, понимаете? Или предвидеть хотя бы это дело все. Понимаете, это пути. Другой момент – это бороться на самых первых этапах. Вот когда он только появился, для этого нужен мониторинг постоянного биоразнообразия, то есть постоянное слежение. Вот появился новый вид. А мы знаем, что он плохой, что он может быстро дать вспышку. Что для этого делается? Вот я вам скажу. Ну, прежде всего, создание баз данных. Вот мы начали работу вот 20-25 лет назад, что мы стали создавать базы данных по видам вселенцам. И, кстати, весь мир так работает. Со всеми бороться невозможно. Я сказал, вот у нас 1500, еще не выяснено. Есть тенденция, мы выявляем самые вредные инвазивные виды, то есть те, которые нарушают. Вот в Европе было издано в 2009 году такой труд. Мы вот сейчас, вот у нас выходит книга 100 самых вредных инвазивных видов Российской Федерации. Там все есть, начиная там с бактерий и кончая млекопитающими животными. Растений очень много, там все вот эти борщевики, амброзии, это клен ясенелистный, который у нас дубовые рощи извел на всей европейской, даже туда с заходом на Урал. С ними надо бороться и предвидеть, и прогнозировать, как они пойдут дальше. И вот их останавливать. Когда вот они чуть-чуть появляются в другом море, именно там начинать с ними бороться, чтобы они дальше не шли. Вот такой вот подход есть. И меры борьбы, есть меры борьбы экологические. Про одну я вам сказал, как бороться с борщевиком. Как бороться с ротаном тоже, пожалуйста, известно. Наши родные рыбоядные хищные рыбы, окунь, щука, в больших водохранилищах он не выживает. Они его там тут же регулируют. Он сидит там в прибрежье в забитом виде. А что мы ловим в других водоемах? Вот таких крупных рыб вылавливаем. То есть их надо поддерживать, искусственно размножать, чтобы они регулировали численность вот этого вселенца. Ну, такая вещь, как биометод, хотя там тоже надо быть осторожным. То есть хищника, конкурента, паразита на этих вид туда завозить.
0: Да. То есть в данном случае такого однозначного решения нет. Здесь и невозможно даже все совсем бороться, но при этом предупрежден, значит, вооружен.
1: То есть конечно, нужно как-то, конечно. Если по всем этапам
0: мониторить,
1: бороться,
0: смотреть,
1: то можно,
0: анализировать в таком реальном времени и пытаться делать какие-то действия, которые, хорошо, если это вовремя сделать, то это локальное действие.
1: Да,
0: это как прямо, так сказать, со здоровьем человека. Если вовремя
1: были же случаи, я уже говорил, андатру в Англию не пустили. Она появилась там, но на первом этапе они ее уничтожили.
0: Все. Они уже знали, что произошло в Европе, да, или что?
1: Видимо, да. Я не знаю, что они там думали, это было в начале века того. Не знаю, но вот они так сделали. Есть такие еще случаи, есть небольшие, но есть, когда появляются в начале, можно
0: бороться. То есть, проблема есть, понята, значит, вроде бы действовать нужно таким образом, и, с одной стороны, это остановить невозможно, но можно как-то немножко контролировать. Да,
1: можно, да. Контролировать можно. Ну, вот американцы контролируют вселение миноги. уже в течение 50 лет. Очень затратная вещь. Придумали специальное химическое вещество, которое на морскую миногу, которое в Великие озера вселились. Оно уничтожает только ее, не влияет ни на людей, ни на рыб, ни на что другое. Но эта лаборатория работала лет 10, это были жуткие затраты. Они распыляют ее, ставят электрозаграждение на места размножения миноги, и она не исчезла, но она снизилась. Но она им там всех рыб переела. У них там уловы все упали. Но они ее сейчас под контролем держат. Но это большие затраты.
0: Ну вот надо лучше предупредить, да? Лучше пытаться, так сказать, предугадать.
1: Они канал построили мимо Ниагары, и она проникла.
0: Понятно. Не только наши двигаются, но и других, в принципе, свойства видов.
1: Абсолютно.
0: Спасибо большое, что к нам пришли. Было очень интересно.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно в это время, после когда мы субботы, мы с вами встречаемся для того, чтобы приятно и с интересом провести время. Мы — это проект лаборатории ночных видео, естественно, и проект антропогенез.ру. Все вместе мы научная станция. И от проекта антропогенез.ру вторым ведущим, как всегда, Александр Соколов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Сегодня у нас очередной постскриптум. Я напоминаю, что это такой формат, когда мы приглашаем ученого, выступавшего на одном из форумов «Ученые против мифов», и он отвечает на те вопросы, иногда такие сердитые вопросы или вопросы с какой-нибудь загвоздкой, которые задавали зрители форума, которые написали эти вопросы в комментариях к видео на YouTube. Вот. Обычно таких вопросов накапливается много, если доклад был популярным. И сегодня у нас, между прочим, наш гость, который выступал на форуме, на шестом форуме «Ученые против мифов», то есть это больше 2 лет назад, это Павел Колосницын, археолог, заведующий сектором полевых исследований Центра археологических исследований НОВГУ, ведущий блога об археологии «Старчеолог», если я правильно прочитал, который выступал с докладом «Всемирный потоп 200 лет назад. Запрещенная история или разрешенная безграмотность», вот который прозвучал вот на форуме номер 6, и который вызвал много-много вопросов, реакций, даже видеоответов, записанных различными альтернативными товарищами. И вот мы, наконец, пригласили Пашу, чтобы он ответил на вопросы, сказал, наконец, всю Павел, правду нам.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Вот, ну да, сначала, прежде чем перейдем,
1: собственно, несколько объявлений,
2: да. Да, несколько объявлений. Я попрошу начать Виталия.
1: С большим удовольствием. Во-первых, друзья, скажите, пожалуйста, хорошо ли видно, слышно? Говорили, что было какое-то эхо. Нормально ли сейчас воспринимается звук, картинка, чтобы мы понимали, что все хорошо, что мы можем работать. Важные также объявления, которые были озвучены, оглашаем. Во-первых, вы всегда можете поддержать наш стрим, если он вам нравится. Для этого вы можете использовать суперчат и ссылку, которая есть в описании. Задаете вопросы таким образом, и мы их зачитываем в самую первую очередь. Также довольно простой для вас и довольно важный для нас вариант поддержания наших стримов и поддержания в целом наших проектов – это поставить лайк этому видео. Ну и, соответственно, после этого подписаться, нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один наш стрим, и всегда первыми будете наблюдать за тем, как появляются видео на каналах. На канале антропогенез.ру, на канале «Лаборатории ночных видео». И у нас у обоих проектов есть свой Patreon. Это тоже очень сильно влияет на нашу работу, ваша поддержка и ваше внимание очень и очень полезно для нас.
2: Да, и надо добавить, что мы всегда в конце стрима просим нашего гостя выбрать авторов лучших вопросов, 2, и они получают подарки, футболки форумов «Ученые против мифов». Вот, кстати говоря, наш предыдущий гость, историк, доктор исторических наук Юрий Селезнев, выбрал авторов лучших вопросов. Это Тагир Куватов и Тимур Воронков. Я прошу Тагира и Тимура, Тимур, кстати, наш постоянный зритель, если вы нас сейчас слышите, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас появятся в чате, и узнайте, как вы будете заслуженные футболки. Собственно, объявление наше заканчивается, и мы переходим.
1: Да, как вопросы. Говорится, наше объявление все.
2: Да.
1: Ну, а теперь наши вопросы, да.
2: Вопросы, они все такие вообще прямо, ух, сейчас вот первый вопрос от Андрея Сафронова.
3: Можно, вначале чуть-чуть сделать небольшое вступление?
1: Да, конечно. Конечно,
3: да. Конечно. Вот, прежде чем перейти к вопросам, да, я хотел бы, в общем, их прокомментировать. А вот главная проблема большинства вопросов, это то, что они не конкретные и представляют собой такие абстрактные рассуждения. Да, а вот археология – это наука на самом деле весьма конкретная, потому что мы всегда работаем с каким-то объектом, да, то есть и специалист понимает именно с теми темами, разбирается в тех темах, да, с которыми сам работает. Ну вот, например, да, я как археолог, работающий в средневековом русском городе, да, в Старой Руси, в меньшей степени в Новгороде и Новгородской области, я могу уверенно вот рассуждать о материалах тех раскопов, на которых сам работал. Да, то есть этот материал я знаю. Несколько менее уверенно я могу рассуждать о материалах работ близких, да, то есть там на раскопах в Новгороде, в других древнерусских городах и так далее. Несколько еще меньше, да, то есть я знаю о более об отдаленных объектах, да, то есть там в археологии Западной Европы мне сложнее рассуждать. Хотя, в принципе, я основные вещи знаю и понимаю. А вот если касается, например, античной археологии, да, то есть там исследования затонувших кораблей, там, цивилизации Южной Америки, то есть для меня это достаточно далекая от меня область, в которой я рассуждать-то не берусь. Да, то есть я в данном случае, если меня спросят, я буду искать, переадресовывать вопрос к специалисту, тому, кто работает с этим. Да, а вот дилетант, он как раз готов рассуждать о чем угодно. Да, то есть соединяя в одной цепочке пирамиды Майя, яму в Петербурге, карьер там где-нибудь в Курской области и скифский Курган в Причерноморье. Он говорит, вот я все понял, вот это все вот объяснимо. Ну, соответственно, я постараюсь, да, тут ответить на вопросы. Вот, честно говоря, я старался выбрать те, которые больше касаются конкретно моей деятельности. Вот, и еще один комментарий. Да, вот когда различные представители альтернативных версий, они говорят археологи, они обычно любят делить мир, да, то есть вот есть археологи, а вот остальные, все остальные нормальные люди. Вот, но это деление, естественно, совершенно нереально. Да, то есть археологи не появляются там откуда-то из воздуха. Туда приходят те же самые люди, которые там где-то учатся, где-то занимаются, самым разным багажом знаний. Да, то есть для них вход на раскоп-то не закрыт. Да, кроме этого, не будучи профессиональным археологом, попасть на раскопки очень несложно прийти. Поэтому, собственно говоря, с этим материалом сталкиваются другие люди. Кроме того, археологи не сами лично работают только со своими материалами. С коллекциями и образцами, которые найдены на раскопках, работают физики, химики, биологи, геологи, почвоведы, там, медики, судмедэксперты и множество других специалистов. Да, то есть это труд огромного количества людей, вот знания которых они согласуются в некую систему. Да, то есть это не представление одного человека, как часто могут представлять себе другие люди. Вот. Ну, вот то, что я хотел сказать. Вот немножко озвучить свои мысли по поводу вот вопросов, отзывов и того, что я читал и слышал о себе.
1: Окей, теперь мы готовы к вопросам.
2: Да, спасибо, Паша. Кто начнет? Виталик, наверное, я?
1: Предлагаю тебе.
2: Хорошо. Итак, вопрос от Андрея Сафронова. Зачем рядом с разливающейся рекой построили дома без гидроизоляции? Никому не приходит в голову? Не кажется подозрительным?
3: Ну, честно говоря...
2: О каком городе речь идет вообще? О чем?
3: Да, здесь, говорю, как раз непонятно. Ну, я предполагаю, что этот вопрос касался как раз слайда с раскопом в Киеве. Там были слои затопления. Вот, подозрительного здесь ничего нет. Да, во-первых, дома с гидроизоляцией не строили, потому что технологии гидроизолирования деревянных срубов в то время не существовало. Она никому и не требовалась. Тем более, что вот если мы говорили о этом раскопе в Киеве, да, то, насколько я помню, как мне говорили археологи, которые работали на этом раскопе и материалы рассматривали, подтапливало эту территорию ну, примерно раз в 10-15 лет. Да, то есть можно потерпеть. Вот, ну, я тут кое-какие картинки подготовил. Да, вот можно вывести слайды? Да. Первый, самый первый. Здесь вот. Стоп, нет, это не первый. Вот, да, вот, первый. Вот, например, Старое Русло, город, в котором я работаю. Да, то есть это только то, что мне навскидку удалось найти среди известных. Вот 915 год, да, наводнение в городе. Вот следующую картинку. 22-й год, да, то есть опять фотографии с водой, стоящей на улицах. Еще одну. 15-й год. А, нет, 15-й есть ошибка, это 1960-й, конечно же. Не исправил я. 66-й. Вот, то есть, и это вот три фотографии, которые я просто нашел вот на скидку, да. Я даже припоминаю такие серьезные подтопления в Руси на моей памяти несколько лет назад. То есть люди селились в такой, на такой затапливаемой территории. Да, то есть причин этому может быть немало. Это и необходимость жить именно здесь, да, например, вблизи речного порта или какого-то еще центра города. Это может быть вызвано тем, что вся хорошая, хорошие участки, да, земля незатапливаемая, она уже занята. Да, то есть, и там, опять же, стоит больших денег. Если вы бедный человек, вы живете на этой территории. Да, то есть у вас там нет денег. Разбогатеете, переедете, а пока живем здесь. Да, эти подтопления можно и потерпеть. В конце концов, может прийти царь и сказать, что основать здесь город и назвать его Петербург. Вот. А когда ему говорят, так тут же затапливает. Ну, кто правый, тот не утопнет, а город будет здесь. Да, то есть, и, в принципе, люди живут в затапливаемой зоне, не видя в этом что-то катастрофического. Да, то есть, даже сейчас очень немало людей живет на территориях, которые периодически подтапливают, да, мы с вами новости смотрим, но, тем не менее, люди остаются, выкачивают из подвалов воду, высушивают полы и стены и продолжают жить на этом месте. Так что, ничего удивительного.
2: Живут еще и, например, в местах, где ураганы периодически проходят.
3: Так, люди, более того, люди на склонах вулканов живут. Иногда так успеваю, едва успеваю убежать от извержения.
1: Так, продолжим.
2: Спасибо. Да. Значит, следующий вопрос от Дениса Р. Причем вопрос, по-моему, такой повторялся десятки раз в разных вариациях. То есть вы серьезно считаете, что людям было впадлу убирать скопившийся мусор, вместо этого они ждали, когда целый этаж, а то и два, засыпет, чтобы перебраться повыше?
3: Так, ну тут тоже, наверное, попрошу сразу вывести слайдик, чтобы было понятно. Так, а это то, что касалось затопления, да, то есть, ну это вот современное было. Так, ну что ж, оставим его, чтобы было на что посмотреть, кроме меня. Я вот в ответе на этот вопрос как раз попытаюсь ответить на целую серию вот этих вопросов, касающихся вот этого накопления, возникновения слоя. Да, дело в том, что людям в прошлом зачастую даже в голову не приходило убирать мусор. Да, то есть мусоровоз не приедет, свалок нет. Убирать никто не заставляет, представления об инфекционных болезнях тоже особо нет. Соответственно, зачем убирать-то? Кроме этого, надо сказать, что даже такого, если понятие мусор, если существовало, то оно имело какое-то отличное от нашего понимания значение. Да, потому что у средневекового сельского жителя мусор был довольно своеобразен, его было не так много, да, то есть сломанные деревянные вещи можно сжечь в печке, старая одежда и обувь перекраивалась и перешивалась, все, что по возможности переделывалось, да, то есть, а то, что ему было совсем не нужно, он выбрасывал во двор. И в принципе вот эти оставшиеся там, например, щепа, остатки пищи, обрывки кожи, солома, навоз, там все и так далее. Оно прекрасно, спокойно разлагалось естественным путем. Да, то есть оставались только неорганические материалы, которые разложению не поддаются. Ну, например, там, разбитая керамика, там, осколки стекла, тому подобные вещи. Так как в сельской местности территория дворов больше, плотность населения меньше. Да, то есть вот эти остатки, они обычно успевали перегнивать естественным путем. И поэтому на месте бывших деревень, да, на селищах, даже если они стояли на одном месте тысячу лет, редко мощность культурного слоя больше полуметра. Но вот возникает город, туда переезжает бывший крестьянин. Да, то есть, или вот он прям вот его деревня превратилась в город, он как жил на этом месте, так и живет. И он действует так же, как он привык, как поступали его предки тысячи лет назад. Он все отходы выбрасывает за двор. Но дело-то в том, что теперь это город, размеры дворов сокращаются, плотность населения резко вырастает, а объем отходов, наоборот, увеличивается. Потому что в городе гораздо интенсивнее занимаются ремеслом, активность жизненная гораздо больше, и отходов образуется много. И они начинают скапливаться. Да? А если у нас мы берем города, где грунтовые воды создают условия для того, что органика не перегнивает, да, то есть то вот эти органические отходы, которые должны были бы истлеть, они остаются и создают основную мощность культурного слоя. Ну вот, собственно говоря, тут надо, наверное, тоже еще раз уточнить, из чего состоит культурный слой, да, чтобы вы понимали, ну, сейчас и при дальнейших вопросах, что вообще это такое. Да. Можно снова картинку вывести? То, что мы видим в культурном слое, да, это артефакты, различные предметы, созданные людьми. Да, то есть при этом это не только целый предмет, да, вот как вот здесь сапог, например, хотя он тоже частично разорванный, но и обрезки кожи, которые образовались при изготовлении этого сапога, обрывки нитей, которые образовались, опять же, при этом сапоге. Это остатки, допустим, шерсти, которую вначале нужно было снять с кожи, да, прежде чем приступать к ее обработке. Соответственно, и множество таких вот других предметов. Да? Дальше следующий слайд. Кроме этого, туда же будут относиться любые технологические отходы. Да? То есть, ну вот здесь на фотографии не очень хорошо видно, но лучше у меня под рукой сейчас не нашлось. Вот внизу, в нижней части, видите, такой вот платформа или возвышение зачищенное. Да? Это огромные напластования таких известково-гипсовых отходов, которые образовались при солеварении. Да, то есть вот они образуются, он тут же их выливает во дворе. Тут же это сбрасывает, оно накапливается и собирается. Да, и таких вот отходов множество. Следующий слайд. Еще один объект – это сооружение. Да, то есть, ну вот как здесь, вот, например, остатки срубов. Это могут быть и ямы, и различные насыпи, дома, печи и так далее. То есть это любые такие крупные объекты, созданные людьми. Да. Следующая категория, да, можно дальше, это биологические остатки, да, которые тоже, это любые материалы, некогда принадлежавшие к живой природе. Ну, и в нашем случае не подвергнутые обработке, специальной обработке человеком. Да, то есть это необработанные кости, раковины, листья растений, там, солома, навоз, зерна, там, ветки и так далее. Да, то есть кроме тех, из которых исключаются вот эти артефакты. И в свою очередь они могут делиться, эти органические отходы, на пищевые остатки, да, то есть то, что образовалось после приготовления еды, технические отходы, да, то есть отходы какого-то производства. Это могут быть экофакты, да, то есть предметы живой природы, попавшие сюда сами по себе, да, например, летела птица, с нее вот там сыпались перья, там, упала, залезла мышка в норку, умерла, вот она тоже стала частью культурного слоя. И следующий слайд. Надо тоже учитывать остатки, напрямую связанные с человеком. Да, то есть, ну, прежде всего, мы вспомним про кости, хотя вот в культурном слое города это большая редкость. Да, то есть, ну, вот на фотографии у меня как раз вот такой случай, когда на территории усадьбы вот найдены останки человека. Но человек оставляет и другие отходы, да, то есть волосы, ногти, с него отшелушиваются чешуйки кожи, экскременты, да, которые тоже при определенных условиях составляют достаточно значительную часть культурного слоя. Да, ну и последний тип, точнее, последний компонент культурного слоя, да, следующую фотографию, это неорганические остатки, да, то есть песок, камни и так далее. Они могут быть либо антропогенные, принесенные человеком, да, то есть вот как здесь на этой фотографии мой любимый пример как раз развенчания потопной теории, да, то есть это вот мощный слой песка, который однажды мне предъявили как доказательство того, что это свидетельство потопа, да, то есть, хотя я, собственно говоря, работал на этом раскопе, да, то есть, это песок, насыпанный в 70-е годы при строительстве одного из корпусов старорусского курорта. И неантропогенные, как раз, например, те самые отложения ила или песка, которые в нашем случае будет наносить наводнение, да, то есть там, наносы ветром и так далее. Да, вот все вот это так или иначе попадает в землю. И люди задачей уборки его, задачу уборки этого мусора не ставили. Не было у них такой цели. Да, то есть вот им в голову это не приходило, кстати, сейчас. И многим современным людям сейчас в голову убирать мусор не приходит. И когда мы говорим о том, где и как накопился слой, нужно всегда смотреть, что происходило в этом конкретном месте, на этом конкретном объекте. Потому что где-то слой накапливался постепенно, допустим, там по сантиметру в год, закрывая за время жизни одного поколения там, 20, 30, там, 50 сантиметров этой стены, а где-то могли насыпать метр-два одномоментно. Да, то есть, при этом надо учитывать, что тоже люди не совсем понимали, что вот то, что они насыпают, это создает слой. Они думали, что скорее здания проваливаются вниз. Да, то есть, и для них это было не таким уж очевидным, как для нас. Примерно так. Да? При этом есть, конечно, и примеры, когда мусор вывозился, например, в римских городах. Уборка мусора была организована, и

0: Объяснение это очень простое. Вот когда перед дверью образуется лужа, да, то есть что обычно делают? Засыпают лужу или начинают срезать грунт на территории всего двора и на территории соседних дворов. Да. То есть вот лично на моей памяти всегда обычно засыпают лужу, да, то есть или поднимают вот какой-то уровень поверхности. Кроме этого, вот когда мы говорим вывести за город, да, то есть, а куда вывести? Вокруг средневекового города каждый участок, почти каждый участок земли имеет хозяина. Да, то есть, и он так просто вывалить это не позволит. Да, есть места, куда можно было высыпать. Да, например, там, утратившие свое значение крепостные рвы, что-то еще, да, то есть, и мы видим, как они засыпаются. Они засыпаны, да, потому что в них что-то ненужное. Такие иногда вываливали и ссыпали. А вот что-то слишком далеко везти, ну, это затратно, это трудно. Вот. И это делалось далеко не всегда.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Ксении Дмитрии Целест. За какой период времени накапливается заметный для археологии культурный слой?
0: Здесь, опять же, все индивидуально. Да, потому что, как я сказал, вот я рассказал про эти компоненты, да, они везде откладываются неравномерно. Если мы возьмем, например, какое-нибудь временное стойбище кочевников, да, то есть там слоя как такового-то не будет, будут предметы, которые уронили, втоптали в землю, да, то есть разбили. Это будет, ну, то есть оно вообще неизмеримо, да, то есть, как, например, мы, если работаем с памятниками эпохи мезолита, неолита, на них тоже вообще может не быть культурного слоя, потому что вся органика, которая выпала, она давным-давно уже перегнила в процессе почвообразования, и там остались только отдельные предметы, которые вот лежат, каменные наконечники, допустим, осколки камня. Поэтому этого ничего не будет. Да, то есть все зависит от конкретных обстоятельств. Да, то есть, а вот в городе средневековом интенсивная жизнь, мусор мы не вывозим и насыпаем здесь. Там уже через 10 лет будет, ну, при хорошем интенсивной жизни, ну, может быть, 20 сантиметров запросто. Да, можно насыпать все это одномоментно, вот, хоть метр, хоть два в течение там, нескольких дней. Так что это абсолютно такая абстрактная величина. Время, за которое был накоплен культурный слой.
1: Сейчас в продолжение темы, да, Александр?
2: Спасибо. Вопрос задает Кирилл Крохмалев. Здравствуйте. Может ли культурный слой быть 15 метров и более? Или такой слой на чем-либо, здание, сооружение и прочее, образуется только из-за природных катаклизмов?
0: Может быть, например, хороший пример этому Телли, рукотворные холмы на Ближнем Востоке. Да, то есть города, существовавшие на этом месте на протяжении тысячелетий, да, то есть там с третьего, со второго тысячелетия до нашей эры, основной строительный материал – сырцовый кирпич. Берем глину, формируем кирпич, высушиваем на солнце, строим из него дом, храм, что угодно. Дожди редко идут, поэтому сырцовый кирпич прекрасно себя там оправдал. Минимум затрат, максимум пользы. Но после того, как он дом разбирают, какой-то кирпич рассыпается, размокает, все это остается на месте. Да, то есть люди приносят новые кирпичи, строят новые дома. И за время их жизни накапливаются вот эти 20-30 метров культурного слоя, которые составляют вот этот вот рукотворный холм. То есть, да, прямо вот посреди вот сейчас уже пустыни, да, то есть возвышается холм. Вот у них специальное арабское слово для их обозначения – тель. Это вот этот вот одинокий холм. Да, то есть, вот, пожалуйста, 20-30 метров вполне.
1: Спасибо. Так, Саша, тебе надо звук включить. Так. Тебя так плохо слышно.
0: У меня пропал звук.
2: Это я, потому что не включил микрофон. А мне никто не говорит.
1: Сказали.
2: Кроме Паши. Давай. Руконожка Ай-Ай говорит спасибо, а мы благодарим.

0: Благодарим руконожку за поддержку канала Лаборатории научных видео. И Мегавольт, значит, пишет следующее. Строят завод в поле. В обозримом прошлом никто не жил. Проводят археологическую экспертизу и находят на глубине черепки и прочее. И это не первый раз и в разной местности. Получается, копать можно вообще в любом месте и найти культурный слой?
1: Ну, по сути, найти можно в любом месте. Да, не факт, что найдем, но сейчас это одно из требований российского закона. Да, то есть любые строительные работы предваряются археологическими исследованиями. Собственно говоря, я как специалист, да, то есть часто участвую в таких разведках на территории будущего строительства, в ходе которых мы регулярно находим новые селища, да, то есть остатки бывших поселений, находим иногда новые могильники, курганы, о которых никто раньше не знал. Да, то есть памятник может оказаться в любом месте. Зависит от того, какой памятник, какой культуры, какого времени, от обстоятельств. Но место может быть самое неожиданное.
0: Спасибо.
2: Спасибо большое. И следующий вопрос.
0: Виталик.
2: Да. Следующий вопрос задает Ксюша Аблес.
0: По крайней мере, я тебя не слышу.
2: Теперь ты меня точно слышишь. И вопрос следующий. Можно вопрос от совсем не посвященных, а почему экскременты не разлагаются, как другие биоматериалы?
1: Ну, вообще они разлагаются. Вот. Но если мы говорим о ситуации, как, например, Новгорода или Старой Русы, нижний, скажем так, геологический горизонт, ну, точнее, не нижний, верхний в нашем случае, в археологии нижний, с точки зрения геологии почти верхний, составляла глина, которая не пропускает через себя воду. Слой культурный некий откладывается, его затапливает вода. Если это накопление происходит достаточно быстро, то кислород не успевает проникать в нижележащие слои, и процессы гниения, разложения останавливаются. Да, то есть то, что исчезло бы за полгода, оно сохраняется тысячи лет. Вот те, кто не верит, приходите на раскоп летом, я вам покажу, как говорил классик новгородской археологии, вот вам средневековый навоз, запах, цвет, вкус абсолютно идентичны свежему.
2: Отлично. Спасибо.
0: Кстати, я вспомнил про находки залежей капролитов, там каких-нибудь пещерных гиен.
1: Ну, капролиты – это другая история, да, то есть это вот высыхание без доступа воды.
0: Ну, смысл в том, что они тоже сохраняются, там, и через 300 тысяч лет в них находят волосы древних людей, например. Ну, ладно. Так.
2: Следующий вопрос от Валерии Буравиной. И спасибо огромное, Валерии, за серьезную поддержку нашего проекта. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Добрый день. А проводились расчеты или замеры, когда в российских городах быстрее растет культурный слой сейчас или рос лет 500 назад?
1: Ну, опять же говорю, все зависит от конкретной ситуации. Ну, вот на примере Старой Руссы, Новгорода, вот есть очень хорошая граница. Это конец 15 века, когда жителям этих городов надоела вот эта ситуация с постоянной грязью, да, то есть с избытком воды, и они проложили дренажные сооружения, да, то есть колодцы, деревянные трубы для отвода дождевой и грунтовой воды. И накопление слоя сильно замедлилось, да, то есть органика стала выгнивать, вот, и, собственно говоря, за этот период, начиная с 15 века, мощность слоя в несколько раз меньше. Ну, за исключением там некоторых мест, где, допустим, вот этой дренажной системы не было, или было слишком мокро, и вот слой продолжал оставаться. А так, конечно, основной момент – это реформы городские 18-19 веков, да, когда достаточно строго начали следить за соблюдением проектов, сооружением водоотводных систем, следить за чистотой улиц, да, и вот все стало уже происходить, как правило, регламентированно. Да, то есть улицу, если поднимали, то по проекту, да, то есть повышали уровень поверхности. Поэтому вот как-то так.
0: Спасибо. Илья Владимирович спрашивает: встречались ли в раскопах скелеты людей другой расы, монголоидной, например, и как это объяснить?
1: Вот вопрос как раз не ко мне. Да, то есть я не антрополог. Да, то есть я не специалист по останкам человека. Да, то есть, в принципе, я монголоида, вот европеоида так с большим трудом буду различать. Да, то есть поминутно сверяясь со справочником и спрашивая кого-нибудь знающего, там, правильно я определил, правильно? Вот, поэтому могу рассказывать только на абстрактных примерах, да, потому что на других объектах находят, да, ну вот у нас в Старой Руси такого вот яркого не было, но могу вот вспомнить случай тоже из какого-то классиков из классиков археологии, когда в древнерусском, по-моему, кургане, да, или сопке находят погребение впускное, определяют, и выясняется, что это представитель африканской расы. Да? И, соответственно, ну вот, смотрите-ка, какие люди в средневековье оказались здесь, да, там интересно, удивительно, практически сенсация. Начинают разбирать источники. Выясняется, что земля принадлежала там такому-то помещику. У такого-то помещика в конце 18 века при дворе жил ученый араб. Вот. Араб умер, вот, ну, где его хоронить? Ну, на православное кладбище не понесешь, какой-то он не наш совсем. Где попало, нельзя хранить. Вот у нас вроде какая-то старая могила есть, в ней когда-то кого-то хоронили. Вот давайте там и закопаем. Да, то есть и отвезли, и закопали вот в этом старинном кургане. Да, то есть археологи потом находят, выясняют, как это произошло. Ну, если говорить о монголоидах, то, насколько я знаю, вот есть останки, по-моему, в Ярославле были раскопки, Ярославль или Нижний Новгород, слои разорения времен татаро-монгольского нашествия, когда массовые захоронения, да, в основном вот славянское население. Но вот, по-моему, один был какой-то вот такой монголоид. Или кто-то вот на службе находился, или вот кого-то из нападавших забыли похоронить свои, и потом уже его закапывали вместе со всеми остальными в братской могиле. Ну вот, как-то так могу прокомментировать.
0: Спасибо. Вопрос от Сергея СПБ. Интересно, только что сказали про маленький культурный слой в римских городах, а недавно видел раскопки, и там больше 10 метров. И там еще не фундамент дома.
1: Опять же, разные ситуации. Да, потому что в этих городах тоже происходили какие-то, во-первых, там катастрофические события, да, когда город разрушался, засыпался, отстраивался заново. Если десятки метров, возможно, видели Помпеи или Геркуланум, да, которые засыпаны пеплом, именно примерно такой мощности. Многие античные города, тот же Рим, они перекрыты мощными напластованиями средневековыми. Да, то есть, ну, плюс, опять же, вот, может, я там был излишне уверен, говоря о римских городах, да, потому что, опять же, античная археология для меня это, прежде всего, такой пример из учебника.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос, опять же, от Кирилла Крахмалева. Какую литературу следует почитать о культурном слое, чтобы было доступно не специалисту?
1: Да, собственно говоря, из литературы, ну, на самом деле, ну, проще всего взять учебник полевой археологии. Он, конечно, не самое простое чтение, но вообще-то...